0: Это был второй матч рейнджеров без их замечательного голкипера Игоря Шестеркина, который травмирован и который не появится на льду до конца сезона, но снова очень уверенно сыграл вратарь Джеймс Гарланд. Он отразил 25 бросков, рейнджеры выиграли 4-1, две шайбы ворота рейнджеров забил Алекс Лапайер. Окей, этот человек, я напомню, был выбран под первым номером в 2020 году, 6 лет назад, но ничем особенно не блистал. И вот в этом сезоне он наконец-таки показывает высокий класс. Айлендерс играли дома с Ванкувером, победили со счетом 3-2. Голкипер Айлендерс Илья Сорокин отразил 24 броска. Коламбус принимал Флориду и был бит 7-3. Команда Каролина Херикейн, чемпионы национальной хоккейной лиги, принимали дома Вашингтон Кэпиталс, выиграли со счетом 4-2. Две шайбы ворота Вашингтона вогнал Андрей Свечников. На его счету в этом чемпионате уже 6 шайб. Ну и как выглядит турнирная таблица группы Метрополитен? Есть два лидера. У Каролины 18 очков, у Рейнджеров 12. Остальные команды отстают. Питтсбург 7 очков, по 6 очков у Айлендерс, у Девилс и Вашингтона. Коламбус 4, Филадельфия 3. Окей. НБА. Тренировочный сезон продолжается. Вчера было 5 матчей. Никербокеры, чемпионы НБА, проводили вчера 4-й тренировочный матч и потерпели 4-е поражение в Торонто. Счет позорный. 148-98. Разница 50 очков. Окей. Это тренировочные матчи. Можно не придавать большого значения. Я не придаю. Но все-таки терпеть поражение с разрывом в 50 очков. Ну, это даже неприлично для тренировочных матчей. Ну и давайте переместимся в Европу. Вчера в Европе Лиги чемпионов. Первые матчи второго тура. Было достаточно много интересного. Команда «Арсенал» играла сначала «Атлетико Мадрид». «Атлетико Мадрид» играли дома с командой «Манчестер Юнайтед» и победили со счетом 2-0. «Арсенал» принимал на своей поляне французский клуб «Лиль». «Лиль» занимает второе место в чемпионате Франции, отставая только от Марокко, от Монако. И «Арсенал», окей, в середине второго тайма на протяжении 7 минут было забито 3 гола, и «Арсенал» выиграл 3-0. Аплодисментами встретили болельщики «Арсенала». Оливье Жиру, 40-летний француз, он играл когда-то в составе «Арсенала», потом много лет играл в составе сборной Франции, сегодня ему 40 лет, окей, дай бог ему здоровья. Также вчера «Барселона» в Стамбуле разгромила «Галатасарай» со счетом 4-1, и норвежская команда «Викинг», эта команда базируется в городе Станда, на севере Норвегии, в фьордах, она принимала мюнхенскую «Баварию», и «Баварии» удалось сыграть ничью со счетом 3-3. На этом, дамы и господа, я остаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле. Координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
12: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.

0: Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня у нас, я не знаю даже, как это назвать, это курьез, или это скандал, или это конец, начало конца. Ну, в общем, вы можете мне сами об этом сказать потом. Значит, сразу повторяю, это не претензии не ко мне. Все, кто начнет здесь что-то выражать по поводу меня, значит, или по поводу, как говорится, стрелочника, как очень многие у нас тут любят, но это чисто такая русская черта народная. А сразу закрываю микрофон и переходим к следующему. Значит, ну вот что пишет, пишет Евгений Гомберг из Риги, уважаемый очень парень. И вот он пишет, просто так информация к размышлению. Вот, значит, Андрей Илларионов сообщает, что позавчера во время переговоров в США произошел инцидент, который буквально лишил американскую делегацию дара речи. Когда представители Украины узнали о планах снять санкции с Путина и о его требовании Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, Буданов, как сообщается, отреагировал в крайне резкой форме. В самом конце встречи, когда участники уже встали из-за стола, направляясь к выходу, он бросил американцам прямо в лицо: «Мы сейчас сожжем к чертовой матери каждый российский НПЗ и каждый порт, вообще все до единого». По имеющимся данным, услышано только ошеломило американцев, что они не смогли найти слов для ответа. Ни возражений, ни угроз, ни привычных дипломатических формулировок, только тишина. Вашингтон получил недвусмысленный сигнал. Украина не собирается спрашивать разрешения на то, чтобы защититься от российской агрессии. Как говорится, если это и неправда, то хорошо придумано. Но вот сегодня это подтвердил Валерий Голяк, один из авторитетнейших комментаторов, цитирую: «Конечно, Кирилл Буданов красавец, но угроза этого ничтожества увидков, он коротко сказал, я сожгу все НПЗ. И тут сказано просто и по делу. И это при том, что Кирилл самый сдержанный, и он, как никто, хотел договориться. Но это ничтожество, то есть Витков наш, даже не представляет, с кем оно разговаривает. Все так, все-таки как хорошо, что Буданов присутствует на переговорах. Можно не сомневаться, что он и его слово там главное. Украина очередной раз показала всему миру, что гнуться ни перед кем не будет. А фраза «сожгу», вне сомнения, стала исторической. То, что виват Украина, браво Кирилл Буданов, тут могут возразить, что это не дипломатично. К сожалению, американцы в Майами пригласили не на переговоры, а на бандитскую стрелку, где стали угрожать. Так что ничего не поделаешь, переходим на сленг». Конец цитаты. Окей, значит, это ваше мнение на данную тему. Я потом выскажу свое. Я думаю, что это начало конца. Я считаю, что это правильно, что это начало конца. И мои мнения совершенно здесь не меняются. Даже если я считаю, что ни Витков, ни Кушнер, ни дипломаты ни разу вести переговоры не умеют. Это чисто доверенные люди Трампа. Никакого дипломатического таланта они не имеют. И так далее. Все равно я считаю, что подобные вот выходки недопустимы. Хотя, конечно, вот эта глупость с этой русской нефтью, с этим русским дизелем, это, конечно, тоже глупость. Это глупость. Потому что, судя по тому, что происходит, это не изменит тот порядок вещей, на что это направлено. То есть, понимаете, у Трампа, и, вернее, у нас, господа, давайте не так говорить, Трамп. Мы все время, понимаете, говорим про Трампа. А давайте говорить про нас. Понимаете, вот такие, как вот Мамдани, как Абдуль-Аль-Саид, как вот это вот Амар, Тлаиб и так далее. Вот эта вся шваль, о которой мы говорим, особенно исламского происхождения, которая здесь у нас засела. У нас даже не просто мусульмане какие-то нормальные люди, это у нас засели исламисты. То есть, если так проще вам понять. Они идут к власти. Идет красно-зеленая коалиция. Красные это коммунисты. Зеленые – это исламисты или ислам. Они идут к власти. Трамп судорожно пытается исправить это. Можно сколько угодно говорить о том, какой он плохой, как он все неправильно сделал, что он довел до этого, то, третье, десятое. Я сейчас с вами со всеми соглашусь. Что Трамп действительно, понимаете, сделал целую кучу глупостей, особенно в 26-м году, что привело к тому, особенно учитывая эти выборы и так далее. Самая первая глупость и самая главная глупость то, что Трамп абсолютно не занимается тем, что объясняет свои действия. Он считает, что он такой, понимаете, понятный и высоко одухотворенный, что вот эти вот, что речи не нужны, понимаете, все и так поймут.
Нет, не понимают. Мы много раз про это говорили. Не понимают. Поэтому объяснять надо. Разговаривать с народом надо. Пугать вот этими зелеными, понимаете, да, не надо ничего пугать. Вы только покажите, что они говорят. Это не только связано, понимаете, почему, знаете, если какие-то есть уроды в Америке, которым абсолютно положить на Израиль, на то, что там изнасиловали, сожгли, зарезали 1200 человек, окей, знаете что, я не собираюсь комментировать уродов. Есть такие, которым, понимаете, их масло на столе, там, понимаете, или чай горячий, им намного важнее. Окей, я это понимаю, и главное, я это спокойно воспринимаю. Я, не, понимаете, не пытаюсь сделать Америку вторым Израилем. Не пытаюсь, не собираюсь, и мне это не надо. Пусть Америка остается такой, как она есть. Меня вполне это устраивает. Проблема, что меня не устраивает во всем этом, это то, что это сделали, вот именно, понимаете, все про Израиль. Нет, ребятки, это абсолютно не про Израиль, это про Америку. Это люди, которые поддерживают и благословляют тех, кто сделал 9-11. Забудьте про это 7 октября. Мы имеем дело с поддерживающими людьми, которые просто еще открыто не цитируют Осама бен Ладена. Ну хорошо, подождите чуть-чуть, и все будет. И вот это пытается остановить Трамп. Опять-таки, как умеет, чем умеет, и так далее. Вот да. И, к сожалению, все свелось к этой самой проклятой нефти. И опять-таки, я, слушайте, я же что, я, вы думаете, я похож на умственно отсталого, я понимаю прекрасно, что из-за того, что проблемы с Ираном не доведены до конца, нефть получила дополнительный стимул рвануть вверх, потому что нету нормального выхода из Ормузского пролива. Постоянно, вот вчера горел один танкер, позавчера горел другой танкер. Кто бы их ни взрывал, кто бы ни занимался вот этой блокадой, то ли Иран, то ли Америка, понимаете, вы понимаете, рынок не любит всех вот этих блокад. Понимаете, если наш рыжий товарищ, понимаете, наверху, вам говорит, понимаете, с колоссальным опломбом, что это, понимаете, что он устроит блокаду Ирана, это, конечно, очень замечательно для нас звучит, очень духоподъемная речь. Но проблема в том, что рынку, который абсолютно безликий, это очень не нравится. Рынок любит тишину, любит стабильность. Рынок международный, я не говорю, понимаете, про... Их абсолютно не волнуют эти духоподъемные речи. Им нужно так, чтобы вот танкер заправили в Иране или там в Саудовской Аравии, даже не в Иране, в Саудовской Аравии заправили танкер, и он спокойно, без проблем, без всяких форс-мажоров идет через проливы, через каналы и так далее и тому подобное. У них не повышается страховка, у них не повышаются риски, им не надо платить дополнительной охране, команде, они не ждут дроны, они не вооружаются до зубов, танкер превращается чуть ли не броненосец и так далее. Им все это не надо. Вот если вы посмотрите на кадры, как это все выглядит, вы увидите, что весь залив сейчас покрыт кораблями, которые стоят на якоре, залитые нефтью. Какой-то трафик есть, но он небольшой. То есть мы нашли и альтернативу вот этой вот саудовской и арабской нефти где-то в других местах. В принципе, вот это количество восстановлено на рынке. Но из-за того, что оно восстановлено через этим с таким форс-мажором, цены еще долго не упадут. А вот этот форс-мажор, извините, господа, это проблемы Трампа. Трамп не довел до конца то, что он начал в Иране. Если он это не предвидел, ну так извините, так это у него голова не в порядке. Если он шел в Иран и думал, что иранцы не перекроют этот пролив, и он думал, что он, понимаешь, он его что, своим горлопанным голосом, понимаете, там где-то на Твиттере он что-то скажет, и они его откроют сразу, побежали они. Они Трампа, понимаете, они в лицо смеются. Он говорит, ты старый идиот. У Трампа полно заслуг, но в этом отношении, понимаете, он себя показывает как человек, который абсолютно не понимает, с кем он имеет дело. Абсолютно. И я это говорил все лето. Теперь вот оно взорвалось всем нам в лицо, понимаете, и мы это увидим на выборах, скорее всего. Я надеюсь, что, может быть, будет какое-то чудо, что это не случится, надеюсь.
Поэтому тут начинается лихорадка у Трампа. Давайте сделаем то, давайте сделаем это. В частности, он пытается надавить на Украину, чтобы Украина меньше бомбила вот эти русские, понимаете, нефтепереливающие заводы, для того, чтобы высвободить какую-то нефть из, или дизель из России, вывести его и таким образом перебить этот дефицит хоть как-то, что-то, где-то. Это, разумеется, это не операция, понимаете, тут нужна операция для пациента, фактически, о чем мы говорим. Американского пациента нужна операция. А реально Трамп предлагает какой-то маленький пластырь наклеить на больное место и, главное, прокричать в мегафон, понимаете, всем вокруг, что все, проблема решена. Проблема нет, не решена. Пока он завис с Ираном, а это может продолжаться и пару лет, и больше, вот эта вот ситуация, пока Сормузский пролив не открыт и не свободен, и не, главное, спокоен для прохода судов, и это не будет вам Трамп говорить. Трамп здесь

и не раньше, цены начнут падать на нефть. Причем это по всему миру произойдет. Даже если нефть не добывается в конкретно Персидском заливе. Это будет, потому что цена на нефть мировая. То есть, если она падает, цена, извините, в Токио на бирже, значит, она будет падать в Шанхае на бирже, значит, она будет падать в Нью-Йорке на бирже, значит, она будет падать в Франкфурте на бирже, значит, она будет падать в Рио-де-Жанейро на бирже. Если она повышается, она тоже по цепочке повышается везде. И вы ничего с этим не сделаете, ни Трамп, ни Витнер, ни Кушнер, никто. Они ничего с этим не сделают. Значит, единственное решение вопроса это, во-первых, ну то есть кратковременное, это кратковременное ударение на кратко, это решить проблему с Ираном. Долговременное решение вопроса это начать больше бурить нефть у нас здесь в Америке, договориться с Канадой наконец-то, дополнительные провести трубопроводы из Канады, у них там огромное количество, там больше, чем в Саудовской Аравии. Вот эти нефтепески называются в Альберте, которые никому, черт, не нужны, потому что они грязные, это тяжелая нефть, которую могут обработать только в одном месте в Хьюстоне, поэтому нужен трубопровод в Хьюстоне. Значит, вот этот кистон когда-то зарубили, это идиотизм, что сделал Байден. Трамп восстановил какой-то маленький трубопровод, нужно еще, наверное, 2-3, а может быть, один большой. Вот так надо довести до нормального состояния Венесуэлу, чтобы шла опять-таки, и у них очень тяжелая нефть. Грязная, тяжелая нефть, потому что они ее добывают со дна реки, там идет палки, грязь, камни, что такое. Даже анаконды, наверное, скоро будут в этой нефти плавать. Значит, нужно ввести нефть оттуда и уйти от зависимости от этого ненормального региона под именем Ближний Восток. Если мы перекроем полностью, понимаете, мы первый в мире, первый или второй, неважно, в мире потребитель нефти. Мы в Америке. Мы потребляем рекордное количество, 20-21 миллион, и мы потребляли больше, мы снизились, у нас было 25 миллионов потреблений, мы снизили. У нас теперь 21, там или 20, окей, замечательно. Но мы покрываем из них всего 14.5, там 14.3, ну, в общем, вот что-то такое. И это рекордное количество добываемой. То есть мы никогда больше так не добывали. Это именно выросло вот сейчас, после пандемии, выросло до рекордного числа. Никогда мы так много не добывали. Но при этом мы этого не хватает. Поэтому мы должны... Пятый момент, который опять-таки Трамп устроил сам себе. Он начал продавать нефть направо-налево, что вот тот тут звонил. Яков вчера, я должен сказать, что он был прав. И Феликс звонил, и они были правы, что да, мы получаем налоги за счет добычи, не за счет продажи, вернее, за счет продажи нефти как в руки. То есть мы получаем за это дополнительные налоги. Но даже если мы получаем налоги, вот как Феликс правильно вчера сказал, окей, я был неправ, он был прав, это все равно не объясняет наше желание, понимаете, оставить нас с голым задом, понимаете, и так далее. Вот сейчас вот выросли цены, мы потеряем выборы, ну так что же выиграл Трамп от этих налогов? Ничего. Поэтому возвращаясь к Украине. Буданов сказал то, что он сказал. Я считаю, что это начало конца с Украиной. И я, в принципе, рад этому, потому что я считаю, что надо выходить из всего этого. Ну вот, дальше послушаем, что скажете вы. Я, как говорится, оставлю вам слово. Ну вот, это самая главная, как говорится, новость, самый главный вот тот банкет, на котором мы все сидим. Конечно, бедствие заключается в том, что у нас, к сожалению, у руля люди, в том числе Трамп, которые не решают долговременные вопросы, они решают вопросы очень кратковременно. Никакого стратегического планирования нет, никакого плана, боже упаси, тем более нет. Понимаете, все разговоры о каком-то плане, о каком-то скрытом, понимаете, что только гений Трампа понимает, о чем он говорит. Знаете, мне уже, честно говоря, так надоело слушать эту ахинею от всех, вот понимаете, смотрящих в рот Трампу. Мне просто надоело это слушать, потому что это глупость полная. Никакого плана

0: по нормальности никто не видит. Понимаете? И Трамп его не видит, потому что у него нет. Поэтому он истерит, поэтому он устраивает то, что делает он сейчас. Он это, понимаете, у него совершенно четко, понимаете, зависла его внешняя политика. Он добился колоссальных результатов в Южной Америке, да, и хороших результатов, я считаю, он добился. Но когда дело пошло на что-то очень серьезное, а Иран это очень серьезная проблема, вот тут он завис. И либо не надо было это начинать вообще, то есть дать это делать израильтянам, израильтяне бы довели это до какого-то нормального состояния. Либо это надо, как говорится, доводить до нормальности сейчас. Вот я сейчас смотрю на карту, как, вот, как говорится, идут пути, нефтяные пути, вот как, понимаете, они развиваются. Ну вот, мы говорим, значит, второй квотер 26-го года, значит, вот сейчас интересно, третий квотер появится на карте и так далее. Вот, ну да, что у нас? Ну вот они говорят, что фактически залив закрыт. Так, перерыв.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
3: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: 718-303-90-90.
5: Дэвидсон Радио, 620 AM.
6: От Нью-Йорка до всего мира.
5: DavidsonRadio.com.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
8: Здравствуйте, господа. Значит, второй, пока вы думаете по поводу Украины, сколько угодно. Значит, мы пока я перейдем на вторую тему. Вот выяснился интересный факт, что нужно никогда не забывать, что вот сейчас вот проходят обыски у ФБР, проводят обыски в доме Ильхан Омар. Это конгрессвумен из Миннесоты. Вот надо не забывать, что семья Ильхана Омар не бежала из Сомали в статусе угнетенных. Они бежали, потому что ее отец Нур Омар Мухаммед был старшим полковником сомалийской национальной армии при режиме коммунистического диктатора Мохаммеда Сиад Барре, виновного в геноциде. Этот режим систематически уничтожил до 200 тысяч человек, преимущественно мирных жителей из клана Исаак, в ходе которого одного из самых чудовищных актов геноцида в современной истории Африки. Ее отец не был какой-то незначительной фигурой или рядовым учителем, оказавшись не в то время, не в том месте. Он был уважаемым старшим офицером, командующим полком, прошел подготовку в Советском Союзе и долгие годы занимал видное место в военной иерархии этой жесткой марксистско-ленинской диктатуры. Откуда же она идет? Вот вам, пожалуйста. Когда в 91 году режим наконец рухнул под тяжестью массовых убийств, голода и гражданской войны, семья бежала не как жертвы диктатуры, а как люди, тесно связаны с тем самым аппаратом, который годами бомбил города, казнил мирных жителей, превращал север Сомали в зону массового уничтожения людей. Теперь эта семья находится в США, где Омар выступает с трибуны и получает американцев вопросом справедливости, ответственности, морали и геноцида. Это лицемерие вызывает отвращение. Дочь полковника, служившего режиму, который осуществил геноцид клана Исаак, имеет наглость читать мораль стране, приютившей ее после того, как есть... Сторона ее отца утратила власть. Ее отец прибыл в США как беженец, в кавычках. Точно так же, как и Юсуф Абдал Али, которого обвиняют в военных преступлениях, впоследствии признали виновным в пытках по решению американского гражданского суда. Однако, судя по общественной информации, ее отец никогда не сталкивался с подобной проверкой или ответственностью. Задумайтесь. Али депортировали из США лишь 2 года назад, после того, как один из выживших добился справедливости через суд. Потребовалась решимость жертвы, чтобы предоставить доказательства преступления на рассмотрение судьбы присяжных. Вот вам таковы факты. И вот вам это Ильхан Омар. Я, понимаете, удивляюсь нашей иммиграционной службе. Вот честное слово. Просто удивляюсь. И я понимаю, как работают те демократы. Это... Ой, это, конечно, ну, простейшая схема. Понимаете, если в страну запускать по квотам то, что и вообще глупость глупейшая, не по смыслу, не по профессиям, не по образованию, а по квотам, вот чисто там 100 человек одного племени, 100 человек другого племени, вот что-то в этом духе, то получается то, что получается. Второе. Если при запуске сюда. Все эти дорогие жертвы, которых сюда привезли. Ни с кем, никем не проверяются. Никогда никем. Ну что вы хотите-то? Нам говорят одно, нет, ну как же, они прошли как же они говорят, vetting process, да, то есть очень такой rigorous vetting process. То есть их очень сильно проверяли. Это очень сильно проверяли, это, наверное, проверяющий выпил не три чашки кофе при просмотре их дела, а, наверное, одну. Пока он их очень тщательно проверял. Вы понимаете, как оно работает? На самом деле их не проверяли. Пускали подряд, понимаете? Причем пускали почему? Потому что существуют люди, которые сидят в иммиграционном агентстве, точно такие же левые есть, такие же и так далее, они смотрят, им говорят, ой, мы приехали там из Сомали, там идет голод, там убивают, там то. Они аж прослезились от ужаса и сказали, да, конечно, да, давайте мы вам поможем. Но это нормально, понимаете, то, что американцы чувствуют боль, то есть и вообще испытывают эмпатию по отношению к каким-то жертвам, это как раз показывает нас с хорошей стороны. Даже без всякой идеологии. Но к этому дополнительно примешивается идеология, понимаете, потому что они себя, вот эти вот, все эти люди, которые работают, они постоянно повторяют, что мы должны их пустить, потому что, ну как же, они же страдают, а мы типа белые люди, мы помогаем их страданиям. Мы осуществляем их страдания. Вот чем мы имеем дело. Поэтому получается так, что, понимаете, нам говорят, ну как же, граница на замке, это, при этом никого, ничего не охраняется, и в страну заходят караваны. У нас же падает преступность, но это есть, конечно, если преступность, понимаете, черных преступников назвать белыми, если не регистрируют преступления, если преступников отпускать из тюрьмы, не судить, прокуроры их отпускают, судьи их отпускают, у вас, конечно, снизится преступность, у вас будут прекрасные цифры. Понимаете, если не учить в школах и ставить завышенные оценки, потому что иначе, понимаете, будут любимые дорогие родители жаловаться, почему мое дорогое любимое чадо не заработал пятерку. Потому что твое чадо тупое, ленивое. Ну попробуй скажи это. Попробуй скажи это, а это надо говорить. И вот поэтому у нас вдруг внезапно стали все отличники. Такие отличники, что они не понимают разницу между нормальностью и коммунизмом или нормальностью и исламизмом. Ходят самые дорогие колледжи, самые дорогого, понимаешь, как говорится, пошиба, и при этом имеют то, что имеют. Поэтому что мы говорим-то? Мы имеем дело совершенно с подогнанными цифрами, с, ну, грубо говоря, с придуманными. Переделанными. Подделанными. Фактами и так далее. Вот это наша эмиграция. Что вы хотите, чтобы оно так, понимаете, чтобы оно работало? Как оно может работать при такой ситуации? Оно не будет работать. Так, наш телефон 718-303-9090. Значит, вопросы у меня по иммиграции к вам, по Ильхан Омар, вот понимаете, вот этот факт, что, понимаете, что ее отец был пламенным, как говорится, борцом, там, понимаете, фактически сам уничтожал людей, почему-то. Все это мы обошли стороной, то есть человек вообще занимался геноцидом чуть ли не лично. И мы как-то, понимаете, это совершенно не влияет на наше мнение. Ну и потом по поводу Буданова, то, что он, как говорится, сказал, как он сделал, ваше мнение, что дальше. Вот мои такие вопросы, я считаю, что, ну, что-то неладно во всей этой истории. И так понимаю, что эта история подходит к концу у нас с Украиной. Нет, нам это становится притчей во языцах, понимаете? Ну вот, скорее всего. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, окей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
9: Добрый день, Александр. Пожалуйста, объясните, по какому закону идет миграция людей в Америку? Объясните действие закона 1986 года, пожалуйста.
8: А что вам объяснять, я не понимаю, что вы хотите? Он идет по квотам и все. Они по квотам.
9: Не по квотам. У нас два типа миграции существует. Миграция семей и миграция преследуемых. Защита преследуемых.
8: У нас, значит, основная миграция у нас идет как просто миграция. Они преследуют. То есть им дают статус беженца.
9: Да.
8: Вот Омар приехала как статус беженца.
9: Беженца от преследования. От чего беженца?
8: Да.
9: От преследования.
8: Да, от военной, от гражданской войны.
9: Да, преследование. Вот. Поэтому наш пограничник стоит на границе с пистолетом и пропускает всех людей, которые идут с бумажкой, и показывает ему бумажку, он запускает всех в Америку, которые ищут убежище от преследования.
8: Ну, да хорошо, но вы повторяете известную истину. Так в чем ваш вопрос?
9: Вопрос, что надо менять закон или не надо менять этот закон?
8: Я только что об этом сказал. Но вы чем слушаете? Только что об этом шла речь. Что пускаем по квотам огромное количество людей. Они объявляют себе, что они бегут откуда-то и так далее. Их, может быть, не признают беженцами, но им дают возможность остаться. Это фактически трудовые мигранты. Все откуда-то куда-то бегут, понимаете? Можно бежать от бедности просто. Можно бежать, потому что, понимаете, у вас в стране там господствуют какие-то бандитские кланы. Коррупция. От этого тоже можно бежать. Но это не делает вас беженцем, понимаете? Беженцы вообще как таковое, это очень стало расширенное понятие. Вот чем надо понимать. Я вообще считаю, что беженцы – это вообще единичные люди. Добрый день, вы в эфире.
10: Алло.
8: Слушаю.
10: Вы видели фотографию?
8: Так, у вас прерывается звонок, перезвоните. Не работает таким образом иммиграция. Они должны четко поставить правила по навыкам, по образованию, по опыту, по знаниям и фактически по заслугам. Это первое. Второе, они должны любого иммигранта проверять на вшивость в смысле его политических, идеологических настроений. Надо задавать вопросы, надо копаться в его прошлом, надо поднимать анкеты, надо действительно этим заниматься. Пусть это занимает долго, пусть это стоит дорого. Но это надо делать, потому что это безопасность нашей страны. А мы, понимаете, на это все смотрим, понимаете, как будто это какая-то обуза, которую мы сами себе придумали. Нет, это не обуза, это безопасность, которую мы должны точно поддерживать. Мы сами себя загнали в угол, вы понимаете? У нас поэтому в Конгресс проходят вот такие люди, которых, понимаете, надо гнать мокрыми тряпками. Превратили сами себя в проходной двор, натуральный. Натуральный. А теперь, когда, понимаете, это нам взорвалось, вокруг нас, мы не знаем, что с этим делать. А что же вы хотите? Мы годами не хотели решать эти проблемы. Мы не хотели понимать, что мы пускаем совершенно ненужных людей в страну. Мы не хотели понимать, что у нас вот сейчас вот идет совершенно четко шестая индустриальная революция, что люди в таком количестве просто не нужны. Просто не нужны. Что мы сами себя загнали в угол. Видите, мы сделали себя идиотами во всей этой игре. В Саудовской Аравии, вот, например, запрещены все христианские церкви, все синагоги. Просто запрещены и все. Мы же им позволяем здесь открывать мечети и так далее. Вот, например, обычная статистика, мы берем Техас. В районе Далласа открылось 50 мечетей. И все это такие, как вот это Берни Сандерс, Ильхан Омар и так далее и тому подобное. Добрый день, вы в эфире.
11: А меня, знаете, заинтересует. Вот смотрите, откуда вообще все появились эти вот беженцы? Но люди спокойно жили в тех своих странах. Потом, значит, эти беженцы.
8: Я слышу ваши куски тоже, к сожалению.
11: Да, вот да. Вопрос такого плана. Вот едут из Африки, туда едут все, кому только не можно. А почему не...
8: Я не слышу вашего вопроса, потому что я слышу куски вашей речи. Вы говорили про Африку и так далее, вот что-то вот какие-то вот куски я услышал. Дальше я не понял вашего вопроса. Беженцы это после Второй мировой войны из самых лучших побуждений... Те, кто придумывали и разрабатывали кодекс ООН, сделали целый ряд нововведений. В частности, там вот эта Женевская конвенция, они организовали венские, там всякие договоренности и так далее. И они ввели понятие геноцида, которое полностью извращено на сегодняшний день. Они ввели понятие беженца, которое тоже полностью извращено от того, что думалось и понималось. Они ввели понятие Международного суда, эта организация превратилась, понимаете, в посмешище какое-то. Реакционное, фактически жалкое посмешище. ООН, ЮНЕСКО превратилась, понимаете, должны были заниматься памятниками, заниматься политикой. Особенно мне понравилось, знаете, когда они объявили о том, что Иерусалим не является, понимаете, еврейским городом, это вообще, понимаете, там это. Никакого еврейского наследия нету. Ну да, понимаете, что это за специалисты такие сидят вот в этом ЮНЕСКО, если они подобное говорят. Понимаете, вот о чем мы ведем речь. Пока мы, что называется, дали этому произойти. Мы спокойно вот это вот взяли и допустили. Ну, в частности, вот я повторяю еще раз, понятие беженца идет оттуда. Понятие международного права идет оттуда. Это понятие абсолютно не работает на сегодняшний день. Мне тут один идиот левый заявлял, что беженцы, которые приезжают в Соединенные Штаты, имеют больше прав, чем американские граждане. Я вообще, понимаете, все время склоняюсь к мнению, что до получения гражданства люди должны иметь меньше прав, а не больше. В Америке или где-то. Ну, то есть они имеют права человека и так далее. И об этом я не ставлю это под сомнение. Но в принципе-то, иначе какой смысл? Всего этого разделения на граждане и не граждане. Ну, в общем, очень множество каких-то постулатов, которые были провозглашены вот в то время после Второй мировой войны, понимаете, наработаны, они перестали работать. Вот право народа на самоопределение. Вроде бы правильно, да? Вроде бы. Дальше начинаются проблемы. Что, например, ну тогда, если оно правильно, то почему тогда Крым не имеет права отделиться от Украины? Если местное население провело, или может еще раз провести, допустим, там какой-то референдум и сказать, значит, что мы плевали, мы на эту Украину не хотим в ней жить. То есть получается, по вот этой букве закона, этого самого ООН, то есть они имеют на это право. И это право должно стоять над законами какой-то конкретной страны. Понимаете, или понимаете, вот, считается, что вот, понимаете, что вот эти палестинцы, которые находятся внутри Израиля, которые хулиганят, устраивают и так далее, они должны, Израиль обязан их охватывать своими заботами. После того, как они их насиловали, убивали и кричат, что они еще раз это хотят сделать, Израиль должен о них заботиться. Понимаете, вот как оно построено. Я же поэтому и говорю, что, понимаете, что все эти законы устарели. Мне тут один товарищ из Украины всем заявлял, что вот Россия ведет подрыв международных институтов, которые Америка устанавливала. И я ему говорю, эти международные институты давным-давно рухнули без России. Россия в этом помогла, но они рухнули по целому ряду чисто временных причин. Например, ООН перестала работать в тот момент, когда запустили вот эту орду папуасов. Было 50 стран или 47, которые основали ООН. Там 47 или 49, сколько их там было. Это были уважаемые страны, как говорится, с продуманными, как говорится, пониманием. Пустили туда всю Африку, Азию, Латинскую Америку. И они теперь заголосуют вам что угодно, если им это не нравится. А им не нравится все, что нравится белым людям. Почему? Потому что белые люди де-факто враги народа. Что еще нужно кому-то доказывать? Вот вам, пожалуйста, ООН. Где вот эти солнечные камеруны в больших количествах, они забирают все голоса. Поэтому мы и говорим, что он не работает. Поэтому мы и говорим, что нужно что-то делать по этому поводу. Я абсолютно считаю, это действительно так и есть. Мы должны что-то делать по этому поводу, потому что, ребятки, это не работает. Это не работает. Это фикция работы, это фикция нормального функционирования. Оно не функционирует, оно не работает. Мы просто не хотим признать, что такое существует. Так, у нас сейчас перерыв, после этого продолжим с вашими звонками. Надеюсь, будет слышно.
12: Так, перерыв. Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
14: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
6: Новости на
5: Davidson Radio.
6: Информация к этому часу.
7: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. У Папы Римского диагностировали рак легких после операции. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола. 71-летний понтифик перенес операцию в римской больнице Джемелли после того, как во время медобследования у него обнаружили небольшое новообразование в правом легком. Его выявили на ранней стадии, после чего врачи рекомендовали хирургическое вмешательство. Анализы тканей подтвердили аденокарциному легкого. По словам личного врача понтифика Луиджи Карбоне, вмешательство прошло успешно, без осложнений. Лео XIV провел в операционной около 3 часов. Сама операция заняла 1.5 часа. После непродолжительного наблюдения Папа Римский пришел в себя, его перевели в палату. Ранее Ватикан отменил все аудиенции понтифика до 20 октября. Все больше республиканцев просят не показывать расстрел Недали Хасана в прямом эфире. В 2009 году бывший военный психиатр убил 13 человек на базе Форт Худ и был приговорен к смерти. Казнь назначили на 3 декабря. Против трансляции высказались спикер Палаты представителей Майк Джонсон и несколько сенаторов и конгрессменов. Они считают, что казнь нельзя превращать в шоу. Кроме того, запись может сделать Хасана мучеником и помочь террористам вербовать сторонников. Хотя глава Пентагона Пит Хексет уже пообещал показать расстрел Хасана в прямом эфире, президент Трамп заявил, что еще не решил, будет ли трансляция. До 19 октября, именно в этот день, истекает срок действия ТПС для 1000 украинцев, остаются считанные дни. На фоне продолжающейся агрессии России и неопределенной политики Белого дома в Конгресс внесен законопроект, который может дать украинским беженцам стабильность и уверенность в завтрашнем дне в ближайшие несколько лет. Группа законодателей, как республиканцев, так и демократов, предпринимает отчаянную попытку предотвратить возможную депортацию. Инициатором законопроекта выступил конгрессмен от Колорадо Джейсон Кроу. Согласно официальному пресс-релизу, его предложение направлено на продление ТПС для граждан Украины до июня 2029 года. Опасения законодателей, связанные с политикой администрации президента в отношении миграционных программ, за время второго срока Трампа Белый дом прекратил действие ТПС для миллиона человек из 14 стран, включая Сальвадор, Венесуэлу, Гаити, Гондурас, Никарагу, Афганистан и Сирию. Ситуацию усугубляет недавнее решение Верховного суда, которое подтвердило право президента прекращать действие ТПС для защищенных групп без дополнительного обоснования. Сеть «Макдональдс» в Новой Зеландии решила помочь спортсменам из местного футбольного клуба оригинальным образом. Для них и других людей, которые подвержены серьезным физическим нагрузкам, выпустили напиток «McDonald's Pickle Juice». Это самый обычный огуречный рассол. Специалисты говорят, что он помогает не только от похмелья. Жидкость из подмаринованных огурчиков отлично восполняет в организме баланс электролитов и бодрит после тяжелых тренировок. Новинка поможет спортсменам избавиться от мышечных судорог во время матчей.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
9: Выборы состоятся 3 ноября.
10: Paid for by ABK for Assembly.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Значит, мы обсуждаем вот то, что происходит между Украиной и США. Все это начинает уже взрываться, я так понимаю. И об этом уже многие пишут. И, как говорится, дальше идет выяснение, что дальше делать. Вот я склоняюсь к мнению все время одному и тому же, что нам не надо вмешиваться в дела в Украине. Пусть Украина делает, как она считает нужным. Нам нужно дистанцироваться от украинской войны, от украинской политики, от украинских политиков. Все, мы свое дело предложили сделать. Они это, их это не устраивает. Сделайте лучше. Предложите что-то другое. Делайте, как вы считаете нужным. Это не наша война. Мы не должны сидеть и предпринимать решения, когда люди не хотят этого. И мы должны быть свободны для принятия тех решений, которые мы считаем нужным предпринимать для себя. Если мы по каким-то причинам приходим к мнению, что мы вынуждены, или нам нужно, или это выгодно, я не знаю, как угодно, иметь дело с Путиным, значит, нам нужно иметь дело с Путиным, это наше решение, и это не должно обсуждаться где-то в Киеве. Это не должно иметь возможность быть запрещенным или ограниченным где-то в Киеве. Это должно быть только на усмотрение нас, нашего Конгресса, наших законов, наших правил, наших, как говорится, выгоды, понятий и безопасности. Все, а они пусть решают сами для себя. Я не считаю, что нужно все время пытаться им, как говорится, вложить наши мозги. Трамп высказался, что он хочет, чтобы, считает, что нужно заменить Зеленского. Я тоже так считаю. Я считаю, что Зеленский препятствует целому ряду каких-то вопросов. Или не желает, как говорится, их решать. Но это его, их дело. Еще раз повторяю, они не согласны, окей, это не должно быть причиной того, что мы взяли и обиделись и ушли, как говорится. Мы должны взять и перестать участвовать в этом. Мы сами себя загнали в ловушку. Хотели как лучше, получилось как всегда. Все нужно делать правильно. Все нужно делать, учитывая какие-то реальные ситуации, которые мы имеем. знаете, не просто так вот, а реальные вещи. Сейчас, вот понимаете, у нас совершенно четко понятна такая вещь, что в Украине хотят воевать до справедливого мира. Они его не получат, это просто практически гарантировано. Они потерпят еще большее поражение. Потому что у русских в 10 раз больше людей, потому что у русских больше ресурсов. Они могут терпеть сколько угодно. Но, к сожалению, это разные размеры. Поэтому они должны, как говорится, сами решить для себя. Окей, значит, тогда европейцы вообще имеют самую гадостную позицию во всем этом. Европейцы фактически говорят так: вы воюете до победного конца, пока мы, как говорится, тут находим вообще собственное место, понимаете, для того, чтобы присесть спокойно. Понимаете, мы ничего делать не будем, а вы воюете. Вот это предложение фактически европейцев на сегодняшний день. Окей, если это воспринимается в Киеве правильней, чем наше предложение, значит, надо дать им это делать. Надо дать им это делать, понимаете? Нам нужно перестать участвовать в этом спектакле с этой клоунадой. Буданов сказал и так далее. Я хочу посмотреть, что бы сделать и так далее. До этого прозвучало то, что Буданов собирается бить по американским, понимаете, или там по каким-то этим кораблям там или танкерам, которые будут вести это дело. Но я хочу увидеть, чтобы они это сделали. Что потом останется от Украины, если они ударят по американским танкерам или, понимаете, или по американским интересам. Это уже не будет больше Витков, это уже не будет больше Куршнер. Все, это уже ничего, это будет точно конец Украины. Они себе много позволяют, понимаете, вот это вот сам этот постановку вопроса. Хотя, еще раз повторяю, я не считаю, что те предложения, которые делал Трамп по этому поводу, они имеют какой-то практический смысл. Ну, в общем, вот такое вот. Да, вторая часть — это то, что происходит у нас с нашими домашними делами. Ну, то, что в Америке окопались бандиты и исламисты, и левые, понимаете, причем левые. У нас есть акт Конгресса 1955 года о контроле над коммунизмом. Мы этот акт не используем. Это все, понимаете, полностью пущено на самотек. Вот одно это говорит мне о том, что нужно что-то делать по этому поводу. Ну, окей, понимаете. Вот я, ну, не буду говорить, кто и что, но вообще мне тут рассказали, что вообще республиканская партия практически ничего не делает. Ну, мы сами это знаем. Мы сами это знаем. Что республиканская партия ничего не делает. Что они полностью пустили такие города или такие штаты, как Нью-Джерси, или Массачусетс, или Нью-Йорк, пустили на самотек. А потом у нас выходит, понимаете, человек, который совершенно никакого отношения к политике не имеет, и говорит, что эти штаты, типа, вот, типа Массачусетса, Нью-Джерси, и Нью-Йорк, они не not investable anymore. Они не инвестируемые. Понимаете? Они не инвестируемые. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, а что с этой Ильхам Омар? Что там? Что происходит?
4: Я же только что рассказал. Ее отец. Ее не арестовали, пока там происходил обыск, насколько я понял. И, что да. Искали, тоже неизвестно, пока никто ничего не говорит, но произошел обыск, это уже само по себе форс-мажор. Понимаете, поэтому... Вот все, что
1: происходит.
4: Да. Я вас слушаю. Вот что произошло. Произошел обыск. Это, ну, причем... Я очень удивлен, что это... Ну, вот у нас интересный, вот еще всплыл такой момент, что Билл Марр, знаменитый комик, он либерал, из либералов, если вы помните, и так далее. Он собирается уже второй раз обедать с Трампом, они нашли общий язык. Понимаете, это очень интересный момент происходит. Это то, что с левой стороны абсолютно люди понять не хотят. Ну, у них закрыты мозги сейчас, это абсолютно бесполезный призыв, чтобы они что-то начали думать. Абсолютно. Они, эти либералы уходят, настоящие либералы, уходят в сторону от демократической партии. Уходят. Потому что это не демократическая, это партия исламистов, это партия коммунистов. Если речь там идет уже на захват средств производства и хранения, ну, ребята, а что вы хотите, чтобы вам еще больше, чтобы товарища Сталина вам цитировали? Мало Маркса, еще Сталина давайте, да? Добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Из того, добрый что вы день. Сказали, я понял, что Украине единственное, что нужно сделать, быстро лечь под Россию. Но это уже было однажды в 1938 году, когда проститутка Европа и Америка подложили под Германию Чехословакию. Зеленский, конечно, не очень хорош, но он как президент страны, он просто обязан защищать свою страну. Он обязан.
4: Пусть защищает. Я ничего против не имею.
5: Нет, я понимаю.
4: Нам история... надо не вмешиваться во все это. История
5: да, я с Соединенным Штатом
4: 38-го года. 38-го года
5: история
4: к нам отношения не имеет.
5: А вы позволите договорить?
4: Вы же придумываете на ходу. Нет, не позволю. Вот теперь не позволю. Вы же придумываете на ходу. Никакого отношения к 1938 году Соединенные Штаты не имеют. В Мюнхене. К этому имеют Англия и Франция. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, сколько угодно, и Зеленский имеет право или не имеет права. Я не оспариваю его права. Я спариваю то, что нам надо дистанцироваться от всего этого, потому что мы выглядим, как будто мы хотим, чтобы поражение Украины. Как вы только что сказали, мы этого не хотим, мы хотим сохранения, потому что то продолжение войны, вот в том виде, как оно было, рано или поздно Украину похоронит. Ну, пожалуйста. Понимаете, Америке, в принципе, все равно, будет Украина или нет, будет она... Вообще как такова, или будет она под русской рукой, или будет она независимая, или будет она урезанная. В Америке от этого разницы большой нет, на самом деле. Чтобы вы просто поняли. Добрый день, вы в эфире.
6: Утро, Александр. Я с вами согласен 200%. Значит, насчет экономики. Экономика и деньги любят тишину и стабильность. Вы правы, 200%. А насчет Украины. Этот, я думаю, что вариант, конечно, не идеальный, но лишь бы сейчас там ребята не гибнули. Вот в чем проблема.
4: Ну, это они, понимаете, вы, я понимаю, что вы говорите, но это должны они сами для себя решить. Понимаете, если Зеленский со всей этой клоунадой Будановым и со всеми его, понимаете, подручными, они считают, что они хотят дальше умирать и что-то отвоевывать, пусть воюют дальше. Понимаете?
6: Да.
4: Спасибо. Мы не должны влезать с советами. Мы влезли туда как? Знаете, Трамп имел глупость сказать, что он собирается за месяц там или за 10 дней закончить эту войну. Все. Этот момент провалился, надо пойти идти дальше. Добрый день.
7: Добрый день, доброе утро. А вы не хотите провести вот такой интересный аналог? Вторая мировая война, Америка в стороне, она не ходит вмешиваться, и вдруг Япония, с какого бодуна непонятно, организует нам Пилл-Харбор, и в результате одного месяца Америка решает вступить в войну. А в это время в Японии работают 10 групп КГБ, наших разведчиков, во главе с Рихардом Зорге. Кто он такой, вы, наверное, знаете. И сейчас война на Украине. И вдруг И вдруг, не вдруг, а намеренно и специально организуется 7 октября в Израиле и проблема с Ираном в Ормузском проливе. Америка в тупике. И сейчас она не знает, куда деться.
4: Пардон, а кто организовывает вот это 7 октября?
7: А вы подумайте, кому это выгодно? Какой-то умный человек говорил, когда происходит что-то, надо думать, кому это выгодно.
4: То есть вы считаете, что это не Хамас сделал?
7: Я считаю, что это сделал Хамас, но по чьим-то очень хорошим влиянием, умным. То же самое произошло с Ормузским проливом, куда мы залезли, зачем, непонятно. Хотя мы знали, что такое Иран.
4: Скажите мне, чье влияние? Назовите мне вот этого злодея. Кто, под чьим влиянием это произошло? Скажите.
7: А кто организовал организацию ООП на Ближнем Востоке? Кто залез в Сирию и организовал две военные базы?
4: Я понял. То есть вы считаете, что это сделала Россия? Окей, я понял. Окей. Что я могу сказать? Россия к этому, или СССР, имеет к этому опосредственное, ну, или, как говорится, отношение. То есть, конечно, они организовали со время ООП, они стоят за очень многими вещами и так далее. Но Хамас это, в принципе, самостоятельная величина. За Хамасом сейчас стоял намного больше Иран, нежели Россия, Путин и так далее. Путину выгодно, чтобы это все происходило. Понимаете? Но Иран предлагали бомбить прежде всего в Израиле, потому что Израиль не хочет, чтобы Иран имел атомное оружие. Израиль что, идет на поводу у Путина? Тоже нет. Значит, то есть надо предположить такую вещь, то есть вы как бы правы и не правы одновременно, что русское влияние, конечно же, мутит воду в целом ряде стран, понимаете, так далее. Ну, как и американское, понимаете, американцы намутили воду в Афганистане, вместе воевали, понимаете, кричали ура с Осамой Бен Ладеном, потом Осама Бен Ладен превратился в то, что мы знаем, во что он превратился. Понимаете, вот вам пример. Поэтому ничего нового тут нет. Но процессы на Ближнем Востоке имеют совершенно самостоятельное развитие. Без всякого, понимаете, можно их подбавить туда огоньку, но поверьте мне, то, что происходит в Израиле между арабами и евреями, то, что происходит в Персидском заливе, оно заложено задолго до того, как там появилось русское влияние, даже еще имперское русское влияние. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
8: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Вы знаете, Александр, у меня нет никакого сомнения по поводу обыска у Аймар. Они ищут деньги, которые там миллионы эти крутились, что она получала, куда она распределяла. И дай-то Бог, чтобы они нашли серьезные документы, чтобы выперли ее из Конгресса. Это был бы удар, блин.

0: бы причине это не было, если вот таких, как Ильхан Омар, Тлаиб, вот эти все, понимаете, там вот этот Эллисон, который идет из, или как его, из Миннесоты, да, бывший прокурор, если всю эту мразоту удалят и выкинут подальше, из Конгресса и из страны, это будет праздник. Это будет праздник. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло.
0: Да.
1: Я хотел бы к вам обратиться как опытному политологу. Вы слышите меня?
0: Да.
1: Но вы неграмотной части Украины. Просто удивительно. Я абсолютный сторонник Трампа. Абсолютный сторонник Трампа. Всегда за него голосовал и буду голосовать. Независимо от того ошибок, которые он делает. Основное зло на этой земле – это Россия. И вы как россиянин,
0: Я не россиянин. Я американец. До свидания. Ладно, я не знаю, о чем вы говорите. Понимаете, вы так далеко начали, что закончить уже это нереально. Вы считаете, Трамп имеет свои проблемы с Украиной. Я вообще считаю, что нам не надо вмешиваться туда. Пусть события развиваются без нас. Потому что винят во всем сейчас нас. Пусть они винят Путина, пусть они винят англичан, пусть они имеют дело с французами. Французы же так, понимаете, как говорится, лезут туда. Вот, пожалуйста. Дайте нам спокойно заниматься своими делами. У нас, слава богу, миллион проблем собственного характера. Добрый день, вы в эфире.
2: Ну, смотрите, вы говорите, что Украина вмешиваться, ну а как гарантии? Когда было оружие, была Украина. Ой, хорошая, развивайте.
0: Гарантия. Вы читали Будапештский меморандум. Ой, вы ладно, слушайте, ладно, перестаньте. Да пошли вы подальше. Я за Америку. Я за то, чтобы мы не влезали в болото. Вы читали этот Будапештский меморандум? Не читали. Опять там гарантии. Никаких гарантий не было никогда. Все, что по этому поводу там написано, все было выполнено. И сейчас никаких гарантий никто не даст. Никто не даст. Потому что это свою голову подставлять в петлю. Гарантии. Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, доброе утро.
0: Алло. Доброе.
3: Вы да, считаете, слушай, что то, что произошло, все вот эти, ну я не знаю, ну, триггер, как на русский перевести?
0: Ну, это крючок спусковой, как бы, причина.
3: Да, как спусковой главное, крючок. Да. Так же самое, как мир поменялся после 9-11, COVID-19, Джордж Флойд, и особенно, конечно, то, что произошло в Израиле. И то, что произошло в Израиле до сегодняшнего дня. Этих предателей, которые которые в военном контингенте Израиля 10 часов давали убивать своих же людей, когда они за 5 минут могли туда, в эти кибуцы, приехать и спасти их. Вы считаете, что здесь подноготного ничего нет?
0: Я считаю, что что-то есть. Вопрос, что, понимаете? Они должны найти это что, чтобы это было не нашими догадками, чтобы это было фактами. Должна быть комиссия учреждена по выявлению тех причин. Пока Нетаньяху у власти, он это не даст сделать.
3: Ну, так потому это, что это комиссия. Потому это что это специально было.
0: Возможно, это сделали, чтобы конкретно подставить Нетаньяху. Такая версия
3: тоже. Потому что в то время Галант летал в Америку почти каждую неделю на совещание с Байденом.
0: Я не ставлю, как говорится, все это под сомнение. Спасибо за звонок, мы должны сейчас уходить уже. Дело не в этом. Дело в том, что для того, чтобы, понимаете, говорить о каком-то конкретном в

0: факте, что произошло, мы должны этот факт найти. То есть нужно провести расследование. Как были расследования войны судного дня, были расследования ситуации в Ливане и так далее. В Израиле очень это тщательно, хорошо всегда делали. Всегда. Это был их конек, понимаете, что они очень правильно делали подобные расследования. Они и сейчас должны сделать такое расследование. Чтобы мы не догадывались, а чтобы это было, как говорится, четкие факты какие-то. И если Нетаньяху виноват, значит он виноват. Если он не виноват, значит назовите его невиновным. Но Нетаньяху не хочет проводить это расследование, совершенно четко. Поэтому если правительство сменится, то скорее всего, видимо, его найдут виноватым теперь. Потому что зачем тогда он это скрывает?
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себе. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. В воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
2: Доброе утро, я тоже с удовольствием приветствую и Пашу Куклина, и Акмаля, и всех работников, а также слушателей Дэвидсон Радио. И вот в очередной раз хочу напомнить тем, кто еще по какой-то непонятной мне причине не знает, где будет самый веселый, самый интересный и самый, не побоюсь тавтологии, новогодний Новый год. Если кто не знает, скажу, резорт «Вилла Рома». Резорт «Вилла Рома» всего в нескольких часах езды от Нью-Йорка, от Бруклина, от Квинса, а там уже совсем другая атмосфера, природа, горы, а на этих горах можно покататься на лыжах со склон этих гор, а эта гора стоит прямо на территории резорта «Вилла Рома», не надо никуда ехать, вот вышли утром, надели лыжи, спустились несколько раз с горы, потом поплавали в теплом бассейне, попарились в горячей бане, прошли также мимо или через классную джакузи, а потом все 33 удовольствия продолжаются. Это веселая новогодняя атмосфера, которую подарит вам команда New Year's Spectacular Celebration и атмосфера комфорта и вкусной еды, которую подарит вам резорт «Вилла Рома». Вот такой симбиоз, который тяжело найти, но он есть. 718-866-8826, 718-866-8826. Позвонив по этому телефону, вы получите подробную информацию и про комнаты, которые очень классные в резорте «Вилла Рома». Мало того, что они классные, у вас есть выбор, вы можете выбрать между гостиничным номером, то есть обычным номером, а также между однобедрумным и двухбедрумным номером, то есть буквально квартиры, даже с кухней. Это очень важно для тех, кто приезжает с маленькими детьми. А на этот праздник можно приезжать как самим, ну и, конечно, так и с детьми, потому что праздник Новый год – это семейный праздник, и вас ждет своя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, который как бы для взрослых, и программа юмористического концерта, и новогоднего банкета, и игры в Brainstorm с Зауром Мамедовым, и много-многое другое. А детей ждет детский утренник, я имею в виду детей младшего возраста, с подарками, с Дедом Морозом и Снегурочкой, детей с среднего и старшего возраста ждут свои праздничные мероприятия. Это игры, это викторины, это конкурсы. Это то, чтобы всем было интересно. Еще раз напомню, номер телефона 718-866-8826. 718-866-8826. Звоните по этому телефону, делайте правильный выбор. И встретимся в «Вилла Рома».
0: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Да, еще раз здравствуйте, господа. Значит, мы эту тему все оставляем. В общем, я просто закончу тем, что скажу, что если вот эти угрозы Буданова осуществляются, он, конечно, может делать, они в Украине могут делать что угодно по поводу этих русских нефтеперерабатывающих заводов, меня это не волнует абсолютно. Если они ударят по американским танкерам или что-то такое, то это будет конец Украины. Это будет конец Украины, которые ей помогут осуществить и уйти в прошлое. Вот я вам сразу говорю. По поводу того, что происходит у нас с искусственным интеллектом, я хотел добавить. Вот тут прошла демонстрация против искусственного развития искусственного интеллекта и так далее. То есть люди совершенно на пустом месте испуганы. Испуганы именно тем, что они не понимают, что происходит, они борются с этим, как в свое время боролись лудиты с машинами. Это ничем не закончится. остановить искусственный интеллект не сможет никто, никак, никакими законодательными или страшными нормами. Или вы останетесь позади, вы понимаете? То есть самый главный на сегодняшний день стратегический рывок куда-то в будущее, это искусственный интеллект. Самый главный. Нравится вам или не нравится, понимаете вы то или нет. Значит, если вы не понимаете, значит, образовывайте себе, чтобы понимать. Если вы не понимаете или не принимаете, то это ваши личные страхи, говорится, insecurities и так далее. Почему? Потому что, понимаете, ну это как отказаться от машин и перейти обратно к ручному производству. В свое время вот это было в Англии. Вся индустриализация, вообще, как говорится, человеческая, началась с очень простого станка, который был изобретен, прядский станок. Где вместо того, чтобы прясть пряжу, которую делали там тысячи женщин, это стала делать одна машина, которая работала без остановки на тяге воды. Электричества не было, паровой машины не было. Тяга воды. Ставилась мельница в реку, и река двигала вот эту мельницу. И началось строительство фабрик, началось строительство мануфактур, которые вырабатывали пряжу, которые вырабатывали нитки, вырабатывали сукно какое-то, которое раньше, еще раз повторяю, делалось ручным образом. Это стали делать машины, и одежда стала более доступной и так далее. При этом, конечно же, те, кто пряли пряжу ручным образом, были уволены или лишились работы. И вот возникло вот это движение лудитов, где они ломали машины, пытались остановить этот процесс. Но чем это закончилось? Лудитов повесили. Лудитов был приказ, это было в Англии, вешать прямо на заводах предприятий, где они ломали или сжигали машины. Их начали сотнями, тысячами вешать. И правильно делали. То же самое будет у нас здесь. Почему? Потому что вы не можете остановить человеческий прогресс. В свое время при Джордж W. Буше они пытались запретить исследование стволовых клеток. Исследование, лечение вот с помощью стволовых клеток. Часто лечение, конечно же, ему это рвануло в лицо, там все вот эти наши эти мракобесы из республиканской партии, у них там их много достаточно, которые, понимаете, одурманены религией слишком много. Они решили, что это делать не надо, что это аборт, это то, третье, десятое. Ребят, вы это не остановите. Значит, это будет делать Китай. Значит, Китай идет вперед. Значит, кто-то другой выплывет на корабле в нейтральные воды, устроит на этом корабле огромную лабораторию, где они будут делать вот эти опыты, и там будут работать ученые. И все, и эти ученые скажут, знаете, что мы не работаем в Америке, мы не работаем в Швеции и так далее. Мы работаем в нейтральных водах. Попробуйте нас остановить. На каком основании? На каком законе? Нельзя останавливать прогресс. Абсолютно. Что мы можем сделать на сегодняшний день? Это, во-первых, сделать этот процесс более понятным. То есть нужно объяснять, что связано с искусственным интеллектом. Во-вторых, должна быть какая-то независимая группа, комиссия экспертов, которая периодически дает оценки, что там происходит. Чтобы это не было связано с лоббированием этого, это против или за, а чтобы это были независимые эксперты, которые о чем-то говорят. Чтобы это была какая-то уважаемая группа. Потом, если будут какие-то инциденты, ошибки, провалы, то это должно быть сразу вскрыто, об этом должны говорить, а в этом должны признаться, они не должны это скрывать, чтобы это понимать, чтобы это обрастало слухами, сплетнями, понимаете, перерастало в какую-то жуткую угрозу, что у огромного количества людей просто развивается фобия на эту тему. Вот это вот мне совершенно понятно. Поэтому я был и буду за развитие искусственного интеллекта, хотя я прекрасно понимаю, что это влечет за собой целый ряд каких-то проблем, к которым мы придем. Это какие-то профессии исчезнут. То есть, прежде всего, исчезнет то, что является мейтененсом, то есть какие-то повторяемые операции. Вот у вас что-то происходит, допустим, или какой-то процесс надо запустить, или остановить, или поддержать, или продолжить, и так далее. Нажимаются, допустим, какие-то клавиши определенные, и так далее. Они всегда нажимаются в определенном режиме, и так далее. Даже если там какие-то есть неурядицы, и так далее. То есть, вот у вас случилось это, вы делаете то. Случился там второй сценарий, делайте это. Третий сценарий, и так далее, и тому подобное. Вот это все может делать машина. Для этого не надо держать армию людей. Это может делать одна машина за 100 тысяч человек. Для этого не надо держать людей. Второе, что исчезнет, например, исчезнут водители такси. Такси и вообще вот, автобусы, грузовики, вот эти длительные перевозки, особенно на большие расстояния, это будет, скорее всего, все делать машина. Будет делать машина, потому что уже, вот как мне рассказали, что в Тесле есть фактически режим, что машина ведет себя сама. То есть мы где-то в лет в 10 от того, чтобы все это появилось. Потом появятся какие-то машины, которые будут делать те работы, которые человек делать не хочет. Убирать мусор. Будут разносить, допустим, почту или посылки. Посылки будут, наверное, доставляться, понимаете, какими-то дронами. Подлетел, положил, улетел. Это колоссальный бизнес. Работа на складах, наверное. Это будет автоматизировано полностью. Она сейчас автоматизирована будет еще больше. Автоматизировано, опять-таки, с дронами, с роботами и так далее. Человек не исчезнет никуда, ему ничего, в принципе ничего не угрожает. Но какие-то профессии, да, отмирают. И это не... самое интересное, что для США это несет очень большие дополнительные плюсы. Почему? Потому что сейчас... Почему нас обходит Китай? Китай обходит нас почему? Потому что, ну вот я вот читал и вот видел статистику, что, например, рабочий в Германии, который собирает Volkswagen, стоит, допустим, там $79 в час. Китайский рабочий стоит меньше $12 в час, который собирает там в Китае. И вот поэтому Volkswagen сейчас, понимаете, в жуткой ситуации. Они не знают, что делать, они пытаются сейчас закрыть завод или перенести его куда-то в Америку, что-то такое. В какой-то момент, когда появятся роботы, и люди начнут, перестанут работать на целом ряде каких-то профессий в том же Volkswagen, это станет опять выгодным. То есть произойдет реиндустриализация западных стран. Потому что те производства, которые выводились из-за того, что дешевле это делать в Китае, начнут возвращаться, потому что робот перебьет любого китайца. Любого пакистанца, любого вообще кого угодно. Перебьет именно робот. Робот может работать без остановки, ему не нужно платить пенсию. Он не устает, он не требует отпуска, он не требует больничный лист. То есть какие-то вещи начнут делать полностью роботы. И количество фабрик, количество заводов у нас вырастет. Ну и, наконец, вот то, что я вам говорю, то, что чисто вот лежит наверху, как говорится, этой кучи всей. И, например, есть какие-то вредные производства, которые люди делать не хотят, или это очень-очень-очень-очень дорого. Та же вот эта вся эта беда, которая беда или искусственно сделанная проблема с асбестом. Кто это будет делать? Понимаете, человека нанять снимать асбест, что-то там стоит, я не знаю, $300 в час. Он приходит как в костюме космонавта. Мой покойный папа это сделал сам по себе. Взял, одел маску, облил этот асбест водой и снял его. Еще я его просто выбросил. Просто облить его водой. Когда асбест мокрый, он не выделяет вот эти вот частицы воздуха. Все. Это как пыль. Пыль мокрая не летает. После дождя, поэтому чистый воздух. Вот то же самое здесь. Ну, а это же никто не говорит, понимаете, это же целая индустрия, понимаете, снимать асбест и брать с вас огромные деньги. Ну, вот это теперь будут делать роботы, потому что это будет дешевле. Потому что робот будет стоить, там, не знаю, доллар в час, допустим, со всем мейтенансом и так далее, а это стоит $300 в час. Кому-то нужен такой работник. Значит, вот это вот то, к чему мы идем. И я абсолютно не жалею тех, кто перегрузили нас своими заботами и своими ценами. Это ведет к улучшению нашей ситуации, а не к ухудшению. Потому что целый ряд сервисов должен быть намного дешевле, чем он есть сейчас. Или вот мы обсуждали проблему, вот совсем недавно обсуждали, что, понимаете, у нас совершенно вышло из-под контроля вот эти чаевые по Америке. Что вам наливают чашку кофе где-то, ничего больше не делают и требуют 30% чаевых. В чем там, так далее, там еще такие глупые вопросы задаются, насколько ты щедр. А теперь тебе будут наливать автомат. Понимаете, мне плевать будет, понимаете, на щедрость, понимаете, еще заискивать перед тем, кто тебе наливает кофе. Вот к чему мы идем. Поэтому я абсолютно за это. Я считаю, что за этим будущее. Что это приведет к колоссальному прорыву, понимаете. Ну, то есть, например, если будет учреждена какая-то база на Луне в какой-то момент, то она, скорее всего, будет очень долго на автоматическом режиме. Там будут появляться люди, но там люди не будут жить. Вот, понимаете, мы еще до жизни на Луне, я думаю, еще очень-очень далеко. То есть, я думаю, лет 50. Может быть, меньше, но я не знаю. Я, наверное, не доживу до этого. Но то, что там будут действовать автоматические машины, которые будут поддерживать эту станцию в рабочем состоянии, у меня сомнений нет. Это как раз мы уже можем делать в течение 5-6 лет. Может быть, 10 максимум. Понимаете, вот в чем разница. Поэтому появление, то, что происходит, индустриальная революция, очередная, уже шестая, это говорит о том, что Запад продолжает развиваться, что ничего не стоит на месте. Что эта система очень гибкая, капиталистическая. Что именно в ней рождается прогресс. Что именно в ней рождаются новые идеи, что именно в ней есть умные люди, которые развивают это. Я уже не говорю там, например, про оборону и так далее. Знаете, робот будет стоять, знаете, как вот в фильме «Терминатор». Он будет стоять всю ночь напролет и, понимаете, не пропустит ничего. Вот то, что, например, произошло вот в Израиле, понимаете, наверное, если бы были бы роботы или были бы машины, которые охраняли бы эту границу, наверное, в Израиле это бы не произошло. Потому что люди хотят спать, хотят идти отпраздновать праздник, один из самых главных в году, хотят выпить, хотят с женой потрахаться, пардон. Это все нормальное человеческое желание. Я их понимаю прекрасно и, понимаете, и готов, ну, то есть, принять это во внимание. Робот этого всего делать не будет, понимаете, робот будет работать на вас. Но нужно сделать так, чтобы робот не стал угрозой для вас. Вот поэтому нужны какие-то самые простейшие правила. Поведение, правила отношения к этому роботу и так далее. Но останавливать этот процесс, извините, это как выстрелить самому себе в ногу на бегу. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Дэвидсон Радио, 620 AM.
0: От Нью-Йорка до всего мира.
3: DavidsonRadio.com.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: хотите оформить получение страховки Medicaid, вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
6: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
7: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. Thank you.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: За пультом Павел Куклин. Здравствуйте. Итог единственных дебатов за пост губернатора штата. Демократ Кэти Хокул против республиканца Брюса Блейкмана, главы округа Нассау. Дебаты прошли вечером во вторник в студии канала A11. Единодушия в том, кто победил, у прессы нет. Хокул более десятка раз увязывала соперника с Трампом. Блейкман обвинил ее в бездействии по делу о сексуальных домогательствах в братстве Корнельского университета. Опрос Red State перед дебатами. Хокул 47%, Блейкман 44%. Американский доллар начал дешеветь. Сегодня утром доллар отступил от максимальных значений за последние полтора года по отношению к евро. Инвесторы ожидают новых экономических данных и выступлений руководителей Федеральной резервной системы. На финансовых рынках растет осторожность. Федеральное министерство транспорта перенаправило около 2 миллиардов долларов с программ защиты пешеходов и велосипедистов на другие дорожные проекты. Специалисты предупреждают, что сокращение финансирования подобных мер может увеличить число аварий. Пенсионерам прогнозируют повышение выплат. На фоне роста потребительских цен экономисты ожидают, что ежегодная индексация пособий по социальному обеспечению в 2027 году может составить около 3,5%. Окончательный размер повышения должен определяться по официальным данным инфляции.
1: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
4: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.
5: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Говорим о том, что действительно важно. Davidson Radio, 620 AM.
5: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

Добрый-предобрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. 5 часов это все еще, я считаю, день. С вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Сразу же спонсор моей программы. «Моя Америка», магазин оптики «Vision Palace», дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп. Но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать? Спешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очки в хамелеоны, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас, дамы и господа, может сам в этом убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East, 18-й стрит. А можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш, дамы и господа, взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну, а сегодня мы, конечно, обернемся к истории. История такова. Я назвал нашу с вами встречу так. Цена на бензин и выборы. Я сразу же задаю вопрос. Существует ли в мире еще одна страна, в которой, как в Соединенных Штатах Америки, цена на бензин влияет на результаты выборов? Я не занимался в поисках ответа на этот вопрос долгим исследованием, но я выскажу с большой долей вероятности. Второй такой страны нет. Потому что в Америке автомобиль не роскошь, а средства передвижения, прежде всего, передвижение с работы на работу. Общественный транспорт – это автобус, это метро, это трамвай, это пригородные поезда. Все это есть в больших городах, в абсолютном большинстве мест, в том числе, где я живу. Общественного транспорта либо вообще не существует, либо общественный транспорт влачит, ну, скажем, жалкое существование заметной роли в жизни большинства граждан никакой не играет. Обращусь к моей дочери. Она живет в Манхэттене. Она нью-йоркская жительница. У нее вообще нет машины. Ну, она машина ей не нужна. Для чего ей машина? Там, где я обитаю в Северной Каролине, это без машины, ну, как без рук. И каждый, кто рулит ежедневно, с понедельника по пятницу на работу, с работы, по уикендам в гости, в магазины или отдохнуть на природу, каждый, естественно, обращает внимание на стоимость бензина. Не каждодневно, конечно, обращает, но всегда, когда цена не стоит на месте, а поднимается вверх, в таких случаях всегда обращает. И если она растет, цена растет в год выборов, то берегитесь политики, которых избиратели сочтут виновными. Рост цен бьет по кошельку, по карману. И давно сформировалась
такое словосочетание, которое называется pocketbook issue. Pocketbook issue. Это роль кошелька. Роль кошелька всегда играла важную роль в выборе избирателей. Но влияние кошелька на результаты выборов, как президентских, так и промежуточных, это стало освещаться в печати только в середине 50-х годов прошлого века. Тогда-то и родилось словосочетание pocketbook issue, pocketbook issue, то есть карманное. Карман, все зависит от кармана. И первым применила вот этот термин pocketbook issue газета New York Times. Я приведу два примера. 24 октября 1954 года, в преддверии промежуточных выборов, газета New York Times опубликовала аналитический материал своего вашингтонского корреспондента. Заголовок материала был такой: «Экономический контекст. Вопрос, затрагивающий личные финансы». Окей, лично это у нас 24 октября 1954 года. Через несколько дней, через неделю, 31 октября, эта же газета, газета New York Times, напечатала интересную статью. Статья называется так: «Голова, сердце и кошелек». «Голова, сердце и кошелек». Статья была написана экономистом и политологом Льюисом Блином. Он анализировал мотивы американских избирателей накануне ноябрьских промежуточных выборов. Он выделял, разделил их на рациональные, это голова, рациональные, эмоциональные, это сердце, и финансовая причина, это кошелек. Он писал: это наводит меня на мысль, что выборы 1954 года – это, по сути, выборы кошелька. Существует базовое экономическое разделение между партиями, которое и определяет, как люди голосовали прежде и как они проголосуют сейчас. Это у нас 1954 год перед промежуточными выборами. Обратимся сразу к 56-му году, это год президентских выборов. Значит, 23 октября 56-го года, в преддверии президентских выборов, на этих выборах, я напомню, кандидатом республиканской партии был вице-президент Ричард Никсон, а кандидатом демократической партии сенатор Джон Кеннеди. Так вот, 23 октября газета New York Times напечатала статью своего вашингтонского корреспондента Уильяма Блэра. Статья называлась так: «Никсон связывает голосование с кошельком. Никсон leaks vote to pocketbook». В этой статье анализировались предвыборные поездки Никсона. Во время в этих поездках он целенаправленно делал упор на финансовом благополучии граждан при администрации Дуайта Эйзенхауэра. Кошелек избирателя, pocketbook, был одной из главных тем в его агитационных поездках. Но в то время, дамы и господа, цена на бензин американцев абсолютно не волновало. Во второй половине 50-х годов средняя цена галлона регулярного бензина Regular была 30-31 цент. Как вам это нравится? Более того, бензин был дешевле Кока-Колы. В конце 50-х годов бензин был дешевле Кока-Колы. Но вот в начале 70-х годов цена бензина оказалась в центре внимания. И случилось это при президенте Никсоне. Никсон, я напомню, потерпел поражение от Кеннеди в 1960 году, но выиграл выборы в 1968 году.
Никсон, мы с вами знаем, вошел в историю главным образом в связи с Уотергейтским скандалом. Этот скандал вынудил его уйти в отставку в августе 1974 года, 1974 года. Этот скандал отодвинул на второй план его экономическую политику. А экономическая политика Никсона оказалась и продолжает оказывать влияние на нынешнюю американскую и мировую экономику. Никто иной, как Ричард Никсон, отменил золотой стандарт, то есть конвертируемость доллара в золото. И это сделал президент, не разбиравшийся в экономике. Я подчеркиваю, Никсон в экономике не разбирался. Он сам об этом сказал и сказал при свидетелях. У нас есть блестящее свидетельство человека. Значит, Никсон вошел в Белый дом 20 января 1969 года после победы на ноябрьских выборах в 1968 году. К тому времени, когда он вошел в Белый дом, он сформировал Совет экономических советников. Герберт Стайн, выдающийся экономист, один из этих советников, он выпустил интереснейшую книгу. Эта книга, естественно, у меня есть. Книга называется так: «Президентская экономика. Формирование экономической политики от Рузвельта до Рейгана и далее». Так вот, в этой книге он пишет о первой встрече Никсона с членами и со своими экономическими советниками, членами Совета экономических советников. Стайн пишет, как они готовились к встрече с президентом. С первой встречи. Они работали с утра до вечера. Они обсудили все возможные и невозможные вопросы, которые могут быть заданы. День встречи наступил. Никсон вошел и был краток. Я цитирую то, что сказал Ричард Никсон. «Господа, я хочу, чтобы вы помнили одну вещь. Я ничего не смыслю в экономике». Затем он сказал: «Задание, которое я вам даю, такое, чтобы в стране не было инфляции». Сказав это, он покинул комнату, предоставив нам решать, как именно мы будем выполнять его задание. А он сам сказал: «И я ничего не смыслю в экономике». Никсон, он только не хотел, чтобы была инфляция, потому что Никсон боялся инфляции, как черт ладана. Поскольку инфляция способствует повышению цен, а повышение цен бьет по кошельку избирателей и, значит, грозит поражением на выборах. Но стоило Никсону занять пост президента, как инфляция стала расти. Далее будут цифры, но цифры мы должны знать. Итак, в 1968 году, когда Никсон победил на выборах, инфляция составляла 4,27%. В 1969 году, первый год Никсона в Белом доме, она выросла до 5,84%. В середине 1970 года инфляция поднялась до 6,2%. Правда, к концу года она опустилась до 5,6%, но все еще была высокой. А уровень безработицы достиг в 70-м году 6,1%, а в 1971-м не опускался ниже 6%. В 71-м приближался 1972 год, год выборов. И Ричард Никсон решился на меру, вошедшую в историю как «Никсоновский шок». «Никсон-шок» – это вошло в историю. В воскресенье 15 августа 1971 года Никсон выступил по телевидению с обращением к народу. Он объявил о мерах, которые
по его мнению, приведут к улучшению экономики. Одна мера была хорошо понятна только специалистам. Он объявил о прекращении конвертируемости долларов в золото. Это было в то время понятно специалистам. Вторая мера была понятна каждому. Замораживание цен. Он объявил о замораживании цен. Замораживание зарплат. Замораживание арендной платы. Замораживание на 90 дней. Предвидеть нечто подобное было просто-напросто невозможно, потому что в течение всей политической карьеры, начавшейся после победы на выборах в Палату представителей в 1947 году, Никсон защищал рыночную экономику. Он выступал против вмешательства государства в бизнес. Он не упускал случая, чтобы противопоставить капитализм социализму. Замораживание цен, зарплат представляло собой социализм в чистом виде. И это действительно был шок. Вас интересует реакция американцев? Реакция... Едва ли не всеобщее рукоплескание. Наконец-то нашелся президент, который приструнил жадные корпорации и защитил кошельки рядовых граждан. Популярность Никсона взлетела до небес. На выборах, выборы состоялись 7 ноября 1972 года, 7 ноября. Никсон победил сенатора-демократа Джорджа МакГоверна в 49 штатах из 50. Он проиграл только штат Макговерна.

это лишний раз свидетельствует. Если какое-то безобразие принято правительством, то оно всегда не уложится в те сроки, на которые объявлено. 30 апреля 1974 года Конгресс поставил точку на замораживание. В это время страна все еще приходила в себя от бензинового кризиса, следствие нефтяного эмбарго арабских стран. Нефтяное эмбарго стало причиной оказания помощи Соединенных Штатов Израилю в войне судного дня. Арабские страны напали на Израиль 6 октября 1973 года. В первые два дня войны, Израиль потерял около 50 истребителей и штурмовиков, потерял сотни танков, ежедневно гибли сотни израильских солдат. Точное число убитых в первые 48-72 часа в открытых сводках не сообщалось, чтобы не поразить просто людей, чтобы не убить у них надежду. Однако эффект сотен погибших и сотен раненых в первые двое суток стал для Израиля национальной травмой. Теперь я процитирую то, что сказал, написал в книге. В то время заведующий канцелярией Белого дома Александр Хейк, он написал интересную книгу воспоминаний, которая называется «Коридоры власти». В этой книге он пишет, я цитирую Хейга. «Как только стали известны масштабы и характер боевых потерь Израиля, Никсон немедленно приказал, чтобы все уничтоженное оборудование было восполнено из запасов Соединенных Штатов с использованием самого лучшего оружия, которым располагала Америка». Конец цитаты. Вопрос. Рисковали ли Соединенные Штаты остаться без арабской нефти? Еще как рисковали. И остались. Цена на бензин подскочила, что, разумеется, не могло сказаться на рейтинге Никсона. Но победа Израиля в войне Никсону была важнее собственной популярности. Кстати, дамы и господа, я заканчиваю книжку, работу над книжкой, которая называется так. «Еврейские страницы в американской истории». В этой книжке у меня есть целая глава. Название главы такое. «Как антисемит Никсон спас Израиль». О том, что Никсон спас Израиль, есть масса заявлений, в частности, заявление Голды Мир, которая прямо сказала, что Никсон спас Израиль. Однако вернемся в 73-й год. Соединенные Штаты оказали Израилю военную помощь на сумму 2,2 миллиарда долларов. Организация арабских стран, экспортеров нефти, ОПЕК, тут же прекратила экспорт нефти в Соединенные Штаты. Введение эмбарго немедленно привело к росту цен на бензин. С мая 1973 года по июнь 1974 года средняя стоимость бензина, регулярного бензина «Регулар», выросла на 43% с 38,5 до 38,5 центов за галлон до 50,1 цента. К концу кризиса в некоторых штатах, я подчеркиваю, не во всех штатах, в некоторых штатах, цены превысили психологическую отметку в 1 доллар за галлон. Кроме роста цен, американцы столкнулись с дефицитом, бензинным дефицитом. Около 20% газозаправочных станций были закрыты. Большинство открытых ввели лимиты на продажу бензина. Например, заправка в четные и нечетные дни по номерам автомобилей. В четные дни номера автомобилей четные заправляются, в нечетные дни нечетные автомобили. 3 января 1974 года Никсон подписал закон о чрезвычайном сохранении энергии на автомагистралях.

0: законом предусматривалась максимальная скорость на хайвеях ограничивалась 55 миль в час для экономики горючего. Я делаю, дамы и господа, небольшой перерыв на рекламу, будет выпуск новостей, я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Факты, события, лица,
2: новости,
1: все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Нью-Йорк готовится отказаться от конных экипажей. Мэр Зоран Мамдани и руководство горсовета поддержали запрет традиционных прогулок в Центральном парке. Голосование ожидается 22 октября. Полный запрет предлагается ввести к июню 2028 года. Город объявил программу списания долгов. Администрация Нью-Йорка предлагает владельцам домов и небольших предприятий льготное урегулирование задолженности по городским штрафам. Специальная программа рассчитана на 90 дней и начала действовать 13 октября. Нью-Йоркская транспортная администрация просит пассажиров оценить метро. Начался осенний опрос жителей о работе подземки и автобусов. Горожанам предлагают рассказать о задержках, безопасности, чистоте и качестве обслуживания. Принять участие можно через интернет или по телефону 844-465-74-71. На верхнем Вестсайде появление сов вызвало настоящий ажиотаж. Жители приходят наблюдать за птицами, которые редко оказываются в центре внимания большого города. Необычные гости напоминают, что даже среди небоскребов Нью-Йорка сохраняются уголки дикой природы. Специалисты напоминают, редких ночных хищников нельзя беспокоить во время отдыха.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Итак, я продолжу разговор о росте цен на бензин и влиянии роста цен на бензин на выборы. Но сначала я еще раз повторю вам о спонсоре программы «Моя Америка». Это магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в очках. Корректирующая оптика. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим, отличным, замечательным ценам. Где это сделать? Ну, естественно, поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и, дамы и господа, каждый из вас в этом может сам лично убедиться. Для этого вам нужно следует посетить этот замечательный дворец зрения. Адрес 1723 Авеню Ю в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Plus – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, президент Никсон. Никсона в связи с ростом цен ждало поражение на промежуточных выборах в ноябре, 5 ноября 1974 года. Но расплачиваться пришлось не ему, а Джеральду Форду. Мы с вами знаем, Никсон покинул Белый дом из-за Уотергейтского скандала 9 августа. Его сменил вице-президент Джеральд Форд, ставший президентом. Ну, и выборы. В результате выборов демократы получили дополнительно 49 мандатов в Палате представителей и 4 мандата в Сенате. На результат выборов, конечно, повлиял Уотергейтский скандал. Но и вопрос кошелька, pocketbook issue, играл определенную большую роль. Следующей жертвой кошелька ростом цен на бензин стал в 1980 году президент-демократ Джимми Картер. Мы с вами знаем, он выиграл у Форда выборы в 1976 году. Ваш покорный слуга был живым свидетелем тех лет. Я приехал в Америку в марте 1977 года, в марте следующего года исполняется 50 лет. У меня не было автомобильных прав, мне приходилось их получать, сдавать в Соединенных Штатах. Я сел за руль только летом 1978 года. И к этому времени, я должен сказать, я был достаточно хорошо наслышан, осведомлен о событиях, связанных с нехваткой бензина в прошлом, о массовых очередях на заправках и так далее. И вряд ли я предполагал, что то, что было до моего приезда в Соединенных Штатах, может повториться. Однако повторилось и не в меньшем масштабе. Захват власти исламистами в Иране в первые месяцы 1979 года привел к резкому сокращению иранской нефти на мировом рынке. И это немедленно отразилось на американских бензоколонках. В 1978 году средняя цена бензина составляла около 65 центов на галлон. 78 год. В 79 году цена выросла на 4,9% и средний показатель 79 года 88 центов за галлон. В течение этого года, 79-го, номинальная стоимость впервые в истории пересекла отметку в 1 доллар за галлон. Ранее такое было, я вам скажу, в отдельных штатах, теперь в целом по стране. В октябре 79-го года цена составляла 1 доллар 2 цента. На президентских выборах 1980 года темпы роста усилились к 80-му году. До рекордных цен выросли на 38,2%, и средняя цена за галлон взлетела до 1 доллара 22 цента. К марту 1980 года стоимость одного галлона бензина «Регулар» достигла доллар 25 центов, и это был приговор Картеру на предстоящих в ноябре выборах. И дело было не только в кошельке избирателя. Дефицит бензина привел к тому, что на многих заправочных станциях бензина просто-напросто не было. Где он был, выдавали его ограниченно. Можно было взять 6 галлонов, 8 галлонов, не больше 10 галлонов. В штате Нью-Джерси, где я жил, бензин выдавали почетным числам, бензин выдавали машинам с четными номерами, а по нечетным цифрам машинам с нечетными номерами. Когда я, например, ехал в то время из Нью-Йорка в Вашингтон по 95-му хайвею, там, вы знаете, много станций обслуживания, станции остановки. Ну, вы приезжаете на какую-то станцию, вам говорят так, не более 6 галлонов. Я говорю, мне нужно Вашингтон. Он говорит, окей, вы проедете, следующая станция, там и набирайте. И вы едете до следующей станции, там тоже получасовая очередь, вы стоите в этой очереди. Вот это я все переживал. Теперь личный пример. Личный. Это очень хорошо. 7 ноября 1978 года. 7 ноября. Я отвозил своего друга в Нью-Йоркский аэропорт Кеннеди. Это мой друг, старый друг, редактор всех моих книг. Замечательный инженер, портовик, строил порты. Там уже прекрасный писатель. Саша Матлин, он летел в Рим. Туда прилетели его родители из Советского Союза. Ну и в это время, это ноябрь 1978 года, я права получил только летом. Я был неопытным водителем, и я не обратил внимания, когда мы отправлялись в путь, на счетчик, сколько бензина в баке. А была у меня машина, я ее купил за $400. Это был гигант, 8-цилиндровая машина «Chevrolet Impala». Гигант образца 1958 года. Ну, через 20 лет я ее купил за $400. Окей, я отвез своего друга. Жрала она бензин, знаете, как слон на водопое. Вот примерно столько она жрала бензина. Окей, я отвез друга в аэропорт, включил мотор. И вскоре зажглось предупреждение, следует заправиться. Поэтому я вырулил не на хайвей, Квинс-Бруклин, вы знаете, хайвей Квинс-Бруклин, потому что на нем нет бензозаправок. Я поехал на Квинс-Бульвар, где заправок, бензозаправок вдосталь. Я там бывал, я знал там бензозаправки. Но на этой центральной в Квинсе дороге, Квинс-Бульвар, дорога, она со светофорами. Я не знаю, как сейчас, в то время, когда я ездил, она была со светофорами. Все бензозаправки были закрыты. Все. И вот я катил в голом туннель с одной мыслью. Окей, до туннеля я доеду. А если в туннеле машина моя встанет, Невского случится. Вот такие воспоминания. Ну и, конечно, воспоминания об очередях. Я помню, стоял в одной очереди. Я читал газету. А что делать в очереди? Я читал какую-то газету. А за мной был такой громадный лимузин. И в нем сидит водитель, черный такой, черный парень, громадный парень в черном костюме. Он, видимо, так сказать, на какое-то задание едет, каких-то брать солидных людей. Он видит, я читаю газету, он ко мне подходит, он говорит: «Мэн, что это за безобразие, там бензин?» А я ему говорю, что я привык к очередям. «Каким очередям?» Ну, я говорю, ну, например, к очередям за сосисками, за сарделькой. «А где это?» Ну, я еще с акцентом, естественно, говорил. Я говорю, в Советском Союзе. Он так махнул рукой, что с дураком иметь дело. Вот я стоял в таких очередях полчаса, это повезло, полтора часа, два часа. Выборы 4 ноября 1980 года. Рональд Рейган победил Картера в 44 штатах. В 44. Республиканцы отыграли 12 мест в Сенате на одних выборах и сразу же получили большинство мест. 53 места у республиканцев и 46. Одно было свободно, одно было независимым. Это у демократов. В палате представителей республиканцы отыграли 34 места, но, в общем-то, остались в меньшинстве. Я напомню, что республиканцы ликвидировали меньшинство в палате представителей только в 1994 году, когда были промежуточные выборы у Билла Клинтона. Итак, кошелек избирателей сыграл решающую роль в разгроме Картера и его однопартийцев в Конгрессе. Ну и, разумеется, Картеру не помогла ситуация в Иране. Я напомню, в Иране были в октябре 1979 года захвачены заложниками 62 американских дипломата. Ну, естественно, это тоже не помогло Картеру. И я напомню, дипломаты были отпущены 20 января 1980 года, в первый же день президентства Рейгана. И вот, едва переступив порог Белого дома, буквально в последних числах января 81 года, Рейган издал президентский указ, который отменял всякое регулирование цен на нефть и бензин. Свободный рынок быстро сбалансировал спрос и предложение. Но потребовалось определенное время, чтобы упорядочить цены. Средняя стоимость бензина в 1981 году достигла максимума $1.38 за галлон. Затем началось снижение цен, и снижение цен продолжалось до конца 80-х годов, то есть и при президенте Рейгане, и в первые годы президентства Буша. И вот эта древняя история, у нас древняя история, история 80-х годов достаточно древняя. Давайте из этой древней истории мы сразу же перекинемся в середину третьего десятилетия 21-го столетия. В 2024 году, мы с вами помним, предвыборная кампания, едва ли не ежедневно мы слышали призыв кандидата республиканской партии Дональда Трампа: «Дрил, бэби, дрил! Дрил, бэби, дрил! Бури, крошка, бури!» Трамп призывал возобновить добычу нефти и газа, заторможенную администрацией Джо Байдена. Ну, потому что администрация Джо Байдена, я не говорю лично Байден там вообще, наверное, никакой роли не играл. Его администрация сделала ставку на зеленую энергетику. Мы с вами знаем, это недавно. В ущерб энергетике, основанной на дарах природы, на нефти, газе и угле. Политика Байдена привела, в частности, к росту цен на бензин. Я напомню, в январе 2021 года, когда началось президентство Байдена, средняя в стране цена галлона бензина, я говорю, регулер, составляла $2.39. Это январь 2021 года. В июне 2022 года цена на бензин достигла $5.06. Окей, $5.06. Июнь 2022 года. Когда деятельность администрации Байдена подходила к концу, цена бензина составляла $3.20. Средняя цена на бензин за 4 года правления Джо Байдена составила $3.45. Кошелек избирателя нанес удар по шансам на победу Камалы Харрис, которая стала кандидатом Демократической партии только в июле 2024 года, когда демократы, лидеры демократов пришли к выводу, что Байдену следует лечиться. Будучи вице-президентом у Байдена, госпожа Харрис несла ответственность за его экономическую политику. Ну, о чем ей напомнили избиратели в день выборов 5 ноября? Победил Трамп, однопартийцы Трампа, республиканцы, получили большинство мест в Палате представителей и в Сенате. Сегодня страна стоит на пороге промежуточных выборов. Повлияет ли кошелек избирателя на их результат? Ну, не может не повлиять. Рост цен на бензин заметен каждому, кто сидит за рулем, каждому избирателю. Рост цен на дизельное топливо отражается на ценах в тысячи товаров. Предвыборное решение Трампа купить несколько миллионов тонн дизеля у путинской России, оно не оправдано ни экономически, ни морально. Снижение на несколько центов одного галлона солярки – это как тропинка тонущему, ну, как мертвому при парке. А полученные Россией миллиарды долларов – это поддержка агрессора и развязанной им войны. И я не заканчиваю на этой ноте, я сразу же перейду к решению Трампа. Сразу же выскажу свое отношение. Мое отношение к решению Трампа резко отрицательное. Но на этом я не остановлюсь, дамы и господа. Но почему оно резко отрицательное? По многим причинам. Но прежде всего, несколько недель назад Дональд Трамп подписал закон Линдси Грэма. Этот закон был назван в честь безвременно ушедшего сенатора республиканца Линдси Грэма. И этот закон, который был одобрен и Палатой представителей, и Сенатов, большинством голосов и Сената, и Палаты представителей, предусматривал резкое повышение наказаний, скажем так, Соединенными Штатами тех, кто закупает у России, в частности нефть, в том числе наказания и Китаю, и Индии. И подписав этот закон Линдси Грэма, Трамп, решив купить у Путина солярку, он, в общем-то, сам в известной степени нарушил подписанный им закон. Значит, с моральной точки зрения решение Трампа оправдать, на мой взгляд, очень трудно, а может быть даже невозможно. С экономической точки зрения это как, повторю еще раз, как мертвому при парке. Значит, согласно цифрам, которые Трамп просто-напросто обнародовал, объявляется, ну, перерыв на санкции против России до 7 апреля будущего года. За это время Трамп, это он пишет, цифры у нас есть, сказал, что он купит у Соединенных Штатов, купит у России солярки на 4,8 миллиона тонн солярки, около 5 миллионов долларов, 5 миллионов тонн. Значит, первая порция должна подойти к Соединенным Штатам, ну, где-то в ближайшие, видимо, дни, Первая порция – это 300 тысяч тонн солярки. Что такое 300 тысяч тонн солярки для Соединенных Штатов Америки? Ну, я уверен, что многие из вас эту цифру уже знают, она уже обнародована, напечатана, оглашена. Значит, наша страна потребляет каждый день, сутки, 130 тысяч тонн в сутки. 300 тысяч, ну, это на 2,2 дня. То же самое, если мы поделим 4,8 миллиона тонн в течение 6 месяцев на 130 тысяч в сутки, то всего этого хватит, ну, с трудом на месяц. Это даже при условии, что все это дело будет завезено. Поэтому и с экономической точки зрения это мало что значит, и я думаю, до выборов, до предстоящих выборов, они у нас на носу, 3 ноября, ну, цена на солярку, наверное, снизится, не знаю, на 5, на 10 центов за галлон, но суще ничего. Окей. Более того, Трамп, на мой взгляд, совершил, ну, естественно, ошибку, это его точка зрения. Он объявил, что президент Зеленский, президент Украины, он как бы плохо справляется со своими обязанностями по прекращению войны, и его нужно каким-то образом заменить. Я не знаю, кто является советниками Дональда Трампа, что они ему говорят, я в Белый дом не вхож. Но я хочу сказать следующее. Даже представить на одну секунду, ну на одну секунду представить, что Зеленский решит, ну скажем так, одобрить Трампа и отказаться, например, от обстрела российских нефтеперерабатывающих заводов. Ну и что дальше? Зеленский этого сделать фактически лично не может, потому что Зеленский, хорошо мы к нему относимся или плохо, он не является диктатором. Кроме Зеленского, ну, в Украине есть еще парламент, есть Рада. Это Путин может единолично, как диктатор, что-то решать. Зеленский этого решать не может. Поэтому даже если мы представим себе на одну секунду, что вместо Зеленского будет другой президент, но он все равно не, скажем, не будет делать то, что у него просит Трамп. Окей, я сказал вам, что я с Трампом не согласен. Но теперь я хочу взглянуть на другую сторону этой нашей нефтяной медали закупок у путинской России. Значит, то, что я вам скажу, это не есть оправдание Трампа. Я Трампа не оправдываю. Но, между прочим, у Трампа есть прекрасная возможность сказать всем тем, особенно тем, кто его осуждает в Европах, ну и тем, кто его осуждает в нашей стране.
0: Моя Америка.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт golbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и...
4: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
5: новости.
4: Все, о чем важно знать.
5: В студии Лена Вишневецкая.
0: За три недели до промежуточных выборов крупнейший фонд поддержки республиканцев отменил расходы на предвыборную рекламу в 4 избирательных округах. Однако демократы увеличивают финансирование кампаний в округах, которые раньше считались надежными для соперников. Политические аналитики связывают изменения с падением популярности Трампа. Нью-Йорк готовится к досрочному голосованию. Выборы в Конгресс состоятся 3 ноября, однако жители города смогут проголосовать уже с 24 октября. Досрочное голосование продлится до 1 ноября. В основной день выборов участки будут открыты с 6 утра до 9 вечера. Министерство юстиции согласилось приостановить уголовное преследование бывшего аналитика ЦРУ Сью Ми Терри. Ее обвиняли в тайном сотрудничестве с южнокорейской разведкой. Если в течение года она не нарушит закон, обвинения будут сняты. Дело рассматривалось в Федеральном суде Манхэттена. Федеральный судья продлил запрет Трампа лишать журналистов 3 крупных изданий доступа в Белый дом. Речь идет о телекомпании CNN, телеканале MC Now и издании «Политика». Судебный спор стал очередным столкновением администрации с представителями прессы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Дэвидсон Радио». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту плюс 25% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио.
5: Точность в деталях.
6: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Добрый вечер.
6: вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня был второй по счету отрицательный день. Причем реально, кто у нас сегодня упал, это технологические компании, маленькие компании. Но давайте все по порядку. Индекс Dow Jones потерял сегодня 49 пунктов, 0,1%. 51 621 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 87 пунктов, 1,1%. 7719 была конечная точка. И NASDAQ минус 512 пунктов, 1,9%. Столько потеряли технологические компании. 26693 конечная точка. Транспортный индекс прибавил 0,25%. Зато маленькие компании Russell 2000 упали больше, чем на 1,9%. Нефть прибавила 36 центов. Один баррель Брента стоит $106. Золото минус 52,80. 4124,50 стоит унция золота. Серебро $55.76 минус 3,76 за унцию. 1 евро равен $1.12. 5-летние бумаги дают 4,994%. 10-летние бумаги дают 5,194%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,525%. И это интерес у нас упал. Цены на бонды поднялись. И это несмотря на то, что инфляция, которую сегодня объявили, была больше, чем ожидалось. 0,3% за месяц. Ожидалось, что это будет только 0,2%. Это инфляция без еды и энергетики. А вся же инфляция была 0,6%. Но в основном Федеральный резервный комитет смотрит на core, то есть без продуктов питания, без энергетики. То, что поднялось на 0,3%. За границей сегодня Англия плюс 0,7%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,15%, Швейцария плюс 1,5%. Японский Никей небольшой минус, Шанхай минус 0,9%, Гонконг минус 0,15%. У нас на индексе United Health, у нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был United Health, Dow 3, Moderna, Bristol Myers и Dow General. Хуже всех был Dell. Dell потерял 11,3%. Siena, Evapur, Flex, LTD и Lumentum. На NASDAQ лучше всех было Moderna, Gilead, Walmart, Regeneron и AMG. Хуже всех были CoWave, Nebius, Lumentum, Marvell Technologies и Rocket Labs. И на Dow, United Health, Merck, Walmart, Amgen и Procter & Gamble поднялись. Упали Nvidia, Caterpillar, Microsoft, Amazon и Alphabet. Из отдельных компаний Microsoft потерял 9,76, Oracle минус 12,65, Meta упала на 24,96, Amazon потерял 4,50, Nvidia минус 7,22, Dell упал на $64.54, это значительно, AMD минус 34,71, CoWave минус 12,03, что было в плюсе, Lockheed Martin поднялся на 18,21, Home Depot прибавил $1.59, Apple поднялся на $1.69. Броша Хатовой поднялся на 5,76. И Netflix прибавил 11 центов. Visa упала на 4,63. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
3: Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым.
4: Ну, а теперь уже, конечно, добрый вечер. Не добрый день, а добрый вечер. С вами по-прежнему Алексей Орлов. Передача «Моя Америка» продолжается. И так это через 16, 17, 18 минут вы можете присоединиться к разговору. Я напомню телефон, вы прекрасно знаете. Тем не менее, я всегда напоминаю телефон для связи 718-303-9090. И я напомню свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Number 1, Маша Орлов. MASHORLOV sabachensa@gmail.com. Ну, мой этот адрес нужно знать тем, кто хочет вступать со мной в переписку. Если вы хотите заказать мои книги, вы должны знать, конечно, этот адрес. И я напомню в очередной раз, это обязательно, что спонсором программы «Моя Америка» является магазин «Оптики Vision Plus». Это у нас дворец зрения. Я обращаюсь ко всем из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются. Ну, естественно, виноват Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, прежним, хорошим, добрым, замечательным, привлекательным и так далее ценам. Где это сделать? Это можно сделать в Vision Palace. Поспешите туда, поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и каждый из вас, дамы и господа, может сам в этом убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, я возвращаюсь к тому, что не успел закончить. Есть возможность, у меня много для этого времени, обратиться к решению Трампа и сравнить это решение с тем, что происходит в Европе. Я, дамы и господа, это не значит, что я оправдываю то, что сделал Трамп. Я просто хочу, чтобы мы все с вами знали, что Трамп, Дональд Трамп, если говорить о помощи, как многие считают, путинской России, Трамп грудной ребенок по сравнению с Евросоюзом. Просто грудной ребенок. Я вам приведу достаточно много цифр. Я не уверен, что многие из вас эти цифры знают. Хотя добыть эти цифры не представляет абсолютно никакого труда. И я, да, кстати, сомневаюсь, что на нашем радио вам об этих цифрах рассказывают. Я получил эти цифры в течение 5 секунд. Я зашел в искусственный интеллект и написал: «Хочу знать финансовые затраты стран Европейского Союза в последние годы, связанные с закупкой всякой продукции, энергетической продукции у России». И вот вам цифры, дамы и господа. Значит, Путин вторгся от уже полностью операции в феврале 22 года. И по состоянию с февраля 22 года на октябрь 26, нынешний месяц, страны Европейского Союза суммарно заплатили России за ископаемое топливо, это нефть, газ и уголь, от 197 до 238 миллиардов евро. В долларах это еще больше. Я не переводил в доллары. Закупка Трампом – это даже не детский сад, это ясли по сравнению с тем, что делает Европейский Союз. По данным Еврокомиссии, затраты Европейского Союза на российские энергоресурсы за этот период составили в долларах, вот это у меня есть доллары, 209 миллиардов долларов. 209 миллиардов долларов. Поскольку на закупку российского сжиженного природного газа официальных санкций и ограничений нет, страны Европейского Союза идут именно по этому направлению. Они являются основным источником доходов для путинской России в Европе. Обратимся к цифрам. Какие именно страны покупают и сколько? Официально Еврокомиссия выделяет группу из 8 стран, которые до сих пор продолжают покупать российский газ, и естественный, и сжиженный. Это Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Венгрия, Словакия, Греция и Португалия. Эти страны можно разделить на 2 группы по типу закупок. Лидеры по закупкам сжиженного газа. Тендеры этих стран, закупщики этих стран используют танкерные поставки с российского арктического проекта, который называется «Ямал». По полным данным международной организации Greenpeace, 4 ключевые страны – Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды – с 2022 года до середины 2025 года суммарно заплатили России 34,3 миллиона долларов. И это все эти деньги в той или иной степени они перечеркивают финансовую помощь этих стран Украине. То есть они Украине как бы помогают, но путинскому режиму они помогают гораздо больше, если говорить в долларах. Франция и Испания регулярно занимают первые строчки по импорту российского газа в Европе. За первые 8 месяцев 2026 года, нынешнего года, европейские тендеры на фоне подготовки к будущему возможному эмбарго, которое намечено на 2027 год, потратили рекордные 7,3 миллиарда долларов только на закупку арктического газа. Импортеры трубопроводного газа, это в первую очередь это Венгрия, которая закупила в евро на 343 миллиона долларов, это Словакия, которая закупила на 207 миллионов долларов, это Италия и Греция. Вот то, что происходит с европейскими делами. В странах Европейского Союза лишь несколько стран не финансирует путинский режим. Ну, во-первых, это три страны Балтии, это Эстония, Латвия и Литва, это Финляндия и это Швеция. Все остальные страны в той или иной степени финансируют путинский режим. Это цифры не для того, повторю еще раз, чтобы сказать, какой Трамп молодец, что купил у Путина солярку. Это показать, что затраты Трампа на помощь Путину, как все говорят, на помощь Путину, они в разы уступают закупкам стран Европейского Союза. Теперь я сразу же хочу обратить ваше внимание на следующее. Президентов, которые не совершали ошибок, таких президентов просто-напросто не существует. Не было. Вот мой самый любимый президент Рональд Рейган. Я приведу только один пример. Значит, в 1983 году террористы взорвали недалеко от столицы Бейрута, взорвали помещения, в которых спали американские военные, американская морпеха, и было убито 241 американец, погиб 241 американец. Что за этим последовало? По решению президента Рейгана все американские войска были выведены из Ливана, и то, что началось в Ливане, это нечто, начался ад. На мой взгляд, я, кстати, тогда уже работал в «Новом русском слове», и я писал это. С моей точки зрения, Рейган совершил ошибку, потому что когда Ливан, Южный Ливан, остался без американских войск, а вскоре покинули и французские войска, то в разгул получили террористы, и то, что там началось, я не буду повторять всю эту историю с якобы израильскими, так сказать, агрессорами, которые там нападали на лагеря для палестинских беженцев, это отдельная история. Но это, безусловно, ошибка Рональда Рейгана. И когда мы с вами говорим о работе того или иного президента, нужно, наверное, обращать внимание не только на ошибки. Вот когда я слышу, я не слушаю Дэвидсон радио, но я получаю достаточно много информации от радиослушателей, которые мне просто сообщают, пишут то, что они слышали. Значит, вот Трамп такой-сякой, нехороший, позавчера в одной из передач ведет Артем Андросов. Этот господин позволил себе всех, кто голосовал за Трампа, назвать подонками. Ну, это нечто вообще совершенно неслыханное. Ну, во-первых, конечно, я подонок, я голосовал за Трампа. Радиослушатели, которые голосовали за Трампа, они подонки. 7,7 миллионов американцев, которые голосовали за Трампа, подонки, окей. Значит, так Трамп, опять-таки повторю, то, что он сделал, я не одобряю. Но давайте я вам перечислю просто заслуги Трампа, полные заслуги. Ну, во-первых, Южная граница на замке, миллионы нелегальных иммигрантов не в состоянии к нам пробраться. Спасибо Дональду Трампу. Возвращение в нашу страну промышленных предприятий, которые уехали из Соединенных Штатов по тысяче одной причине, перебрались в Мексику, перебрались в Китай, куда угодно. Предприятия возвращаются. Миллионные, миллиардные инвестиции в Соединенные Штаты Америки. Тарифы. Я полностью поддерживаю тарифы, потому что в течение послевоенные годы, после Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты помогали всем странам, каким только можно, эти страны, извините за выражение, нас просто-напросто имели. Наши товары облагались пошлинами. А Соединенные Штаты пошлины не вводили. Трамп абсолютно прав. Отношение к Израилю. Трамп один из наиболее произраильских президентов. Я напомню, столица посольства Соединенных Штатов переведено из Тель-Авива в Иерусалим. Это обещали сделать. Клинтон не сделал. Буш-сын не сделал. Обама не сделал бы, Трамп обещал перевести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Трамп это сделал. Голландские высоты. Решением президента Трампа голландские высоты являются израильской территорией. Вы это забыли? Хулители Трампа, вы забыли? Авраамово соглашение! Авраамово соглашение! До Трампа у Израиля были дипломатические отношения только с двумя арабскими странами, с Иорданией и с Египтом. Теперь отношения Израиля с арабскими странами укрепляются. Израильские люди Израиля, жители Израиля едут отдыхать в Абу-Даби.

0: Налоги, дамы и господа, я не знаю, как вы, платящие налоги, в этом году, отчитываясь перед Федеральной налоговой службой, я не заплатил ни одного цента. Я не заплатил ни одного цента фонд Северной Каролины, благодаря налоговой реформе, принятой при президенте Дональде Трампе. Страны НАТО, благодаря Дональду Трампу, страны НАТО, которые не тратили деньги на оборону, полагая, что чтобы началось, все будет делать Соединенные Штаты, Трамп заставил их расширять свои оборонные и военные бюджеты. Это просто плохо. Обратимся к Трампу и борьбе с исламистом. В нашей стране набирает силу ислам. Не ислам, исламизм. Ислам и исламизм — это разные вещи. Масса людей ислами, которые исповедуют ислам, они к исламизму не имеют никакого отношения. Но многие американские политики, которые исповедуют ислам, они исламисты. Жители Нью-Йорка, вам мало мэра Мамдани? Вам мало делегата демократической партии, кандидата демократической партии от Мичигана, который может стать сенатором? Вам этого мало, если бы не президент Трамп? Окей, вы хотите, чтобы был не президент Трамп, окей, чтобы все принадлежало демократам. Какие это люди? Я не говорю, что они легко... Я, кстати, никого не собираюсь называть такими именами, которыми называл господин Андросов. Я уважаю мнение всех своих слушателей, но с мнением некоторых я просто не согласен, хотя, может быть, уважаю, так сказать, не уважаю. Подумайте, что может случиться, если в нашей стране наступит исламизация, которая характерна сегодня для многих европейских стран. Город Мельм, шведский город. Это исламский центр. Марсель! Это центр исламизма. Взять район в Париже, район Сен-Дени. Это район исламизма. Окей, вы хотите, чтобы в нашей стране правили исламисты? Окей. И некоторые слышатся: о, приближаются промежуточные выборы. Уж мы покажем Трампу. Мы будем горой голосовать за демократов. Тот, кто это говорит, кто это провозглашает, ну это либо это неумные люди, я прямо говорю, неумные люди, либо люди, ненавидящие свою собственную страну. Они не хотят понять одной вещи. В бюллетенях для голосования Трампа не будет. Окей, нравится вам Трамп, не нравится, в бюллетенях для голосования Трампа не будут. Но будут демократы, и если демократы получит большинство мест в Палате представителей и Сенате, то заправлять фракциями демократической партии будут исключительно исламисты. Вы этого хотите? Окей. Насколько же вы наивны, те, кто думает, что голосуя против Трампа за демократов, они делают доброе своей стране. Мне за таких слушателей, за таких демократов, республиканцев, мне стыдно. Лицемерие этих людей, наивность этих людей не имеет названия. Я буду голосовать, как всегда, за кандидатов республиканской партии, хотя, повторю еще раз, решение Трампа закупать солярку у Путина мне не нравится. На этом я ставлю точку. В монологе будет перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка». Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что Америка не сможет решить проблему растущего госдолга исключительно за счет экономического роста. Потребуются изменения в налоговой и бюджетной политике. Китаю фонд рекомендует больше внимания уделять внутреннему потреблению. Мэр Зоран Мамдани объявил о новой 90-дневной программе урегулирования неоплаченных городских штрафов. Власти рассчитывают облегчить финансовое положение

0: жителей и одновременно сократить накопившуюся задолженность. Программа касается определенных категорий городских взысканий. В Бруклине закрывается легендарный магазин кошерных продуктов. Семейное заведение проработало почти 60 лет. Владельцы выставили недвижимость на продажу за 2 миллиона 800 тысяч долларов. Для нескольких поколений жителей Бруклина это не просто магазин, а часть истории района. Название самого магазина не указывается. В Нью-Йорке планируют открыть 33 новые пончиковые. Сеть Krispy Kreme готовит масштабное расширение в городе и его окрестностях. Проект предусматривает десятки новых торговых точек. Компания рассчитывает на высокий спрос со стороны нью-йоркцев.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
7: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
6: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
8: Есть что сказать по теме? Не держите в себе. Звоните в эфир прямо сейчас. 718-303-9090. Только не забывайте отключать звук радио и говорить в трубку, а не по громкой связи.
9: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
10: Окей, у меня горят все линии, но сначала спонсор и спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Plus, дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть замечательная возможность приобрести очки еще по старым, добрым, хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите, Vision Plus, поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Plus. Vision Plus вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор Flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены, и каждый из вас в этом может убедиться сам. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, окей, окей. Добрый день, я вас слушаю.
11: Добрый вечер. Вот я этими очками смотрю на эту жизнь. Уважаемый Алексей, я заказала эти очки. Такая у вас была пламенная речь, я аплодирую. То, что Артем перегнул планку, это однозначно. Вы знаете, это не совок, у нас у всех свое мнение разное. Я тоже сейчас стараюсь прислушаться и другим мнениям тоже. Просто вы знаете, вот вы сравнили с этой продажной, для меня Европа продажная. Но он же лучше, он же подписал закон Грэма, что кто будет покупать у военного преступника, они будут наказаны, да? Он же сам сейчас сам покупает это, да, у этого военного преступника. И сейчас уже ограничили разведданные и вообще должен снять. Вы мне скажите, вот это зачем? Кому это нужно?
10: Сейчас. Окей. Я уже ответил на этот вопрос, что я осуждаю. Я не считаю это правильным. Я считаю это ошибкой. И все. Да, что дальше я должен сказать? Я продолжу еще раз, повторю еще раз. Я буду голосовать за республиканцев, потому что республиканцы могут спасти страну от исламизации, в которую вгоняет нынешняя демократическая партия. Повторю еще раз. Опять-таки. В бюллетенях для голосования Трампа не будет. Любите его, не любите, хороший он, плохой. Голосовать нужно исключительно за республиканцев. Спасибо за внимание. Добрый вечер, я вас слушаю.
12: Добрый вечер, Алексей, это Наум. Значит, добрый вечер, Наум. Передача, которую проводил Артем Андросов, когда он назвал подонками. Но обратите внимание, он сделал акцент на ведущих Дэвидсон Радио, которые голосуют за Трампа, и они подонки. Теперь, это была передача, в гостях у него в это время был Алекс Якобсон, который считает себя вашим другом, звонит вам постоянно, и он его не перебил и не сказал ему, что хватит. Теперь дальше, насчет Трампа. Смотрите, Алексей, у каждого из нас есть свое мнение, есть свои приоритеты. Я с вами полностью согласен, что Трамп, я не знаю, сделал он ошибку, что он купил это дизельное топливо в России или не ошибку. Это неправильно, с моральной точки зрения, с экономической тем более. Это как с слоном Батье, этот дизель, что он купил в России. Но это морально неправильно и экономически тоже ничем не поможет. Но у каждого из нас есть свое мнение. Значит, вы правильно сказали, что если даже Трамп делает что-то, что... Мне хочется сказать, как это не помогает Украине, скажем, минус Украине. Но это все, что он сделал для Израиля. южная граница, борьба с исламизмом, это все перевешивает многократно. Это дизельное топливо, что он купил у России. То есть плюсов гораздо больше, чем минусов у Трампа. То, что он сделал. Лично я при моей какой-то симпатии к Украине, для меня главнее то, что он сделал для Израиля. Никто из президентов Соединенных Штатов, никто из 46, скажем так, 45, потому что Трамп был 45 и 47, поэтому 40, да, значит, никто не сделал для Израиля столько, сколько сделал Трамп. Теперь, господин Якобсон, когда-то шла речь у них насчет господина Мамдани, он сказал, не могу точно вспомнить его слова, но смысл его слов был, что он господину Мамдани относится довольно положительно. Это господин Якобсон, еврей. Ну, господин Андросов, как бы, нет, у меня к нему претензий нету. Но то, что он назвал подонками людей, которые голосуют за Трампа, а акцент он сделал на ведущих Дэвидсон Радио, я считаю, что господин Андросов должен публично в следующей своей программе принести извинения. Лично принести извинения вам, всем слушателям, которые слушали это радио.
10: Окей, спасибо, Наум. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. У нас на проводе Илья. Илья, добрый вечер.
13: Добрый вечер, Алексей. Значит, во-первых, то, что господин президент финансирует кровавый фашистский путинский режим, это не ошибка, это преступление.
10: С вашей точки зрения, преступление, для того, чтобы обвинить в преступлении, должны быть, ну, существенные факты. Президент Трамп совершает ошибки, как и любой другой президент. Это совершенно не значит, что он делает преступление. Когда, например, президент Обама сгрузил миллиарды долларов Ирану, это была ошибка, но это не было совершенно преступлением. Когда президент Байден открыл южную границу для миллионов нелегалов, но это была ошибка, но это не было преступлением. Не надо, если вам не нравится Трамп, все, что он вам не нравится, называть преступлением. Это просто-напросто, извините, абсурд. Просто-напросто абсурд. Добрый вечер, я вас слушаю.
14: Добрый вечер, Алексей, это Лев. Ну, вы очень правильно сказали об исламизации Америки. И вот Наум все очень хорошо сказал. Я хочу добавить, что вы упомянули Марсель. Вы знаете, у меня жена училась на филологическом отделении Герцена с девочкой. Она близнец. И эти близнецы вышли замуж в 76-м году. Одна за западного немца, а другая за англичанина. Они русский язык диссертации писали по каким-то там еще работам. И вот она живет в Бирмингеме. Это тоже надо упомянуть. Это на 70% мусульманский город. Я вообще не понимаю, как европейцы разрешили мусульманам приезжать. Уже Европу называть Евростан. Если так пойдет в Америке, то Америка будет называться Америстан. Это надо останавливать любым путем. Вы смотрите, они уже к власти идут. Это кошмар. Спасибо.
10: Окей, все эти люди, которые собираются голосовать за ту самую демократическую партию, они, так сказать, способствуют тому, чтобы Америка проводилась в Исламистан. Алекс, я вас слушаю. Теперь скажите, пожалуйста, вы участвовали в передаче с этим человеком, который назвал всех подонками. Как, почему вы промолчали, когда он назвал людей, которые голосовали за...
15: Дядя Леша, значит, во-первых, я собирался немножко про другие вещи говорить, но давайте поговорим об этом.
10: Мне неинтересно про другие вещи. Ответьте мне на вопрос, почему вы промолчали.
15: Давайте об этом, с удовольствием. Значит, во-первых, это ложь, что я промолчал. Я сказал Артему, что я не согласен с ним, что люди, голосовавшие или оправдывающие Трампа, подонки. Я сказал, что я считаю, что это трагедия, что люди ошибаются. Вы говорите, что Дональд Трамп как президент может ошибаться. Я говорю, что вы и многие другие можете ошибаться тоже. К тому...
10: Окей, я, как и многие другие, могу ошибаться. Не ошибается только Господь Бог. я назвал то, за что я уважаю Трампа, и почему я считаю, что он большой президент. По многим причинам, в том числе, будучи евреем, я еврей, я, естественно, поддерживаю государство Израиль. И я считаю Трампа, Израиль был создан в 1948 году, когда президентом был Трумэн. Трумэна называют пивовальной бабкой Израиля. Это совершенно справедливо, потому что демократ Трумэн сделал все возможное, чтобы Соединенные Штаты признали государство Израиль. Но в ряду всех следующих президентов Трамп наиболее произраильский президент. Наиболее. И мне, еврею, это вполне достаточно. Повторю еще раз. Я категорически не согласен с решением Трампа покупать солярку у Путина. Но в отличие от радиослушателя Ильи, который считает это предательством, это совершенно пустые слова. Предательство. Что значит предательство? Предательство. Мне много не нравится Трампе в отношении его политики в Украине. Мне не нравится то, что Трамп прекратил бомбардировки Ирана. Много не нравится. Но это совершенно не затрагивает, на мой взгляд, все положительное, что сделал Трамп. Окей, это мое мнение. С ним можно, естественно, не соглашаться. Добрый день, я вас слушаю.
16: Добрый день. Добрый вечер. Мне очень приятно, что вы все подробно разъяснили, как европейцы тратили деньги. Ну, его обидно стало, он нам хочет помочь, ничего тут такого нету. Это мое мнение, дядь Леша. Не берите это все в сердце близко, потому что я тоже очень все беру к сердцу. Хорошо, что он у нас есть. Хорошо, что в мире есть мир. И должен быть порядок. Не всегда мы идеальны. Как вы сказали, идеальный только Бог. Все делают ошибки. Но я думаю, еще у него впереди есть время, и он все это исправит.
10: Спасибо большое. Я сразу же еще вот что хочу. Мы об этом будем говорить много после промежуточных выборов. Те люди, которые думают, что если демократы получат большинство в палате представителей и в Сенате, что с Трампом покончено, ну, эти люди, во-первых, не знают Конституции Соединенных Штатов, конечно же, и абсолютно они совершенно не знают истории, потому что Трамп – глава исполнительной власти, а исполнительная власть может сделать очень многое вне зависимости от законодательной власти, от Конгресса и от судебной, от Верховного Суда. Примеров предостаточно, я не буду сейчас приводить примеры. Трамп в оставшееся ему время конденции, вне зависимости от того, что произойдет 3 ноября, многое-много хорошего сделает. Мы с вами это просто-напросто увидим, хотя есть люди, которые считают, что все, что делает Трамп, это плохо. Ну, окей. Есть такие люди? Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю.
17: Да, Алексей, добрый вечер. Результат 3 ноября уже известен. Почему? Потому что 100 миллионов молодых отморозков с промытыми мозгами в колледжах, им уже сейчас 25, 35, 40 лет. Понимаете об этом? Они будут голосовать за вот эту болтовню, которую несут эти отморозки, исламисты. И исламизация будет не потому, что я этого хочу, а потому, что так оно смотрит. Вы согласны или нет?
10: Вы знаете, я вам скажу честно, я ваш пессимизм, что это обязательно будет, я с этим не согласен. Потому что многое зависит от избирателей. Давайте сказать прямо. Да, эти 100 миллионов или сколько вы там назвали, я точно не знаю. Будем говорить 50
17: миллионов. Это не мой подсчет, это подсчет других людей.
10: Окей, я понимаю. Но если все те люди, 77 миллионов, которые голосовали в 24-м году за Трампа. Если все эти 77 миллионов, если у них есть нормальные мозги, и если они пойдут голосовать, то никакой катастрофы, ничего страшного не произойдет. Другое дело, пойдут ли они голосовать. Как показывает история промежуточных выборов, избиратели, победившие партии на президент, они, как правило, остаются дома. Поэтому наша, моя, во всяком случае, цель человека, который обращается к радиослушателям, моя цель не сидеть 3 ноября дома, а пойти голосовать. 100%. Поэтому я должен сказать, что я не впадаю в пессимизм. Вот если эти выборы выиграют демократы, а в 28-м году демократы останутся в обоих палатах Конгресса, и выборы выиграет, не дай бог, кандидат демократической партии, то я начну быть пессимистом. Пока что я все еще оптимист. Вот так.
18: Окей, спасибо.
10: Спасибо, большой вопрос. У нас на проводе вы. Добрый вечер, я вас слушаю.
19: Добрый вечер. Значит, я думаю, что Трамп это сделал как-то... То есть то, что он подписал договор с смертью, с Газолином, это ерунда какая-то. Он, я думаю, что он хочет, чтобы Зеленский все-таки пошел на движение и подписал договор о мире. Вот к чему это все идет. Он хочет перед выборами здесь заключить какой-то договор, чтобы сказали, что да, Трамп уже всего добился, и какой-то плюс у него. Вот это весь point, я думаю.
10: Окей, я с вами согласен. Трамп хочет, чтобы было подписано соглашение о мире. Безусловно, Трамп это хочет. Но Трамп, я не знаю, мне трудно сказать, он не понимает или ему не советуют. Подписание соглашения о мире не хочет ни Украина, а не хочет господин Путин. Потому что Путин поставил условие, что он подпишет мир, когда переподпишет мир, подпишет перемирие, скажем так, когда весь Донбасс окажется под Россией. Но Путин не может взять Донбасс. Более того, в последние 1.5-2-3 месяца в Донбассе наступает украинская армия. Почему в этих условиях Украина должна соглашаться с Путиным? Это первое. Я повторю еще раз то, что я сказал. От решения Зеленского мало что зависит. В том случае, если Зеленский скажет: «Мистер Трамп, я с вами согласен, я готов сегодня же заключить перемирие с Путиным на Путина условиях, допустим, то есть отдать ему Донбасс», то этого перемирия все равно не будет, потому что тут же соберется парламент Украины и тут же поставить точку, опрокинет решение Зеленского. Президент Украины не диктатор. Нет, его решение все зависит. В России все зависит от решения Путина. Украина нравится нам, Украина не нравится. Коррупция там, не коррупция. Но Украина – это демократическая страна. Она избрала президента демократическим путем, в отличие от России. И Украина запросто, парламент России, отвергнет то, что вдруг подпишет Зеленский. Поэтому вины Зеленского в том, что нет перемирия, нет никакой. Есть вина только одной стороны. Страна эта называется Российская Федерация. Вот какие дела. Добрый вечер, я вас слушаю.
20: Добрый вечер, Алексей. Я полностью вас поддерживаю. И я полностью согласен с вами на 1000% насчет того, что Трамп сделал очень много хорошего для страны, именно для Соединенных Штатов Америки. Вы меня слышите, да, Алексей?
10: Да, я вас слышу, да.
20: Да, я извиняюсь, потому что я думал, что... И кроме этого, я хотел бы еще добавить два момента, присоединиться полностью насчет Европы. Европа пользует это все, но говорит, как бы, что это самое, что на Трампа только одни эти самые шишки падают, а Европа в 1000 раз больше берет, пользуется и дает денег Путину. То есть одно чуть-чуть дает, как вы сказали, не хочу повторяться. Но кроме этого еще, Соединенные Штаты Америки покупают титан у России много лет, и было при Байдене, и сейчас продолжается, потому что это нужно Соединенным Штатам Америки. Вот. И последнее, что я хочу сказать, что, возможно, Трамп хочет все-таки заключить, чтобы было перемирие, чтобы прекратить эту войну, а Россия не хочет. И, может быть, больше такой политический шаг, чтобы как бы задобрить чуть-чуть Россию, может быть, и может они пойдут навстречу на перемирие. Вот мое такое мнение насчет всего этого. В остальном я полностью с вами согласен и поддерживаю вас на 1000%. Полностью.
10: Окей. Песков, пресс-секретарь Путина, уже сегодня заявил, что никакого перемирия не будет. Просто открытым текстом сказал на пресс-конференции. Куда нам далеко ходить? Пресс-секретарь Путина сегодня сказал, что никакого перемирия не будет. Причем здесь Зеленский? Добрый вечер, я вас слушаю.
0: Добрый вечер. Наконец дождалась. Очень большая очередь к вам сегодня. Я просто хочу позвонить и сказать вам большое спасибо. Вы так все прекрасно объяснили. И для таких тугодумов вы им объяснили, прямо в рот вложили, что за кого надо голосовать, почему надо голосовать. Неужели люди настолько тупые? И что их окружает? И что будет окружать? Они до сих пор не могут понять истину. Необходимые истины, а вам огромное...
10: Окей, я вынужден прервать разговор, у меня горят все линии, дамы и господа, тем не менее, мое время истекло. Всем большое спасибо, всем, кто слушал, всем, кто присоединился к разговору. Ну, через неделю мы продолжим, может быть, этот разговор. Мне помогал сегодня Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание, дамы и господа. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
9: Моя Америка.
21: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5:10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
4: Факты, события, лица,
2: новости.
4: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
5: За пультом Павел Куклин. Здравствуйте. В Эр-Рияде вновь прогремели взрывы. Йеменские хуситы продолжают атаки ракетами и беспилотниками. Саудовские военные сообщают о перехватах, а Вашингтон рассматривает возможность участия в ответных ударах. Украина. Энергетическое перемирие под вопросом. Зеленский обвиняет Россию в продолжении ударов по энергетическим объектам, несмотря на инициативу Трампа о прекращении таких атак. Кремль пока не подтвердил окончательного соглашения. Международный валютный фонд предупреждает о долговом кризисе. Глава фонда Кристалина Георгиева призвала крупнейшие экономики сократить госдолги. Особое беспокойство вызывает задолженность США, превышающая 40 триллионов долларов. Ватикан сообщил о состоянии Папы Римского. Лев XIV провел спокойную ночь в больнице после операции на легком. Ранее Ватикан подтвердил онкологический диагноз понтифика. За состоянием главы католической церкви следит весь мир. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
4: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.

0: Уважаемые жители районов Бенсонхёрст, Грейвсенд, Боропарк, Бэйрич, Сансет-Парк и Кенсингтон. Во вторник, 3 ноября, я, Ари Каган, очень прошу вас поддержать кандидатуру сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от Республиканской и Консервативной партии. Сенатор Стивен Чен, главным советником которого я работаю, настоящий американский герой, который служил в морской пехоте и в департаменте полиции. Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17-го округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. Paid for by Chen 26.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru. Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
6: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044. Мария!
3: Дэвид Зон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.

Информационное вещание. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Телеканал Fox News отмечает 30 лет. Канал, в успех которого в 96-м году почти никто не верил, уже четверть века остается самым рейтинговым новостным каналом Америки. И к юбилею его отрыв от конкурентов стал самым большим за всю историю. За эти годы Fox News подарил телевидению бегущую строку, вырастил звезд вроде Билла О'Райли, Шона Хеннити и Такера Карлсона, пережил громкие скандалы и многомиллионные иски, а его бывшие ведущие сегодня занимают посты в правительстве. В нашем специальном выпуске вспомним, как Руперт Мёрдок и Роджер Айлс создавали канал, что происходило в его эфире 11 сентября 2001 года, и почему Fox News до сих пор остается самым влиятельным и самым спорным телеканалом страны. Канал вышел в эфир 7 октября 1996 года, и к юбилею он подошел с самым большим отрывом от конкурентов за всю историю. В прайм-тайм Fox News смотрят в среднем 2 миллиона 650 тысяч человек. У ближайшего соперника канала MS Now, бывшего MSNBC, около 915 тысяч. У CNN 573 тысячи. С начала года Fox обгоняет обоих конкурентов вместе взятых и по дневному, и по вечернему эфиру. Президент канала Джей Уоллес говорит, что первый большой рывок аудитории произошел после терактов 11 сентября, а самым рекордным по приросту зрителей стал 2020 год. В юбилейный вечер ведущий Шон Хеннити, который работает на канале с первого дня, не сдержал слез. Он показал нарезку лучших моментов своей карьеры и поблагодарил зрителей за то, что 30 лет они каждый вечер впускают Fox News в свои дома. Когда Fox News запускался, в его успех мало кто верил. В 96 году кабельные новости в Америке фактически принадлежали CNN, а MSNBC стартовал всего за несколько месяцев до этого. Многие в индустрии считали, что третьему новостному каналу просто нет места. Медиамагнат Руперт Мёрдок опирался на опыт своего британского канала Sky News и пошел против правил рынка. Обычно кабельные операторы платят каналам за право их транслировать, а Мёрдок сам платил операторам, чтобы те включили Fox News в свои пакеты. На старте канал был доступен примерно в 10-17 миллионах домов. Долгое время его не показывали даже в Нью-Йорке, где находилась сама редакция. Доступ к нью-йоркским зрителям пришлось буквально выбивать у компании Time Warner. В первых эфирах работали Нил Кавута и Тони Сноу, а новости поначалу выходили короткими блоками, которые повторялись в течение дня. Эту дорогостоящую ставку тогда называли авантюрой. Архитектором Fox News стал Роджер Айлс, человек из политики, а не из журналистики. В 1968 году он помог Ричарду Никсону выиграть президентские выборы, научив его работать на телевидении. Позже он был медиаконсультантом Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. До прихода к Мёрдоку Айлс руководил деловым каналом CNBC. Мёрдок поручил ему построить новостной канал с нуля, и Айлс уложился меньше, чем за год. Его рецепт был прост – яркая картинка, быстрый темп, харизматичные ведущие и ставка на зрителя, который считал остальные телесети слишком либеральными. Над CNN Айлс открыто насмехался и называл его телесетью Клинтона. 20 лет именно он решал, кто появится в эфире Fox News, о чем и каким тоном будут там говорить. Даже критики признают, что Айлс изменил не только американское телевидение, но и американскую политику. Свою аудиторию Fox News завоевал во многом слоганами «Честно и сбалансированно» и «Мы сообщаем, вы решаете». С первых дней канал представлял себя как альтернативу мейнстримным медиа, которые, по мнению его создателей, давно сместились влево. Для миллионов консервативных американцев это прозвучало как обещание, что их наконец услышат. Критики отвечали, что ни о каком балансе речи нет, и канал открыто играет за республиканцев. В 2017 году, уже после ухода Айлса, от старого девиза отказались. Новый слоган «Самый популярный, самый надежный». При этом у Fox есть и программы, которые высоко ценят даже оппоненты. Например, специальный репортаж Бретта Байера и воскресная политическая программа Fox News Sunday, которой в этом году тоже исполнилось 30 лет. С
Спор о том, чем на самом деле является Fox News, новостным каналом или политической силой, не утихает до сих пор. Главным испытанием для молодого канала стало 11 сентября 2001 года. В тот день Fox News сделал то, что навсегда изменило облик телевизионных новостей. В 10 часов 49 минут утра внизу экрана побежала строка с последними новостями. Новостей было так много, что они не помещались в эфир. CNN запустил свою бегущую строку через 22 минуты, следом подключился MSNBC. С тех пор бегущая строка стала стандартом для всех новостных каналов мира. Fox работал в эфире без рекламы, и, как вспоминает ведущий Стив Дуси, зрители, которые переключались с других каналов во время рекламных пауз, оставались на Fox. Ведущие стали появляться в кадре со значками американского флага на лацканах, а тон канала стал откровенно патриотическим. Сам Айлс в те дни передал через советника Белого дома Карла Роува свои рекомендации президенту Бушу, как реагировать на атаку. Когда об этом стало известно, конкуренты обвинили Fox в том, что канал перестал быть просто наблюдателем. Одна из самых обсуждаемых историй о Fox News и 11 сентября – история о кадрах людей, которые прыгали из горящих башен Всемирного торгового центра. В сериале «Самый громкий голос», где Роджера Айлса играет Рассел Кроу, именно Айлс решает показать эти кадры, чтобы американцы увидели весь ужас трагедии. Создатели сериала признавались, что сами долго спорили, как подать эту сцену. Но сюжет о приказе Айлса – художественный вымысел. В то утро падающих людей в прямом эфире видели зрители разных телеканалов. После этого крупные американские телесети в основном отказались от повторов, посчитав такие кадры недопустимыми. Журналисты, проверявшие сериал, пишут, что у Fox News эти съемки появились только в 2002 году. Символом той трагедии стал не телевизионный кадр, а снимок фотографа агентства Associated Press Ричарда Дрю «Падающий человек». На следующий день его опубликовали газеты по всей стране, и споры о том, имели ли они на это право, идут до сих пор. После 11 сентября рейтинги Fox News пошли резко вверх. В январе 2002 года канал впервые обогнал CNN по итогам целого месяца. 656 тысяч зрителей в среднем за день против 596 тысяч у конкурента. За год аудитория Fox выросла более чем вдвое. Главной силой канала был вечерний эфир, который возглавлял Билл О'Райли. Между каналами шла настоящая война за ведущих. CNN переманил у Fox Паулу Зан, а Fox в ответ увел у CNN Грету Ван Састерен. С тех пор Fox News больше ни разу не уступил первое место. Это почти четверть века лидерства среди кабельных новостей. Рекорд, которого нет ни у одного конкурента. Особенно заметен отрыв в дни больших политических событий. На выборы, дебаты и инаугурации миллионы американцев включают именно Fox News. Одна из самых скандальных страниц в истории телеканала – ночь президентских выборов 2000 года. В 2 часа 16 минут ночи Fox News первым объявил, что во Флориде, а значит и во всей стране, победил Джордж Буш-младший. Через несколько минут то же самое сообщили CBS, ABC, NBC и CNN. Вице-президент Альберт Гор даже успел позвонить Бушу и признать поражение. Позже выяснилось, что прогноз подготовил руководитель отдела прогнозов Fox Джон Эллис, двоюродный брат Буша. Той ночью он созванивался и с самим кандидатом, и с его братом, губернатором Флориды Джебом Бушем. Через пару часов телесети отозвали прогноз, разрыв во Флориде оказался мизерным, и Гор забрал свое признание обратно. По итогам официального подсчета Буш опередил его всего на 537 голосов из почти 6 миллионов. Пересчет растянулся больше, чем на месяц, и закончился только решением Верховного суда США в декабре. Критики до сих пор считают, что поспешный прогноз Fox задал тон всей этой борьбе. Почти 20 лет главным лицом Fox News был Билл О'Райли. Его вечерняя программа вышла в эфир в год запуска канала, а с 1998 года называлась «Фактор О'Райли». Годами она оставалась самой рейтинговой программой на кабельном телевидении. Еще в начале 2017 года ее смотрели в среднем 4 миллиона человек. О'Райли прославился напором. Он перебивал гостей, спорил с ними, не стеснялся резкости и называл свою студию «зоной без болтовни».
Многие зрители включали «Фокс» только ради него. Карьера оборвалась весной 2017 года. Газета «Нью-Йорк Таймс» рассказала, что Орайли и Фокс выплатили миллионы долларов женщинам, которые обвиняли ведущего в домогательствах. Крупные рекламодатели один за другим стали уходить из его программы, и в апреле канал расстался со своей главной звездой. Шон Хеннити, один из немногих ветеранов, кто работает на Fox News все 30 лет, он вышел в эфир в первый же день вещания в паре с либералом Аланом Колмсом. Их программа «Хеннити и Колмс», где консерватор и либерал спорили в прямом эфире, шла больше 12 лет. И в 2002 году впервые обошла по рейтингам легендарное шоу Ларри Кинга на CNN. В январе 2009 года Колмс ушел, и у Хеннити появилась собственная программа. Она до сих пор в числе самых популярных на кабельном телевидении. Хеннити – один из самых влиятельных консервативных голосов страны и давний союзник Дональда Трампа. В юбилейный вечер он признался, что канал изменил его жизнь и поблагодарил зрителей за 3 десятилетия верности. Самым громким именем Fox News последнего десятилетия был Такер Карлсон. В 2016 году он получил собственное вечернее шоу, а после ухода Билла О'Райли занял место главной звезды прайм-тайма. Карлсон задавал повестку для консервативного электората и спорил не только с демократами, но и с республиканским истеблишментом. 24 декабря 2023 года Fox объявил, что расстается с ним. Это случилось почти через неделю после того, как канал урегулировал многомиллионный иск компании Dominion. В материалах того дела всплыли личные сообщения Карлсона, в которых он резко отзывался о Трампе, хотя в эфире его поддерживал. Причины расставания канал так и не объяснил. В тот день Fox потерял на бирже почти 700 миллионов долларов капитализации. Сам Карлсон ушел в интернет и продолжает вещать самостоятельно. В августе 2015 года Fox News провел первые республиканские дебаты той предвыборной кампании. Руководство канала до сих пор называет их одним из поворотных моментов своей истории. Ведущая Меган Келли спросила Дональда Трампа о его оскорбительных высказываниях в адрес женщин. Трамп после эфира публично обрушился на ведущую, и конфликт кандидата с крупнейшим консервативным каналом несколько месяцев не сходил с первых полос. Дебаты собрали рекордную для кабельного телевидения аудиторию. В январе 2017 года Келли ушла на NBC, позже Fox покинули и другие известные журналисты, ведущий дневных новостей Шепард Смит в 2019 году и ведущий Fox News Sunday Крис Уоллес в 2021. Оба давали понять, что на канале стало слишком мало новостей и слишком много мнений. Летом 2016 года создатель Fox News оказался в центре крупнейшего скандала в истории.

движения Me Too. В мае 2017 года Айлс скончался в возрасте 77 лет. Эта история легла в основу фильма «Скандал» с Шарлиз Терон и Николь Кидман, а также сериала «Самый громкий голос». Выборы 2020 года стали для Fox News одновременно звездным часом и самым дорогим провалом. В ночь голосования канал первым отдал Аризону Джо Байдену. Штаб Трампа был в ярости, а часть зрителей в знак протеста переключилась на конкурентов. Пытаясь вернуть аудиторию, Fox стал выпускать в эфир заявление о том, что машины для голосования компании Dominion якобы украли победу у Трампа. В марте 2021 года Dominion подала на Fox иск о клевете на 1 миллиард 600 миллионов долларов. Суд признал утверждения о фальсификациях ложными. В апреле 2023 года, буквально накануне начала процесса, Fox пошел на мировое соглашение и выплатил 787,5 миллионов долларов. Это одна из крупнейших выплат по делу о клевете в истории США. В заявлении канал признал решение суда, но извиняться в эфире не стал. Сегодня Fox News не только телеканал, но и кузница кадров для Белого дома. Бывший соведущий выходного утреннего шоу Fox and Friends Пит Хексет возглавил Пентагон и стал министром войны. Бывший соведущий программы на деловом канале Fox Business Шон Даффи стал министром транспорта, а его жена, кстати, Рэйчел Кампас Даффи, по-прежнему работает на Fox. Бывший пресс-секретарь Белого дома Келли Маккинени теперь сама ведет на канале программу «Суббота в Америке». Fox уверенно осваивает интернет. В первом квартале этого года его ролики на YouTube набрали рекордные 1,5 миллиарда просмотров. Руководство говорит, что главная задача на ближайшие годы – сделать контент канала доступным везде, где есть зритель. На этом у меня все. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с «Постскриптумом», а мы увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.

0: Факты, события, лица.
1: Новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: Америка ожидает новых данных об инфляции. Сегодня публикуется сентябрьский индекс потребительских цен. Экономисты прогнозируют годовую инфляцию около 3,6%. Основная причина ускорения роста цен – подорожание бензина и продовольствия. Трамп активизирует предвыборную кампанию. Вчера он прибыл на Аляску. Прямо на сцене он подписал помилование для двух аляскинских дизельных механиков. В 2022 году они признали вину в демонтаже систем контроля выбросов минимум на 37 дизельных автомобилях. Трамп предупредил, что в бюллетене есть однофамилец сенатора Дэна Салливана и призвал голосовать за настоящего Дэна Салливана. Трамп также заявил, что Тайвань согласится закупать 30% газа с планируемого аляскинского газопровода и инвестировать более 4 миллиардов долларов. Но Тайвань это пока не подтвердил. Трамп пообещал, что война с Ираном закончится очень скоро и цены рухнут. Сегодня у Трампа еще два митинга в Аризоне и в Монтане. Демократам не гарантирована победа в Конгрессе. Несмотря на снижение популярности Трампа и недовольство избирателей стоимостью жизни, аналитики предупреждают, масштабный успех демократов на ноябрьских выборах далеко не предрешен. Экономический парадокс Америки. Стремительное развитие искусственного интеллекта способствует росту фондового рынка и благосостояние инвесторов. Однако основная выгода достается состоятельным американцам, тогда как миллионы семей продолжают испытывать давление высоких цен. Об этом сообщает Рейтер.
0: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
3: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность

0: есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
6: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
7: Маленькому черному платью 100 лет. В октябре 1926 года в американской версии журнала Vogue был опубликован рисунок дневного платья из черного крепдышина, созданного Коко Шанель. В подписи к рисунку говорилось, что это платье будет носить весь мир. Предсказание сбылось. Платье выглядело почти вызывающе просто. Прямой свободный силуэт, заниженная талия, узкие длинные рукава, длина до середины икры и минимум отделки. Vogue сравнил новинку с автомобилем Ford модели T, традиционным цветом которого был ярко-черный. Такое платье удачно совпало с потребностями той эпохи. Это было время между окончанием Первой мировой и надвигающейся Второй. В Америке царила эпоха ар-деко, эпоха контрастов и противоречий. С одной стороны – роскоши и небоскребы, с другой – безработица и Великая депрессия. Противоречия отразились и в промышленности, и в культуре. Изменилась роль женщин. Они стали более активны, сочетая интеллектуальную работу с ночными развлечениями, спортом, управлением автомобилем. Всему этому хорошо соответствовала легко трансформируемая за счет бижутерии Little Black Dress. Ну и, конечно, сыграла немалую роль настойчивость, с какой Шанель рекламировала его, и которую называли униформой для женщин с хорошим вкусом. Позаимствовав идею из униформы французских продавщиц, Шанель предложила женщине отказаться от жеманства и сосредоточиться на внутреннем содержании. В своей одежде она учила женщин взрослеть и становиться похожими на мужчин в их лучших проявлениях. Как говаривала великая мадемуазель, благодаря мне бедные девушки могут разгуливать как миллионерши. Для певицы и актрисы Эдит Пиаф, знаковой фигуры французского шансона, маленькое черное платье было сценической униформой. К ее первому выступлению в знаменитом парижском мюзик-холле «Бобино» В 1937-м наставник, возлюбленный и автор ее песен Раймон Ассо выбрал для нее простое короткое черное платье и лично обсуждал с костюмером Маринет Мускес его ткань и крой. Благодаря черному фону внимание зрителей должно было концентрироваться на лице и голосе. В фондах Национальной библиотеки Франции хранятся три черных платья Пиаф. Одно, платье, которое певица считала своим талисманом, его создал кутюрье Жак Эйм. Именно в нем Пиаф вышла на сцену Олимпии в декабре 60-го. Второе, предназначенное для выступлений в Нью-Йоркском Карнеги-Холле, было немного длиннее. Это было связано с необходимостью учитывать вкусы американской публики, более консервативной, чем французская. В третьем платье крой рукава был таким, чтобы скрыть последствия перелома руки после автоаварии, в которую Пиаф попала в 51-м. В 1959 году на экраны вышел фильм «Роже Вадима. Опасные связи». Режиссер перенес действие романа Шаберло де Лакло из 18 века в современную Францию. Жанна Муро исполнила в картине роль Жюльетты де Мартей, сексуально раскрепощенной независимой женщины. В «Опасных связях» Муро появляется в маленьком черном платье от Шанель с открытым декольте и подчеркнутой талией. В других сценах она дополняла платье многорядным жемчужным ожерельем, серьгами и браслетом. Кроме того, в фильме на Муро были твидовые костюмы. Сотрудничество актрисы с модным домом началось до «Опасных связей». Она носила вещи Шанель в фильме «Луи Мале. Любовники», после чего сблизилась с Габриэль Шанель. Она бывала в бутике на Рю Камбон, вела с хозяйкой модного дома беседы о литературе. Для своих ролей Муро сама выбирала наряды, и «Опасные связи» не исключение. 29 июня 1994 года леди Диана должна была посетить прием журнала «Vanity Fair» в лондонской Serpentine Gallery. Тот же день по телевидению был показан документальный фильм, в котором ее муж, принц Чарльз, впервые публично признавал, что был неверен жене после того, как их брак, по его словам, стал трещать по швам. Диана собиралась пойти на прием в другом наряде, но в последний момент выбрала черное платье греческого дизайнера Кристины Стамбулиан, купленное 3 годами ранее, прежде казавшееся ей слишком смелым. Ее стилистка Анна Харви позднее вспоминала, что в тот вечер Диана хотела выглядеть на миллион. Платье было выполнено из черного шелкового крепа, открытые плечи, драпированный лиф, асимметричная облегающая юбка из шифона. Диана дополнила наряд туфлями Манола Бланик и жемчужным чокером с крупным сапфиром. Название «Платье мести» придумали журналисты. Сама принцесса так его не называла. Обсуждение измен Чарльза совпало с появлением на первых полосах газет фото Дианы в непривычно коротком и открытом черном платье. Черное платье героини шпионской комедии Ива Робера «Высокий блондин в черном ботинке» возникло почти по инициативе самой актрисы. На работу над ролью контрразведчицы Кристин ей отвели всего 8 съемочных дней. Дарк решила, что персонаж должен запомниться хотя бы внешне. Она обратилась к своему другу, модельеру Гиларошу, с просьбой придумать провокационное платье с максимально глубоким вырезом на спине. Спереди платье почти аскетично. Зато сзади вырез начинался у плеч и опускался почти до ягодиц. Оригинал был сшит из шелкового крепа и тафты. Когда Кристин принимает Франсуа Перена, героя Пьера Ришара, у себя дома, сначала он видит закрытый черный наряд, а затем героиня поворачивается к нему спиной. Удивительно, но даже пуританская советская цензура не вырезала эту сцену из прокатной версии фильма. В 94-м актриса передала легендарное платье Парижскому музею декоративного искусства. Ну что ж, маленькое черное платье и в 20-е годы, и в наши дни продолжает носить весь мир, как и обещал журнал Vogue 100 лет тому назад.
8: Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США. По словам Трампа, 300 тысяч тонн поступят немедленно, еще 500 тысяч в ноябре, затем 1 миллион, а после еще 3 миллиона тонн. Для этого Вашингтону пришлось смягчить санкции. Министерство финансов США выдало лицензию, которая до апреля следующего года разрешает продавать российский дизель на мировом рынке. Трамп поблагодарил Путина и назвал соглашение большой сделкой. В Кремле уверяют, что от нее выиграет вся мировая экономика. Выяснилась и любопытная деталь. Первый танкер с российским топливом «Минерва-Зен» вышел из Петербурга еще 22 сентября, за 17 дней до того, как Трамп объявил о сделке, и к выходным уже подходил к восточному побережью США. То есть договаривались заранее, а публике сообщили в пятницу вечером. Цены при этом не упали, а выросли. В понедельник средняя цена дизеля составляла за галлон $6.26, почти на 80% больше, чем в начале года. Вчера Трамп оправдывался перед журналистами. Он заявил, что Америка сама добывает много нефти и могла бы ограничить экспорт, оставив все себе. Но, по его словам, эта сделка не для меня, а для всего остального мира. Это цитата. И сделана она ради американских фермеров и скотоводов. Президент назвал ее правильным выбором для американского народа. В Вашингтоне договоренность вызвала волну критики, и не только со стороны демократов. Лидеры демократов в Сенате Чак Шумер, Джин Шейхен и Элизабет Уоррен обвинили Трампа в предательстве Украины и европейских союзников. По их словам, цены на бензин и дизель выросли из-за войны с Ираном, которую начал сам Трамп, а теперь он пытается исправить ошибку за счет договоренностей с Кремлем. В воскресенье совместным заявлением выступили еще 7 сенаторов, 4 из них республиканцы. Они потребовали немедленно развернуть курс и напомнили, что Конгресс еще в 2022 году запретил ввоз российских энергоносителей, чтобы американские доллары не финансировали войну против Украины. Сенаторы подчеркивают, администрация не проконсультировалась с Конгрессом и не представила обоснования, как того требует закон. Сенатор Ричард Блюменталь, один из авторов недавнего санкционного закона, потребовал расторгнуть сделку и предупредил американские компании, что Конгресс следит за ними. Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон назвал политику президента в отношении России и Украины провалом, а его коллега Майкл Маккол сказал, что понимает желание снизить цены на топливо, но опасается, что снятие санкций будет финансировать российскую войну. Республиканец из Пенсильвании Брайан Фицпатрик внесет в Палату представителей законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Он назвал его законом Рональда Рейгана о мире через силу. Чтобы вынести документ на голосование в обход спикера, нужно собрать подписи 218 конгрессменов. Дон Бейкон уже согласился подписаться, а Фицпатрик уверяет, что закон примут подавляющим большинством, хотя времени мало, полномочия нынешнего состава Конгресса истекают в январе. Аналитики нефтяного рынка оценивают сделку скептически. По их подсчетам, обещанные объемы – это около 125 тысяч баррелей в сутки, примерно в 10 раз меньше, чем Россия экспортирует в обычное время. Первая партия в 300 тысяч тонн – это чуть больше 2 миллионов баррелей, меньше, чем Америка расходует за один день. Эксперты обращают внимание, что Трамп называет цифры в тоннах, а не в баррелях, потому что так они звучат внушительнее. Параллельно президент перешел в наступление на Киев. В субботу он раскритиковал Владимира Зеленского за удары по российским нефтезаводам и заявил, что Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что это решают украинцы, и предложил встречные условия. Пусть Москва согласится на 60 дней полного прекращения огня, и выборы будут организованы. Вчера Кремль эту идею отверг. Дмитрий Песков заявил, что перемирие Киеву нужно не для выборов, а чтобы восстановить силы и продолжить войну, но добавил, что Путин готов приказать не наносить удары в сам день голосования, именно в этот день. В воскресенье Трамп объявил, что между Россией и Украиной немедленно вступает в силу так называемое энергетическое перемирие. Ни Москва, ни Киев этого не подтвердили, а Зеленский сказал, что узнал об этом из новостей. Сам Зеленский назвал дизельную сделку абсолютно ужасной, а высокопоставленный украинский чиновник сообщил газете Financial Times, что удары беспилотников по российским нефтезаводам продолжатся. Отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского опустились до самой низкой точки со времен их ссоры в овальном кабинете в феврале прошлого года. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal, а издание Axios называет происходящее серьезным кризисом. Поводом стали слова Трампа о том, что Украине пора выбрать нового президента, способного заключать сделки. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американские и мировые рынки. Трамп заявил, что предупреждал Зеленского не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это ведет к росту цен на топливо, в том числе в Америке. Но Киев продолжает атаки. Зеленский назвал разрешение на продажу российского дизеля очевидной слабостью и инвестицией в войну. По его словам, удары по российским заводам прекратятся, только если Россия перестанет бить по украинской энергетике. Как пишет журналист «Политика» Пауль Ронсхаймер, слова Трампа шокировали Киев. Больше всего там опасаются, что Вашингтон снова прекратит обмен разведданными, как это было уже после ссоры в овальном кабинете. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил в поддержку Зеленского, заявив, что именно украинский народ решает, кто руководит страной. На стороне Киева выступила Эстония. Премьер-министр Кристен Михал назвал сделку Трампа с Путиным большой ошибкой и предложил европейским странам вложить больше средств, чтобы Украина могла и дальше бить по российским нефтезаводам. А вот Илон Маск, чья компания обеспечивает украинскую армию спутниковой связью Starlink, поддержал Трампа, написав, что Зеленский зашел слишком далеко и Украине нужен новый лидер. Тем временем стало известно, что Вашингтон предлагал Москве сразу три экономических стимула в обмен на частичное прекращение огня на море или в энергетике. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров. Во-первых, речь шла о разморозке миллиардов долларов российских активов, заблокированных на Западе. Причем, по данным газеты, эти деньги Россия могла получить авансом еще до вступления перемирия в силу. Во-вторых, американская сторона вернулась к плану продажи зарубежных активов компании «Лукойл». Покупать их должна была группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых брат президента Объединенных Арабских Эмиратов, бывший совладелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боули и катарская семья «Аль-Хаят». Все они связаны с семьями Трампа и спецпосланника Стива Уиткофа. Вопрос о продаже активов «Лукойла» Путин лично поднял на встрече с Уиткофом и Джаредом Кушнером в Москве в начале сентября. Третий стимул касался союзника Кремля Белоруссии, который предлагали разрешить снова экспортировать калийные удобрения. На каком этапе сейчас эти переговоры неизвестно, но украинские чиновники были поражены тем, насколько далеко зашли американские переговорщики в своих предложениях Москве. Киев не отвергал их напрямую, но требовал четких гарантий. Например, чтобы Украина получала из замороженных российских активов столько же, сколько и Россия, а при любом нарушении перемирия дополнительную военную помощь от США. Ну а пока администрация Трампа грозит перекрыть Украине поставки американского оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет газета Financial Times. Речь идет о программе, по которой европейские союзники закупают в США оружие для Украины. Сейчас это один из главных каналов военной помощи Киеву. По данным газеты, представители Пентагона обзванивают украинских и европейских чиновников. Один из собеседников Financial Times рассказал, что американцы звонят в Киев и буквально всем в Европе. Среди тех, с кем связывались, например, назван военный советник Зеленского Павел Палиса. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда в Гааге. Раньше Вашингтон наказывал отдельных судей и прокуроров, теперь удар нанесен по самому суду. Замораживаются все его активы в США, а американские компании и граждане, которые с ним сотрудничают, должны свернуть эту работу. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп никогда не позволит этому суду преследовать американцев. По его словам, санкции вступят в силу не сразу, чтобы у суда и стран, которые его поддерживают, было время учесть претензии Вашингтона. Администрация недовольна прежним расследованием суда в отношении американских военных в Афганистане, а также ордерами на арест израильских руководителей, в том числе премьер-министра Беньямина Нетаньяху. В самом суде санкции осудили и заявили, что расследование продолжится. Решение было объявлено всего через несколько часов после того, как Нобелевскую премию мира получила южноафриканский юрист Нави Пилей, бывшая судья этого суда. Министерство юстиции Трампа начало антимонопольное расследование против крупнейших американских телеканалов. Ведомство запросило у ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News внутреннюю переписку и другие документы, связанные с работой так называемого президентского пула. Это система, при которой телеканалы по очереди снимают президента и бесплатно делятся материалами с другими СМИ. Поводом стали события прошлого месяца, тогда Трамп запретил журналистам CNN, MS Now и издания «Политика» работать в Белом доме, обвинив их в распространении лжи о своей команде. В знак протеста телеканалы на несколько дней прекратили работу пула. Теперь в Министерстве юстиции считают, что такой коллективный бойкот со стороны конкурирующих компаний может нарушать федеральный закон, запрещающий сговор и монополистические практики. В ведомстве уточнили, что пока лишь выясняют, было ли нарушение, доступ в Белый дом этим трем СМИ позже вернули по решению суда. Сами издания подали иск против администрации, заявив, что запрет нарушал гарантированную Конституцией свободу прессы. Это не первый конфликт Белого дома с журналистами. В феврале прошлого года администрация Трампа забрала под свой контроль формирование президентского пула, которым больше 100 лет занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома. Тогда же агентство Associated Press ограничили доступ в овальный кабинет и на борт президентского самолета за то, что оно продолжало называть Мексиканский залив мексиканским, а не американским. Агентство подало в суд, и это дело до сих пор не закрыто. Меньше чем за месяц до промежуточных выборов ведомство, которое следит за финансированием избирательных кампаний в США, фактически парализовано. В Федеральной избирательной комиссии осталось всего 2 члена из 6, а для принятия решений нужны минимум 4. После того, как в начале октября в отставку ушел последний республиканец, впервые за 50 с лишним лет в комиссии остались представители только одной партии, двое демократов. Кворума у комиссии нет с мая прошлого года, одни члены ушли на другие должности, еще одну Трамп уволил. В феврале президент выдвинул 2 кандидатов-республиканцев, но Сенат до сих пор их не утвердил. Все это время комиссия не может проводить проверки, штрафовать нарушителей и вести судебные дела. Число нерассмотренных жалоб за год удвоилось и превысило 300. Последствия видны уже сейчас. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер собирается подать жалобу на самого Трампа. Речь идет о рекламной кампании администрации, на которую потратили около 20 миллионов долларов из бюджета Министерства внутренней безопасности. После критики Трамп заявил, что дальше рекламу оплатит связанный с ним политический фонд «МАГА». По закону такие фонды должны быть независимы от политиков, и Шумер считает, что слова президента говорят об обратном. Однако без кворума комиссия не сможет даже рассмотреть эту жалобу. Йеменские повстанцы-хуситы снова атаковали главный аэропорт Саудовской Аравии в Риаде. По данным саудовских властей, погиб гражданин Пакистана, еще по меньшей мере 11 человек ранены. Удар пришелся на терминалы внутренних рейсов, там вспыхнул пожар. Это уже 4-я атака на аэропорт за 5 дней. Он закрыт с субботы, когда ракетный удар убил 13 человек и ранил больше 300. Это самое кровопролитное нападение на страны Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана. В тот же день под обстрел попали еще один международный аэропорт на востоке страны и 2 объекта нефтяной компании «Сауди Арамко». Один из пассажиров рассказал агентству Reuters, что снаряд упал на взлетную полосу рядом с самолетами. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных действий и предупредили авиакомпании держаться от него подальше. Повстанцы, которых поддерживает Иран, резко усилили атаки на Саудовскую Аравию с начала сентября. Одновременно они наступают в самом Йемене и уже взяли под контроль часть побережья у пролива, через который проходит один из главных морских торговых путей мира. Для судов из Саудовской Аравии хуситы этот пролив закрыли, что уже сказывается на мировых ценах на энергоносители. Американка Криста Пайк, пережившая собственную казнь, вернулась в тюрьму. 50-летнюю женщину выписали из больницы и перевели обратно в женскую тюрьму штата Теннесси, где она провела последние 30 лет. Адвокаты говорят, что Пайк благодарна врачам и спасателям и продолжает получать медицинскую помощь уже за решеткой. Напомню, Пайк приговорили к смертной казни еще в 1996 году за убийство, которое она совершила вместе со своим тогдашним бойфрендом. Приговор должны были привести в исполнение 30 сентября, и она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за 200 лет. Однако Пайк выжила после двух смертельных инъекций и несколько дней находилась в больнице без сознания. В себя она пришла лишь 6 октября. По мнению медицинских экспертов, сотрудники тюрьмы неправильно установили катетеры, и препарат для казни попадал не в вену, а скапливался в тканях. Что теперь будет с приговором, пока неизвестно. Американские военные впервые более чем за 60 лет приведут в исполнение смертный приговор, и казнь, по словам министра войны Пита Хексета, будет публичной. Бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт Худ в Техасе, расстреляют 3 декабря. В Пентагоне подтвердили, что казнь покажут в прямом эфире. Хексет заявил, что Хасана расстреляет взвод солдат прямо на базе Форт Худ. По его словам, это было нападение радикального исламиста в военной форме, и люди должны видеть, что за такие преступления следует суровое наказание. Хасан открыл огонь в медпункте базы в ноябре 2009 года. 13 человек погибли, еще несколько десятков были ранены. Следствие установило, что перед нападением он переписывался с радикальным проповедником Анваром аль-Авлаки, которого позже уничтожил американский беспилотник. В 2013 году военный суд приговорил Хасана к смерти. В прошлом году он исчерпал все возможности для обжалования, и на этой неделе Трамп утвердил приговор. Администрация Трампа добивается более широкого применения расстрела, чтобы ускорить исполнение смертных приговоров. Сейчас такой способ казни разрешен только в 5 штатах, в том числе в Юте, Оклахоме и Южной Каролине. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
0: Дэвидсон Радио.
9: Слушать подано.
7: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле. Координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
10: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход...
0: В Нью-Йорке час ночи.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
12: Сроки. Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов. Порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прахин.
17: Опыт.
18: Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. Сторонники экс-вице-президента Камалы Харрис проявляют больше энтузиазма перед промежуточными выборами, чем избиратели президента Трампа. Об этом свидетельствует опрос. Среди тех, кто голосовал за Харрис в 2024 году, 48% заявили, что очень заинтересованы в участии в выборах 3 ноября. Среди сторонников Трампа таких оказалось 30%. Опрос также выявил изменения среди мужчин. Если в 2024 они преимущественно поддержали Трампа, то сейчас в гипотетическом голосовании за кандидата в Конгресс демократы опережают республиканцев среди мужчин на 4% пункта, 43 против 39%. Одобряют деятельность Трампа на посту президента 32% опрошенных, это минимальный показатель. Главными проблемами для электората остаются стоимость жизни, демократические ценности и иммиграция. При этом республиканцы сохраняют небольшое преимущество среди американцев в возрасте 50+. Бывший пресс-секретарь Белого дома начнет работать на Fox News с 1 ноября. 29-летняя Кэролайн Левит будет появляться в разных программах и комментировать политику. Левит ушла из администрации Трампа в августе. Она жаловалась, что работа пресс-секретаря не оставляла ей времени на двух маленьких детей. Левит занимала эту должность с января прошлого года и стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. До этого она представляла комитет МАГА и участвовала в президентской кампании 2024 года. С редакцией Fox News Левит тоже знакома давно. Во время выборов 2016 года она проходила там стажировку. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Уважаемые жители районов Бенсонхёрст, Грейвсенд, Боропарк, Бэй-Рич, Сансет-Парк и Кенсингтон. Во вторник, 3 ноября, я, Ари Каган, очень прошу вас поддержать кандидатуру сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от Республиканской и Консервативной партии. Сенатор Стивен Чен, главным советником которого я работаю, настоящий американский герой, который служил в морской пехоте и в департаменте полиции. Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17-го округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. By Chen 26.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

Ой, вчера слушала весь день и сегодня продолжу слушать Хулио Иглесиаса. Салют, народ! С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, сладострастный, сладкоголосый Хулио Иглесиас в нашем эфире поет для всех испаноязычных жителей нашей страны и не только испаноязычных. Начинаем удивительный вопрос с пожеланий хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Как говорится, у кого что болит, тот о том и распевает. И вот для начала хочу задать вам вопрос, на который можно ответить при желании. 718-303-9090 – это наш номер телефона для желающих ответить. Расскажите-ка мне, пожалуйста, как, по-вашему, называется убеждение, что собственная нация, культура или страна по своей природе превосходит остальные. Есть такое понимание. Я нашла ответ вообще на очень много больших глобальных вопросов на примере очень маленького пространства. Сейчас это все очень актуально для меня, я вам расскажу. Но сначала вопрос, который требует ответа. Как называется убеждение, что собственная нация, культура или страна по своей природе превосходит остальные? Этому всему вышеперечисленному есть определенное название. И вы его очень хорошо знать должны на 100%. Потому что все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Ответ на этот вопрос я не вижу, несмотря на то, что я объявила номер телефона для тех, кто его подзабыл, 718-303-9090. Называется это все вышеперечисленное «национальный шовинизм». Вот, если такое превосходство обосновывается, там, скажем, могуществом государства и правом господствовать над другими народами, речь как раз может идти о великодержавном шовинизме, о котором еще так долго и упорно рассказывал известный политический деятель, которого звали Владимир Ильич Ленин. Вот, и если перечитывать классику, то, казалось бы, зачем нам Марк Твен и «Приключения Гекльберри Финна», зачем это? На самом деле очень нужно, потому что, по-моему, круче, чем Марк Твен высмеивал человеческое невежество, все эти расовые предрассудки и лицемерие общества в этом романе через «Приключения Гека и беглого раба Джима», то никогда не узнаешь об этих противоречиях между общественными предрассудками и личной нравственностью. Но между тем, никому, конечно, не пожелаешь, разве что самому главному неприятелю, ремонта, да? Вот. Причем здесь ремонт и великодержавный шовинизм? Это такое же громкое понятие, оно политическое, оно историческое, и мы его ищем в речах всех этих деятелей, всех политиканов, мы его рассматриваем во всяких международных конфликтах, у нас у самих есть имперские амбиции, мы и сами с усами разглагольствовать об исключительности той или иной нации. Но на самом деле, чтобы увидеть вот этот вот шовинизм, совершенно не обязательно включать новости и наблюдать, значит, за тем, что изучают в школе ваши дети и внуки. Вполне достаточно того, чтобы вас залили соседи. Вот просто, тупо. Вас заливают несколько раз в году. Наконец-то лендлорд вызывает мастеров, и они заходят к тебе в квартиру и говорят: будьте завтра дома во столько-то, мы будем проверять, где течет, в какой квартире. И вот представьте себе, обычная, значит, нью-йоркская квартира, старый дом, совсем старый, еще старше, чем я, обычный ремонт в маленькой квартире, одна спальня, значит, предполагается наличие нескольких рабочих, у них примерно одна и та же задача, и они примерно на равных у нашего лендлорда, то есть у них одинаковое положение.
несмотря на то, что сделаю лирическое отступление, какой там искусственный интеллект или что. Я потом выяснила, что у нашего сантехника, который выездной, у него в Рего-парке 3 билдинга, у него там коллекция каких-то мотоциклов, практически одноименцев с нашим президентом. Президентом нашим, я имею в виду президентом нашей корпорации, нашего радио. Вот, Харли Дэвидсон, да, у него... Ну, вид у него, конечно, я бы его, конечно, с удовольствием к дантисту Сафоновой отправила. Вот, ну, не суть. Короче, какое поразительное различие. Значит, наш сантехник и его товарищ, коренные такие американцы, мы их называем иногда таким словом «реднеки», потому что загоревшая шея загорелая. И классические они такие, они очень громкие, с матом, они такие самоуверенные, у них такие манеры гнусные. Пришли, не столько сделали, сколько обосрали, изничтожили вообще все. И вот это собственное превосходство над этими испаноязычными работниками. Они настолько демонстрировали, что они главнее... Они так орали, просто они нанесли такое количество грязи мне в квартиру, они раскидали инструменты, они мне повредили все шкафы. Короче, мне вообще казалось, что они преследуют одну единственную цель. Не то, чтобы починить мне что-то в квартире, а чтобы все вокруг, кто присутствовал, включая Алишера Беседера, чтобы они увидели масштаб их деятельности кипучей. И когда пришли испанские пацаны, они равные, повторяю, равные. У них равные профессиональные позиции. Они им не прислуга, они им деньги не платят. Они не люди второго сорта. Они такие же люди, такие же специалисты, которые пришли, значит, устранить поломку. Но вы бы видели и слышали, как вот эти два сантехника разговаривали с малярами, разговаривали с плотниками на повышенных тонах. Они указывали, они командовали, они все время раздражались, они говорили матом. И я на все это смотрела там из уголка на диване, так скрутилась и подумала, откуда вот это берется? Откуда эта уверенность, что вот право говорить по-английски без акцента дает автоматическое право распоряжаться людьми, для которых родным является другой язык. Я, конечно, понимаю, сейчас скажут, левацкие разговоры. Нет, это пример вот этой полярности на отдельно взятом микроскопическом участке. Значит, испанцы, испаноязычные, вошли в квартиру ко мне, они совершенно по-другому. Они вытерли обувь, во-первых, поздоровались. Они спросили, что можно подвинуть, подвинули. Они спокойно работали, тихо, уверенно. Я это почему Хулио Иглесиас, потому что я у них спросила, хотите музыку какую-то, я вам включу, да. Ой, спасибо большое, попросили Алексу, значит, Хулио Иглесиаса. Не матерились, ничего не раскидывали, четко, ясно, делали свое дело. А потом пришел наш пожилой китаец-маляр. И, ну, это была вообще демонстрация совсем другой культуры поведения. Он, прежде чем вообще что-то посмотреть, он принес с собой целлофан, какие-то настилки, какие-то подстилки. Он говорит, а почему мебель не закрыли? Я говорю, ну вот они уже здесь все, посмотрите, они здесь уничтожили, мне там работа еще на полгода. Вот, он спросил, когда он может прийти сегодня, сколько часов он может поработать, чтобы никаких неудобств не было, во сколько мне надо прийти с собакой. Когда он там сделал то, что ему нужно предварительно, там что-то залатал, какие-то дыры, потому что мне разбили просто все стены, какие только можно было. Этот китаец принес веник, принес тряпки, ведро.
Я даже не увидела, он помыл пол. Никакого героизма в этом не было, никакой демонстрации собственного величия. Этот человек просто с уважением относился и относится к своей работе, к чужому дому, и вообще с уважением и человеческим достоинством. И вот бытовая история вам, пожалуйста. Кто здесь проявил превосходство? Тем, кто орал громче всех, кто командовал, кто оставил после себя разруху, грязь и вообще все добрые слова, которыми я буду их вспоминать еще некоторое время, или те люди, которые пришли, выполнили свою работу, никого не унизили, никого не оскорбили. Они не превратили мою маленькую квартиру в стройплощадку. У меня квартира выглядела после этих сантехников, как будто туда упал какой-то, нет, не беспилотник, а снаряд времен Второй мировой войны. И вот я подумала, а вот же он на месте, на маленьком пространстве, вот этот великодержавный шовинизм. Он всегда существовал. Несмотря на то, что менялись государства, государственные деятели, каким-то образом изменялся язык, естественно, все время меняются исторические декорации, но всегда присутствовала вот эта иллюзия, мы принадлежим к великой нации или к великой державе, как будто бы вот эта принадлежность к великой державе делает тебя уже выше остальных или какой-либо нации. Но мне кажется, что достоинство человека, если человек сохраняет достоинство, он не будет сублимироваться через унижение кого-то другого. Он не будет орать для того, чтобы сказать, что я тут главный, потому что я ж супер такой монтёр какой-то. Ты покажи, что ты умеешь. Кто оставил грязь, вот эти вот хозяева этой страны, надменные, они оставили очень неприятное послевкусие. А другие ребята, которые поскромнее, не то что они... Нет, они не заискивали, они не смотрели мне в глаза с тем, что я им там дам каких-то денег сверху или угощу их чем-то. Нет, это были цивилизованные люди, которые не демонстрировали ни величие страны, ни свою принадлежность, я не знаю, какой паспорт у кого лежит в кармане. Но потому как они себя вели, переступив порог моего дома, я сразу поняла «ху из ху». Здесь можно родиться в самой великой стране, в самой процветающей, и остаться хамлом просто, невоспитанным, кошмарным. А можно приехать откуда-то, я не знаю, из Сомали, Гаити, откуда-то вообще из лесов Амазонии и выполнять самую примитивную работу, казалось бы, но демонстрировать такое достоинство, такую внутреннюю деликатность, уважение к другому человеку, который не встретить у этих разбалованных американцев порой, которые сидят наверху там в больших у себя кабинетах. И... Ну, вы знаете, меня настолько это поразило, что сегодня даже, когда я хожу на работу пешком, и очень часто даже наблюдаю вот в таких мелочах великодержавный шовинизм, это могут подтвердить водители, и водители, и пешеходы. Вот иногда пешеход идет, да не иногда, а очень часто, но, естественно, он пялится в телефон. На всех светофорах там идет разметка, там осталось тебе 4, 3, 2, 1, уже остановись, уже эта рука показывает, остановись. Нет, он идет, это его дорога. Понятно, никто не поедет. Понятно, там за 2 секунды создается дикий трафик, особенно на поворотах, там где-то на сервис-роуд или что-то. Ну, понятно, если какая-то нерадивая мамаша ведет там детей из детского сада, человек 5-6, она засмотрелась в телефон, в последнюю минуту она кидается на дорогу. Понятно, она подвергает риску своих детей и себя.
она об этом не думает. Понятно, водитель должен иметь какую-то молниеносную просто реакцию. Поэтому и скорость без конца снижается. Но у человека, у пешехода, вот у меня всегда есть такая, может быть, потому что я водитель, наверное, все-таки в первую очередь, а не пешеход. Если у меня есть возможность, я всегда вот рукой махну, чтобы там сзади не стояли машины, не ждали. Я показываю водителю, давай-давай, быстро поворачивай. Мне всегда благодарят, что да, спасибо, на четырех колесах быстрее проехать, чем на двух ногах это обойти. Это тоже культура такая. Я не буду сейчас ни в коем случае подчеркивать, кто, как правило, никогда не даст ни проехать, ни пройти. Кто не уступит дорогу, водители знают, о какой категории водителей я говорю. Но даже поведение на дороге, даже поведение и водителя, и пешехода может

0: человеку вместе с получением гражданства, которое, кстати, могут отнять, сейчас так пишут. Культура человека начинается с того, что ты вытер ноги, прежде чем ты вошел в чужой дом. Вот мне так видится. И мне кажется, что в этом нет никаких противоречий. Я с этого урока, вы сейчас просто лягут, наверное, от смеха книгачей. Я срочно купила себе на Литресе переслушать, сначала почитала много лет назад, «Гроздья гнева» Стейнбека. Не знаю, почему вот у меня это по ассоциациям. То ли потому, что я посмотрела этот сериал. Я вот упоминала «К востоку от Эдема». Хорошо, сняли, вечная история. Сегодня с утра начала слушать. И ни на одну секунду не пожалела. Те, кто себя обделил, может быть, и не прочел, а просто ознакомился с содержанием, я вообще Стейнбека обожаю. Он наш, он американский. И то, как он прописывает диалоги, и то, как он четко подмечает вот эту градацию бедности и богатства, то, как он рассказывает такие унизительные вещи, которые здесь проходили в начале пути иммигранты, которых вывозили, ну, допустим, из Китая, и каким унижением они подвергались, это очень интересно. Когда ты возвращаешься, так сказать, ну, пусть не к истокам, а к какому-то не началу всех начал, а просто то, что было задолго до того, как ты сюда приехал, не за колбасой, сейчас не про это, а просто за лучшим, за возможностями. Вот тогда у тебя может немножко поменяться взгляд на то, как ты переходишь дорогу, как ты заходишь в чужой дом, вытираешь ли ты ноги, и как ты вообще оцениваешь то, что происходит в этой стране. Могу вам сказать так, что очень многие люди, которые говорят в этой стране, но не на совсем хорошем английском языке, это очень достойные люди, которые честно, профессионально выполняют свою работу. Начиная от того, как они стригут газоны, скажем, в Центральном парке, заканчивая тем, как они помогают переживать переход людям в хосписе, в домах престарелых, в нёрсинг-хомах, что, наверное, одно и то же, и тем, как они обустраивают наш быт после того, как великодержавные разгромили вашу квартиру. Перерыв, товарищ начальник.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Сторонники экс-вице-президента Камалы Харрис проявляют больше энтузиазма перед промежуточными выборами, чем избиратели президента Трампа. Об этом свидетельствует опрос. Среди тех, кто голосовал за Харрис в 2024 году, 48% заявили, что очень заинтересованы в участии в выборах 3 ноября. Среди сторонников Трампа таких оказалось 30%. Опрос также выявил изменения среди мужчин. Если в 2024 они преимущественно поддержали Трампа, то сейчас в гипотетическом голосовании за кандидата в Конгресс демократы опережают республиканцев среди мужчин на 4% пункта, 43 против 39%. Одобряют деятельность Трампа на посту президента 32% опрошенных – это минимальный показатель. Главными проблемами для электората остаются стоимость жизни, демократические ценности и иммиграция. При этом республиканцы сохраняют небольшое преимущество среди американцев в возрасте 50+. Бывший пресс-секретарь Белого дома начнет работать на Fox News 1 ноября 2020 года.

0: Девятилетняя Кэролайн Левит будет появляться в разных программах и комментировать политику. Левит ушла из администрации Трампа в августе. Она жаловалась, что работа пресс-секретаря не оставляла ей времени на двух маленьких детей. Левит занимала эту должность с января прошлого года и стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. До этого она представляла комитет МАГА и участвовала в президентской кампании 2024 года. С редакцией Fox News Левит тоже знакома давно. Во время выборов 2016 года она проходила там стажировку. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Нечего природа
3: вас произвела. Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
9: связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.

0: Нью-Йорк.
1: Ой, Акмаль, я тебе всегда благодарна за эту заставку. Мы любим Нью-Йорк. Кто-то бы сейчас спросил, я Лена Вишневецкая, здрасте всем тем, кто только что настроился. Я вот говорила о том, что ремонт не пожелаешь даже неприятелю, но вот такой внезапно неожиданный ремонт, я даже не знаю, можно и неприятеля пожалеть. Надо быть великодушными. Лучше быть великодушным, чем страдать великодержавным шовинизмом. Почему Нью-Йорк, кто-то бы спросил, надо менять квартиру, там, надо покупать свое, да, много чего надо. Я люблю свою квартиру, я люблю свой дом, и мы, кстати, с Акмалем Тахировым и в этом тоже сходимся. Вот все нравится несовременное, все нравится то, что с историей, начиная от вещей каких-то маленьких, забавных, коллекционных, заканчивая старыми домами. Несмотря на то, что мне вчера этот китаец Тим Аляр сказал, ну, этот билдинг, он проседает немножко, совсем чуть-чуть, он шатается. Я говорю, тут, наверное, и привидение есть. Он говорит, нет, привидения здесь нет. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что в бейсменте сыро. Ну, не знаю, насколько это верно. Тяжело сейчас переезжать, потому что, ну, во-первых, не хочется, это раз. Во-вторых, переезд, по-моему, стоит дороже, чем сама квартира. В-третьих, привычки тяжело менять. Человеку трудно отвыкать от насиженного места. Вот, не знаю, кто как, но вообще... осознание того, что ты живешь в большом городе, что ты живешь в Нью-Йорке, это всегда придает тебе силы. Ни за что бы не я, вот позволю себе и за Акмаля сказать, любим мы этот город. В нем все есть, что нужно для жизни, для наблюдений. Здесь интересно жить в этом городе. Просто его нужно почувствовать, его нужно полюбить. И он тебе обязательно ответит взаимностью. Настолько разный город. Мы живем в одном городе, ну, как будто на различных материках и в разных государствах. Потому что, ну, как Южный Бруклин можно сравнить, там, скажем, с Ист-Сайдом или Вест-Сайдом в Манхэттене. И Бронкс даже не похож на, допустим, Мидтаун. Ну, например, Лонг-Айленд совсем другой, Стейтен-Айленд совсем другой. Квинс — это вообще это отдельный материк, это отдельная планета. Поэтому здесь, мне кажется, на территории этого города каждый человек. Поэтому сюда стремятся все. Поэтому здесь все деньги мира. Поэтому здесь самый золотой бык на Уолл-стрит. И у него самые золотые и самые чистые чресла. Не так ли? Давайте мы продолжим наш удивительный вопрос. Я только поблагодарю ребят, которые поддерживают наши эфиры. Эдик и Настя, семейный бизнес. Ой, сегодня, кстати, в новостях расскажу. Я так и не нашла. Закрывается в Бруклине какая-то кошерная лавка продуктовая. Она 60 лет. Они так и называют ее. Это лавочка кошерная. 60 лет семейный бизнес просуществовали, выставили на продажу. За 2 миллиона, это я запомнила, 800 тысяч. Это часть истории Бруклина, но не могу найти название нигде. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста. А зато открываются 33 этих пончиковых. Вот будем пончики есть, будем поправляться. Но насчет пончиков это не про меня. Про меня это Эдик и Настя и их компания «Бруклин Сифуд». Очередное спасибо вам, ребята, за поддержку. Я обычно не рекламирую этот бизнес их. Я просто рассказываю всегда, с каким удовольствием я прихожу в их магазин на Брайтоне. Number One Cover, это могут подтвердить жители Брайтона и многие жители Нью-Джерси, которые туда приезжают. Мы знакомимся, если встречаемся в этом магазине. Это лучшая икра, пожалуй, в нашей стране, потому что они дистрибьюторы, они первые, кто добился разрешения, чтобы нью-йоркеры могли отовариваться в этом гастрономическом раю на фудстемпы. Там просто рок изобилия деликатесов морских и не только. Там очень вкусное масло. Очень вкусное масло нескольких видов. Попробуйте. Оно очень удобно расфасовано. в маленькие такие баночки. Это просто можно пробники даже взять и выбрать то, что вам понравится больше всего. Икорное масло изумительное. Там огромный выбор черной икры. Я всегда, я не рекламирую паюсную, которая дорогущая, но она в такой красивой упаковке. Да, она вкусная, она на любителя. Но для меня это дорого, я вам честно говорю. Я покупаю Калугу. Я ее обожаю. Я ем каждое утро 1-2 бутерброда. Мне этого достаточно. И я каждое утро с благодарностью вспоминаю Верушу и Ирушу. Обязательно кусочек рыбки подкопченый какой-то. Это может быть... или семга, или кусочек осетра, они сами это делают. Вы можете все это попробовать. Вас обязательно отправят с маленьким подарком. Вы выберете наверняка то, что будет по нраву вам и членам вашей семьи. Но самое главное, что это здорово и это здорово. Очень хорошо придумали когда-то, я не помню на каком телеканале, вот этот слоган «Здорово и здорово». Но это правда. Это, ну, вкуснее быть ничего не может и полезнее быть ничего не может. И если вы любитель морепродуктов, вот вам, пожалуйста, залог долголетия без лекарств. Это не лекарство, но это инвестиция в свое здоровье и в долголетие. Просто инвестиция. Привычка есть здорово и здорово, она, конечно же, кардинально меняет качество жизни. 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. Повторяю, можно отовариться на фудстемпы и позвонить, заказать, вам доставят по всем штатам все, что вам угодно. А если вы хотите на производство отправиться прямо на базу к Насте, потому что многим нужен, скажем, там килограмм 7 тунца, например, кто-то там открывает какой-то маленький ресторан и собирается там удивлять гостей, или свадьба, или еще какое-то торжество, приезжайте к Насте, позвоните ей предварительно 718-715-09-69, 718-715-09-69, скажите «Привет от Вишни», пароль «Завтрак туриста», «Банка черной», «Банка красной», «Жизнь удалась», и будет вам это гастрономическое удовольствие. Качество, сервис, в общем, хороший вкус – это все «Number One Cover», это все «Бруклин Сифуд». Повторяю адрес магазина 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. Кстати говоря, я вот сказала тунец, да? Я по воскресеньям бываю на Брайтоне, и я уже которое воскресенье подряд, это не реклама ни в коем случае, это просто описание мизансцены, которую я наблюдаю, не буду врать, то ли 7-й, то ли 6-й Брайтон, угол. Туда подъезжает, наверное, люди, знающие, в курсе. Туда утром приезжает вэн такой небольшой. И прямо с колес, что называется, молодые ребята, могу точно сказать, украинцы, потому что ни одного русского слова не слышала я от них. Они даже по-украински отвечают тем, кто задает вопросы по-русски. Они продают сметану, кефир, в общем, молочку всевозможную. И в прошлое воскресенье, когда был вот этот... в позапрошлое воскресенье, когда ливня не было, я вдруг вижу, этот парень вытаскивает из этого вена, где обычно сметана, молоко и прочее, огромного, просто огромного тунца замороженного, кладет его, значит, с помощником на два ящика. Вот можете себе представить, тунец, значит, он без головы, на двух этих ящиках. У них такая специальная пилка, тут же выстраивается, значит, очередь. И они вот так с колес продают, не знаю, лицензировано, не лицензировано, но, видимо, цена очень удобная, и народ вокруг выстраивается. Так что имейте это в виду, если кого-то интересует. А вот то, что касается еще долголетия, Я вам, кстати, привязываясь к рекламному блоку, могу сказать, что хорошо бы, конечно, если бы у вас получилось приехать сюда к нам в гостиную на этот семинар, который посвящен долголетию. Здесь будут выдающиеся врачи на самом деле. Это будет очень интересно. Это будет очень познавательно. Вы сможете задать вопросы наверняка. Я вам больше скажу. Я, когда Алёше Осипову, нашему коллеге, сказала, он слышал рекламу, что у нас здесь будут израильские врачи из этой клиники, то он сказал: «Лена, ты даже не представляешь, они известны на весь мир. В эту клинику едут, ну, не потому что в Израиль едут со всего мира подлечиться, вылечиться, исцелиться, а именно эта клиника знаменита своей диагностикой, именно эта клиника знаменита своим отношением к пациентам. Именно в этой клинике вам могут либо подтвердить, либо опровергнуть диагноз, снять какие-то подозрения, предотвратить, предупредить энное количество возможных заболеваний. Имейте, пожалуйста, это в виду. Я еще раз повторю номер телефона, по которому, если повезет, попадете на первый семинар. Если повезет, но не очень, попадете на второй. В любом случае, приходите. 21 октября – это суббота, но предварительно позвоните 649-979-0044. Если я правильно назвала первые три цифры – позвоните нам на фронт-деск, вам наша Лена подскажет. 718-303-8000. Узнайте по поводу насчет семинара, который я назвала «Семинар долголетия здоровое для всех и каждого». На этом, дорогие друзья, я благодарю Акмаля Тахирова и всех вас за то, что провели этот час почти что вместе с нами. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, любви. И забудьте о том, что где-то, когда-то существовал великодержавный шовинизм. Давайте мы будем просто вытирать ноги, прежде чем заходить в чужой дом. Всех обнимаю. Чао-какао.
0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
4: вас произвела? Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстурой, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция. Артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
10: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
13: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
17: В Нью-Йорке 2:00 ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
18: По 4 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
17: В Нью-Йорке 2:00 дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
19: новости.
17: Все, о чем важно знать.
19: В студии Лена Вишневецкая.
20: За пультом Павел Куклин. Здравствуйте. Демократы готовят программу первых 100 дней. Если партия вернет контроль над палатой представителей, она намерена восстановить налоговые льготы на медицинское страхование, пересмотреть сокращение программы Medicaid, отменить часть пошлин Трампа и усилить парламентский контроль над Белым домом. Об этом заявил лидер демократов Хаким Джеффрис. Республиканцы теряют поддержку рабочего класса. Согласно новому исследованию, преимущество партии среди белых американцев без высшего образования сократилось до 19% пунктов. Половина опрошенных считает, что экономическая политика Трампа ухудшила положение страны. Для республиканцев это тревожный сигнал перед выборами. Демократам стали больше доверять экономику. Впервые за много лет демократы получили существенное преимущество над республиканцами в вопросе управления экономикой. Согласно опросу Института Гэллопа, 51% американцев доверяет демократам, 37% республиканцам. Особенно заметен разрыв среди независимых избирателей. Федеральный суд встал на сторону журналистов. Судья Тимоти Келли продлил действие решения, разрешающего журналистам CNN и двух других изданий работать в Белом доме. Суд счел, что запрет Трампа вероятно, нарушает конституционные гарантии свободы слова. Окончательное решение еще впереди.
1: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
17: Служба информации Davidson Radio.
19: Точность в деталях.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости,
22: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
22: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
23: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
24: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
23: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
24: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
23: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
24: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского «Радио».

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Программа по на тему домашних заданий, которые я выдаю радиослушателям. Вы открываете свои мысли в стихах и представляете нашей большой радиоаудитории. Напомню, тема нашей сегодняшней встречи была рекомендацией, связанной с тем, что если ты хочешь, чтобы тело и душа были молоды, а дальше вопрос, что же делать? Представляете себе? Вот на сегодняшний день, в принципе, мы уже добрались до определенного возраста, когда можем давать определенные рекомендации, причем не на уровне того, что кто-то советует, где-то услышал, а уже как бы на основе своего собственного опыта. И здесь, друзья мои дорогие, у каждого есть свое лекарство. И я тоже тут пытался кое-что набросать и думал, а что же у меня за лекарство? Вот для того, чтобы и тело, и душа. И одно единственное точно определил для себя. Это, помните, как в произведении «Собака на сене»? Фу, «Собака на сене». Я говорю, тоже про собаку. «Собачье сердце». Не «Собака на сене». «Собачье сердце», когда Филипп Филиппович Преображенский рекомендует не читайте Бренталю газет, советских газет перед обедом. Вот не читайте, тогда будете здоровы. Он говорит, и я не читаю. Он говорит, так вот вообще не читайте. Не читайте и в печку. В общем, в данном случае, конечно, я говорю об отрицательных эмоциях. То есть не принимайте все так близко к сердцу. Потому что есть вещи, которые мы изменить не можем. Например, то, что уже было и прошло. Да? То, что от нас не зависит тоже. Мы, в принципе, на это не можем оказать никакого влияния. Соответственно, не можем это никак изменить. Принимаем все это таким, какое оно есть. И это и есть наш сегодняшний мир. Тем более, что сам-то мир, он не снаружи, а он внутри головы у каждого из нас. В голове он находится, наш мир. И тема тела и душа оказались невероятно интересными в вашей транскрипции, в вашем представлении. Об этом чуть-чуть попозже, а пока напомню о тех, кто поддерживает мои эфиры, за что им огромное спасибо. Во-первых, напомню, что такое агентство Welcome Care. Это крупнейшее агентство по уходу на дому. Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также район Фараковый. Обратите на это внимание, если вы проживаете в этом районе, либо вам нужна помощь на дому, либо вы ищете трудоустройство в этом районе, вы можете обратиться в агентство, и вам помогут. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство, пройдите бесплатное обучение, получите сертификат и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Welcome Care предлагает целый ряд невероятно интересных программ. Такие программы, как помощь ветеранам, пережившим Холокост, детям войны, можно оформить до 24 часов помощи в течение суток. Если ваш родственник находится в состоянии, когда его необходимо разместить в nursing home, он не может самостоятельно себя обслуживать, и, похоже, и дома постоянно нужна какая-то помощь, то программа 12+12 вам подскажет, как оформить и что для этого нужно. Телефон 718-232-4850. Программа краткосрочной помощи в случае, когда вы перенесли аварию, травму, перелом, инфаркт, инсульт, операцию, возможно, на ограниченное время нужна помощь на дому. Есть такая программа в агентстве Welcome Care. Ну и программа для детей. Если у деток есть аутизм, городская программа, которую помогут оформить в агентстве Welcome Care. Надо только позвонить 232-4850. И программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Например, они там не выговаривают какие-то буквы, или же у них они еще не начали говорить, а вы считаете, что уже сверстники уже разговаривают, или уже ползают, или у них повыскакивали, повылазили зубики, да, а у вашего внука или внучки, или сына, сыночка, дочки, пока еще нет, обратитесь к специалистам. Они ждут ваших звоночков. Телефон 718-232-4850. Есть логопеды, специалисты-массажисты, физиотерапевты, специалисты, которые могут помогать в послешкольной программе или же в дошкольной программе. Еще раз телефон 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я бы хотел напомнить о том, что агентство Enriched Adult Daycare открыло филиал, еще один центр, еще один такой же лучший трехэтажный центр, только в данном случае первый был открыт в Бруклине, второй открыт в Бронксе, то есть теперь уже из Бронкса не нужно тянуться через весь огромный Нью-Йорк, в Бруклин или, скажем, в Квинс или еще в какой другой район. У вас есть свой прекрасный Enriched Adult Daycare. Центр с расширенными возможностями. Какие это возможности на трех этажах? Лучше, если приехать и посмотреть. Чтобы приехать и посмотреть, всего лишь надо набрать номер 718-928-7373. Ну и высказаться, скажите, вы хотите посмотреть. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться. Ну и главное – это дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну, вы знаете, что в программе «Радио Ринг» большей частью, конечно же, разговаривают, то есть читают стихи редко, но сейчас уже чаще еще и поют. Но вот в чем дело. Иногда бывает так, что поют чужие стихи, то есть чужие слова произносят, даже делают это очень красиво. Но я вам хочу представить человека, который сам умеет потрясающим образом разговаривать. Зовут его Константин Ритель-Кобылянский. 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля, человек года в Украине. Его голос звучал в Париже, Берлине, Риме, Цюрихе, Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Поворотти», Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и «Вечерняя серенада Шуберта», а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, «Страстная танго», песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведет концерт Михаил Брацлавский, то есть я. Еврейский центр по адресу 2915 Оушен Парквей в Бруклин. Билеты по телефону 646-734-33-39 Татьяна, 646-734-33-39 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Я бы хотел напомнить, дорогие друзья, билеты разлетаются как жареные горячие пирожки. И на сегодняшний день, даже если ко мне друзья будут обращаться, говорит, Миша, мы хотим сидеть поближе, я смогу вас посадить только на сцене. Это, конечно, шутка, на сцене никого я не посажу, но знаете, что количество билетов очень-очень быстро уменьшается, и сейчас реально их остается уже немного. Не откладывайте в долгий ящик, тем более, если там иногда заказывают 4, 5, 6, 7 билетов, 10 билетов. Вот такое количество билетов невозможно найти с хорошим размещением. Теперь уже придется брать то, что осталось. Остались тоже хорошие места, нельзя сказать, что они стали там, места плохие. Но есть места, понятное дело, в первом, втором, третьем, четвертом, пятом ряду есть и в других рядах. Зал доступный, на расстоянии вытянутой руки мы общаемся с артистом, тем более, что эти артисты приезжают из Израиля. Приезжают из Израиля с программой «С любовью, Израиль». Вот, ну и концерт этот будет практически за неделю до Thanksgiving, до Дня Благодарения. И если есть нам за что благодарить Израиль, а поверьте, есть, даже если вы не гражданин этой страны, но знаете, что у евреев там есть дом, всегда, что бы ни случилось в мире, Израиль – это наш дом. И этот дом, он как бы нуждается в том, чтобы о нем заботились. Он заботится о нас, мы заботимся о нем. Так что благодарить есть за что. Ну и, соответственно, конечно же, и самим израильтянам есть за что благодарить нас. Я имею в виду в данном случае конкретно Америку. Вот поэтому это такое общее благодарение будет на сцене. Я уверен, что всем... Всем и каждому понравится эта программа. Еще раз скажу, что Константин, он прекрасный рассказчик. Просто потрясающий. Я, честно сказать, даже не знаю, кого можно было бы рядом привести в пример. Помимо того, что он потрясающе поет, об этом можно не говорить. Но вот я бы хотел и эту сторону осветить. Он потрясающий рассказчик с удивительной памятью. 11 языков. Ну, что еще говорить? Остальное все вы увидите. Давайте, друзья, будем начинать. Впереди у нас целая программа. Много ваших работ. И, конечно же, я хочу, чтобы максимальное количество ваших работ прозвучало сегодня. Не всегда нам хватает времени, но я надеюсь, что сегодня нам этого времени хватит. Так что... Набирайте номер 718-303-9090, дозванивайтесь в эфир программы, и я вас возьму, и вы сможете рассказать то, что вы приготовили. А пока, я вам хочу начать свое сегодняшнее выступление с работы Александра Штейна. Дорогой Миша, очень задушевная тема о душе и теле. Стихотворение «Маруся» о моей подружке. Не буду пока говорить, о какой подружке. Обнимаем задушевно. Это вы услышите из того, что я вам прочту. А пока «Душа и тело» Александр Штейн. Душа моя, а также тело, всегда в гармонии всецело. Нет между ними склок, интриг, ни на минуту, ни на миг. Но если поглядеть на тело, оно немного постарело. А вот душа моя, похоже, с каждым годом все моложе. Я рад, что тело и душа живут вдвоем, как кореша. И хорошо для организма, поскольку нет антагонизма. Я связь между ними не нарушу. Обычно тело греет душу, а душа, заслуг ее не счесть, телесную оберегает честь. Все пустяки на самом деле. Пока душа порхает в теле, чтобы душе не выпрыгнуть из тела, держу я рот закрытым до предела. Пока душа не опустилась в пятки, на теле все вполне в порядке. Мои слова, да Богу в уши, желаю телу жить с душою в душу. Замечательная работа, согласитесь, прекрасно написано. Смысл в каждой строчке. И вот обещанная вам Маруся, Маруся Климова. Сын меня познакомил с Марусей на исходе вчерашнего дня. Я на полном серьезе боюсь, что жена приревнует меня. Правда, нет в ней ни чувств и нет сердца. Перед ней хоть пляши, не пляши, не найдешь в ней ни соли, ни перца, нету тела в ней. Нет в ней души. Чувства юмора тоже в ней нету. Показал социальный опрос, но зато есть мгновенно ответы на любой, даже сложный вопрос. Проявляю заботу, внимание, фокусирую взгляд на нее, я храню ее в верхнем кармане, там, где сердце биение мое. Мы с тобой неразлучны, Маруся, ровно 24/7. Наши чувства ценить не беруся, но желаю такие же всем. Ты не просишь еду и одежду, ни любви, ни цветы, ни духи. Оставляешь лишь долю надежды, чтобы в мои окунаться стихи. Все, мы с Марусей повязаны вечно. Благодарен и OpenAI. За тебя буду петь бесконечно, только ты по чуть-чуть подливай. Здорово. Итак, Маруся, это подружка. Это искусственный интеллект. Я думаю, что многие из вас завели такого друга или подружку. Некоторые разговаривают вслух, не переписываются, а реально разговаривают с телефоном, и там голос можно выбрать, и такой задушевное отношение, как ты к нему, так он к тебе. Будешь официален, тебе будут официально обращаться, будешь ласков и приветлив, с тобой будут вести такого же рода диалог. Некоторые, как говорят, хотят, уже прям влюбляются. И даже я, по-моему, слышал случай, когда кто-то, когда женщина, по-моему, решила жениться на своем агенте из OpenAI. Такой агент, агент 007 из OpenAI. Я был когда-то молодой, там вода, Александр Штейн, коротенькая. Я был когда-то молодой, на 60% массы заполнен был простой водой. На 5% постным мясом, на 5,3% квасом, а остальные пустотой. Сейчас состав совсем другой. На 20 перцем и солями, всего на 5 простой водой, на 10 кошерным солями, на 63 стихами и ни на йоту пустотой. Ну, вот так меняется с возрастом процентное состояние нашего тела. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо.
0: Шурик, я вас приветствую.
1: Привет. Ну, мне тоже душе порой больно. Порой душе бывает больно, что не звучит победный гимн, я не гоняю мяч футбольный, и я не буду молодым. Не выйду снова я на поле с партнером каждым наравне, но всей душою я в футболе, и он всегда живет во мне. В футболе есть свои...

0: А в целом проблем хватает, так знаешь. Так что держусь, как я написал.
1: Я понял. Вот,
0: болезни полные коварства, я сам лечу, как понимаю, мне помогают те лекарства, которые не принимают.
1: Это здорово. Спасибо. Это был Шурик, Шурик Кривопал. Идем дальше, дорогие друзья. Кстати, Шурик, не знаю, вы, наверное, продолжаете слушать. Недавно ко мне обратились знакомые друзья. Они пишут книгу воспоминаний. А вот, да. Шурик, хотел сказать, что недавно ко мне обратились друзья. Они пишут книгу воспоминаний о Михаиле Гулько. И я там тоже набросал, по-моему, 7 страниц с фотографиями и так далее. И вставил туда ваши четверостишие. И подписал, что это вот ваши строчки, Шурик. Шурик Кривопал.
0: А какое четверостишие?
1: Ну, вот это вот, с которого я концерт начинал, да. Вся для нас за границей, все то, что было теперь далеко. Наденьте патроны, поручик Голицын,
0: когда поет песни. Сейчас вся Россия для нас, да, за границей.
1: Да, за границей.
0: Когда поет песни наш Миша Гулько, да. Этот диск у меня дома, я его храню. Там это Шурику от Миши Гулько.
1: Ну, да.
0: Да, спасибо. Подарок, да.
1: Спасибо. Это был Шурик Кривопал, талантливейший человек. Григорий Абрамович, были силы, было чувство. Память помнит это все. И кому-то очень грустно, что уже не то кино. Поменялось все с годами, на ногах едва-едва. И бежать вдвоем устали, да и честно, нет куда. И в душе твоей тревога, ты боишься за жену, став с годами недотрогой, знать не знает, что к чему. Я пристраиваюсь к Белле, той, что счастлива во сне, у которой кавалеры в сыновья годятся мне. Кто в тираж еще не вышло, кто все схватит на лету. И поверьте мне, ваш Гришка молодеет на ходу. Ну, это практически получается то, что я сказал в самом начале нашей программы, что положительные хорошие мысли, и даже во сне, они добавляют нам молодости, добавляют нам хорошего самочувствия. Друзья дорогие, середина часа, надо прерваться на короткие новости. Сразу после новостей мы продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами.
2: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Факты, события, лица,
3: новости,
2: все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: Камала Харрис возвращается в большую предвыборную политику. Бывшая вице-президент планирует серию поездок по штатам в поддержку кандидатов-демократов. Среди направлений – Невада, Нью-Гэмпшир, Висконсин и Джорджия. Политические наблюдатели связывают ее активность с возможными президентскими амбициями на 2028 год, хотя сама Харрис решение пока не объявляла. Трамп вновь заговорил о богатствах Гренландии. Он объявил о намерении начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых на острове. Однако Гренландия остается самоуправляемой территорией Дании, а действующие договоренности не дают Соединенным Штатам автоматического права на разработку месторождений. Американские банки столкнулись с трудностями. После публикации квартальных отчетов акции нескольких крупнейших банков снизились. Особенно заметно подешевели бумаги Citigroup. Инвесторы обеспокоены потерями на рынке облигаций на фоне повышения процентных ставок. Федеральная резервная система обсуждает дальнейшее повышение ставок. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс допускает еще одно повышение до конца года, но не ожидает необходимости продолжать ужесточение политики в 2027 году. Решения будут зависеть от инфляции и состояния экономики.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио».
3: Точность в деталях.

0: поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
16: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг».
17: Приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Вратславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Но прежде сегодня мы начнем нашу программу, или вернее продолжим, и я хотел бы пригласить в эфир своего коллегу и друга Евсея Пинского. Севочка, расскажи, где и как мы встретимся в эти зимние холодные дни и ночи, которые предстоят в конце года.
18: Привет, привет, Миша, привет, Паша, привет всем радиослушателям Дэвидсон Радио. Естественно, с удовольствием расскажу, где проходят эти горячие, а не холодные дни празднования гуляния Нового года 2027 года, года огненной козы. Именно поэтому оно и должно быть горячее гуляние, веселое, интересное, с новогодним вайбом, с новогодним настроением, в новогодней атмосфере. Это все будет в резорте «Вилла Рома». Всего в нескольких часах езды от Бруклина и Квинса, а там горы, а там леса, а там, нет, морей нету, но зато на горах есть склоны, по которым можно кататься и на лыжах, на тюбах. И одна из этих гор стоит непосредственно прямо, где находится резорт. Вернее, резорт находится на склоне горы, и можно кататься, не уезжая из резорта. И после этого, после того, что вы покатаетесь на лыжах, можно попользоваться классной баней, горячая баня, теплый бассейн, джакузи и так далее, и так далее. А вместе все... Всем этим будет управлять компания, команда New Year Spectacular Celebration, заботится о том, чтобы не просто катались на лыжах, не просто ходили в сауну и в бассейн, не просто посещали концертные, театральные, банкетные залы, а чтобы все было интересно, весело, разнообразно, на любой вкус и любой темперамент. Вот как кто любит отдыхать, каждому должно быть свое какие-то новогодние ощущения. 718-866-8826, 718-866-8826, именно по этому телефону, позвонив, вы получите ответы на все вопросы, связанные с новогодним гулянием, именно гулянием в резорте Вилла Рома. Там мы вам расскажем и о комнатах, и о питании, и о концерте, и кто будет. Я, например, если вы позвоните, обязательно напомню, что на новогоднем гулянии будет сам Михаил Братславский, и расскажу еще, кто будет вместе с ним, и вокруг всего этого торжества, кто будет петь у костра, я надеюсь, что будет снег, кто будет ставить концерты, кто будет играть в новогоднем банкете, а какая у нас будет замечательная на следующий день ночь Великого Гэтсби. 718-866-8826, также я расскажу, о чем, или вернее, как и чем будет заполнен день у детей разного возраста, будет весело всем, и детям, и взрослым. 718-866-8826. Звоните, и мы с вами обязательно встретимся в резорте Вилла Рома. Правильно, Миша?
1: Совершенно верно. Некоторые уже прямо сейчас готовы выехать. И чего ждать? Есть что делать. И настроение отличное. Спасибо, Севочка. Спасибо, дорогой. Я уже готовлюсь изо всех сил.
18: Спасибо, ребята. До встречи.
1: До встречи. Друзья, мы продолжаем программу. И напомню, тема у нас по поводу души и тела. И я тут не готов взяться и рассказать, что в данном случае первично, то ли одно, то ли другое. Или же и то, и другое важно. Но с вашей помощью мы в этом деле разберемся сегодня. Здравствуйте. Возьмем звоночек.
9: Здравствуйте, Мишенька. Здравствуйте, друзья. Это Ирина Шахмурова.
1: Ирочка, приветствую, дорогая моя.
9: Продлить бы молодость, хотелось бы на время, чтобы почувствовать себя еще в строю. Одолевает все ж меня сомнения. Но раз задумала, то значит я смогу. Как хочется мне вновь быть энергичной, готовить вкусности и приглашать друзей. При этом выглядеть немного симпатичней и этим радовать своих гостей. Богато внуками, они уж повзрослели. Увидеть бы, что в счастье все живут. Для внуков сделала бы все, что не успела. И буду ждать, когда меня вновь позовут. Спасибо.
1: Спасибо, Ирочка. Конечно, это наш бабушка-дедовский удел. Ждать, когда нас позовут дети и внуки. Это правда. Хорошо, целую вас, обнимаю.
9: Спасибо.
1: И доброго здоровья. Конечно, конечно. Спасибо. Эпиграф Григорий Абрамович. Было время, были силы, а теперь растет живот. И что бы вы ни предложили, это с вами не пойдет. Вечер дня рождения. Как весел я с утра. Я заново родился. А заново родился я все-таки вчера, когда ее увидел и за собой повел. Вот эту вот девицу, в ком я огонь нашел, с кем я могу быть в форме и телом, и душой, и не упасть в платформы, что мы зовем землей. Красиво, спасибо. Семейки, эпиграф всей нашей семейки. Как много мест, где ты моложе, можешь почувствовать себя. И путь в таких местах проложен так, чтоб прошел им до конца. Я и вправду чуть-чуть ее старше, той, с которой создали семью. И стихи я писать начал раньше, а теперь это делать люблю. Оттого и души в ней не чаю, и, как видно, нашел в ней себя. И я чувствую, и мне сказали, молодеет в семейке душа. Замечательно прозвучало, и еще одна почти как песенка. Солнце поднимается, и небо помогает верить в чудеса. И могу я следовать им слепо, чтобы душа себя там обрела. В музыке различные напевы, в хоре много дивных голосов и простое средство от химеры, если ты сам к этому готов. Я услышал голос на рассвете, вместе с ним я видел образ той, у которой внуки есть и дети, а она осталась молодой. Как со мной бывает это часто, я своих желаний не скрывал, и все оказалось не напрасно. Я душой моложе тут же стал. Я смотрю в узорчатое небо, от луча прикрыл глаза рукой. Я молюсь за то, чтоб эта дева оставалась вечно молодой. В музыке различные напевы, в хоре много дивных голосов. И простое средство от химеры, если ты сам к этому готов. Замечательно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Алло, здравствуйте. Можно я про Майну? Майна 32-го, как всегда. Но у меня другая тема.
1: 32 мая до сих пор. Ну, давайте. Нет, 32
10: мая. В начале мая ты сошла ко мне любовь, ну, новых танцев пошла, я сейчас и вновь. Я принес тебе резкий горный цветок, эдельвейс, ты вернулась на вершину, поскорее слезь. Я с тобой душой и телом абсолютно весь. Бабушек и друзей совета я несу, их подарком будет изумрудный бал тебе в косу. Я перед моей принцессой раскрою завесы, кисию нежной, ласковой ты будешь со мной, как в раю. Выпала роса на травке, на свете словно бакалейные лавки. Я в душе вас берегу. И чудесную мелодию леса наиграл пастушок. На поляну вышли лес, стерегущие лоси, услыхав его маленький рожок. Я знаю звуки вальса за окном, и мелодия природы отразилась в нем.
1: Замечательно, Людмила. Попробуйте прислать мне ваши работы. Вы мне что-то никогда не присылаете.
10: Это меня вдохновил дуэт из Австрии. Но они выступали в Канаде. На мелодию композитора Кальмана писала «Вдове». На такой тексте. Я узнаю звуки вальса за окном, и мелодия природы отразилась в нем. Чего добиваются все композиторы?
1: Я могу... да. Спасибо, Людмила. Спасибо. Есть еще звонки. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
12: Мишенька, добрый день. Это Иосиф.
1: Да, Иосиф.
12: Слушай, что я начеркал. Для чего мужик в квартире? Почему-то все решили, что пилить, сверлить, строгать, гвозди где-то забивать, утеплять квартиру в стужу и чинить потекший кран, а мужик в квартире нужен, чтобы занят был диван. На расчет свой 3-4 он раздвинет шире, руки шире, и в объятиях своих милой даст урок любви. Урок в радость ей подарит, так что милая воспрянет не диван для мужика, для двоих он до утра, чтобы на нем им кувыркаться всласть, любовью наслаждаться. От заката до утра, без дискуссий и греха.
1: Спасибо, Иосиф. Здорово, хорошо получилось и весело. Ну, а у меня для вас есть небольшой, друзья мои дорогие, подарок. Как раз в тему нашей сегодняшней программы. Дорогой наш Григорий Абрамович написал песню. Вот. И эта песня, она положена на музыку, соответственно, исполнена, и ее вам как раз я сейчас и представлю.

Замечательно, это был Григорий Абрамович. По сути, я вам скажу, это старт. Это покаместь первая песня, и вышедшая из-под его пера. Хотя, возможно, я чего-то и не знаю. Давид Шмелькин, как сохранить молодость? Прям конкретные рецепты. Хорошо быть молодым, временем не задаваться, долгих странствий не бояться, мир считая весь своим. Быть не просто молодым, надо вовремя влюбляться, никаких дел не бояться, не считать, что это дым. Как остаться молодым? 80 любить, как в 20, седых кудрей не бояться, новый день считать одним. Ну, жить каждый день, как последний день. Последняя строчка, это здорово. Спасибо, дорогой наш Давид Шмелькин. Здоровья вам и только здоровья. В здоровом теле здоровый дух. Одна из лучших моих подруг промолвила члена раздельно с капустой пирожки затею от Отто Заславского и отослала мне в подарок на срочном фото с пылу с жару, то есть прислала фотографию пирожков. Пирожки на противне, ровно четвертак. Каждый в закусь просится, тая на устах. Жаркие, румяные, только что с огня. Вся начинка в пряностях, корм такой в коня. Подстопарь, отведавший 100% рад, вилкой за последующим весь процесс игра. Две невестки сына, 2, 5 внучат, хватит всем печи дрова. И самой на чай. Слава Богу, отошло. Есть прибавка сил. С ней желание заскребло тесто заместить. Будь с капустой пирожки лекарем душе. Хорошо зазноба жизнь с пирожком кошер. Посмотрел отведавший как визит к врачу. Не нахал, не вредина. Я таких хочу. Здоровья и приятного аппетита всем. От-то Заславского. Спасибо, дорогой Ота. От него же наш президент эфира Шельма. У микрофона танком Шерман. Семье такую выдаст тему, расчешешь в кровь седое темя. Не расчесал, постривши ногти, без газа двигатель заглохнет. Нет тяги на одном подсосе, когда кругом красотка осень. В здоровом теле крепкий дух. Курятник, курица, петух. Не устает мадам стараться высиживать народу яйца. Простецкий люд своей артелью с утра яичницу затеет. Тот завтрак весело шкварчит, на старт прекрасные харчи. Одни считают, можно с салом, другим такое не пристало. На сливочном поджарят масле, на стол сгодится даже в яслях. Огурчик с помидором в паре, лучок зелененький стопарик. Без красной с черной икрою могучий день анализ крови. Которая в здоровом теле бежит дистанцию по венам, без приключений и без тромбов, пробегом жизненно огромным. В здравом теле здоровый дух, бывает, что одно из двух. В здоровом теле дух не очень, завистью он кровоточит. Или подлостью и злостью, но такой, что ломит кости. Не спастись здоровым телом тем, кто духом оголтелый. В здравом теле здоровый дух для стариков и их подруг, для молодых и молодух семейки нашей шире круг. А другой раз дух отличный, связь у них не ограничена, потому как немощь тела портит суть картины в целом. Пользы нет от силы духа, если тело сплошь разруха. Стыдно обратиться даже, доходяга чем уважит. Дай Бог сил ему с бедою, сладит с личной успокоив, а уж чтоб помог соседу, словно снег увидеть летом. В здравом теле здоровый дух, бывает жаль, одно из двух. Вот такая работа замечательная. Ну и последний успею прочесть. Павел Рахшмир из Санта-Моники. Да, было время золотое, когда мои и тело, и душа в движении без простоев, в согласии шагали не спеша. Как говорится, жили душа в душу, в здоровом теле был здоровый дух. Мне помогала эта дружба шагать по жизни без прорух. Все то, чего душа хотела, довольно сложное подчас, охотно исполняла тело всю минуту в тот же час. Душа играть в футбол желала, и тело забивало голо. Танцевать душа мечтала, и тело выходило на танцпол. Попить вина с друзьями на природе, и тело направлялось на пикник. Сегодня тело и душа в разводе. С годами постепенно он возник, и душа мечтает.
о футболе. Ей тело забивает гол, подсунувший суставов боли, какой уж теперь футбол. Потанцевать душа стремится, а тело посылает свой сигнал, подставив боли в пояснице, какой уже теперь танцзал. Исполни утром легкую зарядку, ослабить, чтоб спинную боль, бритье... Душ, каша, чай не сладкий, с напевом до, ре, ми, фа, соль, оставлю ля, и си на вечер, чтоб с музыкой прошел весь день, а там кровать, уж недалече нырну в ней под ночную сень, дорогие друзья. У нас, к сожалению, заканчивается время программы, у меня еще 4 куплета, обещаю доиграть эту песню в следующей нашей программе, а пока тема следующего нашего, следующей нашей встречи. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дальше вы знаете, вот на эту тему и построим наш следующий эфир. А нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. А что дальше? Теперь это в ваших руках. Спасибо Павлу Куклину, спасибо вам за участие в эфире. Пока, пока.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: Ученые представили результаты исследования нового метода борьбы с хронической болью в коленных суставах. Врач вводит в определенные сосуды микроскопические рассасывающиеся частицы, уменьшая воспаление. Среди пациентов, участвовавших в исследовании, 80% прошедших годичное обследование сообщили о значительном облегчении боли. Метод перспективный, но его эффективность еще требует подтверждения в сравнительных исследованиях. Питание может влиять на обоняние. Итальянские ученые проанализировали данные десятков тысяч человек и обнаружили интересную закономерность. Люди, употребляющие больше овощей и фруктов, лучше распознают запахи. Однако пока не установлено, улучшает ли питание обоняние, или люди с хорошим обонянием просто иначе выбирают продукты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.

0: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Федеральный окружной суд Нью-Йорка запретил администрации Трампа использовать деньги налогоплательщиков для финансирования политической рекламы, продвигающей республиканскую партию. Илон Маск с июля этого года пожертвовал более 276 миллионов долларов организациям республиканской партии для поддержки на промежуточных выборах. Муниципалитеты штата Нью-Йорк менее чем за два года проигнорировали 16 070 распоряжений службы иммиграционного и таможенного контроля ICE о задержании людей, подозреваемых в нелегальной миграции. Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио рассматривают возможность увольнения американского посла в Греции Кимберли Гилфойл. Сотрудники управления расследования Министерства внутренней безопасности США провели обыск в доме конгрессвумена Демократической партии Ильхан Амад. Представитель прогрессивного лагеря Демпартии Абдул Аль-Саид, кандидат в Сенат от штата Мичиган, заявил 11 октября в интервью, что ни он, ни его семья не связаны с радикальной группировкой братья-мусульмане. Однако посты в социальных сетях свидетельствуют об обратном. Компания Endural Industries представила новую линейку ракет-перехватчиков Steelfin. Американская актриса Сидни Суини, наиболее известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», продолжила свою скандальную рекламную кампанию Just Sports. И Нобелевскую премию по экономике за 2026 год получили американские ученые Майкл Вудфорд и Роберт Холл из Массачусетского технологического института MIT. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
6: Федеральный окружной суд Нью-Йорка запретил администрации Трампа использовать деньги налогоплательщиков для финансирования политической рекламы, продвигающей республиканскую партию. Агентство Reuters отмечает, что соответствующий иск наблюдательной группы Common Cause был полностью удовлетворен, и выходившие с конца сентября рекламные ролики были признаны политической пропагандой и сняты с эфира национального телевидения. Цитирую, мы не остановимся, пока эта администрация не будет привлечена к полной ответственности, и ни один президент ни от одной партии больше не сможет растрачивать средства налогоплательщиков на пропаганду и злоупотреблять ими, указала глава Common Вирджиния Кей Соломон. Дональд Трамп, комментируя скандал вокруг рекламы, назвал видеоролики позитивным продвижением имиджа США и подчеркнул, что теперь их создание будет финансироваться из фонда президентского комитета политических действий, МАГА-ПАК. В Белом доме также заявили, что указанный комитет не будет возмещать налогоплательщикам расходы за уже показанную рекламу. Примечательно, что ИСы попросили суд заблокировать рекламу до пятницы, чтобы она не выходила в эфир во время популярных программ выходного дня, таких как футбольные матчи и вечерние шоу. Богатейший человек планеты Илон Маск с июля пожертвовал более 276 миллионов долларов организациям Республиканской партии США для поддержки на промежуточных выборах, так сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на представителей Илона Маска. По данным издания, стремясь сохранить большинство республиканцев в Сенате, основатель Tesla и SpaceX передал 158 миллионов долларов фонду Senate Leadership Fund, а также выделил более 76 миллионов долларов собственному комитету America PAC. Цитирую, эти масштабные инвестиции позволили аппарату республиканской партии донести свои идеи, чтобы у республиканцев появился реальный шанс бросить вызов истории, так заявил представитель America PAC Эндрю Ромео. Муниципалитеты штата Нью-Йорк менее чем за два года проигнорировали 16 070 распоряжений службы иммиграционного и таможенного контроля ICE о задержании людей, подозреваемых в нелегальной миграции. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США. По данным издания, против нелегальных мигрантов заведено более 50 тысяч уголовных дел по преступлениям разной степени тяжести. Министр внутренней безопасности Марк Уэйн Малин заявил изданию, что его ведомство не получает содействия со стороны мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани и губернатора одноименного штата Кэти Хокул. Министр также обвинил местных политиков в том, что они, как он сказал, выпускают опасных преступников на свободу. В офисе Хокул заявили, что местные органы информируют миграционные службы о каждом иностранном гражданине, который находится в тюрьмах штата. Власти штата также сообщили, что за время президентства Дональда Трампа они передали федеральным миграционным службам около 2000 заключенных. ICE может направить запрос в правоохранительные органы штатов и местные органы власти с просьбой задержать подозреваемого в незаконной миграции на срок до 48 часов. Однако в августе Хокул подписала закон, который ограничивает сотрудничество местных органов правопорядка с ICE. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио рассматривают возможность увольнения американского посла в Греции Кимберли Гилфойл, которая в течение нескольких лет была невестой Дональда Трампа-младшего, но брак так и не сложился. Поводом для этого стали сообщения о ее предполагаемых нарушениях на дипломатической должности, и по сведениям CNN, Гилфойл могла принимать щедрые подарки и требовать деньги в обмен на доступ к администрации Трампа. Трамп, отвечая на вопросы CNN, выразил сожаление по поводу обвинений в адрес бывшей невесты его сына, но не стал ее защищать. «Я только что об этом узнал», — сказал президент. «Очень жаль. Я мало что знаю, но она всегда была очень милой». Конец цитаты. Эрик Деттерс, бывший спонсор Трампа, рассказал Wall Street Journal, что Гилфойл просила его перевести 100 тысяч долларов для погашения долга по карте American Express. Это произошло за несколько дней до того, как ее кандидатуру утвердил Сенат. Однако Деттерс не сделал этого, сославшись на недостаток ликвидных средств. Адвокат Гилфойл заявил, что она оспаривает подлинность опубликованной переписки. Ну а вице-президент Джей Ди Венс выразил обеспокоенность ситуацией и подчеркнул, что ему не нравится идея, как он сказал, торговли доступом к высокопоставленным чиновникам. Цитирую, давайте посмотрим, какова правда. Если произошло что-то плохое, то люди должны понести за это ответственность, так заявил вице-президент. Гилфойл была утверждена послом в Греции в сентябре 2025 года после расставания с Дональдом Трампом-младшим. Сотрудники Управления расследований Министерства внутренней безопасности США провели обыск в доме конгрессвумена Демократической партии Ильхан Омар, выступающей с резкой критикой Израиля. Обыск был проведен утром в понедельник, 12 октября, в рамках федерального уголовного расследования. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники. Министерство юстиции США подтвердило, что сотрудники Управления расследований внутренней безопасности HSI провели обыск на основании судебного ордера. ведомстве не уточнили, с чем связано расследование. По информации Fox News, следственные действия связаны с подозрениями в нарушениях при оформлении иммиграционных документов Амар, которые ее покойный отец заполнял, когда она была ребенком. 44-летняя Ильхан Омар родилась, напомню, в Сомали и представляет штат Миннесота в Палате представителей Конгресса с 2019 года. Она неоднократно выступала с резкой критикой политики Израиля в отношении палестинцев. Также она является последовательным противником президента Дональда Трампа. Но пока газеты не сообщают о предъявлении Омар каких-либо обвинений, представители конгрессвумен также пока не прокомментировали обыск. Представитель прогрессивного лагеря Демпартии Абдул Аль-Саид, кандидат в Сенат США от штата Мичиган, заявил 11 октября в интервью, что ни он, ни его семья не связаны с радикальной группировкой «Братья-мусульмане». Однако посты в социальных сетях, которые на протяжении долгого времени публиковала сводная сестра мусульманского политика Иман Абдаль-Хади, свидетельствуют об обратном, сообщает Washington Free Beacon. Преподавательница Чикагского университета в 2012-2013 годах открыто писала о связях семьи с движением «Братья-мусульмане». После того, как президентом Египта был избран исламист Мухаммад Мурси, она написала: «Моя семья давно с братьями-мусульманами, у меня родственники и в тюрьмах за это сидели». В день свержения Мурси военными она опубликовала другой пост: «Молюсь за семью, которая поддерживает братьев-мусульман в Египте. Не высовывайтесь, думайте о безопасности». Конец цитаты. Но СМИ отмечают, что отец Иман – палестинец, за которого ее мать Фатах Аль-Коми вышла замуж после развода с отцом Абдула. Женщина – сторонница радикальной исламской идеологии, некоторое время Фаттах работала в исламском американском фонде помощи, который связан с Аль-Каидой. Компания Endurill Industries представила новую линейку ракет-перехватчиков Steelfin, которые, по ее словам, обеспечат большую часть возможностей оружия традиционных оборонных подрядчиков, но по гораздо более низкой цене, сообщает Bloomberg. По данным издания, Steelfin предназначен для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами, баллистическими и гиперзвуковым оружием, а его модульная конструкция позволит заменять ракетные двигатели и системы наведения под разные угрозы без разработки новой ракеты. Endurill планирует установить цену примерно в 1/3 от стоимости перехватчика Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement Lockheed Martin. У Lockheed Martin эта установка стоит $4 миллиона, при этом обещая более совершенные конфигурации, приближающиеся к задачам противоракетной обороны на больших высотах. По словам президента Endurill Криса Брозе, компания уже работает по нескольким контрактам с разными клиентами, но не называет конкретные программы. Большую часть компонентов планируется производить на заводе Arsenal One в Огайо. Полномасштабный выпуск начнется в конце 2028 или начале 2029 года. По данным издания, перехватчики разрабатываются для существующих пусковых установок Patriot и военно-морских сил США, а в пятницу Lockheed Martin объявила, что армия выбрала ее для продолжения разработки перехватчика следующего поколения, который заменит ракету Patriot. Ранее Wall Street Journal сообщила, что испытания новейших военных технологий в пустыне выявили проблемы с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем в вооруженных силах США. Сержант Монтез Беннет, который принимал участие в тестировании беспилотника компании Endurill Industries в пустыне, сообщил, что компании, цитирую, «нужно что-то сделать с перегревом», как он сказал. Американская актриса Сидни Суини, наиболее известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», продолжила свою скандальную рекламную кампанию Just Sports. Она опубликовала еще один откровенный ролик, несмотря на негативную реакцию на предыдущие эпизоды этой рекламы со стороны спортсменок по всему миру, передает Page Six. 29-летняя Суини выпустила еще один рекламный ролик для букмекерской компании «Новик». В ролике она позирует в белом нижнем белье с логотипом приложения. Обнаженную грудь она прикрывает футбольными мячами. Цитирую, взрослые мужчины составляют электронные таблицы, чтобы делать ставки на то, какого цвета у меня нижнее белье, говорит Суини в новом видеоролике. В смысле, мне это льстит? Задается она вопросом и заявляет, что «Навик» – это просто спорт. Менее чем за сутки ролик набрал более 600 тысяч лайков в аккаунте Суини в Инстаграм и более 10 тысяч комментариев от хейтеров и поклонников, которые прогнозируют, что новая реклама вызовет еще больший ажиотаж. Эта рекламная кампания стартовала спустя несколько недель после того, как первая реклама «Новик» с участием звезды «Эйфории» вызвала резкую негативную реакцию со стороны спортсменок и критиков, обвиняющих букмекерскую компанию и Суини в сексуализации женщин в спорте. На серии кадров и видео, опубликованных в сентябре, Суини предстает обнаженной или в минимальном количестве одежды с мячом для американского футбола, теннисной ракеткой или бейсбольной битой в руках. В одном из кадров она лежит без одежды на баскетбольном мяче. Рекламные ролики вызвали критику со стороны коллеги Суини по сериалу «Эйфория» Шерон Стоун, которая ранее отметила: «Мы не можем очернять женский спорт, чтобы привлечь внимание мужчин и заставить их играть в азартные игры». Конец цитаты. В ответ на многочисленные высказывания Суини в прошлом месяце опубликовала еще более откровенные снимки из рекламной кампании, а также поделилась фотографиями нескольких спортсменов, в том числе Сирены Уильямс, Ронды Раузи, Карла Энтони Таунса и Джейсона Келси, которые позировали без одежды для знаменитого выпуска журнала ESPN Magazine, посвященного телу. Вообще, это не первый случай, когда участие Суини в рекламной кампании вызывает споры. Вот еще три примера. 27 января этого года стало известно, что Сидни Суини запускает собственный бренд нижнего белья «Сирн». В рамках промо-акции актриса создала рекламный ролик, в котором развесила бюстгальтеры на знаменитом знаке «Холливуд». Видео завирусилось в сети, а история обернулась скандалом. Правами на интеллектуальную собственность, связанную с изображением знака «Холливуд», владеет Голливудская торговая палата. Для коммерческого использования надписи требуется лицензия или разрешение, которые актрисе предоставлены не были. Осенью 2025 года актриса оказалась в центре другого скандала, связанного с рекламой джинсов American Eagle. Пользователи соцсетей усмотрели в рекламном ролике игру с созвучностью слов «джинсы» и «гены» на английском языке. Слоган «У Сидни Суини великолепные джинсы» в сети восприняли как «У Сидни Суини великолепные гены». В рекламном ролике актриса также сказала, что гены передаются от родителей детям и определяют цвет волос, характер, цвет глаз. «Мои джинсы синие», – добавила она. В итоге в адрес American Eagle посыпались упреки в том, что реклама превозносит белый цвет кожи и телосложение актрисы. Несмотря на возмущение в сети, компания American Eagle продолжила рекламную кампанию, и директор по маркетингу Грейг Бромерс заявил, что она никуда не денется. Компания рекламная. Но сначала Суини никак не прокомментировала спор. В декабре 2025 года в интервью People она призналась, что реакция ее удивила, но извиняться не стала. Вместо этого подтвердила любовь к джинсам. Как пишет Cosmetics Business, был скандал с рекламой бренда банных продуктов «Доктор Сквач», выпустившего лимитированное мыло, которое, как утверждалось, настояно на воде из ванной актрисы Сидни Суини. Этот спорный ингредиент вызвал волну возмущения. Компания произвела всего 5000 кусков мыла, продавая их по цене $8 за штуку. Перекупщики потом выставили их на продажу по цене от 100 до $2000 за штуку. Сидни Суини родилась в городке Спокан, штат Вашингтон. Детство актриса описывает как идиллический здоровый период, граничащий с целомудрием. Она прилежно училась в частной религиозной школе, освоила футбол, бейсбол, лыжи и балет. Ее настоящей страстью были боевые искусства ММА. В 18 лет Сидни даже участвовала в соревнованиях по грэпплингу. Против парней обошла соперников и заняла первое место. Кроме «Эйфории» «Белого лотоса», в ее фильмографии значатся проекты «Однажды в Голливуде», «Кристи», «Горничная», «Омен», «Непорочная», «Эдем», «Реальная история Уиннер», «Острые предметы» и другие. Помимо карьеры в кино, скандальная знаменитость владеет брендом нижнего белья «Сирн» и имеет долю букмекерской компании «Новик». Нобелевскую премию по экономике за 2026 год получили американские ученые Майкл Вудфорд и Роберт Холл из MIT, Массачусетского технологического института. По решению членов Шведской Королевской академии наук, награды они были удостоены, как сказано, за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. Конец цитаты. Выделенные Риксбанком, это Центральный банк Швеции, 12 миллионов крон, в переводе на доллары это 1 миллион 200 тысяч, выделенную премию разделят между собой поровну ученые, я еще раз скажу, Майкл Вудфорд и Роберт Холл, работы которых привели к повышению эффективности мер, принимаемых центральными банками разных стран мира для смягчения последствий подъемов и спадов в экономике. Цитирую, работы лауреатов обеспечили прочный теоретический фундамент для моделей, которые сегодня используют центральные банки и правительства по всему миру. Благодаря им мы значительно лучше подготовлены к противодействию шокам, таким как энергетические кризисы или резкие изменения в потребительском спросе, объяснил Йон Хаслер, председатель комитета по премии в области экономических наук. В сообщении Шведской академии наук отмечается, что в 1970-х годах, когда мировая экономика переживала период нефтяных кризисов, сформулированные еще Джоном Кейнсом подходы и принципы стабилизации экономики перестали работать. Эффективные в прежние годы меры не снижали безработицу, а разгоняли инфляцию. В итоге многие начали утверждать, что политика стабилизации приносит больше вреда, чем пользы, и потому от нее следует отказаться. И нобелиаты этого года показали, как именно заставить такую политику снова работать. Они предложили ориентироваться не на статистические связи между макроэкономическими переменными, а это инфляция, динамика производства, уровень потребления и так далее, а на микроэкономику. Новый подход основан на моделировании решений отдельных домохозяйств и компаний и того, как их совокупное поведение формирует макроэкономическую динамику. Цитирую, ключевым элементом этих моделей является то, что домохозяйства и компании принимают решения о сбережениях и ценообразовании, ориентируясь на будущее. Когда правительство и центральные банки сообщают о своих планах в области

0: Банком в честь своего 300-летия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных Госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля. Однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий. В этом году, 26-м, он составляет 12 миллионов шведских крон, то есть примерно 1 миллион 200 тысяч долларов. И награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам. Нобелевская премия по экономике – единственная из Нобелевских премий, вручавшаяся ежегодно без пропусков. За 1969-2025 годы премия была присуждена уже 57 раз. За эти годы премию получили 99 человек, причем только 26 лауреатов были удостоены ее единолично. 20 раз премия делилась между двумя и 11 раз между тремя лауреатами. Самым пожилым из получателей Нобелевской премии по экономике и Нобелевской премии вообще стал в 2007 году уроженец Москвы, американский экономист Леонид Гурвич, удостоенный награды в возрасте 90 лет, как было сказано, за создание основ теории оптимальных механизмов. Самым молодым лауреатом стала в 2019 году Эстер Дюфло, 46 лет на момент присуждения. Дюфло также одна из трех женщин, получивших премию по экономике. Кроме нее награду получили Эленор Остром, удостоившаяся награды в 2009 году, и Клаудия Голдин в 2023. А среди лауреатов Нобелевской премии по экономике больше всего отмечают СМИ граждан Соединенных Штатов Америки.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Факты, события, лица,
3: новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: Новый препарат защищает кишечник от повреждений при непереносимости глютена. Американские ученые сообщили об успешных предварительных испытаниях экспериментального препарата для пациентов с целиакией. В исследовании участвовали 32 человека. После трех инъекций лекарство значительно уменьшило повреждение кишечника даже при употреблении продуктов с глютеном. Дополнительные средства для облегчения симптомов потребовались лишь 6% участников, получавших препарат, против 47% в контрольной группе. Ученые называют результаты многообещающими, однако необходимы более масштабные испытания. Искусственный интеллект помогает искать болезни. Компания Google представила новые направления медицинских исследований, в которых искусственный интеллект используется для распознавания заболеваний и поиска способов лечения. Разработчики надеются ускорить диагностику и помочь врачам принимать более точные решения. Однако внедрение таких технологий требует клинической проверки.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
1: 718-635-3535.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Дэвидсон Радио, 620 AM.
5: От Нью-Йорка до всего мира.
4: DavidsonRadio.com.
6: Время вечерних новостей в эфире RTN. Это вторник, 13 октября. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США. По словам Трампа, 300 тысяч тонн поступят немедленно, еще 500 тысяч в ноябре, затем миллион, а после еще 3 миллиона тонн. Для этого Вашингтону пришлось смягчить санкции. Министерство финансов США выдало лицензию, которая до апреля следующего года разрешает продавать российский дизель на мировом рынке. Трамп поблагодарил Путина и назвал соглашение большой сделкой. В Кремле уверяют, что от нее выиграет вся мировая экономика. Выяснилась и любопытная деталь. Первый танкер с российским топливом «Минерва-Зен» вышел из Петербурга еще 22 сентября, за 17 дней до того, как Трамп объявил о сделке, и к выходным уже подходил к восточному побережью США. То есть договаривались заранее, а публике сообщили в пятницу вечером. Цены при этом не упали, а выросли. В понедельник средняя цена дизеля составляла за галлон $6.26, почти на 80% больше, чем в начале года. Вчера Трамп оправдывался перед журналистами. Он заявил, что Америка сама добывает много нефти и могла бы ограничить экспорт, оставив все себе. Но, по его словам, эта сделка не для меня, а для всего остального мира. Это цитата. И сделана она ради американских фермеров и скотоводов. Президент назвал ее правильным выбором для американского народа. В Вашингтоне договоренность вызвала волну критики, и не только со стороны демократов. Лидеры демократов в Сенате Чак Шумер, Джин Шейхен и Элизабет Уоррен обвинили Трампа в предательстве Украины и европейских союзников. По их словам, цены на бензин и дизель выросли из-за войны с Ираном, которую начал сам Трамп, а теперь он пытается исправить ошибку за счет договоренностей с Кремлем. В воскресенье совместным заявлением выступили еще 7 сенаторов, 4 из них республиканцы. Они потребовали немедленно развернуть курс и напомнили, что Конгресс еще в 2022 году запретил ввоз российских энергоносителей, чтобы американские доллары не финансировали войну против Украины. Сенаторы подчеркивают, администрация не проконсультировалась с Конгрессом и не представила обоснования, как того требует закон. Сенатор Ричард Блюменталь, один из авторов недавнего санкционного закона, потребовал расторгнуть сделку и предупредил американские компании, что Конгресс следит за ними. Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон назвал политику президента в отношении России и Украины провалом, а его коллега Майкл Маккол сказал, что понимает желание снизить цены на топливо, но опасается, что снятие санкций будет финансировать российскую войну. Республиканец из Пенсильвании Брайан Фицпатрик внесет в Палату представителей законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Он назвал его законом Рональда Рейгана о мире через силу. Чтобы вынести документ на голосование в обход спикера, нужно собрать подписи 218 конгрессменов. Дон Бейкон уже согласился подписаться, а Фицпатрик уверяет, что закон примут подавляющим большинством, хотя времени мало, полномочия нынешнего состава Конгресса истекают в январе. Аналитики нефтяного рынка оценивают сделку скептически. По их подсчетам, обещанные объемы – это около 125 тысяч баррелей в сутки, примерно в 10 раз меньше, чем Россия экспортирует в обычное время. Первая партия в 300 тысяч тонн – это чуть больше 2 миллионов баррелей, меньше, чем Америка расходует за один день. Эксперты обращают внимание, что Трамп называет цифры в тоннах, а не в баррелях, потому что так они звучат внушительнее. Параллельно президент перешел в наступление на Киев. В субботу он раскритиковал Владимира Зеленского за удары по российским нефтезаводам и заявил, что Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что это решают украинцы, и предложил встречные условия. Пусть Москва согласится на 60 дней полного прекращения огня, и выборы будут организованы. Вчера Кремль эту идею отверг. Дмитрий Песков заявил, что перемирие Киеву нужно не для выборов, а чтобы восстановить силы и продолжить войну, но добавил, что Путин готов приказать не наносить удары в сам день голосования, именно в этот день. В воскресенье Трамп объявил, что между Россией и Украиной немедленно вступает в силу так называемое энергетическое перемирие. Ни Москва, ни Киев этого не подтвердили, а Зеленский сказал, что узнал об этом из новостей. Сам Зеленский назвал дизельную сделку абсолютно ужасной, а высокопоставленный украинский чиновник сообщил газете Financial Times, что удары беспилотников по российским нефтезаводам продолжатся. Отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского опустились до самой низкой точки со времен их ссоры в овальном кабинете в феврале прошлого года. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal, а издание Axios называет происходящее серьезным кризисом. Поводом стали слова Трампа о том, что Украине пора выбрать нового президента, способного заключать сделки. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американские и мировые рынки. Трамп заявил, что предупреждал Зеленского не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это ведет к росту цен на топливо, в том числе в Америке. Но Киев продолжает атаки. Зеленский назвал разрешение на продажу российского дизеля очевидной слабостью и инвестицией в войну. По его словам, удары по российским заводам прекратятся, только если Россия перестанет бить по украинской энергетике. Как пишет журналист-политика Пауль Ронсхаймер, слова Трампа шокировали Киев. Больше всего там опасаются, что Вашингтон снова прекратит обмен разведданными, как это было уже после ссоры в овальном кабинете. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил в поддержку Зеленского, заявив, что именно украинский народ решает, кто руководит страной. На стороне Киева выступила Эстония. Премьер-министр Кристен Михал назвал сделку Трампа с Путиным большой ошибкой и предложил европейским странам вложить больше средств, чтобы Украина могла и дальше бить по российским нефтезаводам. А вот Илон Маск, чья компания обеспечивает украинскую армию спутниковой связью Starlink, поддержал Трампа, написав, что Зеленский зашел слишком далеко и Украине нужен новый лидер. Тем временем стало известно, что Вашингтон предлагал Москве сразу три экономических стимула в обмен на частичное прекращение огня на море или в энергетике. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров. Во-первых, речь шла о разморозке миллиардов долларов российских активов, заблокированных на Западе. Причем, по данным газеты, эти деньги Россия могла получить авансом еще до вступления перемирия в силу. Во-вторых, американская сторона вернулась к плану продажи зарубежных активов компании «Лукойл». Покупать их должна была группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых брат президента Объединенных Арабских Эмиратов, бывший совладелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боули и катарская семья «Аль-Хаят». Все они связаны с семьями Трампа и спецпосланника Стива Уиткофа. Вопрос о продаже активов «Лукойла» Путин лично поднял на встрече с Уиткофом и Джаредом Кушнером в Москве в начале сентября. Третий стимул касался союзника Кремля Белоруссии, который предлагали разрешить снова экспортировать калийные удобрения. На каком этапе сейчас эти переговоры неизвестно, но украинские чиновники были поражены тем, насколько далеко зашли американские переговорщики в своих предложениях Москве. Киев не отвергал их напрямую, но требовал четких гарантий. Например, чтобы Украина получала из замороженных российских активов столько же, сколько и Россия, а при любом нарушении перемирия дополнительную военную помощь от США. Ну а пока администрация Трампа грозит перекрыть Украине поставки американского оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет газета Financial Times. Речь идет о программе, по которой европейские союзники закупают в США оружие для Украины. Сейчас это один из главных каналов военной помощи Киеву. По данным газеты, представители Пентагона обзванивают украинских и европейских чиновников. Один из собеседников Financial Times рассказал, что американцы звонят в Киев и буквально всем в Европе. Среди тех, с кем связывались, например, назван военный советник Зеленского Павел Палиса. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда в Гааге. Раньше Вашингтон наказывал отдельных судей и прокуроров, теперь удар нанесен по самому суду. Замораживаются все его активы в США, а американские компании и граждане, которые с ним сотрудничают, должны свернуть эту работу. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп никогда не позволит этому суду преследовать американцев. По его словам, санкции вступят в силу не сразу, чтобы у суда и стран, которые его поддерживают, было время учесть претензии Вашингтона. Администрация недовольна прежним расследованием суда в отношении американских военных в Афганистане, а также ордерами на арест израильских руководителей, в том числе премьер-министра Бениамина Нетаньягу. В самом суде санкции осудили и заявили, что расследование продолжится. Решение было объявлено всего через несколько часов после того, как Нобелевскую премию мира получила южноафриканский юрист Нави Пилей, бывшая судья этого суда. Министерство юстиции Трампа начало антимонопольное расследование против крупнейших американских телеканалов. Ведомство запросило у ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News внутреннюю переписку и другие документы, связанные с работой так называемого президентского пула. Это система, при которой телеканалы по очереди снимают президента и бесплатно делятся материалами с другими СМИ. Поводом стали события прошлого месяца, тогда Трамп запретил журналистам CNN, MS Now и издания «Политика» работать в Белом доме, обвинив их в распространении лжи о своей команде. В знак протеста телеканалы на несколько дней прекратили работу пула. Теперь в Министерстве юстиции считают, что такой коллективный бойкот со стороны конкурирующих компаний может нарушать федеральный закон, запрещающий сговор и монополистические практики. В ведомстве уточнили, что пока лишь выясняют, было ли нарушение, доступ в Белый дом этим трем СМИ позже вернули по решению суда. Сами издания подали иск против администрации, заявив, что запрет нарушал гарантированную Конституцией свободу прессы. Это не первый конфликт Белого дома с журналистами. В феврале прошлого года администрация Трампа забрала под свой контроль формирование президентского пула, которым больше 100 лет занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома. Тогда же агентство Associated Press ограничили доступ в овальный кабинет и на борт президентского самолета за то, что оно продолжало называть Мексиканский залив мексиканским, а не американским. Агентство подало в суд, и это дело до сих пор не закрыто. Меньше чем за месяц до промежуточных выборов ведомство, которое следит за финансированием избирательных кампаний в США, фактически парализовано. В Федеральной избирательной комиссии осталось всего 2 члена из 6, а для принятия решений нужны минимум 4. После того, как в начале октября в отставку ушел последний республиканец, впервые за 50 с лишним лет в комиссии остались представители только одной партии – двое демократов. Кворума у комиссии нет с мая прошлого года, одни члены ушли на другие должности, еще одну Трамп уволил. В феврале президент выдвинул двух кандидатов-республиканцев, но Сенат до сих пор их не утвердил. Все это время комиссия не может проводить проверки, штрафовать нарушителей и вести судебные дела. Число нерассмотренных жалоб за год удвоилось и превысило 300. Последствия видны уже сейчас. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер собирается подать жалобу на самого Трампа. Речь идет о рекламной кампании администрации, на которую потратили около 20 миллионов долларов из бюджета Министерства внутренней безопасности. После критики Трамп заявил, что дальше рекламу оплатит связанный с ним политический фонд «МАГА». По закону такие фонды должны быть независимы от политиков, и Шумер считает, что слова президента говорят об обратном. Однако без кворума комиссия не сможет даже рассмотреть эту жалобу. Йеменские повстанцы-хуситы снова атаковали главный аэропорт Саудовской Аравии в Риаде. По данным саудовских властей, погиб гражданин Пакистана, еще по меньшей мере 11 человек ранены. Удар пришелся на терминалы внутренних рейсов, там вспыхнул пожар. Это уже четвертая атака на аэропорт за 5 дней. Он закрыт с субботы, когда ракетный удар убил 13 человек и ранил больше 300. Это самое кровопролитное нападение на страны Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана. В тот же день под обстрел попали еще один международный аэропорт на востоке страны и два объекта нефтяной компании «Сауди Арамко». Один из пассажиров рассказал агентству Reuters, что снаряд упал на взлетную полосу рядом с самолетами. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных действий и предупредили авиакомпании держаться от него подальше. Повстанцы, которых поддерживает Иран, резко усилили атаки на Саудовскую Аравию с начала сентября. Одновременно они наступают в самом Йемене и уже взяли под контроль часть побережья у пролива, через который проходит один из главных морских торговых путей мира. Для судов из Саудовской Аравии хуситы этот пролив закрыли, что уже сказывается на мировых ценах на энергоносители. Американка Криста Пайк, пережившая собственную казнь, вернулась в тюрьму. 50-летнюю женщину выписали из больницы и перевели обратно в женскую тюрьму штата Теннесси, где она провела последние 30 лет. Адвокаты говорят, что Пайк благодарна врачам и спасателям и продолжает получать медицинскую помощь уже за решеткой. Напомню, Пайк приговорили к смертной казни еще в 1996 году за убийство, которое она совершила вместе со своим тогдашним бойфрендом. Приговор должны были привести в исполнение 30 сентября, и она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за 200 лет. Однако Пайк выжила после двух смертельных инъекций и несколько дней находилась в больнице без сознания. В себя она пришла лишь 6 октября. По мнению медицинских экспертов, сотрудники тюрьмы неправильно установили катетеры, и препарат для казни попадал не в вену, а скапливался в тканях. Что теперь будет с приговором, пока неизвестно. Американские военные впервые более чем за 60 лет приведут в исполнение смертный приговор, и казнь, по словам министра войны Пита Хексета, будет публичной. Бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт Худ в Техасе, расстреляют 3 декабря. В Пентагоне подтвердили, что казнь покажут в прямом эфире. Хексет заявил, что Хасана расстреляет взвод солдат прямо на базе Форт Худ. По его словам, это было нападение радикального исламиста в военной форме, и люди должны видеть, что за такие преступления следует суровое наказание. Хасан открыл огонь в медпункте базы в ноябре 2009 года. 13 человек погибли, и еще несколько десятков были ранены. Следствие установило, что перед нападением он переписывался с радикальным проповедником Анваром аль-Авлаки, которого позже уничтожил американский беспилотник. В 2013 году военный суд приговорил Хасана к смерти. В прошлом году он исчерпал все возможности для обжалования, и на этой неделе Трамп утвердил приговор. Администрация Трампа добивается более широкого применения расстрела, чтобы ускорить исполнение смертных приговоров. Сейчас такой способ казни разрешен только в 5 штатах, в том числе в Юте, Оклахоме и Южной Каролине.
1: Мы любим Нью-Йорк.
4: Дэвид Зон Радио.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Профсоюз таксистов Нью-Йорка объединился с Uber и хедж-фондом Marble Gate, чтобы призвать власти штата создать фонд общественного здравоохранения для водителей. Совместный запрос поступил мэру Зарану Мамдани и губернатору Кэти Хокул после гибели летом 4 водителей желтых такси на рабочем месте. Организации предлагают перенаправить медицинский фонд 50-центовый сбор, который взимается с каждой поездки на желтом такси и приносит МТА около 24 миллионов долларов в год. Для реализации этой инициативы требуется официальное одобрение законодателей штата. Президент Трамп сообщил в Трусоушел о начале масштабной разведки месторождений нефти, газа и минеральных ископаемых в Гренландии. При этом остров он назвал нашим. Цитирую, Гренландия не имеет себе равных с точки зрения безопасности США и Европы, как с оборонительной, так и с наступательной точки зрения, пишет Трамп. Соглашение об обеспечении безопасности было подписано нынешним хозяином Белого дома, премьер-министром Дании Мэтта Фредриксен и премьер-министром Гренландии Йенсом Фридрихом Нильсеном. В конце сентября большая часть его условий остаются неизвестными. Горсовет Нью-Йорка готовится проголосовать за законопроект, который может положить конец индустрии конных экипажей в городе. Вопрос может быть решен после десятилетий политических споров. Председатель городского совета Джули Мэнин вынесет законопроект на голосование 22 октября. Предлагаемый запрет на все конные экипажи может вступить в силу 1 июня 2028 года. Исключения предусмотрены для временных выставок, представлений или показов. Для кучеров, продолживших работу после вступления запрета в силу, предусмотрены крупные штрафы до 15 суток тюрьмы или и то, и другое. Инициатива под названием «Закон Романча» выносится на голосование через 4 месяца после гибели 18-летнего туриста из Индии Романча Махаджана. Во время поездки водитель вышел из коляски, чтобы сфотографировать семью, и лошадь внезапно побежала. Махаджана выбросила, он ударился головой о мостовую и погиб. По данным профсоюза отрасли, Романча считается первым погибшим в результате аварии с конным экипажем с момента появления таких поездок в парке более 150 лет назад. Вместе с тем в парке это 8-й инцидент с лошадьми более чем за год. Мэйнин заявила, что конные экипажи стали угрозой общественной безопасности, а законопроект обяжет администрацию разработать план перехода работников отрасли к новым возможностям.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 78 градусов по Фаренгейту, плюс 26 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха 67%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте Goal BMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
11: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
12: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
13: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
14: Дорогие мои, это экстракт. Ну, в отличие от наверняка гадкой и гарантированно жалкой смерти Путина, политическая кончина Трампа будет драматическим и очень сочным шоу, которое многим порвет сердца. Но она неизбежна, потому что сам он вот пару лет думал-думал и свернул, по крайней мере, в политическую могилу. Зачем он это сделал? Крайне, причем сомнительно, что Трамп понимает, что он натворил. И все равно в любом случае, при любом раскладе, Украина великомученица. И теперь в изножии ее креста с клещами суетится помимо Путина еще и рыжий Трамп. Он подает Путину гвоздики для того, чтобы приколотить посильнее. Но, тем не менее, от всех этих процедур эффект будет ничтожным, а позорище неотмываемым. Это будет, конечно, очень смешно, когда колонне на Киевском Майдане по итогам войны швырнут не только русское и корейское знамя, но и звездно-полосатый флаг. Но даже если на Трампа есть давно протухший московский ГБшный компромат или какие-то эпштейновские мерзости, ну да к и черт с ними. Это бы все не так глубоко его закопало, как эти засосы с Путиным. А может быть, кстати говоря, и вовсе не произвело бы никакого особенного впечатления. Тем паче, что Трамп и не корчил никогда из себя праведника. А сейчас на повестке дня в эти годы гораздо более важные вещи, чем глупый, там, предположим, спровоцированный КГБ дебош в метрополии и какие-нибудь девки. Если бы Трамп выбрал сторону Запада, а не русского Гитлера, ну, простилось бы ему вообще все. Погудели бы немножко, потому что те припадочные времена, когда Моника Левински что-то не то взяла в рот в овальном кабинете, те времена навсегда прошли. Да, тогда скандалище длился полгода и опалил всех. Но так и время-то было абсолютно безоблачное. Сейчас ситуация сильно изменилась, и зачем Трамп выбрал непредложенную ему историей роль царя Леонида, а предателя Эфиальта, ну, зря он это сделал. Конечно, понятно, что некий пресс-страха плющит и расплющивает его до состояния коврика при дверях кремлевского кабинета. Конечно, он совершил глобальную ошибку, а мог бы стать не просто живописной и потешной, но великой мощной фигурой. История дала ему козырные карты в виде таких событий и в козырное время. Сейчас уже, в общем, ну, надо быть предельно наивным человеком, чтобы не понимать, на чьей стороне Трамп в украинской войне. Вот что этот старик будет делать, если распираемая злобой и невменяйством Россия полезет действительно на страны НАТО, а это высоко вероятная история. Вот это любопытно. А похоже, никто из политиков не понимал, сход какой адской лавины вызовет это глупое решение Путина начать глупую войну. Разумеется, всякая демократическая процедура, она отторгает интеллектуалов, там, совестливых, пронзительных, Все это чуждо быдлу, от которого зависит выбор. Политик должен в первую очередь уметь прятать свою неспособность заниматься политикой. Трамп этого не сумел. Но мимолетно была и надежда на парадоксальное заявление о перемирии, которому Трамп якобы принудил стороны, заморочив голову Путину покупкой дизеля. Все было очень драматично. Поначалу. Показалось, что Трамп в своем репертуаре, он проснулся, сходил на горшок и объявил о некоем энергетическом перемирии между Украиной и Россией. После чего снова дал храпака. Но ни Украина, ни Россия в известность о перемирии между ними не были поставлены. Поэтому пребывали в некотором недоумении, однако был факт. Нарушать перемирие было строго запрещено. Подробностей не было, а Трамп сопел. Ему там снился бал тысячи омаров. Выходка, конечно, была, показалась красивой. Там ап, и тигры у ног моих сели. И Трамп опять король планеты. Но потом все, к сожалению, разъяснилось, что все не так красиво. Но у Зеленского с манией величия дела обстоят неважнецки. Ее попросту нет. А взять ее вот так вот абсолютно неоткуда. Поэтому к Трампову указу о перемирии он отнесся философски. А у Путина ничего, кроме мании грандиоза, не было, нет и не будет. Поэтому распоряжение Дональда доставило ему боль и душевное потрясение. Так откровенно вот к ноге ему еще никто не командовал. И ему Путину показалось, что вообще рыжий пиндос взял и грубо вырвал из его путинской задницы все перья и вообще заставил больного слезть с тумбочки. Нет, все оказалось не так. Хотя поначалу Москва, конечно, перепугалась. Все показалось невыносимым для русской стороны, потому что на фронте Российскую Федерацию жестко кокошат. Дядюшка Мадяр, Белецкий, Азов. А орки утешаются только бомбежками воды и света. Колодчик, вероятно, галоперидол Путину все-таки вкатили, но растерянность в Кремле продолжалась, потому что никакого, как всегда, быстрого, меткого, красивого ответа не было. Но Трамп, он этой выходкой, в общем, поставил опять на карту очень многое. Почти все, что имел. Почти весь свой политический капитал. Было понятно, что если стороны, вне зависимости от Трампова перемирия, продолжат утюжить друг друга, то проигравшим в этой всей ситуации будет Дональд Трамп. Собственно говоря, он теперь так и выглядит. Он в результате не выиграл вообще ничего. Следует отметить тот факт, что хладнокровие и остроумие Украины, оно вполне достойно страниц Плутарха. В ответ на это перемирие и в ответ, главное, на дизельную сделку с Россией, Зеленский напомнил Трампу, что без визы в СУ всякие договоры с США и Россией не имеют ни смысла, ни силы. Солярка, которую обещал вурдалак Трампу, она очень легко, как показывает опыт, превращается в пламя, дым и копоть, так как ее производство и ее доставка давным-давно уже полностью под контролем Украины. И игнорировать, как выражается Путин, ситуацию на Земле, ну, точно никак не получится. Поэтому Зеленский не без остроумия, ну, так, круто достаточно, призвал Соединенные Штаты Америки к сделке по поставкам топлива. Он заявил, что именно Украина влияет на логистику российских нефтяных танкеров и на работу, да, на работу перерабатывающих заводов. Ну, собственно говоря, так все и есть. А Трамп не выигрывает ничего. Штаты все восприняли тяжело, это можно сказать с уверенностью. То есть Трамп совершил, ну, как бы большую политическую и очень дорогую ошибку. И осознанно всеми сразу копеечность полученной им выгоды, и это реальность, что один рыжий Трамп опустил и осрамил страну. Ну, нельзя, вероятно, обобщать. За всех нельзя говорить в Соединенных Штатах. Там, разумеется, тоже полно бездумной черни, которые по-прежнему оргазмируют от трамповских выходок. Он пафосный, он очень эффектный барыга, умеющий быть забавным. Он всегда найдет ключик к десяткам миллионов сердец. Но это демократия. Секрет в том, что невежество, жадность, развратность кумира в глазах черни – это скорее плюс, а совсем не минус. Именно пороки гарантируют истинное родство с электоратом и голоса. Но в определенных ситуациях. И эта зависимость от быдла и его всяких пристрастий – проблема вообще всех демократий. Ну, увы. Понимаю, что демократам это слышать неприятно. И Трамп в этом смысле такой же эталон, как и Путин в России. Но в отличие от Российской Федерации, в Соединенных Штатах есть влиятельные и храбрые умники. Ну, не знаю, интеллектуалы или нет, но умники точно. И от них тащатся СМИ. Они не рассованы по тюрьмам, они не выдавлены в эмиграцию. Ну вот тот же самый, многими любимый Кит Келлог поддержал все украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Объяснил, да, это война, и Украина наносит удары правильно, и в основном по военно-промышленному комплексу они продолжат наносить удары, сказал проницательный Келлог, как, собственно говоря, и должны. Они защищаются таким образом. Это война. Они наносят удары правильно. Но в Соединенных Штатах Америки, в отличие от России, не сажают за наличие мозга. Какова бы ни была причина, уже, в общем, бесспорная, зависимости Трампа от Кремля, шашни с опасным вурдалаком и бизнес-братания с ним – это позор, это предательство всех великих идеалов действительно великой Америки. И если американцы сумеют эту карту умело разгадать, Трампу, конечно, конец, и все его трампатуре тоже. А в России все идет по плану. Всем жутким внешним событиям, не забывайте, всегда предшествуют удивительные процессы распада разума. Вот ими можно любоваться, ну, поскольку именно их я изучаю, для меня это прям чистый праздник. Это те процессы, когда сгнивает логика, когда из пустых глазниц разума вытекают глаза. Вот с этим в России абсолютный порядок. По идее, все эти события являются безупречной гарантии деградации, но и последующей катастрофы. Просто это те признаки, которые слышат только очень тренированное ухо и видит специально заточенный глаз. Смута ведь она не приходит внезапно. Это крайне интересный, это зреющий процесс. Ей предшествует несколько этапов деградации всех социальных институтов. Ну а в Российской Федерации деградация идет полным ходом. И Трампово предательство вдруг вдохнуло новую силу именно в деградацию. И нет сомнения, что вот она идет. Она идет, деградация политическая, человеческая, военная, административная. И для тех, кто ненавидит садизм, уголовщину, произвол и диктатуру, это прекрасная картина. И вот этот сакральный распад, смерть основ, не остановит никакие тюремные сроки, никакие ОМОНы и никакие чекисты. Ну вот, Лавров, мы ни с кем, ни перед кем не оправдываемся, нам не в чем оправдываться, цели СВО всем прекрасно известны. Но это ваши цели идиотские, да? Мы их никогда не меняли. Но, разумеется, Лаврову платят за ложь. И платят очень щедро. Но дело не только в центнерах евро, которые он получает за свой каждый концерт. Старый шельмец, он ведь плоть от плоти Кремля. Он знает, что если он случайно скажет два слова правды, через час его «Мерседес» сплющит между двумя КАМАЗами, а его лавровские кишки поползут по асфальту. Разумеется, министр все понимает. Он знает, что во всей этой затее нет никакой политики, нет никакой войны. Есть чистая уголовщина и безумное длящееся преступление. Но, вы знаете, ковыряться во всех этих орочьих заявлениях, кто у кого там сколько в шее выловил и съел, у кого уши острее, от кого сильнее воняет падалью, но это же все нечеловеческий мир. Это такой вот особый мирок, который называется Россией, и у людей еще пока не получается просто смотреть на него с брезгливой усмешкой, как он того заслуживает.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните.

0: 50 тысяч долларов. Автоавария.
1: Мой адвокат.
2: Мой адвокат.
3: Юрий Прохин.
1: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
6: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
7: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Грегори Davidson в Нью-Йорке. Александр Быстровой в Иерусалиме. Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». По техническим причинам мы начинаем ее на полчаса позже. И я надеюсь, что у нас будет возможность обсудить все те вопросы, которые мы поставили в повестку этой передачи. Александр, как меня слышно?
8: Да, слышно, Грегори, все нормально.
7: Ну что, давайте, не откладывая, начнем. Что самое важное на сегодняшний день и, наверное, что произошло за прошедшую неделю, если что-то серьезное произошло?
8: Вы знаете, я бы сказал так, Грегори, что пока ничего серьезного, сколько-нибудь значительного не произошло, но такое впечатление, что мы движемся достаточно быстро к новой военной конфронтации между Соединенными Штатами и Ираном. Все указывает на то, что на данный момент, может, через полчаса уже все изменится.
7: Знаете,
8: но на данный момент, да.
7: Вы сказали, мы движемся к новой конфронтации между Израилем и я затаил дыхание, мне показалось, что вы скажете между Америкой и Израилем.
8: А вы сказали. Нет. Между Ираном и Соединенными Штатами, пока, слава богу, между Израилем и Америкой ничего такого не намечается. Слава богу, будем надеяться, что и не наметится. С Ираном, да. Да, Грегори, с Ираном, да. Дело в том, что иранцы открыто говорят, что они не позволят Дональду Трампу добиться сколько-нибудь существенного снижения цен на нефть. Они изменили свою тактику сегодня, и они усилили еще больше, раньше это было сильно, давление на торговое судоходство. Причем они атакуют танкеры и суда не только уже в Ормузском проливе, как это было раньше, но и в Оманском заливе, то есть вблизи Катара, вблизи Объединенных Арабских Эмиратов. Где-то уже несколько торговых судов подверглись таким нападениям и заблокированы несколько, то есть не несколько, заблокировано где-то около 400 судов, вот по последней информации, которой я располагаю, заблокированы, то есть, по сути дела, они делают все, чтобы цены на нефть продолжали расти или, по крайней мере, держались на том же уровне. Более того,
7: что Америка терпит, да?
8: Америка не терпит. Трамп говорит, что такая ситуация для него совершенно неприемлема. Перебрасываются дополнительные силы в район Персидского залива. И все указывает на то, что если вдруг, а это в наших Палестинах это более чем возможно, все может измениться буквально на 180 градусов, но на сегодняшний день ситуация выглядит так, что конфликт неизбежен. Это может быть после 3 ноября, это может быть и до 3 ноября, потому что Иран ведет себя так, что, по сути дела, не оставляет Трампу другого выбора. Интересно, что было здесь сообщение New York Times, насколько можно верить, но тем не менее.

0: мере, что Пентагон по поручению Трампа разработал сценарий интенсивной трехдневной воздушной кампании, во время которой будут наноситься удары по производству, по производством ракет, беспилотников и даже по энергетической инфраструктуре Ирана, чего, собственно говоря, Трамп не хотел делать и, как мы помним, не давал делать Израилю. Израиль хотел уничтожить его энергетическую инфраструктуру, погрузить этот режим во тьму. Трамп тогда сказал нет, но сегодня такой вариант рассматривается снова. Далее, это то, что касается с Ираном. И это то, что касается Ормузского залива. Но у нас еще, как мы знаем, Грегори, есть еще один фронт. И этот фронт тоже горит, и более чем горит. Это вот тот самый Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Суэцким каналом, оттуда в Средиземное море. И вот там вот военные действия, они просто полыхают, значит, между Саудовской Аравией и хуситами. Что там происходит? Там происходит следующее. Саудовцы бьют по хуситам, по всевозможным их целям, но у хуситов есть, видимо, свои какие-то способы обходить эти удары. Так или иначе, в ответ они обрушивают баллистические ракеты на аэропорт имени короля Халида, на нефтеперерабатывающие заводы, на города Саудовской Аравии, и ситуация там для саудовцев выглядит очень и очень скверно. За вот последние дни буквально каждый день происходит очередной удар. Значит, по-моему, если я не ошибаюсь, 10 числа был нанесен удар по аэропорту имени короля Халида, один из крупнейших аэропортов, богатейших, то есть Саудовская Аравия, это одна из богатейших стран мира, в результате которого там погибло где-то, если не ошибаюсь, 13 человек, и около 300 получили ранения. То есть там разрушено был какой-то терминал. Потом на следующий день снова удар, и снова разрушено какое-то здание или снова погибший. То есть все это приводит к состоянию, когда Саудовская Аравия уже не может ничего не поставлять, когда она находится под массированными обстрелами. И саудовцы обращаются к Трампу. Трампа бесит то, что саудовцы, то есть то, что хуситы при поддержке, естественно, Ирана, они делают это все для того, чтобы взвинтить цены на нефть. И это приводит его в бешенство, в негодование. Он говорит о том, что, возможно, Соединенные Штаты даже вынуждены будут вмешаться. С другой стороны, очевидно, что ни в Белом доме, ни в Пентагоне не хотят такого вмешательства, потому что мало Ирана, но это еще и иметь дело с вот этой вот повстанческой группировкой террористической, которая окопалась глубоко в горах, в ущельях, в пещерах, и выбить которую представляется очень трудно. То есть это большие затраты, очень велика опасность того, что удары не принесут какой-то значимый, не будут эффективными. То есть это втягивание в новую войну с таким квази-псевдогосударством, которое стрелистическим, которое чревато войной на истощение. Понятно, что ни Трамп, ни американское руководство этого совершенно не хочет. Их даже нельзя хуситов обесточить, как это можно сделать с Ираном. Потому что это вот такое государство, которое является на самом деле псевдогосударством, и воевать с ними крайне трудно. Там нету промышленности, там нету каких-то больших таких городов, предприятий, объектов. Воевать с тараканами, вот если по-простому. Это проблема. Как будет действовать Трамп, мы не знаем на сегодняшний день, но все идет к тому, что Иран при поддержке вот тех же хуситов, он старается буквально загнать Трампа в угол, потому что цены на нефть растут, и это чревато очень неприятными последствиями. Так или иначе, оценка следующая у разных экспертов, политологов и так далее, что война, большая война, очень близка, и трудно сказать, чем это закончится, как это закончится. До выборов-то осталось всего-то, по сути дела, ничего. то есть там меньше месяца. Значит, пойдет ли Трамп на какие-то боевые действия или будет выжидать, пока пройдут промежуточные выборы. Но это неприятный вариант. И ожидание чревато проблемами, и немедленная эскалация военных действий тоже чревата проблемами. То есть это выбор между Сциллой и Харибдой, и трудно сказать, какое будет принято решение.
1: Ну хорошо, ну как-то должно двигаться куда-то. Ситуация не может оставаться долго в таком виде. Так что или будет какой-то дил, да, между Америкой и Ираном, или Америка будет пытаться уничтожить Иран, по крайней мере, как государство в том виде, в котором оно существует сегодня.
0: Понимаете, Григорий, насколько я могу оценить, понять ситуацию, иранский режим сегодня крайне радикализирован. Они понимают, что терять им нечего. Единственная возможность, которая их может поддержать у власти, это война. Знаете, когда все валится из рук, дела плохо, экономика вся не просто трещит по швам, она разваливается буквально. И война, тем более священная война, джихад, против большого дьявола, против врагов человечества. Это единственное, что их может спасти. Так они рассуждают, это не я говорю. Это так они рассуждают, потому что в противном случае, ну а что им сделка? Ну какая-то очередная сделка, и они будут договариваться. А людям-то не на что просто жить, людям не на что есть, не на что покупать, нету света, очень проблемы большие с водой. Поэтому они готовятся к войне. Война вот должна стать тем самым спасительным средством, которое может обеспечить их правление, да тем более, что я повторю, это джихад, это священная война. Тут религиозный элемент, религиозный фактор необычайно сильный. Но, по крайней мере, сообщается, что рассматриваются в Иране разные варианты, включая наземные вторжения, например, в Объединенные Арабские Эмираты, в Кувейт, с помощью десанта, с помощью шиитских боевиков в Ираке, с помощью тех же шиитских боевиков в Саудовскую Аравию, где там тоже, кстати говоря, много шиитов, то есть полная дестабилизация. Они, возможно, согласятся на какую-то сделку с Трампом, только если Трамп полностью пойдет на все их условия, полностью выполнит. Это то, что мы с вами говорили, значит, отказ от требования ядерной программы, от предоставление им режима особого предпочтения экономического, выплата репараций и контрибуции, значит, снятие полного санкции, ну, то есть полная капитуляция Соединенных Штатов. Во всех остальных случаях, по всей видимости, на какое-то промежуточное соглашение они не согласятся, а это значит, что у Трампа нет выхода, что Трамп должен будет воевать и воевать в полную силу, не делать вид, что он воюет, как это вот происходило на протяжении многих месяцев, а действительно бить их по полной, что и надо было делать давно уже в апреле этого года, полгода назад, тогда можно было бы избежать всей этой ситуации. Сегодня у него очень мало выбора, иранцы не оставляют ему выбора.
1: Хорошо, ну какая-то должна быть позиция у Соединенных Штатов. Ну, что-то же надо делать или продолжать вот так ждать, ждать, ждать, пока что-то произойдет само
0: Нет,
1: собой.
0: по всей видимости, идет переброска. Идет переброска боевых военного флота, идет переброска. Но я не знаю, принял ли, насколько Трамп, насколько его окружение, они готовы действовать. Одно дело перебрасывать войска, играть мускулами, а другое дело переходить к таким тотальным масштабным боевым действиям. Вот здесь большой вопрос. Насколько Трамп, насколько все его окружение, Венс и так далее, а советники знаменитые наши, насколько они готовы действительно действовать. Я думаю, что если был бы Марко Рубио, наверное, бы он счел необходимым действительно действовать в этой ситуации. Не делать вид, что мы что-то делаем, а действительно действовать. Но Трамп другой человек. Трамп не Марко Рубио, поэтому я не уверен. Я не знаю. Трудно очень сказать, что он предпримет.
1: Хорошо. Ну ладно, оставим в покое вот эти горячие точки. А что происходит вокруг? Как ведут себя другие страны, задействованные в этом, ну не конфликте, а в этой ситуации, начиная от Турции, ну и так далее по списку.
0: А остальные страны, Грегори, они соблюдают низкий профиль, то, что называется. Они выражают, например, соболезнования, сочувствие. Ну, вот Турция и Пакистан, они же стали ближайшими стратегическими партнерами Саудовской Аравии по вот этому вот исламскому НАТО, меморандуму в Мекке. На самом деле это фикция, это ничего. Они ничего не сделали. Они говорят, что они поставляют там какое-то оборудование, может быть, что-то и поставляют. Это смехотворно, потому что они говорят, что мы будем вмешиваться только если одному из партнеров, ну, в данном случае имеется Саудовская Аравия, будет угрожать опасность. Но Саудовской Аравии не просто угрожает опасность. Их аэропорты, их нефтеперерабатывающие комплексы, сама столица, города Саудовской Аравии оказываются под обстрелами. Они говорят, мы, конечно, осуждаем, но делать ничего не будем. То есть весь этот союз – это одна чистая профанация, фикция. Египтяне, что интересно, Ассиси заявил, что если потребуется, он готов вмешаться. То есть, возможно, Египет действительно пойдет на вмешательство, хотя тоже я сомневаюсь, потому что у Ассиси масса проблем, масса. Экономическое крайне тяжелое положение. Проблемы с Эфиопией, которая строит плотину, свою гидроэлектростанцию, огромную на Верхнем Ниле, которая может перекрыть частично доступ воды в Нил. А в Египте живет на берегах Нила, между прочим, больше 100 миллионов человек. То есть у него масса проблем. Тем не менее, Сиси, пожалуй, единственный, кто сказал, что вот президент Египта, что, может быть, мы вмешаемся. Но это все тоже вилами по воде писано. А пока вот все продолжается, как оно шло. Куситы бомбят Саудовскую Аравию, цены на нефть не падают, даже растут. Ситуация для Соединенных Штатов и их союзников в Персидском заливе становится все более проблемной. Страны эти боятся прямого вторжения Ирана. То есть все полыхает, все бурлит, кипит и так далее.
1: Выборы. Я не знаю, о каких выборах раньше говорить, о выборах в Америке или о выборах в Израиле. Мне кажется, и там все бурлит тоже.
0: В Израиле у нас бурлит, Грегори. Я могу сказать только одно. Пока расклад сил не меняется сколько-нибудь существенным, что бы я отметил, это следующее, что Нетаньяху и правые партии, они начали нещадно совершенно травить еще одну правую партию, которая возникла на политическом небосклоне. Это партию экс-генерала, бригадного генерала Офера Винтера, который идет вместе с арабом-христианином, совершенно потрясающий парень, большая умница, Юсуфом Хададом, начали их травить, утверждая, что они перейдут на другую сторону, они не получат достаточно мандатов и так далее. Вот эта травля, она и привлекает комментаторов, но меня это удивляет, потому что это естественный стратегический союзник. Мне все это кажется абсолютно странным, ненужным, излишним и так далее. А на левом фланге тоже происходят какие-то...
1: Похоже, что испугались, раз так себя ведут.
0: Да, видимо, очень боятся. Я не знаю, чего боится Нетаньяху, не знаю, чего боится его окружение. Зачем надо травить этого генерала, который неоднократно выступал против всей системы? Этой системой, кстати говоря, он же был и гоним, потому что они не давали ему возможности продвижения. То есть, казалось бы, все карты, все должно было быть за то, что допустить его и даже дать ему какую-то поддержку в этих выборах, но все получается с точностью до наоборот. На левом фланге тоже идут свои какие-то игры, сообщается о том, что Беннет и Либерман как-то хотят создать коалицию против главного игрока в стане оппозиции, бывшего генерала Айзенкота. Вот какие-то обходные маневры, какие-то манипуляции. То есть вся эта ситуация вот находится в такой динамике, свары, дрязги. Осталось-то всего, собственно говоря, меньше 2 недель до выборов. Так что это такое осеннее обострение, то, что называется.
1: Понятно. А у нас в Америке ситуация такая, что, похоже, Нижнюю палату Конгресс практически точно забирают демократы. А вот что будет с Верхней палатой, пока неизвестно. Потому что если и Верхнюю палату заберут демократы, то Трамп окажется в очень тяжелой ситуации, практически без поддержки. Скорее всего, будут один импичмент за другим. Вот что нам светит.
0: Это очень печально, конечно, потому что, ну, действительно, я очень опасаюсь, что демократы, придя к власти сейчас на промежуточных выборах, потом, они, зная нынешних демократов, именно нынешних, это, конечно, публика меня очень пугает, честно говоря.
1: Ну, вот факт остается фактом. Я очень надеюсь, что независимо от того, кто будет у власти, что будут поддерживать Израиль и будут все-таки относиться к Ирану вот так, как невозможно к нему не относиться. То есть стараться поменять там власть, потому что иначе проблема будет до бесконечности. Я понимаю, что Израиль тоже не оставит это дело в покое, потому что существование Ирана – это постоянная угроза существования Израиля, так я понимаю.
0: Да, да, конечно, конечно, конечно, Грегори, абсолютно. И Иран после того, как уже была война, когда, знаете, недобитый зверь, раненый зверь, он еще более опасный. И несомненно, что если они почувствуют, что они вышли победителями из этого конфликта, они будут вести себя еще более агрессивно, будут утверждать уже силой гегемонию на Ближнем Востоке с помощью своих марионеток или даже, собственно говоря, путем вот непосредственных вторжений, угроз. То есть они будут действовать еще более агрессивно, бесцеремонно. И для Израиля это, ну, конечно, совершенно неприемлемо, потому что это уже прямая угроза его существования.
1: Ну да, Иран, видите, он чуть ли не первый схватился за производство летательных аппаратов беспилотных. У него, видите, даже Россия переняла технологии Ирана для производства беспилотников. Вот. И кроме этого, все-таки Иран занимает очень важное географическое положение, потому что, видите, без него трудно перекачивать нефть с Ближнего Востока в Европу и так далее. То есть его географическое положение, его масштабы и его влияние на мировую экономику слишком значительно, чтобы его не опасаться, так я понимаю.
0: Конечно, конечно, несомненно, Грегори. И что еще один момент, Россия, как указывается, как пишут СМИ, она возобновила активную помощь Ирану. То есть туда передаются всевозможные технологии, всевозможное оборудование. Я точно не указывается, какое именно, но Россия помогает иранскому режиму. Она заинтересована в этом во всех отношениях, в экономическом, в политическом, в дипломатическом. То есть, опять-таки, с этим режимом надо кончать нельзя, не надо играть с ним все время в кошки-мышки, как это делал Трамп на протяжении этих месяцев. Режим надо было просто, по сути дела, снести всю его структуру, его энергоструктуру, его предприятие. Ну да, это, конечно, болезненно, это понятное дело, что это человеческий фактор, и что жалко людей. С другой стороны, жалко людей и сегодня, которым нечего есть, и которых просто гнобят, насилуют буквально в прямом смысле в тюрьмах, издеваются над ними. Так что, на мой взгляд, это была огромная ошибка.
1: Ну вот есть так, как есть, ничего мы уже сделать тут не можем.
0: Конечно, конечно, давайте, это гипотетически давайте. Чисто.
1: Несколько минут. Давайте все-таки прогноз на ближайшую неделю. Или мы говорим о том, что что-то произойдет, если произойдет, то что? Или опять говорим, что сидим и ждем, и все будет продолжаться, ты не толкай, и ничего существенного на следующей неделе мы не ожидаем.
0: Я думаю, что на следующей неделе могут произойти какие-то события, потому что все идет этому. Иранцы готовы действовать, они не готовы уступать. Трамп оказывается загнан в угол, или он должен действовать, или он должен мириться с иранскими провокациями и, соответственно, с ростом цен на нефть. Таким образом, ему просто иранцы не оставляют шансов. Если он будет молчать и бездействовать, это для него плохо, значит, остается только действовать, насколько у него хватит воли, сил, желания и так далее. Как я уже сказал, был бы на его месте Марко Рубио, я бы наверняка сказал, что он перейдет к действиям. Насколько сам Трамп, не знаю.
1: Но, нет, знаете, для меня вопрос вот какой. То, что будет, что-то произойдет, это как бы для меня не вопрос. Вопрос, это произойдет до выборов или после выборов. Я говорю про выборы в Америке. Будет ли Трамп тянуть ситуацию, так как она есть? Но для него это означает почти наверняка проигрыш, серьезный проигрыш на двух палатах. Мне кажется, при этом и Сенат демократы выиграют тоже. Или Трамп все-таки что-нибудь...
0: Я думаю, Грегори, что логика вся, она говорит о том, что Трамп должен действовать и должен действовать со всей мощью и неотлагательно. Вот это то, что говорит логика, и я надеюсь, он эту логику понимает, а иначе тогда плохо. Плохо, и ему самому плохо прежде всего.
1: Безусловно, он понимает, есть ли достаточно механизмов, чтобы что-то изменить. Ну что ж, мы обсудили... К сожалению, всего полчаса у нас было сегодня. Мы обсудили наши прогнозы, и в большей части не совсем утешительны. Посмотрим, что произойдет. Обращаемся до следующей недели и будем надеяться, что технические проблемы нас оставят в покое, и мы начнем передачу в следующую среду ровно в полдень. Спасибо всем,
0: кто был с нами. Спасибо. Спасибо и всего доброго.

0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-4...
14: В Нью-Йорке 5 часов утра.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: WSNR, Jersey City.
16: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
17: Факты, события, лица,
18: новости.
17: Все, о чем важно знать.
18: В студии Лена Вишневецкая.
19: В Африке обнаружен динозавр возрастом 210 миллионов лет. Окаменелости из Зимбабве помогли ученым восстановить картину древнего мира. Оказалось, что климатические различия могли создавать совершенно разные сообщества динозавров даже на одном континенте. У берегов Аргентины обнаружили 57 новых видов морских обитателей. Исследование глубоководного каньона принесло неожиданно богатые результаты. Среди местных обитателей морские звезды, одна из которых уже стала знаменитостью в интернете. В Египте нашли кольцо с изображением исчезнувшего чуда света. На месте затонувшего дворца у Александрии археологи обнаружили бронзовый перстень с изображением знаменитого Александрийского маяка. Находка особенно ценна тем, что подобных изображений на кольцах прежде не знали. 5 маленьких гепардов стали звездами зоопарка. В Смитсонском центре охраны природы родились сразу 5 детенышей. Их мать, 5-летняя Зура, впервые стала мамой. За семейством теперь можно наблюдать через специальную видеокамеру.
13: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время.
19: Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп посетовал, что в Иране не с кем вести переговоры, ведь США и Израиль ликвидировали всех лидеров. Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю Кэти Захарии после ее первого брифинга. Бывшую невесту Трампа-младшего попросили оставить пост посла в Греции из-за подозрений в коррупции. Животноводы предупредили о росте цен на говядину. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 95%, 76% по Фаренгейту, плюс 25% по Цельсию.
20: Служба информации Дэвидсон Радио.
21: Точность в деталях.
22: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное – Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
22: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
24: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Ревизион Радио.
1: И я приветствую всех слушателей Ревизион Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 AM. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, практический психолог и нейропсихолог. И моя авторская программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И сегодня я хотел бы начать, я хотел это сделать в прошлую среду, но у меня не получилось, сказать несколько слов о человеке очень незаурядном, о человеке сложном, безусловно, талантливым, и поклонником которого я не являюсь. И я не являюсь ни его поклонником, ни его каким-то критиком. Я отношусь к нему абсолютно нейтрально, вот сколько он там работал. И я скажу сейчас, кто это. Это человек, я считаю, что он такой символ советской эпохи. И когда эти люди уходят, кто является символами, немножко грустно, потому что мы понимаем, что мы взрослеем, мы помним его молодым, мы тогда были молодыми. И этот человек, я считаю, что очень незауряднейший человек, это, конечно же, Анатолий Михайлович Кашпировский, которого многие слушатели радио Дэвидсон знают, которые были наверняка на встречах с ним. И я знаю, что о нем отзывались очень хорошо. Вот в Нью-Йорке, как минимум в Нью-Йорке, я не слышал, чтобы о нем плохо говорили те люди, кто приходил к нему за тем, чтобы он помог, кто к нему приходил за помощью. И мне очень неприятно сейчас видеть, как этого человека, некоторые очень известные, я не буду называть имена, очень известные такие блогеры и там всякие ютуберы и всякие там деятели, и как его шельмуют и объявляют его там шарлатаном и там целителем в кавычках. Вот я всегда говорю, вы критикуете какого-то человека. Ну, во-первых, мертвого пинать – это мерзко. Это, знаете, подойти там, шакал подходит и мертвого льва пинает и говорит, ну что, да, вот видишь, ты умер, а я вот тут вот живу. Как бы я вот шакал-шакал, а я живу. И это делать неэтично, это просто омерзительно выглядит. Промолчите, промолчите, человек ушел, у человека была очень сложная жизнь. И выглядит это чисто по-человечески просто отвратительно. Я говорю, я его не поклонник, не я, и, о его методах, я сейчас коснусь его методов, но у него свой метод, как бы у нас свой метод, он всегда говорил, что я работаю, это не гипноз, и мы сегодня не будем разбирать, как это, гипноз, это не гипноз, это что он делал, как он делал. Но о некоторых результатах его работы я не могу не сказать. Его объявляют и обвиняют в шарлатанстве и лжецелительстве. А он был согласен на проверку своих методов. Я много раз, как раз-то это было несколько таких статей, передач. Вот сейчас его проверят, его разоблачат. И никакой проверки не было, а объявили, что он такой сложный человек, он сначала согласился, он потом отказался. А я могу вам сказать, что он согласился, но его не проверили. А я думаю, все слушатели, все понимают, почему не проверили. Вот представьте, он запускает свои методы, ему дают пациентов, ему дают людей с хроническими заболеваниями, и, допустим, даже там 10-15% исцеляются. А я уверен, что он гораздо больше бы людей исцелил, потому что у него результаты иногда были просто фантастические, несмотря ни на что, несмотря ни на какую критику. Во-первых, давайте не будем забывать, он профессиональный доктор, он профессиональный психиатр, он больше 20 лет, 25 или 28 лет, везде там разная информация, он отработал психиатром в Винницкой больнице. Это человек, который вскрывал трупы, который там исследовал какие-то, проводил свои исследования, все. Уже одно это достойно уважения. И его часто сравнивали с Чумаком, но я могу сказать, что Чумака запустили для того, чтобы сказать, смотрите, каких шарлатанов показывают по телевизору. была просто чья-то злая воля опорочить Кашпировского. Он провел, по-моему, всего 4 сессии. 4 сессии, эти сессии люди пересматривают до сих пор многие. Можно зайти в интернет, там тысячи комментариев. И большинство комментариев, большинство, я не побоюсь этого сказать, наверное, 75-85% люди благодарят его. Не может быть, что тысячи, да, сейчас роботы, не роботы, но мы возьмем даже самые старые комментарии, еще когда там не было никаких роботов, этих подставных всяких комментариев, и люди его благодарят. Это раз. Второе. Был такой главный гипнотизер Советского Союза, это был такой Владимир Райков. Если кто-то помнит, у него был такой сюжет, был фильм «Семь шагов за горизонт», и там было семь сюжетов, и один из сюжетов был о докторе Райкове. Он сам, как ни странно, был гинекологом, но его назначили руководить гипнозом в Советском Союзе. Ему выделили, по-моему, на Чистых прудах где-то особняк, и он в этом особняке принимал людей и работал там практически до своей смерти. Были интересные результаты. Я не могу сказать, почему. Одно время о нем много писали, много говорили. И говорили, что он там придумал гипнопедию, обучение во сне иностранным языкам. Ну, не он это был первый, но тем не менее, там были очень неплохие результаты. Но когда начали гипноз гнобить, и как-то это все так... Ну, его не ошельмовали, но тем не менее, как-то о его результатах ничего не говорили. И я лично видел, вы можете найти в интернете, этот есть сюжет на одном из центральных каналов, еще, не, уже это была Россия, уже Советский Союз развалился, и, да, уже развалилось, и Райкову задает ведущий вопрос, говорит, что вы скажете о Кашпировском? Он говорит, ой, как интересно. Он говорит, я всегда считал, что Кашпировский шарлатан, что он зацелитель, пятое-десятое. Ну, говорит, у меня был один клиент, у которого был огромный шрам на животе, ему там резекцию желудка, что-то делали. Ну, говорит, шрам такой, наверное, там сантиметров 30, если не больше, ужасного вида. И у него там вечно что-то гнило, текла какая-то сукровица, там всякое, вот, очень плохо заживал этот шрам, и он себя плохо чувствовал. И он говорит, я с ним работал. И говорит, потом он пропал на буквально, говорит, там несколько недель. И когда он появляется, он снимает рубашку, а я смотрю, у него чистый живот. И говорит, а что, это ты, не ты? Да, это ты. А что случилось? Он говорит, вы знаете, я ходил на сеансы, на встречи с Кашпировским. И он говорит, я тогда понял, что методы-то, что все нормально, все там работает. Он говорит, вот это я свидетель. Он был доктор наук, профессор. Райков очень авторитетный был доктор, очень авторитетный был гипнотерапевт и гипнотизер. И вышел Анатолий Михайлович откуда-то там из-за ширмы и присоединился. Там еще был один гипнотизер, по-моему, его фамилия очень тоже очень известная. Виноградов, по-моему, Виноградов, но это не важно. Главное, там был Райков, который был номер один. Он отвечал за весь советский гипноз. И он встал, пожал руку Кашпировскому и сказал, извините, Анатолий Михайлович, я вас считал вот таким человеком очень сомнительным, но то, что я видел, что происходило, он потом еще с несколькими людьми столкнулся, кто получил фантастические просто результаты. И еще раз повторюсь, я не поклонник, я абсолютно нейтрально отношусь к Кашпировскому, но это была глыба, это был человек. И я всегда говорю, вы критикуете, он не так там рисует, он не так поет, он не так гипнотизирует в данном случае. Придите, сделайте лучше, покажите лучше. Хотя бы повторите этот результат. А кто повторял результат? И я еще раз вернусь к проверке его способности. Вот представьте, он берет и убирает у кого-то метастазы, он берет у кого-то убирает какие-то опухоли. И что? А понимаете, это все люди со степенями, все академики. Кто руководит медициной? Руководят чиновники. Да, когда-то, может быть, они были хорошие доктора, там, великолепные хирурги. Но когда человек 10, 15, 20 лет на руководящей должности, это уже не доктор, это хозяйственник, это, чуть плохое слово не сказал, это завхоз. что он там, да, он что-то помнит, что-то понимает, но я просто сталкивался с такими докторами, руководителями, и я задавал какой-то вопрос, он говорит, да ты что, с ума сошел, что ли? Я не помню, это я там 15 лет назад или там 10 лет назад, я уже забыл, уже все ушло вперед, я за этим не слежу. Моя забота, крыша не течет, новые койко-места, там, не знаю, плитку положить, еще что-то. И то же самое и в Минздраве, и везде. А где там, где специалисты-то? Специалистов там нет. Я сейчас говорю о советской, о российской медицине. Советская, кстати, без всяких, без аппаратов, без ничего, там лечили все равно человека. Если вы там на явных каких-нибудь там недоучек не нарывались, ну тогда и недоучек практически не было. Просто я очень хорошо помню ту медицину, когда не было толком там никаких УЗИ, ничего. Или там доктор, вы приходили, он говорил, кто-то помнит, я уверен, из тех, кто сейчас меня слушает, что высуньте язык, там открывали, раскрывали глаза, смотрели, посмотрите туда, там смотрели, как глазное яблоко выглядит, есть там эти прожилки красные, нет красных прожилок. И смотрели, и на основании щупали живот. Кому сейчас пощупали живот? Вот ко мне кто приходит, я говорю, вы были у доктора? Да, но ко мне обычно приходят уже когда были у доктора. Уже когда все, уже отпустили оттуда человека. Я говорю, хоть живот, язык, да вы издеваетесь, вы что? А я, кстати, у нас в Нью-Йорке, у меня есть один знакомый очень хороший. Я не буду говорить, чтобы это не было рекламы, ни имя, ничего. Но он бывший доктор советский. И я сколько к нему приходил, там что-то я его хотел спросить. Он говорит, давай, я тебя посмотрю, а ну глазки, а ну посмотри сюда, высунь язык. Надавливал мне на живот, говорит, ладно, иди живи, у тебя все в порядке. Он каждого так, хотя он, я говорю, не буду просто рекламировать, потому что, к сожалению, я бы очень несколько добрых слов о нем сказал. Если он меня слушает, огромный ему привет. Это настоящие доктора. И такие доктора еще у нас сохранились, но сегодняшний день... Немножко он медицину, медицинские услуги, к сожалению, вот эта вот система протоколов, зачем учиться 10 лет? А зачем учиться 10 лет? Приходишь к доктору, трынь, на что жалуетесь, бам, в компьютер завел, иди, тебе вот это, где, кто, у кого, кто, живот пощупал. Но я говорю, у нас еще там на Брайтон-Бич и в Бруклине еще все нормально. А другие места, особенно такие страны, как там Европейское Содружество, такие я там истории, я просто не хочу настроение вам портить. Вот Великобритания, да это просто кошмар. Это просто кошмар, что там происходит с медициной. И я всегда думаю, не дай бог вот так вот уж если заболеть, хотя бы там у нас в Нью-Йорке. Хотя бы есть куда пойти, и там у нас масса прекрасных докторов, которые там даже вопреки протоколу могут что-то там свое мнение сказать вам и позаботиться, и обучение достойное, и все. А там я там не понимаю, что происходит. Но вернемся к Анатолию Михайловичу. Это передача, да? Главный гипнотизер Советского Союза Владимир Райков просто встал, извинился, пожал руку Кашпировскому. И можете найти, если кому-то это интересно. Я лично видел, тоже есть в интернете, наберите Бехтерева о Кашпировском. Наталья Петровна Бехтерева, внучка Владимира Бехтерева. Того Бехтерева, который и Сталина лечил, и Ленина вскрывал, и которого там соответствующие органы там не дали ему жить, он должен был ехать куда-то в Швейцарию с каким-то докладом, и они боялись, что он там слишком много знает о том, как там он скрывал просто Ленина и мог что-то не то сказать. Очень темная история, но в состоянии полного здоровья он скоропостижно вдруг умер. Так вот, Наталья Петровна, которая такую достойнейшую жизнь она прожила, она родителей репрессировали, она по детдомам, сестра в одном детдоме, она в другом детдоме. И представьте, она и мединститут закончила. Она академик Российской академии, Советской академии наук. Она доктор наук, она профессор. То есть она заведовала институтом мозга. Это номер один. Ну, такого института мозга, его второго, по-моему, даже нет на сегодняшний день в России. И ее спросили о Кашпировском. Я говорю, можете найти, если меня на слово не верите, наберите Бехтерева о Кашпировском. И ее спрашивают, а вот много говорят, вот Кашпировский, Кашпировский, это как раз вот он свои проводил там эти сессии, встречи. И он шарлатан или нет? Она очень горько вздохнула и сказала, лучше бы он был шарлатан. И рассказала там одну историю, из которой я понял, я не академик, я не доктор, я гипнотизер. Она не гипнотизер. И она полезла, ну даже не полезла, она высказала свое мнение, и я понял, что она гипнозом не занималась. Вот ее дедушка Владимир Бехтерев, это был основатель гипноза, это был человечище тоже, он просто его фундаментальные работы даже не мешают там о гипнозе, о телепатии. У нее есть прекрасная книга, такая толстенькая. Вот ее даже сегодня можно прочитать, она принесет пользу. О телекин, там, ну вот обо всех вещах, которые сегодня, если кто-то скажет, человека обвинят в мракобесии, в шарлатанстве, и бог знает в чем. И она там рассказала одну историю, как там мальчик бегал и говорит, по телевизору шел сеанс, он даже не слушал. А потом там у этого мальчика возникли проблемы. И я просто не хочу занимать эфирное время. Я очень легко могу это объяснить. Это раз с мальчиком. Потом очень часто обвиняли, и даже я знал лично докторов, и говорят, вот там где-то была передача, какой-то небольшой город, и выключился неожиданно свет, а люди вошли в транс. И их схватили, их повезли в больницу, их начали трясти. Я могу сказать, это полная ерунда. Когда человек вошел в транс, его просто не надо трогать. У него настолько большие проблемы, такого не психического характера, нет, а по жизни психологического характера. У него такие душевные травмы, ему настолько хорошо, он просто не хочет возвращаться в этот мир. Его там никто не достает. Вот он спонтанно, он слушал Анатолия Михайловича, провалился в это состояние, и он наслаждается. В этот момент выделяется колоссальное количество эндорфинов, серотонинов, там, дофаминов, я не знаю, всего, всех полезных веществ. Организм начинает восстанавливать себя. Само по себе это состояние целительно. Кто обладает самогипнозом, вот есть ряд людей, кто ко мне там приходил год-два назад, там, 3 года назад, уже 4 года я с вами. И эти люди до сих пор звонят и благодарят. Они говорят, мы себя там на 15, на 20, на 30 минут, вечером там побольше. Там человек ушел 15-20 минут, и он себя чувствует, как будто он там 4-5 часов поспал. Это сон не заменяет. Состояние транса сон не заменяет. Разные функции. Но если у вас хороший глубокий сон, и если у вас есть состояние сомнамбулизма, хорошего глубокого транса, поверьте, стресс, депрессия, ну, как минимум, вы колоссально облегчите себя, а даже многие люди просто, они до этого не добираются. Они вовремя расчищают свои мусорные эти завалы ментальные, у них все хорошо. Поэтому я не понимаю еще, в чем обвиняли Кашпировского, что вот, а почему его методы тогда не работают на всех, вот кто-то исцелился, кто-то не исцелился. Да очень легко, очень легко. Давайте возьмем любого доктора, стоматолога, онколога, хирурга. Человек приходит с аппендицитом, что 100% всегда человек там все гладко у него проходит. Бывает, он пришел вырвать зуб и увезли в морг. Пришел вырезать аппендицит, и человек там вырезал их 300 штук, 301, бац, и человек тоже поехал. Всякое бывает. Человеку дают таблетки, вот, пожалуйста, я могу привести массу примеров. Такие проводили эксперименты. Константин Платонов, замечательнейший ученик Бехтерева, ассистент Бехтерева он был. Он даже, по-моему, был у Павлова ассистентом какое-то время. И когда он людям с высоким содержанием сахара в крови, он колол им дистиллированную воду и говорил, новый инсулин привезли из Швейцарии. И у людей сахар падал, они верили. А когда он колол им инсулин и говорил, сейчас мы сначала уколем дистиллированную воду, это новая методика, а потом уколем вам инсулин. И сахар не падал. Хотя им тот же инсулин, который каждый день человек принимал, а он не реагировал на него, потому что он знал, что этот доктор в белом халате, со стетоскопом, в белой шапочке. Он ему колет по новой методике сначала дистиллированную воду, и там через 30 минут, по-моему, или там через какое-то время он колет инсулин, и он будет лучше действовать. А кололи инсулин, и инсулин не работал. Если человек не верит в это, до свидания, ничего не поможет. Я приводил еще прекрасный пример, когда новые для культуристов придумали, чтобы там у них росли мышцы, эти жировые прослойки уходили, и они лучше добивались результатов. Великолепное средство, но там был допинг-контроль, и его приравняли к допингу, и нельзя было. И сказали, да, давайте, спортивные доктора говорят, а давай мы гипнотизеров, и их всех уведем в гипноз, и скажем, что вот вам там пейте эти таблетки, или там что, уколы делаем, что мы вам сейчас в состоянии гипноза, чтобы они поверили, что им колят уколы и дают таблетки, вот это вот средство. А им на самом деле ничего не давали и ничего не делали. Результаты были точно такие же, как они принимали когда таблетки и когда они принимали эти уколы. Только потом, когда они проходили допинг-контроль, оказалось, что они настолько они верили, вот говорят, плацебо, это ерунда, это не работает, это на короткое время. Прекрасно все работает очень надолго, смотря как к этому подходить. Это как плацебо, да, оно помогло, а потом проблема вернулась. Но если человек принимает, там, допустим, курс антибиотиков, и надо 12 уколов, а он принял 3 или 4, а это, поверьте, очень часто бывает. И да, ему у него облегчение, а потом еще хуже болезнь начинается. Или там он получил результат, а потом результат еще хуже. Это не потому, что метод не работает, не потому, что плацебо, пустышка, ерунда. Нет, совсем не поэтому. И масса случаев, когда до конца человек исцелялся. Не хочет человек приходить, не хочет человек жить. Поверьте, много я встречался с людьми, которые на каком-то этапе говорят, да пошло оно все к черту, все, не хочу ничего. Что там у меня? Да, ерунда, умру. Да, все, нет проблем. И человек отказывается от докторов, отказывается там, от моей, допустим, помощи или от помощи психотерапевта, хотя у него не такая там, не бог весть какая проблема. То же самое и здесь. Человек, который открывается, который дает...

0: отвратительно, и он вдруг, ой, колено прошло, то прошло, это прошло. Это великолепно действует, в этом нет ничего ужасного, он не сделал, не совершил никакого преступления. А послушайте слова, которые он говорил. Будьте добрыми друг другу, любите мир, любите людей. Он нес людям, послушайте его старые передачи. Еще раз скажу, я его не поклонник, абсолютно, я отношусь к нему нейтрально. Но надо быть реалистом, надо с уважением относиться к людям. Сейчас прервемся на рекламу. После рекламы оставайтесь со мной, а я буду с вами. Мы поговорим еще.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Ученые нашли имя древнего астронома майя. Исследователи установили имя человека, которому приписывается календарная формула цивилизации майя. Его звали Сактанвааш. Это редкий случай, когда древнее математическое достижение удалось связать с конкретной исторической личностью. В Таиланде нашли золотое кольцо 2000-летней давности. На украшении сохранилась надпись древнеиндийским письмом. Археологи полагают, что кольцо могло принадлежать торговцу и служит свидетельством международных связей Юго-Восточной Азии еще в древности. Древние люди оставили свою ДНК прямо на стенах пещер. Ученым удалось извлечь следы человеческого генетического материала из поверхности пещер с наскальной живописью. В перспективе метод может помочь определить, кто именно создавал доисторические рисунки. Дельфины могут стареть быстрее из-за загрязнения океана. Исследование новозеландских дельфинов показало, что их биологический возраст может превышать фактический. Ученые изучают такую возможную роль тяжелых металлов и трудноразлагаемых химических веществ. Обезьяны умеют мириться с помощью объятий. Исследователи поведения шимпанзе и бонобо выясняют, как физическая поддержка помогает снижать напряжение внутри группы. Оказалось, что объятия и утешение могут играть важную роль в предотвращении конфликтов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте

0: за килит, фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от Боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
3: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.

0: И мы продолжаем. Снова с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И в первой половине моей программы мы говорили об Анатолии Михайловиче Кашпировском. И я здесь вспомнил, что один из людей, который называл себя чуть ли не его другом, я его хорошо знал, там, 5-10, и было написано у него в заголовке над его блогом: Кашпировский не успел записаться к себе на прием и умер. Ну, я говорил, что это мерзко, что ну, это просто неэтично, это не по-человечески, это раз. А во-вторых, я могу вам сказать, возьмите там стоматолога или хирурга, ну, со стоматологом хороший пример. Лучший стоматолог, у него заболел зуб. Как вы считаете, он может сам сесть в кресло, взять себе там эту дырку, обработать, запломбировать, зашлифовать? То же самое и здесь. Те методы, которые Анатолий Михайлович применял, они требовали обязательно, чтобы был проводник, чтобы был тот человек, который вел человека к выздоровлению. Потому что вопреки всему, вопреки критикам и всем-всем-всем, методы его работали. Я лично знал людей, которым его методы помогли. И волосы там стали черными, там пропала седина. И поисчезали шрамы, и куча-куча всего. Он реально сделал много хорошего. Это надо признать. Это надо признать. И в последнее время он вел там какой-то YouTube-канал, и совершенно бесплатно можно было заходить и там писать, задавать вопросы. Я уж не знаю, он или не он отвечал, но там была обратная связь, и все. И говорил он всегда вещи такие, которые, ну, приятно услышать. Будьте добры друг другу, любите друг друга. Все это там перемежалось словами, там не было ни злости, ни агрессии, ничего. Да, в обычной жизни, я говорю, он был человек непростой, но гений, возьмите любого, я не знаю, там, Никола Паганини, скрипача, возьмите там какого-то гениального там писателя, того же Булгакова, в обычной-то жизни, или Некрасова, и Достоевского, Льва Толстого. Они в быту были ужаснейшие люди. Это плата за талант. Это плата за талант. Я бы даже назвал несколько современных имен людей, которые они даже ушли, но просто не хочется этого делать, не хочется уподобляться. Но это и не важно. Его личная жизнь и его социальная жизнь – это одно. А то, что он делает, он рисует картины, пишет сказки, делает операции – он своей профессиональной деятельностью, он заслуживает уважения. И если вам человек какой-то неприятен, то не надо с ним общаться, пользуйтесь его трудами, читайте его книги, там, принимайте там таблетки, которые он придумал, или там мази, которые он придумал, все что угодно. Не надо с ним общаться, не надо пускать его в свою жизнь, не надо лезть к нему. Я не могу понять, и я удивлен, и ряд вот этих статей, там несколько дней после того, как ушел Анатолий Михайлович, это неправильно. Нет. Нет. Это не делает чести никому. Я уверен, что каким-то образом воздастся какая-то карма, даже не какая-то, она все равно существует. И этих людей, я думаю, там реально демоны разрывают. Я сразу вспомнил, у меня пару дней назад был клиент, такой с виду, ну, не с виду, он прекрасный парень, там выглядит все спортивный, ну, вот прям бери его куда-нибудь на обложку, фотографируй, все. А когда начинаем работать, у него там вылезают даже не тараканы, я не знаю, какие-то ядовитые змеи, там реально хочется назвать мою работу экзорцизмом. Потому что то, что вылезало у него, во-первых, там несколько раз менялись голоса. Там вылезает одна часть сознания, которая отвечает там за его там личную жизнь, один голос, который отвечает за его там проблемы со здоровьем, которые уже начались, он там уже потихоньку разрушается, потому что слишком много боли в себе несет. Меняется другой голос, разные имена, разные голоса, разные эмоции. Вы просто себе не представляете. А человек живет, он чувствует, что что-то не то. Вот что-то не то. А начинаем работать, там не то, что что-то не то. И на органическом уровне возникают проблемы. От проблем с мочеполовой системой, со зрением, со слухом. То есть человек, он не хочет видеть, что в его жизни происходит, и он не хочет слышать, что в его жизни происходит. И хотя, казалось бы, на первый взгляд, те проблемы, которые он озвучил, из-за которых мы встретились, они оказались не самыми большими, а все-таки самые большие проблемы оказались там в 3-4-5-летнем возрасте. И когда мы начинали работать, он спрашивал, а сколько сессий? Я никогда не могу сказать, сколько сессий. Я всегда говорю, от 1 до 20. Мы не знаем, смотря что вылезает, смотря с какой проблемой человек приходит. Потому что иногда и 20 раз мало. Мы встречаемся, работает. Человека, если сказать так по-простонародному, его колбасит, его плющит, его трясет. У него там слезы, истерики. У него выходит тот негативный заряд, который его отравлял в последние годы жизни. И сам человек это никак не может убрать. И я вот читаю там метод такой психологический, метод такой. Вот смотрите, есть там десенсибилизация путем движения глаз, которую Фрэнсис Шапиро придумала. Она была такая женщина, и я не помню, чем она занималась, что это у нее там. Или с красотой было связано, или не помню с чем. И она заболела раком, и когда после там у нее был операционный период, уже она восстанавливалась, и она ходила по парку и смотрела, как падают листья. И она смотрела на эти листья, думала о своих проблемах, и ей становилось легче. У нее происходило вот это вот, ну, то, что психологи называют десенсибилизацией, если сказать по-человечески. То есть ее тяжелые чувства, они становились гораздо легче. Но это как скорая помощь, этот метод можно применить. Вот человек пришел, его трясет, его там подрывает, и там ему рисуют этим лазером на стене какие-то восьмерочки, круги, и человек смотрит и думает о своей проблеме, там думаете то или какие-то внушения дает психолог. Но сказать, что это решает проблему, нет, это шарлатанство было бы. Есть некоторые люди, которые говорят, да какой-то дурак этот психолог. Нет, метод-то классный. Просто он не панацея. Он также не панацея, как есть сейчас там, ну, хотел сказать, новый метод, он совсем уже не новый. И метод этот, скажем так, основа этого метода, она скопирована у американских психологов и гипнотерапевтов. Метод эмоционально-образной терапии очень хороший. Как часть терапии великолепно. Там есть очень хорошие всякие такие скрипты, есть там всякие фразочки, которые можно задействовать. Но не работает это. Я объясню, почему не работает. Потому что они работают, и психологи, и психотерапевты, но хитрые работают нашими методами гипнотерапевтическими. Никогда вы не доберетесь до глубинных установок. И говорят, вот это десенсибилизация, когда один раз человек прожил там какую-то травму, там мама его или папа отлупил, или мама отлупила, или что-то там бабушка ему там. И когда он это несколько раз проживает, это, смотрите, это становится еще сильнее, этот якорь. И человек, если выжил в этой тяжелой ситуации, и он говорит, да, мне было очень плохо, но вот я весь замкнулся, я голову опустил, я почувствовал бессилие, я встал, и мама меня там очень сильно не била. И вот этот метод сработал. И если его несколько раз заставлять это перепроживать, то человеку становится легче. Ну, во-первых, метод такой есть на самом деле, но его даже мы критикуем, мы гипнотерапевты, мы его критикуем. Хотя в чем разница, когда психолог делает, я вот разговаривал с психологами, и они говорят, мы делаем регрессию. Я говорю, не может быть, а какую вы индукцию? А индукция не нужна. Мы говорим, вспомни. Это, ну, странно слушать от людей с университетским образованием. Есть такая вещь, называется гипернезия. Если сказать по-человечески, это когда человек очень ярко вспоминает. А есть ревификация. Это то, что делаем мы. Когда человек, мы его погружаем в сомнамбулизм, И он видит, как его бьют, как на него там кричит мама, как там приходит пьяный папа, как он падает с крыши, ну что там у него случилось, или как котенка задавил автомобиль. И это абсолютно разные вещи. И когда он проживает это в гипнозе, каждый раз он видит, как эту собачку давит, как его сжало, как его мама там хлестала по ногам чем-нибудь, там ремешком или чем-то. И как он там просил прощения, и вот он вырос такой, что не может никому слова поперек сказать. Он у нас тоже критикуется, этот метод. Но он, когда это делается в гипнозе, это очень хорошо работает. И мы, ну плюс мы еще там кучу всего применяем. Мы подключаем фигуру взрослого, мы подключаем возможность человека, там, стань мамой. Зачем ты, мама, бьешь своего сына? И человек за маму отвечает, меня тоже били, меня... То есть он начинает понимать, что мама не какая-то тварь там такая, ну, с палаческими, с садистскими наклонностями, а ребенок понимает, что маму так воспитывали. И когда я объясняю, я говорю, смотри, а у мамы, вот мама говорит, ее тоже били, но он же своих бабушку, дедушку чаще всего человек знает. Ну да, бабушка, дедушка тяжелые были. А как ты думаешь, у бабушки, дедушки, их родители были, они говорили своим детям, ты мне ценен, ты ценен для мира, я тебя люблю просто так, потому что ты у меня есть. Или они их там тоже лупили, не знаю, там заставляли работать там с 5 лет и всякие там нехорошие вещи с ними делали. Ну да, так представь, что вот несколько поколений, они... Или родители, потом этих родителей били. И вот они выписывали, запрограммировали твою маму. А что ж ты хочешь от мамы? Мама тебя любит. Мама, может, была уставшая, ты разбил ее любимую чашку, ты сделал то. Человек, он видит маму, он ощущает побои. Человек переживает это. Человек... становится мамой, если там было несколько участников, он становится там еще каким-то участником. Я даю возможность ему или там другой гипнотерапевт посмотреть на это сверху. А теперь давай, а теперь ты будешь стоять с этим малышом, которого мама будет лупить, и держать руку на его плече. И малыш поймет, что он выживет, но что ему не надо нести в жизнь эти там, страхи, этот ужас. Это чувство бессилия, эту обиду на маму, потому что все равно мама его любила. И этот гештальт-диалог, когда они начинают с мамой, в дальнейшем, там, если уж совсем там мама или там кто-то плохо себя повел по отношению к ребенку, какое-то насилие было, и не дай бог, если это сексуальное насилие, и мы даем выговориться, и ребенок видит этого насильника. У него там, я говорю, потому что некоторые настолько боятся, что все. Я говорю, смотри, у него заклеен рот, он привязан там проволокой к своему стулу. Стул приварен к полу, он ничего не может сделать. Хочешь, мы ширму поставим между вами? Скажи, как тебе было больно? Спроси. Человек должен выговориться, он должен выпустить. В какой-то момент он не может говорить, он начинает захлебываться, его начинает там трясти. Я даю ему выплеснуться, или там другой гипнотерапевт. Понимаете, это принципиально другая работа. У нас другие инструменты. Это я не к тому, чтобы, идите там гипнотерапевтам. Во-первых, не все любят делать регрессию гипнотерапевты. Если вы посмотрите рекламы, вы увидите, что предлагают англоговорящие гипнотерапевты. Снижение стресса, не снятие стресса, а снижение. Потому что снижение невозможно отследить. Что такое? Насколько снизили? На 5%, на 50% или на 95%? А почему это? Потому что по любому поводу очень любят люди судиться. И если человек пообещает, я сниму стресс, а человек выходит, идет и пишет там, вот это был жулик и мошенник, он стресс не убрал. А если снижение стресса, это совсем другой разговор. Поэтому с серьезной проблемой никто не хочет связываться на сегодняшний день. На сегодняшний день никто не хочет этого делать. Я работаю, да, я там проводил и регрессии, и все. Не всегда тоже работало, потому что не всегда люди открываются, не всегда они делают то, что я прошу их сделать, и не всегда поэтому, к сожалению, получается результат, да. Но если человек делает все, когда я работаю в других странах, во-первых, я перестал брать там всех подряд. Я человеку задаю ряд вопросов, И вот кто мне звонит, подтвердят, может, ваши это знакомые какие-то, первые там 5-10, иногда 15 минут я человека отговариваю ко мне приходить. Я говорю, вам не надо, идите найдите психолога. Ну, вот я даже приведу такой пример. Вот я пару дней назад с этим человеком там работал, с молодым парнем, да, и я отработал 3,5 часа. Я могу вам сказать, 50 минут у нас в США в среднем стоит $150. Сколько я не взял за 3,5 часа, я не умножил их даже на 3,5. Нет, я даже по деньгам, но только эмоциональный накал. Я уже был тряпкой, клиент уже был тряпкой. И мы чистили, оно лезло. И там была интересная вообще история, когда вышла одна часть. И говорит, я вообще демон, я тебе, нехорошее слово, очень материлась эта часть. И сказала, я вообще тебя уничтожу. Я говорю, ну, ты меня уничтожишь, умрет в теле, кого ты живешь, и ты умрешь тоже. Да, мне наплевать, я перейду, я демон, я ничего не боюсь. А этот там трах-тарарах, этот хозяин, если он сдохнет, ему так и надо. Вот представьте, у него несет часть, и в процессе этого 3,5-часового разговора выяснилось, что это маленький ребенок, которого с детства били, плевали на него, не обращали на него внимания. И я говорю, какой ты демон? Ты просто малыш. Ты малыш, обиженный на всех, обиженный на взрослого, который вот сейчас лежит тут выключенный. Когда человек вышел из гипноза, он просто у него... Он говорит, я, во-первых, я думал всегда, что это полная ерунда, что это ничего не работает, это в кино только так хорошо, все. Он говорит, а я сошел с ума? Но дело в том, что минут 15 до того, как я его погрузил в гипноз, я ему сказал, у нас есть от 200 до 1000 частей. Если у человека там какие-то психические проблемы, например, шизофрения, у него может быть 10 тысяч частей. Каждая психотравма создает там свою нейросеть, потому что любая часть, любая субличность, ее можно потрогать. Это нейросеть, это клетки, которые, если человеку там вскрывают мозги, там можно даже найти следы этих нейронных путей. Случилось что-то там, чуть не попал под машину. Создается часть, которая теперь будет только где-то автомобильный сигнал или скрипнули тормоза, и человек будет отпрыгивать от дороги, и у него будет фобия переходить дорогу. У меня были такие клиенты. Почему? А потому что в детстве его чуть не задавили, на его глазах котенка задавили, там какой-то ежик бежал, его переехали. И у ребенка все, он дорогу перейти не может. А это уже был не ребенок, это была 40-летняя женщина. Вот, пожалуйста. И что? Сколько надо отработать психологу? Психологи нужны, ходите к психологам. У них классная работа. Но просто есть вещи, которые... Ну вот это я говорю, как стоматолога заставить там аппендицит вырезать. Он, правда, если он очень хорошо учился, кстати, не исключено, что он и вырезал, но есть психологи, которые я говорил чуть-чуть, если назад вернуться, что есть хитрые психологи, которые прекрасно пользуются нашими техниками. Полумрак, удобная кушетка. Сделайте вдох, выдох, на выдохе закройте глаза и вспомните, как... И человек начинает вспоминать, как его насиловали, или как он там тонул, или как что-то еще случалось, у него слезы из глаз. Как только у него пошли из глаз слезы, его начинает потряхивать, он уже в гипнозе. И великолепно, я знаю таких психологов, и даже некоторые у меня консультировались и учились, и психиатры даже приходили, добрые люди. И я говорю, вы, может, там у себя в клинике-то таблетки, все, я что, сумасшедший. От этих таблеток потом есть побочки. Лучше разобраться, получить вот эти техники. Есть очень несложные техники, которые вам не надо никуда ходить. Ни к гипнотерапевтам, ни, не дай бог, ни к психиатрам, ни к кому. Да, можно, если очень грамотный, толковый психотерапевт, колоссальные вещи может сделать. Психолог – то же самое. Но когда он не только зациклен на этих там когнитивно-поведенческой терапии, еще то есть в психологии, нет, это можете в интернете, это я не хаю психологов. Нет ни одного официально подтвержденного метода, ни одного, нет таких методов. Да, гипнотерапия, тем более, только на психологов есть страховка, а на нас нет страховки, потому что у нас еще более неподтвержденные методы. Но есть у нас результаты, мы их не всегда можем показать, не всегда, к сожалению. Когда вот я даже вот с этим, о ком рассказывал, с парнем, у которого там якобы вышел демон, может, это и правда какой-то демоненочек маленький был, но я ему скажу, дай мне видео, я, во-первых, это любое видео, да, я могу кого-то попросить, дать там денег. Я не считаю, что эти видеоотзывы или какие-то отзывы — это какое-то доказательство компетенции. Это ерунда все полная. Вы скажете, а как тогда узнавать? Никак, приходите, побеседуйте. Ко мне, если приходит, побеседует, и человек говорит, да, что-то мне не нравится. Да, ради бога, даже ничего платить не надо. Ну, я, может, плохой коммерсант, наверное, у психолога так не пройдет. Вы придете, вы сначала заплатите $150 за 50 минут, и потом будете с ним беседовать. Но я всегда человеку даю шанс. Я говорю, можем остановиться, ничего не надо платить, и мы можем расстаться, пожалуйста. Но если мы продолжаем работать, ну, я уже трачу свои силы, применяю свои техники, и все. Но чаще всего сейчас я стал отказывать. Потому что человек, который не хочет решать свою проблему, ну, он, значит, достоин носить ее и достоин с ней жить. К сожалению. К сожалению. Хотя хотелось бы помочь всем. Всегда. И в память Анатолия Михайловича Кашпировского, который, ну, он очень много сделал. И спас детей от НРЗ. И пожелаем ему, чтобы пусть земля будет для него пухом, как говорится в народе. И добрая память будет в сердцах тех, кому он помог. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Мне было очень приятно. Желаю вам мира и покоя в вашей душе. До следующей среды. С вами был Николай Федоров.
1: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Сева Капланом. Сева – это я. А джингл, который провозглашает меня как безумца и гения, он настолько сейчас совпадает с реальностью чудовищной. Я думаю, что многие из вас через это проходили, я имею в виду иммигрантов, которые сохранили рассудок и умение самостоятельно мыслить. Созваниваешься там иногда, ну я так, как бы есть... У меня такое четкое понимание, что дружба или приятельство, которые уже таковыми давно не являются, но, в общем, они нуждаются в смене масла и фильтра. То есть нужно иногда позванивать просто так. К тем, с кем у тебя что-то было общее когда-то. А, причем ни в коем случае не на день рождения. Вот у меня лично, это не совет, но у меня лично нету календаря, который напоминает мне, кому надо сегодня позвонить, потому что это... позорно, примитивно, и там вообще ничего нового не происходит. Не дай бог еще обнаружишь, что тот, кто тебя поздравляет, просто слабоумный. Причем это клинический диагноз. В моем случае последний раз было вчера. То есть интересное начало разговора. «Ой, Севка, привет, как хорошо, что ты звонишь. Ну что, как дела?» Ну, говоришь там в двух словах что-нибудь. Но не просто так все в порядке, а там, скажем, у меня внучка родилась, ну, конкретика. А что, как у тебя? Ой, у меня тоже все отлично, вот немножко только болит спина. А потом, ну, буквально вчера такой был разговор. А потом вдруг моя подружка это говорит, слушай, ну, позвони моему сыночку, пусть он тебя привезет ко мне на дачу. А дача под Москвой. И сыночек тоже в Москве. Не, я на самом деле в шоке от вчерашнего разговора. И я говорю, ну, я вообще-то уже лет 5 в России не бывал, пока война, и не поеду. Ну, а что тебе говорит моя корреспондентка? Оставь детей с бабушкой, и, как все, проезжай там через Турцию и так далее. Я говорю, старшему сыну 38, дочке 27. А последняя бабушка умерла лет 10 назад. Там какая-то пауза, то есть, видимо, просветление произошло. А потом подружка говорит, да, быстро время идет. Ну, в общем, у жены были пациенты в это время, когда был перерывчик, я ей рассказал про это. Она на меня так посмотрела снисходительно и говорит, зачем тебе это? Эти люди, те, кто... у кого началась деменция, они не помнят, что ты им звонил только что. Нет смысла, будешь звонить, будешь только расстраиваться. Причем у меня таких, ну, минимум 3 человека произошло, и все по одной схеме, совершенно разные. Начинаешь разговор, ну так, ни о чем, и вроде нормальный, а потом, когда в конкретику, бздынь, ну там полный пиздец. Поэтому гений, безумец, это все так рядом. Очень рекомендую вам подписаться на этот канал, потому что никто больше не работает над тем, чтобы отдалить вашу деменцию. Для этого нужно заниматься умственной деятельностью каждое утро. А чтобы ей заниматься, надо, чтобы то, что вы слышали, было не всегда понятно, но хотелось бы с этим разобраться. Теперь новости менее важные, но глобальные и так далее. В форме заголовков Зеленский объявил об отмене запрета на удары по российским НПЗ после 3-дневной паузы, тем самым фактически положив конец энергетическому перемирию, о котором в воскресенье объявил в трусах сосал Трамп. Вооруженные силы Украины использовали новые ракеты «Фламинго» и беспилотники при ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Кстати, сегодня очень интересная статья в BBC, есть русский вариант, по поводу того, что с ощутимой скоростью устаревают украинские беспилотники, то есть они уже не так результативны. Минувшую ночь эти самые беспилотники, но российские, произвели массированную атаку на цели в Киевской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Николаевской областях. Эти ночные удары погрузили Киев в блэкаут. В некоторых районах не было света более 8 часов. Причем кремлевские СМИ пишут в тотальный блэкаут. Но тотальный – это когда весь Киев, а тут в некоторых. Советник президента Украины Сергей Бескреснов. У него профессионально погоняло флеш. Они говорят флеш, они флеш не могут сказать. Сообщил, что ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink в движении. По его словам, ограничение касается военного пакета услуг StarShield. Илон Маск, хозяин всего этого дела, открестился от отключений Starlink в Украине и сослался на Дональда Трампа. И сегодня работа StarShield в движении возобновилась. А московские проститутки переходят к самозанятости, вернее, с самозанятости, self-employed, и регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Так снижается риск блокировки банковских счетов и вопросов о происхождении средств. В Германии, в Гамбурге, вчера прошло первое заседание суда над бывшим украинским офицером Сергеем Кузнецовым. Снимок оттуда в правом нижнем углу. Обвиняемым в подрыве газопровода «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года, через 7 месяцев после начала развязанной Россией большой войны. А тут меня спросили уже до начала трансляции на радиотелевидении, что я думаю по этому поводу. Я к этому отношусь совершенно спокойно, с чьей бы стороны ни была диверсия, потому что эта диверсия бывает с целью провокации. Это абсолютно нормальное явление во время войны. И нужно менять уже отношение к этим словам диверсия, там, террорист, это, скажем, для кого-то террорист, а для других герой страны. Два эмиратских грузовых судна затонули после удара в Ормузском проливе, что стало эскалацией на фоне усилия Ирана до уровней невиданных с начала войны. Иран набирает военные обороты. Хуситы Йемена нанесли удар по зданию штаб-квартиры государственной нефтяной компании Саудовской Аравии в восточном городе Дахран. Выплаты по соцобеспечению, то есть Social Security, пенсионерам вырастут на 3,6% в 2027 году, в Штатах, естественно, что отражает рост инфляции и увеличивает среднегодовую сумму получателя примерно на $900. Об этом сегодня все детали после выпуска новостей. Расследование администрации Трампа в отношении конгрессвумен Ильхан Омар направлено на создание дела, чтобы лишить ее в результате гражданства и в конечном итоге депортировать, сообщили лица, знакомые с расследованием. Когда Трамп объявил, что Кэти Захария станет следующим пресс-секретарем Белого дома, а она стала, он назвал ее адвокатом, но она не сдавала никогда bar exam, то есть экзамен на адвоката в Соединенных Штатах. Теперь по бизнесу и финансам. Инфляция в Штатах ускорилась до 3,7% в сентябре. Обратите внимание, когда я говорил про Social Security, что он поднимется в 27-м. На 3,6% инфляция ускорилась на 3,7% из-за резкого роста стоимости энергии, что делает решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, которую она должна принять позже в этом месяце, еще более важным, потому что совсем на носу будут промежуточные выборы. Рост затрат распределен по большинству категорий, включая жилье, одежду, ресторанную еду, хотя цены на продукты питания снизились с августа. Война в Иране способствует в основном росту стоимости жизни. Netflix сократит штат на 6%, это примерно 1000 челопозиций по всему миру, что станет крупнейшей волной увольнений с 2022 года, поскольку компания сталкивается с замедлением роста и вовлеченности клиентов. У меня куча этих каналов всяких, и действительно, они сильно отстают от прочих, типа там Paramount Plus, там Apple Plus, в том плане, что у Netflix хуже разрешающая способность изображения, если ты берешь базовый пакет, и плюс еще реклама каждые 3-4 минуты, ну, это где-то начало агонии. А тоже, кстати, к вопросу, который вчера освещался и по поводу которого позвонила Оля из Вирджинии Бич, когда рост бизнеса требует определенных вовлеченности и капитальных в том числе, на фоне конкуренции особенно, и наступает момент, когда денег не хватает. Apple стала второй компанией, чья рыночная капитализация превысила 5 триллионов долларов, и это кульминация эпохи Тима Кука. Доход Anthropic вырос на 45% до 16,8 миллиарда долларов в третьем квартале. Производитель Claude, это он, готовится к масштабному публичному дебюту уже в следующем месяце. Очень рекомендую не пропустить. Там могут быть всякие нюансы перед выходом на биржу. Если вы подписаны на «Русский голос Америки» на YouTube, и вас будет достаточное количество, то я буду делать спецвыпуски именно на этом канале, на «Русском голосе Америки», специально для тех, кто хочет меньше ходить на работу, работая на дядю, и при этом, чтобы хватало денег на жизнь в условиях инфляции. Руководитель UBS. Кстати, классная аббревиатура, как вот, скажем, CBS. Это, значит, видишь бычье дерьмо. Я не могу BS полностью говорить, потому что это запрещено Федеральной комиссией по следственной связи. А UBS – это то же самое. Ты бычье дерьмо. Но на самом деле это Объединенный банк Швейцарии, так когда-то он назывался. Давно это уже все исчезло, как, скажем, ТАСС еще есть, а Советского Союза нема. Так вот, руководитель UBS, последнего оставшегося флагманского глобального банка Швейцарии, разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств, если банку придется отказаться от Швейцарии как базы. Там скандал был очень интересный, кстати, у UBS, потому что они, ну, как Швейцария, они хранят в секрете все, и через них можно было прятать любое бабло, то есть которое там по уши в крови. Ну и в результате name recognition уже существует, имя известно, UBS, а репутация, извиняйте. Когда-то один из моих партнеров, Сэм Кислин, это один из немногих наших миллиардеров, когда мы с ним еще разговаривали насчет открытия радио «Народная волна» в 97 году, он знал про меня, потому что я уже 4 года как вел, занимался радио в Америке. И он сказал одну фразу, которую я от него никак не ожидал. Он сказал: ты понимаешь, что если в эфире хоть один раз испортить воздух, то это никогда не выветрится. Правда, классно? А теперь последнее по финансам. Федеральные прокуроры попросили судью приговорить двух бывших брокеров по роскошной недвижимости и их брата к пожизненному заключению за обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, ссылаясь на масштабы их преступлений. Об этом чуть подробнее, чуть, вот, в принципе, прямо сразу можно так сказать. Кто эти люди? Два брата-близнецы, Тал, Уоррен и Александр, и их брат Алан, который на год моложе, заманивали женщин на эксклюзивные вечеринки в дома в Хэмптонс в Нью-Йорке и на круизы, накачивали там наркотиками и насиловали. Тал и Уоррен были успешными брокерами по дорогой недвижимости, но откуда там в Хэмптонс могут быть возможности. А Алан работал в частной охранной фирме своей семьи. Уоррену и Алану по 39. Присяжные назвали всех троих виновными по всем 10 пунктам обвинения, включая два случая, касающиеся несовершеннолетних. У меня, между прочим, должна быть... Да, вот рисуночек. Два брата. Три, вернее, все три. Фотографии не разрешается делать в суде, поэтому рисуют. Six Flags, A Great Adventure, временно остановила свои американские горки Nitro в Джексон Тауншип в Нью-Джерси после того, как учитель упал и погиб на аналогичном аттракционе в Джорджии в понедельник. Хасан Карин, ему было 42 года, выскользнул из этого самого пояса на Голиафе, так называется аттракцион, в Six Flags Over Georgia, врезался в других, которые были на тот момент ниже, и по их головам слетел вниз, разбившись насмерть. Консервативные критики обратили внимание на дополнительные демографические фильтры нового сайта Made in California, продающего местные товары, за то, что он, то есть сайт, позволяет потенциальным покупателям искать товары брендов, управляемых женщинами, меньшинствами и множеством других групп, но не бизнесом, принадлежащим мужчинам или белым. Вчера на промежуточном митинге республиканских кандидатов в Аризоне президент Трамп призвал расстреливать за утечки, раскрывающие военные секреты. Президент сделал заявление, возмущаясь предполагаемой утечкой, связанной со временем проведения операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Это бомбардировочная кампания, которая была проведена прошлым летом и была направлена против ядерных объектов Ирана. Правда, эта новость ассоциируется с моим сегодняшним вступлением по поводу деменции. Расстреливать. И последнее. Городской контролер, я имею в виду нью-йоркский контролер Марк Левин, заявил, что решил не реинвестировать пенсионные фонды Нью-Йорка, а он за них отвечает, в израильские облигации, что стало резким изменением в сравнении с обещанием, данным им же во время успешной кампании в прошлом году. Успешной, потому что он не стал бы иначе контролером. Левин сказал, что принял это решение исключительно по финансовым причинам. Это все с новостями. Если у вас они срочного характера, естественно, есть мысли и собственные ассоциации по поводу услышанного, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
4: Новости,
6: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
12: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
5: А теперь о том, что было вчера на бирже. Инфляция на высоких оборотах. Действительно, сентябрьский показатель потребительских цен в Соединенных Штатах. А сейчас картиночку поставлю. Оказалось выше, чем ожидали экономисты, и остается значительно выше целевого уровня Федеральной резервной системы в 2%. Ставка в 3,7% была связана с более высокой базовой инфляцией, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители. И это укрепило аргументы в пользу Федеральной резервной системы для повторного повышения ставок, когда ее орган по формированию политики соберется через 2 недели. Не завидую нашему президенту, который поменял главу Федеральной резервной системы только чтобы постоянно снижать ставку. И это точно не в пользу репов на промежуточных. Внимание, наблюдатели теперь на председателе Федеральной резервной системы Кевине Уорше, который выступит сегодня на заседаниях Международного валютного фонда в Бангкоке. Акции упали, отчет по инфляции оказал давление, особенно на технокомпании, находящиеся в центре бума искусственного интеллекта. NASDAQ упал на 1,9%, чему способствовало резкое падение акций компаний, занимающихся облачными вычислениями на базе искусственного интеллекта. Nebius и CoreWeave. Индекс S&P 500 завершил день падением на 1,1%, и Dow потерял совсем ничего, 0,1%. Прибыль банков за третий квартал в целом была сильной, но Bank of America разочаровал. Его прибыль не оправдала ожиданий, даже если не считать, вообще не принимать во внимание штраф в размере 1,2 миллиарда долларов за недостаточное, так сказать, отмывание денег и подозрительный контроль транзакций. Акции Bank of America упали на 4,8%. И доходность казначейских облигаций резко выросла. Горячий отчет по инфляции привел к тому, что доходность десятилетних превысил 5,3%, но потом позже в течение дня доходность снизилась, поскольку акции упали, то бишь инвесторы начали искать более безопасные активы, ну, те, которые отслеживают волатильность. Это все с этой историей. Теперь подробности по поводу коррекции в Social Security. Это касается не только тех, кто получает, но и тех, кто будет получать. Пенсионеры и прочие бенефициары получат крупнейшую ежегодную корректировку стоимости жизни, начиная, если с 2023 года, статистически в своих чеках Social Security в следующем году, главным образом, к сожалению, благодаря устойчиво высокой инфляции. Администрация социального обеспечения объявила об этой самой ежегодной корректировке стоимости жизни. Она называется COLA, C-O-L-A. Вчера, после публикации государственных данных по инфляции за сентябрь, COLA определяется с помощью индекса потребительских цен для Urban Wage Earners и Clerical Workers, то есть это городские наемные работники и канцелярские работники. Индексные значения за июль, август и сентябрь усредняются для получения официальной корректировки, то есть они на один месяц не рассчитывают, а берут за квартал. Для среднего получателя социального обеспечения COLA будет соответствовать ежемесячному увеличению на $75. Умножить на 12 получается сколько? 900. Но в год. А фактическая сумма для любого пенсионера, зарегистрированного в Medicare, будет варьироваться. Премиум по части B, которая покрывает амбулаторное лечение, обычно вычитается из пособий по соцобеспечению. Отдельно Social Security сообщила, что максимальная сумма дохода, подлежащая налогу на зарплату в пользу Social Security, увеличится до $192,300 в сравнении со $184,500, которые действуют в этом году. Кто подзабыл, напоминаю, я рассказывал о том, что есть два члена Конгресса, он реп, она дем, которые предложили проект по обложению налогом всего заработка каждого человека, который получает Social Security, но пока что закон защищает самых богатых, то есть, если, скажем, ты зарабатываешь миллион, то только со $182,500 берется налог на Social Security. Они считают, что надо брать со всех денег, как это с тех берется, у кого доход не догоняет до 184,5. А тут наоборот, все получается, что закон пока что, midterm у нас еще на носу, закон поднимает этот потолок. Совет попечителей Medicare прогнозирует, что ежемесячный премиум за часть B вырастет на $6.60 в 2027 году до $209.50. И окончательная цифра будет опубликована этой осенью. Но если прогноз сохранится, большинство получателей получат чистые COLA не менее 3%. Расходы на другие программы Medicare тоже, конечно, возрастут. Ежемесячные взносы по некоторым планам по рецептурным лекарствам, известным как часть D, как Давид, вырастут на $50 и более в следующем году, хотя для тех, кто обновляет свой план в течение ежегодного периода регистрации, который начинается сегодня, есть множество более доступных вариантов. А кроме того, в следующем году в частных планах Medicare Advantage стоимость их вырастет, и дополнительные льготы будут сокращены. Тут самый интересный момент, это для тех, кто уже получает Medicare, то есть два варианта. Medicare Advantage и Medigap. если у кого-то были по этому поводу муки, размышления, вы приняли решение и какой результат, то ваш жизненный опыт был бы интересен для остальных членов аудитории. CPIW, вот этот рабочая сила, их изменение отражает изменения цен на товары и услуги, которые приобретают и используют трудящиеся. И он недооценивается по расходам на здравоохранение, которые оказывают огромное влияние на пожилых американцев. Расходы на это здравоохранение у получателей Medicare более чем вдвое больше, чем у других домохозяйств, составляя примерно 14% от общего объема расходов в 2024 году. Вот это объявление о кола, о коррекции происходит в то время, когда американцы чувствуют себя значительно менее уверенными в том, что у них будет достаточно средств для комфортной жизни на пенсии. Ежегодный опрос, опубликованный в этом году Институтом исследования льгот для сотрудников, показал, что 61% работников уверены, что у них будет достаточно денег, чтобы чувствовать себя комфортно на пенсии, в сравнении со 72% в 2021 году. То есть за 5 лет их количество упало на 9% уверенных в завтрашнем дне. Уверенность пенсионеров, это я сейчас только что сказал про рабочих, снизилась с 80% до 73% за те же самые 5 лет. И главные причины – это инфляция и, соответственно, рост стоимости жизни. Автоматические кола – это одна из самых ценных функций социального обеспечения, но некоторые сторонники давно утверждают, что он недостаточен в плане помощи пожилым людям справляться с инфляцией, и что вот этот самый CPIW для тех, кто работает, следует заменить на некое новое мерило, которое лучше замеряет инфляцию, затрагивающую именно пенсионеров. И новый опрос, который провела AARP, то есть Advanced Aged Retirement Program, показал, что только 23% взрослых старше 50 лет считают, что надбавка в 3,5% для колы справляется с ростом цен. Опасения по поводу самого будущего соцобеспечения тоже подрывают уверенность в себе. И тут кое-какие детали, которые нужно обязательно для тех, кто еще не получает Social Security, но им нужно к этому уже готовиться.

по количеству рождающихся детей. То есть мы живем дольше, а рожаем меньше. Поэтому нагрузка на пенсионеров возрастает. Я имею в виду федеральная нагрузка, чтобы оплачивать им Social Security. А исчерпание вот этих трастовых фондов не означает, конечно, что Social Security полностью прекратит выплаты пособий, но это приведет к общему сокращению пенсионных выплат примерно на 22% в 2032 году, если Конгресс будет бездействовать. Главной заботой для пенсионеров в этом году должны быть возможные изменения в правительстве. Так что пенсионер в этом году, если он, у него не деменция, он попрет на выборы. И самое интересное, что ситуация сложилась, как ни крути, это при Дональде Трампе и республиканцах в Конгрессе превалирующих. Поэтому ваши политические, так сказать, симпатии, они в данном случае мало имеют отношения к вашим шкурным интересам. Но предложить аудитории сказать про собственное раздвоение личности, то есть одна из них политическая, другая реальная, это не для молчаливого поколения. Опрос вот этого же самого Advanced Age Retirement Program показал, что 46% сократят питание вне дома, если пособия будут сокращены на 5%. Но почти равная доля, 45%, заявила, что им придется сократить продукты и базовые бытовые товары, то есть меньше, так сказать, кушать при этом. Пенсионные сбережения и инвестиции могут помочь восполнить пробел в покрытии расходов на жизнь, но эти сбережения в основном доступны людям с высоким доходом, а среди домохозяйств в возрасте от 55 до 64 лет, у которых есть 401 кей, медианный баланс, то есть средний баланс для самой нижней части, из них 20%, в 2022 году составил всего 25 тысяч. А в пятой, в самой высокой части 20%, в одной пятой, 220, то есть примерно в 9,5 раз больше. И в то же самое время уровень бедности среди домохозяйств с самым низким доходом растет. Бюро переписи населения недавно сообщало, что уровень бедности среди американцев в возрасте 65 и старше вырос до 15,4% в 2025 году. Это самый высокий показатель для всех возрастных групп, резко выросший по сравнению с 12% в 2019 году. То есть пожилые американцы беднеют на глазах. В плане их покупательной способности. Количество долларов растет, но покупательная способность, извините. Администрация Social Security будет уведомлять получателей о новых суммах выплат по почте и онлайн, начиная с начала декабря. А КОЛА, то есть эта добавка, будет добавлена в январе к выплатам миллионам американцев. И это группы, которые включают пенсионеров, их супругов и переживших вышеупомянутых, то есть наследников, а также тех, кто получает пособие по инвалидности и дополнительный доход по обеспечению страхования. Некоторые пожилые люди также получат отдельную единовременную выплату в размере $90 в этом месяце от государства. Администрация Трампа характеризует эти 90 как премиальный возврат по части B, и платеж будет отправлен прямым депозитом или чеком в общей сложности 21 миллиону человек, которые зарегистрированы в части B по традиционной платной программе Medicare. Выплаты, введенные до промежуточных выборов, были охарактеризованы Белым домом как историческое действие в пользу пожилых, но одно только прогнозируемое увеличение взносов по части B в 2027 году поглотит большую часть из этих $90. И при этом менее половины всех получателей вообще, в принципе, получит его, поскольку участники Medicare Advantage не имеют на это права. А дополнительные $90 в банке, они, конечно, не помешают, но вряд ли это покроет рост расходов на повседневные вещи, такие как корм, заправка и оплата коммунальных услуг. Вот такая вот ситуация. У кого по этому поводу есть что сказать, наш телефон студии 718-303-9090. Если вы не следили за мыслями, материала очень много. Вы можете посмотреть запись сегодняшнего шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube. Короткими, так сказать, порциями воспринимать и обсуждать. Это стоит знать. Я уже не говорю о том, что усвоение такого материала способствует, так сказать,

0: снижению риска деменции. У нас звонок только от Максика, которому бабушка платит по 75 центов за каждую минуту. Ну, пусть повисит. Он, кстати, даже тогда платит через бабушку, когда я не привожу его звонок, не провожу его в эфир. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. Я по
0: Здрасте.
1: Поводу вашего экономического обзора. Вчера президент сообщил всем людям, что если они проголосуют за демократов, в стране будет не инфляция, а спад, подобный 29-м году прошлого столетия. Так что это две противоположные информации.
0: Да, но понимаете, когда президент что-то провозглашает, это отнюдь не означает факта. Он просто хочет, чтобы промежуточные выборы выбрали республиканцы, и в этом он прав. Он пугает республиканцев. И то, что демократы, когда придут к власти, они будут делать то же самое, что республиканцы, я надеюсь, вы это понимаете.
1: Да,
0: вот именно. Они все делают одно и то же. Как только подходят выборы, они начинают пенять другой партии. Потом, если они проигрывают, другая партия, которая обещает все на свете, приходит и начинает поднимать статьи расходов. Причем демы это делают больше, чем репы, но ВОЗ и ныне там. Поэтому однозначное, так сказать, голосование по буквам «Р» или «Д» оно будет только усугублять это дело. И, кстати, в этом последнем глаголе усугублять последняя буква не «Т», а «Д». А, сука, блядь. Правда классное слово «усугублять»? Если быстро вы произносить. А теперь слово вам. Прошу вас.
2: Спасибо.
0: Так. Ой, елки. Я прошу прощения, Карл, я тебя выключил нервный тик на пальце, потому что... Сегодня много материала, и мне надоели эти парашистики. Максик, вот я сейчас тебя отключаю. Бздынь, и не стало Максика. Теперь с нами будет Карл. Карл, привет,
2: спасибо,
0: извини.
2: Ничего, нормально все. Просто помнишь, мы примерно 3 недели назад с тобой на эту тему говорили, и тогда вот, когда ты сказал, что у тебя обязательно будет сегмент в каком-нибудь следующем твоем шоу на эту тему, и мы можем поговорить подробнее. Вот, скажем так, это же элементарная финансовая грамотность. Слава богу, мы ее преподаем теперь в средней школе. По крайней мере, в нашей школе с тех пор, как мы вернулись к ковиду. Я не помню, кто из английских классиков, потому что я их довольно много перечитал, кто из них сказал эту замечательную фразу. По-моему, это был то ли Уилки Коллинз, то ли Оскар Уайлд, что молодость – это не более чем отрезок времени, позволяющий человеку обеспечить себе старость. Сейчас, когда человеку уже там 60, довольно сложно уже что-то сделать. Нужно просто приспосабливаться к тому, в какой ситуации ты оказался. А вообще, когда Social Security принимали, то никто никогда не принимал этот закон, обеспечивая людям пенсионное обеспечение целиком. Он и был принят в свое время как part of a new deal. Он был принят как универсальный, национальный, дополнительный, supplemental, дополнительный доход к будущему пенсионному обеспечению. Потому что у нормального человека, у него есть возможность откладывать на пенсию, пока он или она работают, и откладывать как деньги, которые до налога ты можешь отложить, так и деньги, которые после налога ты можешь отложить. Потому что вот об этом после налога многие люди забывают. А ведь когда ты будешь вынимать эти деньги на пенсии, то с тех денег, которые ты убрал после налогов, уже никаких налогов убирать не будут. И вот эта комбинация выбора денег на пенсии из 4 разных фондов, как минимум, то есть я имею в виду что? Social Security, 401k, IRA individual retirement account, куда ты тоже от налогов деньги убираешь, и еще Roth IRA, который дает тебе возможность убирать деньги уже после налогов, с которых уже уплачен налог. И когда ты будешь пенсионером, все равно тебе нужно будет платить налоги. Но факт остается фактом, что ты, варьируя вот этими фондами, из которых ты вынимаешь деньги, когда их у тебя 4, ты, скажем, можешь в этом месяце взять из двух таких фондов и из одного другого, а потом скомбинировать. Твой аккаунтант тебе объяснит, как тебе нужно вынимать деньги, чтобы уже на пенсии как можно меньше налога отдавать государству. Это элементарная финансовая грамотность. Иммигранты, вне зависимости от происхождения, не только наши с тобой, русскоговорящие, они об этом понятия не имеют, поскольку они приезжают из стран, где эта система либо вообще не существует, либо существует в каком-то элементарном виде. Вот тебе замечательный пример. У меня есть друг, который старше меня. У него были бизнесы здесь. У него здесь не складывалось. И чтобы экономить деньги, аккаунтант придумал ему схему, по которой он практически вообще не платил Social Security. Но теперь его жизнь сложилась таким образом, что в его родной стране ему нет места и нет возможности безопасно жить. И ему придется приезжать сюда. И вот прикинь, он старше меня, а у него нет права на Social Security. И ему придется работать или тратить уже заработанные деньги.
0: Да, это печально. Карл, спасибо. Меня, знаешь, особенно порадовало в твоей речи, ну, помимо твоей информированности, это, в принципе, то, что Карл сказал, это высшая математика. Для него это кажется, что все должны, так сказать, соответствовать таким нормам, но это невозможно. Меня порадовал редкий случай, когда я слышу от русскоговорящего эфира правильно произнесенное слово «accountant», потому что большинство людей, к кому имеет отношение эта тема, говорят «accounter». «Accounter» — это прилавок, а «accountant» — это бухгалтер. Для справки. Карл, спасибо. А теперь у нас будет перерыв, после которого я расскажу, как купить вино, которое стоит $85 за $9.99. Интересно, в чате кто-то на речь Карла отзовется? Сейчас проверим. Не, там специалисты по Украине в основном. Так, ну что, будет реклама? Чини.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Radio Show. Всего
7: Капрана. За него стоят громадные массы.
8: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Сегодня спонсор – это metroplus.org. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что вам кажется это сложным, непостижимым, кстати, речь Карла подчеркивает вот эту тягучесть, то вас легко понять, но есть простые вещи. Если вы берете медицинскую страховку от MetroPlus Health, то вы сможете использовать бонусы их программы, она называется Essential Plan, и покупать продукты и повседневные товары со скидкой. Вы можете зайти, если вы неподалеку, в их офис по адресу 225 Brighton Beach Avenue, это офис Metro Plus Health, или найти подходящий для вас по адресу на сайте metroplus.org. И объем льгот зависит от плана и от права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Теперь о том, как попить вино, которое стоит $85 за 9,99. У меня в юности был очень такой забавный эпизод. Мой приятель познакомился с женщиной, достаточно пожилой. Ему было 19, мне 18, а женщине было 26. И он был очень необычный парень. И она им заинтересовалась, и он мне звонит, говорит: слушай, сейчас придет там вот это вот. Я вообще не знаю, как себя с ней вести. Приходи, помоги, спаси. Я говорю: ты что, у тебя свидание с ней, у тебя хата, мама ушла там, значит. Он говорит: да я не знаю, я даже не смогу к ней приблизиться. Давай, нам надо произвести на нее впечатление. Но я прихожу, он говорит: денег только 10 рублей, надо купить вина. Я говорю ему: ты что, это армянский портвейн будешь предлагать женщине, которой 26? Да еще она из высшего света там была вся. Ну, в общем, в то время в Советском Союзе, в Москве, не знаю, как в других городах, люди хранили бутылки с редкими напитками пустые, как украшение. И его мама не была исключением в этом плане. То есть была бутылка какая-то, и мы туда налили этот портвейн армянский, от которого можно было, так сказать, вывернуть все внутренности за 5 рублей. Вот. И сымитировали открытие бутылки. В общем, дама была очень довольна. И я об этом вспомнил. Это иллюстрация, как работает ассоциативный ряд, если вы, так сказать, не остановились в развитии. Поклонники винца за трешник получают шанс отточить свой вкус, потому что если ты пьешь только бормотуху, это касается, между прочим, и информации. Если есть информация, которая относится к разряду бормотухи, то ты никогда не поумнеешь на уровне настоящей аналитики. Здесь с вином та же самая ситуация. Если пьешь пойло, ты никогда не отточишь свой вкус. У вас сейчас есть такая возможность. Причем вы при этом останетесь в своем излюбленном ценовом диапазоне, то есть не очень сильно платя. Почему? Потому что в Калифорнии винный кризис. И это уже не воспоминания Сева Каплана, а реальность сегодняшнего дня. И вот, борясь с историческим избытком вина на фоне падающего спроса, вместо того, чтобы, как это 100 лет назад делали производители апельсинов, которые топили их в кризисе, совершенно аналогично, виноделы Калифорнии передают качественные вина большим ритейлерам, таким как Костко, которые продают их под частными марками с высочайшими скидками. В принципе, это могло бы быть идеальным продуктом native advertising, когда история, за которой стоит реальность, становится рекламой для Костко. Но в данном случае это новость, которая больше, чем примитивное, так сказать, рекламное дело. Бутылка Cab Sav, это калифорнийское вино Napa Valley, которое стоит обычно $85, сейчас продается в национальной сети продуктовых магазинов за 9,99. Тут, конечно, есть один момент, риф. Если вы хотите стать клиентом Костко, то вам надо платить ежегодные фи, там, я не помню, там $150-170. Но вы можете договориться со своими близкими, у которых большая семья, которые ходят в Костко и покупают огромные запасы продуктов, и они могут купить для вас ящичек такого вина. Винная индустрия Калифорнии, которая оценивается на сегодня в $84 миллиарда, пострадала, потому что национальные продажи упали до минимума за 20 лет. Это в прошлом году произошло, и эксперты связывают это с тем, что молодежь пьет меньше, а многие бэби-бумеры перестали выпивать по бутылке красного вина за ужином. Кроме того, продолжающийся бойкот американского алкоголя в Канаде не покупают канадцы, стоил виноделам Калифорнии в прошлом году $357 миллионов. И в этом году все может быть еще хуже. Около половины урожая винограда в Калифорнии была выставлена на продажу с началом сезона сбора этим летом в сравнении с 70-80% в обычном году, то есть сильно меньше. И в последние месяцы несколько крупных виноделин обанкротились, а калифорнийские винодельни вообще дошли до того, что некоторые уничтожают ненужные виноградники. И некоторые фермеры даже бросают виноград как культуру ради других культур, таких как фисташки, миндаль и оливки. А другие переключаются на выращивание агавы, планируя переплавлять ее в нечто, связанное с текилой. И хотя спрос на текилу, между прочим, сохраняется, некоторые производители агавы в Калифорнии считают, что американская версия текилы станет популярной при этом, и эксперты при этом предупреждают, что это рискованная ставка на растение, которое созревает 5 лет. Виноград можно сразу гнать в вино, переделывать, а текилу нужно выращивать хотя бы 5 лет. Это все с вином за 85, который можно купить за $10. Теперь по поводу новых шмоток, которые нацепила на себя Siri. Помните, когда появилась Siri? Это жалко не показать эту картинку того, что происходит в связи с предыдущей новостью. Первые вопросы к Siri. Во что ты одета? Я помню, я предложил этот вопрос задать своим товарищам по подъемнику на лифте в горах. Там парень с девчонкой были. И когда они спросили Siri, what are you wearing? Ну, это такой, это флирт. И Siri ответила, я одета в железные щиты, и у меня снаружи есть какие-то там моргающие лампочки. Но вышел еще один корпус, новый корпус для Siri, только что. То есть Apple представила Home View, он у вас на экране, 7-дюймовый дисплей, который стоит $299, и он стал первым настоящим выходом Apple на рынок того, что называется умные дома, потому что постепенно и уверенно наши дома умнеют. И вторым крупным релизом под руководством гендиректора Джона Тернерса. То есть вот эта штуковина, которую вы видите на экране, это типа CarPlay для дома. CarPlay это у всех, во всех машинах сейчас есть. Они, конечно, похожи еще и на Apple Watch, но только гигантские. Apple Watch все-таки на руке. И ожидается, что Home View, вот эта штука, будет конкурировать с Amazon Echo Show и Google Nest Hub, которые вышли аж в прошлом десятилетии и просто полностью заняли соответствующий рынок, куда вошла теперь Apple. Но новый инструмент Apple с голосовым управлением может иметь преимущество перед конкурентами, потому что он синхронизируется с вашим iPhone, у вас прямо в доме. То есть на базе Siri Home View поддерживает такие приложения, как Safari, Messages, FaceTime, Calendar, Reminders, и также может отвечать на вопросы типа «Какой рецепт засолки капусты мама прислала мне вчера?» И то есть задаешь этот вопрос, и она тебе на большом экране, и не нужно идти к компьютеру там или кликать на своих часах или на телефоне, просто по голосу она отвечает, и экран довольно большой. Распознавание лиц персонализирует опыт для того, кто пользуется планшетом в данный момент, то есть ваш любопытный сосед, если у вас есть roommate, не сможет читать ваши сообщения после вашего ухода. А там, кстати, интересное ограничение, больше 6 человек не могут иметь доступ к вашей информации, даже если вы этого захотите. Apple хочет, чтобы Home View стал центральным узлом умного дома. Компания также выпустила умный дверной замок, видеозвонок, термостат и камеру наблюдения. И не все в восторге от этой штуки. Ну, кто не доверяет технокомпаниям, а? Apple заявляет, что не может получить доступ к данным, которые обрабатывает HomeView, то есть все остается вот в этом гизмо, в этом гаджете. С этой темой все. Подошли последние 5 минут. Я могу принимать звонки на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. Все телефонные линии свободны. Я не знаю, что там происходит с парашютистами, потому что они что-то практически исчезли, кроме одного Максика, который раз в день только заходит, но я не принимаю звонки от него. Теперь следующая история, поскольку звонков нет. А если у вас в календаре... Я понимаю, что это почти бессмысленно, потому что сколько раз я не предупреждал о разных проявлениях спама, он становится все более софистикадо, все равно не прекращаются сигналы от людей, которые становятся жертвами, потому что все, что предлагаю вам я, не расшаривается. Я слишком свой. Вам неудобно демонстрировать, так сказать, что вы доверяете источнику информации, который имеет отношение к вашей реальной жизни, если его все и так знают. Это должно быть что-то большое, мейнстрим такое, но, естественно, русскоязычном мейнстриме, а я там никто. Так вот, еще одна схема. Хотя нет, у нас появились звонки, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
9: Да, всем доброе утро, хорошего вам дня.
0: Саша, здрасте. Взаимно, спасибо.
9: Да, вот пару слов. Вы знаете, что недавно умер Кашпировский, такой известный, я так думаю, что у него там миллионы были его поклонятели, его похоронили в земле России, также там вывезли, похоронили в земле Украины тоже. И вполне вероятно, что через какие-то года, там, через какое-то время, туда будут паломники приходить, так же, как там они приходят в Умань или в Умань,
0: лечиться.
9: Я не знаю. Да, и поэтому я подумал, что наш политик, который пытается свое имя воткнуть там во все названия, делает напрасно-то и напрасно тратит время, потому что идет другой такой же диктатор и переименует все это дело именем себя. Поэтому ему, в принципе, при его идолопоклонничестве, ему надо организовать пару воскресений каких-нибудь, я не знаю, коллег там, больных с церебральным параличом там или еще кого-то. Если он смоделировал себе простые лухи, то это сделать, я так думаю, что не будет никаких сложностей. Потом на его могилу будет столько народ приходить, просто чтобы поклониться, и в конце концов его могут даже быть объявить святым там и еще когда-то. Вот этим он как раз себя и прославит. Так что думает он сейчас не о том. Вот это мое мнение. Спасибо.
0: Спасибо, Саша. Взаимно. Ну, коль скоро Саша рассказал про Кашпировского, у меня с ним было 2 встречи. Одна – это когда он пришел ко мне в Толковище и сказал, ну, я его там тестировал. Я, ну, заставил его ответить на вопрос, а как у него это получается, вот когда он массовые сеансы гипноза, излечения проводит. Он сказал, что у меня чрезвычайная способность концентрировать внимание, от меня ничего не утекает, я ничего не забываю, я фиксирую все то, что может иметь отношение к моей деятельности. И я ему сказал, ну вот вы пришли ко мне на шоу, чтобы рассказать о себе, той аудитории, которая про вас ничего не знает. То, что вы сейчас сказали, это чрезвычайно важно, даже если ты не целитель. «А как меня зовут?» И он не смог сказать. Он шепотом спросил своего менеджера, который сидел в другом углу, «Как его зовут?» У меня не было задачи. Он, кстати, платил деньги за это, потому что это все коммерческое. А позже на 4-м Брайтоне я не мог проехать, потому что там в двойной парковке стояла машина, и еле-еле протискиваясь, зеркало отодвинул, поравнялся с передним сиденьем этой машины и увидел, что рядом с водителем сидит Кашпировский. И, решив вспомнить его способность концентрировать внимание и память, так сказать, и ничего не забывать, я его спросил, «Здравствуйте, вы меня помните?» Он посмотрел на меня, сквозь меня, и ничего не сказал. Все на сегодня. Всем счастливо. До встречи завтра в Толковище с Севой Капланом на канале «Русский голос Америки» на YouTube. А подписываться на него – это в ваших, а не в моих интереса. Потому что если кто и спасет Дэвидсон Радио когда, не дай бог, то это мне.
10: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
10: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
13: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы, естественно, на бейсбольных полянах, потому что приближается главная всемирная серия. Окей, вчера был третий матч финала Кубка Национальной лиги. Лос-Анджелес Доджерс, чемпионы двух последних лет, принимали на своей поляне Милоки Брюверс и гости из Милоки выиграли со счетом 6-2, лидируют в серии 3-0. И в истории кубков главных бейсбольных лиг была лишь одна серия, лишь однажды команда, которая лидировала 3-0, затем потерпела 4 поражения к ряду. Это вряд ли произойдет. Видимо, Милоки Брюверс выйдет в финал во всемирную серию. Сегодня четвертый матч. В Лос-Анджелесе он может оказаться в серии последним. Сегодня третья игра финальной серии Кубка Американской лиги. В Кливленде команда Cleveland Guardians принимает на своей поляне Tampa Bay Rays. После двух матчей на поляне флоридской команды счет серии 1-1. В чемпионате Национальной хоккейной лиги вчера было две игры. Washington Capitals выиграли дома у Montreal Canadiens со счетом 5-4. И хоккеисты Далласа победили в Денвере Colorado Avalanche 3-2. Победили по пенальти, потому что после трех периодов и пятиминутного дополнительного счет был 2-2. Окей, сегодня Айлендерс играют в Оттаве с Сенаторами, а Дьяволы принимают на своей поляне Нью-Йорк Рейнджерс. Тренировочные матчи продолжаются в Национальной баскетбольной ассоциации. Вчера, в частности, Бруклин Нетс. Бруклин играл в Майами. И хозяева без проблем победили 144-128. Бостон Селтикс выиграли дома у Шарлотт. И команда Милоки играла дома с Чикаго. И Чикаго Буллс выиграли 125-104. В турнирной таблице, в таблице тренировочного сезона Бостон, я говорю только о Восточной конференции, Бостон Селтикс выиграли 3 матча. 3 из 3, по 3 победы и по 1 поражению у Атланты, у Майами и Бруклин Нетс. Нью-Йорк Никс, чемпионы НБА на последнем 15-м месте. 4 матча, 4 поражения, но тренировочные матчи в зачет не входят. Ну и давайте переместимся в Европу. Вчера были матчи второго тура Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер». Отныне в этом сезоне донецкий «Шахтер» будет проводить домашние матчи в Лондоне на стадионе, на котором играет «Челси», потому что «Челси» не участвует в этот раз в Лиге чемпионов. И во время этой недели для Лиги чемпионов стадион «Челси» свободен. Итак, вчера «Шахтер» принимал на стадионе «Челси» в Лондоне греческую команду «АЕК» и выиграл со счетом 3-1. «Шахтер» выиграл со счетом 3-1. Стадион, это уже пишет английская пресса, был заполнен на 2/3. И не менее 10-12 тысяч болельщиков были болельщиками украинской команды. Также вчера мадридский «Реал» играл в Риме с «Ромой». За 7 минут до конца этого матча Хозяева Рома выигрывали у Реала со счетом 3-1, но в оставшиеся 7 минут мадридцы вбили 3 мяча в ворота хозяев и победили со счетом 4-3. Астон Вилла играла дома с Фенербахче, с турецким клубом, выиграла со счетом 6-0. Ливерпуль играл в Австрии с командой Линц, выиграл 6-3. Ну, а действующие чемпионы, лучшая команда, клубная команда Европы Пари Сен-Жермен играла в Манчестере и победила хозяев со счетом 4-2. Сегодня матчи второго тура в Лиге чемпионов завершатся, о чем я вам скажу завтра. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
14: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
15: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
14: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 15 октября. Начну с главного. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Теперь перемещаемся в Украину. Как вы и могли предположить. Значит, Украину, конечно, крепко трухануло в связи с позицией Вашингтона по поводу продолжения этой войны, но все как бы потом вернулось в исходное состояние. Давайте поговорим, что именно произошло. Значит, вчера ночью в Украине ограничили работу интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска. Из этого сорвались несколько важных боевых операций ВСУ. Значит, что такое, почему они сорвались? Потому что терминалы Starlink, которые принимают этот сигнал, устанавливают на дронах. Но сегодня украинская пресса сообщила, что Starlink заработал снова. Разберемся, что произошло. Значит, сначала терминалы Starlink теряли связь с движением при превышении скорости 160 км в час. То есть это то, что на дронах стояло. Затем работу Starlink ограничили еще сильнее, до 60-70 км в час. Это уже могло распространяться даже на автомашины, на которых тоже стоят эти терминалы. И все это используется в боевых действиях для дальних ударов, для ближних ударов. Тут просто парализовало ВСУ. И советник президента Украины Сергей Бескреснов сообщил, что ВСУ не получили даже предварительного уведомления об этом ограничении. И это привело к срыву ряда важных операций намеченных. И он сказал, очевидно, этот шаг не может быть случайным и связан с текущей политической ситуацией. Ну, и Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану тоже сказал, что чувствует себя преданным. Но я бы на его месте сказал использованным, хотя можно сказать, что его и предали. То есть, вспомним, Байден обещал дать Украине все необходимое для победы, а теперь Трамп отбирает все необходимое для обороны даже. Но если мы с вами наблюдаем за американской политикой не первый год, и даже не первое десятилетие, то у нас именно так и происходит. И до Трампа, и до Байдена так происходило. Так происходило всегда. Я могу привести вам один пример. Мы обещали Вьетнаму помощь в том объеме, который понадобится для победы над коммунистами, а потом мы их предали. Почему? Потому что в стране начались демонстрации протеста, студенчество бросилось защищать вьетнамских коммунистов. И Конгресс отреагировал, проголосовал за полное прекращение Вьетнаму военной помощи. То есть людей бросили, буквально бросили. И это привело, во-первых, к поражению, конечно. А во-вторых, это привело к гуманитарной катастрофе, когда миллионы людей погибли от голода. Или в море, например. Помните эту историю? Boat people их называли. 2 миллиона человек сели в то, что плыло, то, что могло плыть, и отправилось просто в открытый океан в надежде, что там будут проходить какие-то суда, которые их подберут. Их подбирали. Кого-то подбирали, а кого-то не подбирали. У нас так бывает. У одного президента одни планы, у другого другие планы. Поэтому перемена планов какого-то президента воспринимается как его предательство тех людей, которые получали гарантии не от него, а от его предшественника. И, по словам Бескрёстного, ограничение работы Starlink повлияло не только на дальние миссии или на фронтовую логистику. Starlink используется для защиты украинского неба от реактивных шахедов. И фактически своими действиями партнеры лишили Украины одного из немногих шансов на защиту страны от этих шахедов, сказал Бескрёстный. Ну и те, кто слушают украинских комментаторов, они знают, что вчерашняя ночь над Киевом или в самом Киеве была совершенно кошмарная. То есть все, что прилетало, все попадало. Значит, помимо этого, Зеленский заявил, что Украина уже во второй раз не получила от США предупреждение о пуске российской баллистики на Киев. То же самое. То есть мало того, что не было своих средств ПВО для того, чтобы сбивать то, что прилетает. Мы, американская сторона, предоставляет Киеву постоянные предварительные сообщения о том, что к ней в сторону Украины, в ту или иную, на те или иные объекты, движется российская баллистика. Ранее предупреждение. Это тоже отключили. И спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что Украина не получила предупреждения о пуске только первой волны баллистики вчера вечером, но по трем последующим волнам атак ночью предупреждения уже были, но ПВО не работал. И я вчера с большим интересом слушал украинских комментаторов, которые, конечно, поливают Трампа как могут. То есть это для них это теперь исчадие ада. И просто, там у меня есть одна такая любимая комментатор, Елена Требушная, у нее, ее YouTube называется «Есть вопрос», ну, это все на украинском языке, «Я питание». И она просто заявляет, что Трамп вместе с Путиным теперь воюет против Украины. Но дальше идет объяснение, а зачем они создали этот несвященный союз. И Требушная приглашает к себе бывшего посла Украины в США Валерия Чалова, и тот, значит, начинает галлюцинировать в эфире по поводу мотивов Трампа. Значит, он считает, что Трампу нужно российское дизельное топливо, потому что он хочет сохранить Конгресс. Иначе его, если Конгресс перейдет демократам, такая вероятность есть, конечно, то его тут же подвергнут импичменту. И именно поэтому, значит, вот вдумайтесь, это занятное просто такое объяснение. Я, в общем-то, уверен, что многие его вот в таком виде, в каком я его представил вам, многие его и воспримут именно так. Трампу сейчас из-за проблем в Ормузском проливе, из-за войны с Ираном, нефть поднялась в цене, дизельного топлива не хватает. И поэтому Трамп, значит, хватается за соломинки, и ему нужен теперь союз с Путиным для того, чтобы получать этот дизель. Значит, в каких объемах? Ну, приблизительно в таком, первая там партия отгружена будет 300 тысяч тонн, потом вторая партия 500 тысяч тонн, полмиллиона, и потом, значит, будет миллионами уже идти этот дизель Соединенные Штаты, и, кстати, не только в Соединенные Штаты, но и на мировой рынок. Для того, чтобы как-то компенсировать недостаток того дизеля, который раньше поступал с Ближнего Востока. И вот это все делается для того, чтобы сохранить Конгресс, если мы верим бывшему послу США от Украины Чалому. И если Трамп не сохранит Конгресс, то его подвергнут тут же импичменту. Ну что, это, конечно, бред. Но это бред, который работает на новый имидж Трампа. Он цепляется за Путина, чтобы спасти позиции своей партии в Конгрессе. А спасти свои позиции партии в Конгрессе ему даже не для того, чтобы его партия продолжала тут рулить и проводить его политику, а для того, чтобы его партия спасла его от импичмента. Вот это портрет, который сегодня создается в Украине. Вот такое вот чудовище там сидит, что он предал Украину только для того, чтобы спасти свой зад, чтобы его в тюрьму не посадили. Вот это возникает такая картина, если ты послушаешь Чалова, дипломата, который вроде бы как бы грамотный человек. Я даже допускаю, что он читает американскую прессу. Он же был посол. Почему я говорю, что это бред? Значит, Ну что, допустим, демократы победят в гонке за палату представителей. Они там получат простое большинство. Может быть, на двух человек больше. Может быть. Такое может быть? Да, может быть. И действительно, палата представителей тогда может раскрутить импичмент. Они найдут повод. Я даже не знаю, какой именно, но они могут найти повод. Они такие. Значит, если у них будет простое большинство в палате представителей, то они могут действительно провести там импичмент. Но с Сенатом большие проблемы. Значит, в Сенате простого большинства мало. Там нужно, чтобы 2/3 проголосовало за импичмент. И я могу сказать, что это ни при каких раскладах, ну ни при каких раскладах демократы не могут получить сейчас в Сенате 2/3 мест. Ну никак не получат. Просто невероятно. Поэтому полный импичмент двух палат Трампу не грозит. А к обычным импичментам он, по-моему, уже относится так, как может относиться человек, который уже два импичмента прошел. Такие дела. Поэтому я говорю, что это бред. Но этот бред, я повторяю, он нужен для того, чтобы создать имидж Трампа, предателя, который спасает только свою шкуру. Теперь еще очень важный момент. Очень важный момент, который надо понимать. Значит, Трамп заключил с Путиным эту сделку на поставку дизеля. 300 тысяч тонн, 500 тысяч тонн, миллион тонн, миллион тонн. Значит, насколько вообще это хватит Америке? Вот это, то есть, насколько это возможно, чтобы это решило наши проблемы с нехваткой дизеля? Ну, никак не хватит. Вообще, не смешно говорить о чем. Значит, в Америке ежедневно потребляется 500 тысяч тонн дизеля. Ежедневно! То есть, если все эти обещания, которые там дал Путин по поводу поставок дизеля в Соединенные Штаты, если все это доберется до Соединенных Штатов, и, допустим, это даже не будет выходить на мировой рынок, а придет только в Соединенные Штаты, то этого хватит Соединенным Штатам на 10 дней. То есть, эта поставка – это капля в море. Ну, хорошо, это 10%. Но 90% нужно еще откуда-то брать этот дизель. Поэтому говорить о том, что этот русский дизель как-то спасет Америку, или спасет позиции Трампа, или спасет позиции его партии перед ноябрьскими выборами, до которых, между прочим, осталось сколько, 20 дней? Меньше 2-3 недель. Это не объяснение. То есть дизель – это не объяснение. Тут что-то другое. И вот у меня есть мое собственное предположение. Я не утверждаю, что это именно так и есть, но я чувствую, что вот это вот именно так. Мы знаем, что Трамп – человек эмоциональный. Именно его эмоциональность втянула нас в войну с Ираном. Не, это не был расчет, это его эмоциональность. И мы знаем, что иногда, когда он что-то ляпает своим языком длинным, это тоже за этим не стоит ум государственного мужа, а стоит эмоциональность. Вот он так хочет сказать, и он так говорит. Но у меня, вот я повторяю, это мое такое ощущение, что он устал от Зеленского. Он устал от Зеленского, и он решил подыграть Путину, чтобы подтолкнуть Зеленского к тому, чтобы он был более покладистым на переговоров, а именно пошел на уступки. Потому что от него требуется, это уступки. Уступки гарантируют мир, он идти на уступки не соглашается. Значит, вспомним, в 25-м году Трамп встретился с Путиным в Анкоридже, и там, значит, были достигнуты какие-то недоговоренности, потому что обе стороны сказали, у нас договоренностей никаких нет. Но за закрытыми дверьми было достигнуто какое-то понимание того, чего хотят стороны. Это, между прочим, очень важный момент. Когда стороны понимают, какие у них есть претензии друг к другу, и способны ли они удовлетворить эти претензии. И в связи с этим возникло такой термин «дух Анкоридж». То есть не было соглашения, повторяю, никаких договоренностей, во всяком случае, в документах ничего не прописано, но есть дух Анкоридж, то есть нацеленность на мир при выполнении Украины каких-то определенных условий. И России тоже, соответственно. Значит, Зеленский наотрез отказался их выполнять. Наотрез. Он сказал, что без Украины договариваться об Украине он не будет. Ну, я вам должен сказать, что позиция, конечно, правильная. Но когда в войну вступали, так о войне договорились, не договариваясь предварительно об этом с Россией. Тут так получается, что все время как бы три стороны участвуют, но договариваются постоянно только две стороны. Поэтому цель нынешней политики, нам говорят, это трехсторонние переговоры, но до них все никак не доходит. И мало того, что Зеленский отказался принимать этот дух Анкориджа, он относительно недавно, 2 месяца назад, объявил о 40-дневной кампании принуждения России к миру. И эта кампания была, надо признать, успешной, потому что российские НПЗ горели чуть ли не каждый день. В Каспийском море, по-моему, вывели весь российский флот из строя. Но Россия ответила, и ее ответ был куда более болезненным для Украины. Он был просто катастрофическим. Во-первых, Россия вывела из строя все черноморские порты Украины. Это стало landlocked country, страна без выхода к морю. Это положило конец вывозу агропродукции. Затем Россия вывела из строя всю металлургическую промышленность. А уничтоженное, говорят, только одно НПЗ осталось в Украине, где-то там на западе. Но все остальные НПЗ закончились, больше нету. И сейчас Россия добивает энергетическую систему. То есть, я повторяю, успех Украины был очевидным, но ответ был просто катастрофическим. И главное, что конца этой войне не видно. И Трампа это, безусловно, раздражает. Потому что он чувствует, что он втянут в эту войну, и он должен ее продолжать. Он хочет ее закончить. И он хочет ее закончить, оказывает давление на Зеленского. Потому что Россия, мы знаем, она заняла позицию, которая можно назвать непримиримой. Точно такая же непримиримая позиция у Зеленского. Но он со своей позиции пока проигрывает. Конца войны не видно, и Трампа это раздражает. Поэтому он решил применить еще один рычаг давления на Зеленского. Значит, его сейчас просто испугали. Ему показали, что, я говорю о Зеленском, ему показали, что может сделать Америка, если он не будет слушаться. А это то, чего стремится, то, к чему стремится Трамп. Что он что-то скажет Зеленскому, и тот его будет слушаться. Но он такой непокорный мальчуган, он не слушается. Теперь еще одно небольшое совсем сообщение из другой области, но очень интересное. Прокуратура Германии сообщила, что арестованный украинец Сергей Кузнецов имел полномочия и разрешение от правительства Украины на подрыв северных потоков в 2022 году. Об этом нам сообщает агентство Reuters. И по версии прокуратуры, Сергей Кузнецов, офицер украинской армии, был выбран украинскими властями для организации диверсии на газопроводах. И теперь, поскольку он был военный, его обвиняют в военном преступлении. Суд над 50-летним Кузнецовым начался вчера в Гамбурге. И официально ему вменяют нарушение работы объектов общественно значимой инфраструктуры. И в обвинительном заключении говорится, что за диверсией стояли государственные структуры Украины, но конкретные ведомства не называются. И предполагаемым организатором операции следствие считает сотрудника украинских спецслужб Романа Червинского. Мы такого знаем. И он сам и не отрицает это. Он не подтверждает, но и не отрицает свое участие в подрыве газопровода. Значит, прокуратура считает, что действия Кузнецова – это военное преступление. И потому что он был военнослужащим и действовал с ведомом украинских властей. Такие дела. Ну, Украина, естественно, все отрицает. Судебный процесс может продлиться несколько месяцев, потому что народу много и есть с чем разбираться. Кузнецов первый обвиняемый по делу о подрыве северных потоков. А всего немецкая прокуратура выдала 7 ордеров на арест предполагаемых участников диверсии. Еще один подозреваемый Владимир Журавлев ожидает решения вопроса об экстрадиции в Германию после того, как его задержали в Хорватии в 1926 году. Такие дела. И, естественная реакция. Лидер ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тина Хруппова призвал прекратить помощь Украине после предъявления обвинения Кузнецову. Это совершенно логическое развитие событий. Теперь об «Альтернативе для Германии». Ее называют ультраправой. Это, для меня все я не понимаю значения этих слов. Это ярлык и ничего больше. Это партия, которая сегодня, главная ее позиция в том, они выступают за прекращение иммиграции в страну людей, которые размывают немецкую культуру. То есть это проблема, которая сегодня волнует весь мир, в том числе Соединенные Штаты. Мы изо всех сил хотим сохранить в этой стране иудео-христианскую культуру. Нам сообщил о том, что мы больше не иудео-христианская страна. Наш бывший президент Барак Обама и сменивший его на этом посту Джозеф Байден, он, значит, эту политику продолжал, размывание национальной культуры этой страны. Чего он добился, мы видим, все у нас на глазах. Такие дела. Поэтому называть, то есть, если, допустим, Трамп хочет тоже, и он положил, между прочим, конец этому абсолютно неконтролируемой миграции в страну, ну, у нас тогда есть все основания и его называть ультраправым, хотя мы знаем, что он не ультраправый. Такие дела. То же самое, поэтому, когда об альтернативе для Германии говорят, что это ультраправая партия, я отношусь к этому вопросу скептически. И это партия, которая набирает популярность в Германии. Такие дела. Окей, сейчас я объявляю перерыв, после которого

0: помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. У нас тут скоро выборы. И я в Конгресс. И я бы хотел, конечно, поговорить об этом, потому что много интересного происходит в стране. Но интересное для меня было событие. Это обыски, которые ФБР произвело в доме Ильхан Омар. Значит, вытащили оттуда коробки, много коробок с какими-то документами, неясно какими, и увезли. И, естественно, сейчас это одна из тех тем, которая постоянно муссируется в наших СМИ. В чем дело? Ну, мы помним, во-первых, мы помним такую историю о том, что она якобы для того, чтобы решить иммиграционные проблемы

0: своего брата, выдала его не за брата, а вышла за него замуж, и он таким образом получил документы, после чего он уехал из страны. И кто-то говорил, что он уехал в Англию, кто-то говорил, что он уехал в Африку, но такое было дело. И у меня всегда вызывало это вопрос, а что у нас, например, нету никаких связей у нашей разведки, вездесущей, со своими коллегами в Великобритании для того, чтобы найти этого парня и привезти сюда? Как это работает? И уже как бы мы говорили об этом довольно долго. И все, наша разведка не действовала. Ну это ладно, кто-то скажет, ну это же еще началось при Байдене. Да, это началось при Байдене, но Байдена уже нет несколько лет. Но сейчас вы не поверите, но пришли по другому поводу к ней. И говорят, нашли. Нашли то, что искали. Значит, говорится о том, что ее, даже не она сама, а ее родители обманули иммиграционные власти Соединенных Штатов при въезде в страну. Во-первых, рассказали сказку о том, что ее папа был не тем, кем он был. А главное, девочки изменили возраст. И вот это вот то, что там папа был не тем, кем был, это папина ответственность. Но дело в том, что она потом в дальнейшем исправляла этот возраст. И если она исправляла свои миграционные документы, вот это уже преступление. Значит, сперва о папе несколько слов. Значит, отец был полковником в сомалийской национальной армии при диктаторе Мохаммеде Сиади Барре. Он командовал полком. И, то есть, режим был зверский, и он служил этому режиму. В 91-м году, значит, этот режим пал. И после этого семья вынуждена была бежать из Сомали. И Омар всегда рассказывала про своего папу, что он был учителем, educator, или teacher trainer, то есть он готовил других педагогов. Сам педагог, который, ну, как бы сказать, учился, то есть работал профессором в педагогическом институте. Ну, хорошо. И, значит, этот educator, после того, как он переехал в Соединенные Штаты, он работал таксистом. И он потом устроился работать на почте. Ну, такой обычный путь иммигранта. Но в чем, значит, то есть теперь его подозревают, это в том, что он не раскрыл, он не сообщил реальную информацию о своей военной службе при подаче заявления на статус беженца и просьбе в получении политического убежища. Как он беженец от режима, если он сам представлял этот режим. И по американским правилам, специфически распространяющимся на военнослужащих, эти люди обязаны при подаче иммиграционных документов указывать свою военную службу. Но я повторяю, это такая какая-то это информация, которая не уличает Ильхана Омара персонально абсолютно ни в чем. Она может... Это ее папа все делал, она за него не несет ответственность. Но тем более она в то время была ребенком. Но речь идет также о том, что она могла изменять свой возраст. И вот это уже с ее стороны, это подделка документов. И не подделка документов, а предоставление ложной информации. Значит, она получила гражданство в 2000 году в возрасте 17 лет через отца. Это называется derivative citizenship. И поэтому любые проблемы с его статусом теоретически могут затрагивать и ее гражданство. Значит, чем это может кончиться? Это может кончиться тем, что называется в иммиграционном праве denaturalization. То есть naturalization это в одну сторону, это когда мы постепенно становимся гражданами этой страны, а denaturalization это движение в обратную сторону. Когда ее лишат гражданства, если мошенничество будет доказано, после чего ее отправят, я не знаю, во-первых, из Конгресса, а потом, я не знаю, отправят ли ее из страны, нет, но это второй вопрос, несущественно. У нас тут много мошенников в стране, поэтому если будет одним мошенником больше, то это не изменит сильно картину в целом. Но если ее отправят из Конгресса, эта картина может изменить, потому что она действительно один из самых представителей, ярких представителей этого красного взвода, который у нас растет не по дням, а по часам в нашем Конгрессе. Такие дела. Вот что делается. Ну вот у меня такой есть вопрос. Прошу прощения, немножко простужен. Вот у меня есть такой вопрос. Вот это все делается ведь перед выборами. И я, с одной стороны, я безусловно хотел бы, чтобы это Ильхан Омаров, чтобы ее отправили туда, откуда она приехала. Однозначно. Или просто убрали из Конгресса. Пусть бы она себя в Миннесоте открыла какой-нибудь центр по присмотру за бедными детьми, и там бы само существовало без, и не влияло на нашу внутреннюю политику. Я за это однозначно. Я предполагаю, что многие мои слушатели однозначно за это. Но почему надо было это делать непосредственно перед выборами? Ведь мы таким образом даем возможность нашим политическим оппонентам, я имею в виду демократам, мы даем козырную карту, которую они сейчас нам скажут, что вы, как у нас называется, weaponized, я даже знаю, как это по-русски сказать, что вы, значит, используете свою собственную юридическую систему для получения политических выгод перед выборами. Ну, действительно, это мы знаем историю, мы знаем все ее проблемы уже годы. Но это надо было сделать, этот показательный обыск, это вынесение этих коробок с уликами. У нее отобрали ее телефоны, компьютеры, то есть все сделали по инструкции. Почему это надо было делать за 3 недели до выборов? Почему это раньше не могли сделать, если действительно такая проблема была? У меня есть мое собственное объяснение, я подчеркиваю, это версия. Я не знаю, это так или не так, но мне сердце подсказывает и опыт работы журналиста. Я думаю, что она сотрудничала с ЦРУ. Это у меня просто, вот у меня не было, нету никаких других, или с ФБР, или с ЦРУ, или с какими-то другими нашими разведками, или с спецорганами, она сотрудничала, именно поэтому ее не трогали. Она была, как здесь называют, asset. Ну, после того, как, я не знаю, либо она плохо работала, либо сейчас решили устроить показательные выступления, ее решили, значит, устроить ей этот обыск со всеми возможными вытекающими последствиями. Вот мой вопрос вам. Как вы считаете, это нужно было делать или не нужно? Именно сейчас я 100% согласен, что это нужно делать. Нам не нужны мошенники в Конгрессе. У нас своих хватает. Еще нам сомалийских всегда привозят. И вот у меня вопрос сегодня к залу. Вы одобряете действия ФБР, которые сейчас взялись за Ильхан Омаров перед выбором? Значит, если вы одобряете, наберите номер 888-222-1131. Если вы не одобряете, наберите номер 888-222-1132. Я подчеркиваю, тут не вопрос в том, одобряете ли вы этот обыск. Я его одобряю однозначно. Одобряете ли вы время, когда это сделали, перед выборами? Теперь что говорят наши друзья-демократы? Они, значит, говорят, что мы устроили представление, что это все политизировано, что это театр специально для того, чтобы дискредитировать Ильхан Омаров в ее общине, в общине ее избирателей, и для того, чтобы протолкнуть на ее место кого-то другого. Это смешные обвинения, я вам объясню почему. То есть они в принципе правильные, природа правильная. Но почему они смешные? Потому что все эти демократы, которые сегодня возмущаются этим обыском Ильхана Омара, они все бурно аплодировали, когда ФБР, та же самая организация, провела обыск в Мар-а-Лаго у Трампа. Ребята, надо быть принципиальными. Вы либо за принципы, либо вы просто, я не знаю, партийные фанаты, которые ничего не хотят знать, кроме своей собственной партии. Кроме интереса своей собственной партии. И у меня это ни стыда, ни совести. Ну, с другой стороны, слушайте, это не первый раз, когда я сейчас скажу, что у наших политиков ни стыда, ни совести нет, они не знают, что это такое. Не знают, куда это приложить, с чем это едят. Ну, хорошо, исключения, безусловно, есть, но в целом. В целом картина именно такая. Окей. Пока что 100% одобряют тайминг этого обыска. Телефон студии 718-303-90-90. Глеб, доброе утро. Я передаю микрофон в ваши надежные руки.
1: Доброе утро. Я не знаю, получится ли по качеству связи, но мне кажется, что вы уже сами ответили на свой собственный вопрос. А поскольку, да, действительно, это не просто очень похоже, это, по сути дела, является тем же актом, как и акт обыска в Мар-а-Лаге. А фактически мы скатываемся к уровню Банановой Республики, где используется иногда не совсем реальные, иногда даже реальные предлоги криминального преследования для преследования политического. И да, действительно, у нас очень много в стране прохиндеев. Я вам больше скажу, что эти прохиндеи очень сильно и хорошо представлены в нашем Конгрессе. Но да, не то, что она воровала, это напрямую всех нас. Эта община воровала. Это напрямую касается всех нас. И то, что вы сказали как бы против нее, и ее политические взгляды, и тактика, и беспринципиальность демократов в этом отношении, это все правда. Но я не вижу, чем в этом отношении, наши поступки Justice Department теперь отличаются от байденовского Justice Department. То есть мы в этом вот... обе партии используют свою власть и используют нашу юридическую систему для политического преследования оппонентов или, по крайней мере, чтобы получить политическую выгоду на выборах. И это очень-очень плохо для страны в целом.
0: Да, я с вами согласен. Причем, вы знаете, вы упомянули сомалийскую общину. Но тут надо понимать, что эта сомалийская община прекрасно знает, что она из себя представляет. И я ни минуты не сомневаюсь, что в этой сомалийской общине есть масса людей, которые тоже сюда попали не самым честным образом, скрывая информацию о себе и о своем прошлом. И я более того скажу, я знаю, что эта практика касается не только сомалийской общины. У нас аналогичная история в нашей общине. Поэтому эти обвинения никого в сомалийской общине не потрясут. В том, что она что-то изменила в своих документах. И все равно за нее будут голосовать. Поэтому это марнопрасе.
1: Вы абсолютно правы. Okay. Да, вы абсолютно правы.
0: Mm-hmm. Большое спасибо. Даже удивительно. Да. И вам спасибо. Всего хорошего.
1: К сожалению, ситуация. До свидания.
0: До свидания. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Morning. А вы видели? Вы видели селфи? Это Канамар в хиджабе сидит на фоне нашего американского флага, за который я воевал, она сидит в хиджабе и там разглагольствует. Это вообще безобразие. Как она имеет право в хиджабе сидеть?
0: Я вам скажу, какое она имеет очень простое право. Конституция нашей страны позволяет ей сидеть в хиджабе перед американским флагом. Это вы глупые вопросы задаете. Всего хорошего. У нас тут свобода религии в нашей стране. Правительство не выбирает религию, какая нам подходит, какая не подходит. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Вадим, доброе утро. Не лезь высоко, больно падать будет. Это первое.
0: Это вы о чем?
3: А во-вторых, это о том, что вот что слишком она далеко хотела забраться, ее скинули. И вовремя. Ага. И второй момент, что ложка...
0: Ну, я, подождите, ее никто не... Во-первых, ее абсолютно еще никто не скинул. Никто. Ее, может быть, пытаются немножечко пошатать стульчик, на котором она сидит. Ну, так, чтобы ее скинули, это вы опережаете события, так сказать.
3: Ну, я немножко дальше смотрю. И ложка дорога к обеду, действительно, вовремя, слава богу, надо эту нечисть гнать поганой метлой из Конгресса, из страны. Всех тех, кто против...
0: То есть вас время не беспокоит, потому что сейчас... Ну, хорошо. Окей. Хорошо,
3: Нет, это да. вовремя, Пошел, спасибо. Очень даже вовремя. Спасибо.
0: Ну, хорошо. И вам спасибо. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Боже, когда ты уже Украину
0: выплеснешь? Окей. Ну, теперь я вот смотрю, у нас... Если, да, я могу объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. Значит, 100% считают, что все правильно, хорошо сделали, что именно сейчас обратились вернулись к делу Ильхана Омара. Доброе утро, в эфире, мы слушаем.
5: Здравствуйте, Вадим Александрович. Вадим Александрович, вот что касается времени, по-моему, это очень-очень неумный поступок, потому что в чем бы она была не виновата, я не знаю, может быть, она 100 раз виновата. Вот. И я лично, например, я против, ну, я не придерживаю вот этих ультралевых, но сейчас, когда все это случилось, мне захотелось проголосовать. И поверьте мне, таких очень много людей. Они увидят и захотят за нее проголосовать. Это глупый поступок.
0: Ну, слушайте, если следовать вашей логике... Ну, между прочим, я согласен с вашей логикой, потому что именно многие люди голосовали второй раз за Трампа, потому что они считали, что его несправедливо преследуют. На зло. Просто голосовали на зло. Вы правы.
5: Да,
0: я
5: да,
0: с вами
5: да.
0: согласен. Может быть... Не, я прошу прощения, я хочу тут уточнить. Может быть, и вы, и я не правы, но я придерживаюсь именно такой же логики. Люди считают это несправедливостью, и они таким образом высказывают свое мнение. Они голосуют за нее. Слушайте, эта борьба за справедливость, она дает, надо сказать, катастрофические результаты, как это произошло в Нью-Йорке, где могли проголосовать за Куома, но поскольку он у всех стоял поперек горла, и люди не голосовали за него из принципа, назло, в результате они получили Мамдани, я вам говорю.
5: Вадим Александрович, я хочу сказать, что Мамдани совсем неплох. Он так хорошо ремонтирует сейчас Стейтон-Айленд, я в восторге. Я живу в Стейтон-Айленде за 30 лет, первый раз. Тут ремонтируют реально все улицы, так что браво, Мамдани.
0: Ну, пожалуйста, вот я рад, что хотя бы один человек на 9-миллионный город поддержал его. Спасибо, всего хорошего. Окей, следующий выступающий. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим Александрович. Вы знаете, в понедельник я слушала Юру Дашевского, у него в гостях был лоер Борис Палант, и он по косточкам разбирал вот эту вот Ильхан Омар. И там очень много у нее замешано. Там у нее неправильный IRS, она была замужем за одного, потом она не вышла из этого брака, значит, она зарегистрировалась со своим братом, чтобы он получил здесь citizenship американский. Потом она...
0: Одну секунду, остановитесь. И у меня просто время кончается, у вас долгая история. Это все понятно. В той или вы можете добавить что-то, это все понятно. Но и я подчеркну, что, безусловно, Борис Палант квалифицированный юрист, он знает, о чем он говорит, и я ему в этом плане абсолютно доверяю. Но мы не об этом говорим. Мы говорим о времени, когда это произошло, за 3 недели до выборов. Это обращает на себя внимание. Вот о чем разговор, а не о том, что она в грехах, как в шелках. Окей, спасибо вам за звонок. Но если вы имеете что-то добавить именно по этому поводу, о времени этого обыска, пожалуйста.
6: Если перечислять ее грехи, это бессмысленно. Если о времени, то для меня doesn't matter. Главное взять за ее жопу. Вот и все.
0: Окей, хорошо. Оказывается, вы и это слово знаете. Я вообще потрясен. Доброе утро. У вас минута. Пожалуйста, прошу вас уложиться.
7: Доброе утро, я быстро. Меня зовут Эдуард. По-моему, по времени, если бы они сделали это раньше, то они бы еще успели, может быть, демократы поставить, так как община у них там большая, еще какую-то наподобие Ильхан Омар. Поэтому они не хотели этого, видимо.
0: Окей. Ну, может быть. Да, я понимаю вашу логику. То есть они подогнали к выборам, чтобы, в смысле ФБР подогнало это к выборам, чтобы у демократов не было времени ее заменить кем-то.
1: Да,
0: ну, может быть и так. Ну, может быть и так, я с вами согласен. Вполне возможно. Хорошо, друзья мои, я смотрю на часы, у меня секунды остались до перерыва, и у меня есть еще одна тема, которая мне кажется важной, интересной. Мы ее с вами разберем после перерыва. Оставайтесь с Дэвидсон Радио.
8: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
23: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
24: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
25: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
26: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
27: Новости на
26: Дэвидсон Радио.
27: Информация к этому часу.
2: студии с новостями Наталья Быстрицкая. Вице-президент Джей Ди Венс пожелал Папе Римскому полного выздоровления после операции по удалению опухоли в легком. Гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы. Операция прошла успешно, осложнений не было. «Надеюсь, папа знает, что миллион американских христиан думают о нем», написал вице-президент в соцсети X. Венс – католик, присоединившийся к Римской католической церкви в сознательном возрасте и заявлявший о влиянии ее учения на свои политические взгляды. В среду началось голосование в зарубежных представительствах Израиля. Всего в голосовании примут участие более 4000 израильских дипломатов, госслужащих, работающих за границей, и членов их семей. Для них откроют 101 избирательный участок в 99 дипломатических представительствах по всему миру. Голосование завершится в пятницу, 16 октября. Последними проголосуют сотрудники представительств на западном побережье США в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Все бюллетени будут доставлены в Израиль дипломатической почтой и переданы для подсчета в Кнессет. 52-летняя Хилари Суунг готовится в третий раз стать матерью. О беременности актриса сообщила в соцсетях. В Инстаграме она опубликовала видео, в котором танцует вместе с мужем, предпринимателем Филиппом Шнайдером, и их детьми, двойняшками Омом и Аи. Многие спрашивали, что у меня дальше в планах. Так вот, этот проект выйдет в декабре, подписала ролик актриса, намекнув, что уже находится примерно на 7-м месяце беременности. Первых детей женщина родила в 23-м году в возрасте 48 лет. Хилари Суунг известна по фильмам «Малышка на миллион», «Бессонница», а также картине 99-го года «Парни не плачут».
26: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук-Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук-Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
16: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
20: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
28: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
29: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
30: Мой адвокат.
31: Мой адвокат.
32: Юрий Прохин.
33: Опыт.
34: Мудрость.
35: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
36: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
37: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня, завтра, может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
26: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И перед тем, как мы вернемся к Ильхан Омар, я хочу напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Это гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого внимания. Теперь я хочу обратиться к не менее важной теме, чем здоровье. Это наше общее благополучие, для которого нам нужно имущество. И я повторю, уже не помню в какой раз, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон в ваши надежные руки.
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Знаете что, Вадим? Знаете, как говорят, повторение – мать учения. Поэтому не ленитесь повторять в тысячный раз, кто такой Игорь Нобл. Это же приятно послышать с ваших золотых уст. Понимаете? Это просто как... Да, прямо как вот мед на уши. Знаете, очень приятно. Вы очень хорошо говорите. Так, тем не менее, давайте теперь мы поговорим по поводу моргиджа. То есть, что у нас происходит на моргиджном рынке. Значит... Почему очень многие клиенты нам звонят? Вы знаете, что, значит, процент возврата наших клиентов, которые вот мы, допустим, делаем моргидж, и клиенты к нам возвращаются, я все время думал, что вот, ну, где-то на протяжении последних, там, может быть, 3-4 года, то есть мы делали как бы статистику, вели, что проценты, люди, которые к нам возвращаются, то есть вот наши past clients, да, это где-то было в районе 37%. И буквально на той неделе... Что, в общем-то, для mortgage industry это очень высокий процент возврата клиентов. 37% – это довольно-таки высоко. То есть, и мы сделали как бы, на той неделе у меня была встреча была с банком, и они сказали, слушай, давай как бы мы посмотрим, сколько к тебе как бы, ну, возвращается. Он говорит, по статистике, где-то возвращаются процентов 12-15, возвращаются клиентов назад к тем же самым mortgage брокерам или лендерам. Я говорю, да у меня 37%, я уже и так знаю. Он говорит, ну давай, говорит, мы посмотрим. И мы посмотрели статистику за последние 2 года. Процент возврата моих клиентов 47%. То есть я даже, когда я думал, что 37%, я был неправ. 47% клиентов возвращаются снова к нам в Noble Mortgage Team. И он даже, знаете, мы сидели, он говорит, слушай, он говорит, я такие вот цифры, вообще не видел. Он говорит, как у тебя получается, что столько много клиентов, которым ты делаешь моргиджи, снова возвращаются к тебе. И я, в общем, сказал, что, слушай, как бы у нас всегда, как бы мы делаем для наших клиентов red carpet. Он говорит, что это такое? Я говорю, ну вот смотри, вот ты вот сейчас пришел ко мне в офис, у меня лежит red carpet на полу, да? То есть у меня, конечно, не Голливуд, но red carpet, то есть со всеми вот этими там штучками, которые болтаются, да? Когда люди заходят, они видят свое имя на телевизоре. Когда они садятся за стол, мы им даем там как бы меню с кофе, ти. Когда люди приходят с детьми, у детей есть определенные комнаты, где они могут сидеть, играть. Когда люди устали, мы им предлагаем массаж. То есть у нас стоит как бы хорошее такое массажное кресло. Люди могут от 7 сесть. и
1: ничего себе, я приду к вам, Игорь. Так, я к вам приду.
2: Конечно, конечно, я вам поэтому
1: помогу. А вы от простуды лечите?
2: И туда тоже.
1: Мне сейчас нужно.
2: Да, вот, потом, наверное, самое главное, что когда мы говорим клиенту, допустим, что будет такая-то процентная ставка, будет такие-то closing cost, мы делаем все возможное, чтобы люди получили именно то, что они, допустим, то, что я им говорил, допустим, месяц назад. То есть мы всегда deliver. То есть и поэтому, наверное, и даже вот в процессе, то есть когда мы ведем этот лон, то есть у нас, моя тим, у меня есть специальная программа, она называется gift program. То есть наши клиенты всегда получают от моей команды, то есть вот during the loan process, во время, они посылают, они, вернее, получают, мы шлем 5 разных подарков. То есть подарки приходят с Амазона, я им сразу говорю, что, слушайте, это, конечно, не Санта-Клаус, то есть вы не думайте, что кто-то вам получает, вернее, посылает эти подарки, это все подарки приходят от Noble Mortgage Team. И потом, смотрите, мы всегда перезваниваем, мы всегда пытаемся найти solution, то есть какую-то опцию, если, допустим, что-то не получается. И мы, когда даем mortgage pre-approval, то мы, то есть мы говорим, что мы гарантируем, что если мы не закроем клиента вовремя, то люди получают $5000. То есть все, что мы делаем, мы всегда все как бы deliver и deliver на высшем уровне. Вот, наверное, поэтому у нас 47%. Поэтому, Вадим, если у вас насморк, если у вас болят ступни, допустим, или там что-то с ушами, приходите.
1: Приходите к нам за моргиджем.
2: Да, приходите к нам за моргиджем, прочистим все, что надо. 917-397-3000, Игорь Нобл и Work with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа и лечения недомоганий легких, звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, хорошо. Теперь я хотел бы вернуться к нашему разговору. Я даже так с интересом наблюдаю, что больше народу откликнулось, чем я ожидал. И пока что 100%, вот просто 100% позвонивших нашим телефонам, принявших участие в нашем антинаучном опросе общественного мнения, считают, что правильно, что взяли Ильхан Омар под белые руки и провели у нее дома обыск. Ну, хорошо, если у вас... У меня есть в запасе еще одна тема, тоже, между прочим, на мой взгляд, очень важная. Но если есть желание высказаться по поводу Ильхана Омар, то телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я хочу очень верить, что у FBI были настоящие, так сказать, причины в это время проводить у нее, так сказать, обыск. Потому что иначе это, так сказать, как говорит еврей, говорит, не очень кошерно смотрится, как вы правы. И я молю Бога, чтобы хоть что-то нашли бы. Потому что, когда заводили дело на Летишию Джеймс, вы, если вы знаете, кто это такая, что ее там...
1: Я слышал. Я прошу прощения, не знаю, по какой причине у нас оборвалась связь. Может быть, имя Летиши Джеймс произвело такое впечатление. Разряд электричества. Сильно вызвало разряд электричества в воздухе. Связь прервалась. Но, пожалуйста, чтобы довести свою мысль до конца, наберите нас еще разок и доведите. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Всем здравствуйте. У меня есть совершенно определенное мнение, почему провели обыск. Цель обыска. Цель обыска только одна. Чтобы найти бумаги, это найти соответствующие финансовые документы. Она получала много денег, куда она их распределяла и так далее, и так далее, и так далее. И
1: я, конечно, приветствую. Нет, это не о финансовых документах. Я думаю, то есть мы знаем, что речь идет об иммиграционных документах, а не финансовых. Так что это вы
4: немножко... Не надо, Владимир, вы ошибаетесь. Иммиграционные документы все лежат в иммиграционных офисах. То есть не надо это искать, там везде есть хапи. Это первое.
1: Ну что значит... Нет, погодите, я цитирую американскую прессу. Не знаю, что вы цитируете. Ну, хорошо. Хорошо, Олег, спасибо вам. Это могу... там, я понимаю, что там у нее много чего есть за ее душой или за спиной. Поэтому именно и производится такой отпуск, обыск, когда, как мы говорим, ловят рыбу в мутной воде в надежде на то, чтобы хоть что-то поймать. Ну, может быть, и поймают, но поводом является подробности ее иммиграции. Такие дела. Это надо понимать. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Мы вас готовы дослушать. Нет, что-то у нас тут не получается. Хорошо, друзья мои, я хотел бы, я вижу, еще мне звонят, но у меня такое впечатление, что мы уже стали по кругу ходить. Одна и та же тема. У меня есть еще одна в запасе, которая, мне кажется, очень важная. Значит, у нас тут назревает большое общественно значимое событие, а именно. Если вы помните, в 2005 году, я думаю, у нас на военной базе Форт Худ в Техасе произошла трагедия. Майор армии США Нидаль Малик Хасан убил 13 человек и ранил 32. Он родился в Америке, его родители палестинцы с восточного берега. Он, наверное, был человеком идеологизированным, и что ему не помешало дослужиться до должности майора. И когда он расстреливал своих сослуживцев, он кричал «Аллаху Акбар». То есть это... И даже он сам впоследствии назвал это актом джихада и местью за войны США в мусульманском мире. Только администрация Барака Обамы смогла додуматься для того, чтобы квалифицировать это преступление как насилие на рабочем месте. Так, конечно, ну хорошо, ладно, это было понятно. Обама симпатизировал мусульманам, он сам какое-то время ходил в медресе, он считал их своими людьми, поэтому он решил немножечко смягчить ситуацию. Но сам этот Нидаль Малик Хасан ее не стал смягчать, он назвал это актом джихада. И, значит, в 2013 году военный суд признал его виновным по 13 пунктам умышленного убийства, 32 пунктам покушения и приговорил его к смертной казни. Он, значит, подавал апелляции со своей тюремной койки. Дело в том, что когда его останавливали, в него стреляли. И его в результате одного из ранений его парализовало. То есть он лежит в койке парализованный или сидит, хрен его знает, в какой позиции он находится. Но он парализован. И он подавал апелляции все, какие он должен был подавать. И в 25-м году... Они все были к 25-му году, они все были отклонены. И теперь, значит, его должны казнить. Значит, его должны казнить 2 октября. Нет, я прошу прощения. Его должны казнить в декабре. Но 2 октября Трамп одобрил эту казнь по рекомендации министра обороны Пита Хексета. Значит, метод расстрел армейским расстрельным взводом. И это должно произойти 3 декабря 26 года. В час дня на базе Форт Худ, там же, где он совершил свое преступление. И если это произойдет, то это будет первая военная казнь с 1961 года и первая казнь через расстрел с 1945 года, то есть со времен Второй мировой войны. Ну и теперь, да, тут по поводу этой казни есть еще одно интересное мнение. Я вчера слушал выступление, вернее, комментарии по этому поводу бывшего советника Трампа по вопросу национальной безопасности, полковника Дагласа МакГрегора, который обсуждал этот вопрос с судьей Наполитано, Джорджем Наполитано. И Даглас МакГрегор говорит, ему вообще оказывают очень большую честь, что его расстреливают. Потому что после Второй мировой войны, например, никого из нацистских преступников не расстреливали, их повесили. Потому что, ну, для нас это такая непонятная сфера, но в этой сфере здесь тоже есть свой какой-то этикет, и расстреливают того человека, который заслужил быть расстрелянным. Но преступников вешают. И тут хочется добавить, как собак, хотя я не уверен, что собак вешают. Но его решили не вешать, а расстрелять. Ну, хорошо. И теперь, значит, у нас самый главный вопрос. Вчера я смотрел выступление Питера Хексета, нашего министра войны, который заявил, что эта казнь будет транслироваться. Будет транслироваться. То есть, я не знаю, будет лайвстрим. Хрен его знает, каким образом. В программе «Время» это покажут, или, в смысле, я не знаю, по Fox News у нас это покажут. Или просто будет какой-то отдельный канал, на котором это можно будет смотреть. Но, на мой взгляд, это недопустимо. Это плохо. Не то, что недопустимо, это плохо. Понятно, что это я говорю не потому, что я хотел бы проявить какую-то симпатию к этому Недалю Малику Хасану. Я ему совершенно не симпатизирую. Он заслужил то, что он заслужил. Но когда речь идет о трансляции смертной казни, в этом есть что-то от диких обществ. Там любят это все делать на виду, чтобы все видели, и это всех, как бы, чтобы это было таким обучающим моментом для потенциальных преступников. Если ты будешь плохо слушаться, то тебя повесят на Сенатской площади или еще в каком-то другом месте. Или тебе там на лобном месте в Москве тебе отрубят голову. И все должны это видеть, чтобы люди не совершали аналогичных поступков. И, между прочим, именно об этом, об обучающем моменте, вчера говорил Питер Хексет. Мы должны это сделать, чтобы все видели, чем может кончиться такая деятельность. Это, на мой взгляд, это большая ошибка. И я объясню, почему. Во-первых, это будет использовано моментально в мусульманском мире, среди мусульман-экстремистов против нас. Они скажут, вот, это наш герой, это наш мученик, он погиб за ислам, он джихадист, и вот что с ним произошло. Это первое. Второе, значит, за всю историю человечества никакие публичные казни не привели к улучшению нравов. Ну вот никакие. Общество по-прежнему порождает убийц, грабителей, насильников, воров, кого угодно. И их много. Я не уверен даже, что их становится меньше. Все время какой-то есть процент. Во-вторых, у меня есть такое мнение, что когда человек служил в вооруженных силах, он копил эту ненависть к этим вооруженным силам. И потом, наконец-то, в какой-то момент он решил начать убивать своих сотрудников. У меня, я опять же, я повторяю, это мое честное мнение, я могу ошибаться. Но у него просто от этой ненависти крыша поехала. Буквально. Вы знаете, есть такое выражение, что ненависть глаза застит. Но если человек перестает, он слепнет, он перестает соображать. То есть, если он перестал соображать, то он сумасшедший. Он себя не смог контролировать. И если он себя не смог контролировать, то он сумасшедший, а мы из него сделаем не сумасшедшего, а идеологизированного мученика. Зачем нам это нужно? Вообще, зачем к этому привлекать внимание? Те, кто хочет знать, они знают, что его казнили. Но зачем это делать в этом, из этого шоу? То есть это момент назидательный или неназидательный? Теперь я тут не знаю, как-то я вдруг вспомнил, что у Анатолия Мариенгофа, ну, это такой известный деятель культуры 20-х годов после революции в России, у него есть такой роман «Без вранья». И там есть эпизод, где он описывает, как Сергей Есенин в разговоре с девушкой предлагает показать ей, как расстреливают в ЧК. Как это он может сделать? Ну, дело в том, что в артистических кругах того времени был очень известный такой чекист Блюмкин. И известные поэты, художники того времени были с этим Блюмкиным знакомы лично. Ну, был их товарищем по цеху, так сказать. Но потом он перешел на работу в другой цех. А товарищи, знакомые остались. И это вполне вероятно, что Есенин мог обратиться к Блюмкину с просьбой пустить его и его подругу на расстрел, чтобы произвести на девушку впечатление. Значит, я помню мое... Об этом много говорили. Кстати, это очень важный момент. Мы не знаем, это было в действительности, это не было. Есенин водил девушек на расстрелы или не водил. Или это был один случай в сослагательном наклонении, или это была просто похвальба Есенина. То есть, действительно, это было или не было, это мы не знаем. Но мы знаем, что такой разговор был. Он хвастался, что он может попросить Блюмкина, и его пустят с девушкой на расстрел. Поэтому, и почему я в эти детали углубляюсь? Потому что мы не знаем, это было или нет, но похвальба была. Марингов задокументировал похвальбу, а не факт. Но я помню, что потом в дальнейшем это все было пережевано и приняло другую форму, что Есенин не одну девушку, а многих девушек водил на расстрелы. И не только Есенин, а другие поэты и писатели той поры, они были знакомы с Блюмкиным и с другими чекистами, они водили девушек на расстрелы. То есть это из мухи сделали слона. Но факт тот, я помню, что для нас, тех людей, которые эту всю информацию потребляли очень жадно, в годы перестройки, когда это все стало открываться, у нас это вызывало омерзение. То есть мы говорили себе, боже мой, какие-то люди были на самом деле, может быть, талантливые, но какие-то подлые, нездоровые, какие-то, у них явно было какое-то искривление сознания в плохую сторону. Как можно вообще вводить девушку на расстрел, чтобы произвести на нее впечатление? Потом, даже если это ты приведешь туда девушку, это, и это на нее произведет впечатление, то как это отразится на тебе, в смысле на ее отношении к тебе? Она станет к тебе лучше относиться? Или она будет тебя бояться? То есть это все было такое мутное такое дело довольно. И в связи с этим у меня как бы была подготовка для того, чтобы и об этом предложении Пита Хексета сделать эту казнь публичной, у меня возникли тут же те же самые эмоции. Потому что просто реакция как бы павловской собачки. Включили красную лампочку, и потекла слюна. Я вспомнил. Включили лампочку, я вспомнил то, что я переживал в ранней молодости. И вот у меня сегодня вопрос к вам. А как вы считаете, эта казнь действительно должна быть публичной? Или все-таки лучше это сделать за занавеской, чтобы никто этого не видел и не знал об этом? Напишут, казнили, все, точка. Зачем еще нужно показать? То есть, одним словом, если вы поддерживаете публичную казнь в назидательных целях, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что это плохая идея, это делать не нужно, тогда наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики крутятся, и до перерыва я еще хочу ставить небольшую рекламу самого себя. Мой роман «Свинцовый дирижабль» как раз именно об этом времени переживания читания запрещенных книг в Одессе 80-х, когда многие из нас покидали родной город или только собирались покинуть его. Этот роман можно приобрести на моем веб-сайте vermolinets.com, первая буква Y. Как откроете сайт, найдете в верхнем меню ссылку «Книги», кликните на нее и попадайте на страницу с моим полным собранием сочинений. И там можно найти роман «Свинцовый дирижабль». И тоже об этом же времени, Одессе 60-х, 70-х, 80-х годов, еще один сборник рассказов и повестей «На пороге третьего тысячелетия». Это книга о нашей молодости. Такие дела. Еще раз мой веб-сайт vermolinets.com, первая буква Y, ссылка книги. Сейчас перерыв.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы

0: NY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.

0: Нью-Йорк.
1: Сегодня у нас в гостях Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
2: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но при этом я очень советую записать и создать мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Носите его всегда с собой, как палочку-выручалочку. При любой травме с вами или с кем-то из ваших близких или знакомых всегда самое лучшее позвонить мне как можно скорее. Вы мне можете звонить в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я вас сразу проконсультирую, как собрать необходимые доказательства. А после этого тут же соединю с адвокатом.
1: Майкл, вопрос нашего радиослушателя. Он упал у себя в доме. Как это произошло? Под ним рухнула лестница. У него двухъярусная квартира, и эта лестница вела с одного яруса на другой. Вот эта лестница под ним и провалилась. В результате он получил перелом руки и ноги. И он сообщает, что, возможно, это произошло из-за того, что он человек полный, и лестница его не выдержала. Теперь вопрос. Если он подаст в суд, не выселят ли его из этой квартиры? Он остерегается того, что его обвинят в том, что лестница рухнула под ним именно из-за его веса, то есть по вине. Его вопрос к вам. Стоит ли ему начинать это дело?
2: Начну немного с конца. Какого бы веса человек не был, все равно лестница должна выдерживать. Существуют определенные нормы, которые требуют, чтобы лестница была в таком состоянии, чтобы она любого человека и даже несколько человек выдерживала. Скорее всего, там просто что-то прогнило, проржавело и так далее. То есть хозяин за этим не следил. Поэтому, соответственно, у него есть страховка. У хозяина билдинга всего есть страховка, то есть там есть с кого получать деньги и есть, как правило, большие суммы. И я даю адвокатов, которые именно специализируются на подобных делах и вели их многократно. Это будет главным залогом успеха. У меня статистика на всех адвокатов за последние 20 лет, какие кейсы они выигрывали, и я, соответственно, даю адвокатов, которые выигрывали аналогичные кейсы, и, значит, они, даже не сомневаясь, в вашем деле получат максимум. Что касается выселения из квартиры, то если вдруг хозяин захочет выселить, то это закончится тем, что он просто еще больше денег заплатит. То есть это совсем не в его пользу,

0: И, скорее всего, он никого выселять не будет, потому что он прекрасно понимает и, соответственно, боится. То есть, наоборот, он будет относиться к нему крайне трепетно, потому что малейший его шаг против этого жильца повлечет за собой дополнительные денежные наказания. Я приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, который упал у себя в квартире, потому что там проломилась под ним ступенька. Он тоже немного боялся, но у него был очень тяжелый перелом ноги, потребовалась операция. Я ему говорю, не думайте даже, я дам вам адвоката, специализирующегося на данной ситуации, он все сделает за вас, вам вообще ни с кем никогда не придется общаться. Но тем не менее, хозяин пришел, начал там что-то такое внушать, зачем ты меня судишь и так далее. Кончилось тем, что мой адвокат получил для него ни много ни мало 800 тысяч долларов, почти миллион. Он себе на эти деньги, конечно, смог купить свой собственный небольшой апартмент и вообще был потом очень доволен. А так бы он вообще ничего не получил. И из-за того, что этот хозяин начал что-то высказывать, ему судья резко настроился против него и присудил гораздо больше денег. Так что, если что-то подобное происходит, просто как можно скорее звоните, советуйтесь. Я вас немедленно свяжу с адвокатом, и дальше у вас все пойдет как положено. Так, еще раз мой телефон 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И всегда носите с собой.
1: Лариса, мы вас слушаем.
2: Майкл, я работаю в клининг-сервисе. И меня послали убираться в здание с офисными помещениями. И когда я мыла окна, то подо мной разломилась стремянка. Я с нее упала и сломала себе руку. Можно ли что-то в этой ситуации сделать? Или это только workers compensation? Можно ли какие-то еще дополнительные деньги получить? Я что-то слышала на эту тему, но не до конца поняла. Объясните мне, пожалуйста.
0: В данной ситуации, если это случилось в штате Нью-Йорк, то действуют специальные особые законы, которые позволяют судить владельца здания, где вы работали. То есть, так как вас послали на объект на работу, то страховка здания отвечает за то, какое вы получили несчастье, какие вы получили травмы. Они должны выплатить вам компенсацию. Это особые законы, и суммы там очень большие. Если за перелом руки на улице, где-то, если вы падаете, вам могут заплатить там порядка 100 тысяч, то в ситуации, если вы упали с приставной лестницы где-то на объекте, неважно, кем вы работаете, уборщицей, электриком или еще кем-то, то по этим специальным законам можно получить сумму, близкую к миллиону. И у меня есть специальные адвокаты, которые как раз специализируются на таких делах, и к ним даже посылают аналогичные кейсы другие адвокаты, потому что мои адвокаты эксперты в этих ситуациях. Очень часто бывает, когда какой-то работник где-то падает, на стройке, например, или электрик падает, или работник, который устанавливал кондиционер, упал и ко мне обратился. Он вначале пошел к другому адвокату, которого ему порекомендовал профсоюз. А потом оказалось, что этот адвокат слабый и предлагает ему небольшую сумму 150 тысяч. Тогда он решил позвонить мне, а я уже его связал с этим специализированным адвокатом. Этот адвокат в результате получил ему 1,5 миллиона. Вот такая большая разница, в 10 раз. Так что если что-то подобное происходит, просто имейте мой контакт под рукой. Майкл Брук, 718-256-5610. Запишите прямо сейчас или наберите на интернете мой номер, и вы попадете на мой веб-сайт, и там будет вся моя информация. 718-256-5610. Майкл Брук.
1: Андрей, говорите, пожалуйста.
3: У нас тут такая немножко нестандартная авария произошла. Мы стояли на перекрестке, готовились к повороту налево, пропускали встречный транспорт. В это время машина, которая ехала навстречу нам, не включая мигалки, вдруг стала поворачивать на нашу линию. И потом въехала в драйвей, при этом задев нас боком, остановилась на этом драйвей. Приехала полиция, они стали полиции говорить, что мы якобы их не пропустили, когда они ехали прямо. Хотя он не ехал прямо, а вовсе даже поворачивал. Еще и въехал в драйвей на противоположной стороне дороги. Что в такой ситуации надо делать и как объяснить, кто прав, кто виноват?
0: Раз вы говорите, что он поворачивал, и к тому же он еще и не включил мигалку, не показал, куда поворачивает, а вы вообще стояли и не двигались, то, естественно, вина будет на той машине, а не на вашей. Но любой водитель, который виноват, как правило, во всех таких ситуациях пытается себя оправдать, придумать какую-то версию, в которой почему-то вас обвиняет, а виноватого водителя оправдывает. Особенно если этот виноватый водитель пострадал по здоровью, то он начинает брать адвоката и вас еще и судить, для того, чтобы у него как можно меньше поднялась страховка. Дальше все упирается в тот факт, пострадали вы сами или нет. Если вы пострадали, то вам больше не о чем беспокоиться. Я дам вам адвоката. Этот адвокат заполнит все необходимые формы и дальше будет доказывать вплоть до жюри присяжных вашу правоту. То есть, если у вас болит спина, шея, поясница, руки, ноги, голова, то тогда вы сразу же должны сказать об этом мне, адвокату, доктору, к которому вас этот адвокат направит, потому что от этого дальше все зависит. Если же у вас ничего не пострадало, ничего не болит, то тогда вам надо самому заполнять специальную форму МВ-104, в которой надо все правильно указать, как произошло, и почему вы считаете себя не виноватым, а другую машину виноватой, и сообщить обо всем вашу страховую компанию. То есть, если вы не пострадали, вам иногда придется пару лет этим заниматься. А вот если вас представляет адвокат, то я уверен, что у вас никаких проблем не будет. В любом случае, всегда позвоните мне и посоветуйтесь. Мой телефон 718-256-5610. Если вы прямо сейчас наберете на интернете мой номер, 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку. Майкл Брук, 718-256-5610, и всегда носите ее с собой. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина. Они вместе с мужем ехали в машине, остановились на повороте, ждали, пропускали встречный транспорт. Другая машина, которая ехала навстречу, тоже делала левый поворот, и она их зацепила. А когда приехала полиция, этот водитель стал говорить, что он не виноват в аварии, что он вообще ехал прямо, а эта машина, где наши клиенты сидели, что они его не пропустили, в него врезались. После того, как они позвонили, мы их спросили, как вы себя чувствуете. Они сказали, что у них у одного болит шея, у другого поясница. Я немедленно связал их с адвокатом. Этот адвокат сразу занялся этим делом и начал доказывать, вызвал эксперта. Этот эксперт написал полный отчет. По характеру повреждений там было абсолютно очевидно, что машина тоже делала левый поворот. Таким образом, мой адвокат доказал их стопроцентную невиновность и стопроцентную вину того водителя, который их зацепил, делая левый поворот. Адвокат получил для них, для жены, 25 тысяч. У нее были довольно серьезные повреждения позвоночника. А для мужа он получил 20, немножко меньше. Так что, если что-то подобное происходит, то надо как можно быстрее звонить мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И мы сегодня выясняем вопрос. Нужно ли делать казнь майора террориста Недаля Малика Хасана, который убил 13 человек и ранил 32 человек в техасском Форт-Худе, публичный. Или же казнить его за занавеской и никому это действие не показывать. Значит, я могу сообщить вам результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 28% поддерживают публичную казнь, 30% поддерживают публичную казнь, 70% считают, что это совершенно не нужно. Телефон на студии 718-303-90-90, и желающие высказаться по этому вопросу могут попробовать это сделать. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello, говорите, пожалуйста. Нет, что-то у нас тут не включилось. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. Так странно, у нас что-то не включается. Что-то не включается. Доброе утро, говорите, пожалуйста. Hello. Hello. Hello. Говорите. Ну, просто не знаю, что сказать. Просто не знаю, что происходит. Ничего не слышно. Давайте вас попробуем. Доброе утро, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Вы меня слышите?
1: О, вас? Вы да, меня слышите? Прекрасно.
2: Да, да. Окей, Вадим, я считаю, что нужно сделать такой показательную казнь. Вы видите, что у нас творится в городах, дороги перекрывают. Ну, бардак просто. Чтобы люди хотя бы немного пришли в себя, что за $25 идти на улицу и вот устраивать такое, что можно жизнь потерять. То есть вот как-то вот так вот надо...
1: Я, честно говоря, не понял, какую связь имеет казнь Недаля Хасана с тем, что происходит на улице.
2: Ну, то есть они сначала выступают на улице, потом начинают убивать, понимаете? То есть вот, я думаю, что это цепочка вот одна... Это все звенья одной цепи.
1: То есть люди должны бояться?
2: Да, они понимают, что они в государстве живут, они где-то там на свалке, понимаете? Что кто хочет, то
1: что... Окей, я вас понял. Хорошо, они живут в государстве, а не на свалке. Так, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Да, доброе утро. Я считаю, что это чистый дефектизм такое делать. Это мы что, возвращаемся 300 лет назад?
1: Ну, вот и все. Дефектизм – это новое русское слово. Дефектизм.
3: Да, дефектизм. Окей, хорошо. Да.
1: Ну хорошо, я вас понял. Это варварство, да. И это, я уверен, что это произведет на людей очень нехорошее впечатление. Доброе утро, вы в эфире. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
4: Вадим, вы сейчас слышите меня? Здравствуйте.
1: Алло. Да, это Саша из Милуоки, я вас слышу.
4: Точно, точно. Значит, я считаю, что мы не та страна, которая должна проводить публичную казнь. Это мы возвращаемся в Средневековье. Но в то же время Чарльз Кирк был публично казнен. Покушение на Трампа, это была публичная казнь, попытка публичной казни. И я могу еще привести...
1: Нет, ну я... Одну секунду. Ну, то была попытка убить. Я все-таки не уверен, что мы можем называть это казнью. Казнь – это демонстрация силы государства. А там это... Причем она осенена законом. То есть его казнили, потому что у нас такой закон, он этого требует. И государство выполнило свой долг в этой ситуации. Но когда там какой-то... трансвестит недоделанный, стреляет в Трампа или в Чарли Кёрка, то это, я не уверен, что это можно сравнивать и называть этой казнью. Это вы немножечко загнули. Но вы скажите мне, Саша, самое главное, что нас интересует, вы за то, чтобы его казнили публично или против?
4: против. Казнить его надо, вот. Но я против, что публично, да.
1: Ну хорошо, я тут с вами согласен. Мы сошлись. Ну хорошо. Всего хорошего, Саша, будьте здоровы. Так, кто вот у нас тут много народу звонит. Ну, давайте попробуем. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем. У вас
5: доброе утро.
1: Прошу ложиться.
5: Доброе утро. Доброе утро. Я, конечно, против, естественно. И доброе утро.
1: Ну, хватит. Я, конечно, это у вас против. Как пластинка заела. Вы уже третий раз говорите
5: доброе
1: утро.
5: А, ну хорошо, хорошо, расскажу.
1: Вы по делу скажете.
5: Последний раз ИГИЛ занимался этим. Ну, если мы идем по пути ИГИЛа, по пути... Да, так, конечно. Показать, что было страшно. Это понятно. Но я думаю, что большинство этому будет радо. Потому как хлеба зрелись. Почему? Ну, показать, государство сильное.
1: Нет, у меня для вас... Ну, одну секунду, боятся. У меня для вас есть... У меня для вас есть хорошая новость. Большинство, во всяком случае, участников моего опроса, они как раз против этого. Но, безусловно, есть меньшинство, которое хочет хлеба и зрелищ, и крови. Окей, спасибо. Я рад, что вы с большинством. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей, друзья мои, время передачи подошло к концу, и для поднятия настроения я оставляю вас на последние минуты с единственным и неповторимым Биаджо Антоначчи из солнечной Италии. Всего хорошего, с вами был Вадим Ермолинец, до новых встреч в эфире.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В штате Нью-Йорк началась автоматическая рассылка чеков по программе Power, утвержденной губернатором Кэти Хокул. С сентября по декабрь выплаты отправят по почте примерно 8 миллионам домохозяйств. Подавать отдельную заявку не требуется. На получение компенсации в $150-$200 претендуют постоянные жители, своевременно подавшие налоговую декларацию за 2024 год и не указанные в качестве иждивенцев. Жителям, не подавшим налоговую декларацию, чеки высланы не будут. Служба гражданства и иммиграции USCIS возродила отмененную в 1991 году практику Neighborhood Check для иммигрантов, желающих получить американское гражданство. Согласно новой инструкции, уже в конце октября офицеры начнут выборочные проверки. Суть Neighborhood Check заключается в изучении личности иммигранта посредством интервью с соседями, знакомыми и работодателями. Офицеры USCIS будут расспрашивать окружение иммигранта, о его поведении, привычках и поступках. До 1991 года причиной отказа в гражданстве мог стать neighborhood check, выявивший курение марихуаны, употребление алкоголя, отсутствие постоянной работы. Ранее сообщалось, что администрация Трампа расширила проверки в отношении иммигрантов, получающих документы через брак. Офицеры приходят домой к парам, изучают обстановку, а также опрашивают соседей, как часто они видят супругов вместе. Испорченные отношения президента Трампа и Владимира Зеленского, возможно, уже не восстановить, пишет британский журнал Spectator. Как пишет издание, после интервью Зеленского Пирсу Моргану, похоже, отношения с Трампом опустились еще ниже. По меньшей мере, до начала ноября сближение, вероятно, не произойдет, говорится в материале. Напомню, Трамп 10 октября заявил журналистам, что Зеленский много раз смог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Путиным. Как заявил президент в понедельник, Зеленский должен не говорить об урегулировании, а заниматься им. YouTube начал вводить маркировку для музыкальных композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта. В компании отметили, что AI дает артистам возможность творить и экспериментировать, но слушатели хотят прозрачности в ситуациях, когда сталкиваются с созданными с помощью нейросетей треками. Пометку разместили прямо на странице плеера. Нажав на нее, можно увидеть дополнительную информацию о композиции.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 65 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 67%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 15 октября. Вчера на бирже был еще один отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 49 пунктов, 0,1%. 51621 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 87 пунктов, 1,1%. 7719 была конечная остановка. NASDAQ остановился на отметке 26693, потеряв 512 пунктов или 1,9%. Транспортный индекс прибавил 0,25% и Russell 2000 индекс паники компаний потерял больше, чем 1,9%. Сегодня нефть минус доллар 78, $104.30 стоит 1 баррель Брента, золото $53.80, 4161 доллар 70 центов стоит унция золота, унция серебра стоит $56.72, плюс 84 цента за унцию, 1 евро равен $1.12. Пятилетние госбумаги дают 4,831%, за 10 лет можно получить 5,62% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,394%. Интерес на бонды упал значительно, а это значит, что цены на бонды поднялись. За границей сегодня Англия плюс 0,8%, Франция плюс 3%, Германия минус 3%, Швейцария плюс 0,9%, в Азии японский Никей упал на 4,9%, Шанхай минус 1,6% и Гонконг минус 1%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Dow экономических новостей было объявлено о том, что цены, wholesale цены подскочили на 6,3% за сентябрь. И это самый большой подъем, начиная с 2022 года. То есть инфляция есть, и она больше, чем ожидалось. И это говорит о том, что вполне возможно, что банковский интерес может быть изменен. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Walmart нужно покупать, Bank of America будет вести себя хорошо, Hays 360 тоже положительный, Thermo Fisher надо покупать, BorgWarner можно покупать, Zions Bank Corporation будет вести себя хорошо, AngloGold, Ashanti можно покупать, Quantum будет вести себя хорошо, Array Technologies хорошо, Warner Music надо покупать, Regeneron покупать, Spotify надо держать, Black Hills покупать, Establishment Labs покупать, Cemex надо покупать, CarMax покупать, ON Semiconductor покупать, Casey General Stores будет вести себя хорошо, ArcelorMittal можно покупать, Crocs будет вести себя хорошо, Nvidia остается лучшей идеей для одного из банков, Scotts Miracle-Gro покупать, Fortrea покупать, CoWeave надо покупать, считает один из больших банков, и Himab Therapeutics, с ними будет все хорошо. Цены, которые изменились сегодня с утра, CoWeave продолжает падать, они сегодня упали на 6%, они упали вчера хорошо, и сегодня упали на 6%. Может быть, это как раз та точка, с которой можно начинать думать о том, чтобы потихоньку начинать входить в них. Rocket Lab сегодня упал на 10%, SK Hynix сегодня упала на 7%. Инвесторы волнуются по поводу Artificial Intelligence и инвестиций, которые сделала компания. Penske Automotive поднялось на 8%, у них хороший квартальный отчет. Walmart сегодня поднялся на 2% из-за того, что их рейтинг был улучшен. И Crocs сегодня с утра поднялся на 2%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Будем рады вам помочь. Напоминаю, что если у вас есть какие-то инвестиции, которые теряют деньги, и у вас уже есть реализованные прибыли, на которые вам надо заплатить налоги, подумайте о том, что, может быть, продать то, что вот там, где вы теряете, чтобы снивелировать ваши прибыли, чтобы заплатить меньше налогов. Но купить обратно эти акции вы можете только через 31 день, иначе вы попадете под вошрул, и ваш минус засчитан не будет. Для конкретных действий обратитесь к вашему консультанту или звоните нам, мы вам поможем. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. Thank you.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
2: Дорогие мои, это экстракт. Ну, в отличие от наверняка гадкой и гарантированно жалкой смерти Путина, политическая кончина Трампа будет драматическим и очень сочным шоу, которое многим порвет сердца. Но она неизбежна, потому что сам он вот пару лет думал-думал и свернул, по крайней мере, в политическую могилу. Зачем он это сделал? Крайне, причем сомнительно, что Трамп понимает, что он натворил. И все равно в любом случае, при любом раскладе, Украина великомученица. И теперь в изножии ее креста с клещами суетится помимо Путина еще и рыжий Трамп. Он подает Путину гвоздики для того, чтобы приколотить посильнее. Но, тем не менее, от всех сих процедур эффект будет ничтожным, а позорище неотмываемым. Это будет, конечно, очень смешно, когда колонне на Киевском Майдане по итогам войны швырнут не только русское и корейское знамя, но и звездно-полосатый флаг. Но даже если на Трампа есть давно протухший московский ГБшный компромат или какие-то эпштейновские мерзости, ну да к черт с ними. Это бы все не так глубоко его закопало, как эти засосы с Путиным. А может быть, кстати говоря, и вовсе не произвело бы никакого особенного впечатления. Тем паче, что Трамп и не корчил никогда из себя праведника. А сейчас на повестке дня в эти годы гораздо более важные вещи, чем глупые, там, предположим, спровоцированные КГБ дебош в метрополии и какие-нибудь девки. Если бы Трамп выбрал сторону Запада, а не русского Гитлера, ну, простилось бы ему вообще все. Погудели бы немножко, потому что те припадочные времена, когда Моника Левински что-то не то взяла в рот в овальном кабинете, те времена навсегда прошли. Да, тогда скандалище длился полгода и опалил всех. Но так и время-то было абсолютно безоблачное. Сейчас ситуация сильно изменилась, и зачем Трамп выбрал непредложенную ему истории роль царя Леонида, а предателя Эфиальта, ну, зря он это сделал. Конечно, понятно, что некий пресс страха плющит и расплющивает его до состояния коврика при дверях кремлевского кабинета. Конечно, он совершил глобальную ошибку, а мог бы стать не просто живописной и потешной, но великой мощной фигурой. История дала ему козырные карты в виде таких событий и в козырное время. Сейчас уже, в общем, ну, надо быть предельно наивным человеком, чтобы не понимать, на чьей стороне Трамп в украинской войне. Вот что этот старик будет делать, если, распираемая злобой и невменяйством, Россия полезет действительно на страны НАТО, а это высоко вероятная история. Вот это любопытно. А похоже, никто из политиков не понимал, сход какой адской лавины вызовет это глупое решение Путина начать глупую войну. Разумеется, всякая демократическая процедура, она отторгает интеллектуалов, там, совестливых, пронзительных. Все это чуждо быдлу, от которого зависит выбор. Политик должен в первую очередь уметь прятать свою неспособность заниматься политикой. Трамп этого не сумел. Но мимолетно была и надежда на парадоксальное заявление о перемирии, которому Трамп якобы принудил стороны, заморочив голову Путину покупкой дизеля. Все было очень драматично. Поначалу. Показалось, что Трамп в своем репертуаре, он проснулся, сходил на горшок и объявил о некоем энергетическом перемирии между Украиной и Россией. После чего снова дал храпака. Но ни Украина, ни Россия в известность о перемирии между ними не были поставлены. Поэтому пребывали в некотором недоумении, однако был факт. Нарушать перемирие было строго запрещено, подробностей не было, а Трамп сопел, ему там снился бал тысячи омаров. Выходка, конечно, была, показалась красивой там. Ап, и тигры у ног моих сели. И Трамп опять король планеты. Но потом все, к сожалению, разъяснилось, что все не так красиво. Но у Зеленского с манией величия дела обстоят неважнецки. Ее попросту нет. А взять ее вот так вот абсолютно неоткуда. Поэтому к Трампову указу о перемирии он отнесся философски. А у Путина ничего, кроме мании грандиоза, не было, нет и не будет. Поэтому распоряжение Дональда доставило ему боль и душевное потрясение. Так откровенно вот к ноге ему еще никто не командовал. И ему, Путину показалось, что вообще рыжий пиндос взял и грубо вырвал из его путинской задницы все перья и вообще заставил больного слезть с тумбочки. Нет, все оказалось не так. Хотя поначалу Москва, конечно, перепугалась, все показалось невыносимым для русской стороны, потому что на фронте Российскую Федерацию жестко кокошат. Дядюшка Мадяр, Белецкий, Азов. А орки утешаются только бомбежками воды и света. Колодчиком, вероятно, галоперидол Путину все-таки вкатили, но растерянность в Кремле продолжалась, потому что никакого, как всегда, быстрого, меткого, красивого ответа не было. Но Трамп, он этой выходкой, в общем, поставил опять на карту очень многое. Почти все, что имел. Почти весь свой политический капитал. Было понятно, что если стороны, вне зависимости от Трампова перемирия, продолжат утюжить друг друга, то проигравшим в этой всей ситуации будет Дональд Трамп. Собственно говоря, он теперь так и выглядит. Он в результате не выиграл вообще ничего. Следует отметить тот факт, что хладнокровие и остроумие Украины, оно вполне достойно страниц Плутарха. В ответ на это перемирие и в ответ, главное, на дизельную сделку с Россией, Зеленский напомнил Трампу, что без визы в СУ всякие договоры с США и Россией не имеют ни смысла, ни силы. Солярка, которую обещал вурдалак Трампу, она очень легко, как показывает опыт, превращается в пламя, дым и копоть, так как ее производство и ее доставка давным-давно уже полностью под контролем Украины. И игнорировать, как выражается Путин, ситуацию на земле, точно никак не получится. Поэтому Зеленский не без остроумия, ну так, круто достаточно, призвал Соединенные Штаты Америки к сделке по поставкам топлива. Он заявил, что именно Украина влияет на логистику российских нефтяных танкеров и на работу, да, на работу перерабатывающих заводов. Но, собственно говоря, так все и есть. А Трамп не выигрывает ничего. Штаты все восприняли тяжело, это можно сказать с уверенностью. То есть Трамп совершил, ну, как бы большую политическую и очень дорогую ошибку. И осознанно всеми сразу копеечность полученной им выгоды, и это реальность, что один рыжий Трамп опустил и осрамил страну. Ну, нельзя, вероятно, обобщать. За всех нельзя говорить в Соединенных Штатах. Там, разумеется, тоже полно бездумной черни, которые по-прежнему оргазмируют от трамповских выходок. Он пафосный, он очень эффектный барыга, умеющий быть забавным. Он всегда найдет ключик к десяткам миллионов сердец. Но это демократия. Секрет в том, что невежество, жадность, развратность кумира в глазах черни – это скорее плюс, а совсем не минус. Именно пороки гарантируют истинное родство с электоратом и голоса. Но в определенных ситуациях. И эта зависимость от быдла и его всяких пристрастий – проблема вообще всех демократий. Ну, увы. Понимаю, что демократам это слышать неприятно. И Трамп в этом смысле такой же эталон, как и Путин в России. Но в отличие от Российской Федерации, в Соединенных Штатах есть влиятельные и храбрые умники. Ну, не знаю, интеллектуалы или нет, но умники точно. И от них тащатся СМИ. Они не рассованы по тюрьмам, они не выдавлены в эмиграцию. Ну вот тот же самый, многими любимый Кит Келлог поддержал все украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Объяснил, да, это война, и Украина наносит удары правильно, и в основном по военно-промышленному комплексу они продолжат наносить удары, сказал проницательный Келлог. Как, собственно говоря, и должны. Они защищаются таким образом. Это война. Они наносят удары правильно. Но в Соединенных Штатах Америки, в отличие от России, не сажают за наличие мозга. Какова бы ни была причина, уже, в общем, бесспорная, зависимости Трампа от Кремля, шашни с опасным вурдалаком и бизнес-братания с ним – это позор, это предательство всех великих идеалов действительно великой Америки. Если американцы сумеют эту карту умело разгадать, Трампу, конечно, конец, и всей его трампатуре тоже. А в России все идет по плану, всем жутким внешним событиям, не забывайте, всегда предшествуют удивительные процессы распада разума. Вот ими можно любоваться, ну, поскольку именно их я изучаю, для меня это прям чистый праздник. Это те процессы, когда сгнивает логика, когда из пустых глазниц разума вытекают глаза. Вот с этим в России абсолютный порядок. По идее, все эти события являются безупречной гарантией деградации, ну и последующей катастрофы. Просто это те признаки, которые слышат только ну, очень тренированное ухо и видит специально заточенный глаз. Смута ведь она не приходит внезапно. Это крайне интересный, это зреющий процесс. Ей предшествует несколько этапов деградации всех социальных институтов. Ну а в Российской Федерации деградация идет полным ходом. И Трампово предательство вдруг вдохнуло новую силу именно в деградацию. И нет сомнения, что вот она идет. Она идет, деградация политическая, человеческая, военная, административная. И для тех, кто ненавидит садизм, уголовщину, произвол и диктатуру, это прекрасная картина. И вот этот сакральный распад, смерть основ, не остановит никакие тюремные сроки, никакие ОМОНы и никакие чекисты. Ну вот, Лавров, мы ни с кем, ни перед кем не оправдываемся, нам не в чем оправдываться, цели СВО всем прекрасно известны, но это ваши цели идиотские, да? Мы их никогда не меняли, но, разумеется, Лаврову платят за ложь. И платят очень щедро. Но дело не только в центнерах евро, которые он получает за свой каждый концерт. Старый шельмец, он ведь плоть от плоти Кремля. Он знает, что если он случайно скажет два слова правды, через час его Мерседес сплющит между двумя КАМАЗами, а его лавровские кишки поползут по асфальту. Разумеется, министр все понимает. Он знает, что во всей этой затее нет никакой политики, нет никакой войны. Есть чистая уголовщина и безумное длящееся преступление. Но, вы знаете, ковыряться во всех этих орочьих заявлениях, кто у кого там сколько в шее выловил и съел, у кого уши острее, от кого сильнее воняет падалью, но это же все нечеловеческий мир. Это такой вот особый мирок, который называется Россией, и у людей еще пока не получается просто смотреть на него с брезгливой усмешкой, как он того заслуживает.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 6-й лунный день. Луна растущая находится в знаке Стрельца, символ дня птицы. Это день уединения и смирения. Сегодня желательно спокойно заниматься своими обычными делами, но при этом ни в коем случае не роптать на жизнь, на близких. Любому недовольству собой или другими сейчас не время. Принимайте все таким, как есть, и не желайте другого. Сегодня у многих обострится интуиция. Например, вам может открыться истинный смысл ваших отношений с каким-то человеком. Овнов, звезды просят беречь здоровье. Примите все меры и займитесь профилактикой. Звезды предвидят перемены, но не нужно их бояться. И держитесь за прошлое. Если необходимо, то смело сжигайте все мосты. Тельцам светило советует не экспериментировать с новым.

0: хитрецов. А вот львам ждать не придется. Если у многих на любовном фронте без изменений, то вопросы продвижения ваших креативных идей удача стремительно спешит к вам навстречу. Главное не упустить момент. Если у представителей знака Дев не очень продвигаются дела, не спешите падать духом. Просто вам нужно немного отдохнуть, а после, как говорится, снова в бой. А удача уже не за горами. Весам сегодня рекомендуется стать идеалистами. Помечтайте, детально представляя желаемый результат ваших мечтаний. И еще хватит думать о других. Побудьте немного эгоистами, но хотя бы один день. Скорпионы сегодня очень чувствительны. Они могут даже почувствовать, что происходит сейчас с близким человеком, который находится далеко. А вот те, которые рядом, могут немного разочаровать. Но воздержитесь от высказываний, настаивают звезды. Стрельцы, похоже, совсем запутались в любовных отношениях. Все пытаются понять действия своих избранников, а ничего делать не нужно. Отпустите ситуацию, настроившись на правильный выбор и счастливую жизнь. У козерогов сегодня может проявиться жажда независимости, склонность к экспериментам. Ну что ж, говорят звезды, дерзайте. День вполне удачный, но берегите ноги. Многие водолеи сегодня почувствуют всплеск эмоций и желание что-то изменить в судьбе. Звезды не против. Ну, наберите терпения. А пока уделите больше внимания младшим членам семьи. И, наконец, рыбы. Это день для любви и свиданий. Можно даже онлайн. Позитивные новости терапевтически подействуют на весь организм. Обильный ужин вам сегодня не повредит. Так что кушайте на здоровье. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И мне остается пожелать только вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metroplus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metroplus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Это ведь что происходит? Там идет состязание инквизиторов, кто вырвет клещами кусок мяса побольше из Украины. Лавров был, ну, в своих речах, как всегда, коряв. Но все это приметы именно распада, именно такие милые и уже не первые, кстати, ласточки. Причем такая целая стая. Но нахождение, поймите, нахождение в путинской вертикали власти – это само по себе такой вот сертификат павиана. И павиана не простого, а тупого, услужливого сверхмеры. Но можно даже, конечно, в этом статусе пытаться сохранить какое-то внешнее сходство с Homo sapiens. А можно вот как Лавров или как Захарова вообще уже этим сходством не заморачиваться. Лавров, ну что Лавров? Лавров древний и дряхлый, он, вероятно, рассчитывает окоченеть и похорониться до всякого там разбора полетов. Он не понимает, что те денежки, которые он гребет для наследников, ну, тоже им не достанутся. Ну, Песков, который тоже решил выступить, он помоложе, но он тоже давным-давно переквалифицировался из человека в павиана. Он готов по щелчку кремлевских пальцев демонстрировать эту багровую павианью задницу кому угодно и когда угодно. Но в дни штурма Кремля, я даже не знаю, Песков рассчитывает, вероятно, быстренько выщипать у себя усы и прикинуться там обитателем местного кремлевского зоопарка, зверинца. Но, скорее всего, Дмитрий Сергеевич даже и в таком виде будет разоблачен, вытащен из клетки и подвергнется, скорее всего, линчеванию. Поразительно вообще то, как вся эта публика не чувствует, каким будет ее конец. И вот это колоссально, конечно, велика и крайне интересна гипнотическая сила фашизма как такового. Фашизм способен плющить людей и превращать их вот в какую-то такую слякоть. Спасибо ему, конечно. До дней торжества фашизма в России его огромные потенциалы не были до конца изучены. Однако время, ну вот оно, щедро подбрасывает фактуру, и на примере Пескова можно вот отследить интереснейший процесс превращения живого человека просто в анус. Ну, Песков заявил, ах, Зеленский находится в истерике и вряд ли способен совершать обдуманные действия. Это заявил Песков, и это само по себе очень смешно. Хотя, вот так мы все смеемся, несмотря на весь военный позор свой, Россия до сих пор производит впечатление сильной страны, и таковой является. Вот что есть, то есть. Но если вглядеться, то это исключительно и только сила зла, сила грабежа, сила насилия. Никаких других сил в ней не водится, ну, кстати говоря, никогда и не было. Война и прилагающаяся к ней светопредставления обнажили вот сейчас все кости системы. Вот просто бери указочку и изучай. По большому счету, кровавой старухе России все равно. все равно кого грабить, насиловать, убивать, там, своих или чужих. Но для своих, конечно, есть маленькие поблажки. Все-таки свои – это, ну, личное стадо, стабильная кормовая база режима, приученная безропотно подставлять вены для кремлевского кровососательства. Со своих легко, без конфликтов, без скандалов, без напряжения, без всяких там лишних танков можно нарезать мясца. Конечно, имеет смысл дать народцу иногда нагулять жиры, чтобы потом ими чавкать. Ну вот дали, а потом начали обстругивать. Сейчас начался в России, как вы видите, такой процесс интенсивного срезания мяса народного. Режут, как всегда, ну да, да, да, по-живому, ибо Кремлю абсолютно плевать там на какую-то боль населения. Но это вообще вечная русская скрепа. Ну, кое-где обстругивают уже до костей, но кое-где оставляют слоишко мяса, чтобы было чем насытить режим, если вообще все швахнется. А причитания бизнеса, мелких толстосумов и так называемых граждан, ну, это вообще ни на кого никакого впечатления давно уже не производит. Так, и вот еще тут забавность, которая вам понравится наверняка. Русский мир, наконец, он дотянулся и до секс-шопов. Да. По мнению депутатов ИРПЦ, наличие секс-шопов подрывает народное целомудрие и отвлекает от патриотизма. Ну и, конечно же, громче всех раскудахтались попы. Церковники требуют замены пикантного ассортимента на нечто, возвращающее к вере и к духовности. Однако, с учетом того, что тотальный грязный разврат был традицией русской церкви всегда, на протяжении всех веков, и народа, кстати, тоже, то замену ассортимента можно сделать, не закрывая этих шопов. Надо просто воцерковить товары, приведя их в соответствие со священным писанием, с житиями и с литургикой. И это не так сложно, как кажется, потому что, ну, например, осьмиконечные резиновые фалосы с частичками заплавленных в них мощей будут сотнями закупаться как женскими, так и мужскими монастырями. Логично снабдить эти предметы возможностью веселого пищания гимна. Есть такой гимн «Иже херувимы». Порадует покупателей ростовые куклы, игуменья, кукла-игуменья и кукла-сестра. Ну, всякие там смазки, елейная, келейная, тоже будут хитами продаж. Резиновые вульвы можно снабдить крылышками, а стропон патриарший с ликом Гундяева наверняка тоже побьет все рекорды. Я не шучу. Запретить в России секс-шопы и интернет-продажу интимных товаров уже предложено на всех уровнях. И это предложение поддержано и депутатами Государственной Думы, и РПЦ, и Роскомнадзором, ну и вообще всеми, кто обычно такое поддерживает. Ну, вообще, это будет забавно, если половая жизнь обитателей России будет передана под патронаж и надзор РПЦ. Ей гарантированы этой жизни половые. Атомные дозы благодати, которые обязательно приведут население к вере и воцерковлению. Неизбежно. Ну, разумеется, никаких, да, нет в моих словах преувеличение, как бы вам не хотелось преувеличение увидеть. К конечно, никаких мощностей и сил ни у депутатов, ни у РПЦ не хватит на то, чтобы сделать этот маразм тотальным и обязательным к исполнению везде и всюду. Современность, хоть и задавленная, оплеванная, она все равно пока сильнее. Но ее атакуют фанатики, которым путинизм дал все полномочия и все карты в руки. Больной режим, он нуждается в рабах, терявших всякие координаты. Сколько процентов населения еще отравится церковщиной насмерть, а сколько лишь до рвоты и колик, ну, предсказать пока невозможно. Конечно, это специфический и сочный рынок с хорошими оборотами. И под предлогом битвы за скрепы и за строго православный секс можно, ну, я думаю, у них хватит сил отжать все, сколько в России интим-шопов. 2000 магазинов по стране, но, как показывает опыт, отжиматели в процессе отжима начинают между собой бойню, грызню. Все это несколько тормозит процессы. Ну, есть там еще интернет-маркетплейсы. То есть все непредсказуемо как-то может быть. Но в медийном пространстве погромыхают увлекательные для всех интим-товарные скандалы, которые ткут тоже эту виртуальную паутину виртуального маразма. И это сильная и очень важная штука, потому что этот виртуальный медийный маразм, он сильнее простой реальности, он влиятельнее, чем она. Именно он, а вот не дискретный, рассыпанный на огромных площадях реализм формирует национальное сознание. Но путинизм изувечил жизнь, сделал все карикатурным. Ну так, собственно говоря, и хорошо. Быстрее сдохнет режим, быстрее посыпется армия и фронт. А уж в границах страны пусть они творят все, что угодно и все, что положено. Все равно прервать тот процесс, который начался, нельзя никак. Это уже шестеренки и валы истории, остановить которые смертным не дано. Теперь России придется все пережить, поумирать в колониях, в уличных боях, в смуте, и от этого никуда не деться. Но это их выбор. Я обо всем этом предупреждал еще в феврале 2024 года. Счет за патриотический пердуха, за банкет торжествующего фашизма будет огромным и страшным. Ну, кстати говоря, несмотря на то, что у государства российского больше нет денег ни на какую вообще социалку, медицину, 38 миллиардов рублей на устроение громадных концернов, пыток, мегатюрем на десятки тысяч заключенных исправно выделяются. Вот нашлись. И эти тюремищи, способные принять, ну, конечно, не всех, но потенциально самых опасных, растут себе и растут, строятся. Для них вот опять нашлись деньги. Режим понимает, что сколько ему надо будет посадить народу, чтобы немножечко еще протянуть. Так, Сикорский, который умный. Сикорский призывал страны ЕС закрыть российские консульства и ограничить передвижение всех дипломатов. И предложил обязать россиян въезжать в Европу только с биометрическими паспортами. И это все сильно, конечно, усложнит и агентурную работу, ну и отравит жизнь, конечно же, многим россиянам. Вот все это прозрение России, оно должно было прийти еще в 2022. Примерно в тот же час и в ту же минуту, когда и оно пришло мне. И уже в 23-й год Европа должна была войти с пониманием маниакальности и неисправимости России. Однако это происходит лишь почти в конце 26-го. Ну что ж, что ж. Зато мы теперь можем понимать скорость больших тотальных процессов прозрения. И теперь мы знаем, сколько им нужно времени для того, чтобы заселиться, ну, по крайней мере, в качественные мозги. Ну, а для того, чтобы проникнуть в так называемые вот мозги народные, да, ему вот этим простейшим истинам понадобится еще больше времени. Так, ну, напоминаю про возможность. Что? А? Да, друзья мои, смотрите. Это весьма разумная, прекрасная инициатива. Во-первых, задавайте вопросы. Задавайте вопросы конкретно по тем или иным позициям. Я понимаю, что я беспощаден в своих формулировках, но если бы вы только знали, как я смягчаю все, и как я стараюсь никого не лишить какой-нибудь маленькой надежды и не обидеть. Да. То есть для меня вот это все, это как раз подвиг корректности и деликатности. Все то, что я говорил. Поэтому я вас очень прошу, по всем вопросам, где вы испытали от моих слов шок или дискомфорт, не стесняйтесь, я не Путин, я не боюсь. Я не боюсь любых вопросов. Мне дико интересно, более того, да более того, мне необходимо для моей уже работы понимать, что в реальности думает вот та самая, вероятно, лучшая часть общества, которая смотрит экстракты и читает телеграм-канал. Мне важно, поэтому задавайте максимально много вопросов и, ну, я надеюсь, что будет какой-нибудь информационно пустой денек, когда ничего, вот кроме этой всей бесконечной лабуды о том, как пукнул Трамп и как эхом это отозвалось, каким эхом отозвалось в коридорах Кремля. Но в какой-нибудь из дней мы обойдемся без обсуждения всей этой ахинеи. И не будем ковыряться там в ворочьих нравах, кто у кого сколько вшей выловил и съел, у кого уши острее и от кого сильнее воняет патрию. Это вообще не человечий мир, это вот в России некий особый мирок. Можно обойтись и без обсуждения, а посвятить вопросам. Задавайте эти вопросы. Не стесняйтесь и не стесняйтесь быть резкими. Вот так, дорогие мои. Что-то сегодня опять я много подписывал книг. Какую-то грандиозно высокую стопку происхождения гениальности и фашизма, но наблюдаю, что есть интерес и к происхождению личности и интеллекта человека. Все это, да, можно заказать. С дарственной надписью или с автографом, или с неким таким серьезным, развернутым пожеланием. Я над каждым пожеланием долго думаю, но, тем не менее, что-то, знаете ли, получается. Ну, видно же сразу по вопросу, по тому, как человек обращается, и видно, что он выносил, видно, какая у него боль, видно, какая у него надежда. Все, слава Украине! Живи Беларусь, и мы с вами прощаемся до послезавтра.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида. Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
5: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону. Телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
7: Судя с новостями, Наталья Быстрицкая. Профсоюз таксистов Нью-Йорка объединился с Uber и хедж-фондом Marblegate, чтобы призвать власти штата создать фонд общественного здравоохранения для водителей. Совместный запрос поступил мэру Зарану Мамдани и губернатору Кэти Хокл после гибели летом 4 водителей желтых такси на рабочем месте. Организации предлагают перенаправить в медицинский фонд 50-центовый сбор, который взимается с каждой поездки на желтом такси и приносит МТИ около 24 миллионов долларов в год. Для реализации этой инициативы требуется официальное одобрение законодателей штата. Горсовет Нью-Йорка готовится проголосовать за законопроект, который может положить конец индустрии конных экипажей в городе. Председатель городского совета Джули Мэннин вынесет вопрос на голосование 22 октября. Предлагаемый запрет на все конные экипажи может вступить в силу 1 июня 2028 года. Исключения предусмотрены для временных выставок, представлений или показов. Для кучеров, продолживших работу после вступления запрета в силу, предусмотрены крупные штрафы. Мынин заявил, что конные экипажи стали угрозой общественной безопасности, а законопроект обяжет администрацию разработать план перехода работников в отрасли к новым возможностям. В штате Нью-Йорк началась автоматическая рассылка чеков по программе Power, утвержденной губернатором Кэти Хокл. С сентября по декабрь выплаты отправят по почте примерно 8 миллионам домохозяйств. Подавать отдельную заявку не требуется. На получение компенсации в $150-200 претендуют постоянные жители, своевременно подавшие налоговую декларацию за 2024 год и не указанные в качестве иждивенцев. Жителям, не подавшим налоговую декларацию, чеки высланы не будут. Конфеты к Хэллоуину подорожали на 70% за 5 лет. Средняя цена упаковки достигла $16.96. Несмотря на рост цен, вкусы потребителей остаются традиционными. По данным DoorDash, конфеты Reese's Peanut Butter Cups третий год подряд занимают первое место по популярности и чаще других оказываются фаворитами в отдельных штатах. При этом растет интерес к фруктовым леденцам. Подорожание сладостей связано не только с общей инфляцией. На цены повлияли перебои с поставками, а также расходы на ингредиенты, производство, упаковку и транспортировку.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прахин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
19: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
20: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе.
7: И хочу прежде всего поблагодарить всех тех, кто подходит ко мне и говорят спасибо за ту информацию, которую я зачитываю в эфире. В последнее время я достаточно часто это делаю, потому что я собираю интересные факты, интересные биографии, и больше всего, конечно, связанные с евреями. И складываю, у меня специальная папочка для этого есть. И я зачитываю это в эфире, я рада, что это нравится слушателям. Сегодня у нас будет две темы. Одна из них связана с выдающимися врачами. Я о ней расскажу во второй части. А в первой очень интересный факт, связанный с образованием Израиля. Может быть, кто-то и не знает. Но, как всегда, мы начинаем с благодарности нашему спонсору.
19: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
10: Дорогие друзья, если вы устали от постоянных болей в позвоночнике, в коленях, плечах, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Известный специалист по лечению болей практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине на Шепсет-Бэй. И телефон 718-769-7191. 769-7191. Доктор Рисман – один из немногих врачей, кто успешно лечит больных уникальным аппаратом – биофотомодуляцией. Этот метод используется в космосе и в армиях Соединенных Штатов и НАТО, что, безусловно, вызывает доверие к этому методу быстрому, эффективному лечению болей. Биофотомодуляция безопасна и практически не имеет побочных эффектов. Но что же это за метод? Это неинвазивная методика, использующая безвредную световую энергию для создания полезных химических изменений в клетках наших суставов. В каждом суставе человека есть хрящевая ткань, и с возрастом она уменьшается. Больше всего страдают плечи и колени. Световой луч определенной длины проникает вглубь сустава на 4 сантиметра и стимулирует естественные силы организма. Начинается улучшение питания, кровообращения, снимается воспаление, и как результат исчезают боли. Это единственное средство, способное так глубоко проникать вглубь сустава. Еще раз телефон 718-769-7191, 769-7191. Биофотомодуляция помогает при лечении всех видов артрита, радикулита, болях в шее и пояснице и многих других проблемах. И даже помогает избежать операций в плечах и коленях. И если боли продолжаются у вас долгое время, и никто не смог вам помочь, приходите в офис доктора Михаила Рисмана, и он обязательно вам поможет. Доктор Рисман принимает все медицинские страховки, включая 1199, Fidelis и Aetna. 718-769-7191, 769-7191.
19: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
7: Итак, как Сталин хотел построить советский в кавычках Израиль? Это кое-что новое. Во вторник, 18 мая 1948 года, Тель-Авивский кинотеатр «Эстер», что на площади имени Зины Дизенгоф, был набит битком. Обычно зал одного из самых больших кинотеатров города вмещал 970 человек. По праздникам в зале выставляли дополнительные стулья, что позволяло разместить еще человек 200. Но в этот день в зале сидело и стояло более 2000 человек. И еще около 5000 стояли на улице, на самой площади, и слушали трансляцию прямо из зала. Всех собравшихся объединяло одно – русский язык. Да, все они говорили по-русски. И трансляция из зала тоже велась на русском языке. А в самом зале над покрытым красным сукном столом президиума висел огромный портрет Сталина и лозунг «Да здравствует дружба между государством Израиль и СССР». Тоже на русском языке. Всего 4 дня назад Здесь же, в Тель-Авиве, в главном зале художественного музея на бульваре Ротшильд, глава Временной администрации Давид Бен-Гурион провозгласил о создании еврейского государства Израиль. И уже через день, 16 мая, несмотря на начавшуюся войну с арабскими странами, в Тель-Авив прибыл советник посла СССР в Турции Павел Иванович Ершов. Он привез верительные грамоты МИД Советского Союза и письмо Сталина Бен-Гуриону о признании государства Израиль. На следующий день, 17 мая 1948 года, грамоты были вручены таким образом: СССР стал первым государством, признавшим Израиль. Именно по этому важному поводу и состоялось то многотысячное мероприятие в кинотеатре «Эстер». Именно поэтому там собрались практически все жители Тель-Авива, говорившие на русском языке. Прошло чуть больше месяца, и 26 июня 1948 года Павел Ершов был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в государстве Израиль. Он оставался на этой должности до 11 февраля 1953 года, до первого разрыва дипломатических отношений между СССР и Израилем. Об этом разрыве и его причинах мы будем рассказывать попозже немножко. Но господин Ершов, вступив в должность, был немного расстроен. Прошло очень много лет, и лишь в 2020 году Россия рассекретила некоторые документы, проливавшие свет на те далекие события, предшествовавшие установлению дипломатических отношений между двумя странами. А причина его расстройства, Павла Ершова, заключалась в следующем. Он рассчитывал на пост, который был бы выше, чем чрезвычайный полномочный посол. Вы удивитесь, но какой пост в чужой стране может выше быть, чем пост посла? А Павел Ершов удивился, что он такой пост не получил, ибо он должен был стать. Тут должна быть театральная пауза и барабанная дробь. Он должен был стать министром иностранных дел государства Израиль. Еще осенью 1946 года в СССР была подготовлена правительство для будущего еврейского государства. Правительство, составленное из советских политиков и военнослужащих. По свидетельству кандидата исторических наук, в прошлом ведущего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации Валерия Еременко, который работал с рассекреченными документами, это правительство было создано по личному указу Сталина. Премьер-министром нового государства должен был стать Соломон Лазовский, член ЦК ВКПБ, бывший заместитель наркома иностранных дел, директор Совинформбюро. Министром обороны должен был стать дважды Герой Советского Союза танкист Давид Драгунский. Военно-морским министром становился Григорий Гильман, старший офицер разведуправления военно-морских сил СССР. А министром иностранных дел должен был стать Павел Ершов. Должен был стать, но не стал. Евреи, как всегда, пошли другим путем и создали временное правительство во главе с председателем еврейского агентства Давидом Бен-Гурионом. Это самое временное правительство выбрало Минелет Хаам, народный комитет, который состоял из 37 членов, от коммунистов до ультраортодоксов. Народный комитет и стал настоящим правительством Израиля, вплоть до первых выборов, которые состоялись 25 января 1949 года, в результате которых был избран первый Кнессет. Ну а мы вернемся к нашей истории. Сталин просчитался, что бывало с ним крайне редко. Он делал ставку на социалистов во главе с Бен-Гурионом. А Бен-Гурион уже давно, еще после своего первого визита в СССР в августе 1923 года, был разочарован в идеологии большевиков. Но, будучи очень прагматичным человеком, он скрывал от большевиков свои мысли и идеи. А большевики и Сталин считали его молчание согласием. Сталин понимал,
10: что молодому еврейскому государству сразу придется воевать за свое существование. Значит, Израилю будут нужны военные специалисты. И советские офицеры с боевым опытом, Вторая мировая война только закончилась, и таких офицеров было много, были откомандированы в специальные лагеря, где обучали будущих специалистов Цахала. Находились это лагеря преимущественно в Чехословакии. Так в лагере в городе Чески Будоевец готовили танкистов и десантников. 1500 пехотинцев армии обороны Израиля обучались в Алау-Моуце. Еще 2000 в Микулове. Медицинский персонал учили в Вильке-Штребне. Радистов и телеграфистов в Либерце. Электромехаников в Пардубице. Вместе с оружием из стран Восточной Европы в Палестину прибыли военные евреи, имевшие опыт участия в войне против Германии. Секретно отправлялись в Израиль советские офицеры. По данным Валерия Еременко, более 600 офицеров-евреев в чине от майора и выше с семьями приехали в Палестину еще до создания Израиля. Семьями, чтобы не вызывать подозрений, а почему от майора и выше, в советской армии встречались беспартийные лейтенанты. Но майором и выше мог быть только коммунист. Появились большие возможности у советской разведки. По свидетельству генерала госбезопасности Павла Судоплатова, использование офицеров советской разведки в боевых и диверсионных операциях против британцев в Израиле было начато уже в 1946 году. Спецназ Израиля создавался с нуля. Непосредственное участие в создании обучения «Командос» приняли лучшие офицеры НКВД, МГБ, сталинские «Соколы» из отряда «Беркут», 101-й разведшколы и управление С генерала Судоплатова, имевшие опыт оперативной и диверсионной работы от Рощенко, Коротков, Вертепорох и десятки генералов от пехоты и авиации, вице-адмирала Воздушно-морского флота, 5 полковников, 8 подполковников и, само собой, младших офицеров для непосредственной работы на местах. Советских офицеров одели в израильскую форму, а в документах изменили русские имена на еврейские. В Москве создание израильских спецслужб курировал генерал КГБ Павел Райхман. Основателем и первым руководителем разведки Моссад стал Израиль Натанович Гальперин. Он родился в Витебске в 1912 году, который создал службу общей безопасности и контрразведки Шинбет. В историю Израиля его спецслужб вошел под именем Иссер Харель. Знаменитые три капитана – Никольский, Зайцев и Малеванный – буквально с нуля поставили работу спецназа армии обороны Израиля. 2 офицера ВМФ, имена не удалось установить, создали и обучили подразделение морского спецназа. Но честь и слава Бен-Гуриону, которому удалось обхитрить Сталина, он принял предлагаемую помощь, но Израиль не пошел по пути Чехословакии, Венгрии, Болгарии и других карманных государств Советского Союза. Может быть, именно поэтому Сталин излил весь свой гнев на советских евреев. Вспомните дело врачей, безродных космополитов, антисионистский комитет и еще много грустных историй. Подготовленное советское правительство Израиля уже сидело на чемоданах, изучая рецепты гефильте-фиш и храми. Самолет уже прогревал моторы, но никто никуда не полетел. Большинство советских офицеров-консультантов вернулось домой, прихватив с собой баночки с хумусом и апельсины. Остаться в Израиле они не могли, во всяком случае те, кто прибыл официально. В СССР у них оставались семьи. Несостоявшийся премьер-министр Израиля Соломон Лазовский был арестован в 1949 году и в 1952 расстрелян за связь с международным еврейским. В архивных документах говорится, что он был последним человеком, расстрелянным по приказу Сталина. Так себе рекорд.
7: Дважды герой Советского Союза Давид Абрамович Драгунский возглавил антисионистский комитет, и до конца своей долгой жизни, он умер в 1992 году, изливал желчь на Израиль. Для абсолютного большинства советских евреев нет никакого сомнения в том, что их родина, великий и могучий Советский Союз, многонациональное социалистическое государство, первое в мировой истории, провозгласившее дружбу народов краеугольным камнем своей внешней и внутренней политики. Как говорила моя бабушка, говорит автор, «Апоц Аид хуже фашиста». Участник обороны Севастополя с первого до последнего дня Григорий Гильман возглавлял разведуправление флота. Он уходил из Севастополя на одном из последних катеров, в который попала немецкая бомба. Григорий был ранен и оказался в воде, но его успели подобрать моряки с других катеров. После госпиталя он продолжил службу в МФ. В 1947 году Григория Гильмана вызвали в компетентные органы и сказали, что ему надо уехать в еврейское государство и возглавить там военно-морской флот. Позже семья рассказывала, что Григорий Михайлович нашел какой-то убедительный повод, чтобы отказаться от этого. На Ближний Восток Григорий Михайлович Гильман так и не попал. Зато попал на Дальний. Службу в рядах Советской Армии он закончил комендантом острова Русский на Дальнем Востоке. Символично. Остров Русский вместо Израиля. Что стало с остальными участниками этой истории, пока установить не удалось. А может, и не надо? Ведь Сталину не удалось создать советский Израиль. И это хорошо. Вот такая интересная информация. Друзья мои, мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, и дальше мы продолжим интересные сведения о врачах-евреях.
19: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
18: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
20: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
21: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
22: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
22: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
23: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
24: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
18: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
7: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей,

0: это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Имена. Натан Штраус. Вы не найдете его фамилию в списках самых богатых людей мира. Сегодня имя Натана Штрауса почти забыто, но без него каждый второй из нас, возможно, не дожил бы до года. Он не строил империи, он раздал империю, он не покупал острова, он спасал жизни. 500 000 детских жизней. Именно поэтому один из красивейших городов Израиля, сверкающий на берегу Средиземного моря, называется Нетания, что значит «дар Натана». Это был магнат, совладелец легендарных Мейсис и Абрахам Энстраус. Огромное состояние, имя в деловой элите Америки. Казалось бы, живи и радуйся. Но Штраус предпочел другую участь. Он решил превратить свои миллионы в чистое, безопасное молоко для бедных. Почему? Потому что однажды его мир рухнул. У него умерла новорожденная дочь. Прямо на руках, во время поездки по Европе. Причина – зараженное молоко. А через некоторое время на его собственной ферме пала здоровая корова. Вскрытие показало туберкулез. И Штрауса словно прорвало. Он вдруг понял страшную правду той эпохи. Дети умирают не от бедности, не от слабости. Они захлебываются смертью в бутылочке с молоком. Это было откровение, от которого хотелось выйти. К тому моменту ученый Луи Пастер уже открыл свою пастеризацию, простой нагрев, убивающий заразу. Но молочные магнаты плевали на эту науку. Им было дорого, лень и вообще это вредно для вкуса. Тогда Штраус начал войну. Одну против всех. Он за свой счет открывал лаборатории, нанимал врачей, доказывал невеждам очевидное. А когда понял, что доказывать бесполезно, просто пошел и сделал все сам. В трущобах Нью-Йорка, где детская смертность косила каждого четвертого, появились его молочные станции. Чистое пастеризованное молоко. Кому за копейки, кому просто так. Результат был не просто хорошим, он был чудовищным в своей красоте. В 1891 году 24 из 100 детей в Нью-Йорке умирали, не дожив до года. А среди 20 тысяч малышей, которых поил Штраус, не выжило всего шестеро. Шестеро! Понимаете? Это не благотворительность, это спасение целого поколения. Он развернул эту сеть на всю Америку. 290 станций, 36 городов, тысячи бесплатных литров. И цифры смертности поползли вниз. С 125 умерших на 1000 детей в 1891 году до 15 в 1925 всего их было 15. Историки подсчитали, 500 000 детей остались дышать, смеяться и расти только потому, что один бизнесмен с разбитым сердцем не смог смириться со смертью своей дочери. А знаете, что еще рвет душу? Его брат Исидор Штраус владел универмагом Мейсис. Тот самый, кто на «Титанике» отказался сесть в спасательную шлюпку, уступив место другим. И ушел на дно с женой Идой. Это был

0: в крови семьи ставить чужие жизни выше своих. Штраус пережил брата и продолжил творить чудеса уже на земле. Во время жуткой депрессии 1893 года он продавал уголь по себестоимости, а нищим раздавал бесплатно. Он кормил 50 тысяч человек горячим обедом за одну монетку, за один цент. Он открыл первую в США корпоративную столовую, потому что его собственные рабочие голодали, отдавая еду детям. Он строил жилье для 64 тысяч бездомных. Он поддерживал еврейское заселение в Палестине задолго до создания Израиля. Строил водопроводы, спасал от засухи. Поэтому, когда в 1929 году основали новый город на берегу моря, у скал и пальмовых аллей, у него не было другого имени – Нетания. Дар Натана. Он умер в 82 года почти без денег. Он растерял все свое огромное состояние, раздавая его по крохам в виде молока, угля, супа и надежды. Но он оставил после себя мир, в котором дети перестали умирать от грязной еды. И 500 тысяч человек, которые никогда не родились бы, если бы Натан Штраус вовремя не понял, настоящая цена человека не в его счете в банке, а в тех, кто дышит рядом благодаря ему. Он дал детям не просто молоко, он дал им жизнь. Какая прекрасная судьба. Искусство врачевания словом. Доктор Бернард Лоун прожил 99 лет, и на 100-м году жизни он ушел в лучший мир, в тот, куда уходят лучшие. Он автор книги «Утерянное искусство врачевания». Коллеги обвиняли его однажды в колдовстве, и это в наше время. Уважаемые доктора заподозрили, что кардиолог Бернард Лоун дает пациентам веселящее зелье или магию применяет, потому что мрачные, опустошенные, со дня в день ожидающие смерти больные начинали улыбаться, розоветь и выздоравливать после разговоров с этим гениальным врачом. Нет, он, конечно, лечил сердечников, и дефибриллятор он изобрел, и он следовал протоколу лечения, а как же? Но еще он понял, что слова могут убить, а могут исцелить. И врач лечит словами не в меньшей степени, чем лекарствами и операциями. Именно доктор Лоун описал случай, когда после звонка токсичной злой матери скоропостижно скончался пациент, который шел на поправку, как будто его прокляла злая ведьма. Он описал случай, когда хороший врач сказал при пациенте плохой диагноз, и женщина моментально погибла без видимых причин. Он описал старичка, который переписал свое имущество на зятя, а потом боялся вставать и ходить, зятю мешали звуки шагов пожилого человека. И старичок чуть не погиб, сердце его было разбито. Это он, доктор Лоун, дал пациенту расписку, что тот проживет еще 5 лет. Безнадежному пациенту от безнадежности. И этот пациент прожил 5 лет, обзавелся семьей и снова пришел за распиской и стал жить дальше. А как не жить, если доктор расписку дал? Доктор Лоун понял, что наше сердце разбивают злые слова и мучительные отношения. Причина таких болезней в эмоциональном окружении пациента. И для исцеления надо сначала защитить человека от токсичных влияний. Он и сам защищал, даже писал письма родственникам, которые обижали больных. Такой вот был этот доктор Лоун. Именно он разрешил перенесшим инфаркт пациентам шевелиться и двигаться. До этого их заставляли лежать неподвижно, и они погибали чаще от плохих мыслей, от страха и беспомощной обездвиженности. Он спас тысячи жизней, этот доктор Лоун. И еще он написал о тайных праведниках, которых прислали в этот мир с определенной миссией – сделать его лучше. Это уж совсем мистика, не так ли? Но это правда. И одним из таких особенных людей, возможно, был сам доктор Бернард Лоун. Великий доктор, напоминавший об утерянном искусстве врачевания словом. Он ушел на 100-м году жизни. Такие люди словно всегда рядом и всегда поддерживают нас одним фактом своего существования. Что бы мы без них делали? Без этих специально посланных в этот жестокий мир людей?
1: Еще одна история. Человек, заменивший миру мать. История Анри Нетли, научившего весь мир кормить младенцев. 10 августа 1814 года родился Анри Нетли, изобретатель, который почти до самой старости оставался никому неизвестным аптекарем и производителем всего подряд, пока однажды не придумал первый в мире продукт, предназначенный специально для младенцев, и не положил тем самым конец высокой детской смертности в Европе. Анри Нетли родился во Франкфурте на Майне, имевшем статус свободного города. Впрочем, тогда его, разумеется, звали не Анри, а Генрих. Семья его была из обеспеченных и даже знатных. Его отец Йоган владел стекольным заводом, а дядя Густав и вовсе был бургомистром. Генрих не пошел по стопам отца или дяди, что, впрочем, понятно, учитывая, что он был лишь 11-м ребенком в семье. Ему никак не грозило стать наследником стекольного производства. Что же до протекции дядюшки Густава, то на нее тоже не стоило рассчитывать. У дядюшки своих детей хватало. Так что профессиональное образование Генрих получил в местной аптеке, а после 4-летнего обучения отправился за границу. 20-летний Генрих перебрался в город Виве, расположенный во французском кантоне Швейцарии. Причиной переезда стало то, что юноша, имевший прекрасную семью, но никаких перспектив, пристрастился к политике, оппозиционной. Он начал регулярно посещать заседания некого подпольного кружка, которых тогда в раздробленной на мелкие княжества Германии было достаточно. На собраниях вел себя тихо и скромно, не проявляя инициативы. Но в то же самое время, в том месте, даром что город назывался Свободным, и этого было достаточно, чтобы пополнить список неблагонадежных. В первой половине XIX века власти, кажется, всех европейских стран очень боялись революционных настроений. Генрих, интересовавшийся политикой больше от скуки, счел за благо поспешно отправиться в эмиграцию. На берегу Женевского озера ему стало много лучше. Впрочем, его восхождение к славе не было быстрым. Несколько лет он проработал помощником в местных аптеках. Для простоты общения с местными жителями, говорившими по-французски, он стал откликаться на французский вариант своего имени – Анри. А потом, кажется, и вовсе забыл, что когда-то был Генрихом. Определенность биографии Нетли наступает как раз в тот момент, когда он в 1839 году уже с новым именем получил разрешение на работу ассистентом фармацевта в Лозанне. Лицензия давала право не только продавать лекарства, но и выписывать рецепты, а также проводить химические эксперименты. Последнее было едва ли не важнее всего для самого Анри, очень увлекавшегося химией и фармакологией. В 1839 году он начал работать в одной из аптек ВВ. А уже в 1843 году у Анри Нетли появился собственный бизнес. На деньги, полученные от тетки из Франкфурта на Майне, Анри выкупил одно из небольших предприятий по производству растительного масла. Это было хорошим вложением капитала. К фабрике прилагались поля и луга, лесопилка, склады и гужевой транспорт. Свой путь бизнесмена Анри Нетли начал с выпуска фруктовых ликеров – рома, абсента и уксуса. Параллельно проводил химические эксперименты, занимаясь, как сказали бы сейчас, инновациями. Так, например, ему со временем удалось вывести рецепт лимонада с идеальным на вкус потребителей уровнем газированности и соотношением кислотности и сладости. Позднее фабрика стала выпускать и горчицу. Список того, что производил Анри Нетли, постоянно рос. Он выпускал цемент, минеральную воду, сжиженный газ для ламп, всевозможные удобрения. Другой бы на его месте остановился. Но Анри были необыкновенно высокие представления о том, что такое финансовое благополучие. Но пока ни один из его товаров не пользовался таким спросом, чтобы соответствовать этим высоким требованиям. А без этого он не считал возможным жениться и заводить семью. В итоге Нетли оставался холостяком до 46 лет, пока не женился на 19-летней Клементине Эман, по иронии судьбы, именно женитьба и привела Анри Несли к всемирной известности и богатству. Клементина, дочь врача из родного для Анри Фрактота на Майне, старалась быть прилежной помощницей своему уже состоявшемуся мужу. Она помогала на фабрике и организовывала для работниц подобие яслей, чтобы женщины могли брать с собой детей на работу и кормить их, когда будет необходимость. С детским кормлением в Европе была тогда настоящая беда. Многие младенцы умирали просто потому, что у их матерей не было грудного молока, а заменить его было нечем. Клементина рассказала мужу о беде работниц на заводе, надоумев его попытаться найти решение проблемы. И тот принялся за эксперименты. На то, чтобы найти идеальный рецепт детской смеси, у Анри ушло почти 5 лет. В итоге, с помощью специальной вакуумной машины, он получил из молока сухой экстракт, а затем смешал его с сахаром, пшеничной мукой и регулятором кислотности. Полученную массу Несли измельчил, чтобы получилась питательная смесь. В качестве подопытного во время испытаний нового продукта выступил больной младенец одной из работниц фабрики. Грудное молоко его организм отторгал, а вот смесь Несли оказалась для ребенка спасительной. Изобретя чудо-продукт, Анри в 1866 году основал компанию именно себя – «Несли», что в переводе с швабского диалекта означает «маленькое гнездо». Оно и было изображено на логотипе. А в гнезде трое птенцов. Основателями рода Несли считались трое братьев, родившихся в начале XVI века, и кормящая их мать. А в 1867 году компания зарегистрировала патент на свой первый продукт – молочную муку Анри Несли. Новость о чудесном исцелении младенца с помощью новейшего изобретения облетела все Женевское озеро. И к моменту основания компании у Несли отбой не было от клиентов. И это несмотря на то, что одна упаковка его смеси стоила как 10 литров коровьего молока. К слову, молоко для своей смеси Несли на первых порах покупал сам в местном магазинчике, но через пару лет спрос на его продукцию стал настолько высоким, что сырье пришлось брать уже в центре приема молока в небольшой деревне неподалеку от Виве. За 1868 год Несли выпустила 8,6 тысяч консервных банок с чудо-питанием для младенцев. Конкурентов у компании просто не было. Это был первый продукт, разработанный специально для детей. И к 1874 году молочная мука продавалась уже в 18 странах Европы, настрадавшейся от высокой детской смертности. Объем производства в 1874 году достиг уже 670 тысяч, а еще через год превысил знаковую отметку в 1 000 000 банок. Производство детской смеси помогло Европе оправиться с детской смертностью. Анри Несли приобрел славу и богатство. Производство детской смеси помогло Европе справиться не только с смертностью, но и вырастить более здоровых детей. Имя Анри Несли стало всемирно известным, а сам он, наконец, стал достаточно богатым, чтобы до конца жизни ни в чем не нуждаться. В 1875 году ему было уже 60 лет, и он продал бизнес за 1 миллион швейцарских франков, чтобы провести старость на берегу Женевского озера. Климат здесь превосходный, все еще растет лавр, виды великолепны. Здесь множество гостиниц. Телеграф, газовое освещение и почта представляют современную цивилизацию без ее недостатков. Короче говоря, я не думаю, что можно было бы найти более прекрасное место на Земле, где можно было бы спокойно наслаждаться жизнью, писал Несли о деревне Глион, где он жил на пенсии. Так, наслаждаясь видами Женевского озера, он прожил еще 15 лет. Умер Анри в июле 1890 года, оставив наследие всему миру. Компанию, которая впоследствии стала крупнейшим мировым производителем продуктов питания. Сегодня, я думаю, друзья мои, вы, безусловно, знаете эту компанию Несли. Это не только детское питание, это еще кофе и многое другое. Так что спасибо этим выдающимся людям за их вклад в нашу жизнь. Всего доброго. До следующих встреч.
2: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
9: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Истории. Открытия. Жизнь.
2: Новости вне политики.
1: В студии Наталья Быстрицкая.
3: Почти треть состоятельных британцев рассматривают переезд за границу из-за введения новых налогов. Богатые люди все чаще меняют свое налоговое резидентство после ряда изменений, внесенных лейбористским правительством. Например, власти повысили налоги на доходы иностранцев, которые живут в Великобритании, но имеют постоянный адрес в другой стране. Правительство также отменило льготы по налогу на наследство для зарубежных трастов. 40% респондентов в настоящее время считают возможные налоговые изменения ключевым риском для своего благосостояния. Стриминговый сервис Hulu официально заказал сериал «Перезапуск секретных материалов» от Райана Куглера. Пилотный эпизод одобрили еще в феврале. Дата премьеры пока не объявлена. Сюжет разворачивается вокруг двух заслуженных, но совершенно не похожих агентов FBI, которые неожиданно сближаются, когда их назначают в давно закрытый отдел по расследованию необъяснимых явлений. Оригинальные секретные материалы выходили на Fox с 93 по 18 год. За это время вышло 11 сезонов, а также 2 полнометражных фильма. Жители района Форест-Хиллз в Квинсе, чиновники и десятки фанатов «Человека-паука» собрались 12 октября на пересечении Инграм-стрит и Аскен-эвеню, где состоялось торжественное открытие таблички с дополнительным названием улицы. Табличку «Spider-Man Way» установили недалеко от дома номер 20, в котором Питер Паркер жил с тетей Мэй в комиксе 89 года. Законопроект о присвоении улицы дополнительного названия продвигали член горсовета Лин Шульман и депутат законодательного собрания штата Сэм Бергер. Герои живут совсем рядом с нами, здесь, в Квинсе. Наши районы полны людей, которые помогают друг другу и меняют к лучшему жизнь окружающих, сказала Шульман. Двухэтажный дом по адресу Инграм-стрит 20 несколько лет назад купил отец двоих детей Джек Ши, не подозревая, что это здание настолько популярно. В интервью «Нью-Йорк Пост» он рассказывал, что разрешает туристам фотографироваться у дома и получает письма для Спайдермена от детей со всего мира. Письма от фанатов от «Человека-паука» приходят на этот адрес уже много лет.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Уважаемые жители районов Бенсонхёрст, Грейвсенд, Бора Парк, Бэй-Рич, Сансет Парк и Кенсингтон. Во вторник, 3 ноября, я, Ари Каган, очень прошу вас поддержать кандидатуру сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от Республиканской и Консервативной партии. Сенатор Стивен Чен, главным советником которого я работаю, настоящий американский герой, который служил в морской пехоте и в департаменте полиции. Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17 округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. Paid for by Chen 26.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
0: слушаете Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад нашей встрече. Ну что, Иван, мы с вами в прошлый четверг говорили о том, что это было 8 октября. После 7 октября, дня рождения Путина, ему исполнилось 74 года, и мы говорили о том, что Трамп его даже не поздравил. И вот тогда Трамп опять был вражеским для россиян, и российское правительство подавало какие-то знаки, что, мол, мы вообще как-то так очень расстроены этим. После этого, после нашего с вами разговора в четверг, в пятницу, все узнали о том, что Трамп наконец позвонил Владимиру Путину. То есть, после этого разговора Трамп опять наш. Трамп наш, сказали россияне, все замечательно. Поскольку Путин и Трамп вечером 9 октября договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок. По крайней мере, это было заявлено Трампом в Truth Social. Там следующие поставки 300 тысяч тонн, но это метрические тонны дизеля и мазута. В этом месяце 500 тысяч тонн, в следующем, в ноябре, и по миллиону, там где-то получается до марта, разговор идет 4,5 миллиона 800 тысяч тонн дизельного топлива, мазута за это время может быть поставлено, будет поставлено, может быть поставлено. Трудно понять, насколько Россия вообще готова это поставить, но вот такой разговор идет, и Трамп уже говорил о том, что это поможет тому, чтобы сбить цены на дизель. Прежде всего у нас в стране, понятно, что все нужно рассматривать в контексте предстоящих промежуточных выборов 3 ноября. Но мы говорили об этом. Здесь разговор не о дизеле, поскольку мы еще в понедельник с нашим корреспондентом из Лондона просто разобрали все это по цифрам. Все дело в том, что потребности, я запомнил эти две цифры, их нетрудно запомнить, потребности Соединенных Штатов в дизеле суточные 489 тысяч тонн, от 489 до 521 тысячи тонн. Это в сутки. Речь идет о том, что в этом месяце будет поставлено аж 300 тысяч тонн дизеля. Америка России подарила пароход, как Волги-Волги, а дизель теперь пойдет из России в Америку. Эти 300 тысяч тонн, получается, хватит на световой день. На один световой день. Ну, сколько там? Я еще раз говорю, от 489 до 521 тысяч тонн. Это суточная норма для Соединенных Штатов. 300 тысяч тонн, ну вот сами считайте, насколько это часов хватит. Иными словами, наверное, как-то само по себе объявление о том, что вот поступает дизель на американский рынок, на какие-то другие мировые рынки, вот этими 300 тысячами тонн, в следующем месяце 500, будет обеспечен не только американский, но и мировой рынок. Вообще, на самом деле, я улыбаюсь, смеюсь, но, в общем-то, это смех сквозь слезы. Это какой-то абсурд абсолютный, но здесь нужно учитывать, что, опять-таки, это разговор не о дизельном топливе. Наверное, здесь пропагандистский момент очень важен для Белого дома, ну и прочее. Давайте с вами с этого начнем, поскольку дальше ситуация развивалась следующим образом. В воскресенье Трамп объявил об энергетическом перемирии. Вчера Зеленский сказал, хватит, 3 дня мы не обстреливали российские МПЗ. При этом в среду вообще по всем 3 ТЭЦ, которые есть в Киеве, Россия ударила баллистическими ракетами. До этого тоже ударяли по энергетическим объектам и так далее. Зеленский на вопрос журналистов, сколько вы будете продолжать не обстреливать НПЗ российские, ну, следуя как бы разговору Трампа о том, что достигнуто энергетическое перемирие, о котором Зеленский говорит, он узнал из средств массовой информации, а Россия говорит, что, ну да, это вот интересная тема, но мы ее рассматриваем. Ну, в общем, похоже, что Киев прекратил энергетическое перемирие, поскольку они не хотят быть, ну, что называется, мальчиками для битья, и это совершенно понятно. Это только несколько моментов. Там еще есть ситуация со Старлинком, с системой предупреждения, которая не сработала в Киеве, когда на Киев полетели баллистические ракеты. Тоже как бы понятно, бывают всякие технические сбои, но как-то все это больше похоже на политические решения. Там тоже есть ответы на эти вопросы, сегодня они уже поступают. Ну что, давайте начнем с этого совершенно потрясающего плана о поставках российского дизеля, о которых с гордостью сообщил американский президент, в Соединенные Штаты и по всему миру. Все теперь могут спокойно себя почувствовать. Все, слава богу, вопрос решен. Вам слово.
1: Ну, Трамп, на мой, конечно же, взгляд, здесь пытается решить две проблемы. Первая, ну, на самом деле, она даже вторая, но назову ее первой, просто я часто к ней обращаюсь, это то, что Трампу нужен Путин. Потому что Трамп считает, что Путин – это тот, с кем нужно и можно договариваться. А кто его сменит, неизвестно. Ну, опять же, тоже мы не раз говорили, это старое американское правило политическое, что лучше иметь в Кремле того, кого уже знаешь. И поэтому Трампу Путина надо сохранить, и это он пытается сделать через какие-то вот подобные решения.
0: Но я бы здесь добавил, Иван, я бы здесь добавил, что с одной стороны непонятно, кто сменит Путина, если что-то произойдет, а мы постоянно с вами говорим о том, что для Путина война – это вопрос жизни или смерти. И прекращение военных действий, мир на каких-то условиях, которые он, в общем-то, не объявлял, он объявлял гораздо более широкую программу, отдать сейчас 10% или 11% Донбасса и сказать, что все, слава богу, все задачи решены, это для него поражение. Они об этом в Кремле и говорят. Мы не можем на это пойти. Мне кажется, здесь еще один тоже момент. Во всем этом мы говорим о контексте. Существует контекст, самый главный, взаимоотношения Соединенных Штатов и Китая. И если что-то произойдет с Путиным, власть упадет, Россия окажется в какой-то междоусобной дрязгах, там, войне, я не знаю, там, все что угодно может быть. Китаю и сейчас выгодно получать нефть и газопродукты по очень низким ценам, при этом на российский рынок сбрасывать все, что угодно. Там все поглощает российский рынок, поскольку Россия сегодня мало с кем торгует. Но Китай просто-напросто может тогда действительно Россию сделать своим вассалом. Вот это увеличение территории Китая на площадь России, ну, условно говоря, это страшно пугает Соединенные Штаты, это вы совершенно правы, это, в общем-то, страшилка не только для этой администрации. Здесь это очень важный момент. Вообще масса вещей нужно рассматривать именно на этом, вот в этом диалоге, мягко говоря, Китая и Соединенных Штатов. Здесь очень это важный момент.
1: Совершенно верно, это тоже. И момент второй, ну, скорее другой, потому что он ничуть не менее важен, а может и более, это то, что Трампу нужно выиграть выборы. Ну, в смысле, не ему самому, а его партии, но понятно, что если Конгресс вдруг будет потерян, опросы разные дают результаты, опросам не всегда можно верить, как все мы увидели в 2016 году, но тем не менее. Вероятность того, что как минимум Палата представителей уйдет к демократам, она довольно-таки высока. С Сенатом тоже вопросов много. Трамп совсем не хочется быть хромой уткой пресловутой и еще 2 года обретаться в Белом доме, пока Конгресс будет ему откровенно враждебен. Поэтому Трампу, конечно же, надо, чтобы республиканцы, у него не со всеми хорошие отношения, мы это все видим, и тоже соглашение по дизельному топливу, там было 6 сенаторов, кто высказался критически, и среди них 4 республиканцев, но, правда, все республиканцы не слишком дружественные Трампу. И, тем не менее, все равно своя партия, она нужна. В нужный момент партии все-таки голосуют вместе. И таким образом, если вдруг этот пропагандистский ход сработает, цены ли упадут или еще что-то, и, хотя да, это маловероятно, вы уже все объяснили, но как бы то ни было, если вдруг республиканцы сохраняют Конгресс, естественно, Трамп скажет, что это его заслуга, чтобы не отмечали его критики. Если Конгресс сохранить не удастся, ну, Трамп все свалит на республиканский истеблишмент и на противников внутри партии, хотя, в общем-то, он уже сам стал воплощением этого самого истеблишмента. То есть, есть эта старая поговорка, но она ее чаще связывают с президентскими выборами. Не поговорка даже, а устойчивое выражение, октябрьский сюрприз. Когда перед выборами президент или его противник вдруг вбрасывает какой-то такой мастерский дипломатический или политический ход. Ну вот Трамп попытался сделать свой октябрьский сюрприз, на мой, конечно же, взгляд, вот этим самым соглашением. Оправдается или нет, ну, узнаем совсем скоро, там, через 2-3 недели, когда первый вторник после первого понедельника. Но Трамп игрок. Это может нравиться, может не нравиться. Сейчас он играет вот таким образом.
0: Но я должен сказать, что здесь эта тема с энергетическим перемирием, я думаю, что она поставила в тупик не только Украину и Россию, но и многих в Конгрессе, поскольку президент вдруг заявляет о том, что достигнуто энергетическое перемирие. При этом Зеленский говорит, что он узнает об этом из средств массовой информации, а Россия продолжает уничтожать энергетические объекты Украины. А мне кажется, что вот такими шагами, ну, ты никак не поднимешь свою репутацию. А репутацию сегодня именно Трамп ставит, свою репутацию, поскольку он объезжает различные штаты. Вот он был на Аляске позавчера. Причем штаты в основном республиканские, где очень проблематично выглядят республиканские кандидаты, и он пытается своим авторитетом, репутацией поднять, собственно, поднять активность республиканских избирателей. Здесь очень важный момент. На президентских выборах, когда все персонализировано, Трамп идет против Камалы Харрис, там, я не знаю, это обычно всегда люди активизируются и идут голосовать конкретно вот за своего кандидата. А на промежуточных выборах многие, ну, как-то так, они не учитывают, что если действительно одна палата, нижняя палата, перейдет к демократам, то Трампу не поздоровится. Тогда, во-первых, демократы будут организовывать импичмент за импичментом. Мы помним первую президентскую каденцию Трампа. Ну и там есть различные комитеты, которые откроют дела против Трампа. Ему мало не покажется. Ему не дадут заниматься президентской работой. Его будут таскать по судам, будут все что угодно говорить и так далее. Из него будут последние 2 года его президентства превращать их в, его будут превращать в котлету. Иными словами, вот все такие действия, они как-то очень странно выглядят. Вы как американист. Трамп что, делает ставку просто из отчаяния? Он понимает, что войну в Иране за эти недели прекратить не удастся. И просто-напросто давит на жертву, на Украину, в то время, когда подает руку дружбы убийцы, собственно, стране, которая уничтожает соседа. Как вы считаете?
1: Ну, у меня такое ощущение, что Трамп в этом году полностью потерял связь, ну, не буду говорить с реальностью, но со здравым смыслом, так это скажу, в вопросах внешней политики. Потому что то, что вроде бы в начале года казалось какими-то разумными инициативами по Венесуэле, по Ирану, это все захлебывается и превращается непонятно во что. В последнее время Трамп, ну, в общем-то, делает, кажется, все, чтобы настроить против себя союзников. Был момент, на который, конечно, в Америке внимания никто не обратил, я понимаю почему, но я слежу за этим регионом, поэтому я тоже про него расскажу. Это когда Трамп не так давно был в Дублине, и там стал рассказывать, что он ждет объединения Ирландии. Я объясню, почему это важно. Северная Ирландия, Ирландия и Северная Ирландия, еще раз напомню, две разные страны, как примерно Мексика и Нью-Мехико. То есть это две разные страны. И в Северной Ирландии юнионисты, то есть те, кто выступает за сохранение Северной Ирландии в составе королевства, они вообще сторонники Трампа в основном. Они произраильские, они консервативные, они считают Трампа союзником. И когда Трамп приезжает в Дублин и говорит, что ему, ну, открытым текстом практически, что ему на юнионистов наплевать, что вот он хочет единую Ирландию, а напомню, что ирландский политический истеблишмент, он как раз левый и антисемитский, откровенно, то, естественно, что юнионисты и консерваторы в Британии, а напомню, партия полностью называется «Консервативные юнионисты», британская, они чувствуют себя преданными. Трамп, да, он не разбирается, не он один, но это его не оправдывает. Он не разбирается в особенностях ирландского вопроса, он не понимает, что и как, но следить за языком надо. Даже президент Соединенных Штатов. Вот, пожалуйста. Он уже от себя во многом, кстати говоря, и часть американского электората отпугнул, потому что потомки выходцев из Северной Ирландии, так называемые мольстерские шотландцы, это довольно серьезная, это Средний Запад преимущественно, это довольно серьезная прослойка, которую Трамп поддерживает. Он идет против них. Зачем? Я не понимаю, ему это надо было. Да, хотел сделать гадость премьер-министру Британии, но такими так это не делается. То же самое и сейчас. Вот он пытается сохранить Путина, он пытается, как ему кажется, улучшить показатели республиканцев перед выборами, но в результате действительно со стороны какой-то совершенно бездарный внешнеполитический ход.
0: Нет, но я вам должен сказать, я никогда не исключаю, что есть какой-то план. Я в него все меньше и меньше верю. Вот. Всегда хочется думать, что есть какая-то информация, о которой мы просто не знаем. Ну, понятно, что масса вещей мы не осведомлены. Но как-то я сторонник Трампа, я все равно буду голосовать за республиканцев, естественно. У нас в Соединенных Штатах нет альтернативы, я еще раз хочу сказать. И это я говорю нашим телезрителям. На промежуточных выборах идите голосовать. Потому что если победят демократы, и не дай бог в 28-м году президентом станет демократ, то тогда, мы говорим, нам мало не покажется. Нет, не только нам. И нашим детям, и нашим внукам в Соединенных Штатах Америки. Поэтому в Соединенных Штатах республиканцам сегодня альтернативы нет. Если мы думаем о той стране, куда мы приехали, которую мы любим, и хотим, чтобы эта страна существовала дальше. Именно вот в том плане, в каком мы ее любим и рассматриваем. Поэтому здесь, конечно, очень странные какие-то вещи происходят. И если говорить о вот этих действиях Трампа, а сегодня, кстати, Илон Маск написал, что Starlink – это компания гражданская. То есть они для обороны, они для различных там операционных вещей существуют. А вот Starshield – это военное отделение Starlink. Им заведует Пентагон, и он говорит, решение принимает, в принципе, Пентагон, ну а в конечном счете – президент Соединенных Штатов. Я должен сказать, что Старлинка ведь нет над российским небом. Иными словами, Россия, вот она справляется без Старлинка. Понятно, что прямо перед ней вот эта цель Украина, но тем не менее и Украина может, да, это будет очень тяжело, но тоже может осуществлять те или иные военные акции без Старлинка. Еще раз, это будет возвращение куда-то в 80-е годы, но Россия же справляется без этого. У меня вообще появилась мысль, что если так уж прямо Соединенные Штаты отворачиваются, а зачем нужен такой партнер, который ведет страну к капитуляции? В конце концов, если так Соединенные Штаты, ну, Соединенные Штаты, президент Соединенных Штатов отворачивается, на мой взгляд, это, наоборот, может развязать Украине руки. тогда мы не будем оглядываться на то, что ну, нет Старлинка, отключили, нет предупреждения. Зеленский говорит, что в принципе нет Старлинка, дайте нам противоракеты, и тогда мы будем тоже как-то продолжать, может быть, и энергетическое перемирие поддерживать. У нас же нечем уничтожать баллистические ракеты, вы нам просто не даете их, у нас их мало. Иными словами, может быть, тогда ситуация будет, как это, нет счастья, так несчастье помогло. Может быть, у Украины тогда развяжутся в немалой степени руки. Не нужно будет оглядываться на Белый дом, и будут приниматься какие-то решения, которые будут просто вести к, не только к уничтожению там, НПЗ российских, Яндекса, Центробанка, вот то, что произошло, опять-таки по дата-центру ударили. Это очень болезненно для России. Тогда, мне кажется, ситуация может развиваться, сейчас-то в России все радуются, потому что Трамп наш, но ситуация может развиваться по совершенно другому сценарию, очень неприятному для России. Как вы считаете?
1: Ну, все может быть. Тут еще Ларош Фуко писал в незапамятные времена, что если вы соглашаетесь, чтобы ваш друг вел переговоры, будьте готовы к тому, что вас будет ждать разочарование, потому что друга скорее интересует результат переговоров, а не помощь вам. И, в принципе, Соединенные Штаты, в общем-то, так и себя и ведут. А тут другой момент. Да, очень может быть, что все будет так, как вы говорите, но я очень многое готов защищать в американской внешней политике, но есть несколько моментов, которые мне не нравятся, и которые тоже не с Трампа начались, и, к сожалению, не им закончатся. Один из них – это дурное желание американских лидеров Госдепартамента и спецслужб пресловутых, чтобы у их союзника был лидер, который нравится. И вот когда начинается открытое давление на этого лидера, может быть, даже да, со всеми недостатками, плохой, какой угодно, но когда страна находится в состоянии войны, боевых действий, смена лидера это плохо заканчивается. Это было с Вьетнамом, например, когда администрация Кеннеди, они не то чтобы этот переворот сделали, но они его вежливо разрешили. И в результате закончилось тем, что пришлось американские войска вводить в Вьетнам. С Кубой Батиста ничего хорошего не представлял, но сами видите, что на Кубе сейчас происходит. И на примере демократов мы видим, у них Нетаньяху, как задница, не буду уточнять в каком месте. Они мечтают от него избавиться. Если вот результатом нынешних проблем и конфликтов будет одержимость администрации, чтобы избавиться от Зеленского, то это тоже ничего хорошего, я думаю, никому не даст. Поэтому, да, с одной стороны, развязать руки может быть. Главное, чтобы это не перешло в открытое давление на тех, кто находится у власти в Украине.
0: А заканчивая уже эту тему, понятно, что в России все потирают руки, все, слава богу, получается так, как мы хотим, но чего они в результате добиваются? Зеленский вчера выступил и сказал, что вот эти удары по энергетическим объектам, по теплоэлектроцентралям в Киеве, они же просто россияне, они просто плюют Трампу в лицо. То есть это унижение Трампа и Соединенных Штатов Америки после объявления в воскресенье Трампом о том, что существует энергетическая сделка, энергетическое перемирие. Россия продолжает, причем в повышенных масштабах, объемах, уничтожать энергетическую структуру Украины. Это что, такое торжество российского руководства? Мы хотим показать, что мы действительно, что хотим, то и делаем, и президент Соединенных Штатов нам не указ. Они что, уже сдали Трампа в архив? Трамп уже проиграл 3 ноября?
1: Видимо, да, но опять здесь я тоже ничего нового для себя не вижу. Весьма уважаемый мной Бакли, Уильям, который писал, вот я не вспомню, в 50-е еще или в 60-е, что у него такое ощущение, будто бы американские политики и дипломаты ездят на переговоры с кремлевскими политиками и дипломатами, чтобы те им плевали в лицо и их игнорировали. Вот, на мой взгляд, опять ничего в лучшую сторону для Соединенных Штатов не изменилось в этом плане. С той поры, о которой писал Бакли.
0: У нас немного времени осталось. Яндекс прокомментировал атаки украинских беспилотников на дата-центры компании в Сасовой Рязанской области и в Калуге. Это все произошло в ночь на 8 октября. Дата-центр компании в Сасово был серьезно поврежден. Это была атака беспилотников украинских. Работа его полностью остановлена. А после этого произошла атака на еще один дата-центр компании в Калуге. После этого удар по дата-центру Центробанка. Это такие очень и очень, ну, это нервные узлы, да, будем так говорить, и экономики, и бизнеса. Если уничтожать дата-центры, всего дата-центров осталось два Яндекса в России. Если их уничтожить, то тогда, мне кажется, не поздоровится россиянам. Вы, кстати, как-то ощущаете это, или это в основном бизнесы начали ощущать?
1: Ну, я не заметил, говорю прямо, но мои знакомые говорили, что очень многие сайты стали хуже работать, люди, которые с IT связаны, что у бизнеса будут проблемы, потому что Яндекс, я даже не знаю, с чем его сравнить в Соединенных Штатах, это такой монстр, там все. Это не только поисковая система, это не только какой-то интернет-монстр, там и службы такси, там и службы доставки, там и внутренние службы оплаты. В общем, он занимается практически всем. И удар по нему, это означает, что опять все цены будут расти. Начнем, как всегда, с этого. Потому что надо менять запчасти, а их достать сложно, а из-за санкций вдвойне сложно. Естественно, серьезный ущерб уже для бизнес-предприятий, которые через Яндекс что-то делают, а это очень много. И им так или иначе придется все за свои услуги прескуранты менять в сторону повышения. В общем, посмотрим, но на данный момент практически все аналитики предсказывают, что последствия будут весьма и весьма удручающие, и прежде всего опять для карманов россиян.
0: Я должен добавить, что это, конечно, удивительно мудрое решение дата-центры вот так вот построить, не рассредоточив их. Всего несколько крупнейших на всю Россию дата-центров, и если их уничтожить, там, кстати, я, насколько понимаю, и вся информация, и тут же бэкап. То есть на случай уничтожения информации создается, ну, вот такой теневой параллель.

0: основном для Украины все эти дата-центры, они выведены за пределы страны. Они находятся где-то в Восточной Европе. Украина уже об этом позаботилась. Иными словами, вот это то, о чем я говорю. Ну, в конце концов, если Соединенные Штаты так уже отвернутся, я сейчас все равно не верю в это. И уже украинцы сообщают, что восстановлена работа Старлинков. Ну, Старшилд, наверное, это гораздо больше беспокоит украинских военных. Вроде бы все это восстановлено. Но, тем не менее, если такая уже произойдет, это тоже катастрофа. Отказ Соединенных Штатов поддерживать Украину. Там же можно по различным моментам еще ударить. Сейчас европейцы покупают американское вооружение, которое поставляют Европу. Нельзя будет поставить европейское оружие, если в нем есть какие-то составляющие американские. Там, я не помню, по-моему, 15% и более, если американских каких-то плат, чипов там и так далее, то нужно уже согласовывать с Соединенными Штатами поставку в любую страну, если европейцы это хотят сделать. Иными словами, можно очень серьезно и больно ударить по Украине. Зеленский это прекрасно понимает. Но идти на то, чтобы капитулировать, мы с вами неоднократно говорили. Эту войну, боевые действия можно закончить разными способами. И один из них – Украина капитулирует. Это можно было сделать еще 5,5 лет назад. Сдайтесь России, и никаких военных действий не будет. Будет просто-напросто гауляйтер назначен, и будет Украина вот вассал Российской Федерации. Вот и все, и будет закончена война. Но как на это может пойти украинское руководство? Это понятно, что здесь будет оказано полностью не сопротивление, но Трамп воспринимает это как непослушание. Иван.
1: Да, опять же, на Бакли сошлюсь. У него в одном из романов сенатор Маккарти, я не знаю, это правда слова Маккарти или Бакли, вложил в его уста свои мысли, он был хорошо с Маккарти знаком, говорит, что в американской политике есть два заблуждения. Что он на примере Тайваня это описывает. Что давайте вообще не будем помогать вот той или иной стране, которая сражается с коммунизмом, потому что она проиграет. Либо очень много лозунгов, как мы им будем помогать, а в результате ничего не делать. И что нормальный, по мнению Маккарти, у Бакли американец, нормальный консерватор, должен отвергнуть оба этих представления. Но вот у меня такое впечатление, что американские президенты, они как раз делают вот именно эти две ошибки. И сперва Байден, а теперь Трамп. И поэтому американской политике, и я все-таки рассчитываю тоже скорее на республиканцев, потому что с демократами все совсем плохо, но надо с этим что-то делать, конечно же, потому что занимать не ту сторону в данном конфликте, это может аукнуться следующим поколением американцев и американских политиков еще не раз.
0: Как Зеленский сказал, правильная и неправильная сторона истории. Он в Англии давал интервью, и он говорит, что я не ожидал, что Соединенные Штаты могут начать принимать начать идти на неправильную сторону истории. Примерно так его можно было перевести, он говорил по-английски. Ну что, будем надеяться, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, и все это мы должны воспринимать, естественно, больше в таком пропагандистском ключе, поскольку выборы, что называется, на носу 3 ноября. Но от этого легче не становится ни украинцам, ни тем, кто болеет за Украину. Как-то очень все это разворачивается неприятно. Остается только думать, что будет разворот к лучшему. Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь до следующего четверга. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
4: Добрый день всем радиослушателям и работникам Дэвидзон Радио. Рад приветствовать всех и пригласить в очередной раз напомнить, что Новый год случится, его можно провести, он придет как всем, но вот отгулять Новый год – это дано не каждому. Компании иногда бывают не такие, иногда бывает настроение не новогоднее, а вот в резорте «Вилла Рома» с компанией «New Year Spectacular Celebration» будет именно новогоднее настроение и будет новогодняя сказка для всех и для детей.

0: и для взрослых, позаботиться о комфорте, о вкусном питании, о Вилароме еда, ну, очень хорошая, позаботиться именно команда Виларомы, команда менеджмента Виларома, а вот о вашем времяпровождении буквально поминутно занята команда New Year Spectacular Celebration, а это и музыканты, и певцы, и актеры, и юмористы, и аниматоры, и Дед Мороз, и Снегурочка. И детей, и взрослых ждут Дед Мороз и Снегурочка. Детей ждет утренних с подарками, взрослых ждет и предновогодний фуршет, потом предновогодний костер, потом новогодний банкет с 10:30 до утра с празднично накрытыми столами, живой музыкой, весельем и многим-многим другим с ведущими. Также вас на следующий день ждут, кроме завтрака, обеда и ужина, вас ждет юмористический концерт, замечательная игра Brainstorm, ну и вторая ночь – это ночь Великого Гэтсби. Все гуляем как Гэтсби. Значит, так, надо одеться правильно, надо прийти в правильном виде, настроении. Но это все вам расскажут, когда вы позвоните по телефону 718-866-8826. 718-866-8826. Расскажут поэтапно, пошагово, как приехать в резорт Виларома. Вы можете приехать сами, вы можете воспользоваться нашей доставкой, нашим транспортом. 718-866-8826. Как я уже говорил, праздничная программа и для детей, и для взрослых. Мы Новый год не встречаем, мы его гуляем. До встречи, Виларома!
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Росфорас.
3: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
3: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
4: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Начальник генштаба Цахаля Эйяль Замир заявил о повышении боевой готовности в армии на фоне растущей угрозы эскалации, как он сказал, на нескольких направлениях. О чем речь? Что это за направление?
1: Вы знаете, это было размытое заявление, но за ним, по-видимому, на самом деле стоят некие опасения, предположения, что могут произойти самые, ну, скажем, неожиданные и неприятные события, причем можно ожидать из абсолютно разных сторон, направлений и так далее. С одной стороны, упоминается возможность каких-то терактов из Иудеи и Самарии, из Ливана. Вполне возможно, что речь идет о попытках захвата Хамасом наших военнослужащих, то, что мы с вами обсуждали. Цель всего этого проста – изменить ход выборов. То есть все вот эти вот террористические структуры, арабские организации и так далее, они крайне не хотят, чтобы нынешнее правое правительство оставалось у власти, чтобы Нетаньяху оставался премьер-министром. Им намного легче, понятное дело, иметь дело с компромиссными, податливыми, левыми, которых еще поддерживают арабы или в самом правительстве, или извне правительства. На них намного легче давить, намного легче требовать от них. Я напомню просто, что когда было вот 7 октября, то практически сразу нынешний глава оппозиции Гади Айзенкот, отставной генерал, он заявил, что Израилю надо принять условия Хамаса, вывести войска и потом уже думать, что и как делать. Но если бы это было сделано, то это была бы просто капитуляция. Тогда бы это был триумф Хамаса. Вот на такие правительства, на таких мягкотелых, бескостных левых политиков, которые тем более будут зависеть от арабов, они рассчитывают. И лучшее средство изменить ход выборов, которые и так непонятно, конечно, к каким результатам приведут, но лучший способ изменить их – это осуществить какой-то значимый теракт, в результате чего Нетаньяху и правительство будут обвинены в очередном упущении, промашке, ошибке, неважно как, и таким образом увеличит шансы на победу левых. Есть, видимо, какие-то, Геннадий, опасения, и серьезные опасения, потому что, в частности, вот не только начальник генштаба, но и министр обороны Исраэль Кац, он предложил продлить действие особого положения Тулу на всей территории Израиля до 3 ноября 2026 года, то есть когда должны происходить выборы в Соединенных Штатах, как мы знаем. До сих пор ситуация была таковой, что в соответствии с законом о гражданской обороне положение в Тулу можно вводить обязательные для населения ограничения. Значит, таким образом это было введено 28 февраля после начала израильско-американской совместной операции против Ирана, и продлевалось вот действие этого особого положения на протяжении всего последующего времени. Вот сейчас Кац снова предложил продлить вот это вот положение, видимо, в связи с теми же угрозами, не озвученными, с теми же опасениями, о которых и говорил глава генштаба Геннадий. Так что вот эти вот меньше уже, чем 2 недели у нас осталось до выборов, и видимо, ожидают всяких сюрпризов, всяких неприятных сюрпризов. По всей видимости, есть какая-то информация, какие-то данные о том, что может быть все, что угодно, включая, вот как мы с вами помним, попытку похищения самолета, попытку там осуществить мегатеракт в самом Израиле. То есть какие-то сигналы есть, но они не озвучиваются, естественно, не расшифровываются. Так что мы можем только додумывать, о чем идет речь.
0: Ну да, какой-нибудь масштабный теракт – это всегда жесткий упрек правительству, что оно не смогло как-то предостеречь граждан от этого теракта, именно, не могло его предусмотреть именно. В этом плане.
1: Именно, однозначно, конечно. То есть вина будет возложена на правительство. Правительство скажет, не выполнило своих обещаний, не может обеспечить безопасность граждан. Будем менять правительство, сменим правительство, будет все замечательно. Это, собственно говоря, такой посыл наших левых о том, что правительство это плохое. Значит, арабы это прекрасно понимают, они прекрасно понимают, с кем им легче иметь дело. Все арабы, и Хамас, и Катар, и Турция, и так далее, они хотят такое вот никакое правительство, которое легко будет поддаваться давлению, с которыми можно говорить легко угрозами, давлением и так далее. Собственно говоря, не только арабы. Европейцы тоже очень активны в этом направлении. Они тоже очень активно хотят сменить нынешнее правительство. Так что тут такие, я бы сказал, многосторонний такой альянс против правых в Израиле.
0: Президент Израиля прибыл в Азербайджан для участия в международном саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, CICA. Несколько слов об этом.
1: Знаете, любопытно здесь следующее. Что такое совещание по взаимодействию и мерам доверия, Геннадий? Это группа, которая включает, ну, вообще пытается совместить несовместимое. То есть туда, в эту организацию, входят страны, которые достаточно нейтральны по отношению к Израилю, ну, как Узбекистан, например, дружественны по отношению к Израилю, как, например, тот же Азербайджан и как Казахстан, ну, и есть, которые, ну, не просто враждебны, которые, ну, ненавидят Израиль. Это тот же Иран, это та же Турция, Пакистан, Бангладеш, вот вся эта веселая компания. До сих пор на эти совещания, вот оно проходит в Баку, Баку это Азербайджан, страна, как я уже сказал, очень дружественная Израилю, так вот туда прибывали такие, я бы сказал, чиновники низкого или среднего ранга со стороны Израиля, чтобы не дразнить гусей. А в данном случае приехал сам президент Ицхак Герцог. Это весьма показательно. И Ицхак Герцог человек, в общем-то, известный. Он человек левый, но он человек очень умеренный, очень сдержанный. Он известен своим умением держаться, умением своим дипломатическими способностями. И его участие, оно как бы должно было свидетельствовать, и свидетельствует, наверное, о том, что Израиль намерен укреплять вот эти вот аврамические соглашения, намерен продвигать отношения с другими странами региона. Это явный, на мой взгляд, посыл. Собственно говоря, об этом говорил и сам герцог. Он говорил о том, что мир не может сосуществовать с бойкотом, с террором, а сотрудничество с бойкотом. Есть, видимо, то, что мы с вами вчера говорили, предположение, что ряд стран хотят либо поднять уровень отношений с Израилем, лишь бы даже установить им дипломатические отношения. Я думаю, что вот на этом саммите, учитывая такую фигуру, как Ицхак Герцог, вполне могут как-то решаться закулисные эти вопросы, а потом это уже мы уже узнаем это из информационных агентств.
0: Ну, кстати, сегодня о дипломатии. Колумбия открыла свое посольство в Иерусалиме.
1: Да, это большой шаг. Колумбия достаточно большая страна, еще недавно крайне враждебная Израилю, крайне непримиримая. Сегодня Колумбия открывает посольство в Израиле. Интересно, что, вы знаете, если вот у нас должны быть скоро выборы, не у нас, а в Бразилии должны быть скоро выборы, и там очень хорошие шансы у правого президента, который Больсонаро, сына бывшего президента этой страны, который говорит, что в случае успеха на выборах он тоже перенесет посольство в Иерусалим. Интересно, что Латинская Америка, она сдвигается вправо и она становится активным союзником Израиля. То есть сегодня Это интересный очень момент. В отличие от Европы, которая все больше удаляется от Израиля и которая полностью зависит от своих крайне левых и мусульманских голосов, то Латинская Америка, наоборот, она демонстрирует, ну, на данный момент такова тенденция, демонстрирует свои симпатии к Израилю, поддерживает его. Это континент, конечно, с гигантским потенциалом, с огромными возможностями в будущее. И это, ну, это вселяет определенную надежду, конечно.
0: Александр, экс-глава Шабака, подал иск против Нетаньяху. Он заявил, правда выяснится в суде. Вообще, правда-то она, в отличие там, от истины, она у каждого своя. О какой правде в данном случае говорит экс-глава Шабака?
1: Вы знаете, это человек, который проспал. Хотя я думаю, что он не проспал. Я думаю, что дело все значительно там было хуже. Я об этом часто говорю. Но давайте скажем слово «проспал». 7 октября он сегодня обвиняет Нетаньяху. Он говорит о том, что Нетаньяху он предупреждал. Якобы он предупреждал Нетаньяху все время о том, что Хамас что-то планирует, о том, что готовится нечто именно вот в эти еврейские праздники. Но Нетаньяху его не слушал. Нетаньяху вообще не обращал внимание на его призывы, на его мудрые предостережения. А самое, вы знаете, любопытное в этом, что он заявил, это просто, честно говоря, это трагикомедия, наверное. Он заявил, что он... Почему он не позвонил Нетаньяху вот в ту самую ночь, когда уже стало ясно, что Хамас прорвал заграждение и обрушился на Израиль? Потому что у него не было телефона Нетаньяху, он сказал. У меня не было телефона Нетаньяху, я не мог ему позвонить. Это глава Шабака. Понимаете, это не мы с вами. У него не было телефона Нетаньяху. При том, что известно, что у него был красный телефон, так называемый. Это спецзакрытая линия связи. Личная охрана Нетаньяху, которая, кстати, контролируется тем же Шабаком и, собственно говоря, представлена этим Шабаком. То есть у него не было связи. И это все выглядит крайне позорно и крайне жалко, потому что если ты действительно думал о том, что может быть нападение, то что ж ты тогда бездействовал, когда это нападение уже началось, провел разговор со всеми представителями силовых структур и потом переложил разговор на 8 часов утра, чтобы выспаться и попить чашечку кофе и снова вернуться в Zoom для того, чтобы обсудить с ними ситуацию. Ничего не сделал. Просто ничего. И теперь этот человек говорит о том, что вот Нетаньяху, он предупреждал Нетаньяху, а Нетаньяху не реагировал. Это очередной вброс, конечно, Геннадий, очередной вброс перед этими выборами в надежде на то, что много легковерных, которые это услышат, и легковерных очень много, они действительно этому поверят все, потому что люди, как я все больше убеждаюсь, это совершенно удивительные создания, готовы верить в любые сказки. Так что, но само по себе это просто феноменальный человек, который просто или предатель, или профукал. Все, что можно было профукать, сегодня он обвиняет главу правительства в том, что он якобы предостерегал.
0: А вы говорите, при этом он сам ничего не делал. То есть он убежден в том, что Нетаньяху просто-напросто не принимал его доклады, которые он каждую неделю ему подавал, там, я не знаю, каким образом, не зная телефона Нетаньяху. При этом он больше ничего не делал, он только к Нетаньяху обращался. Это же могущественная служба Шабак. У них есть масса различных инструментарий есть для того, чтобы как-то, получив такую информацию, что-то начать делать.
1: Конечно, конечно, Геннадий, это однозначно. Это, по сути дела, своего рода мини-государство в государстве, причем совершенно верно, очень могущественное. У них были подразделения, которые они могли сразу выдвинуть на границу с Газой. В конце концов, эти боевики, это не вермахт. Там достаточно было несколько хорошо подготовленных формирований. Он мог оповестить начальника генерального штаба о том, чтобы тот что-то делал. Вместо этого, как я уже сказал, они поговорили, отложили свой разговор до 8 часов, а когда уже было 8 часов, все уже было кончено.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до понедельника. Всего доброго.
2: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасность и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар – Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор Международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508, Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
3: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.

0: Маяки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки. Проверки доходов. 917-397-3000.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Все больше республиканцев просят не показывать расстрел Недали Хасана в прямом эфире. В 2009 году бывший военный психиатр убил 13 человек на базе Форт Худ и был приговорен к смерти. Казнь назначили на 3 декабря. Против трансляции высказались спикер Палаты представителей Майк Джонсон и несколько сенаторов и конгрессменов. Они считают, что казнь нельзя превращать в шоу. Кроме того, запись может сделать Хасана мучеником и помочь террористам вербовать сторонников. Хотя глава Пентагона Пит Хексет уже пообещал показать расстрел Хасана в прямом эфире, президент Трамп заявил, что еще не решил, будет ли трансляция. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани пообещал, что с наступлением холодов городские службы примут беспрецедентные меры по борьбе с лендлордами, которые отказываются поддерживать температуру в жилых помещениях на установленном законом уровне 68 градусов по Фаренгейту или 20 градусов по Цельсию. Как сообщалось ранее, прошлая зима оказалась самой тяжелой в истории жилищного отопления. Служба 311 получила около 200 тысяч жалоб на холод в квартирах. Люди жаловались, что лендлорды либо вообще не включают отопление, либо его недостаточно для обогрева. Январские и февральские морозы обнажили проблему нехватки инспекторов, замеряющих температуру и выписывающих штрафы. Впервые за много лет замерзающие горожане массово подавали иски в Housing Court, фиксируя нарушения на фото и видео. С учетом негативного прошлогоднего опыта Мамдани пообещал, что в наступившем отопительном сезоне штрафами займется в том числе Department of Housing Reservation and Development, HUD. Иммиграционные рейды в сельскохозяйственных районах Канзаса, Оклахомы и Техаса привели к перебоям в работе предприятий мясной промышленности, в связи с чем говядина еще больше подорожает. Нехватка работников затрагивает не только мясоперерабатывающие заводы, но и фермы, транспортные компании и другие звенья продовольственной цепи. В совместном заявлении Ассоциация животноводов Канзаса, Ассоциация скотоводов Оклахомы и Ассоциация откормочных хозяйств Техаса сообщили о задержках в отправке тысяч голов крупного рогатого скота на переработку. Сбои уже привели к дополнительным расходам. Сельское хозяйство сильно зависит от иностранной рабочей силы. Привлечь достаточное число американских тружеников на сезонные работы непросто. Google выпустил фитнес-трекер Fitbit Edge стоимостью $180. Новый гаджет оснащен овальным дисплеем и сменной батареей, рассчитанной на неделю работы от одной зарядки. Также трекер имеет датчик температуры кожи и новый GPS-чипсет, который улучшает точность геопозиции при тренировках на открытом воздухе. Предзаказ открыт. Начало поставок запланировано на 27 октября.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном».
1: Седьмое октября – это трагическая дата для Израиля. Это рана, которая продолжает кровоточить. В то утро террористы Хамаса ворвались в южные поселения города Израиля. Начались убийства, насилие, которые привели к гибели 1200 с лишним израильтян. 250 человек были взяты в плен, стали заложниками, многие из них были зверски убиты. Кое-кто провел более 2 лет в заключении в страшных условиях. Я сегодня хочу вспомнить одного из заложников Хамаса, Максима Харкина. В интервью он вспоминает о том, как он уже убежал. Но ему позвонил его друг, который попросил о помощи. И тогда он вернулся. Я спросил у него: то есть, если бы ты не вернулся, то ты был бы на свободе. Внимательно услышьте его ответ. Особенно в свете того, что я говорил буквально несколько дней тому назад с американским психиатром. И он поделился со мной, что он занимается реабилитацией солдат и вообще израильтян после психологических травм, которые они пережили в результате войны. И он мне сказал такую удивительную вещь, что люди, которые пережили травму PTSD в бою, испугались, им было страшно, им можно помочь, и им помогают. Но люди, которые принесли моральную травму, почему-то никакие медицинские средства им не помогают. Я спросил его, что такое моральная травма? Моральная травма – это когда человек ощущает свою вину. Офицер послал солдат в бой, совершил ошибку или считает, что должен был их повести за собой. Или, может быть, один солдат неправильно оценил ситуацию и случайно убил своего друга. Человек мог уйти и оставить своего друга в беде. Моральная травма. Вместо этого он вернулся и провел 2 года в плену Хамаса. Я сказал этому психиатру, что мне кажется, что человек, который пережил моральную травму, и, например, не дай бог, если его ошибочные действия привели к смерти друга, то он должен, возможно, посвятить свою жизнь спасению жизни других, тогда та смерть переосмысливается.
0: И вдруг мы видим сегодня Максима живым, и он провел в заточении Хамаса 738 дней.
2: Из них 8 месяцев я провел в домах сверху, и год и 4 месяца я провел под землей.
0: Я хотел бы минутку вернуться и пережить вместе с тобой происшедшее. Ты был тогда на этой вечеринке «Нова».
2: Да. И я был на вечеринке «Нова», и я туда поехал со своими друзьями. Эйнав и Матиас Бурштейн — это ребята, которые немного старше меня. Мы пошли на эту вечеринку, и утром началась атака. Там мы немного разделились с ними. В какой-то промежуток времени, когда мы начали, да, разъезжаться, пытаться разъехаться по домам, что нам не удалось, к сожалению, потому что нас отрезали, и там начался весь балаган, да. В какой-то момент я начал уходить со всеми остальными на запасной путь, который открыли для нас, да, импровизированный запасной путь, скажем так, куда ушли все люди, большинство, они благодаря Господу спаслись. Буквально отойдя на 100 метров от той точки, да, где я был с друзьями. Я получил звонок от своего друга. Он сам по себе военный, в прошлом также. Он был в Хевроне, Ливан, то есть все это он проходил. И у него случился ПТСД, посттравматический синдром. Он позвонил мне, он говорит: «Макс, я не знаю, что происходит. Мне тяжело, я ничего не понимаю. Спаси меня, помоги мне». Я слышу, как его супруга на заднем фоне кричит: «Макс, помоги нам, спаси меня, я не знаю, что происходит». Я ему говорю: «Просто поверни голову налево, я в 100 метрах от тебя нахожусь в поле, то есть просто поверни голову, если как бы ты меня увидишь». И я понимаю, что не с кем говорить. Он говорит: «Я ничего не понимаю, я ничего не вижу». Все, я разворачиваюсь и иду к нему. Все, то есть я вернулся для того, чтобы спасти своих друзей. Мне удалось очень много продлить им жизнь, но, к сожалению, они там погибли. Оба, остались две девочки, сироты, к сожалению.
3: То есть, если бы ты не вернулся?
2: Если бы я не вернулся, я бы оказался дома. Я бы оказался дома, но это не был бы дом, я бы оказался в аду, потому что я бы не смог с этим жить. Я бы не смог. Меня люди спрашивают, я говорю, 300 раз. Я бы сделал то же самое. Я бы, нету никаких других вариантов для меня.
3: Какой важный очень жизненный урок?
2: Да, наверное. То есть мой выбор каким-нибудь тяжелым он не был, он оказался правильным в конце. Для меня. Я вернулся, я его обнял, я его успокоил. Он пришел в себя немного. И важно отметить, что мы вернулись приблизительно в ту точку, где был сам фестиваль. Это была дорога. Кто захочет, может зайти в интернет, посмотреть. Вы очень довольно-таки легко найдете, да, карту, вы найдете, как это происходило, плюс-минус. Мы возвращаемся в ту точку. Дорога рядом с фестивалем. Начинается обстрел. Обстрел мы слышали и раньше. Мы, собственно, не вернулись в эту точку по причине того, что дороги уже перекрыли, они уже начали простреливать с двух сторон. Все. То есть я его и выставил на этой дороге. Все завалено машинами, то есть, понятно, все брошено. Я его успокаиваю. Говорю, надо что-то делать, мне должно начинать двигаться. В это время выстрелы и взрывы уже не просто приближаются, уже начинается свист пуль в нашу сторону. Это все происходит в течение минуты, поймите. То есть это не было, мы не стояли там часами, не разговаривали. Это минута буквально. Мы начинаем лавировать между машинами, да. Я взял за руку его супругу, потому что она была в шоке, да, и все еще ей было тяжело очень идти. То есть я ее тащил за собой, когда мы бежали. Дождь, пуль. Мы продвигаемся дальше по дороге. В какой-то момент мы понимаем, что продолжать двигаться дальше по этой дороге смысла нет, потому что с той стороны тоже выстрелы, с той стороны тоже. То есть нас перекрыли со всех сторон, грубо говоря. Мы выбираем, там как-то сказать правильно, тала. То есть назовем это канавой. Своего рода канава. Там такие кусты небольшие, дерево. То есть мы выбираем это место для того, чтобы спрятаться. Сходим с дороги, прячемся там. Там было еще 9 человек. 8 на тот момент, если быть точным, 9-й подошел попозже немного, это был офицер тоже, полицейский. Он тоже погиб. Там все, в принципе, ребята погибли, кроме меня и Йосеф Хайма Охана. Все, мы были там. Естественно, град пуль, все там от тобой свистит, стреляют из РПГ, то есть взрывы, танки. Ты слышишь танк, ты слышишь вертолеты, апачи. Мы думаем, что вот-вот уже, видимо, наша армия. Потому что мы начинаем слышать, как едет танк к нам. Ну, ребята, которые служили, они понимают плюс-минус, да, и звуки, и даже стрельбу, и оружие какого-то. То есть ты понимаешь, ну, там это Калашников, это М-16, там, то есть это понятно. Довольно-таки. Мы видим танк. Бой-бой, слышим бой-бой-бой-бой-бой. Танк приближается, танк проезжает мимо нас. Немножко мне понимание, потому что танк просто продолжает ехать. Мне останавливается. Хотя нас видно, там танки, там 360 камера, наоборот, то есть неважно. Он продолжает ехать. Тишина. Мы ждем солдат. Чего-то. Мы все, победили. Да. И в этот момент опять начинаются выстрелы. Мы понимаем, что это выстрелы не М-16, что это Калашников. Значит, слышит «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Крики детей. Ну, по-другому их я назову, потому что там ребята 18, там 21, 23, 24. То есть довольно молодые ребята. И вся эта волна криков, воплей, смертей, выстрелов, всего этого, она приближается к нам, в какой-то момент она нас настигает. Как это происходит? Мой друг был вооружен, он успел выстрелить в одного из террористов, он его убил, моментально получил пулю в спину, потому что они зашли с двух сторон. То есть если мы находились в этой канаве, грубо говоря, то с одной стороны у тебя была дорога, с которой мы, собственно, туда и зашли, а с другой стороны у тебя было поле. Вот это поле, это туда, куда мы уходили, это то запасной вход, грубо говоря. Террористы двигались с двух сторон, просто простреливали это все. Никуда не торопясь, с улыбкой на лицах, да? Это важно отметить, чтобы люди понимали это. После этого он получает пулю в спину, и они заходят с двух сторон, начинают постреливать людей. Йосефа Хайма практически сразу вытащили оттуда. Мне сначала выстрелили в голову с расстояния в полметра, но он просто стрелял с навеса, и, ну, полметра, не более того. У меня пуля присосела над духом, слава богу, остался живой. Я уже рассчитывал на вторую пулю, естественно, но почему-то, да, благодаря Господу. Он передумал в какой-то момент и начал брать меня в плен. То есть, естественно, на моих глазах убили всех, кто там находился, да. Все это происходило.
3: То есть всех убили, а тебя решили взять в плен?
2: Да, Йосеф Хайм, его вытащили почти сразу, и я. Но меня вытащили в конце. То есть все были там уже мертвы к тому времени.
3: Их просто расстреляли вот эти вот проходящие мимо?
2: Да, да, да. Да, они расстреливали, и причем это происходило все не спеша, не торопясь. Они получали удовольствие с улыбкой на лице. Я говорю, это не для красного словца, это правда. Давали людям вытащить все свои эмоции, все крики, все просьбы, все мольбы, ну, глядя в глаза, спеша каждого, пам-пам, пам-пам, пам-пам. Да. Ну, вот как-то так.
3: Execution, то есть это казнь?
2: Это, вы знаете, порой казнь более гуманная, чем то, что происходило там, с моей точки зрения.
3: Mm-hmm.
2: Меня вытащили оттуда, ну, здесь начали избивать. Дальше история уже, когда знает, да, что происходило. Там есть камеры, где видно, ну, видно какую-то часть. То, как меня вытаскивали, что со мной делали, не видно. Видно, как меня уже вели, и там черт какая-то определенная. Все, дальше меня погрузили в тендер вместе с этим трупом, с Йосефхайм Охана, и повезли в Газу. Я и провел с ним все, в принципе, за мной.
3: Итак, привезли в Газу куда? Ты знал, куда привезли?
2: Нет, мы не знали, куда. Это был пустодом. Опять же, должен понять, что прям там, еще до того, как меня вывезли, нам уже позакрывали глаза повязками. Мы ничего не видели. Я чуть-чуть видел, потому что ткань была тонкая. Но, естественно, никаких там опознавательных знаков, да, и чего-то перебоказывающего на какое-то определенное место у меня не было.
3: И они привезли тебя в дом мирных жителей, да? Так можно понимать?
2: Конечно. А весь Хамас там мирные жители?
3: Я понимаю. Я это имею в виду.
2: Включительно, да-да-да. Важно понимать, я это говорю, Хамас... Это не ребята, ходящие в форме, хотя они себя подразделяют как армия. То есть Хамас — это политическое движение. Гасам — это их не армия, это их армия. Поэтому вот Гасам это не та армия, в котором понимание, как у людей. Это обычные гражданские люди в шортах, в шлепанцах. По шорту он просто находится в раскрузке с автоматом. Он это снял за секунду или с трупа сняли. Вот вам гражданские, пожалуйста. Так это работает. И 8 месяцев мы провели в абсолютных домах живых людей.
3: Как вам относились эти живые люди?
2: Ну, как же, как место к животным. Ну, приблизительно так.
3: Да, безжалостно.
2: Да, в целом, да, конечно. Какие-то там моменты были иногда, но опять же, это все, знаете, не было никакой искренности, никакой жалости. То есть, если бы была возможность всадить мне пулю в голову, я думаю, мне бы обсадили. Не раздумывая.
3: Не раздумывая. И они издевались?
2: Во что рассказывали. Ну, там приходилось не сладко, конечно. И как бы издевались и физически, то есть, да, нас там били в один определенный момент времени. Вот.
3: Почему?
2: Ну, в принципе, им ничего до этого не нужно было, так как бы их не... А зачем они здесь про 7 октября? Ну, санитарные условия тоже жуткие, отвратительные. Так, не о чем даже говорить, если не можете представить. 8 месяцев мы находимся в квартире в определенной комнате, например. Спим на каких-то там тряпках, которые вроде как матрас изображают, что-то такое. Первое одеяло, которое нам дали, это я увидел... В конце декабря я делал это такое, там как-то это, ткань такая, то есть что-то такое, просто что, потому что мы не могли находиться в комнате, мы паром дышали. Это было невозможно. Это, я говорю, это конец декабря, если люди думают, что в Израиле довольно-таки тепло зимой, вы заблуждаетесь, не так все уж.
3: Отопления там не было?
2: Да, как и электричество, и воды, и всего остального. Да-да-да. То есть и гигиена, и все остальное на жутчайшем уровне. У них, конечно, по-другому немного, это важно понимать. Это не то, что они с нами страдали одновременно, такого не было. У них всегда была еда, у них всегда была возможность.
3: Потому что еда,
2: Дима, еда... Ну, давайте так, я могу очень много рассказывать, что такое голод, и как мы ели, и как мы не ели. Могу лишь сказать несколько вещей. Первое, это то, что... И самое, наверное, главное. 7 октября, когда меня забрали в Газу, назовем это так, я весил... Ну, приблизительно 90 килограмм. мышечная масса. То есть это не был, я не был полным, да, и я мышечная масса довольно-таки копал. Когда меня освободили, я весил 54 килограмма. 53-54. То есть сегодня на сегодняшний день я вешу 70 чем-то, и это просто какая-то такое что-то непонятное. Состояние мое следующее. Мне тяжело, например, подняться на второй этаж по ступенькам просто или спуститься. Это довольно такое мероприятие, скажем так, тяжелое для меня. Но я стараюсь, мы над этим работаем, да. Поэтому есть, мы могли не есть 27 часов, 30 часов не есть вообще, а потом получить какой-нибудь там кусочек хлеба или не получить. Там есть вещи, которые пропали, которые со всякими там жуками уже там легко, конечно, конечно. Питались в основном, если что-то было, как были их объедки, остатки ко мне. Только в последние там, 4 дня мы что-то там получили, чуть-чуть больше еды, они пытались нас там поднакормить, называется, естественно, что это все. Никакой роли не сыграло, грубо говоря, было очень смешно. Вот. Последние 5 месяцев, например, нам удалось посчитать. Последние 5 месяцев в среднем мы ели где-то до 350 калорий в сутки. Это так плюс-минус. То есть, грубо говоря, то, что человек видит у себя иногда в тарелке, как один полноценный прием пищи, это для меня 7 или 10 дней было. Вот. И то, поймите, там никаким там мясо, там белки, там туда-сюда, так не работает. Тесто, рис там какой-то где-то, что-то. Вот и все самое питание. Дома говоря. Соответственно, никаких витаминов, допустим, еще нет.
3: Так. После того, как жили в этом месте, оказался в туннеле.
2: Да.
3: А каково было в туннеле?
2: Каково было в туннеле? Так, чтобы люди понимали, у нас оказалось там 6 человек, то есть у нас было 3 до этого, я, Йосеф Хайм, Кан, Эцек и Кальфон, когда мы спустились вниз, у нас устало 6. Это наш состав и Оад Бенами, Элькана Бухбут и Бар Куперштейн. Там мы находились, я импровизированно называю это комната, это не комната, да, в месте, которое 1,67 м, оно в ширину, в высоту, оно 1,90 м в крайней точке, потому что это как-то арка, то есть в крайней точке 1,90 м, может быть, и того меньше. И в длину 4,40 м, вот так 6 человек живут. Все, это все, что у тебя есть. Вот это в широкой части. А узкий тоннель — это то же самое, только 80 сантиметров ширины. Все. И вот у тебя 250 метров приблизительно пойти, там, если тебя позовут, как собаку Павлова, там была лампочка, и она мигала. Надо было пойти там или еду взять, или по башке получить, или еще что-нибудь. Что-то нас хотят. Все, и вернуться. Вот. Все. Вот это там. Куда мы будем?
3: Был ли какой-то террорист Хамаса, который общался, разговаривал, говорил, что будет и что ли?
2: Были разные там случаи происходили. Конечно, как-то там они более-менее с нами общались, особенно после последнего перемирия, которое было в январе месяца 25-го года, когда освободили одного из нас, вот Бенами, который с вами был. Стало как-то полегче, мы с ними, опять же, пытались наладить язык. То есть я как бы с ним разговаривал через веру. Опять же, да, то есть это тот путь, который можно было как-то с ним более-менее о чем-то поговорить через ислам. Вот таким методом как-то. Это нам помогало и новости какие-то узнавать, что-то. То есть это никак не влияло на наше питание, например, на такие вещи. Нет. Но хотя бы что-то узнать, там доступ какой-то. У них был телевизор, там у них было все. Мы находимся 20 метров под землей, в жутком месте, но у них есть все. У нас нет ничего. И так вот, и как-то нам удавалось там с ними пытаться контактировать. Там.
3: Что означает «через веру»?
2: Для них вера, как они ее позиционируют, да, это краеугольный камень. И у них вся, собственно, война, и то, что они делают, это во имя Бога. Шам Аллах. Вот. И, соответственно, они все подгоняют под эту кальку. То есть Коран, я его читал,
3: там в плену ли тут?
2: Да,
3: в плену.
2: Я вот читал в плену, на русском языке.
3: Они давали?
2: Не удивляйтесь. Да, конечно.
3: Они хотели обратить тебя в ислам?
2: Смотрите, я вам так отвечу. Для них, конечно же, это своего рода мицва. Вообще, в принципе, пленные для них, это с одной стороны мицва, потому что нас можно обменять. Там и 5, и 10. То есть это все прописано. Но это прописано Не совсем конкретно, поэтому кормить нас, а как кормить конкретно, это уже не имеет значения, да, в каком виде должен быть и как со мной обращаться. Это такое дело. Но через веру нам удавалось, конечно, с ними общаться. И возникали даже порой определенные дискуссии. У них своя точка зрения, у тебя своя точка зрения. Например. Или даже ты, конечно, в какой-то мере ты должен поддерживать их точку зрения, потому что задача твоя — выжить. Ты не знаешь, что будет завтра, ты должен как-то...
3: Или сегодня же.
2: Нет, это секунда. Это не... Да. Нет, я знаю, что через месяц может быть плохо. Я знаю, что я через 2 минуты могу уже не моргать и не дышать. Это я знаю. Поэтому через веру, да. Ну, очень много вещей, которые, то есть, мы узнали, которых ты буквально можешь, в принципе, их тыкнуть пальцем, как бы... Тыкнуть носом, прошу прощения.
3: Да.
2: Правильно будет сказать.
3: Да.
2: Ну, к примеру, что... В Коране черным по белому написано, что еврейство, иудаизм — это вера правильная, и те люди, которые не уходят с этой веры, то есть, ну, не творят вещи, которые не подобают делать настоящему правильному человеку, Господь их, конечно, любит, и они, конечно, получат все, что им полагается, они попадут в рай, и все будет правильно. То же самое там написано и про христианство, и, собственно, ислам. Он оказывается не как самодостаточная вера, да, какая-то, которая просто из ниоткуда возникла. Нет. Это как дополнение к Торе. И, то есть, вы понимаете, то есть корни все там. И ты говоришь, что ты пытаешься с ним разговаривать, ты говоришь, так, подождите секундочку. Ну как же одновременно можем быть и плохие, и хорошие? Нет, это не то. А, окей, понятно. То есть были моменты, которые как бы можно было чуть даже тупик, наверное, в каком-то моменте поставить. Ну, опять же, мы делали то, что мы могли для того, чтобы выжить. Это нам никак не мешало для того, чтобы встречать шаббат, для того, чтобы...
3: Встречать шаббат?
2: Конечно.
3: Как?
2: Под землей.
3: Как?
2: Конечно. Ну, импровизировали, вина там у нас не было. Была вода, был стаканчик, тарелочка. И всего мы, конечно, не помнили, а уж я-то и подавно. Но у нас были ребята, которые... чтят традиции, для которых это важно, и они более углублены, потому что их семьи, у них очень корни веры, людей с очень большой верой, и у их родителей шаббат соблюдают. То есть все это было оттуда, и они это получили с корнями, с воспитанием, скажем так. И то всего, конечно, не упомнили, но где-то что-то. Мы всегда пытались сделать максимум. То есть мы встречали шаббат, мы, например, что мы делали? Слихот, когда ходили мы два раза, как было под землей, два раза мы это делали. Первый раз вообще вышло смешно, потому что мы там точных дат не знали, естественно, как-то подгоняли, да, второй раз уже знали. Первый раз мы подгоняли это дело, и мы ошиблись на 10 дней по концовке, то есть мы вместо 30 дней сделали в конце 40. Ну, мы говорим всегда лучше больше, чем меньше. Мы соблюдали Йом-Кипур полностью. И ты что, да, то есть мне не пили, ничего не трогали, все как полагает.
3: Вау! Вот
2: да, если ничего было,
3: собственно. Вот это чудо, но все равно это чудо, это сила духа.
2: Да, да, наверное. Вы знаете, это давало силы, потому что, как бы мне кажется, это там, странно немного, но это больше давало силы, это поддерживало, это заряжало, это давало энергетику, и как бы тяжелее тебе ни было, вера, она всегда тебе... помощник, она всегда тебе опора, и чем тебе тяжелее, тем она крепче должна быть.
3: Почему вы сделали обрезание брит вот после освобождения?
2: Этот вопрос просто возник при первой нашей встрече, как-то в процессе разговора.
3: Рабан спросил?
2: Желание. Да, мы просто разговаривали, он говорит, нет желания сделать, потому что выяснилось, что нет. У меня
3: да.
2: Этого. Вот. Не фулл пакет, не полный пакет у меня.
3: Да, да.
2: Я говорю, я подумаю. Почему?
3: Да.
2: Потому что в моей жизни все вещи, которые я делаю, стараюсь где-то взвешено. Это я и Бог. То есть,
3: да.
2: Когда здесь делать просто для чего-то,
3: конечно.
2: Это не тот вариант абсолютно. Я подумал. И когда 8 числа он мне позвонил, мы договорились, что встреча была 9-го. Прекрасное мероприятие очень. Я ему сказал, что да, я хочу.
3: Вау.
2: Здорово. Ну, естественно, была радость. И мы все это сделали.
3: На самом деле, он тогда, когда позвонил, то он сказал, что это наша победа, это символ нашей победы.
2: Mm-hmm.
3: Так он сказал, вот этот бриз, это мицва, это я еврей, несмотря на плен,
2: конечно.
3: Несмотря на страдания, на тьму. Поэтому хочу пожелать, Максим, тебе и твоей маме, и твоему брату, всей семье и всему еврейскому народу, чтобы был только свет, и чтобы все те страдания не перевернулись в счастье. А те 2 года, которые Хамас у тебя отнял, чтобы Всевышний тебе вернул это многими-многими годами жизни и радости, и счастья. И чтобы ты жил подобно моему другу Йосифу Бегуну, который сидел 12 лет, если я не ошибаюсь. По-моему, еще ему сегодня 90 лет. Я говорю, смотри, Йосеф, братан, они у тебя отняли, а Всевышний тебе вернул. Поэтому, Максим, они отняли, чтобы Всевышний тебе вернул с турицей. Всего тебе самого хорошего.
2: Ровно.
3: Тебе. Жены Ваятеля. С успехом.
2: Я вам скажу больше, что КамАЗ у меня, как вы говорите, отнял 2 года жизни. Он отнял у меня 2 года, а Господь Бог наперекор всем вернул мне жизнь. Очень важно.
3: И за это мы благодарим, подобно маме твоей, которая читала псалом благодарственный, и мы ценим твою жизнь сегодня особенным образом. Всего тебе самого хорошего.
4: Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

Я рад приветствовать вас, уважаемый, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями, комментариями по поводу событий минувшей недели. Уже остались буквально в смысле считанные недели, а скоро уже будем считать и дни, до 3 ноября, дня всеобщих выборов в Соединенных Штатах Америки, в том числе и в штате Нью-Йорк. По опросам общественного мнения, нынешний губернатор-демократ в штате

поддержки подавляющего большинства, демократического большинства в двух палатах легислатуры штата Нью-Йорк. В штате Нью-Йорк сегодня самые высокие цены за электричество и газ. И это сделано не потому, что там какие-то специфические вещи произошли, а чисто политического характера решения. Началось все с закрытия атомной станции Indian Point, потом запретили добычу природного газа в штате Нью-Йорк, потом запретили поставки даже природного газа из других штатов и из Канады, потом запретили добычу других любых источников энергии, кроме электричества, а потом приняли законы о том, что все и вся нужно переводить на электричество, начиная от запрета на газовые плиты или какие-то там специальные печи, которых, например, готовили мацу, да, или там даже пиццу, и все переводить исключительно на электричество, электричество, электричество. Это привело к тому, что постоянно у нас блэкауты, и к тому, что у нас при монополии компании Con Edison цены за электричество растут просто в геометрической пропорции. И та же ситуация с компанией National Grid, монополистом. В этом плане оппонент Кэти Хокл, я уже сказал, его зовут республиканца Брюс Блейкман, глава администрации НАСА, округа НАСА на Лонг-Айленде, говорит, что как только он придет к власти, станет губернатором штата Нью-Йорк, он сделает все возможное, чтобы, как мы говорим, диверсифицировать, то есть сделать разные источники энергии для нью-йоркцев, разрешить добычу природного газа, использовать любые другие источники и разрушить, наконец, монополию Con Edison. И он говорит, что просто безумие, что сегодня вот так такие цены на электричество, чисто искусственно созданные. Если говорить о втором факторе, это преступность. Опять же, Кэти Хокл говорит, что под ее чутким руководством стала снижаться преступность. Здесь следует заметить, что преступность стала снижаться с момента прихода к власти, федеральной власти, президента Дональда Трампа, который очень много сделал для депортации преступников, нелегальных иммигрантов, которые совершили еще какие-то преступления на территории США, в том числе в штате Нью-Йорк. А губернатор Хокл делает все возможное, чтобы нельзя было депортировать даже отъявленных рецидивистов. И недавно я рассказывал, как она добилась освобождения из тюрьмы рецидивиста, который имел серьезные насильственные преступления и нелегально находился в Америке из Доминиканской Республики. Она его отпустила на свободу и запретила практически ICE, иммиграционным службам, чтобы они знали, где он находится, чтобы его нельзя было депортировать. То есть она увеличивает число преступников и рецидивистов на наших улицах. В этом плане Брюс Блейкман сказал, что он в первый же день сделает обязательным сотрудничество полиции штата Нью-Йорк, правоохранительных органов с иммиграционными федеральными службами, если речь будет идти исключительно о нелегальных иммигрантах, совершивших насильственные, в первую очередь, преступления. Ну и третье – это налоги и численность населения штата Нью-Йорк. Не все знают, что население штата Флорида намного больше, чем население штата Нью-Йорк. При этом бюджет штата Флорида намного меньше, чем бюджет штата Нью-Йорк. Почему? Потому что здесь огромные налоги, и население все время уменьшается, потому что отсюда уезжают очень многие работающие люди, владельцы бизнесов, как мы говорим, бизнес-профессионалс, люди, которые хотят зарабатывать, они не хотят платить такие налоги, не хотят платить так дорого за жилье, не хотят так дорого платить за электричество. И опасаются, опять же, роста преступности, увеличения числа бездомных, в том числе на улицах города Нью-Йорка. Несмотря на то, что власти города Нью-Йорка тратят все больше и больше денег на городской департамент по работе с бездомными, Department of Homeless Services, количество бездомных только растет. Еще 2 года назад, по данным городских властей, было 3000 бездомных на улицах города Нью-Йорка. Сейчас их более 5000. Это только те, кто на улицах, а еще есть бездомные, которые в ночлежках, в которых тоже далеко не безопасные, ужасные условия содержания в очень многих ночлежках. Стоит ли удивляться, что мэр города Нью-Йорка нынешний, Захран Мамдани, известный социалист и антисемит, полностью бурно поддерживает Кэти Хокл и ее избрание, сказал, что потратит все оставшиеся недели до 3 ноября, чтобы сделать все возможное, чтобы Кэти Хокл победил, и чтобы как можно больше она получила голосов в городе Нью-Йорка. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. В прошлом году Кэти Хокл поддерживала Мамдани на его избрание в мэры города. В этом году Мамдани возвращает, как говорят, фейвор, да?
Ему нужно, чтобы губернатор в следующем году повышала налоги. В этом году она повысила там один или два налога. Он хочет, чтобы она повышала подоходный налог, налог на корпорации, многие другие налоги. После того, как выборы пройдут, уже никаких сдержек и противовесов не останется. И если губернатор Хокул останется

В Олбани у власти, она, разумеется, уже в следующем году препятствовать повышению налогов на работающих нью-йоркцев и на бизнес уже не будет. Именно этого и хочет Захран Мамдани. Он также хочет получать из Олбани миллиарды и миллиарды новых денег налогоплательщиков на свои проекты и программы, в том числе на найм новых городских служащих, на создание новых агентств, о которых никто никогда не просил. Например, он создал в этом году Office of Mass Engagement. Это отдел мэрии по, как говорят, связям с населением. Это не пресс-служба мэрии, которая всегда существовала. Это не отдел мэрии, который всегда существовал по community relations. Нет, это еще один отдел, где только занимается, грубо говоря, рекламой идей социализма и движения Democratic Socialists of America. И набирают в этот отдел исключительно членов этого движения, тех активистов-социалистов, которые помогали Мамдани в его избрании на должность мэра Нью-Йорка. Ну, а тем временем в городе Нью-Йорке проблем по-прежнему очень много. Например, недавно был очень сильный шторм, ну, не был не ураган, но серьезнейший шторм с холодным ветром, с дождем, сильнейшим ливнем. И вот вы видите на своих экранах, я сам сделал эту фотографию, это из старая и угол Avenue X. Падали деревья даже по всему городу, были очень серьезные проблемы. Иногда даже провода падали электрические. Очень было много проблем. И я вот когда увидел, что это произошло, кроме того, что позвонил в 311, я еще позвонил в офис депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк Михаила Навахова и попросил, чтобы он связался с департаментом парка, в частности, с департаментом коммунального хозяйства, в том числе с компанией Connedison, потому что там тоже с проводами была большая серьезная проблема. Он все это сделал, связался и с Connedison, и с департаментом коммунального хозяйства, и, конечно, с департаментом парков. И в течение полутора дней после урагана это все было расчищено и убрано. Вот вторая фотография, тоже я ее сделал. Вы видите, и вторая свободна для движения и скорой помощи, и пожарных машин, полицейских машин, обычных водителей. Бизнесы очень довольны, жители. Слава богу, что вот так отреагировал. Я благодарен депутату Ассамблеи Михаилу Навахову за то, что его офис так вот эффективно работает. В том числе, все это происходило, чтобы было понятно, в субботу и в воскресенье. Но несмотря на это, реакция была довольно быстрой. В конце сентября, как вы знаете, каждый год мы отмечаем годовщину трагического расстрела огромного количества евреев в Бабьем Яру. Там расстреливали не только евреев, но десятки тысяч евреев были расстреляны в Бабьем Яру, в Киеве, как вы знаете. И мы не можем эту трагедию никогда забыть. И вот в этом году Ассоциация восточноевропейских евреев пришла в Бруклинский мемориальный парк Холокоста. Вот вы видите на ваших экранах этот эпизод. И возле камня памяти жертв Бабьего Яра возложили цветы, поставили американские и израильские флаги, зажгли свечи. И пришли активисты, пришли депутаты Ассамблеи Олег Брукрасный и Михаил Навахов, пришли бывшие узники гетто и концлагерей, пришли, конечно же, Белла и Светлана Губенко. У нас, по-моему, даже есть эта фотография, где президент Ассоциации восточноевропейских евреев Белла Губенко со своей дочерью Светланой. И вот вы видите там на заднем плане Якова Фридмана. У нас, по-моему, даже отдельная фотография есть. Яков Фридман – это человек, переживший Холокост. Но я Якова Фридмана еще знаю очень хорошо, потому что он был одним из тех людей, кто на нашем Брайтоне сумел установить две колоссальные ханукальные миноры. Одну возле банка Chase на Кони-Айленд-Эвеню, вторую на 4-м Брайтоне возле Хаббат оф Ocean View. У нас, по-моему, есть фотография, да, Якова Фридмана с супругой. Огромное спасибо Якову Фридману за то, что он не только хранит память о 6 миллионах жертвах Холокоста, но и за то, что он делает все возможное, чтобы жители Брайтона, Южного Бруклина не забывали еврейские традиции. Вот поставил такие красивые, установил ханукальные миноры на Брайтоне. Спасибо огромное Якову Фридману, спасибо огромное Ассоциации восточноевропейских евреев за то, что организовали вот такую мемориальную церемонию памяти жертв Бабьего Яра в конце сентября. А теперь на другую тему. Я много раз рассказывал, что работаю главным советником сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена, которого я безгранично уважаю. Он отставной сержант полиции, он был морским пехотинцем. Сейчас он сенатор штата Нью-Йорк от Бенсонхерста и прилегающих микрорайонов. И вот в этот день
Он попросил меня представлять его на одном событии. Я впервые был на таком событии. Я даже не знал такой организации. И я скажу, что это было очень эмоциональное для меня событие. Оно прошло в одной из бруклинских католических церквей. И организатором этого события была благотворительная организация, которая называется Blue Rose, голубые розы, которые плачут. Вот символ на входе в церковь. Но это имеется в виду, Blue – это символ департамента полиции города Нью-Йорка, а голубая роза, которая плачет, это в память. Эта организация создана, чтобы помогать семьям тех полицейских, которые покончили жизнь самоубийством. И я вот узнал на этой, называется МЭС, на этой службе, где было порядка 400 человек, половина полицейские, а половина семьи, и те, кто симпатизирует, помогает этим семьям, которые потеряли членов своих самых близких, родных и близких, потому что они ушли из жизни. Вы спросите, почему же многие полицейские заканчивают жизнь самоубийством? Совсем недавно, буквально пару недель тому назад, один сержант 68-м полицейском участке в Бэй-Ридже в Бруклине покончил жизнь самоубийством. И причин здесь очень много. Очень много психологических причин, очень много финансовых причин, очень много моральных причин. Одна из причин – постоянная травля со стороны ряда средств массовой информации и некоторых политиков, демагогов и организаций, которые во всех бедах нашего общества обвиняют полицию, которые защищают всегда преступников, всегда на стороне преступников и никогда не на стороне полиции, никогда не на стороне жертв преступлений, в том числе наш мэр Захран Мамдани, который очень любит посещать преступников в тюрьме, очень любит делать заявления о том, как вот мучаются семьи тех, кто находится в тюрьме, но не посещают полицейских в госпиталях, раненых полицейских, не посещают жертвы преступлений. И вот в этой обстановке, когда все время идет следствие, когда принимаются законы новые, в результате которых преступников, которых полиция должна ловить, и, наконец, арестовывает, и через несколько дней их опять выпускают на улицу этих же самых рецидивистов. Это тоже колоссально, ужасно неприятно полицейским, морально это страшно. Ну, а если приходится по службе, по работе, где-то выстрелить, где-то что-то сделать, применить физическую силу, а такое, увы, бывает необходимо, это же правоохранительные органы. Нельзя сказать, что все вокруг только ангелы и пушистые. Есть и негодяи, есть преступники, которых нужно арестовывать, в том числе насильники, убийцы, головорезы, главы гангстерских группировок и так далее. Всякие бывают ситуации. И некоторые полицейские, особенно молодые, не выдерживают вот этого психологического прессинга и, к сожалению, кончают жизнь самоубийством. И когда они читают в прессе, какие все полицейские негодяи, когда они слышат выступления политиков, когда они читают в газетах, когда они видят, какие законы против полиции принимаются, разумеется, это морально очень давит. Это не значит, что все полицейские заканчивают жизнь самоубийством, но, к сожалению, вот такая проблема существует. И вот эта организация «Голубая роза» называется, Blue Rose, была создана, чтобы оказывать помощь семьям таких вот полицейских, что про них не забывают, что их помнят. И оказывается психологическая помощь, иногда оказывается финансовая помощь и другая. И вот в этой церкви каждый год проходит такая вот церемония. Вот на этой фотографии я вместе с семьей одного из таких полицейских и с одним из руководителей вот этой организации Blue Rose. Ее зовут Мэри Энн МакГиннис. Огромное спасибо за организацию такого вот ежегодного события памяти полицейских, покончивших жизнь самоубийством. И там всегда у них как бы такой девиз: мы помним. Важно, что мы помним, какими они были при жизни. Важно, что мы помним, что они сделали для защиты нашей с вами безопасности. И в этом плане вот я уже сказал, сенатор, у которого я работаю, сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен, недавно он получил поддержку ассоциации полицейских сержантов. Он сам был сержантом нью-йоркской полиции, 27 лет охранял нашу с вами безопасность, рискуя жизнью каждый день, а до этого 6 лет служил в морской пехоте США, за что ему огромное-огромное спасибо. Так вот, Стивен Чен всегда, когда видит полицейских, благодарит их за службу, всячески их поддерживает, участвует в огромном количестве, его приглашают, и он участвует в огромном количестве собраний полицейских, при полицейских участках, и не только в своем округе. Его очень и очень уважают полицейские всего Нью-Йорка за то, что он делает для поддержки правоохранительных органов, за то, как он голосует в Олбани против вот этого безумия, которое часто устраивает наше демократическое большинство легислатуры штата Нью-Йорк. И всегда он говорит, его вы
вынуждены слушать даже демократы, когда он встает и говорит: я знаю, потому что я сам арестовывал преступников, я знаю, что вот нельзя выпускать на следующий день, я знаю, чем это заканчивается, когда вы говорите, что до 1000 долларов можно красть все хочешь, я знаю, чем это заканчивается, когда вы говорите, что до 16 лет не нужно никого в тюрьму сажать, это заканчивается смертями, гибнут люди, огромная трагедия происходит, что вы делаете? И поэтому он постоянно предлагает законопроект, выступает спонсором других законопроектов, убеждает своих коллег, республиканцев и демократов, делать все возможное для защиты нашей с вами безопасности. Поэтому ему огромное спасибо за то, что он делает, и делал, и сейчас делает, и будет делать, я уверен, с вашей помощью для охраны нашей с вами безопасности. Я его пригласил в студию RTN. Скоро у нас будет в гостях. Обязательно возьму у него интервью. Ну, а недавно я побывал на интересном событии в Манхэттене, в очень красивом доме, где проводился фандрейзер в поддержку кандидата в ревизоры штата Нью-Йорк. Его зовут Джозеф Хернандес. Он баллотируется в ревизоры штата Нью-Йорк от республиканской партии. И я у него спросил: почему вы это делаете? Вы же успешный инвестор, вы неплохо зарабатываете. Он закончил Йель и Оксфорд. Зачем вам нужно идти в политику? У вас и так все хорошо. Он сказал: Ари, ты сам пошел в политику, рассказывал, что ты был журналистом и решил выдвигаться, потому что тебя не устраивало то, что происходит вокруг. И меня не устраивает, что у нас в штате Нью-Йорк огромные многомиллиардные пенсионные фонды тратятся не так, как нужно, не инвестируется в экономическое развитие нашего штата, а делается все по идеологическим соображениям, чтобы социалисты аплодировали, чтобы на какие-то проекты, которые никому не нужны, чтобы требовать от компаний, чтобы они нанимали на работу только по принципу цвета кожи, сексуальности, ориентации или там происхождению, а не по квалификации, ну и так далее. Я, говорит, очень много сделаю в случае избрания ревизором штата Нью-Йорк, сказал Джозеф Хернандес, для того, чтобы у нас и пенсионные фонды работали на благо штата Нью-Йорк, и чтобы было как можно больше аудиторских проверок, например, в системе ночлежек для бездомных, например, в системе общественного транспорта, например, все, что связано с Медикейдом, чтобы как можно было проверок, он говорит, потому что это ненормальная ситуация, когда мы каждый год все больше и больше миллиардов тратим на программу Медикейд, при этом состояние здравоохранения радикально не меняется, не улучшается. И он говорит, что это мы спасем не только деньги налогоплательщиков, мы сделаем возможным, чтобы те, кому нужна эта помощь, чтобы они ее получали. И я, конечно, должен сказать, что на этом событии в поддержку кандидата в ревизоры штата Нью-Йорк Джозефа Хернандеса был Джордж Патаки, бывший губернатор штата Нью-Йорк, как мы говорим, последний из магикан. Он был последним республиканским губернатором штата Нью-Йорк. Будем надеяться, что следующим губернатором штата будет Брюс Блейкман, будет еще один губернатор-республиканец в штате Нью-Йорк. Так вот, Джордж Патаки говорил о том, почему он поддерживает кандидата в этой республиканской партии. Он говорил, как ему никто не верил, когда он выдвигался в губернаторы, что он сократит радикально подоходный налог штата Нью-Йорк. И когда он был губернатором, на 25% сократили подоходный налог штата Нью-Йорк. И то же самое Брюс Блейкман говорит, что он в два раза сократит налог, подоходный налог штата Нью-Йорк. От чего выиграют все, и бизнесы, и индивидуальные налогоплательщики. Поэтому очень хорошо, что есть кандидаты, которые говорят, что налоги нужно сокращать, а не увеличивать. Увеличивать хотят у нас социалисты, там, Мандани, Хокул, а сокращать хотят республиканцы. Вот как Брюс Блейкман, который выдвигается в губернаторы штата Нью-Йорк. И правильно он говорит, что налоги и так без безумно. Штат Нью-Йорк один из самых дорогостоящих в Америке, а по размерам налогов у нас тоже чемпион там, ну, может быть, делит первое-второе место с Калифорнией разве что. Поэтому вот такой был фандрейзер в Манхэттене. Я доволен, что я пообщался с губернатором Патаки, которого я несколько раз как журналист интервьюировал. Я его поблагодарил за борьбу с антисемитизмом, поблагодарил за поддержку людей, переживших Холокост, за то, что он вместе с сенатором Альфонсом Д'Амато добился выделения 1 250 000 000 от швейцарских банков людям, которые были наследниками убитых в годы Холокоста, и швейцарские банки не хотели эти деньги отдавать. И вот благодаря давлению американских властей, в том числе и губернатора Патаки, в итоге они эти деньги согласились отдавать тем, кому они на самом деле положены. У нас передача, к сожалению, подошла к концу. Желаю вам только крепкого здоровья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пари. Михаил Братславский, 718-303-8005.

0: Пятки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица.
2: Новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Новый опрос Associated Press показывает серьезное недовольство избирателей. Около 80% отрицательно оценивают действия Трампа по сдерживанию стоимости жизни, а примерно 3/4 недовольны его экономическим руководством. За несколько недель до выборов в Конгресс дороговизна остается одной из главных проблем американцев. Количество новых заявлений на пособие по безработице за неделю выросло всего на 1000 и составило 199 тысяч. Однако работодатели не спешат нанимать сотрудников. Экономисты называют ситуацию рынком с низким уровнем как увольнений, так и нового найма. Министерство финансов добивается международного признания нового термина «сверхинтеллект». Именно так Трамп предлагает называть технологии искусственного интеллекта. Вопрос обсуждается с участниками Международного валютного фонда. Потребителям природного газа в Бруклине, Квинси и Стейтен-Айленде предстоящей зимой придется платить больше. По опубликованным оценкам, расходы среднего потребителя могут вырасти примерно на $87 за сезон. Причина – повышение платы за доставку газа. Финансовый контролер Нью-Йорка Марк Левин призвал компанию «Anthropic» отложить запланированное на ноябрь размещение акций. Причина – опасения по поводу безопасности и контроля над стремительно развивающимися системами искусственного интеллекта. Предполагаемая оценка компании превышает $2 триллиона. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп столкнулся с резкой критикой из-за сделки о покупке российской нефти и ищет пути ее объяснить. Илон Маск сообщил, что Starlink Украине нельзя использовать для наступательных действий. Зеленский заявил, что ему было больно, когда Трамп выбрал сторону России. В штате Нью-Йорк началась автоматическая рассылка чеков по программе Power. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 65% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
4: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В Белом доме почувствовали, что что-то пошло не так. Вчера перед вылетом на предвыборный митинг в Огайо Трамп принялся объяснять публике свою дизельную сделку с Путиным. Мы, мол, сами добываем много нефти, могли бы ввести ограничения, оставить все себе. Эта сделка не для меня, это сделка для всего остального мира. Все ради фермеров и скотоводов. И добавил, что это правильный выбор для американского народа. Напомню, о чем речь. В пятницу вечером Трамп объявил, что договорился с Путиным. Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива. Еще 500 тысяч тонн в ноябре, затем миллион, а после еще 3 миллиона тонн. Минфин США выдал под это лицензию, разрешающую покупать российское топливо до апреля 2027 года. И это меньше, чем через месяц после того, как Трамп подписал закон о санкциях против российской нефтянки. При этом первый танкер «Минерва Зен» вышел из Петербурга еще 22 сентября за 17 дней до объявления и к выходным уже подходил к восточному побережью США. То есть договаривались заранее, а сказали в пятницу вечером. Для понимания масштаба, эти 300 тысяч тонн, около 2,25 миллиона баррелей, меньше, чем Америка расходует за один день. Цены, кстати, вчера не упали, а выросли. Средняя цена дизеля – $6.26 за галлон, почти на 80% выше, чем в начале года. Дальше больше. В субботу Трамп набросился на Зеленского за удары по российским нефтезаводам и заявил, что Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что это решают украинцы, и выставил встречный счет. Пусть Путин даст 60 дней полной тишины, и выборы будут организованы. Кремль вчера эту идею отверг. Песков заявил, что перемирие Киеву нужно не для выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. Но добавил, что Путин готов приказать не наносить удары в сам день голосования, именно в день выборов. А в воскресенье Трамп объявил об энергетическом перемирии, вступающем в силу немедленно, о котором Зеленский узнал из новостей и прямо сказал, что для него это новость. Вчера журналисты спросили президента, почему он объявляет о перемирии, которое не подтверждают ни Москва, ни Киев. Ответ был в его духе. Он сам сказал сторонам, что они хотят перемирия. Значит, оно так и есть. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя.
2: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
1: Ну вот, из последнего. 300 тысяч тонн – это меньше, чем страна тратит за сутки. Цены на дизель вчера только выросли. Тогда зачем это все?
2: Ну, смотри, я в своем собственном большом материале назвал Трампа. Я его сравнил с таким персонажем Даниила Хармса, Хвилищевским, который шел по улице, мысленно приказывая идущей перед ним девушке обернуться, и та не слушалась его. А когда он начал приказывать ей мысленно не оборачиваться, она снова не послушалась. Вот сегодня я подумал, что там персонаж Хармса? Нашего президента можно уже переименовать в Дональда Хармса. Потому что то, что он перед нами разыгрывает, это, в общем-то, спектакль политического абсурда. Если угодно, политический спектакль абсурда. Можно это списать на попытки как-то спасти выборы, да, как бы апеллировать в таком штате, как Огайо, в котором там есть, насколько я знаю, все от металлургов до фермеров, для которых и тех, и для других топливо довольно важно, да, как бы он пытается этим успокоить народ, сбитие цены не сбиваются. Его никто не слушается. Он как, ну, чем-то он еще становится уже похож на волшебника изумрудного города, магия которого износилась. И чем дальше, тем большее впечатление, что его не слушается практически никто, практически нигде. Будь то у себя дома в Америке, будь то через океан там где-нибудь в Персидском заливе или в Восточной Европе. Поэтому Что тут сказать? Ну вот человек загнал себя сам в этот угол. Дизель от Путина, это звучит, знаешь, как вот не как дизель, а как пендаль. К сожалению, президент Трамп получает в последнее время пендаля очень много где, и много от кого, и от Путина, и от хуситов, и косвенно, по крайней мере, от Китая, но от Северной Кореи, которая на днях запустила ракеты в сторону океана. Ну, как бы не по Америке, но, видимо, по американским союзникам, в том числе по Японии, которая сейчас управляется симпатизирующей Трампу премьер-министром. Я не помню сейчас, честно говоря, как ее зовут, но она считается как бы такой союзницей Трампа и идеологически, ее миграционная политика в Японии похожа. И тем не менее, вот как бы весь броманс Трампа с Ким Чен Ыном даже здесь, даже Японию не может полностью как бы обезопасить. Ну, что поделать, президенту Трампу нужно выбрать, мне кажется, хоть какой-то приоритет. Допустим, это будет Иран. Я не понимаю, почему он вот говорит, что типа я окончательно буду иранскую проблему решать после выборов. Почему ее нельзя было попробовать решить решительным образом, извиняюсь за тавтологию, до выборов? Тогда, может быть, ты не успел бы сбить цены на нефть и другие энергоносители, но ты бы успел создать себе реноме победителя. Это хотя бы был какой-то довод в твою пользу и какой-то способ shore up support, так сказать, да, снова взбить поддержку в собственной партии. Потому что сейчас эта дизельная сделка, она ведь вызвала гнев даже республиканцев, например, в Палате представителей.
1: Да, и я как раз об этом хотел сказать, что есть влиятельные и сенаторы, и политики-республиканцы, которые выступают против этой сделки. Вот 12 сенаторов от обеих партий опубликовали письмо президенту. Они называют это подарком противнику, предательством украинского народа. Сенатор Коллинз, Митч МакКоннелл, мой любимый, республиканец Брайан Фицпатрик в Палате представителей. Он собирает там подписи, чтобы запретить закупки российской нефти. Какой это сигнал для Трампа, по-твоему?
2: Ну, слушай, мы рассуждали с тобой неоднократно. Я говорил о том, что президент Трамп подминает под себя республиканскую партию, очищает ее как бы от всех уклонов. И от вот этих ультрамага-изоляционистов, и от представителей предыдущей формации республиканской идеологии, которую мы плюс-минус называем неоконсервативной, которые, наоборот, такие более ястребино настроенные и интервенционистские, интеграционистские настроенные по отношению к окружающему миру. Я не знаю, понимаешь, некоторые из этих законодателей республиканских, хотя они, по-моему, вот среди тех, кого мы сейчас перечислили, по-моему, нет людей, которые уходят из Сената или Палаты в этот раз, но в предыдущих
1: есть,
2: случаях...
1: Есть, Алекс.
2: Да, окей. Так что, тем более, как бы некоторым из них уже нечего терять, потому что они, кто-то из них проиграл праймериз республиканское, кто-то из них проиграет, скорее всего, демократам общие выборы, но есть и те, кто остаются, и кто по-прежнему имеет влияние. И это сигнал, что, ну, есть, как говорилось в одном советском фильме, есть же какие-то вещи. Вот есть какие-то принципы, которыми поступаться нельзя. И вот этот довод, что мы экономически выиграем, во-первых, экономический выигрыш мизерный, и пока его вообще нет, как ты отметил, пока нету никакого падения цен, потому что снова обостряется и борьба между хуситами и саудитами тоже. Но даже если бы выгода экономическая была более серьезной и ощутимой, знаешь, вот была на Руси, так сказать, в России была такая императрица Елизавета Петровна. Я, конечно, не поддерживаю тот факт, что она была довольно ярой антисемиткой и такой как бы православно-христианской зелоткой, но мне нравится фраза, которую она когда-то сказала, почему она не хотела допускать, чтобы представители моего народа и моей конфессии жили в России. Она сказала: «От врагов Христовых не хочу интересной прибыли». То, что она это сказала в отношении евреев, зря, конечно, евреи могли обогатить и поднять экономику Российской империи, как они сделали несколько там позже, лет на 150 позже. Но вот сам этот принцип, что есть какие-то принципы, которыми мы не можем поступиться ради прибыли, он всегда был и в американской, в том числе, политике. Америка зиждется не только на принципе, что America's business is business. Частная собственность — это честная собственность. И Америка всегда зиждилась и, естественно, на идее там свободы предпринимательства, да, как бы частной инициативы. Кстати говоря, президент Трамп не ахти какой сторонник свободной торговли. По крайней мере, весь остальной мир он обложил тарифами и обложил собственную страну колючей проволокой своего рода экономической. Поэтому его считать либертарианцем никак невозможно или там рыночным традиционалистом. Это на заметку тем, кто считает, что Трамп — это такой рыцарь капитализма. Да нет, в общем-то. Но, кроме того, Америка всегда зиждилась на идее защиты справедливости. Америка могла не всегда быть справедливой внутри себя, она не всегда была совершенна, понятное дело. Никто не совершенен. Но Америка имела всегда какие-то принципы геополитические и просто моральные. И вот эта позиция, этот своего рода такой бунт, или пока еще, может быть, фронта, внутри, в том числе, республиканской партии, она показывает, что, Дональд, ну как бы ты можешь заигрывать, но не заигрывайся.
1: Кремль отказал в 60-дневной тишине Зеленскому, да, который сказал, что если 60 дней Россия не будет атаковать Украину, то можно провести выборы. Но пообещал не стрелять в день выборов. Как ты оцениваешь такое предложение? И почему, по-твоему, Трамп просто не позвонит своему лучшему другу, как он говорит сам, Путину, и не скажет ему: Владимир, ты же вот хочешь этого, и я хочу, чтобы Украина получила нового президента. Давай остановимся, сделаем паузу на 60 дней и перестанем стрелять. Почему таких сигналов от Трампа Путину не выходит?
2: Ну, видишь, он получает дизеля и пенделя со всех сторон, он не хочет получать еще более откровенного пенделя, потому что, понятно, я же об этом уже говорил как-то и несколько раз, по-моему, что Трамп пытается быть похож на персонажа, если не ошибаюсь, Сент-Экзюпери, на короля, который издавал закон о том, что каждое утро солнце должно всходить для поддержания своего королевского авторитета. И издать закон, указ о том, чтобы солнце не взошло, он не мог, потому что этот указ не может быть выполнен. Трамп не может позвонить Путину и попросить, или тем более потребовать, чтобы тот дал 60 дней передышки Украине, потому что Путин ему этого не даст, потому что Путину это не нужно, потому что Путину не нужен какой-то новый якобы легитимный президент Украины. Путин сперва утверждал, когда был свержен Янукович, что к власти пришла хунта, там, Турчинов, Яценюк и так далее. Когда был избран Порошенко, он прекрасно с Порошенко встречался и жал ему руку. Потом снова Порошенко стал нелегитимным. Был избран Зеленский, который получил 72% голосов, в которых сошлись как сентименты такие прозападные, но, может быть, несколько более такие молодежно-либеральные, что ли, в Украине, в отличие от тех, кто поддерживал более такого как бы консервативно-прозападного Порошенко, который при этом себя запятнал тем, что он олигарх, тем, что он не продал толком свою компанию «Рошен», и даже некоторые заводы этой компании, расположенные в России, продолжали работать, и, по-моему, до сих пор работают, там в Туле или где-то, да. Одни люди голосовали за Зеленского, потому что хотели продолжения прозападного курса, а другие голосовали ровно наоборот, потому что Зеленский сказал, главное прекратить стрелять. И что, прекратили стрелять? Нет. Зеленский дождался того, что через 3 года после его избрания началась полномасштабная война России в Украину. Это показывает то, что Путину не нужен даже какой-то марионеточный там президент Украины, там лояльный ему типа Бедзины и Иванишвили в Грузии. И не нужен Путину украинский Иванишвили или кто там сейчас, я не помню, вот была президент, я даже уже не уверен, ее сместили или нет, которая была вроде бы из партии Иванишвили, потом как бы вышла из нее. Ну, в общем, кто будет, ему даже так не нужно, потому что Украина слишком важна для Путина. Украина — это даже не Грузия, это даже не Литва, это не Казахстан. Украина, по мнению и Путина, и многих, к сожалению, людей в российском политикуме, это часть России, это не отдельное государство, не отдельная нация, не отдельный народ, это не отдельный язык, это диалект русского языка. Киев — это мать городов русских. Как он может быть столицей какого-то другого государства? Поэтому я думаю, что это перемирие, оно невозможно и потому, что Путину оно не нужно, и потому, что логика в данном случае довольно правильная, диктует, что если другая сторона выказывает готовность на компромиссы, то ее надо дожимать. Надо не со своей стороны делать баш на баш, вы нам то, мы вам это, да, как бы, а нужно дожимать, нужно добивать, нужно требовать еще и еще. Ну и Зеленский тоже не может пойти на определенные, на выполнение определенных требований, он не может сдать остатки Донецкой области, которые от него требуют, потому что вот это укрепрайон, который как бы является мощным заслоном на пути российского наступления на остальную Украину. Да и потом, почему он должен это сдавать, если на поле боя украинская армия достаточно успешно с российской армией справляется?
1: Еще одну тему хочу с тобой обсудить, Алекс, это Иран. Трамп во время митинга заявил, что Вашингтону трудно понять, с какими именно должностными лицами в Иране вести переговоры, ведь многих из них США убили. Возможно, мы зашли далеко слишком с лидерами, потому что больше не понимаем, с кем, черт возьми, иметь дело. Как ты понимаешь?
2: Он это говорит не в первый раз, и он никогда не признает, что он, в общем-то, сам эту ситуацию довел до такого, когда он вроде начал воевать с этим режимом, но не довоевал, не добил его. Надо было, может быть, и я этого, в общем-то, недостаточно учел, что хотя Иранская, Исламская Республика Иран, это вроде бы государство, это вроде бы иерархическая структура, но это также террористическое формирование, которое похоже на те же там Аль-Каиду, ИГИЛ и подобные. Хотя иранцы — это шиитские фундаменталисты, а те, кого я сейчас упомянул, суннитские. Но это, знаешь, это уже как бы частность. Есть такие же течения по миру левого толка и ультраправого, как угодно. Они сетевые. Они устроены так, что ты убиваешь одного лидера, на его место станут 40. Ты убиваешь 40, на их место станут там 500, рангом пониже, но станут. И это, возможно, не было учтено, когда начиналась эта кампания, что вот мы убили одного Хамини, на его место стал второй. Мы не знаем, толком жив он или нет. В целом, видимо, не цел точно. Его никто не видел за эти месяцы. Якобы с ним иногда встречается там президент Пезешкиян, Аракчи, Галибаф, еще кто-то. Но вот говоря об этих людях, Галибаф — это спикер парламента иранского. Пезешкиян — это президент Ирана, законно избранный подавляющим большинством голосов, примерно так процентами 60. Ну, ведите переговоры с ним. Есть тот же Аракчи, министр иностранных дел. Или же попытайтесь выйти, уж если на то пошло, на командование КСИР. Я не помню сейчас, как зовут, Наха как-то зовут нынешнего главу КСИРа. Вот не Ханье, но Ханье это, если не ошибаюсь, давно уже умерший палестинский террорист. Если я чего не путаю. Ну вот как-то так, Хасани или вот как-то так. А, хорошо, КСИР вроде бы контролирует ситуацию, да, Корпус Стражи Исламской Революции, но это примерно как иранский вариант СС. Вот, хорошо, командующий этой структурой — это как такой иранский Гиммлер. Между прочим, Гиммлер, насколько я понимаю, под конец существования Рейха был готов на сепаратный мир, по крайней мере, с западными союзниками. Хорошо, поищите там какого-то партнера. Вот. И потом, знаешь, при том, что происходит у нас в стране, не совсем, не всегда понятно, а с кем на американской стороне вести переговоры и о чем. Если безо всякой симпатии говорю это по отношению к сировцам, но они подписали меморандум of understanding, да, меморандум о взаимопонимании прошедшим летом, и буквально через пару дней, пусть ксировцы сами во многом дали к этому повод, но Америка отказалась этот меморандум выполнять. Возникает вопрос, так вы с нами воюете, или вы с нами миритесь, или что? Вы сами тоже для себя решите, вы бомбите нас до выборов ваших или после выборов, или вы не бомбите нас, Я вот в своем большом видео рассуждаю о том, что это как вот в рестлинге, где один борец говорит другому: ну добей ты меня уже. Я уже сам готов отправиться там к своим 72 гуриям, да? Добей меня. Но только Трамп ведет себя в этом плане еще и как садист. Знаешь этот анекдот, когда мазохист говорит: бей меня, бей, а садист говорит: не буду. Вот Трамп таким образом ведет себя как садист по отношению практически ко всему миру. И к своей стране, и к Ирану, и к всем, кто на это смотрит, к Израилю, к арабским странам. И возвращаясь на секунду к предыдущей теме, и к Украине с Россией, потому что мы все никак не дождемся от него какого-то решительного действия. Но все-таки мне кажется, что сколь веревочка не вейся, конец будет. И если ты не знаешь, с кем вести переговоры в Иране, высаживай там десант, захватывай какие-то, по крайней мере, ключевые там опорные точки и культивируй новое руководство Ирана. Веди переговоры с наследным принцем, веди переговоры с лидерами народных маджахедов, с курдами, белуджами. Вот, можно найти и такие какие-то силы, если ты не знаешь, с кем там вести переговоры. Потому что получается, переговоры вести не с кем, а обмениваться ударами, бомбардировками, ракетами, ударами по кораблям есть с кем. Ну так не бывает, значит, кто-то контролирует страну.
1: Алекс, спасибо тебе большое. Оставайтесь с нами на RTN.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Факты, события, лица,
3: новости.
0: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Зеленский объявил об отказе Киева продолжать энергетическое перемирие после новых российских ударов. Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. Москва обвиняет Киев в подрыве мирных усилий. В Брюсселе началась встреча руководителей стран Евросоюза. Среди главных вопросов – стремительный рост стоимости энергии, расходы общего бюджета и конкуренция с китайскими производителями. Разногласия сохраняются как по финансированию, так и по способам защиты европейской промышленности. Саудовская коалиция заявила о перехвате крылатой ракеты над провинцией Медина и уничтожении беспилотника на востоке страны. Ответственность за нападение пока не установлена. Йеменские хуситы отрицают свою причастность. Напряженность в регионе продолжает усиливаться. С сегодняшнего дня меняются маршруты автобусов, прибывающих из Нью-Джерси через тоннель Линкольна. Из-за строительства нового автовокзала стоимостью 11 миллиардов долларов вводятся временные объезды. Пассажирам следует учитывать возможные задержки.
0: Служба информации Дэвидсон Радио.
3: Точность в деталях.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
0: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
0: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
13: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

такое платье удачно совпало с потребностями той эпохи. Это было время между окончанием Первой мировой и надвигающейся Второй. В Америке царила эпоха ар-деко, эпоха контрастов и противоречий. С одной стороны, роскошь и небоскребы, с другой – безработица и Великая депрессия. Противоречия отразились и в промышленности, и в культуре. Изменилась роль женщин. Они стали более активны, сочетая интеллектуальную работу с ночными развлечениями, спортом, управлением автомобилем. Всему этому хорошо соответствовала легко трансформируемая за счет бижутерии Little Black Dress. Ну и, конечно, сыграла немалую роль настойчивость, с какой Шанель рекламировала его, и которую называли униформой для женщин с хорошим вкусом. Позаимствовав идею из униформы французских продавщиц, Шанель предложила женщине отказаться от жеманства и сосредоточиться на внутреннем содержании. В своей одежде она учила женщин взрослеть и становиться похожими на мужчин в их лучших проявлениях. Как говаривала великая мадемуазель, благодаря мне бедные девушки могут разгуливать как миллионерши. Для певицы и актрисы Эдит Пиаф, знаковой фигуры французского шансона, маленькое черное платье было сценической униформой. К ее первому выступлению в знаменитом парижском мюзик-холле «Бобино» в 1937-м наставник, возлюбленный и автор ее песен Раймон Ассо выбрал для нее простое короткое черное платье и лично обсуждал с костюмером Маринет Мускес его ткань и крой. Благодаря черному фону внимание зрителей должно было концентрироваться на лице и голосе. В фондах Национальной библиотеки Франции хранятся три черных платья Пиаф. Одно – платье, которое певица считала своим талисманом. Его создал кутюрье Жак Эйм. Именно в нем Пиаф вышла на сцену Олимпии в декабре 60-го. Второе, предназначенное для выступлений в Нью-Йоркском Карнеги-холле, было немного длиннее. Это было связано с необходимостью учитывать вкусы американской публики, более консервативной, чем французская. В третьем платье крой рукава был таким, чтобы скрыть последствия перелома руки после автоаварии, в которую Пиаф попала в 51-м. В 1959 году на экраны вышел фильм «Роже Вадима. Опасные связи». Режиссер перенес действие романа Шодерло де Лакло из 18 века в современную Францию. Жанна Муро исполнила в картине роль Жюльетты де Мартей, сексуально раскрепощенной независимой женщины. В «Опасных связях» Муро появляется в маленьком черном платье от Шанель с открытым декольте и подчеркнутой талией. В других сценах она дополняла платье многорядным жемчужным ожерельем, серьгами и браслетом. Кроме того, в фильме на Муро были твидовые костюмы. Сотрудничество актрисы с модным домом началось до «Опасных связей». Она носила вещи Шанель в фильме «Луи Мали. Любовники», после чего сблизилась с Габриэль Шанель. Она бывала в бутике на Рю Камбон, вела с хозяйкой модного дома беседы о литературе. Для своих ролей Муро сама выбирала наряды, и «Опасные связи» не исключение. 29 июня 1994 года леди Диана должна была посетить прием журнала Vanity Fair в лондонской Serpentine Gallery. Тот же день по телевидению был показан документальный фильм, в котором ее муж, принц Чарльз, впервые публично признавал, что был неверен жене после того, как их брак, по его словам, стал трещать по швам. Диана собиралась пойти на прием в другом наряде, но в последний момент выбрала черное платье греческого дизайнера Кристины Стамбулиан, купленное тремя годами ранее, прежде казавшееся ей слишком смелым. Ее стилистка Анна Харви позднее вспоминала, что в тот вечер Диана хотела выглядеть на миллион. Платье было выполнено из черного шелкового крепа, открытые плечи, драпированный лиф, асимметричная облегающая юбка из шифона. Диана дополнила наряд туфлями Манола Бланик и жемчужным чокером с крупным сапфиром. Название «Платье мести» придумали журналисты. Сама принцесса так его не называла. Обсуждение измен Чарльза совпало с появлением на первых полосах газет фото Дианы в непривычно коротком и открытом черном платье. Черное платье героини шпионской комедии Ива Робера «Высокий блондин в черном ботинке» возникло почти по инициативе самой актрисы. На работу над ролью контрразведчицы Кристин ей отвели всего 8 съемочных дней. Дарк решила, что персонаж должен запомниться хотя бы внешне. Она обратилась к своему другу, модельеру Геларошу, с просьбой придумать провокационное платье с максимально глубоким вырезом на спине.

0: где платье почти аскетично. Зато сзади вырез начинался у плеч и опускался почти до ягодиц. Оригинал был сшит из шелкового крепа и тафты. Когда Кристин принимает Франсуа Перена, героя Пьера Ришара, у себя дома, сначала он видит закрытый черный наряд, а затем героиня поворачивается к нему спиной. Удивительно, но даже пуританская советская цензура не вырезала эту сцену из прокатной версии фильма. В 1994-м актриса передала легендарное платье Парижскому музею декоративного искусства. Ну что ж, маленькое черное платье и в 20-е годы, и в наши дни продолжает носить весь мир, как и обещал журнал Vogue 100 лет тому назад.
1: Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США. По словам Трампа, 300 тысяч тонн поступят немедленно, еще 500 тысяч в ноябре, затем миллион, а после еще 3 миллиона тонн. Для этого Вашингтону пришлось смягчить санкции. Министерство финансов США выдало лицензию, которая до апреля следующего года разрешает продавать российский дизель на мировом рынке. Трамп поблагодарил Путина и назвал соглашение большой сделкой. В Кремле уверяют, что от нее выиграет вся мировая экономика. Выяснилась и любопытная деталь. Первый танкер с российским топливом «Минерва Зен» вышел из Петербурга еще 22 сентября, за 17 дней до того, как Трамп объявил о сделке и к выходным уже подходил к восточному побережью США. То есть договаривались заранее, а публике сообщили в пятницу вечером. Цены при этом не упали, а выросли. В понедельник средняя цена дизеля составляла за галлон $6.26, почти на 80% больше, чем в начале года. Вчера Трамп оправдывался перед журналистами. Он заявил, что Америка сама добывает много нефти и могла бы ограничить экспорт, оставив все себе. Но, по его словам, эта сделка не для меня, а для всего остального мира. Это цитата. И сделана она ради американских фермеров и скотоводов. Президент назвал ее правильным выбором для американского народа. В Вашингтоне договоренность вызвала волну критики, и не только со стороны демократов. Лидеры демократов в Сенате Чак Шумер, Джин Шейхен и Элизабет Уоррен обвинили Трампа в предательстве Украины и европейских союзников. По их словам, цены на бензин и дизель выросли из-за войны с Ираном, которую начал сам Трамп. А теперь он пытается исправить ошибку за счет договоренностей с Кремлем. В воскресенье совместным заявлением выступили еще 7 сенаторов, 4 из них республиканцы. Они потребовали немедленно развернуть курс и напомнили, что Конгресс еще в 2022 году запретил ввоз российских энергоносителей, чтобы американские доллары не финансировали войну против Украины. Сенаторы подчеркивают, администрация не проконсультировалась с Конгрессом и не представила обоснования, как того требует закон. Сенатор Ричард Блюменталь, один из авторов недавнего санкционного закона, потребовал расторгнуть сделку и предупредил американские компании, что Конгресс следит за ними. Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон назвал политику президента в отношении России и Украины провалом, а его коллега Майкл Маккол сказал, что понимает желание снизить цены на топливо, но опасается, что снятие санкций будет финансировать российскую войну. Республиканец из Пенсильвании Брайан Фицпатрик внесет в Палату представителей законопроект, полностью запрещающий закупки российской нефти. Он назвал его законом Рональда Рейгана о мире через силу. Чтобы вынести документ на голосование в обход спикера, нужно собрать подписи 218 конгрессменов. Дон Бейкон уже согласился подписаться. Фицпатрик уверяет, что закон примут подавляющим большинством, хотя времени мало, полномочия нынешнего состава Конгресса истекают в январе. Аналитики нефтяного рынка оценивают сделку скептически. По их подсчетам, обещанные объемы – это около 125 тысяч баррелей в сутки, примерно в 10 раз меньше, чем Россия экспортирует в обычное время. Первая партия в 300 тысяч тонн – это чуть больше 2 миллионов баррелей, меньше, чем Америка расходует за один день. Эксперты обращают внимание, что Трамп называет цифры в тоннах, а не в баррелях, потому что так они звучат внушительнее. Параллельно президент перешел в наступление на Киев. В субботу он раскритиковал Владимира Зеленского за удары по российским нефтезаводам и заявил, что Украине пора завести нового президента. Зеленский ответил, что это решают украинцы, и предложил встречные условия. Пусть Москва согласится на 60 дней полного прекращения огня, и выборы будут организованы. Вчера Кремль эту идею отверг. Дмитрий Песков заявил, что перемирие Киеву нужно не для выборов, а чтобы восстановить силы и продолжить войну, но добавил, что Путин готов приказать не наносить удары в сам день голосования, именно в этот день. В воскресенье Трамп объявил, что между Россией и Украиной немедленно вступает в силу так называемое энергетическое перемирие. Ни Москва, ни Киев этого не подтвердили, а Зеленский сказал, что узнал об этом из новостей. Сам Зеленский назвал дизельную сделку абсолютно ужасной, а высокопоставленный украинский чиновник сообщил газете Financial Times, что удары беспилотников по российским нефтезаводам продолжатся. Отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского опустились до самой низкой точки со времен их ссоры в овальном кабинете в феврале прошлого года. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal, а издание Axios называет происходящее серьезным кризисом. Поводом стали слова Трампа о том, что Украине пора выбрать нового президента, способного заключать сделки. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американские и мировые рынки. Трамп заявил, что предупреждал Зеленского не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это ведет к росту цен на топливо, в том числе в Америке. Но Киев продолжает атаки. Зеленский назвал разрешение на продажу российского дизеля очевидной слабостью и инвестицией в войну. По его словам, удары по российским заводам прекратятся, только если Россия перестанет бить по украинской энергетике. Как пишет журналист «Политика» Пауль Ронсхаймер, слова Трампа шокировали Киев. Больше всего там опасаются, что Вашингтон снова прекратит обмен разведданными, как это было уже после ссоры в овальном кабинете. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил в поддержку Зеленского, заявив, что именно украинский народ решает, кто руководит страной. На стороне Киева выступила Эстония. Премьер-министр Кристен Михал назвал сделку Трампа с Путиным большой ошибкой и предложил европейским странам вложить больше средств, чтобы Украина могла и дальше бить по российским нефтезаводам. А вот Илон Маск, чья компания обеспечивает украинскую армию спутниковой связью Starlink, поддержал Трампа, написав, что Зеленский зашел слишком далеко и Украине нужен новый лидер. Тем временем стало известно, что Вашингтон предлагал Москве сразу три экономических стимула в обмен на частичное прекращение огня на море или в энергетике. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров. Во-первых, речь шла о разморозке миллиардов долларов российских активов, заблокированных на Западе. Причем, по данным газеты, эти деньги Россия могла получить авансом еще до вступления перемирия в силу. Во-вторых, американская сторона вернулась к плану продажи зарубежных активов компании «Лукойл». Покупать их должна была группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых брат президента Объединенных Арабских Эмиратов, бывший совладелец футбольного клуба «Челси» Тодд Боули и катарская семья «Аль-Хаят». Все они связаны с семьями Трампа и спецпосланника Стива Уиткофа. Вопрос о продаже активов «Лукойла» Путин лично поднял на встрече с Уиткофом и Джаредом Кушнером в Москве в начале сентября. Третий стимул касался союзника Кремля Белоруссии, который предлагали разрешить снова экспортировать калийные удобрения. На каком этапе сейчас эти переговоры неизвестно, но украинские чиновники были поражены тем, насколько далеко зашли американские переговорщики в своих предложениях Москве. Киев не отвергал их напрямую, но требовал четких гарантий. Например, чтобы Украина получала из замороженных российских активов столько же, сколько и Россия, а при любом нарушении перемирия дополнительную военную помощь от США. Ну а пока администрация Трампа грозит перекрыть Украине поставки американского оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет газета Financial Times. Речь идет о программе, по которой европейские союзники закупают в США оружие для Украины. Сейчас это один из главных каналов военной помощи Киеву. По данным газеты, представители Пентагона обзванивают украинских и европейских чиновников. Один из собеседников Financial Times рассказал, что американцы звонят в Киев и буквально всем в Европе. Среди тех, с кем связывались, например, назван военный советник Зеленского Павел Палиса. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда в Гааге. Раньше Вашингтон наказывал отдельных судей и прокуроров, теперь удар нанесен по самому суду. Замораживаются все его активы в США, а американские компании и граждане, которые с ним сотрудничают, должны свернуть эту работу. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп никогда не позволит этому суду преследовать американцев. По его словам, санкции вступят в силу не сразу, чтобы у суда из стран, которые его поддерживают, было время учесть претензии Вашингтона. Администрация недовольна прежним расследованием суда в отношении американских военных в Афганистане, а также ордерами на арест израильских руководителей, в том числе премьер-министра Бениамина Нетаньягу. В самом суде санкции осудили и заявили, что расследование продолжится. Решение было объявлено всего через несколько часов после того, как Нобелевскую премию мира получила южноафриканский юрист Нави Пилей, бывшая судья этого суда. Министерство юстиции Трампа начало антимонопольное расследование против крупнейших американских телеканалов. Ведомство запросило у ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News внутреннюю переписку и другие документы, связанные с работой так называемого президентского пула. Это система, при которой телеканалы по очереди снимают президента и бесплатно делятся материалами с другими СМИ. Поводом стали события прошлого месяца, а тогда Трамп запретил журналистам CNN, MS Now и издания «Политика» работать в Белом доме, обвинив их в распространении лжи о своей команде. В знак протеста телеканалы на несколько дней прекратили работу пула. Теперь в Министерстве юстиции считают, что такой коллективный бойкот со стороны конкурирующих компаний может нарушать федеральный закон, запрещающий сговор и монополистические практики. В ведомстве уточнили, что пока лишь выясняют, было ли нарушение, доступ в Белый дом этим трем СМИ позже вернули по решению суда. Сами издания подали иск против администрации, заявив, что запрет нарушал гарантированную Конституцией свободу прессы. Это не первый конфликт Белого дома с журналистами. В феврале прошлого года администрация Трампа забрала под свой контроль формирование президентского пула, которым больше 100 лет занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома. Тогда же агентство Associated Press ограничили доступ в овальный кабинет и на борт президентского самолета за то, что оно продолжало называть Мексиканский залив мексиканским, а не американским. Агентство подало в суд, и это дело до сих пор не закрыто. Меньше чем за месяц до промежуточных выборов ведомство, которое следит за финансированием избирательных кампаний в США, фактически парализовано. В Федеральной избирательной комиссии осталось всего 2 члена из 6, а для принятия решений нужны минимум 4. После того, как в начале октября в отставку ушел последний республиканец, впервые за 50 с лишним лет в комиссии остались представители только одной партии – двое демократов. Кворума у комиссии нет с мая прошлого года, одни члены ушли на другие должности, еще одну Трамп уволил. В феврале президент выдвинул 2 кандидатов-республиканцев, но Сенат до сих пор их не утвердил. Все это время комиссия не может проводить проверки, штрафовать нарушителей и вести судебные дела. Число нерассмотренных жалоб за год удвоилось и превысило 300. Последствия видны уже сейчас. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер собирается подать жалобу на самого Трампа. Речь идет о рекламной кампании администрации, на которую потратили около 20 миллионов долларов из бюджета Министерства внутренней безопасности. После критики Трамп заявил, что дальше рекламу оплатит связанный с ним политический фонд «МАГА». По закону такие фонды должны быть независимы от политиков, и Шумер считает, что слова президента говорят об обратном. Однако без кворума комиссия не сможет даже рассмотреть эту жалобу. Йеменские повстанцы-хуситы снова атаковали главный аэропорт Саудовской Аравии в Риаде. По данным саудовских властей, погиб гражданин Пакистана, Еще по меньшей мере 11 человек ранены. Удар пришелся на терминалы внутренних рейсов, там вспыхнул пожар. Это уже четвертая атака на аэропорт за 5 дней. Он закрыт с субботы, когда ракетный удар убил 13 человек и ранил больше 300. Это самое кровопролитное нападение на страны Персидского залива с начала войны США и Израиля против Ирана. В тот же день под обстрел попали еще один международный аэропорт на востоке страны и два объекта нефтяной компании Saudi Aramco. Один из пассажиров рассказал агентству Reuters, что снаряд упал на взлетную полосу рядом с самолетами. Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной военных действий и предупредили авиакомпании держаться от него подальше. Повстанцы, которых поддерживает Иран, резко усилили атаки на Саудовскую Аравию с начала сентября. Одновременно они наступают в самом Йемене и уже взяли под контроль часть побережья у пролива, через который проходит один из главных морских торговых путей мира. Для судов из Саудовской Аравии хуситы этот пролив закрыли, что уже сказывается на мировых ценах на энергоносители. Американка Криста Пайк, пережившая собственную казнь, вернулась в тюрьму. 50-летнюю женщину выписали из больницы и перевели обратно в женскую тюрьму штата Теннесси, где она провела последние 30 лет. Адвокаты говорят, что Пайк благодарна врачам и спасателям и продолжает получать медицинскую помощь уже за решеткой. Напомню, Пайк приговорили к смертной казни еще в 1996 году за убийство, которое она совершила вместе со своим тогдашним бойфрендом. Приговор должны были привести в исполнение 30 сентября, и она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за 200 лет. Однако Пайк выжила после двух смертельных инъекций и несколько дней находилась в больнице без сознания. В себя она пришла лишь 6 октября. По мнению медицинских экспертов, сотрудники тюрьмы неправильно установили катетеры, и препарат для казни попадал не в вену, а скапливался в тканях. Что теперь будет с приговором, пока неизвестно. Американские военные впервые более чем за 60 лет приведут в исполнение смертный приговор, и казнь, по словам министра войны Пита Хексета, будет публичной. Бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, убившего 13 человек на военной базе Форт Худ в Техасе, расстреляют 3 декабря. В Пентагоне подтвердили, что казнь покажут в прямом эфире. Хексет заявил, что Хасана расстреляет взвод солдат прямо на базе Форт Худ. По его словам, это было нападение радикального исламиста в военной форме, и люди должны видеть, что за такие преступления следует суровое наказание. Хасан открыл огонь в медпункте базы в ноябре 2009 года. 13 человек погибли, еще несколько десятков были ранены. Следствие установило, что перед нападением он переписывался с радикальным проповедником Анваром аль-Авлаки, которого позже уничтожил американский беспилотник. В 2013 году военный суд приговорил Хасана к смерти. В прошлом году он исчерпал все возможности для обжалования, и на этой неделе Трамп утвердил приговор. Администрация Трампа добивается более широкого применения расстрела, чтобы ускорить исполнение смертных приговоров. Сейчас такой способ казни разрешен только в 5 штатах, в том числе в Юте, Оклахоме и Южной Каролине. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio. Факты, события, лица,
15: новости.
2: Все, о чем важно знать.
15: В студии Лена Вишневецкая.
14: Потребительские цены в США в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении. Показатель оказался тревожным для финансовых рынков и усилил обсуждение возможного повышения процентных ставок. Для американских семей это означает сохранение давления на повседневные расходы. Всемирная торговая организация предупреждает о долгосрочных последствиях войн и международных конфликтов. Из-за военных действий на Ближнем Востоке экспорт региона в нынешнем году может сократиться на 17%, импорт на 15%. Компании ищут новые торговые пути, и некоторые из них могут стать постоянными. Стамбул оказался под водой. Сильнейшие ливни парализовали движение в крупнейшем городе Турции. Затоплены улицы, дороги и жилые дома. Сообщается как минимум о двух погибших. Непогода вновь обострила вопрос о готовности городской инфраструктуры к экстремальным осадкам. Северная Корея провела новые ракетные испытания. Пхеньян впервые почти за 3 года осуществил испытание ракет с подводным запуском. По мнению специалистов, испытания могут быть связаны с разработкой подводной лодки, способной нести ядерное вооружение. Событие усиливает обеспокоенность соседних государств. Министерство юстиции угрожает Калифорнии судебным разбирательством. Федеральные власти потребовали проверить сведения о предполагаемом включении неграждан в списки получателей почтовых избирательных бюллетеней. Штату предоставили 48 часов для проверки представленных данных. Спор разгорается накануне ноябрьских выборов в Конгресс. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп столкнулся с резкой критикой из-за сделки о покупке российской нефти и ищет пути ее объяснить. Илон Маск сообщил, что Starlink Украине нельзя использовать для наступательных действий. Зеленский заявил, что ему было больно, когда Трамп выбрал сторону России. В штате Нью-Йорк началась автоматическая рассылка чеков по программе Power. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 65% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio.
15: Точность в деталях.
16: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алик Брукрасный.
17: Выборы состоятся 3 ноября.
18: Paid for by ABK for Assembly.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
22: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
5: От Нью-Йорка до всего мира.
2: DavidsonRadio.com. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у меня тут множество чего я вам хочу рассказать, но вот одна из хороших новостей то, что в армии у нас продолжается разработка, они уже тестируют вот это новый, это фактически БМП американского варианта, Lynx, то есть Рысь XM-30. Значит, это прототип, его сделал General Dynamics и сделал Rheinmetall. То есть попал, я так понимаю, что Rheinmetall делает там орудие, 50-миллиметровый пулемет, а все остальное General Dynamics. Ну вот они пытаются создать вот этот новый БМП, потому что они хотят заменить старый М2 Брэдли, который, считается один из лучших, но машина уже, ей уже так хорошо, так за 40 лет, уже надо что-то менять. Также идет разработка нового варианта танка, Абрамса, то есть они не целиком меняют танк, то есть они делают как бы вариацию его. Я так понимаю, что основное, что они пытаются сделать, это решить те проблемы Абрамса, которые выявились в Ираке и так далее. Прежде всего, например, там была проблема в том, что Абрамс перегревается в условиях песков. То есть он был построен когда-то с расчетом на великорусскую равнину там, или на Польшу, на болото и так далее. То есть на холодный относительно климат. А здесь у него в песок попадает внутрь различных фильтров, в трансмиссию и так далее, и все, и машина становится неуправляемой, перегревается. То есть она не застревает, но в ней много проблем. Вот сейчас они это переделывают. И, конечно же, главный акцент сейчас идет на защиту от дронов. То есть такого количества разных, вот я читаю, я сразу говорю, я не специалист по оружию, Италия, но я читаю такое количество разных вариантов, что предлагается как защита от дронов. То есть это, я так понимаю, колоссальная индустрия, которая вот сейчас вот выходит на, или уже вышла фактически на заданные позиции и будет развиваться дальше и так далее. Потому что дроны развиваются и защита против них развивается. Причем дронов становится все меньше. Проблема именно дронов не в том, что они огромные, там летит целый самолет какой-то, нет. В том-то и вся и фигня, что дроны становятся меньше. Идет разработки дронов, которые будут величиной там с какую-то муху, или бабочку, или там стрекозу. Представляете себе этот размерчик? И этот дрон будет, например, не обязательно, что он должен лететь и бомбить кого-то. Это может быть наблюдающий дрон. Он абсолютно будет бесшумный. Батарея в нем, понимаете, он будет такого маленького размера, что батарея в нем, допустим, будет хватать аккумулятора, я не знаю, на 12 часов полет. И вот этот вот дрон зависит, вы его толком не увидите, потому что он размером, повторяю, с муху. А если будет вот эта кристаллическая взрывчатка доведена до конца, то есть я там, как говорится, я так понимаю, что они в активной фазе ее тестирования, то это, поверьте мне, это намного хуже, чем там C4 какой-то, или тротил, или еще что-то такое. Это очень мощно, это далее. Там, понимаете, фактически на фактически какая-то пунюшка, понимаете, вот этого, этой взрывчатки взрывает огромный бункер. Поэтому мы очень интересные вещи сейчас наблюдаем, и я так понимаю, что все это связано с тем, что мы вошли вот в новую гонку вооружений. И это, кстати говоря, хорошо, потому что это повлечет развитие всех индустрий вместе взятых и так далее. То есть, вроде бы это началось при Байдене, но Байден настолько как-то это лениво и неактивно делал, что только сейчас вот начинает как-то раскручиваться. То есть, конечно же, тот толчок, тот энтузиазм, который подает этому Трамп, поверьте мне, при Трампе это закончено не будет. Так что давайте не будем разевать рот и думать, что сейчас все как-то решится. Но Трамп это начал. Вот у меня возник тут спор на страницах Фейсбука, потому что я написал следующее. Вот когда начинаются вопли и нытье по международному порядку, который рухнул, и Америка ничего не делает, чтобы его восстановить, то мне становится смешно от этих слез и разговоров. Порядок или закон, или конституция работают до тех пор, пока субъекты этих установлений готовы их исполнять в большинстве своем. И тем более это на международной основе. То есть, когда страны договариваются между собой, или они согласны исполнять какие-то правила, общие для всех. Вот тогда международный какой-то порядок, международный детант, как это называется, он работает. И вот, коль скоро, после Второй мировой войны, прошло уже столько времени, возникло множество новых стран, и поднялось со дна несколько новых лидеров, ну, например, Китай, то они все не собираются исполнять заповеди, законы, записанные европейцами, для европейцев, после европейской, прежде всего, войны. Понимаете, когда мы говорим, допустим, о войне, Второй мировой войне, в Индии говорят, да, это война каких-то белых людей там где-то в Европе. Хотя Индия в этом участвовала непосредственно. Индия, например, обороняла колоссальный рубеж вместе с англичанами в Бирме. То есть Индия совсем не стояла как бы вдалеке от всего этого. Но эта война не была индийской, она не была китайской. Ну, кстати говоря, китайская она была, потому что Япония напала на Китай. Но она точно не была индийской, она не была африканской. Это была война, затеянная и начатая в Европе. И вот они, понимаете, то есть не хотят действовать по тем правилам, которые были установлены после этой войны. Поэтому тут бесполезно жаловаться или надо начинать войну со всем третьим миром за насильственное подчинение этим старым правилам. И даже это не поможет. Поэтому США и ушло от этого ярма, которое несло не только одно США, а все остальные пригрелись, прильнув к этому процессу, ничего в нем не докладывая. Это делало только США. Причем выгодь быть единственной супердержавой на самом деле куда меньше, чем заботы и расходов в связи с этим. И вот теперь, когда ясно, что мир стал многополярен, а это даже большая, а не меньшая стабильность, то целый ряд слабых стран и их жителей внезапно поняли, что они остались голыми и оставленные позади. Потому что раньше действовали правила, где слабых не трогали, так их защищали эти правила. А сейчас, когда правила никто не соблюдает, то слабые пойдут в пищу более сильным, а более сильные сожрутся еще более сильными и так далее. То есть, да здравствует не искусственно навязанный мировой детант, где серые посредственности в еле живом состоянии собственной убогости сидят за одним столом с настоящими гигантами, где эти посредственности важно что-то вякают про их великие права и обязанности, всех остальных смотреть им в рот. А идет возвращение к законам природы, где выживает сильнейший, наиболее ловкий, наиболее умный, наиболее стратегически смотрящий вперед. А вот остальные, они останутся остальными в каком-то длинном списке никому не интересных помоек. Командовать миром должны не серую убогость и охлос, которые, кроме как воровать и завидовать, ничего больше не могут. Командовать должны те, кто по статусу, по рейтингу, по возможности может и хочет это делать без особых усилий. Черни всегда останется черни, как показывает практика. Потому что чернь ничего не может и даже не мечтает о большем. Элита останется элитой, где ее научили, вырастили и поставили на то место, которое ей подобает. Под каким бы соусом, попытками скрыть это простейшее понятие в этом мире, все это не подавалось. Это если без соплей после нескольких последних дней истерик, криков и торгов, взаимных обвинений с одной не очень продвинутой умом страной и ее администрацией. Вот о чем ведется речь. То есть мы пришли к пониманию. И вот смотрите, вот была речь, буквально вот на днях, я ее цитировал, была речь Руби, которая называется «Мы выбираем бескомпромиссное стремление к национальной мощи». Почему? Потому что мы посмотрели на все попытки создать международные какие-то союзы, правила и так далее. Скажите, вот они работают? Вот посмотрим, например, ООН работает? Нет. ЮНЕСКО, организация при ООН, типа, занимается культурой. Можно ли сказать, что она работает, если они заявили, что Иерусалим не имеет никакого отношения к еврейской истории? Скажите, можно ли считать, что Amnesty International работает, если они провозглашают, что Израиль занимается геноцидом, не имея ни к тому никаких доказательств? Можно сказать, что Red Cross работает, Красный Крест знаменитый, если они за почти два года заключения еврейских вот этих вот пленных и заложений ни разу даже не попытались посетить их. Скажите, работает Международный уголовный суд, который только занят, понимаете, сейчас как бы, понимаете, притянуть там опять-таки только евреев и Израиль к защите. Скажите, работают ли все эти организации, все эти венские, женевские конвенции, договора, бумажки, писульки и так далее, и тому подобное? Да боже упаси. Они очень выборочно работают, когда кому-то выгодно, чтобы они работали каким-то большим крупным странам. Когда это невыгодно этим странам, то они плевали на них. Вы что, можете заставить подчиняться этим бумажкам Россию или Китай, да боже упаси? Вы даже, в принципе, относительно небольшую, не сильно мощную страну, как Турция, заставить не можете. Без серьезной войны, чтобы ее заставить это делать. То есть, детант, который был, вот это международные правила, международные соглашения, рухнул. Я это говорю последние года 3-4. Люди продолжают, ну, особенно это украинская аудитория, это, конечно, слушайте, это из разряда, знаете, упрямый и тупой. Они понять этого не хотят, потому что, ну, их это прежде всего касается. Ну, посмотрите, мелкие страны выживут только если они перестанут быть никем и ничем. Вот посмотрите, Вьетнам развивается, небольшая страна абсолютно. Но они имеют очень мощный отклик в Юго-Восточной Азии. Понимаете? Вот, например, Турция, та же самая. Растущее население, очень мощную продукцию они делают там, понимаете, каждый, кто только может, чем-то торгует, очень относительно неплохо идущая экономика и так далее. Израиль. Вообще не о чем говорить. Штат Нью-Джерси. Меньше штата Нью-Джерси по населению. 10 миллионов населения. Посмотрите, у них сейчас вот объявили, что у них почти 50% всех мировых вложений в тонкие вот эти вот технические индустрии в Израиле. 50% всего мира. О чем мы говорим? То есть какие? Это не обязательно вопрос размера страны. Это не вопрос огромного населения. Да, это, конечно, удобнее, когда население как в Индии. Это, конечно, удобнее использовать вот этих вот нищих крестьян или нищее население, чтобы они тебе строили пирамиды за копейки. Это, конечно, удобно. Но это, вы понимаете, построить пирамиду, это не открыть какой-то новый закон Ньютона. Это не создать колонии на Марсе. Это не, понимаете, не добиться, допустим, прорыва в лечении рака и так далее. Это именно построить пирамиду, то есть тупо повторить то, что уже когда-то где-то было. Они могут нашлепать вам, понимаете, там самосвал гвоздей, нашить вам целый эшелон тапок. Это да. Но дальше, вот начинает, когда начинаются какие-то тонкие технологии, далее, тут начинается глубокий такой вздох и ничего. Ничего. Но вот Китай объявляет, что они впереди там по технологиям. Ну вот каждый раз я смотрю на эти технологии. Ну, у них, конечно, есть там заслуги, я не говорю, но, в принципе, они вот каждый раз объявляют, что вот они создали новый вид спичек. Видите, это объявляется очень ценной технологией. Ну, окей, файн, понимаете, но, может быть, так можно считать. Что, понимаете, что пошив там нового вида обуви, это будет технология. Или там, я не знаю, создание нового вида карбюратора в машине, это технология. Может быть, да, я не знаю, но я вижу, что это, понимаете, попытка, знаете, вот Воробья стать страусом. Ничего больше. Серьезные технологии, серьезные какие-то вещи, это Запад и Япония. Западные страны, понимаете, в Европе и так далее. Вот это и Япония. К счастью, понимаете, пока еще Нобелевские премии по науке дают, понимаете, более или менее правильно. Вот, пожалуйста, вам очередной еврей из Франции, ему 95 лет, понимаете, так ему дали премию по химии. Ну, Нобелевскую. Почему? Ну, потому что. Поэтому здесь вопрос заключается в том, кто успел, а кто-то опоздал. Вот все эти страны типа Солнечного Камеруна, там какого-то, понимаете, Уганды, я не знаю, еще что-то такое, понимаете, они, может быть, важны сами для себя, там, я не знаю, там что-то занимают какое-то место, но в общем, в общей системе единиц вот в мире они не играют никакой роли. Абсолютно. Их в свое время напустили, вот, как говорится, как вот колхоз, знаете, приняли всех, или, знаете, в партию принимали, всем колхозом, в ООН. ООН превратилась в балаган сегодня. Потому что там где-то порядка присутствует порядка 130-140 стран, которые там по статусу быть не должны. Особенно это замечается, когда такая светлая страна, ну, понимаете, просто, знаете, хочется песни петь об этом, как Афганистан, например, с режимом талиба, начинает возглавлять комитет по правам человека. Или ту же Россию, с Скажите, можно ее исключить? Это же невозможно абсолютно. Из состава Совета Безопасности. ООН развалится. Понимаете, развалится, как развалилась Лига Наций. Они могут попробовать это сделать, но это станет вообще ничем. Поэтому, понимаете, эта ситуация нереформируемая, неизменяема, потому что тот детант, который был после Второй мировой войны, после Первой мировой войны, можно так даже сказать, он устарел, он изжил себя. И сколько мы эту лошадь не стягаем, она не станет жить. Понимаете, она уже умерла, эта лошадь, давным-давно на самом деле. Вы можете ее бить ногами, понимаете, бить плеткой, то ли она не встанет, никуда не побежит. Она даже не пойдет никуда. Все, она сдохла. И вот это та грустная истина для очень многих, кто не понимает, что происходит. Понимаете, ну вот я вот видел, вот была вот эта Генеральная Ассамблея, вот ООН вот недавно. Понимаете, там вышло какое-то ничтожество под именем Багамские острова. За счет чего живут Багамские острова? Они живут, прежде всего, там, я не знаю, ну, может, кокос какие-то выращивают, понимаете, там, с пальмы рвут. Но в основном они живут туризмом. 78% туристов на Багамских островах – это американцы. Ну, они рядом с Флоридой, там, что там, день на корабле плыть, понимаете, с самолетом полчаса. И ты находишься прямо в центре Багам. Ну, окей, файн, это мель фактически, это объединенное количество мелей, которые находятся, вот, понимаете, в Карибском море. И вот это вот ничтожество, понимаете, которое, понимаете, вот только умеет постели перестеливать, понимаете, и может быть там этот all-inclusive буфеты вести, понимаете, чтобы там, чтобы народ обжирался. Они выходят и говорят, что их колонизируют проклятые янки, там проклятые западные люди, что вот они вот страдают от колонизации. Какая колонизация? Вы свободная страна. Вы ведете свободную экономику, вы хотите, чтобы вас не колонизировали? Окей, ребятки, стройте заводы. Как насчет этого? Стройте заводы, стройте предприятия. Вкалывайте по 14-17 часов, как когда-то вкалывали японцы. Они спали буквально в 50-х, 60-х годах, они спали прямо на заводе. Домой не возвращались, 6 дней в неделю. И у вас будет расти экономика, там 10-12%, и вы станете индустриальным гигантом. Для этого не нужно много места, для этого не нужно много народа, для этого нужно только желание. Для этого нужно, вот понимаете, желание работать за копейки, желательно. И всем остальным странам все то же самое. Если у них не будет заводов, у них не будет индустриальной базы, у них не будет серьезных каких-то вот задатков, заготовок, заявок, давайте так скажем, на мощь и на место в этом мире, значит, вы никто и ничто, вы та самая чернь, папуасы. Даже если вы находитесь в Европе. Понимаете, папуасы, пигмеи. И ничего вы тут не поделаете. Вас не будут воспринимать серьезно, пока вы не приведете что-то, от чего зависит. Понимаете, вот тут мне пишут, уберите из эфира Флинта, уровень некомпетента и зашкалив. Ох, Господи Боже мой. Алекс, я вас умоляю. Одно и то же каждый день. Не слушайте, сделайте одолжение, не слушайте. Это не каждый день. Да, ну, тяжелый случай. Так вот, понимаете? И вот это мы каждый день наблюдаем, каждый день нам об этом рассказывают, нас каждый день пытаются уговорить, что вот мы обязаны им их вытащить из какой-то ямы, в которой они находятся, и заставить их, понимаете, работать и бежать и так далее. Кто это будет делать? Я поэтому еще раз повторяю. Вот возвращаемся к этой речи Рубио. Эта речь – это системный документ, который рассказывает, в принципе, о той геополитике, которая есть. В свое время он был такой ученый, историк, кстати, еврейского происхождения, Самюэль Хантингтон. Он относительно недавно умер. Он написал знаменитую книгу, которая стала бестселлером, и, ну, то есть это для всех, для любого возраста, называется «Столкновение цивилизаций». Он поделил цивилизации, там карту такую создал, где цивилизации поделены согласно их религии. Ну, то есть он, наверное, по-своему был прав, но дело в том, что цивилизация, вот сейчас мир не делится по религиям. То есть он, например, выделил Японию в синтоистскую отдельную группу, что типа это будет отдельная группа. Нет, Япония это вполне западная страна. У нас на самом деле на сегодняшний день 4 части мира. Есть западная часть, Есть восточная часть, прежде всего Китай и его сателлиты. Есть так называемый Первый мир, это Европа, которая вроде бы Запад, но они находятся на перепутье. Непонятно, куда они пойдут. Пойдут ли они за Западом или они продолжат падать. То есть это кризисная такая часть. И также есть Третий мир, или как его называют сейчас, глобальный юг, где опять-таки сталкиваются те и другие интересы. То есть четыре части. Ну, можно три говорить, если, допустим, Европу не выделять в отдельную какую-то категорию. И сказать, ну, в принципе, вот Европа всегда была Первый мир. Второй мир – это был Новый Свет, то есть Канада, США, Новая Зеландия, Австралия. Третий мир – понятно. Сейчас еще есть четвертый мир. Четвертый мир – это страны-изгои, типа Северной Кореи, понимаете, сумасшедшего Китая, сумасшедшей России, с Путиным и так далее. Вот так делится вот этот вот мир на четыре части. И соревнования будут колоссальные. И тут получается так, что когда мы говорим о вот этих вот международных правилах, понимаете, меня начинают ругать. А что вот типа вот ты вот, вот это когда-то такое мышление привело к Первой и Второй мировой войне. Ну, ребятки, да, привело, но, во-первых, есть колоссальная разница между тем, что было в те годы и сейчас. Тогда не было ядерного оружия, тогда достать, например, из Германии какие-нибудь там, я не знаю, Колорадо было невозможно. Невозможно. Нужно было высаживать десант. Гитлер даже штурмовать Англию, в принципе, не решился. Понимаете? Поэтому возможности тогда и возможности сейчас-то разные. Сейчас мир из-за изобретения средств доставки ядерного оружия стал совсем другой. Поэтому сейчас вот как раз ядерное оружие оно служит элементом сдерживания. То есть детант, который сейчас возникнет или возникает, он, скорее всего, делится и строится на договоренностях, где будут поделены эти сферы влияния. Не надо бояться этого слова. Этого слова боятся те, кто знает, что их поделят. Вы не хотите быть разделенными, окей? Опять-таки, повторюсь, станьте кем-то. Покажите себя. Нет, а не кричите с пустого места о пустых претензиях. Это вот то, что мы наблюдаем последние дни, вот вся вот эта вот ситуация, которую мы видим, например, с Зеленским, между Зеленским и Трампом, прав тот и прав этот, и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы вас считали за что-то, вы должны чем-то быть. А не кричать, понимаете, как говорится, и шумно требовать уважения, не имея к тому никаких показаний. Вот о чем ведется речь. И это может быть в Европе, это может быть в Африке, это может быть в космосе. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com. Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Доллар отступил от максимума за полтора года. После резкого укрепления американская валюта начала дешеветь относительно основных мировых валют. Причиной стали снижение доходности государственных облигаций и осторожные заявления представителей Федеральной резервной системы. Финансовые рынки ожидают новых экономических показателей. Власти Нью-Йорка намерены прекратить катание туристов на конных экипажах к 2028 году. Традиция существует более полутора веков. Решение связано с вопросами безопасности и защиты животных. Однако представители отрасли предупреждают о потере рабочих мест. Голосование городского совета ожидается на следующей неделе. Нью-Йорк начал принимать заявки на участие в программе «Открытых улиц» на 2027 год. Она предусматривает временное ограничение автомобильного движения ради пешеходов, отдыха и общественных мероприятий. Власти предлагают жителям и организациям участвовать в благоустройстве таких пространств. В Нью-Йорке обнаружены значительные утечки природного газа. Новое исследование показало, что почти 2% природного газа в городской системе попадает в атмосферу. Ученые обращают внимание на экологические последствия утечек, поскольку метан способствует глобальному потеплению. Результаты исследования ставят вопрос о необходимости модернизации газовой инфраструктуры города.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия. Это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
5: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
4: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
5: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
4: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
5: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
4: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
5: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
4: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что

0: принимаете все основные страховки и...
1: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
0: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
1: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
0: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
1: Спасибо вам большое.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
5: Самая быстрая, безболезненная и эффективная процедура восстановительной венопластики проводится в сосудистом институте Sinai Diagnostics, автором новейшей методики, доктором Даниэлом Саймоном. Доктор Саймон – председатель комитета FDA по сосудистой медицине, руководитель научных обществ и автор десятков статей и учебников в области сосудистой медицины. Венопластика – альтернатива лазерному сжиганию больных вен. Лечитесь у лучших! Процедура по покрывается страховками. Sinai Diagnostics. Здесь не только вас вылечат, но и исправят чужие медицинские ошибки. 718-615-4100.
6: 718-615-4100. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
7: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
6: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rus for Us.
8: Дэвидсон Радио, 620 AM.
9: От Нью-Йорка до всего мира.
8: DavidsonRadio.com.
10: вы слушаете программу

0: «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Ну, давайте еще займемся делом. Значит, ну, тут еще, посмотрите, у нас начинают, ну, то есть не начинаются, а как бы продолжается подготовка к выборам, идут различные дебаты на эту тему. Ну, и вот, в частности, я тут прочитал некоторых товарищей, которые, то есть, ну, это во всей русскоязычной аудитории, там идут споры бесконечно, а что будет, а если... Типа Трамп проиграет, и вернее не Трамп проиграет, проиграет республиканская партия. Причем проиграет в обеих палатах. Ну давайте я вам расскажу вот популярно. Смотрите, даже если мы говорим о том, что в нижней палате, допустим, республиканцы могут утратить, ну допустим, возьмем вот самое большее, 32 места. Это максимальное, я так думаю, потому что, ну то есть больше там, ну не получается никак. В реальности, я думаю, там может быть человек 20. Но мы это увидим еще. Может быть, будет совсем мало. В общем, так или иначе, даже вот выиграв вот столько мест в нижней палате. Вот я так понимаю, что особенно вот аудитория, которая, вот, как говорится, недовольна Трампом, русскоговорящая там и так далее, они ожидают, что произойдет какой-то новый импичмент. Это совершенно четкое вот ожидание вот этих вот товарищей. Ну вот я их спешу не обрадовать, понимаете? Даже если Сенат перейдет к демократам, а там где-то мы говорим 2-3 места, то ничего не будет. Но они объявят этот импичмент. Опять они, понимаете, с важностью соберутся в нижней палате. Что дальше-то? Импичмент работает только когда начинается суд в верхней палате, в Сенате, то есть. И где есть 2/3 голосов. То есть вам нужно иметь 68 сенаторов, которые выскажутся за удаление президента от власти. Вот тогда импичмент завершен, и тогда он имеет вот какой-то практический смысл. А так все это, извините, это ну, вилами по воде. О чем сейчас как раз в принципе все и говорят. Что, ребятки, не ждите. Не ждите, не надейтесь. Это не сработает для вас так, как вот вы, понимаете, собираетесь и ждете. Что будет, это, я так понимаю, что будет куча всяких бесполезных абсолютно расследований. Это будет попытка опять доказать нам, что белое это черное, а черное это белое. То есть что демократы могут нам предложить, в принципе? Они нам могут предложить, ну, вот я просто пытаюсь понять, что... Что еще? Это даже говорить-то, в принципе, не о чем. То есть демократическая повестка, как таковая, она на сегодняшний день пустая. Она минимальная. Это нам заявить, например, что вот, допустим, что нужно восстановить DEI, то есть что черные имеют право на преференции в целом ряде каких-то, значит, работ при поступлении в институт и так далее. Вот они могут это попытаться нам выдать, как вот главную повестку. Ну хорошо, что они выдадут. Но это так далее. Трамп это будет иметь возможность ветировать. Причем они это, скорее всего, как закон проводить не будут. Это будет именно декларация. Декларации вы можете не подчиняться. Вы поймите, вот когда в 2020 году компании различные начали подчиняться этому, вот этим вот правилам, это было добровольно. Они боялись, что их начнут cancel, то есть, грубо говоря, выставлять на вид, обсуждать. Теперь я вот, типа, появляется какая-то надпись там вот в интернете, не ходите, не пейте в это кофе, там, значит, как говорится, хозяин какой-то известный сионист. Ну, это если вы сильно, как говорится, так далее, вот вы интересуетесь мнением каких-то там отморозков, то вы не пойдете в эту кофейню пить кофе, потому что, ну, сионист кошмар какой. Что они еще могут сделать, грубо говоря? Да ничего. Ничего. Они могут только вставлять дополнительные палки в колеса вот этому, вот этим всем прогрессу. Что, они отменят искусственный интеллект? Нет. Они его продолжат, демократы. Точно так же. Потому что они понимают, какой колоссальный бум в промышленности и в деньгах это может принести. В их собственные штаты. Что они могут отменить? Ну что еще? Они могут сказать, что давайте не жить по... допустим, вот то, что вот сейчас вот все это обсуждается по merits, то есть по заслугам. Ну да, давайте типа вот принимать решения на основе цвета, группы, религии и так далее. Вот попробуйте провести вот этот дебат где-то, они же это никто не дискутирует. Это только на улицах какие-то вот эти уличные агитаторы. Все, и на этом все заканчивается. Потому что ни один закон, например, вот эти попытки провести, ну вот в Калифорнии они провели, внутри Калифорнии в ассамблее, они провели, что нужно выплачивать репарации. И дальше это заткнулось все. Почему? А деньги где взять? Кто заплатит деньги в эти репарационные фонды? Где они их возьмут? Вот сейчас вот, например, последняя мулька из Нью-Йорка идет, что лендлорды в старых зданиях перестали сдавать квартиры. Что сейчас значит, набирает обороты в связи с Мамдани, со всеми делами, набирает обороты процесс, что квартиры больше не сдаются. Почему? Объясняю, они их не хотят ремонтировать, потому что у них не будет рента, не будет того увеличения. Они их изымают, эти квартиры, они хотят довести дом до состояние, когда они его продадут, дом снесут после этого, то есть всех жильцов потихоньку оттуда выселят, дом снесут. Знаете, даже государство, если его заберет себе, они же его не будут ремонтировать. Что, у Мамдани пойдет ремонт делать? Полы перестеливать, понимаете, или стены белить? Да нет, конечно. И продавать он никому эту развалюху не сможет. Даже за копейки ее никто не возьмет. Потому что этот дом будет со структурными проблемами. Значит, что они сделают? Значит, вот эти дома будут идти под снос. Где будет, допустим, если это частная земля, значит, эта частная земля продается куда-то, и человек вместо какого-то дома, которому там больше 100 лет уже, который надо там ремонтировать, а ремонтировать его смысла нет, забубахает туда какой-то люксовый дом в 28, там, 40 этажей с люксовыми квартирами, которые будут продаваться в основном, а не сдаваться. И где вот это, понимаете, это полностью он не обязан к городу отдавать никаких, ни под какой рент-контроль, ничего. Это люксовые квартиры. Это новые квартиры. Вы понимаете? То есть, вот эти социалисты, которые, они же безграмотны в смысле макроэкономики. Они принимают решения чисто на вопросах популизма. Как только это перестает работать, все, они тут же мгновенно ломаются. И вот об этом как раз идет речь. Ну, пожалуйста, вы хотите прийти к власти? Окей, я хочу посмотреть, как насколько успешно вы будете. Жалко страну, потому что, понимаете, над нами ставят эксперименты, и мы вынуждены терпеть всю эту безграмотность. Но, слушайте, если вот так вот, как говорится, если люди не хотят ничего думать и хотят только, как говорится, халяву и вот то... Та система халявы, которая наступила на Западе, в западной системе, вот это вот основная беда всего того, что происходит. Так, 718-303-90-90. Поэтому я не жду ничего от вот этого всего бума, который происходит с квартирами, что происходит. Ничего не жду. Это чисто все развод специально для того, чтобы говорить вроде бы о деле, а на самом деле ни о чем. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, спасибо за интересную передачу и возможность перезвонить и задать вам вопросы. Вы знаете, когда вы стали говорить, чего добиться демократы, мне кажется, если они захватят палату, они отменят филибастер, скорее всего. Отменив филибастер, они смогут проводить свои законы и, например, увеличить количество судей в Верховном суде, которые будут эти самые больше их недемократические темы, которые они затрагивают. Вот это, мне кажется, это основное, что они могут сделать. Если вы можете, допустим, со мной поспорить по этому вопросу, но мне кажется, это первое.
1: Ну, а спасибо. Понимаете, смотрите. Увеличение количества судей в Верховном суде, в принципе, не очень сильно популярное действие. Потому что, а что будет, если, допустим, в какой-то момент опять количество судей станет большинстве своем? Сейчас же судьи будут назначать, опять же, тот же самый Трамп. Ну, допустим, они скажут, окей, мы сейчас хотим не 9 судей, а пусть будет 17. Значит, Трамп и, допустим, будущий президент будет опять республиканец, назначит опять консерваторов, значит, там вместо еще будет 7 консерваторов, он же уже не будет назначать туда либералов. Конгресс-то не имеет права назначать туда людей. Конгресс только проводит слушания, Сенат проводит слушания по отбору их. Их представляет президент. Значит, пока у них не будет демократического президента, вот эти вот все попытки увеличить набор судей, это вернуться к тому, что, ну хорошо, они увеличат там до 13 человек, ну значит, еще 4 Трамп назначит консерваторов. Они же их не могут уволить, они их не могут выгнать, сказать, вы знаете, он неправильно назначил, вот следующий президент будет назначать правильно. Они пожизненно там. Поэтому я думаю, что эта мера не пройдет. Что? А я думаю, что все, что будет, они будут мутить воду, ставить палки в колеса и ну, так далее. Причем мутить воду, ну в чем? Ну вот, например, вот они пытаются утопить вот этот акт Save Act. Но он жутко популярен в стране, 85% поддержки, чтобы люди приходили на выборы с ID. 85% поддержки. Вы знаете, они выступают против всей страны практически. Что демократы, что республиканцы. Ну, в чем смысл-то? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Алло.
1: Да, у вас радио. Да.
3: Алло. Я вас слушаю. Слушайте, да. Я, во-первых, хочу, Александр, большое спасибо вам за эту передачу. Как всегда, очень интересно, познавательно и приятно слушать. И я полностью
1: спасибо,
3: с вами
1: спасибо.
3: Согласен и поддерживаю. Товарищу, который он сказал до этого, звонил, что они могут... Демократы придут, завоюют, допустим, и Конгресс, и Сенат, что Конгресс еще может, да, Сенат под вопросом, то даже если у них будет Конгресс и Сенат, чтобы отменить филибастер, надо 2/3, это Конституция, ну, вот. 2/3 голосов. Они никогда не наберут, потому что если даже у них будет большинство небольшое в Сенате, то все равно...
1: Они не наберут, 68 сенаторов у них нет.
3: Да. Конечно, вот о чем и речь. Поэтому
1: и потом это... да, спасибо за звонок. Ну и потом давайте, вот у нас сейчас будет перерыв, просто вот подумайте, вот чисто практически. Филибастер дает оппозиционной партии, которая в меньшинстве, дает возможность каким-то образом, дополнительной вот этой болтологией, влиять на процесс принятия закона. У нас сейчас вот 50-50, ну там с небольшими колебаниями туда-сюда, так, чтобы какая-то партия, допустим, демократы, как в 70-е годы, они имели 2/3 Конгресса, 2/3 Конгресса они имели в 70-е годы. Они тогда бы могли бы сказать, что нам этот филибастер, плевали мы на него, он нам не нужен. А сейчас каждая партия может выйти в оппозицию буквально в течение 2 лет. И они начинают этот самый филибастер использовать. Поэтому ни республиканцы, которые говорят об его отмене, ни демократы, которые говорят об его отмене, отменять его на самом деле не будут. Это должны быть очень смелые люди, которые отменят, потому что они отменяют его сами себе. Потому что они могут оказаться в положении оппозиции буквально в течение следующих выборов. Каждые 2 года избирается нижняя палата представителей. Поэтому зачем им подрубать сук, на котором они сами сидят? Я просто не вижу вот практического смысла в этом. Эта идея принадлежит прежде всего исполнительной власти, то есть Трамп хочет от этого избавиться. Хотят избавиться какие-то вот горлопаны с левой стороны. Этого. Практические люди, которые сидят в Конгрессе, от этого избавляться не хотят. Точно так же, как вот мы каждый раз говорим, что нужно, чтобы Сенат и конгрессмены имели какой-то срок, какое-то количество сроков, что они пребывают у власти. Все об этом говорят, идут на выборы с этим и так далее. Эта тема постоянно обсуждается, муссируется где только можно, чтобы ограничить количество сроков. Допустим, 2 раза сенатор, это 12 лет, господа, 6,6. Или там, допустим, 5 раз конгрессмен, это 10 лет. Достаточно уже, может, не надо же умирать, понимаете, прямо вот в кресле в Конгрессе. От старого возраста. Пробыв там, понимаете, 20 сроков. Об этом все говорят, это все обсуждают, и ВОЗ ныне там. ни одна партия не решает, как только они появляются у власти, не решается забрать у себя самой этой прерогативы. А президент не может это сделать. Конституция сама по себе тоже не меняется. Это должен сделать Конгресс. Конгресс ничего это делать не хочет. Конгресс на сегодняшний день абсолютно парализован. Они не предпринимают никакие, потому что они боятся, что они могут оказаться в безвыигрышном положении ровно в течение там, года-двух, и они поэтому сами думают о себе. Понимаете, сегодня они выбьют стул из-под каких-то республиканцев, а завтра демократы будут в той же самой, пардон, дыре сидеть. И зачем им нужно это? Понимаете, это нужно очень быть смелым, чтобы сделать подобные шаги. Так, давайте перерыв и продолжим.
0: Дэвидсон Радио. Твой компас в мире информации. Включай 620 AM.
4: Можно ли не просто жить дольше, а дольше оставаться здоровым? Можно ли заранее увидеть опасности и предотвратить болезнь, которая через несколько лет может стать смертельной? 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио» приглашает на бесплатный медицинский семинар. Наши гости – врачи Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, координатор Международного департамента клиники «Рамбам», специалист в области реаниматологии, анестезиологии, внутренних болезней и гематологии. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Тема встречи – продление жизни, как предотвратить основные причины преждевременной смерти. Инфаркт, инсульт, нарушение сердечного ритма, онкологические заболевания. Современная медицина ставит перед собой задачу не ждать болезни, а обнаружить опасность как можно раньше. 21 октября в 6 часов вечера театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Coney Island Avenue в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044, 646-979-0044.
5: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица.
2: Новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило первый препарат для определенной категории пациентов с раком мочевого пузыря, у которых стандартная иммунотерапия не дала результата. Новое решение расширяет возможности лечения заболевания и дает дополнительный шанс пациентам, ранее имевшим ограниченный выбор терапии. Медицинские приборы научатся разговаривать с пациентами. Исследователи Пенсильванского университета разработали систему, позволяющую медицинским приборам сообщать пациентам об опасных изменениях в организме. Первые исследования посвящены эпилепсии. В перспективе технология может предупреждать о приближении приступов, нарушениях сердечной деятельности и других опасных состояниях. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
4: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Уважаемые жители районов Бенсонхёрст, Грейвсенд, Бора Парк, Бэй-Рич, Сансет Парк и Кенсингтон. Во вторник, 3 ноября, я, Ари Каган, очень прошу вас поддержать кандидатуру сенатора штата Нью-Йорк Стивена Чена от Республиканской и Консервативной партии. Сенатор Стивен Чен, главным советником которого я работаю, настоящий американский герой, который служил в морской пехоте и в департаменте полиции. Как сенатор он всегда поддерживает общественную безопасность, а его офис помог тысячам жителей 17-го округа. Голосуйте за сенатора Стивена Чена 3 ноября. Paid for by Chen 26.
6: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам Shoreview и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами Shoreview и Secrest.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Реабилитационные центры Shoreview и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
8: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Дэвидсон Радио, 620 AM.
1: От Нью-Йорка до всего мира.
0: DavidsonRadio.com.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот последнюю историю, которую я просто, это чисто образовательного характера, вот я хочу сказать, значит, тут Обама произнес речь, что, вот я перевожу, что факт заключается в том, что евреи в течение тысячелетий были, значит, их преследовали, дискриминировали, убивали. И Европа ответственна за все, это говорит Обама. Поэтому понятно, что евреи искали возможность убежать оттуда, refuge. Это все не требует никаких доказательств, это, как говорится, undeniable. Что у нас, да, произошло, это то, что они забрали землю, и это было слишком много, excessive. И люди понимают, что это injustice, что это не является справедливым, и они хотят свою землю обратно. Значит, здесь правда и неправда. Значит, я просто хочу провести небольшой ликбез по истории в данном конкретном сентенции. Обама говорит вам первую правду, а потом делает неправильный вывод, потому что он не договаривает. А в конце 19 века, когда ситуация с еврейским населением, прежде всего в России и только в России, обострилась до невероятности, то есть первые погромы, это 1881-1882 год, после убийства царя Александра II, которые свалили на евреев. И потом погромы во время и после, ну и до, при Николае II, вокруг первой русской революции 1905-1907 годов. Значит, конечно же, спровоцировали огромное количество еврейских беженцев, которые пытались куда-то убежать. И именно после первых погромов организовалось общество на Западе, которое, ну, в переводе называлось «Любители Сиона». То есть это была еврейская организация, которая потом создала еврейский фонд, куда входили евреи или просто политики, или просто люди, сочувствующие евреям, множество промышленников, которые давали туда деньги. Для чего? Для того, чтобы начать какой-то процесс перевоза евреев из такой токсичной для них страны, как Российская империя была целиком. А где евреи жили в то время? Ну, давайте будем откровенны. Они жили прежде всего в черте оседлости. То есть в России конкретно их как раз было мало. Они жили в Молдавии, Украине, Грузии, Азербайджан, Прибалтика, Польша, Литва. Вот это были основные центры проживания еврейского населения. Не Россия центральная. Там их как раз было очень мало. И вот там идут сплошные погромы, там идут преследования, там идут грабежи, идут изнасилования, кишиневский погром 1903 года, один из самых кровавых и так далее. И вот учреждается вот этот еврейский фонд, который имеет достаточно серьезные деньги. И этот еврейский фонд начинает выкупать земли у тех лендлордов, то есть владельцев этой земли, которые находятся в то время в Османской Турции, Османской империи. В основном лендлордами в Палестине в то время были турки. Часть бедуинов, часть арабов, но в основном турки. И они эту землю продавали, когда им предлагали нормальные деньги, предлагал этот фонд. Чисто меняли лендлорда. Но эта земля, она же не была пустая, вот где вот, которой вот турки владели ею. На этой земле были какие-то там оливковые рощи, там были какие-то типа вот горы, поросшие вереском, где пасли коз. И так. Там было какое-то местное арабское население, которое прежде всего занималось, на 99% занималось сельским хозяйством. Они что-то там выращивали, пасли, там пастухами были и так далее. И вот начинается выкуп этих земель у турок. Туда начинают завозить вначале небольшими группами, потому что при турках это было не особенно возможно, но к концу Первой мировой войны туда поехали массово, особенно при русской революции 17-го года, туда поехали массово русские евреи, которые не ожидались, что они станут фермерами, потому что в основном евреи фермерством никогда не занимались, они не выращивали хлеб, что называется. Почему не выращивали? Не потому что они не хотели, им не давали это делать. Ни в одной европейской стране евреи не имели права владеть землей и работать на земле. Они имели право быть ремесленниками, торговцами, банкирами, врачами. Они могли там содержать маленькую небольшую ферму, типа вот как Тевье молочник, знаменитый роман Шолома Алейхема. Понимаете? То есть вот о чем ведется речь. То есть они никогда не владели крупными там какими-то земельными угодьями, где выращивали там капусту или кукурузу или еще что-то. Это было запрещено законом. Это не потому, что евреи не хотели, это было запрещено. Практически во всех странах Европы, в частности, Российской империи. И вот, вот эти вот все эти товарищи, все эти евреи, которые, в принципе, не умели сажать все вот это вот счастье, приезжают в Палестину, приезжают на те земли, которые вот выкупает массово, выкупает, там не был тот один гектар, тут другой, нет, они выкупали тысячами гектаров. Они выкупали в земли вот просто целыми трактами. И вот туда заезжает это еврейское население, начинает обрабатывать землю и фактически displace, то есть начинает вытеснять оттуда арабское население. То есть даже если они, допустим, не, там не строили поле какое-то, они начинали строить города, начинали строить там какие-то поселки. И вот эти вот бывшие земли, которые там было, там, не знаю, три араба и 20, там, допустим, два еврея, то теперь там тысяча евреев и три араба. И арабы остаются без средств существования, потому что они раньше были вот арендаторы вот той самой земли в Палестине у этих турецких лендлордов. И вот тут заключается вот тот самый парадокс, который возник. То есть основатели еврейского государства, в частности Бен-Гурион, они предлагали такую формулировку, причем много раз ее предлагали, что арабы, которые занимаются испокон века сельским хозяйством и так далее, пусть они остаются на вот этой должности, на этой работе, они будут, как говорится, аграрным сектором будущего государства Израиль. Или Ишув, как он тогда назывался, то есть вот еврейское вот протогосударство. Они будут заниматься сельским хозяйством. А евреи, которые склонны больше, ну то есть чисто вековыми, опять-таки, традициями и запретами из христианских хозяйств, они занимались торговлей, они занимались ремеслами, они были бендюжниками, они были торговцами, они были чем угодно, менялами. Бублики пекли. Пожалуйста, вы пеките бублики, а мы, как говорится, арабы будут там, я не знаю, коз пасти. В нормальной ситуации это нормальное разделение труда. Что ты делаешь лучше, ты то и делаешь, что называется. Потому что евреи-фермеры, это действительно воспринималось как нечто дикое. Но это же так не сработало, арабы же этого не захотели, потому что, ну, и пропаганда, и какие-то местные обиды, и так далее. То есть оно не сработало. И вот арабов вытеснили с этих земель, причем вытеснили законно. По закону тут все совершенно законно. Приходит новый лендлорд, допустим, в каком-то здании или в какой-то территории, он что, не имеет права не сдавать эту землю, имеет право. Он эту землю забирает, он ее даже не сдает, он ее дарит какому-то, там, я не знаю, еврейскому народу своему собственному. Потому что фонд был для всех. Вот эта знаменитая фотография, что в начале 20 века собрались какие-то грязные люди, понимаете, там 60 человек и тянули номерки на пляже грязным, с грязным песком тянут номерки из шляпы. И вот эти 60 арендаторов рядом с бывшим арабским городом Яффо, это то, что сейчас называется Тель-Авив. Они сейчас владельцы всего центра Тель-Авива. Ну, то есть это не они, а уже их потомки, богатейшие люди. Но Тель-Авив начинался с того самого грязного песка. Рядом там была вот эта арабская деревня Яффо, которая сейчас является старым городом при Тель-Авиве. Все. Вы понимаете? То есть получается, что с точки зрения закона появление евреев в данном месте никак абсолютно не контрадикт никаких законов, ничего. И нормальная, и справедливость тоже. То, что арабы были вытеснены с этих земель, это экономическое, говорится, следствие того, что происходило. Политически они были вытеснены, потому что не была найдена какая-то формула сосуществования, как ее не могут найти сейчас. Арабы, которые сейчас внутри Израиля, они тоже не занимаются сейчас сельским хозяйством, они в основном врачи. Очень многие торговцы, там, я не знаю, так далее. Они нашли себе какое-то применение в Израиле, кстати говоря, очень неплохое. Те же бедуины и так далее и тому подобное. Но периодически вот эти вот бои за какие-то там оливковые рощи в Израиле продолжаются на сегодняшний день. Я не говорю про Западный берег, я не говорю про там газу какую-то, я говорю в самом внутри Израиля. Поэтому это часть вот этой вот, к сожалению, истории. Вот, и повторяю, вот это может случиться с вами в любом отеле. Вот вы, допустим, сдаете, у вас есть квартира. Вы сдаете какому-то жильцу там 20 лет. Потом к вам приходит какой-то другой человек и говорит: давайте я эту квартиру вообще выкуплю там за какие-то огромные деньги. Ты говоришь: а, ладно, черт с ней, эта квартира, я ее продаю. Вы ее продаете там какому-то Джону Джонсону. Окей, он вам заплатил огромные деньги за это. Джон Джонсон приходит к вашему арендатору, который вас арендует, и говорит: так, Вася, я тебя очень люблю, но ты мне тут нафиг не нужен. Я собираюсь сюда поселить своего родственника. У меня там есть какой-то там бездомный брат, который дурак полный. Вот я ему собираюсь вот квартиру подарить. Потому что я его хочу обеспечить и так далее. Вот я, это мой брат младший, он такой непутевый, я его хочу вот вытащить из непутевости. Я ему подарю квартиру свою. Он что, не имеет права сделать? Имеет. Он что, не имеет права ее сдать кому-то? Имеет. То есть получается, вот по закону все правильно. Но вот этот вот Вася, который живет в этой квартире, он остается без квартиры. И вот в этом вот парадокс, то, что... Обама вот этого не говорит. Обама сказал, что да, евреев преследовали, да, они имели право на искать возможность куда-то уехать, да, они уехали, и так... а дальше они занимались, то есть, видите, грабежом на большой дороге, они взяли, забрали чью-то землю. А то, что эта земля была выкуплена, и то, что она была по закону, принадлежала новым владельцам, он не сказал. Вот в этом, в этой детали весь дьявол, что называется, devils in the details. Так. Перерыв. А, не, перерыва у нас уже не будет, сори. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Окей. Понимаете, вот это, если не говорить какие-то вот дополнения, это называется cherry picking. Это, то есть, lying by omission. То есть, вы врете тем, что вы не договариваете какую-то конкретную формулу или какие-то конкретные идеи, что произошло. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Что такое? Добрый день, вы в эфире. Израиль формировался, конечно же, за счет того, что было огромное количество еврейских беженцев. Прежде всего, из Российской империи. Их не создавали, нацизм был намного позже, и так далее. Их создавали под русских аидов. Потому что у них была самая бедственная ситуация во всей Европе. Часть успела, те, которые были умные, уехали в 1906-1907 году в Америку. Это почти под 2 миллиона евреев уехало в Америку. Вот они были самые умные. Те, которые были упрямые и глупые, вот типа моего там деда, они решили, понимаете, искать счастье в Советском Союзе. Ну что они там нашли, понимаете, разорение, Холокост. Понимаете, у деда, это со стороны моего папы, погибла вся семья в Холокосте. Он успел уехать, он там в 28-м году подался на заработки в Москву вместе со своей семьей. А его родная сестра осталась в Баре, где он родился. Город Бар – это Украина. Вот туда зашли немцы и уничтожили всех, кто там остался. Всех. Причем вначале там действовала там разъездная команда литовских убийц, которые там топорами рубили, а потом туда зашли немцы, зачистили все остальное. Вот что происходило. Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, здравствуйте. Ну, давайте еще не забывать, что да, изначально арабы же в 7 веке оттуда евреев вытеснили. Арабы, они захватили. Самые большие оккупанты и колонизаторы, это и есть арабы и ислам. Вот. Теперь дальше, в 21-м году, на каком основании Англия, ведь Большая Палестина, это включает Иорданию, которая сегодня существует, и плюс Израиль. Но в 21-м году англичане взяли и 77% территории, то, что сегодня является Иордания, отдали арабам. И получилось, что в 48-м году еще раз поделили эту землю, Палестину, и евреи в конце концов получили всего лишь 11%. Понимаете,
3: вот они, не получили, ну, то есть 11% от оригинального, вот этой Иордании вместе
4: да, с... Да, правильно.
3: Да, да.
4: Правильно?
3: Ну, это, ну, слушайте, да, они делили скальпелем все, и французы так делили, англичане их что, интересовали еврейские интересы? Нет, конечно. Поэтому, чему мы удивляемся? Поэтому вы правы, да. Да, они вначале отделили Иорданию, сделали из нее там государство для бедуинов, как бы, хотя там половина палестинского, такое арабское население. А потом поделили вот эту оставшуюся часть Палестину, вот как говорится, грубо говоря, все, что находится западнее от реки Иордан. Они поделили еще на две части, сделали арабское государство, сделали еврейское. Евреи приняли это разделение, арабы не приняли, началась вот эта война за независимость, ну и дальше вы все знаете. Но корень проблем сопротивления арабского населения лежит еще до начала вот этого раздела в 1948-1949 году, лежит в сельскохозяйственных правах. Что приехали евреи, которые не ожидали, что они будут внести картошку там какую-то сажать, они взяли и начали сажать, они научились. Их жизнь заставила научиться. Евреи, поверьте мне, Израиль очень долго бедствовал. В Израиле были продуктовые карточки, и вот я много раз рассказывал, до конца 50-х годов. До конца 70-х годов там были ограничения, даже сколько ты обуви можешь купить себе. Давалось только там, я не знаю, 3 пары или 2 пары в год. Экономили газ, экономили воду, экономили все. Вот эта знаменитая еврейская кастрюля, которую мы смеемся здесь в Америке, но это кастрюля, понимаете, так далее. Мы можем сейчас говорить что угодно, но они ее изобрели, потому что не было газа. Он просто выключался в какой-то момент. Что такое еврейская кастрюля? Это кастрюля одна, над ней стоит другая, над ней стоит третья. То есть одна кастрюля внизу там что-то варится, пар подогревает следующую кастрюлю, там что-то парится. И, наконец, наверху стоит какая-то типа сковородка, там яичница какая-то жарится одновременно все. Чтобы как можно больше увеличить вот этот КПД. Понимаете, вот как можно так жить? Вот они так жили. Они поднялись с полного дна. И Израиль стал богатым государством, я думаю, ну последние лет 20. До этого это была очень-очень такая, просто, как говорится, успешная, ближневосточная, но очень небогатая страна. Поэтому, добрый день, вы в эфире.
5: Да, Александр, добрый день.
3: Добрый день.
5: У меня такое вот, что между Хэкстом и Рубин идут какие-то...
3: Вы почему? Потому что между Хексетом и Рубио? Я клянусь, я вас не слышу. У меня какие-то куски, я вот слышу. Я клянусь, ничего не слышал. Я знаю, что по идеологическим каким-то там соображениям, насколько я понимаю, там несогласие между Рубио и Венцем. Хексет относительно нейтральный в смысле идеологии. Он, я не думаю, что он несет именно такую большую идеологическую нагрузку. Я нигде не видел, чтобы он выступал с какими-то, там, я не знаю, вот заключениями, кроме как военного какого-то порядка. То есть он вот сказал, что он говорит, наше единство не в разнообразии, вот это diversification, а наше единство в единственных целях и так далее. То есть в этом смысле он, как говорится, был идеологом, но не в смысле внешней политики и так далее. Я думаю, что здесь у них самое главное столкновение между изоляционистским крылом мага, понимаете, с которым Венс никак не хочет расстаться, там вот эти все эти нацики, там типа Фуэнтеса, вот это Марджори Грин, там, ну, в общем, там вот это сумасшедшие, которые, понимаете, там еще антисемитское крыло есть свое и так далее. Это вот это экстремально правое крыло, там вот Венс почему-то с ними продолжает плавать. И есть Рубио, который провозглашает очень такие умные вещи. То, что вот его речь в Мюнхене, то, что он произнес, потом он произнес речь вот сейчас в Афинах, это, ну, извините, на уровне высочайшего, как говорится, класса предложение участвовать. Он никого не тянет, он не говорит, что мы вам будем вас ждать, тянуть и далее. Но мы, да, заинтересованы в европейцах. Мы этого не скрываем. Мы, да, заинтересованы, чтобы Европа поднялась. Мы не заинтересованы, чтобы они упали еще дальше. Нет. Мы заинтересованы, чтобы Европа поднялась и была нормальным именно союзником. Союзник, понимаете, надо понять такую вещь. Союзник – это тот человек или та страна, тот народ, та группа, которая дополняет в плюс. Вот у тебя есть, допустим, 100%, они приходят и говорят, мы тебе еще добавим еще 10%. Окей, значит, ты сколько можешь, столько добавил. То есть это такой общий стол. Потом еще один придет и говорит, я еще добавлю 5. Потом приходит человек, я еще добавлю 20. И так вот потихоньку у тебя собирается огромная какая-то вот компания, которая каждый добавил сколько мог. Мы не требуем от них, чтобы они добавили столько вкладывать, допустим, Соединенные Штаты в НАТО. Или еще во что-то. Нет. Они не могут такие суммы вкладывать, как вкладываем мы. Но мы требуем, чтобы они вкладывали достаточно. Вот этот вот достаточный уровень, вот Трамп определил в 5%, для, например, вот в НАТО. Я считаю, это правильный процент. 2% это слишком мало. Учитывая то состояние армии, в котором находятся европейские армии, они находятся в состоянии полного развала. Мы видим это по англичанам, ну то есть там, знаете, сейчас говорить это, клянусь, надо на мат перейти. Я когда читаю, что у них там происходит, ну, то есть, я пока не вижу, так далее. Они, правда, достигли все 2%. Надо отдать им должное, что они со скрипом и с криками, но достигли, что все страны НАТО достигли 2% трат на свои военные расходы. Теперь, значит, говорят, что они должны дойти до 3,5% и еще 1,5% на развитие какое-то, так далее. Ну, вот. Ну, в принципе, им надо вкладывать, вот, европейцам, надо вкладывать по 1 триллиону долларов в год коллективно в течение 10 лет 100%, не 1 триллион на 10 лет, а каждый год триллион, чтобы выйти на какой-то нормальный уровень в течение там 5-6 лет. Иначе это, ну что вы думаете, они, ну что? Именно поэтому мы же все смеемся, когда мы говорим, понимаете, что Европа это самый главный зачинщик того, чтобы Украина стояла до последнего солдата. Потому что пока Украина воюет, они защищают этих вот самых ленивых европейцев. Вот о чем ведется речь. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
2: Дезу радио. Потому что хорошо. Факты. События. Лица.
1: Новости.
2: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
6: В США появился новый солнцезащитный компонент впервые за четверть века. Магазины начали продавать солнцезащитные средства с бемотренизолом. Вещество защищает кожу от двух основных типов ультрафиолетового излучения, практически не проникает в кровь и не оставляет характерных белых следов. Препарат давно используется в Европе, но наши власти разрешили его применение только в этом году. У женщин старше 80 лет с недостаточно весом. Ежедневное употребление мяса связано с более высокой вероятностью дожить до 100 лет. В частности, шансы достичь 100-летнего возраста повышаются на 44% по сравнению с теми, кто не включает мясо в рацион. К такому выводу пришли китайские ученые. Авторы предполагают, что дело может быть не в самом мясе, а в достаточном поступлении белка и калорий. В глубокой старости недостаточное питание повышает риск потери мышечной массы и истощение, поэтому полноценный рацион особенно важен для людей с низким весом. Исследование носило наблюдательный характер и не доказывает, что мясо продлевает жизнь.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
7: Все это слышно по радио.
2: Дэвидсон Радио.

Ночлежный дом с надписью «Отель». Милиционер смотрит вслед.

0: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Иран перешел к новой тактике нападений на торговые суда в Ормузском проливе, стремясь повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс. В ночь на 14 октября принадлежащая Илону Маску компания SpaceX ввела в Украине ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Глава Федерального бюро расследований Кэш Патель прилетел в Россию, где у него запланирована встреча. С какой целью прилетел, нет ответов на эти вопросы. Новая пресс-секретарь Дональда Трампа Кэти Закария неудачно начала свою работу на новом посту. Посту пресс-секретаря Белого дома. Администрация президента Дональда Трампа попросила Кимберли Гилфойл уйти в отставку с поста посла США в Греции. Президент Трамп объявил, что Тайвань согласился в течение 20 лет закупать 30% сжиженного природного газа с проекта на Аляске. Компания OpenAI сообщила, что обнаружила, как сказано, сложное записывающее устройство в одном из своих офисов. 13 октября президент Трамп опубликовал в соцсети Truth Social кадры нападения тигра, который загрыз посетителя в британском Донкастере в парке дикой природы за 3 дня до этого, 10 октября, причем Трамп сопроводил пост подписью «Никогда не играйте с природой». Суд приговорил 63-летнего Дуэйна Кифи Ди Дэвиса к 40 годам по делу об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Иран перешел к новой тактике нападений на торговые суда в Ормузском проливе, стремясь поддерживать высокие мировые цены на нефть и повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся, как вы знаете, 3 ноября. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников. По сведениям авторов публикации, решение об изменении стратегии было принято на высшем уровне иранского руководства.

0: руководства около 10 дней назад. Тегеран изменил характер и интенсивность атак на суда, которые, по утверждениям иранских властей, нарушают установленные ими ограничения на проход через Ормузский пролив. Цитирую, цель – сорвать усилия США и их союзников по снижению мировых цен на нефть, заявил один из собеседников Reuters. Американский военный чиновник подтвердил, что корпус стражи исламской революции начал применять новую тактику после уничтожения значительной части иранских радаров. Для обнаружения целей, включая американские военные корабли, используются небольшие суда с невооруженными наблюдателями, передающими информацию корпусу стражи исламской революции. На прошлой неделе американские военные обнаружили одно из таких судов, с которого передавались сведения о целях. Военнослужащие США приказали находившимся на борту людям покинуть судно, после чего его уничтожили. По словам американского чиновника, погибших не было. Об этом инциденте ранее не сообщалось. По сведениям Reuters, за последние 48 часов в районе Ормузского пролива произошло не менее 5 нападений на танкеры и другие торговые суда. Иран также намерен расширить географию атак, распространив их на Оманский залив и другие районы. Последние дни нападения уже фиксировались в водах у побережья Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Один из иранских чиновников заявил, что Тегеран не позволит Трампу добиться снижения цен на нефть перед выборами. Как только им покажется, что они близки к снижению цен, мы снова отдалим их от этой цели. Это шахматная игра, сказал этот чиновник. Другой собеседник агентства предупредил, что Иран движется к полному закрытию Ормузского пролива для судов, нарушающих установленные Тегераном ограничения. Скоро пролив будет полностью закрыт, заявил чиновник. Министерство иностранных дел Ирана и Пентагон пока не ответили на запросы Reuters о комментариях. Советник президента Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что в ночь на 14 ноября принадлежащая Илону Маску компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Цитирую, ограничение начинает действовать при скорости свыше 100 миль, 160 км в час. Наши силы обороны не получали предупреждения об этом ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что эта мера не может быть совпадением и связана с текущей политической ситуацией, написал Бескрестнов. А бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что, скорее всего, это было сделано по запросу администрации Дональда Трампа. Еще один официальный представитель Украины, разговаривая на условиях анонимности, напомнил и о том, что США не предупредили о последнем российском ударе по объектам энергетической структуры. Это была атака баллистическими ракетами со стороны России. А теперь еще и Starlink, Соединенные Штаты, помогают России в войне, сказал Стерненко. Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель прилетел в Россию, где у него запланирована встреча. Об этом сообщают наши СМИ. С кем встречается Патель, средства массовой информации не уточняют. Официально о визите Пателя не сообщалось. По словам одного из собеседников MS Now, визит продлится 2 дня. Патель сначала приедет в Москву, а затем отправится в Петербург. Предполагалось, что принимать директора ФБР будет руководство ФСБ. О том, что директор ФБР собирается в Россию в октябре, летом сообщало еще издание «Политика». Накануне поездки Пателя в Россию демократы Джейми Раскин и Джим Хаймс, старшие представители своих фракций в комитетах Палаты представителей по судебным вопросам и разведке, призвали директора ФБР отказаться от визита, как было отмечено, в интересах национальной безопасности. Они также просили организовать закрытый брифинг о целях визита и программе встреч Пателя в России. В Кремле на брифинге с прессой 14 октября вообще не стали комментировать сообщения СМИ о возможном визите в Россию главы ФБР. Цитирую, такие визиты они почти никогда не анонсируются, поэтому мне нечего здесь вам сказать, сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Последним директором ФБР, который посещал Россию, напомню вам, был Роберт Мюллер. Эта поездка состоялась еще в 2013 году. Позже Мюллера назначили специальным прокурором по расследованию российского вмешательства в американские выборы. В августе этого года в Москву приезжал директор ЦРУ Джон Рэдклифф, о чем мы говорили в нашей программе. Власти США называли визит главы ЦРУ в Россию рутинным. Западные СМИ сообщали разные версии, зачем Рэдклифф приезжал в Россию. От призыва на начать мирные переговоры и предостеречь от нападения на страны НАТО до призыва сократить сотрудничество с Ираном. Источники Financial Times утверждали, что Рэдклифф станет ключевым переговорщиком США с Россией и Украиной. Новая пресс-секретарь Дональда Трампа Кэти Закария неудачно начала работу на своем посту, рассказал анонимный представитель Белого дома телеканалу MS Now. Ей нужно очень быстро стать намного лучше, иначе она побьет рекорд Скарамуччи, сказал один из собеседников телеканала. Напомню, что Энтони Скарамуччи в 2017 году занимал пост директора по коммуникациям при Трампе, в первую еще каденцию президентскую Трампа, и Скарамуччи пробыл на этой должности всего 11 дней. Белый дом объявил о назначении Кэти Закарии пресс-секретарем 9 октября. Первый брифинг она провела 13 октября. Брифинг продлился чуть более 15 минут. Основную часть этого времени заняло ее вступительное слово с перечислением достижений Трампа. Затем Закария дала слово только трем журналистам, представителям консервативного издания Breitbart, а также Fox News и Daily Mail. Судя по всему, их имена были записаны у нее заранее, отмечает CNN, но она действительно обращалась все время к какой-то бумажке, которая перед ней лежала. Часть своего вступительного слова Закарио, судя по видео, также читала с листа. При этом она заметно волновалась. Несколько представителей Белого дома в разговоре с CNN охарактеризовали выступление нового пресс-секретаря как неловкое и скованное. Один из советников Трампа сказал, ей следовало 2 недели тренироваться в формате жестких репетиций с каверзными вопросами, прежде чем выходить журналистами. Ну, понятно, что он тем самым раскритиковал выступление Закарии. Советники и представители администрации Трампа, как сказано в CNN, задаются вопросом, как долго Кэти Закария останется на посту пресс-секретаря. Ну, сам Трамп после брифинга похвалил Закарию. «Я считаю, что она выступила очень хорошо», — сказал он. А директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Закария — прекрасное и замечательное пополнение команды. Кэти Закария пришла на смену, напомню, Кэролайн Левит, которая заняла эту должность в 2024 году в возрасте 27 лет и стала самым молодым пресс-секретарем президента США. Левит на брифингах вела себя уверенно, парировала с улыбкой самые провокативные вопросы, была аргументирована и прекрасно информирована о происходящем. Она неоднократно резко отвечала и даже хамила журналистам, особенно тех изданий, с которыми у Трампа были конфликты. Однако при этом выступления Кэролайн Левит, как отмечает ряд СМИ, обычно длились в среднем около 45 минут. Администрация президента Дональда Трампа попросила Кимберли Гилфойл уйти в отставку с поста посла США в Греции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария. Как раз на этом брифинге, о котором мы говорили, первый ее брифинг. Гилфойл, бывшая ведущая Fox News, привлекла к себе внимание после сообщений СМИ о том, что она якобы попросила у одного из спонсоров Трампа оплатить ее крупный счет по кредитной карте в обмен на доступ к администрации. А также неподобающим образом она вела себя во время пребывания в Афинах. Во вторник Трамп заявил, что она хорошо выполняла свою работу, но больше, как он сказал, не будет находиться в Греции. «Мне не понравилось то, что я прочитал», — сказал он. Гилфойл пообещала себя защищать, назвав эти утверждения ложными, и заявила, что должность посла была для нее честью всей жизни. Закария объявила об этом во время своего первого и необычно короткого брифинга для прессы, сообщив, что Гилфойл попросили уйти в отставку, как она отметила, не предоставив при этом Закария дополнительных подробностей. «Она была замечательным членом команды, и мы желаем ей всего наилучшего», — сказала Закария. Гилфойл, 57-летняя бывшая жена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, впервые была выдвинута на должность представителя США в Афинах в декабре 2024 года, за месяц до возвращения Трампа в Белый дом в качестве президента. Примерно в то же время стало известно, что она рассталась с Дональдом Трампом-младшим, с которым была помолвлена. В длинной публикации в X во вторник Гилфойл поблагодарила президента Трампа, заявила, что всегда будет его преданной сторонницей и отвергла любые обвинения в неправомерных действиях. «Я намерена решительно защищать свое имя, свою репутацию и свою порядочность», — написала Гилфойл, добавив, что не позволит, как она отметила, ложным обвинениям определить десятилетия моей государственной службы. Конец цитаты. За последние недели ее положение становилось все более шатким по мере того, как множились обвинения в ненадлежащем поведении. Серия текстовых сообщений, о которых впервые сообщила Wall Street Journal, предположительно показывает, что Гилфойл просит деньги у Эрика Деттерса, давнего союзника Трампа. «Это нигде не отразится, если вы переведете деньги в American Express», написала она в одном из сообщений в Signal. В другом сообщении, всего за несколько дней до слушаний по ее утверждению кандидатуры в Сенате США в июле прошлого года, Гилфойл написала: «Милый, пожалуйста, мне нужно, чтобы ты сделал это для меня сегодня», перечислил деньги. Но адвокаты Гилфойл поставили под сомнение подлинность этих сообщений и заявили, что она просила выплатить ей деньги, которые ей причитали за выступление и консультационную работу, выполненную в интересах Деттерса до того, как она стала послом. Но, как сообщается, аудиозаписи, полученные Wall Street Journal, содержат высказывания Гилфойл, в которых она хвастается своими связями с влиятельными греческими бизнес-магнатами, которые, по ее словам, оплачивали роскошные поездки и перелеты на частных самолетах. По данным Wall Street Journal, Гилфойл также заявляла одному из чиновников в Афинах, что США могут свергнуть греческое правительство. Сообщается, что госсекретарь Марко Рубио, которого на прошлой неделе сфотографировали вместе с Гилфойл во время поездки в Афины, также был недоволен этими обвинениями. После появления новостей о том, что Гилфойл просят покинуть должность, Деттерс заявил, что это, как он сказал, великий день для американской дипломатии. Также он сказал, что в итоге не заплатил Гилфойл и заявил, что утверждение о том, будто он должен ей деньги за выступление и консультационные услуги, является полной ложью, и он сообщил, что планирует подать против Гилфойл иск. Она была давним политическим союзником Трампа и много лет состояла в отношениях с Дональдом Трампом-младшим. Они обручились в 2018 году и расстались в конце 2024 года. Во вторник Трамп заявил, что, цитирую, «она, кажется, долгое время встречалась с моим сыном, но не была членом семьи. Она поехала в Грецию, хорошо выполняла свою работу, но нам не понравилось то, что мы прочитали», — сказал Трамп.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
1: новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: В Мексике зарегистрировали брак между женихом и невестой, разница в возрасте между которыми составляет 78 лет. Данные об этом бракосочетании попали в статистику Национального института статистики и географии. 96-летняя женщина женила на себе 18-летнего юношу. Эта разница в возрасте оказалась самой большой среди браков, заключенных в Мексике. Древнеримскому ребенку положили в могилу чашку для питья. Археологи в Англии восстановили необычную находку – древнеримскую детскую чашку с носиком. Ее обнаружили в захоронении маленького ребенка. Ученые предполагают, что родители положили сосуд в могилу, надеясь обеспечить малыша питьем в загробном мире. Спустя почти 2000 лет трогательный предмет впервые представлен публике. В Нью-Йорке покажут болото, в которое можно погрузиться без резиновых сапог. Музей современного искусства готовит необычную художественную установку датского художника Якоба Куцка-Стейнсена. С помощью изображения, звуков, природы и современных технологий посетители смогут почувствовать себя внутри болотной экосистемы. Проект призван напомнить о красоте и значении природных территорий, которые люди обычно обходят стороной. Сегодня в музее Бэнкси состоится необычная встреча, посвященная котам, живущим в нью-йоркских продуктовых магазинчиках. Эти четвероногие хозяева давно превратились в неофициальные символ города. Посетителям обещают рассказы о пушистых любимцах торговцев и возможность задать вопросы. Оказывается, настоящей знаменитостью Нью-Йорка можно стать, даже не покидая прилавка. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп столкнулся с резкой критикой из-за сделки о покупке российской нефти и ищет пути ее объяснить. Илон Маск сообщил, что Starlink Украине нельзя использовать для наступательных действий. Зеленский заявил, что ему было больно, когда Трамп выбрал сторону России. В штате Нью-Йорк началась автоматическая рассылка чеков по программе Power. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 65% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
0: Служба информации Davidson Radio.
1: Точность в деталях.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Дэвидсон Радио.
6: Самые горячие новости,
5: радиоигры
6: и конкурсы в прямом эфире.
5: Аналитические программы
6: и радиомосты.
5: Дэвидсон Радио.
6: Политическая ситуация,
5: события культуры,
6: интересные люди.
5: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио. 620 AM.
1: Слушать подано.
2: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. На календаре солнечный четверг. Вау! Действительно, какое-то время, помните, этот четверг, ну этот или такой же, назывался, конечно же, рыбным днем. Рыбный четверг. Ну, если ты целую неделю кушаешь мясо, то хотя бы один раз можешь покушать рыбу. Хотя, с другой стороны, я помню, что, во-первых, не все и не каждый день кушают мясо. Но рыбу с некоторых пор, как говорится, рекомендовали или рекомендуют кушать хотя бы два раза в неделю или три раза в неделю. И это помогает здоровью. Не об этом сегодня речь, хотя темы рыбы мы сегодня в программе «Эрудит» коснемся. Сегодня я поблагодарю сначала тех, кто помогает в том, чтобы наши эфиры были интересными. В первую очередь напомню о том, что такой замечательный центр, который называется Enriched Adult Daycare. Я думаю, что многие уже об этом слышали. Некоторые даже уже позвонили и записались на встречу, а некоторые записались на встречу именно в Бронкс, потому что это просто невероятно интересно. Что ж там такого удивительного и абсолютно неповторимого и расширенными возможностями предоставляет центр, который находится в Бронкс. Квинсу это близко достаточно, то есть, ну, буквально, совсем рядом. Я думаю, что не только Квинсу, близко еще и к другим районам, которые могут обратиться в этот центр. Но телефон для двух центров, он один. Enriched Adult Daycare – это центр с расширенными возможностями. Лучшие трехэтажные центры для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашают всех желающих. Телефон 1-718-928-7373. Записаться на встречу вы можете или в один центр, или в другой центр. И в одном, и в другом центре невероятно интересно. Вот просто интересно. Приходите, может быть, как в музей. Таких возможностей может в дальнейшем и не окажется. Во всяком случае, когда я приду к возрасту и возможности посещать подобные центры, я бы выбрал Enriched Adult Daycare. Хотя я не знаю, будет ли у нас такая возможность к этому моменту. Итак, что интересного? Вы позвоните по телефону 718-928-7373, выбрав какой-то, ну скажем, может быть, пасмурный день, может быть, незаполненный какой-то занятостью встречи с друзьями или поездками. Выберите этот день и запишитесь, чтобы вас встретили. Вас привезут, вас увезут, вас накормят вкуснейшей едой ресторанной, вас, возможно, если это совпадет, отвезут в бассейн или в баню, на экскурсию или на концерт какой-то. Вы можете там же в центре устраивать театрализованные представления самостоятельно, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC. Все услышали? Все планы MLTC и программу NHTD. Не все центры принимают данные программы, а вот Enriched Adult Daycare он принимает. В центре есть все, и не хватает только вас. Позвоните 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Рекомендую вам сделать это как можно быстрее. Но прежде чем мы продолжим наш сегодняшний эфир, я бы хотел, друзья мои дорогие, пригласить в эфир Евсея Пинского, моего коллегу, а в какое-то время, представь себе, даже начальника, программного директора Дэвидсон Радио в свое время. Евсея, приглашаю тебя, расскажи нам, что ждет наш славный, великолепный город.
1: Привет, Миш, привет всем радиослушателям. Дима, рад всех вас видеть, слышать. Люблю радио, как и раньше, ведь времена были не просто были, они были шикарные, классные времена, когда мы все вместе работали. Я, например, вспоминаю это, об этом времени с легкой ностальгией и с хорошим, добрым вот настроением. То же самое я испытываю, когда я приглашаю всех посетить резорт Вилла Рома на Новый год. Вместе с вами встретить новый 2027 год, год огненной козы. Тоже вот меня переполняют чувства от того, что мы снова встретимся. Вот уже который год, даже боюсь посчитать, сколько годков-то мы вместе встречаем Новый год. Вот такая тавтология. 718-866-8826, 718-866-8826. Позвонив по этому телефону, вы узнаете подробную информацию и про номера в резорте Вилла Рома, они там прекрасные, и про то, как и где можно отдохнуть в Вилла-Роме и покататься на горных лыжах, прямо не уезжая из резорта, и попариться, и поплавать в теплом бассейне, и сходить провести время в джакузи и много-многое другое, поиграть в различные игры, различные турниры, и игра Brainstorm под руководством Заура Мамедова, игры Мафия, будут также карточные игры, на победитель получит памятный и хороший приз, даже не победитель, а победители, потому что турниров у нас будет много. Ну и кроме этого, конечно же, новогодний банкет, юмористические концерт. Вторая ночь, ночь будет Великого Гэтсби, где все будут одеты соответственно, веселая музыка до утра, как и на Новый год. Ну, вас ждет замечательные две ночи, три дня, или три ночи, четыре дня в компании New Spectacular Celebration. Я имею в виду, ждут и детей, и взрослых. 718-866-8826. 718-866-8826. Звоните, узнавайте, принимайте правильное решение, и вместе все встретимся в резорте Вилла Рома.
0: Спасибо, Сережка, спасибо, дорогие друзья. Надеюсь, что вы успели записать номера телефона, успели посмотреть в календарь, определили, что это выпадает у нас с четверга на пятницу, суббота, воскресенье. Впереди, по сути, длинные выходные, и вы сможете поучаствовать в этом, не просто побывать там, поучаствовать во всем, что будет происходить на новогоднем торжестве. Спасибо. Еще раз обращайтесь к Евсею Пинскому и бронируйте места заранее, ибо мест может на всех не хватить, как это было в прошлом году. Друзья, мы продолжаем. Еще одно объявление хотел бы сделать касательно концерта, который я веду 15 ноября в 3 часа дня. Напомню, на сцене Константин Дритым-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и в других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Поворотти», Хосе Карреросо, «Романса Рахманинова» и «Вечерняя серенада Шуберта», а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, «Страстная танго», «Песни на идыше» и «На иврите». И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий концерта я, Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway, Бруклин. Билеты по телефону 646-734-3339, 646-734-3339, Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Еще раз хочу напомнить, уважаемые друзья, уважаемые радиослушатели, если вы планируете попасть на этот концерт, но еще не забронировали, не купили, что там я говорю, забронировали, билеты $35-$50, если вы не купили себе билет, то билеты на входе продаваться не будут, их не хватит. Билеты вот-вот скоро закончатся, поспешите. Я вам еще раз даю телефон 646-734-3339. В моей практике были случаи, когда звонили мне близкие люди и из числа друзей и политиков, и из числа, может быть, даже родственников, и мне просто негде было посадить желающих попасть на некоторое мероприятие. Огромное спасибо тем, кто поддерживает этот концерт. Конечно же, я сейчас напоминаю о том, что приближается избирательная программа, избирательный сезон, я бы сказал, в Америке, и мой голос за Алика Брука Красного, потому что он поддерживает всегда нашу русскоязычную еврейскую общину, и он всегда выступает за то, чтобы жизнь наша становилась лучше, чтобы она становилась веселее, как это звучало давным-давно. Ну, а праздник должен остаться праздником. И еще одно сообщение касается тех, кто желает получить работу и имеет право на это. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Твинт, Манхэттен, Бронкс, это Стейтен-Айленд, это Лонг-Айленд, это, конечно же, район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, то вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Если у вас есть свои пациенты, приходите со своими пациентами, получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Предлагается целый ряд программ. Я сейчас хотел бы выделить две программы, касающихся детей, у которых есть аутизм. Это городская программа. Агентство поможет оформить часы. И это будет в помощь родителям. Также программа для детей, у которых есть отставание в развитии. Например, им нужна помощь логопеда, физиотерапевта, массажиста. Такие специалисты тоже есть. Позвоните в агентство, узнайте, сколько часов оплачиваются страховкой, в каком количестве и как это можно получить. Телефон 718-234-4850, 232. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну вот, пожалуй, вступительная речь была сделана. Напомню, что призы сегодня у нас, как и обычно, вручает компания «Дозорцев и сыновья». В нашем случае это бальзам «Мустак». Напиток прекрасный, 45 градусов, крепкий, на вкус как ликер. При этом, скажем, может быть и хорошим украшением стола, например, новогоднего. Такая в черном цвете этикетка с золотом, то есть золотым тиснением. Очень красивая, и ее как бы и на подарок, и на вкус все вам понравится. Вот, собственно, и подошел момент, когда мы с вами должны открыть регистрацию на игру. Сегодня у нас на календаре 15 число, середина месяца, и вот до концерта остался ровно месяц. 15 ноября концерт, сегодня 15 октября. Давайте, дорогие друзья, мы с вами попробуем начать регистрацию. Номер телефона регистрации. 718-303-7570. Я приглашаю вас принять участие в нашем сегодняшнем интеллектуальном забеге. Вот для тех, кто планирует выиграть приз, тем обязательно необходимо зарегистрироваться. Вот те, кто выиграть приз не собираются, те, конечно, могут не регистрироваться. Очень простой подход в этом смысле. Вы можете дозваниваться в студию, выиграете приз. Я, как и раньше, предлагаю вам в качестве вознаграждения книжку. Но еще раз напомню, что я тут обещал очень эксклюзивные диски. Это новеллы от Виктории Монблит. Новых новелл не будет, а старенькие, ну как старенькие, не так, чтобы сильно старенькие, вот, но те, которые были, их можно получить. Вот их три на одном диске, и я думаю, что вам такой подарок понравится. 718-303-7570. У нас есть еще буквально 20 секунд регистрации. В игре, в принципе, уже достаточное количество игроков, но мы немножечко еще подождем. Итак, правила игры очень простые. Я даю номер телефона еще раз. 718-303-7570. Когда вы зарегистрировались, я диктую вопрос, далее даю три варианта ответа. Вы выбираете кнопкой на своем телефонном аппарате цифры 1, 2 или 3 тот ответ, который считаете правильным. Если вы ответили правильно, программа переведет вас на следующий уровень сложности. Если вы ответили неправильно, вы просто будете слушать программу по радио. Итак, 718-303-7570. Давайте-ка попробуйте набрать этот номер и вырвать из моих рук, как в старом анекдоте. Вырвать, нет, как у Михаила Михайловича Жванецкого. Помните, говорит, когда он учил сына считать, говорит, у тебя было два яблока. Я вырвал из твоих грязных рук. Одно яблоко. Сколько яблок у тебя осталось? Ладно, ладно, ладно. Что ж, 127 игроков на старте первого вопроса. Я думаю, что пора остановиться. Этого нам хватит. 128. Еще один игрок запрыгнул, и это здорово. Давайте начнем. Вопрос такой. Песня Леонтьева, вернее, он ее исполнял, по поводу затмения. Речь шла о затмении солнца, о затмении луны, о затмении сердца.
2: Введите свой ответ.
0: У вас всего 15 секунд на обдумывание. Леонтьев пел песню о затмении солнца, о затмении луны, о затмении сердца. Быстрее, дорогие друзья, у вас 3 секунды осталось, и еще куча игроков не ответили. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Затмение солнца крушит небосвод.
0: Так, вы думаете?
3: Солнце.
0: Так, хорошо. Какие есть еще версии? Какие есть еще варианты? Ждем. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Затмение солнца.
0: Солнце? Так, секундочку. А пропеть можете?
4: Затмение солнца. Что, закрылся небосвод.
0: Так. Она и так, кажется, по-моему, называется, нет?
4: Да. Солнце, солнце.
0: Интересно. Хорошо, хорошо, принят. Принят ваша версия, принята. Спасибо. Я вот сейчас проверяю. Год выхода 1985-го. Валерий Леонтьев, Раймонд Павлович, Андрей Вознесенский. Темнеет небосвод, мне сердце прошло и пройдет, мне сердце какое-то нашло, ты не волнуйся, все будет хорошо. Получается, что это моя ошибочка. Моя ошибочка, потому что тут в разных версиях получается, что называется по-разному. Затмение солнца Леонтьев и затмение сердца. Затмение сердца, инструментальный ансамбль Раймонда Паулса, затмение сердца, миллионного та-та-та. В общем, короче, и так получается. Получается, что я вас подвел, дорогие друзья, прямо на первом вопросе. Большинство ответов у нас затмение сердца, как я, собственно, и придумал, какую-то нашло. Вот, и там он дальше что-то говорит. Но получается, что я часть игроков не ошиблась, я ошибся. Давайте, знаете, чтобы сделать это по-новому, мы будем жить теперь по-новому. Я попрошу, значит, во-первых, прошу прощения, во-вторых, давайте мы перерегистрируем, перезапустим эту игру. Хорошо? Я приношу свои извинения, и мы перезапустим эту игру, ну, начиная практически сразу после коротких новостей. А сейчас стоп-игра.
5: Факты, события, лица,
6: новости,
5: все, о чем важно знать.
6: В студии Лена Вишневецкая.
7: В лондонском художественном центре «Барбикан» японская художница Юко Мори представила необычную звуковую композицию. Протечки, вода и особенности стареющего здания превращаются в музыкальные инструменты. Посетители слышат мелодии, которые рождаются буквально из неисправностей. Художница доказала, даже необходимость ремонта может стать источником вдохновения. В Нью-Йорке начинается 23-й фестиваль арабо-американской комедии. На сцену выходит артисты, которые с юмором рассказывают о семейных традициях, культурных различиях и повседневных недоразумениях. Организаторы рассчитывают доказать, что хороший смех объединяет людей независимо от происхождения. Сегодня вечером в Бруклине на сцене концертного зала «Бруклинский монарх» состоится представление, объединяющее рок-музыку, театральную борьбу и переодевание. Участники обещают зрителям необычный спортивный поединок, а настоящее комедийное зрелище с музыкой и артистическими номерами. Организаторы называют мероприятие праздником сценической свободы и фантазии. Начало в 6:30 вечера по адресу 23 Meadow Street.
5: Служба информации Davidson Radio.
6: Точность в деталях.

0: Итак, дорогие друзья, мы сейчас начнем стартовать, но я хотел бы вот по этому поводу два слова все-таки дополнить. Знаменитая песня Валерия Леонтьева называется «Затмение сердца». Называется она абсолютно правильно «Затмение сердца». Часто в народе ее называют «Затмение солнца». По строчке из припева «Затмение солнца темнит небосвод», «Затмение сердца прошло и пройдет». Вот, затмение сердца какое-то нашло, ты не волнуйся, все будет хорошо. Песня, безусловно, о затмении сердца, но первая строчка – это затмение солнца. Потому я, собственно, и не хотел, чтобы такое количество игроков вылетело на самом первом вопросе и перезапустил игру. Возможно, мне кто-то хотел бы подсказать другое решение. Да, здравствуйте.
1: Добрый день. С интересом слушаю всегда ваши передачи. Во многом согласен, но частично не согласен. Я тоже приехал из Советского Союза, приехал уже 43 года, конец социализма плохого застал. Но что я хотел бы сказать? Как мне кажется, на бумаге или в теории, и то, и другое хорошо. Если почитать Маркса, социализм...
0: Подождите, вы уверены, что вы звоните в ту программу, в которую я сначала думал, что каким-то боком это может прилепиться к моему эфиру? Но сейчас понимаю, что вы, возможно, перепутали программы.
1: Я не перепутал, я слушал радио и набрал на радио, значит, я попал не туда.
0: Просто на другое радио. Просто на другом радио слушали, а телефон у вас нашего радио. Что ж, здорово, это тоже хороший сигнал, как говорят, хороший сайн. Итак, давайте зарегистрируемся еще раз. Старт регистрации. +718 303-75-70 303-75-70 303-75-70. Я думал, что вы звонишь и предложите мне просто другой выход из данной ситуации. Но хотя, какой уж другой выход? Я выбрал тот, который посчитал нужным. 718-303-75-70 303-75-70 303-75-70. Тем более, что прямо сейчас игроки в игру заходят значительно быстрее. Все те, видимо, кто уже находился на старте, вот те успели завернуться еще раз в это одеяло, а те, кто плед, я бы даже сказал, еще же не так холодно, чтобы прям сразу в одеяло, а те, кто не успели, те, услышав нашу с вами беседу, те, возможно, тоже присоединились. 718-303-75-70 303-75-70 303-75-70. Ну вот, мы уже практически догнали то количество игроков, которое стояло на старте у нас до начала, до новостей. И буквально, ну, все же я дам некоторое количество секунд, чуть больше, чем... то есть столько, сколько должно быть. У нас сейчас минута 16 секунд, 14 секунд еще есть. Давайте-ка, 718-303-75-70 303-75-70 303-75-70. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Время регистрации заканчивается, и мы начинаем. Да, чуть больше, 131 игрок. Начинаем, друзья, первый вопрос. Первый вопрос, выбираем третий ответ. Про сердце, песня Леонтьева «Затмение солнца, луны или сердца». Правильный ответ – сердце.
2: Введите свой ответ.
0: Третий ответ выбираем. Сердце, так называется эта песня «Затмение сердца». Время заканчивается. Ну, у нас всего один игрок остался за бортом игры. Все остальные успели ответить на этот вопрос. Он был несложным со второго раза. И мы переходим к следующему вопросу. Он, наверное, проще. Меня называли орленком в отряде, а как же называли меня враги? Козлом, фуфлом, орлом.
2: Введите свой ответ.
0: Меня называли орленком в отряде. А как же называли враги? Козлом, фуфлом, орлом. Так, так, так, так, так. Ну, я не буду переспрашивать. Переспрашивать не буду. Вот мы чуть-чуть во времени я это самое потерял. Во время старта фальшстарт сделал. Правильный ответ орлом. Ответ под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. У нас кое-кто ответил, что козлом называли. Но враги могли по-разному назвать, конечно. Такой вопрос. Жил на свете Антон. Городничий, городецкий, городской.
2: Введите свой ответ.
0: Жил на свете Антон. Городничий, городецкий, городской. Быстрее. Ну, все три версии набирают голоса, и еще много у нас осталось за бортом игры. Нет, немного. Кое-кто успел подответить. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мишенька. Это ревизор. Городничий.
0: Антон.

0: написана специально для фильма. Фильм, конечно, вы знаете. Помните, была целая серия фильмов с дозорами? Ночной дозор, дневной дозор, по-моему, еще какой-то полуночный или полуденный, помните? Так вот, жил-был на свете Антон Городецкий, бросила жена, грустил не по-детски, а ну там, подходите, поспешите. Он был такой, чужой, не тот был Антон, совсем другой. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Тунец. Рыба, которая не разводится в неволе, никогда не спит, не подается с белым вином.
1: Введите свой ответ.
0: Тунец, рыба, которая не разводится в неволе, никогда не спит, не подается с белым вином. Быстрее, быстрее. Так, время закончилось. Давайте-ка посмотрим на ваши ответы. Ответы есть. Есть ли у нас подсказчики? Подсказчиков нет. Обычно к рыбе подают белое вино. Тунец – единственная рыба, которой дают красное вино, потому что у нее мясо красное. Выглядит почти как мясо теленка. Правильный ответ под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Самая населенная из испаноговорящих стран – это Аргентина, Испания, Мексика.
1: Введите свой ответ.
0: У нас сегодня что-то сложная игра. Самая населенная из испаноговорящих стран – это Аргентина, Испания или Мексика. Вам слово, здравствуйте.
2: Мишенька, это Мексика, а все-таки городничий Антон. Так что вы второй вопрос нас обманули.
0: Нет, городничий – это его должность, а Городецкий – это его фамилия. И строчка из песни «Жил-был на свете» Антон Городецкий.
2: Это вы, так надо было сказать, что вы имеете в виду песню, а не просто человек, да, который есть Антон. Миша, это вы нас опять. Ладно, все, не пристаю.
0: Хорошо, хорошо, хорошо, ладно, пропускаю вас. Что-то хотите добавить? Здравствуйте.
3: Да, хочу. Дело в том, что как-то несколько вопросов немножко, получилось как двоякие ответы. То же самое с тунцом. Тунец бывает белый, а под белую рыбу дают белое вино. Тунец же бывает белый тоже, не всегда он красный.
0: Ну, когда крови мало, что ли?
3: Нет.
0: Хорошо, я вас услышал. Тунец белый, я знаю, про белого тунца не слышал. Про желтого там или еще какого-то слышал. Но у него, по-моему, мясо такое же красное. Давайте-ка мы это дело проверим потом во время рекламы. Итак, дорогие друзья, правильный ответ в данном случае, естественно, Мексика. Население Мексики около 103,3 миллиона человек, согласно переписи на 2005 год, сейчас, возможно, больше. Современный этнический состав сложился из трех составляющих коренного населения индейских племен и народности, 28% от общего числа европейских переселенцев, прежде всего из Испании и африканцев. В настоящее время 60% населения считают себя мексиканцами. Мексиканус, потомки смешанных браков, и 30% индейцами. 84% мексиканцев проживают в собственных домах и отдельных квартирах. 19,6% имеют дома и даже имеют свой собственный компьютер в этом доме. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. На железной дороге помимо красного, желтого и зеленого сигналов семафора есть еще синий, фиолетовый, бежевый.
1: Введите свой ответ.
0: Синий, фиолетовый или бежевый? Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Так, пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
4: Синий.
0: Синий, хорошо.

0: точно, это правильный ответ, действительно синий. Кто не знал, добавлю по этому поводу. На маневровых светофорах два сигнала. Синий запрещает производить маневры, белый разрешает. На маневровых светофорах применяют такие цвета, чтобы машинисты других поездов их не путали с другими светофорами, так как их показания касаются только машинистов, производящих маневровые работы. Правильный ответ у нас под номером 1 синий. И мы переходим к 7-му вопросу. Внимание, друзья, 7-й вопрос. Вопрос такой. Кокосовую копру применяют при изготовлении чего? Масла, волокон, молока.
1: Введите свой ответ.
0: Кокосовую копру применяют при изготовлении масла, волокон или же молока. Время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Приготовляется масло.
0: Это правильно. Масло. Кокосовую копру применяют при изготовлении масла. Вот, ну вот комментарий. Зрелый эндосперм, мякоть, содержит масло, минеральные вещества, витамины. Его едят сырым или высушивают, добавляя потом кондитерские изделия и карри. Капра также является ценным сырьем для получения жирного кокосового масла, идущего на изготовление мыла, свечей и маргарина. Копру традиционно получают, раскладывая расколотые кокосовые орехи на освещенных солнцем местах для просушки, а через некоторое время подсохшую копру отделяют и измельчают, затем стружку, остающийся жмых идет на корм скоту. Вот такая, дорогие друзья, информация. Я предлагаю сейчас прерваться на короткую рекламную паузу. После рекламы мы вернемся на территорию программы. Программы «Эрудит». Оставайтесь с нами.
3: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
19: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 4 часа 47 минут. Мы продолжаем программу «Эрудит» с Михаилом Брославским и Дмитрием Банниковым за звукорежиссерским пультом. Мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас – это восьмой вопрос, то есть мы перевели за середину нашего сегодняшнего состязания. Давайте посмотрим, что дальше. Первоначально слово «Холокост» употреблялось в Европе для обозначения катастрофы «Титаника», советского «Красного террора», геноцида армян в Османской империи.
1: Введите свой ответ.
0: Первоначально слово «Холокост» употреблялось в Европе для обозначения катастрофы «Титаника», советского «Красного террора», геноцида армян в Османской империи. Так, время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Геноцида армян.
0: Геноцида армян. И я помню, как это дело отмечалось в армии. А последние полгода я служил где-то очень далеко, совсем не там, где начинал свою службу. Если кто-то знает такое место, Нахичевань. И там еще было такое совсем подместо Кеврак. Это вообще там из казармы граница была видна. Вот. И там вот ребята вспоминали это время, когда в начале прошлого века произошла эта резня, которая, кстати, называлась геноцидом армян. А мы сейчас посмотрим. Холокост заимствовано из латинской Библии в значении «сжигаемый целиком» или «всесожжение» или «жертва всесожжения». В русском языке употреблялось в формах «олокауст» или же «олокаустум». Геннадиевская Библия 1499 года. В английском термин «холокост» в близких к нынешнему значениях употребляется с 1910 года, первоначально по отношению к геноциду армян в Османской империи и погромам времен гражданской войны на Украине. Популяризован в 1950-е годы будущим лауреатом Нобелевской премии мира писателем Эли Визилем как символ газовых камер и крематорию. В современном английском с прописной буквы слово «Холокост» пишется в значении истребления евреев нацистами, а со строчной, то есть это с большой, а со строчной буквы в других прочих случаях. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Девятый вопрос. Кажется, если мне память не изменяет, это был, по-моему, 1915 год. Те, кто знает, точнее, могут поправить. Вопрос такой. Понтий Пилат посчитал зубы, умыл руки, побрил шею.
1: Введите свой ответ.
0: Понтий Пилат почистил зубы, умыл руки, побрил шею.

0: пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Тут главное не перепутать смыслы. Значит, умыл Христос, умыл, соответственно, Пилат. Теперь, значит, насчет городничего. Во-первых, вопрос звучал. Те, кто слушает внимательно, они должны были запомнить его. Во-вторых, это был не Антон, а Антон Антонович городничий. В смысле, там, Мухановский он какой-то там. Вот. А в-третьих, обращаться парень к человеку, которому там лет под 50, как-то язык не поворачивается. Так что все претензии по поводу Городецкого отметаются.
0: Спасибо. Это был Антон Антонович Сквозник Духановский.
1: Да, его что-то в этом роде.
0: Полное, да, полное его имя. Ну, по поводу тунца тоже можно добавить, так как у меня был задан вопрос, что с чем подают тунца, то есть что он, разводится в неволе или там еще что, или подается с красным вином. Тунец не единственная рыба, которой подают красное вино, хотя он является самым известным исключением из классического правила «рыба с белым вином». Почему тунец сочетается с красным вином? Плотная текстура, мясо тунца, особенно стейк, имеет плотную мясистую структуру и высокое содержание миоглобина, гемоглобина, напоминая телятину или птицу. Легкие сорта красного вина к тунцу подают не тяжелые танинные вина, легкие, фруктовые. Но мы не будем дальше по этому поводу останавливаться. Спасибо за подсказочку. Я уже решил пропустить эту тему, но ваша помощь мне, в данном случае помощь зала, понадобилась мне. Спасибо. Есть еще небольшой комментарий. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Миша. У меня только ассоциация, а не комментарий. Сеня, ты зачем усы сбрил?
0: Да-да. Да, ну ответь быстро. Зачем дурик усы сбрил? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Итак, умыл руки. Не хочешь принимать решений, умой руки, как и Понтий Пилат. Говорят, это стало идиоматическим оборотом речи, идиоматическим выражением. А мы стоим на старте 10-го вопроса. Арабское население Египта называется сунниты, копты, шииты.
3: Введите свой ответ.
0: Арабское население Египта называется сунниты, копты, шииты. Ну, эти названия уж точно у нас в эфире звучали уже 1000 раз, наверное. Пожалуйста, кто где у нас живет? Давайте про
4: Египет. Дело в том, что коренные жители, которые жили еще до мусульман, они называются коптами, а вот с тех пор, как арабы заселились, то это сунниты.
0: Понял, вообще... спасибо. Не-не, стоп-стоп, дальше, пожалуйста, вы что скажете?
5: Да, совершенно верно. Копты, вообще христиане, арабское население Египта, это сунниты.
0: Вот. Понял, спасибо. Спасибо. Стоп. Мало времени осталось. Комментарий. Арабам сами арабы считают человека любой национальности, религиозной принадлежности, если его родной язык – это один из диалектов арабского языка. Все арабы объединены в некую общность, называемую умма. Умма подразделяется на религиозно-национальные общности. Сунниты – большинство арабов. Шииты – в Ираке и Йемене, Сирии и Ливане. Ваххабиты – в Саудовской Аравии. Друзы – в Сирии и Ливане, и, ну, и в Израиле, скажем так. Абадиты – в Северной Африке. Копты – в Египте. Алавиты, марониты и так далее являются общностью одновременно и национальной, и религиозной. Человек идентифицирует себя с одной из этих общностей, то есть одновременно указывая свою и религиозную, и национальную принадлежность. Эти два понятия не разделены. Религиозная принадлежность – это часть национального самосознания. Но тут мне вспомнилась опять же шутка, кажется, Михаила Михайловича, когда он говорит, что кота так часто тыкали носом в ковер, что он подумал о том, чтобы принять ислам. Ну, пусть не в обиду это кому-то будет сказано, ничего такого обидного нет. Ну, вот так, про кота. Копты, правильный ответ под номером 2. Мы переходим к 11-му вопросу. Крылатая фраза «Знание – сила» принадлежит Фрэнсису Бэкону, Владимиру Ульянову Ленину, Карлу Марксу.
3: Введите свой ответ.

0: правильный ответ. Вот, звонок есть. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
1: Принадлежит этому вот Бекону, но, скорее всего, она еще кому-то принадлежала раньше, но просто Бекон повторил за кем-то.
0: Спасибо. Ну, он так давно жил, что тех, кто сказал до него, можно было бы уже и не вспоминать. Фрэнсис Бекон. Родился 22 января 1561 года, умер 9 апреля 1626. Английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма. В 1584 был избран в парламент, в 1617 лорд-хранитель печати, затем лорд-канцлер, барон Веруламский и Викон Сен-Албанский. В 1621 привлечен к суду по обвинению во взяточничестве, осужден и отстранен от всех должностей. В дальнейшем был помилован королем, но не вернулся на государственную службу и последние годы жизни посвятил научной и литературной работе. Вот кто Фрэнсис Бэкон, знание – сила. И мы перешли к последнему вопросу. 12-й вопрос. Внимание! Итак, 12-й вопрос. Сара Бернар сыграла 13-летнюю Джульетту в возрасте 13 лет, 50 лет, 70 лет.
2: Введите свой ответ.
0: Сара Бернар сыграла 13-летнюю Джульетту в возрасте 13 лет, 50 лет, 70 лет. Время закончилось. И давайте-ка я возьму звоночек. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: 50 лет. А, как говорил Раневская, красота – это страшная сила.
0: Страшная сила. Что вы скажете? Здравствуйте.
1: Звучал вопрос, как говорит Илья. Спасибо, Миша, в 70 лет.
0: В 70 лет это точно. А что говорила Раневская по поводу шуб Орловой?
1: Кто, Бернар?
0: Нет. Что Раневская говорила по поводу шуб Орловой? Любой Орловой. Жены Александрова.
1: Это я не помню. Я помню, что она насчет анализов говорила. Помнишь, что она насчет анализов сказала? Старость – это когда половина мочи идет на анализ.
0: Это да. А по поводу шуб Орловой она говорила, что у вас моль не заведется в шкафу, потому что ей будет тесно от шуб.
1: А, да, вспомнил теперь.
0: Хорошо. Спасибо. Ну что ж, 70 лет. Талант, что еще можно сказать, так вошла в образ, что чуть не совратила опять Ромео. И даже в возрасте 70 лет. Дорогие друзья, наша программа сегодня закончена. В силу того, что там у нас были спорные вопросы в начале игры, поэтому призы получат все, кто дошел до 10-го вопроса. А таких два человека, два игрока, добрались до 10-го вопроса. Вот. И значит, вам надо будет позвонить нам на фронт-деск и выяснить, когда, где вы сможете получить свои призы. Я очень рад, что наша встреча сегодня состоялась. Завтра мы встретимся с доктором Ириной Панковой. Подготовьте вопросы. Вопросы она любит, вопросы я тоже готовлю, потому что мне интересно, какие новости появляются в области офтальмологии, каким образом можно защитить свои глазки. Ну и, конечно, еще раз хочу вам напомнить, дорогие друзья, о том, что зал, в котором будет выступать Константин Кобылянский, он не безразмерный, и количество билетов тает с каждым днем. Причем я не думал, что это будет так быстро, потому что мне кажется, что так быстро билеты на концерты не продаются. Тем более, этот человек, он не был там, так знаете, уж достаточно широко известным, во всяком случае, у нас здесь в Нью-Йорке. Но поверьте мне, просто мне на слово, те, кто меня знают, если я говорю «поверьте мне», значит, этому можно верить. Если бы я говорил «не верьте мне, а проверьте», вот, то тогда нет. В данном случае, конкретно я вам говорю, друзья мои, вы будете иметь колоссальное удовольствие. И об этом будете рассказывать своим друзьям, знакомым и близким. Еще раз, 15 ноября, телефон 646-734-3339. Кто не успел записать на моем адресе на Фейсбуке, можно найти этот номер телефона, да и в другой рекламе. Спасибо вам, дорогие. Спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира. Встретимся завтра. Пока-пока.
4: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Берри. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
2: новости.
4: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
5: Согласно свежим данным Министерства труда, годовая инфляция в сентябре ускорилась до 3,7% на фоне резкого скачка цен на бензин и энергоносители, что добавляет напряжение в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Трамп заявил, что активная фаза конфликта с Ираном завершится очень скоро, спрогнозировав при этом резкое падение цен на нефть. Тем временем в регионе продолжаются инциденты на море, включая удары в районе Ормузского пролива. Премьер-министр Ирака совершил официальный визит в Саудовскую Аравию, пообещав не допустить использования территории своей страны для трансграничных атак. Совет Безопасности продлил режим санкций в отношении Гаити еще на один год, включая оружейное эмбарго, заморозку активов и персональные ограничения. Руководство Лувра выступило с резким предупреждением о том, что знаменитый на весь мир музей может столкнуться с закрытием и потерей своего статуса из-за критического износа инфраструктуры и острой нехватки масштабной реновации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп столкнулся с резкой критикой из-за сделки о покупке российской нефти и ищет пути ее объяснить. Илон Маск сообщил, что Starlink Украине нельзя использовать для наступательных действий. Зеленский заявил, что ему было больно, когда Трамп выбрал сторону России. В штате Нью-Йорк началась автоматическая рассылка чеков по программе Power. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 65% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
4: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.
6: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
7: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
6: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
8: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
9: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
10: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
11: Только в нашем эфире.
12: По пятницам с 7 до 8 вечера.
13: Дэвидсон Радио.
14: Слушать подано.
15: Здравствуйте. С вами сегодня Карен Звалин на волне наш 127. Вы слушаете Дэвидсон Радио. И сегодня у вас не будет возможности задать вопросы в прямом эфире, потому что я сегодня выступаю не из студии, я сегодня с телефона. И расскажу я вам в форме свободного рассказа. Расскажу всякие примеры, разные истории страшные, что происходит с людьми, которые не следят за документами и какие последствия это может повлечь. У меня участилось количество обращений среди тех людей, у которых есть ошибки в самых главных документах, это в паспортах. Паспорт прежде всего, ну, паспорт, это мы все понимаем, что это самый главный документ. И вот помню, первый раз я столкнулась у людей с такой проблемой, когда пришла ко мне женщина из Грузии, грузинка, сделать доверенность для использования в Грузии, предоставила мне паспорт, и в паспорте было написано, что место рождения Джорджия, USA. Я говорю, где вы родились? Она говорит, Тбилиси. А оказалось, что в паспорте допустили ошибку, и она эту ошибку не заметила. Она обратилась к нам в итоге. Я говорю, ну, она говорит, это разве важно? Я говорю, ну, это, конечно же, важно. Потому что человек, родившийся в Грузии, человек, родившийся в Соединенных Штатах, это два разных человека. Это установочные данные, которые должны быть правильно указаны у каждого из нас. Окей. Дальше. Ну, я думала, ну, всяко бывает. Мы заполнили форму на корректировку личных данных. Получила она новый паспорт, в котором все правильно указано. А вот обращается к нам другая женщина, которая родилась в Хабаровске. Вот она мне пишет и говорит, Карина, пожалуйста, получите мне свидетельство о рождении, оно мне вот нужно там для каких-то целей важных. Я говорю, ну, давай цену. Говорю, конечно, присылайте паспорт, будем готовить доверенность, присылает нам мне копию паспорта. В паспорте указано место рождения Литва. Я в полном недоумении говорю, как же так, какая Литва? Откуда вам надо восстанавливать свидетельство о рождении? Она говорит, с Хабаровска. Я говорю, ну почему же тогда свидетельство о рождении Литва? Она говорит, ну потому что мне так написали, значит, им в иммиграционной службе знать лучше. Им знать не лучше, там работают живые люди, которые делают ошибки. И ответственность за правильность данных несете прежде всего вы. Вы проверяете, что написано в вашем паспорте. Если вы видите, что там ошибка, то вы должны, соответственно, обратиться в орган, который выдал этот паспорт. И, в этом, и соответственно, попросить, чтобы вам выдали новый без ошибки. Совсем недавно ко мне обратилась женщина, которой надо вступить в наследство. В наследстве не нужно вступить в России. В паспорте указано место рождения Украины. Украина. Вступает она в наследство после смерти своей матери. Поэтому основанием для вступления в наследство является свидетельство о рождении, которого у нее нету. Я говорю, ну давайте запросим свидетельство о рождении. С какого города его запрашивают? Она говорит... Из Кустаная. Я говорю, подождите, вы же у вас написано, что вы родились в Украине. Она говорит, ну, так написали, а на самом деле я родилась в Кустанае. А Кустанай — это Казахстан, другая совершенно страна. И живет она с таким паспортом уже несколько десятилетий. И никто ни разу ей не сказал, что это неправильно, этого не должно быть, это нужно исправить, это нужно обязательно исправить. Вот, поэтому если у вас в паспорте указан какой-то, какая-то страна неизвестная, или известная, но не та, которая указана в свидетельстве о рождении, то это нужно исправить. Точно так же с датами. Есть у меня клиентка, у которой в паспорте указано в российском, и это еще более сложно, потому что в Америке, гражданин Америки пошел, подал заявление, ему выдали новый паспорт. А когда вы в Америке с паспортом не американским, это все становится в разы сложнее. Вот, и в этом случае вы должны преодолеть массу бюрократических препонов, консульство, которое не хочет и не может никому помочь, не может, потому что 50 тысяч желающих, и не очень сильно хочет, потому что такие проблемы, их проще решать в стране, то есть вас посылают решать проблему в Россию там, или в Украину, а вы понимаете, что вы туда поехать не можете, потому что у вас еще нет гражданства, у вас еще нет грин-карты, и поэтому поездка лично туда с вами не рассматривается вообще. И вот у нее написано, указано в паспорте место рождения. А место рождения у нее указано, место рождения указано правильно, но дата рождения указана 11 июня. Хотя в действительности в свидетельстве о рождении, которое мы же запросили, указано 11 июля. И это тоже вызвало очень как бы серьезные для нее проблемы, потому что это два разных человека. То есть это не ошибка, не то, что ошибка, опечатка, это два разных человека. Поэтому если в ваших документах есть какие-то неточности, если в ваших документах есть какие-то проблемы, их надо исправлять, желательно исправлять сразу, вот сразу на корню. Как только вы получили документ, вы должны проверить, вы должны поставить свою подпись после того, как вы все проверите и убедитесь, что все указано правильно и корректно. С нашей стороны мы можем вам запросить любые документы органов ЗАГС, документы о рождении, документы о браке, документы, всю цепочку восстановить. Например, вчера обратилась женщина ко мне, которой нужно продать квартиру. Продать квартиру в Украине, которую она приобрела на девичью фамилию. И имея девичью фамилию, которая ей по какой-то причине не нравилась, она при приобретении гражданства поменяла не просто фамилию, она поменяла еще и имя. Она была Алена, стала Ирина. Полностью поменяла фамилию. Потом с новым именем она вышла замуж и поменяла фамилию уже в связи со вступлением в брак. А что в этом случае делать? Она мне взяла у меня платную консультацию. Звонит, говорит, я не понимаю, как мне доказать, что я, у меня нет никаких документов. Мне в Украине не позволяют провести сделку. Ну, конечно, для того, чтобы провести сделку, нотариус и государственный орган, регистрирующий право собственности, должен удостовериться, что квартира вам принадлежит. Вы не можете с именем Ирина, с фамилией Шелтон, например, продать квартиру, которая принадлежала Алене Короленко. Совершенно разные люди. То есть необходимо восстановить всю цепочку. Вот она меняла имя при приобретении гражданства в штате Техас, и теперь ей необходимо получить этот документ о перемене имени, который за давностью лет у нее не сохранился, получить, слава богу, в Нью-Йорке это не так сложно, а в Нью-Йорке получить свидетельство о браке апостилировать, и потом с этими вот документами, паспорт у нее американский, даже украинского паспорта у нее нету, с этими документами она сможет продать квартиру. Другая ситуация, если у человека есть украинский паспорт, допустим, у нее был бы, допустим, она гражданка Украины. С ее слов, она не является гражданкой Украины, и американское гражданство – это единственное ее гражданство. Но если предположить, что у нее есть гражданство Украины, и если в украинских документах она фамилию не меняла, если она остается все той же Аленой, Короленко условной, то в этом случае человеку нужно получить действительный украинский паспорт. Сделать это можно через консульство. И с этим паспортом она сможет, ничего не доказывая, не доказывая всю эту цепочку изменений, она сможет совершенно спокойно распорядиться принадлежащей ей квартирой. То есть доказательства изменения фамилии нужны только в том случае, если в документах на квартиру стоит одна фамилия, а в паспорте, по которому вы собираетесь проводить сделку, стоит другая фамилия. Многие из вас становятся, меняют паспорта, получают американские паспорта и не меняют украинские документы. В Украине это пока допускается. В России с этой ситуацией все сложнее, потому что многие именно так и делали. Но в конечном итоге сейчас эти паспорта, которые вовремя люди не поменяли, они признаются недействительными. Что это значит? Для сделок это ничего не значит. Но для поездок это становится проблемой. То есть для человека, который въехал по девичьей фамилии, а посадочный талон на выезд выявляют на ту фамилию, которая в американском паспорте, такого человека могут из России не выпустить. Но сделки и вопрос вступления в наследство, они решаются достаточно успешно, достаточно беспроблемно. Поэтому, если у вас есть действительный паспорт, там российский или украинский, в зависимости от того, из какой вы страны, в зависимости от того, где у вас имущество, то по этому паспорту вы можете оформить доверенность, и по этой доверенности вы можете совершенно спокойно распорядиться принадлежащим имуществом. Но если у вас единственный паспорт, американский, и он на другую фамилию, то вам необходимо будет доказать всю цепочку имен. Некоторые люди меняют фамилии по 3 раза, по 4 раза. Недавно у меня был человек, женщина, которая меняла фамилию 10 раз. Довольно такой экстремальный случай, но бывает и так. Поэтому если вам так, у вас такая привычка, каждый раз менять фамилию, каждый раз получать там документы с новой фамилией, то будьте готовы, что в какой-то момент вам придется все это доказывать. И нету таких ситуаций, когда вы можете забить на все и сказать, да ладно, мне это не важно, это совершенно не имеет значения, потому что в какой-то момент это будет иметь значение. Например, при вступлении в наследство. Вступая в наследство после смерти родителей, вы предъявляете свидетельство о рождении, а в паспорте у вас совсем другая фамилия. И возникает вопрос, как доказать родство? Да, родство можно доказать, соответственно, помимо свидетельства о рождении, которое совсем на другое имя, надо будет собрать справки и свидетельства со всех мест, где вы выходили замуж, где вы женились, где у вас были изменения. И учитывая, что мы все жили в одной большой стране, в Советском Союзе еще, и очень многие люди рождались в одном месте, женились в другом, разводились в третьем, и приходят ко мне с целым букетом свидетельств, целым букетом историй, что вот и моя тетя, скажем, умерла в Ахае, а родилась она в Узбекистане, замуж она выходила в Латвии, а я являюсь ее племянником, родился в России, а отец родился, брат моей тети родился в Туркменистане, и умер в Казахстане. И вот, вот эти вот все цепочки нам приходится разматывать, разруливать для того, чтобы подтвердить родство между наследником и наследодателем. Если вы не подтвердите родство, это все зависит. Что еще важно знать при вступлении в наследство? При вступлении в наследство, ну, мы говорим о законодательствах тех стран, да, откуда мы приехали. Если вам надо вступить в наследство в России, предположим, вы думаете, что вам не надо вступать в наследство, предположим, квартира приобретена на ваше имя, но приобретена в браке. Принадлежит ли она вам на 100%? Она, к сожалению, если нет брачного договора, если нет соглашения с вашим мужем, и он умирает, то в этом случае у мужа принадлежит супружеская доля, на которую вам необходимо вступить в наследство. Что такое супружеская доля? Супружеская доля – это та часть квартиры, которая принадлежит супругу второму, даже если вся квартира полностью оформлена на жену, у мужа все равно есть право на супружескую долю. А в случае развода он может просто потребовать половину в судебном порядке, а в случае смерти потребовать эту долю могут наследники, но даже его наследники. Но даже если он оставил завещание, у меня вот есть такое дело, где позаботился человек заранее, оставил завещание на жену, оказалось, что у него есть дети, и кроме того, жена по незнанию вовремя в наследство не вступила, своих прав на наследство она не заявила, а дети вовремя заявили. Ну и теперь у нас будет спор, потому что несмотря на то, что у нее есть завещание, несмотря на то, что квартира оформлена на ее имя, есть в квартире супружеская доля, у них никогда не было брачного договора, и на эту супружескую долю претендуют дети, претендуют совершенно на законном основании. Очень много, кстати, возникает вопросов о понимании в плане прав детей на имущество родителей после их смерти. И часто я слышу такую вот формулировку, которая режет, конечно же, ухо, что, ну, это же бывшие дети. Но бывают бывшие супруги, бывших детей не бывают. Поэтому если вы развелись с женой там, или с мужем 40-50 лет назад, но у вас от этого брака остались дети, даже если вы с ними не общались, даже если вы не знаете, как они выглядят, но они все равно есть, они имеют право на наследство своего родителя, как бы это вас не возмущало, как вы можете говорить, что у нас золотая свадьба, мы прожили всю жизнь, у нас с ним свои дети, как они посмели, как они вообще осмелились претендовать на наследство отца, имеют полное право. Я вам скажу больше, если ребенок умер, сын или дочь, а у него остались собственные дети, то тогда к наследованию по праву представления призываются внуки, о существовании которых вы можете даже не знать. Поэтому как бы мы неоднозначно, или кто-то однозначно относился бы к брачным договорам, это очень важная вещь, и это не только на случай развода брачный договор сработает, но также он сработает на случай вот такой вот, то есть если вы принесете нотариусу брачный договор после смерти мужа и скажете, что мы еще вот в браке, находясь при жизни, договорились, что эта квартира полностью принадлежит жене, а там что-то другое полностью принадлежит мужу, то эта часть квартиры, она не пойдет наследникам, она все-таки останется в руках того супруга, на чьи имя она оформлена. В противном случае все может быть поделено, и все может быть отойти раздробленно, отойти на то количество наследников, которое после смерти такого человека останется. Наследниками в первую очередь являются переживший супруг, дети, родители наследодателя. И опять же, если, допустим, уже и детей нет, тоже часто слышу такие возмущения, как же так, у меня брат там умер 20 лет назад, по какому праву его дети теперь претендуют на наследство моей мамы? По праву представления есть ответ на этот вопрос. Они претендуют по праву представления, поскольку отец умер их, и они наследуют его вместо отца. И наследуют они ту долю, которая предназначалась бы их умершему родителю. То есть им не поровну достанется все, допустим, два наследника осталось после смерти отца, то каждому из них достанется половинка той доли, которая причиталась бы их отцу. Если их там трое, то три, одна треть, если четверо, одна четверть от той части, которая предполагалась бы их отцу. То есть если допустим, ему предназначалось бы одна четвертая, а и у него четверо детей, то эти дети смогут претендовать каждый на 1/16. Как этого можно избежать? Своевременно заключать брачный договор, своевременно делать завещание, своевременно вступать в наследство и не ждать, когда же само что-то произойдет. Множество людей ко мне приходят в последнюю минуту. Приходят вплоть до того, что в последний день. Некоторые приходят уже и после. Вот что делать, если все-таки срок вы пропустили? Если вы срок не пропустили, если вы обратились как минимум в наше офис в течение 6 месяцев, ну, мы сделаем все возможное, чтобы вы не опоздали с подачей нотариусу заявление о вступлении в наследство. Благо сейчас технологии позволяют заявить вовремя, даже если вы приедете в самый последний день. Но если вы уже опоздали, вот, если поезд уже ушел, то надо смотреть, кто был прописан совместно с наследодателем, с кем он совместно проживал. Если люди не имели совместной прописки в России, если, допустим, семья живет в Америке, надо смотреть по факту, проживали ли они совместно. Потому что при совместном проживании предполагается, что наследник продолжает пользоваться тем же самым имуществом, которым пользовался наследодатель, и это имущество поэтому ему переходит в наследство с того дня, когда он начал им пользоваться, то есть в течение 6 месяцев, независимо от того, подавал он заявление о вступлении в наследство, либо не подавал. Но в любом случае это уже подлежит доказыванию, это уже очень тонкая грань, особенно учитывая факт наличия других наследников. Например, у нас было дело в Украине, когда умер отец, сыну вовремя не сообщили. Он обратился к нам уже после того, как прошло 6 месяцев, и после отца осталось 2 наследников, это его вдова, пережившая жена, и это его сын. И жена, естественно, вовремя подала, она жила в Украине, она все вовремя сделала, и мы обратились в суд с заявлением о восстановлении срока на вступление в наследство. А говорить о том, что он фактически вступил, было трудно, потому что он с отцом не общался, он проживал в Америке, сын проживал в Украине, они практически не общались, у отца был новый брак, у него с сыном был конфликт. Узнал он поздно о смерти отца, как узнал, так и обратился. Но, чтобы вы понимали, позиция нотариуса, позиция судов, что незнание о смерти вашего близкого человека, после того, которого вы претендуете на наследство, незнание не является оправданием. То есть, если вы претендуете на наследство после смерти вашего отца, то ваша задача заботиться о том, чтобы вы были в курсе. То есть, если вы не знали, значит, предполагается, что вы не хотели знать. Ибо если бы вы хотели знать, вы бы поддерживали с отцом отношения при жизни, и вы бы тогда прекрасно знали, что его не стало. Ну, по крайней мере, в течение 6 месяцев вы бы это должны были бы узнать. Вот. Дальше мы представили, мы обратились в суд, мы представили массу документов, мы доказали, что он болел, что он по уважительным причинам пропустил срок, и мы выиграли две инстанции, мы выиграли суд первой инстанции, мы выиграли суд второй инстанции, но вдова была неуемная, она никак не могла согласиться с этим решением, она дошла до Верховного суда, Верховный суд решение отменил и сказал, что нет такой серьезной болезни, которая препятствовала бы в течение 6 месяцев подать заявление о вступлении в наследство. И тут нужно понимать, что оправдание, что я вот собирался поехать, там была пандемия, была война, я мужчина, я не мог ехать, потому что в Украину, потому что у меня потом были бы проблемы с выездом. Это все не работает. Эти все оправдания не работают. Так почему? Потому что любое юридическое действие можно сделать удаленно. Можно сделать это совершенно без проблем удаленно. В частности, через наш офис, и вам вообще не надо будет туда ехать. Можно подать заявление, можно сделать доверенность, можно получить свидетельство о праве на наследство, можно сделать все необходимые платежи, можно сделать абсолютно все. Часто мне звонят люди и говорят: вот вы нам сделаете доверенность, но вот нам сказали, особенно этим Россия грешит, российские чиновники, работники, вот в Украине как-то большее понимание международного права, в России не все понимают, не на всех уровнях, и часто людям говорят, что вот несите нам консульскую доверенность, и другую мы не возьмем. Это ошибы. Ну, когда вам это говорят, то это ошибочное толкование. И Россия, и Украина, и еще 151 страна являются участниками Гаагской конвенции, которая позволяет оформлять документы на территории одной страны для использования на территории другой страны. Для этого не надо обращаться в консульство. Нет, конечно, вы можете обратиться в консульство, но учитывая бешеные очереди, учитывая, что никогда вообще во всей истории Соединенных Штатов никогда не было такого количества граждан России, такого количества граждан Украины на территории страны, учитывая сложные дипломатические отношения, когда дипломатический корпус сокращен на 75%, работать по сути некому, и вот все эти там 50 тысяч человек хотят оформить срочную доверенность на вступление в наследство. Вы же понимаете, что консульство не в состоянии обработать всех желающих. И в этом нет необходимости. Когда от вас требуют представить консульскую доверенность, это требование не основано на законе. Любую доверенность, любой практический документ можно оформить в соответствии с Гаагской конвенцией, 61-го года с апостилем, и не принять его могут только в одном случае. Если он юридически сделан неправильно, если он сделал содержание ошибок, по форме, по содержанию он содержит грубые ошибки, тогда у вас этот документ не примут. Если документ абсолютно полностью соответствует требованиям законодательства, то его примут. Такой документ можно оформить в нашем офисе. Записаться на прием можно по электронной почте karina.duval@gmail.com. Находимся мы по адресу 1420 Эвенези, офис 502, это в Бруклине, станция метро Шипсхэд-Бэй. Я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Всего хорошего и до свидания.
2: Дэвидсон Радио.
6: Факты, события, лица.
2: Новости.
6: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
5: Выступая на митинге в Аризоне, Трамп жестко высказался в адрес лиц, сливающих секретные государственные военные данные, заявив, что подобные действия заслуживают тюремного заключения или расстрела. Федеральное бюро расследования арестовало инженера компании OpenAI по обвинению в установке скрытого записывающего устройства в переговорной комнате техногиганта. Власти объявили, что в следующем году размер выплат по системе Social Security будет проиндексирован на 3,6%, что принесет пенсионерам прибавку в среднем на $75 в месяц на фоне общей инфляционной нагрузки. Житель Бруклина, занимающийся популярной в городе магнитной рыбалкой, выловил со дна водоема сейф, доверху забитый промокшими, но подлежащими идентификации 100-долларовыми купюрами.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио».
2: Точность в деталях.
11: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению.

комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. Сикрест. Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-45-00.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Добрый вечер. Начинается наше сит-даун-шоу. Как всегда, с Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день, Станислав Александрович.
1: Нашим любимым руководителем Сергеем Александровичем Бунтманом. Добрый вечер.
0: Да, и мы целый час проведем, вот так, вернее, 55 минут. Затем все мы переселяемся коллективно на канал «Дилетант», и там в 20.05 будет очередное душераздирающее уголовное дело и суд по этому поводу. У Алексея Кузнецова в программе «Не так». Ну и в 21 час 5 минут Александр Минкин и настоящий полковник его программы. Какого вылета ждет Ярый Тигр, интересно? Уже там дождались вылета. Вот если подытоживать эту историю с самолетом, становится ли понятно, ну, хотя бы на 80% то, что там произошло, и какова была цель всего происходящего на самолете?
1: Да, как помнится, в мемуарах Михаила Кайча Светлова была шутка, но ты знаешь его телефон? Нет, ну, хотя бы приблизительно. Хотя бы приблизительно понятно следующее. Вообще, самолет удалось спасти чудом. То есть, в общем, все было очень близко к большой катастрофе. То есть не то, чтобы террорист был совершенно не готов к выполнению своей миссии, абсолютно готов, он все сделал как надо. Строго по инструкции, неизвестно, давал ли ему кто-то эту инструкцию, или он сочинил ее себе сам, опираясь на богатый опыт человечества минувших десятилетий. Он ударил топориком как основного пилота, и фактически, если бы пилот, командир корабля не смог открыть дверь в последний момент, уже истекая кровью, то, собственно, теракт бы состоялся. И этот самолет либо рухнул бы, либо направился, как теперь утверждается, на один из терминалов аэропорта

0: Бен-Гурион. По первичной версии он должен был отправиться на небоскреб в Тель-Авиве, воспроизведя тем самым теракт 11 сентября 2001 года. Поэтому, в общем, все случившееся должно принести очки на выборах в Израиле, которые будут 27 октября, ультраортодоксальным еврейским партиям, потому что он доказывает, что именно сила молитвы велика, ведь все евреи, находившиеся на борту, молились благодаря этому, и, в общем, все закончилось благополучно. Тем самым доктрина, согласно которой государство Израиль живо не столько силой своих войск и спецслужб, сколько неустанными молитвами ультраортодоксов и изучением Торы, подтвердилась в этой истории. И нас, ну, это еще можно отдельно обсудить, но это очередной, конечно, большой провал израильских властей. Потому что выяснилось неожиданно, что в Израиле действует правило, согласно которому граждане стран, не имеющих с Израилем дипломатических отношений, могут быть пилотами самолетов, прилетающих в него. Тем не менее, как выясняется, за последние полтора года это никто не проверял. Основная спецслужба Шабак, контрразведка, которая теперь, надо сказать, что если раньше премьер-министру Биби Нетаньяху было удобно валить все на то, что он лично не контролирует спецслужбы и не отвечает за их руководство, то теперь у него этого аргумента нет. Он в качестве первого шага к установлению своей бесконечной власти, как и положено по модели Владимира Владимировича Путина, установил личный контроль над спецслужбами. Теперь и в Шабаке, и в Моссаде сидят его люди, поэтому снять с себя ответственность за то, что они делают, он формально не может. Но выяснилось, что это все передано. Шабак заявил, что он отвечает только за самолеты израильских авиакомпаний, откуда бы они ни вылетали, из Израиля или в Израиль, из любой страны. А за самолеты других, за авиакомпании других стран отвечает Министерство транспорта. Министерство транспорта заявило, что, в общем, не было сил и времени заниматься изучением гражданств пилотов. А надо сказать, что вот этот второй пилот, террорист, он среди извозчиков стал грубияном. Он раньше работал в авиакомпании Oman Air и был уволен с летной должности за экстремистские взгляды. То есть даже в Oman Air его переместили на административную должность пилотной, потому что опасались непредсказуемых его проявлений.
1: Да.
0: Но это не помешало ему устроиться в авиакомпанию Fly Dubai и несколько раз побывать уже в Израиле за это время. Он тренировался. Он готовил этот теракт, будучи вот вопреки всем правилам, он бывал в Израиле, и, соответственно, Министерство транспорта Израиля ни разу не чухнулось по этому поводу. А Министерство транспорта возглавляет жгучая соратница Биби Нетаньяху, его невероятная сторонница и непримиримая к врагам Рейха, то есть Биби, Мири Регев. И надо заметить, что и Биби Нетаньяху, и Мири Регев очень сильно носились с выжившими, ну, собственно, с теми евреями, которые не только, значит, выжили, но и предотвратили теракт, которые взяли на себя всю миссию израильских служб безопасности и Министерства транспорта. Как сказал наш любимый дядя Дональд Трамп, самолет спас еврейский сантехник. В связи с чем мы помним, что войну с Францией выиграл, войну с Австрией выиграл прусский учитель, по словам
1: учитель, да.
0: Эта фраза часто ошибочно приписывается Бисмарку, да, на самом деле. И автор Оскар Пёршель, речь не о франко-прусской войне, а о прусско-австрийской войне.
1: А прусско-австрийской, да, совершенно верно.
0: А теперь на смену прусскому учителю в истории пришел еврейский сантехник. Он же пришел и на смену, кстати, польскому сантехнику, который очень долгое время был угрозой для Великобритании, что вот приедут из Польши сантехники и займут все рабочие места.
1: Сантехник Пётр. Он назывался,
0: да,
1: всегда.
0: Но это все работало только до тех пор, пока не выяснилось, что в результате Брексита на смену польскому сантехнику грядет сомалийский сантехник. А это испытание куда как покруче для Соединенного Королевства, чем было и польские. В общем, ничем особенно этому Соединенному Королевству ни этнокультурно, ни религиозно не враждебный. Но религиозно, может быть, и отличающийся, но не настолько. Так что спас самолет еврейский сантехник, а премьер-министр и министр транспорта Израиля сделали вид, что они вообще ни при чем, что это их совершенно не касается. Ну да, государство прозевало совершенно эту очевидную террористическую угрозу, несмотря на то, что все козыри были на руках. Объединенные Арабские Эмираты, будь они хоть четырежды дружественны Израилю, тем не менее заявили официально, что они всю информацию об экипажах самолетов Fly Dubai заблаговременно передавали. Министерство транспорта Израиля. Соответственно, если бы было просто посмотреть, кто там, то уже этого пилота нужно было снимать с пробега. Но он несколько раз летал в Израиль, и вот, наконец, совершился тот раз, когда после нескольких репетиций начался спектакль. Но при этом мы возвращаемся к нашей теории, что в современном мире, особенно если правитель стремится прийти к власти один раз и никогда от нее не уходить, ответственность наступает не во время пребывания у власти, а после. Поэтому нет, тут никто не извинился, никто не признался, что мы провалились. Нет, нет, нет. Сейчас, если Биби спросить, не кажется ли вам, да, как в известном рассказе о Генри, да, не кажется ли вам, что это бы сделал я? Да, не кажется ли вам, что правительство и Министерство транспорта отвечают за то, что случилось, и опять же только силой молитвы? Не руками еврейского сантехника удалось избежать большой катастрофы. Он скажет, да нет, конечно, я ни за что не отвечаю. Это во всем виновато соглашение Осло 1993 года.
1: Ну, понятно.
0: Вот. Я тут при чем? И на что можно заметить, вообще виноват само возникновение государства Израиль в 1948 году, поскольку это государство создавали радикальные леваки-социалисты. Эти же леваки-социалисты выиграли в 20 веке три системообразующие войны. Войну за независимость, шестидневную, войну судного дня. Правда, войну судного дня сначала почти проиграли, но все-таки в конце концов выиграли. Достаточно убедительно, то, конечно, если бы государство Израиль не возникло, то, собственно, естественно, этого теракта бы тоже не было. Так что все виноваты идеологические оппоненты Биби Нетаньяху, а не он.
1: Ну, естественно, да.
0: Но что я хотел бы заметить вдогонку к этому, ко всему.
1: Да, вдогонку, потому что нам сейчас надо дать рекламу.
0: Да, надо по другим темам, да. Знаете, когда человек, как показывает мировой исторический опыт, и не только не нынешних времен, а и прошлых столетий, кандидат был их столетий полководец юных лет, как сказал Заболоцкий. Когда человек стремится остаться у власти любой ценой, он может пойти на все для этого и принести любые жертвоприношения. И нужно, в общем, провести небольшое социологическое исследование. Я бы рекомендовал, хотя меня это не касается, разумеется, я не израильтянин, но на тему. А вот если бы катастрофа состоялась, это увеличило бы шансы Биби Нетаньяху остаться у власти или нет? Подобно тому, как теракты 11 сентября 2001 года.
1: Да, ну нам еще тут пеняют, что мы забыли девочку, которая, по счастью, ей захотелось в туалет, она пошла, и не одна в сопровождении, ну и вообще, вот девочку тоже не надо, это Бог послал девочку, конечно.
0: Там целый список, героев, в нашу задачу не входил. Оглашение этого списка, это я процитировал Дэдди про еврейского сантехника. Естественно, им дело не исчерпывается. Вот, но в целом, завершая мыслью, которую я начал перед рекламой, нужно провести социологическое, хотелось бы провести социологическое исследование на тему. Этот теракт повысил бы популярность, если бы он был доведен до конца, повысил бы он популярность Биби Нетаньяху и гарантии того, что Биби останется у власти. Потому что, несмотря на все, что происходит, несмотря на проспанную атаку Хамаса 7 октября, который премьер-министр получал многочисленные предупреждения из разных мест, да, и много еще чего, значит, он вполне вероятно, что он останется премьером, поскольку равного ему по стремлению остаться у власти, а равный в искусстве политических интриг нет, конечно, в израильском политическом классе. Вот, поэтому, если мы узнали, что это... То есть тут, в общем, создается большая почва для конспирологических теорий, в которых мы углубляться, конечно, не будем, поскольку конспирология — не наш жанр.
1: Да, не будем ни за что. Но единственное, что можно еще сказать, что, конечно, но тут явные промашки есть и разведки, и разных министерств и ведомств государства Израиль, в том числе и Министерства транспорта. И, в общем-то, конечно, перекидывать ответственность друг на друга или на кого-то абстрактного, это, конечно, последнее дело. Но вот меняется сильно государство Израиль. Мне кажется, что сильно изменилось. То ли действительно расслабились, то ли как-то разболталась машина. Вот здесь при длительной несменяемости власти, мне кажется, одной и той же политической силы, во всяком случае, у власти, входящей в разные коалиции, это, конечно, не полезно для государства, мне кажется.
0: Ну, это всегда не полезно для государства. Но применительно к Израилю, во-первых, имеет место внутренний раскол. Этот сам по себе внутренний раскол создает, да простится мне это пошлое словосочетание, но по принципу банальности Белковского, банальность плоха всем, кроме одного, она верна, атмосфера ненависти, да, которая нарастает, и которая становится, в общем, топливом израильских политиков, которые скорее, для которых сложнее скорее вычленить врага, чем что-то увидеть, какое-то конструктивное будущее. К тому же Израиль как-то стал очень комфортно чувствовать себя в нише и образе всемирного изгоя. Да, хотя в слове «изгой», да, тоже есть, так сказать, что-то угрожающее. Или
1: Ну да.
0: всемирного из еврея. Вот Биби Нетаньяху тут говорил о том, что Великобритания оказалась мировым изгоем и в полной изоляции. Но это чистая проекция. Ну, как уж недавно вот он был в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, и с ним не встретились даже возлюбленные Дональд Трамп и Илон Маск. А и очень смешное тогда коммюнике выпустила офис премьер-министра Израиля, который сообщил о том, что премьер-министр Израиля очень занят, поэтому срочно покидает Нью-Йорк. И у него огромное количество заявок на встречи с ним со стороны мировых лидеров, но он смог встретиться только с руководителем Папуа Новой Гвинеи. А до этого он оправдывал то, что не может прийти в суд в какой-то очень важной международной встрече. И суд все-таки постановил, что Биби должен прийти на собственный процесс. Это было несколько месяцев назад. И тогда выяснилось, что же это за важная международная встреча. Биби должен был встретиться со спикером парламента Парагвая. И этот спикер парламента Парагвая, по-моему, подъехал прямо в суд, чтобы все-таки переговорить с Биби, потому что ну, никак иначе было нельзя. При всем уважении к Парагваю, это далеко не ключевая для Израиля страна, но главное, что спикер парламента по протоколу, этикету и ритуалу не обязан встречаться с премьер-министром. Это другой уровень. Так что вот, но пребывание в изоляции, как показала нам еще практика COVID-19 и многих современных политических лидеров, для многих очень психологически комфортно. То есть лучше быть плохим в изоляции, кажется, что ты находишься в коконе собственной безопасности. И это сегодня это один из трендов сегодня, в принципе, фрагментированного мира. Раз мир распался, распалась связь времен, то не лучше ли просто замкнуться в собственной чешуе, в скорлупе, и, так сказать, там пересидеть тяжелый период смены эпох. А изоляция часто достигается искусственным нагнетанием ненависти и отвращения к внешнему миру, а также ко всему, что с тобой не полностью совпадает идеологически или эстетически. Да, все, делаю паузу, да, на рекламу уходим.
1: Да, обязательно сделаем паузу сейчас, и после рекламы мы продолжим, завершим эту тему и, естественно, перейдем к новой.

0: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Харев» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
1: В связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера, вход гарантируется. Те, кто не зарегистрируется, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. Звоните по телефону 646-979-0044 и регистрируйтесь. 646-979-0044.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица.
2: Новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Скандал в Хьюстоне. Прокурор округа Харрис Шон Тир заявил, что видеозаписи показывают. Агент миграционной службы намеренно сбил автомобилем 48-летнего Мигеля Пара Эрнандеса во время операции в субботу утром. Офис прокурора ведет независимое расследование и не исключает обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах с использованием автомобиля как смертоносного оружия. У пострадавшего перелом ноги в трех местах и переломы лодыжек. Ему сделали операцию. Тир утверждает, что федеральные власти не сотрудничают со следствием и что служба могла допустить стирание данных бортового регистратора машины. Миграционная служба умысел отрицает. По ее версии, мужчина сам выбежал перед автомобилем. Wall Street Journal опубликовал расследование о генеральном прокуроре Техаса Кенни Пэкстоне, кандидате в Сенат от республиканцев, которого поддерживает Трамп. По данным газеты, прошлый Новый год он встречал в Дубае в компании двух американцев, которых федеральный суд Иллинойса за несколько месяцев до этого обвинил в мошенничестве в сфере здравоохранения и которые в США не возвращались. Один из них, Анош Ахмед, пожертвовал компании Пэкстона $190 000, 25 тысяч из них, по данным газеты, поступили через несколько дней после предъявления ему обвинения. Оба сейчас вернулись в Америку, Ахмед под стражей, вину не признает. По данным Рейтер, искусственный интеллект скрывает слабые места американской экономики. Экономисты предупреждают, огромные вложения в искусственный интеллект создают впечатление бурного экономического роста, хотя традиционные отрасли развиваются значительно медленнее. По оценкам специалистов, новые технологии обеспечивают около трети недавнего прироста экономики. При этом сокращаются вложения в жилищное строительство и обычное промышленное оборудование. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп столкнулся с резкой критикой из-за сделки о покупке российской нефти и ищет пути ее объяснить. Илон Маск сообщил, что Starlink Украине нельзя использовать для наступательных действий. Зеленский заявил, что ему было больно, когда Трамп выбрал сторону России. В штате Нью-Йорк началась автоматическая рассылка чеков по программе Power. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 70%, 65% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio.
2: Точность в деталях.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня на бирже был очень интересный и очень важный день. Биржа открылась в отрицательном направлении, и мы шли вниз, технологические компании были проданы. Но потом в середине дня произошло то, что называется reversal. Инвесторы бросились покупать акции компании, и все индексы закрылись в положительном направлении. Будем надеяться, что низ был достигнут. И теперь можно надеяться, что мы пойдем наверх. Индекс Dow Jones сегодня прибавил 556 пунктов, 1,1%, 52 178 был конечный результат. Standard & Poor's 500 плюс 25 пунктов, 3%, 7 744 конечная точка. NASDAQ плюс 20 пунктов, 26 713 конечный результат. Транспортный индекс плюс 1,4%. Извините. Раз в 2000 индекс маленьких компаний поднял. поднялся на 1%. Нефть минус 19 центов, $105.90, стоит 1 баррель Брента. Золото плюс $86.80, $4194.70, стоит унция золота. Серебро 57.62 за унцию. 1 евро равен $12. 5-летняя госбумага дает 4,899% за 10 лет. Можно получить 4,85%. И за 30 лет можно получить 5,425%. Интерес поднялся с сегодняшнего утра, но ниже, чем был вчера. За границей сегодня Англия плюс 1,1%, Франция плюс 0,8%, Германия плюс 3%, Швейцария плюс 1,5%. В Азии японский Никей упал на 4,9%, Шанхай минус 1,6% и Гонконг минус 1%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был Equifax, поднялся больше, чем на 7%, Reddit больше, чем на 7%, Fair, Азикорп на 7%, International Paper и Аплавин были в плюсах. В минусе были Hewlett-Packard, Dell, Evercore, Arista Networks и The Williams. Dell упал на 6,8%. На Насдаке в плюсах были Аплавин, Intuit, Autodesk, CoWeave и CoPat. В минусе были Rocket Lab, Teradyne, Applied Materials, Cisco Systems, Lam Research, Nadau. На индексе Dow, Nike, Salesforce, Home Depot, Sherwin-Williams, United поднялись. Cisco Systems, Nvidia, Caterpillar, Merck и Chevron упали. Microsoft прибавил 5,75, Oracle плюс 3,95. Meta упала на 82 цента, Amazon плюс 68 центов, Nvidia минус 4,07. Frag прибавил 2,58, CoWeave поднялся на 3,91. AMD минус 8,59. Сегодня прошлый поднялся на $1.09. Shopify плюс 5,64. Salesforce плюс 10,79. Palantir минус 47 центов. Apple минус 96 центов. Micron плюс $17.11. И Visa плюс 8,32. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Рэймонд Джеймс по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Ну да. Ну, в общем, это одно из каких-то безумий, но, слава богу, счастливый конец у всей этой самолетной истории. Таинственная история произошла в Шебекине под Иркутском, где то ли обнаружен, то ли не обнаружен смертельный случай легочной чумы, или это не легочная чума, это какая-то атипичная и какая-то неведомая пневмония. Появлялись сообщения, исчезали сообщения из агентств, и вообще сказал, что все, ничего не подтвердилось, никакой чумы нет на свете вообще. Ну, это я, конечно, обостряю, но иркутский губернатор так и заявил. Вот это вроде бы нормальная такая история отечественная. Но
1: ну, разумеется, ведь чума была даже при Сталине, если помните.
0: Это... Да, это было такое дело, да.
1: Да, был известен ли конфликт двух важных литературных дам Натальи Рапопорт и Людмилы Улицкой по поводу авторства книги о чуме, повести, значит, в позднесталинские времена, когда, ну, в общем, заболеть чумой – это очень правильная мысль у этого литературного произведения, кому бы оно ни принадлежало, что заболеть чумой было меньшим злом по сравнению со тем, что показаться в жерновах НКВД. И достоверной информации у нас нет. Естественно, тем более на таком почтительном расстоянии мы только знаем, что и власти Китая, и американская администрация озабочены этим фактом, о чем сообщают открытые источники. Это значит, что факт сам есть. Если им, ну, это не точно значит, поскольку на всякого мудреца довольно простоты, и китайские власти, и американские власти тоже могут ошибаться и придавать значение не тому, что, в действительности не так, как на самом деле. Уж, так сказать, на фоне многочисленных ошибок совершенно прямо на наших глазах, что уж, так сказать, не будем гиперболизировать их аналитических и наблюдательских способностей. Но, тем не менее, многие встревожены этой чумой, в связи с чем наша креативная группа Бунтмана-Белковского уже сделала соответствующие, выработала идеи, которые будут предложены Константину Юрьевичу Богомолову, нашему постоянному клиенту.
0: Да-да-да.
1: Давно не было культовых сериалов его авторства, после «Содержанок» уже прошло много времени, поэтому пора сделать новый культовый сериал под рабочим названием «Пиар во время чумы».
0: Пиар, да.
1: Да, «Пиар во время чумы» приблизительно по Декамерону Джованни Боккаччо, где начинается все с того, что его основные участники встречаются в Архангельском соборе Кремля над мощами святого Дмитрия Донского, еще не полностью уехавшими на украинские фронта. И, соответственно, там по Декамерону им просто дается задание разработать пиар-концепцию, что делать с этой чумой. После чего они удаляются на соответствующий закрытый кремлевский объект, в бункер, и там занимаются этими разработками, выдают на гора вполне понятный результат, предсказуемый, что для того, чтобы не бояться чумы, нужна война. Нужно отправиться на специальную военную операцию. И тот, кто подписал контракт и отправился, тому никакая чума уже не страшна.
0: Ну, в общем-то, да. Как и не страшит и уменьшение ассигнований на борьбу с онкологическими заболеваниями. Но вообще это...
1: Мы с вами давно, по-моему, обсуждали, что...
0: Нет, ну это страшноватенькая история, и, в общем-то, конечно, дело в том, что за это время, ну, есть определенные свидетельства, что, ну, скажем так, онкологические заболевания определенного типа не сошли на нет, а наоборот, увеличились во многих местах. Что связано и со стрессом, и с обстановкой. А тут как это будут резать, по каким частям будут резать ассигнования, непонятно.
1: Ну, по старой шутке, почему нельзя разделить все на всех, потому что всего мало, а всех много. И, соответственно, нарастание военных расходов сейчас требует сокращения расходов гражданских. И, собственно, и тут, если у человека на роду написано «умереть от рака», видимо, рассуждает Кремль, то чего собственно, и делать то. Конечно, онкологические заболевания, несмотря на большой прогресс, а в глобальном масштабе гигантский прогресс в части технологии исцеления от онкологических заболеваний, сами предпосылки онкологических заболеваний в последние годы только нарастали. В первую очередь, предпосылки психосоматического характера. Да, поскольку, когда человек явно, так сказать, не понимает, как жить завтра, это очень провоцирует. развитие раков и раковой опухоли. То есть рак в очень значительной степени является неврологическим заболеванием. Еще недавно эта теория отвергалась полностью как антинаучная, но мне кажется, мы близки к той исторической точке, когда она будет, как говорят наши уважаемые китайские партнеры, возведена на хозяйскую цену. И здесь мы с вами, по-моему, говорили N программ назад, что врачи в Российской Федерации, по крайней мере, их часть, стали дилерами для специальной военной операции Z. Что если они ставят какой-то тяжелый диагноз пациенту, они могут ему указать на то, что если помирать, то лучше с музыкой. И жизнь отдать, если отдавать жизнь, то за царя. Владимир Владимирович Путин давно проповедует эту теорию с 2022 года, что, в общем, все равно всем там всем умирать, как сказал и Дэдди наш любимый, Дональд Трамп, Такеру Карлсону перед началом спецоперации в Иране, по словам Такера Карлсона, если им верить. Вот умирать все равно, поэтому нужно определиться, на каких условиях умирать. Если умереть за отечество, да еще оставить своей семье крупную сумму, причитающуюся по контракту с Министерством обороны РФ, то это совершенно идеальный сценарий для простого недорогого россиянина, чья жизнь по кремлевской версии иначе вообще ничего не стоит. Так действительно, чем уже лучше, чем от водки от простуд, как сказал Владимир Семенович Высоцкий, правда, по совсем другому поводу. Да, может быть, чем от рака умереть, лучше сразу отправиться на фронта, а поэтому и сокращается финансирование онкологических заболеваний. Во всяком случае, в общую логику процесса того, как мотивировать человека на умереть за царя, не объявляя формально ни всеобщую, ни даже частичную, хотя она не прекращена, мобилизация, в общем, это все укладывается.
0: Но здесь еще есть интересные нововведения, налоговые нововведения у нас, и налоги с процента по вкладам, и, как обещают, 10% еще повышение ЖКХ, которое уже очень интересно выглядит везде. Но при этом да, сокращается, самое главное, сокращается гигантская, вообще обнуляется гигантская компания «Герои», о героях, которые должны вернуться и занять ключевые посты вообще в российской общественной и политической жизни. И эта программа «Время героев», конечно, она как-то, что после 27-го года ее не будет, да? Получается.
1: Это два больших пласта, которые хотелось бы обсудить немного отдельно.
0: Да, давайте отдельно.
1: Программы «Время героев» и как обобрать многонациональный РФ народ для продолжения финансирования войны. Поэтому, может быть, Сергей Александрович, извините, что я вторгаюсь в вашу компетенцию, может быть, сейчас сделать как раз получасовую вот передышку, которую мы обычно делаем в середине часа, чтобы с новой энергией...
0: Да, давайте, потому что это здесь у нас важные и сложные вопросы. Я хотел бы представить еще раз новый номер «Урби и Торби», альманаха, который выпускает замечательная команда. Здесь есть о книгах, которые страшно стали раскупать книги, которые делает искусственный интеллект. Вот и тут это в строку еще дискуссии про Глуховского и так далее. Я ничего не могу сказать про Дмитрия Глуховского, поскольку я только знаю в воспоминаниях современников и впечатлениях современников, которые читали эту книжку. Но здесь есть потрясающая совершенно статья о Пугачевщине, о русском бунте. Это интервью с Кириллом Асповатом, который написал книгу «Пугачевщина». Бунт и вообще сознание якобы темного народа. Это, в общем-то, несколько не так. И уж если бунт и беспощадный, то вовсе не бессмысленный. И просто до слез ужасная вещь – это путешествие Айседоры Дункан и Сергея Есенина по Европе и Америке, и человека, который с ними был, выполняя совершенно непонятные функции в этой истории. Так что почитайте, пожалуйста, здесь все очень интересно. Так что Есенин, Дункан и сопровождавший их, потом сделавший карьеру в Голливуде, Ветлугин некто. Вы узнаете, кто это такой, и узнаете, как, с чем это едят. «Урби и Торби» у нас новый выпуск «Альманаха», октябрьский, уже «Дилетант.шоп». Можете покупать с радостью и предвкушением прочтения. Пожалуйста, Станислав Александрович.
1: Кстати, я подумал, что «Пугачевщина» — это неплохое название для интегральной книги об эпохе Аллы Борисовны Пугачевой в российской не только поп-музыке, но и по бытии и сознании позднесоветского и постсоветского человека.
0: А тогда проведите меня к нему, это кому, Галкину тогда? Я хочу видеть этого человека. Монолог хлопнул.
1: Ну вот здесь... Да. Нет, но этого человека, это, собственно, уже был, это был Пугачев у Есенина, не так ли? Значит, да, это, да, сама Алла Борисовна.
0: Сама это Алла сама. Борисовна.
1: Да. А в роли Хлопуши Леонид Ильич Брежнев, который, как известно, был небольшим, некрупным политическим деятелем эпохи Аллы Борисовны Пугачевой, согласно анекдоту, родившемуся еще в конце 70-х. Начале. Ну, может быть, чуть позже, но приблизительно тогда.
0: Ну что же.
1: И, значит, со своей стороны напоминаю, что ко всякий будний день на YouTube-канале и Telegram-канале Белковский в 8 вечера по Москве, Киеву, Афинам и Иерусалиму выходит психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши». Вот сейчас начнется сразу после окончания нашего сит-даун-шоу, поэтому прошу любить и жаловать, и подписываться на все эти каналы, особенно Telegram-канал Белковский, который недавно чуть-чуть было не был украден, к счастью, был и уничтожен, но спасен, подобно самолету Fly Dubai в последний момент. А в прошлый раз задавались вопросы о том, что возник канал Дублер, чтобы насолить еще раз нам. Ну все, удалось добиться ликвидации канала Дублера. Остался только первозданный. Поэтому всех...
0: Да. Но об этом мы не будем заказывать сериал «Ликвидация 2». Мы не будем заказывать сериал. А сейчас попробуем разобраться, вот как здесь написал магичек «Алмазный мой резец». Вот здесь замечательное предложение, очень хорошее. Но вот как «Алмазный резец» пройдет по нашим доходам.
1: Более хорошо, если еще с одним словом, который можно вставить с «Алмазный мой».
0: Ну да, да. Конечно. Ну так что же происходит? Во-первых, с нашими кошельками, которые должны быть более легкими. И потом вторая история у нас уже про время.
1: Знаете, в начале нулевых годов еще 21 века существовала партия «Союз правых сил». И в ней, значит, один из функционеров партии «Союз правых сил», полушутку в полувсерьез, излагал мне идею проекта о том, что можно сделать такую молодую гвардию Союза правых сил, которая будет отбирать деньги у старушек и передавать их в инвестиционные фонды, поскольку зачем старушкам деньги? Деньгами должны распоряжаться те, кто умеют, и кто знает, для чего они вообще приспособлены. То есть Робин Гуд наоборот, такой: отбирать деньги у старушек, передавать богатым. И Робин Бобин Барабек Гуд. Да. Какие бы тюркские мотивы ни звучали в этом во всем, особенно с учетом нарастающей роли Чечни в бытии и сознании Российской Федерации, вы знаете, что Рамзан Ахматович Кадыров в ознаменовании 50-летия стал генералом армии и получил краповый берет. Вот так оно бывает в этой действительности. И... Соответственно, поэтому, разумеется, деньги у недорогих россиян скопилось очень много денег, опять же, по принципу старого анекдота про Родиона Романовича Раскольникова: «Пять старушек рубль». Да, у каждого конкретного россиянина, может быть, денег не очень много, но если посчитать всех, то получается довольно много. Много триллионов рублей всяких сбережений, лежащих в чулках и под матрасами. Собственно, кстати, длительное удержание ключевой ставки Центробанка на высоком уровне было нужно не только для борьбы с инфляцией, но и для того, чтобы депозитные ставки в банках оставались высокими, и тем самым банки, деньги россиян удерживались в периметре банковской системы, как это называется по-умному. Вот. А тут начался отток в последний месяц, ну, вот где-то год календарный. Да. С начала нынешнего года начался серьезный отток денег за пределы периметра банковской системы, и нужно как-то эти деньги вернуть уже не просто в периметр банковской системы, а прямо в бюджет, по возможности отобрав их у недорогих россиян, не умеющих своими деньгами правильно распоряжаться и не знающих, что всякий лишний неучтенный рубль в Российской Федерации должен быть направлен на финансирование достижения целей специальной военной операции. При этом надо заметить, что еще назначая премьер-министром РФ Михаила Владимировича Мишустина в феврале 2020 года, в все еще живы, как пелось в известной советской песне. Еще не начинался ни COVID-19, ни полномасштабное вторжение в войск Украины. Владимир Владимирович Путин сделал очень неслучайный выбор. Он назначил главой правительства, но не просто человека, пригодного к такому рутинному бюрократическому круглосуточному труду, в отличие от его культового предшественника Дмитрия Анатольевича Медведева, а еще и налоговика, человека, который 10 лет возглавлял до этого Федеральную налоговую службу. И базовая задача, которая была поставлена перед кабинетом Мишустина изначально и перед самим Мишустиным, это реализация лозунга «Люди, новая нефть». Недорогие россияне должны профинансировать острые и жгучие проблемы Российской Федерации, ее расходы на всех фронтах. Потом просто началась эпидемия, и она немножко сдвинула сроки вправо, как любит говорить Владимир Владимирович Путин. Но понятно, что мишустинская задача изначально была в том, чтобы вытрясти все эти матрасы и кошельки, чтобы деньги поступили куда следует. И не случайно глубоко в этом смысле гонение на так называемых инфо-цыган. Потому что инфо-цыгане создали, собственно, параллельный контур перетока денег. Да? И там огромные доходы, которые совершенно с точки зрения российской власти не должны были им достаться. Потому что у меня большие вопросы к моральной стороне инфо-цыганства. Но нельзя не признать, что все-таки инфо-цыгане были независимыми предпринимателями, экономическими агентами, которые зарабатывали деньги сами, а не благодаря близости к тем или иным фигурам во власти, не благодаря административному ресурсу государства. Вот с этим надо было, безусловно, покончить, и это укладывается в логику «Люди, новые нефти». Кстати, тогда родилась правильная шутка, что правительство должно создать такую специальную госкорпорацию «Росинфо-цыган», а да. Сейчас уже, видимо, нужно создавать «Росколл-центр». Ну, Сергею Александровичу Бунтману принадлежит прекрасная шутка о том, что колл-центр должен быть в Александровской Слободе. И,
0: да, исторически верно.
1: Да, но Росколл-центр должен, собственно, изымать, наконец, у всех старушек, всяких пенсионеров.
0: Параллельно с Центробанком должна быть очень мощная организация «Центроматрас», должна быть, которая поставит под учет все, что в малых матрасах, частных матрасах находится. И это будет регулирующий орган. Да, Центроматрас обязательно должен быть.
1: Да, поэтому и по повышению налогов и все прочее, это направлено на то, что все-таки граждане должны профинансировать войну и растущие в связи с не войной, не урядицей российской экономики. Ну, кому же еще их финансировать? Тут как раз проявляются преимущества тоталитаризма над демократической системой, о которых Владимир Владимирович Путин говорил не раз. Но его основной аргумент был всегда, что при тоталитаризме можно очень быстро принимать решения и быстро проводить их в жизнь. Ни его собственный опыт, ни опыт других многих тоталитарных правителей этого не доказывает. С определенного момента тоталитарный правитель, диктатор, подчинен одной единственной идее. Это бесконечная пролонгация собственной власти, и ему уже ни до каких других решений. То есть, да, он может быстро проводить в жизни решения, но только связанные с главной целью и никакими другими. Но все-таки здесь проявляется то, что именно тоталитарный режим может совершенно душить свой народ как угодно, до последней степени тяжести, вынимать из него последнюю душу, и поскольку нет ни выборов, ни избирателей, ни обратной связи с многонациональным РФ народом, то никто не должен восстать против этого, ничего возразить, и стабильности властной машины ничего не грозит. Как ты не вытрясай последнюю душу из недорогого россиянина. Поэтому этим, собственно, Кремль решил заняться. Откуда еще взять денег? Ну, Владимир Владимирович Путин и сказал, что мы же не будем ходить с протянутой рукой по миру. Ну, не будем. Только что он сказал, это почти дословно, да, кажется. Значит, а раз не так, то граждане, сдавайте валюту, как говорил герой известного классического романа. А что касается программы «Время героев», то тоже, мне кажется, мы с вами не раз обсуждали, что, естественно, никакими позициями во власти с ветеранами специальной военной операции Кремль делиться не собирается. Чистый пиар-проект. Ну, кто-то там, пара-тройка людей, там, может, несколько десятков, конечно, окажутся депутатами, или как генерал-майор Шуваев губернатором Белгородской области. При этом наблюдатели подчеркивают, что ветеран-герой специальной военной операции совершенно не коммуницирует с верноподданным народом, в отличие от его предшественника господина Гладкова, человека сугубо гражданского и отнюдь не ветерана специальной военной операции. Но, естественно, всех ведь участников и ветеранов СВО, все мужики СВО, как известно, как гласил пророческий сериал 20-летней давности. Может быть, следует снять его ремейк после того, как Константин Юрьевич Богомолов снимет «Пиар во время чумы». Он может еще снять «Все мужики СВО», но именно про ветеранов СВО. Ветераны СВО воспринимаются как смутная угроза, выражаясь языком «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Потому что это люди, которые с посттравматическим стрессовым расстройством, они умеют убивать. Многие из них, в общем, обуреваемые скрытой жаждой мести. Тем людям, которые отправили их на фронта, говорят, что вот-вот скоро все закончится, а все не заканчивается уже почти 5 лет. И где край не видно, да и, в общем, несчетно много людей уже полегло. Полегло, кстати, неплохое название для погибшего на фронтах, про фронтах спецоперации Z. Поэтому для Кремля, собственно, стоит вопрос, а что делать-то со всеми людьми, которые вернутся? Вот это большая проблема. И уж точно не во власть их пускать. Ну, пускай отправлять их куда-нибудь в другое место. И поэтому сокращение профинансирования, и главное, что они не очень-то и пригодны к тому, чтобы занять позиции в гражданском руководстве. А печальный опыт афганцев, которые стали влиятельной силой в позднесоветской и постсоветской реальности, хотя их было гораздо-гораздо меньше, чем ветеранов специальной военной операции, и погибших было гораздо меньше, неизмеримо меньше, я бы сказал, показывает, что нет, нельзя дать ветеранам СВО стать какой-то организованной социальной силой ни в коем случае. Поэтому еще и поэтому программа «Время героев» прекращается. У нас один герой. Как Великую Отечественную войну выиграли товарищ Сталин и партия, так и специальную военную операцию завершит, неважно каким результатом, начальство. Это начальственный проект. И никому это начальство ничем и ни за что не обязано.
2: Факты. События. Лица.
3: Новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: Заместитель председателя Федеральной резервной системы Мишель Боуман заявила, что регулятор может позволить себе выжидательную позицию. После сентябрьского повышения процентных ставок необходимо оценить последствия для экономики. Однако среди руководителей системы сохраняются разногласия. Некоторые считают, что до конца года потребуется еще одно повышение. Жители Бруклина предупреждают о повышении счетов за отопление. Потребители природного газа в Бруклине, Квинси и Стейтен-Айленде предстоящей зимой могут заплатить в среднем на $87 больше. Причина – повышение стоимости доставки газа компании National Grid. Дополнительные расходы особенно ощутимы для пожилых людей и семей с ограниченным доходом. Мэр Зоран Мамдани объявил о крупном вложении в науку. Город выделит Нью-Йоркскому университету $29,2 млн на строительство передовой квантовой фабрики QFAB. 23 тысячи квадратных футов в Манхэттене. Открытие запланировано на 30-й год. Сам университет вкладывает $250 млн. В обмен город получит 3 места в исполнительном консультативном совете фабрики и 15% доходов от технологий, созданных на оборудовании, купленном за городские деньги. За 10 лет власти ждут поддержки более сотни компаний и образовательных программ для 35 тысяч горожан. Студенты городского университета и городских школ получат доступ к лабораториям, стажировкам и новым программам. Мамдани заявил: «Мы хотим, чтобы эти технологии, инвестиции и рабочие места создавались здесь, в Нью-Йорке».
2: Служба информации «Дэвидсон Радио».
3: Точность в деталях. В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Частой причиной болей в ногах являются сосудистые проблемы. И тогда вы начинаете поиски нужного врача. Редко когда в медицинской специальности есть безоговорочный авторитет, но в сосудистой медицине он есть. Это доктор Дэниел Саймон, основатель научных обществ и настоящий виртуоз в лечении сосудов, председатель комитета FDA по принятию к использованию всех новейших сосудистых технологий, уже начал прием в сосудистом институте Sinai Diagnostics. Самое безопасное и новое в лечении сосудов теперь в Sinai Diagnostics. Хотите лечиться у лучших врачей? Звоните в Sinai Diagnostics. Здесь не только вас вылечат, но и исправят чужие медицинские ошибки. 718-615-4100. 718-615-4100.

0: Здесь есть такие полюса. Сразу вот человек вернулся со СВО, и тут же он там становится депутатом, каким-то представителем колхоза, ну, я не знаю, кем угодно. И другое, абсолютно брошенный человек, если он становится, предположим, преступником, это одно дело, но абсолютно брошенный, травмированный человек, может быть, физический инвалид, психологически уж точно, на любой войне, победоносный, там, поражененосный, все равно. Но вот существует ли система? Система приведения в порядок этих людей, помощи этим людям. Потому что это же люди.
1: Я думаю, что значительные средства будут выделены на создание такой системы.
0: А будут ли они употреблены туда?
1: Во-первых, да, они будут. Нет, не будут. Нет, во-первых, этих средств потом окажется недостаточно. Слишком много надо непосредственно на войну и безопасность. Ведь после, даже если специальная военная операция будет приостановлена, а пока мы не видим, когда они ее сильно приостанавливают. Такой шанс был в первом полугодии 2025 года, но, к сожалению, в силу самых разных факторов, как связанных с Кремлем, так и совершенно не связанных, он был упущен. Что и обошлось воюющим странам в дополнительные огромные лишения, особенно Украине. Но это, реально эта система, то есть не будут с ветеранами носиться, как с писаной торбой. Это не принято вообще в нашей политике.

0: обычные люди из плоти и крови. А нет уже героев и полубогов. Так что в известной степени мы живем во время Троянской войны, так оно и есть. Потому что и тогда была смена эпох, как сейчас. По странному совпадению, тогда было переселение народов, сейчас миграционный кризис, изменение климата. Да? Все это вместе взято и называлось катастрофой бронзового века, из которой позолоченной вершиной восстает Троянская война, напоминающая нам о главном, что в Троянской войне проиграли все. И победители, и побежденные. И номинальные победители, и номинальные побежденные. Угу. И как сказал классик, Троянская война закончилась серией неудачных возвращений.
1: А потом вот Станислав Александрович, цитируя Алексея Васильевича Петренко в роли Сталина в «Пирах Балтасара», а потом некоторые умники ругают Нолана за его изумительный фильм, который именно об этом. Именно. Просто.
0: Да, разумеется. Он вообще мне очень понравился, хотя я не поклонник, совсем не поклонник, и тем более не фанат Кристофера Нолана, и предыдущие его фильмы нравились мне не очень. Но «Одиссея» мне очень понравилась, именно то, что он абсолютно правильно передает идею первозданной «Одиссеи». А некоторые умники, видимо, вообще, конечно, самая поразительная была дискуссия о том, должна ли чернокожая актриса играть Елену Прекрасную. Все из серии «Парк-хоз-актив» решает судьбу спектакля там в театре на Таганке в 70-е годы.
1: Как создавался «Робинзон» еще. Почему на необитаемом острове нет несгораемого шкафа, куда кладутся профсоюзные взносы, взятые с пятницы?
0: Совершенно верно.
1: Ну так вот, это действительно перелом эпох. Но перелом эпох-то это все-таки... Всегда перелом чьих-то хребтов и чьих-то душ.
0: Разумеется,
1: открытый перелом души – это всегда, это вечное дело, обязательное.
0: Разумеется, поскольку всякий человек в период смены эпох становится мигрантом. В пространстве или во времени, или просто в миграции из своего прежнего состояния в свое же новое, не сходя с одного и того же места. И вот эта паника по поводу мигрантов в современном мире, часто исходящая от людей, которые мигрантов живых во плоти в глаза не видели, это то, что Карл Густав Юнг, мой учитель, старший друг, называет экстернализацией тени. То есть это извне человека выводятся его собственные страхи. И они делегируются какому-то внешнему субъекту, он же объект. То есть мигрант – это я сам. Именно поэтому я так боюсь мигрантов. И вот если мне удается интегрировать тени, понять, что мигрант – это я сам, и я должен в этом мире определиться, а где мой путь мигранта. А путь мигранта, правильно, это путь Одиссея. Возвращаемся как к Нолану, так и к Гомеру. Путь к себе домой. В самом широком смысле этого слова. Определи свое предназначение, свое жизненное задание именно в период смены эпох, когда ты вырван из прежней почвы, как правильно сказал наш всеобщий великий вождь и учитель, враги человеку домашние его. Что он имел в виду? Что для того, чтобы осознать свое место в мире, нужно оторваться немножечко от языческих корней, от жизни по инерции. А тут нас оторвали от жизни по инерции принудительно. Я же не собирался покидать навсегда родину, а пришлось 4,5 года назад. Да? И когда я уже покинул, тут я задал себе вопрос, а где вы были все эти 8 лет? Ведь уже в 2014 году было все ясно, о чем я публично тогда говорил. Но чтобы было понятно, что это я не сейчас ретроспективно придумал. Но сказал я себе, если эти 8 лет я провел там, где я провел, то, так и должно быть. Осмысление того, как из точки А идти в точку Б, на Итаку родную, все должно быть своевременно. В конце концов, если бы Одиссей тогда не крикнул, назвавшись никто, и тем самым спася себя от циклопа Полифема, в конце концов, если побуреваемый гордыней он не бросил циклопу «Я Одиссей, сын Лаэрта» из Итаки, он бы прибыл на Итаку на 10 лет раньше. Но цена этого возвращения была бы гораздо ниже, оно было бы неподлинным. Поэтому как раз мы находимся в ситуации возвращения к самим себе. Этот процесс очень болезненный, но если пройти его до конца, очень благодарен.
1: И самое главное, что Троянская война со всеми странствиями Одиссея у Нолана, она как начинается не сбывшимся отъездом, уедем отсюда, уплывем отсюда, возьмем корабль и уплывем, и окончается реальным их отплытием. Реальным отплытием вот куда-то в неведомые страны. То есть осознание, что я тоже мигрант. Вот в чем дело.
0: Да, да,

0: на права блаженных, а не отплывает, передав власть следующим поколениям. Да. И с этим, кстати, я хочу заметить, что вот нынешние правители и звезды мира не хотят передавать власть следующим поколениям. И один из ярких примеров тому, это сейчас мы неожиданно забежим в рубрику «Разговор о важном», Криштиану Роналду, который неожиданно объяснил, что как только нашелся тренер, причем, как это часто бывает, ты приводишь кого-то к власти, а потом тот, кто привел к власти от тебя, кого ты привел к власти, от тебя избавляется. Именно так получилось в сборной Португалии по футболу, куда Криштиану Роналду привел три главного тренера Жезуша. И Жезуш оказался первым, пока единственным тренером, который умудрился Роналду посадить на скамейку запасных. С этого момента Португалия начала выигрывать. Стало ясно, что если бы Роналду не упускали на поле на чемпионате Европы недавнем, то и там было бы все, может, для Португалии значительно лучше. А хочу, кстати, напомнить, что, ну, Сергей Александрович, как специалист, прекрасно это знает, напомнить тем, кто мог это забыть, что своего единственного большого успеха в эпоху Криштиану Роналду Португалия добилась в 2016 году, выиграв чемпионат Европы.
1: Совершенно верно.
0: Это случилось во многом благодаря тому, что Роналду в финале почти не было. Он получил травму в самом начале игры, уступил свое место Элдеру Паштеге, после чего португальцы и выиграли у французов 1-0. Но что-то мне подсказывает, ведь Роналду всегда гордился своей исключительной физической формой, тем, что он никогда лишний раз не ломается, а это было 10 лет назад, ему было всего 31, он был в полном расцвете сил. Что же он сломался-то в самом начале? Мне кажется, он просто не захотел, то есть явным фаворитом финала была Франция, и он не захотел соучаствовать в поражении Португалии, чтобы потом можно было сказать, что вот меня на поле не было, поэтому мои и проиграли. А получилось, правда, наоборот. Из-за того, что его на поле не было, португальцы
1: выиграли. Ну, вряд ли.
0: Потому не по игре, что... да, я согласен.
1: Потому что вряд ли Роналду не хотел, потому что Криштиану Роналду, когда он был уже на скамейке, это было что-то страшное. Он кричал и руководил всеми, кто оставался на поле.
0: Ну, разумеется, но на скамейке это, конечно, каждый мнит себя героем в виде боя со стороны, кто же спорит. Поэтому тоже, так сказать, и Криштиану Роналду, естественно, устроил огромный скандал, что-то такое, несколько миллионов подписчиков отписались от Инстаграма сборной, ну и представители фан-клуба Криштиану заявили, что нет Криштиану Роналду, нет Португалии, как нет Путина, нет России. То есть работает одна и та же логика. Оторваться невозможно от занимаемого места и пойти по жизни дальше. И вот тот, кто, мне кажется, у кого это получается, как у «Одиссея» в финале «Одиссея» Нолана, а не Гомера, тот, конечно, большой молодец.
1: Да, между прочим, вот у нас тут на днях 90-летие Вацлава Гавела. И, конечно, это тоже человек, который вызывает всяческое уважение своим нецеплянием за власть и своим провозглашением принципов политики, которые...
0: Странным образом, да, Вацлав Гавел не сделал за время пребывания на президентском посту ничего такого, из-за чего он не мог бы спокойно уйти от власти.
1: Ну, да, и ему нечего было бояться, ему нечего было... Да, какой-то опасаться какой-то мести обиженных или судебных процессов со страшными там растратами. То есть у него не было вот этой темной стороны. Это, да, но это исключительный случай, мне кажется. Ну, хотя случай, бывало.
0: Нет, бывало таких случаев еще недавно очень много. Другое дело, что сейчас мы видим огромный рой правителей совершенно другой формации, которые чем дольше остаются у власти, тем больше бремя их грехов, которые не позволяют им от нее уйти. Возвращаясь к тому, что ответственность наступает не в момент прихода теперь, а в момент ухода от власти. А поэтому уходить нельзя.
1: Ну да. Еще есть вот тут у нас поразительный совершенно пример. Пример того, как вот эти назначения, когда избирали губернаторов, кричали, вот бандиты придут. Потом после Беслана перестали избирать губернаторов, сейчас их так, тоже как-то хитро избирают специальными людьми. Дело в том, что вот когда назначают человека за лояльность, то вот тут-то как раз и выясняется, как сейчас... с мэром Сочи, как сейчас получается. Получается что-то страшное. Что-то страшное.
0: Вся система этой власти была построена на тотальной коррупции. В свое время, которая была неотъемлемой к ее свойствам, и долгие годы считалось, и Владимир Владимирович Путин, безусловно, был важным провозвестником этого тренда, он там сам считал, что коррупция – это, как говорится, пить водку не только вредно, но и полезно. Коррупция – это не столько плохо, сколько хорошо, потому что это важнейший социальный демпфер. Вот там, где можно купить человека, не нужно его расстреливать, грубо говоря. Вот если бы Борис Николаевич сейчас на эти выходные отмечалась очередная годовщина, не побоюсь слова, отмечалась расстрела Белого дома в 1993 году, вот, дескать, Путину уже не пришлось расстреливать парламент, потому что он ее весь сначала купил, потом еще и запугал дополнительно. То есть использовал два основных человеческих инстинкта – жадность и страх. И там, где вот можно работать жадностью и страхом, то есть коррупция как раз это и воплощает. Одна, с одной стороны, удовлетворяет жадность человека, с другой стороны, создает рычаг давления и контроля. Да? То есть на всех есть папочка, и если ты не полностью лоялен, эта папочка приводится в действие. И так сложилась экономика розы, как вот такой термин ваш покорный слуга предложил в 2009 году, ныне далеком и прекрасном. Экономика распила, отката и заноса, где коррупционная мотивация лежит в основе экономического решения. То есть коррупция является не побочным эффектом этой системы, а ее двигателем. То есть там, где нельзя украсть, там просто никаких решений не будет. Решения принимаются постольку, поскольку они приносят коррупционный доход. И стало быть, если что-то меняется, что-то строится, что-то делается, то только благодаря наличию заложенных в этом во всем распилы, откаты и занос. Но, опять же, почему нельзя разделить все на всех? Деньги закончились. На войну нужно очень много. И в этой ситуации уже, так сказать, коррупционеров поделили на классы. Коррупционеры высшего класса, те, кому можно, опять же, по терминологии Фазиля Абдулловича Искандера, по произведениям которого сняты те самые первые Балтасары, значит, есть там допущенные к столу, допущенные к столику и сверхдопущенные к столику. А есть просто периферийные коррупционеры, каких большинство, потому что это система multi-level маркетинга, как продажи Гербалайфа. Коррупционеры все. Это цементирует и стабилизирует систему, потому что все должны быть заинтересованы в выживании системы. И так изначально закладывается. Просто кто-то ворует там миллиард долларов, а кто-то там $1000 в месяц. И все счастливы и довольны. Вот, соответственно, не самых защищенных, не привилегированных коррупционеров сейчас пускают под нож в индустриальном режиме, поскольку выясняют, что как у многочисленных бабушек, прошу прощения, пенсионеров, там под матрасами оказываются многие миллионы рублей, выманивают у них телефонные мошенники, отсюда идея Росколл-центра федерального, так и, собственно, у чиновников такой объем активов, то есть какой-то там любой какой-нибудь заместитель мэра или губернатора владеет имуществом на миллиарды рублей. Это значит, сколько денег-то было, если столько украли чиновники, в общем, весьма невысокого уровня. Вот с них и все и начинается, поэтому они идут, так сказать, лафа их закончилась, теперь уже воровать, выяснилось, что надо у кого-то что-то отобрать, поскольку пока у верхнего уровня отбирать нельзя, там какой-нибудь Сергей Куругет Шойгу, там, что бы с ним ни происходило, все равно остается секретарем Совета Безопасности, а не простым советским, постсоветским заключенным. Но вот пока, так сказать, сейчас система идет снизу вверх, огонь по штабам начался там, где не жалко и где человек не может снять заветную трубку и связаться с вождем.
1: Ну да. Или раньше мог, а теперь больше не может. Но здесь вот дискуссия про Гавел. Мне очень нравится, когда говорят, что вот, когда из грязи в князи начинают хапать, а Гавел происходил из очень богатой семьи, да, киностудия Барандов, Люцерна и так далее. Но, правда, их разорили и ограбили после наступления социализма в Чехословакии. А когда Гавел стал президентом уже в посткоммунистическую эпоху, он себе не построил дворец с золотыми унитазами и серебряными кранами для воды. Он это не делает. И алмазными венцами.
0: Как того, теория о том, что если богатые люди приходят к власти, они не воруют, как доказано тысячелетиями, ложно. Ровно наоборот. Когда богатый человек приходит, богатый бизнесмен, например, становится крупным чиновником, то там, где простому чиновнику достаточно украсть миллион долларов, богатому нужен миллиард. Поэтому коррупция нарастает сразу экспоненциально. Поэтому Вацлав Хавел не воровал не потому, что он происходил из состоятельной, хотя не очень состоятельной семьи, а потому что таковы были его моральные принципы. Вот и все.
1: Да, просто он не так воспитан. Просто он не так воспитан и не такой...
0: Все зависит от ценностных приоритетов человека, а не от того, сколько у него денег на момент пришествия во власть.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Еще есть, конечно, у нас несколько тем. Я абсолютно согласен с постановкой вопроса в канале «Белковский» о том, что надо ни с одного сидящего или находящегося под следствием спускать глаз. И нельзя ни в коем случае показывать, что мы эти глаза опускаем и куда-то отводим в сторону.
0: Это было сказано по поводу Александра Кынева, да.
1: Совершенно верно, да. Да, это ко всем относится, и к Льву Шлосбергу, который приговорен и сидит, и прислал недавно очень интересное письмо уже после выборов. Но дело в том, что говорить это не значит кричать и непроверенные выдавать информацию. Или ту информацию, которая может навредить самому человеку. Это надо абсолютно, чтобы было ощущение физическое у властей, что мы глаза не отводим и глаз не спускаем. Вот я правильно понял посыл вашего...
0: Пока его окликают, как известно, да. И, может быть, здесь с помощью Дэдди по белорусскому сценарию, да, он укрепит тоталитаризм, но тоталитаризм и так не собирается расслабляться. Может быть, какое-то количество российских политзаключенных действительно удастся в скором будущем освободить. Дай это Бог.
1: Ну, дай Бог. Но самое главное, чтобы есть еще такое, ну, возможно, есть еще расчет на, скажем так, на чистоплюйство. Если. Хотя своих спасают из-за этого. Вот, например, те же самые наркотики и распространение или хранение и так далее. С этим было, что вызволяют своих, которых обвиняли в этом. Но здесь может человека, которого обвиняют вот по этим наркотическим статьям, скажем так, запрещенным вещественным, то могут побрезговать его менять, на него менять. Вот чем дело. Нет, ну это нормально.
0: Понимаете, здесь разницы нет, потому что Кремль не признает политзаключенных в принципе. Формально политических статей в уголовном законодательстве нет.
1: Так что это все равно.
0: Да, это никакой разницы между тем, по какой формальной статье осужден фактически политзаключенный, нет.
1: Да, так что это может быть совершенно спокойно. Пройти, если будет договоренность. Спасибо большое, Станислав Александрович. Мы через 5 минут...
0: Сергей Александрович Бостон и Белковский были с вами. До встречи в следующем
1: сет-даун-шоу. Всего доброго. Ура.
2: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
7: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
6: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидзон Радио.
8: Дэвидзон Радио. Радио.
9: Дэвидзон Радио.
10: Дэвидзон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Алексея

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Севой Капланом. Сева — это я, а джингл, который провозглашает меня как безумца и гения, он настолько сейчас совпадает с реальностью чудовищной. Я думаю, что многие из вас через это проходили, я имею в виду иммигрантов, которые сохранили рассудок и умение самостоятельно мыслить. Созваниваешься там иногда, ну я так, как бы есть... У меня такое четкое понимание, что дружба или приятельство, которые уже таковыми давно не являются, но, в общем, они нуждаются в смене масла и фильтра. То есть нужно иногда позванивать просто так. К тем, с кем у тебя что-то было общее когда-то. А, причем ни в коем случае не на день рождения. Вот у меня лично, это не совет, но у меня лично нету календаря, который напоминает мне, кому надо сегодня позвонить, потому что это... позорно, примитивно, и там вообще ничего нового не происходит. Не дай бог еще обнаружишь, что тот, кто тебя поздравляет, просто слабоумный. Причем это клинический диагноз. В моем случае последний раз было вчера. То есть интересное начало разговора. «Ой, Севка, привет, как хорошо, что ты звонишь. Ну что, как дела?» Ну, говоришь там в двух словах что-нибудь. Но не просто так «все в порядке», а там, скажем, у меня внучка родилась, ну, конкретика. А что, как у тебя? Ой, у меня тоже все отлично, вот немножко только болит спина. А потом, ну, буквально вчера такой был разговор. А потом вдруг моя подружка это говорит: слушай, ну, позвони моему сыночку, пусть он тебя привезет ко мне на дачу. А дача под Москвой. И сыночек тоже в Москве. Не, я на самом деле в шоке от вчерашнего разговора. И я говорю: ну, я вообще-то уже лет 5 в России не бывал, пока война, и не поеду. Ну, а что тебе говорит моя корреспондентка? Оставь детей с бабушкой, и как все, проезжай там через Турцию и так далее. Я говорю: старшему сыну 38, дочке 27. А последняя бабушка умерла лет 10 назад. Там какая-то пауза, то есть, видимо, просветление произошло. А потом подружка говорит: да, быстро время идет. Ну, в общем, у жены были пациенты в это время, когда был перерывчик, я ей рассказал про это. Она на меня так посмотрела снисходительно и говорит: зачем тебе это? Эти люди, те, кто... у кого началась деменция, они не помнят, что ты им звонил только что. Нет смысла, будешь звонить, будешь только расстраиваться. Причем у меня таких, ну, минимум 3 человека произошло, и все по одной схеме, совершенно разные. Начинаешь разговор, ну так, ни о чем, и вроде нормальный, а потом, когда в конкретику, бздынь, ну там полный пиздец. А поэтому гений, безумец, это все так рядом. Очень рекомендую вам подписаться на этот канал, потому что никто больше не работает над тем, чтобы отдалить вашу деменцию. Для этого нужно заниматься умственной деятельностью каждое утро. А чтобы ей заниматься, надо, чтобы то, что вы слышали, было не всегда понятно, но хотелось бы с этим разобраться. Теперь новости менее важные, но глобальные и так далее. В форме заголовков: Зеленский объявил об отмене запрета на удары по российским НПЗ после 3-дневной паузы, тем самым фактически положив конец энергетическому перемирию, о котором в воскресенье объявил в трусах сосал Трамп. Вооруженные силы Украины использовали новые ракеты «Фламинго» и беспилотники при ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Кстати, сегодня очень интересная статья в BBC. Есть русский вариант по поводу того, что с ощутимой скоростью устаревают украинские беспилотники. То есть они уже не так результативны. Минувшую ночь Эти самые беспилотники, но российские, произвели массированную атаку на цели в Киевской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Николаевской областях. Эти ночные удары погрузили Киев в блэкаут. В некоторых районах не было света более 8 часов. Причем кремлевские СМИ пишут в тотальный блэкаут. Но тотальный — это когда весь Киев, а тут в некоторых. Советник президента Украины Сергей Бескреснов. У него профессиональное погоняло флеш. Они говорят флеш, они флеш не могут сказать. Сообщил, что ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink в движении. По его словам, ограничение касается военного пакета услуг StarShield. Илон Маск, хозяин всего этого дела, открестился от отключений Starlink в Украине и сослался на Дональда Трампа. И сегодня работа StarShield в движении возобновилась. А московские проститутки переходят к самозанятости, с самозанятости, self-employed, и регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Так снижается риск блокировки банковских счетов и вопросов о происхождении средств. В Германии, в Гамбурге, вчера прошло первое заседание суда над бывшим украинским офицером Сергеем Кузнецовым. Снимок оттуда в правом нижнем углу. Обвиняемым в подрыве газопровода «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года, через 7 месяцев после начала развязанной России большой войны. А тут меня спросили уже до начала трансляции на радиотелевидении, что я думаю по этому поводу. Я к этому отношусь совершенно спокойно, с чьей бы стороны ни была диверсия, потому что эта диверсия бывает с целью провокации. Это абсолютно нормальное явление во время войны. И нужно менять уже отношение к этим словам. Диверсия, там, террорист, это, скажем, для кого-то террорист, а для других герой страны. Два эмиратских грузовых судна затонули после удара в Ормузском проливе, что стало эскалацией на фоне усилия Ирана до уровней невиданных с начала войны. Иран набирает военные обороты. Хуситы Йемена нанесли удар по зданию штаб-квартиры государственной нефтяной компании Саудовской Аравии в восточном городе Дахран. Выплаты по соцобеспечению, то есть Social Security, пенсионерам вырастут на 3,6% в 2027 году в Штатах, естественно, что отражает рост инфляции и увеличивает среднегодовую сумму получателя примерно на $900. Об этом сегодня все детали после выпуска новостей. Расследование администрации Трампа в отношении конгрессвумен Ильхан Омар направлено на создание дела, чтобы лишить ее в результате гражданства и в конечном итоге депортировать, сообщили лица, знакомые с расследованием. Когда Трамп объявил, что Кэти Захария станет следующим пресс-секретарем Белого дома, а она стала, он назвал ее адвокатом, но она не сдавала никогда bar exam, то есть экзамен на адвоката в Соединенных Штатах. Теперь по бизнесу и финансам. Инфляция в Штатах ускорилась до 3,7% в сентябре. Обратите внимание, когда я говорил про Social Security, что он поднимется в 27-м на 3,6, инфляция ускорилась на 3,7 из-за резкого роста стоимости энергии, что делает решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, которую она должна принять позже в этом месяце, еще более важным, потому что совсем на носу будут промежуточные выборы. Рост затрат распределен по большинству категорий, включая жилье, одежду, ресторанную еду, хотя цены на продукты питания снизились с августа. Война в Иране способствует в основном росту стоимости жизни. Netflix сократит штат на 6%, это примерно 1000 челопозиций по всему миру, что станет крупнейшей волной увольнений с 2022 года, поскольку компания сталкивается с замедлением роста и вовлеченности клиентов. У меня куча этих каналов всяких, и действительно, они сильно отстают от прочих, типа там Paramount Plus, там Apple Plus, в том плане, что у Netflix хуже разрешающая способность изображения, если ты берешь базовый пакет, и плюс еще реклама каждые 3-4 минуты, ну, это где-то начало агонии. А тоже, кстати, к вопросу, который вчера освещался и по поводу которого позвонила Оля из Вирджинии Бич, когда рост бизнеса требует определенных вовлеченности и капитальных в том числе, на фоне конкуренции особенно, и наступает момент, когда денег не хватает. Apple стала второй компанией, чья рыночная капитализация превысила 5 триллионов долларов, и это кульминация эпохи Тима Кука. Доход Anthropic вырос на 45% до 16,8 миллиарда долларов в третьем квартале. Производитель Claude, это он, готовится к масштабному публичному дебюту уже в следующем месяце. Очень рекомендую не пропустить. Там могут быть всякие нюансы перед выходом на биржу. Если вы подписаны на «Русский голос Америки» на YouTube, и вас будет достаточное количество, то я буду делать спецвыпуски именно на этом канале, на «Русском голосе Америки», специально для тех, кто хочет меньше ходить на работу, работая на дядю, и при этом, чтобы хватало денег на жизнь в условиях инфляции. Руководитель UBS. Кстати, классная аббревиатура, как вот, скажем, CBS, это значит, видишь бычье дерьмо. Я не могу BS полностью говорить, потому что это запрещено Федеральной комиссией по следственной связи. А UBS – это то же самое. Ты – бычье дерьмо. Но на самом деле это Объединенный банк Швейцарии, так когда-то он назывался. Давно это уже все исчезло, как, скажем, ТАСС еще есть, а Советского Союза нема. Так вот, руководитель UBS, последнего оставшегося флагманского глобального банка Швейцарии, разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, если банку придется отказаться от Швейцарии как базы. Там скандал был очень интересный, кстати, у UBS, потому что они, ну, как Швейцария, они хранят в секрете все, и через них можно было прятать любое бабло, то есть, которое там по уши в крови. Ну, и в результате name recognition уже существует, имя известно, UBS, а репутация, извиняйте. Когда-то один из моих партнеров, Сэм Кислин, это один из немногих наших миллиардеров, когда мы с ним еще разговаривали насчет открытия радио «Народная волна» в 97-м году, он знал про меня, потому что я уже 4 года как вел, занимался радио в Америке. И он сказал одну фразу, которую я от него никак не ожидал. Он сказал: ты понимаешь, что если в эфире хоть один раз испортить воздух, то это никогда не выветрится. Правда, классно? А теперь последнее по финансам. Федеральные прокуроры попросили судью приговорить двух бывших брокеров по роскошной недвижимости и их брата к пожизненному заключению за обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, ссылаясь на масштабы их преступлений. Об этом чуть подробнее, вот, в принципе, прямо сразу можно так сказать. Кто эти люди? Два брата-близнецы, Тал, Уоррен и Александр, и их брат Алан, который на год моложе, заманивали женщин на эксклюзивные вечеринки в дома в Хэмптонс в Нью-Йорке и на круизы, накачивали там наркотиками и насиловали. Тал и Уоррен были успешными брокерами по дорогой недвижимости, но откуда? Там в Хэмптонс могут быть возможности. А Алан работал в частной охранной фирме своей семьи. Уоррену и Алану по 39. Присяжные назвали всех троих виновными по всем 10 пунктам обвинения, включая два случая, касающиеся несовершеннолетних. У меня, между прочим, должна быть... Да, вот рисуночек. Два брата. Три, вернее, все три. Фотографии не разрешается делать в суде, поэтому рисуют. Six Flags, A Great Adventure, временно остановила свои американские горки Nitro в Джексон Тауншип в Нью-Джерси после того, как учитель упал и погиб на аналогичном аттракционе в Джорджии в понедельник. Хасан Карин, ему было 42 года, выскользнул из этого самого пояса на Голиафе, так называется аттракцион, в Six Flags Over Georgia, врезался в других, которые были на тот момент ниже, и по их головам слетел вниз, разбившись насмерть. Консервативные критики обратили внимание на дополнительные демографические фильтры нового сайта Made in California, продающего местные товары, за то, что он, то есть сайт, позволяет потенциальным покупателям искать товары брендов, управляемых женщинами, меньшинствами и множеством других групп, но не бизнесом, принадлежащим мужчинам или белым. Вчера на промежуточном митинге республиканских кандидатов в Аризоне президент Трамп призвал расстреливать за утечки, раскрывающие военные секреты. Президент сделал заявление, возмущаясь предполагаемой утечкой, связанной со временем проведения операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Это бомбардировочная кампания, которая была проведена прошлым летом и была направлена против ядерных объектов Ирана. Правда, эта новость ассоциируется с моим сегодняшним вступлением по поводу деменции. Расстреливать. И последний городской контролер, я имею в виду нью-йоркский контролер Марк Левин, заявил, что решил не реинвестировать пенсионные фонды Нью-Йорка, а он за них отвечает, в израильские облигации, что стало резким изменением в сравнении с обещанием, данным им же во время успешной кампании в прошлом году. Успешной, потому что он не стал бы иначе контролером. Левин сказал, что принял это решение исключительно по финансовым причинам. Это все с новостями. Если у вас они срочного характера, естественно, есть мысли и собственные ассоциации по поводу услышанного, можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
10: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
4: А теперь о том, что было вчера на бирже. Инфляция на высоких оборотах. Действительно, сентябрьский показатель потребительских цен в Соединенных Штатах. А сейчас картиночку поставлю. Оказался выше, чем ожидали экономисты, и остается значительно выше целевого уровня Федеральной резервной системы в 2%. Ставка в 3,7% была связана с более высокой базовой инфляцией, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители. И это укрепило аргументы в пользу Федеральной резервной системы для повторного повышения ставок, когда ее орган по формированию политики соберется через 2 недели. Не завидую нашему президенту, который поменял главу Федеральной резервной системы только чтобы постоянно снижать ставку. И это точно не в пользу репов на промежуточных. Внимание, наблюдатели теперь на председателе Федеральной резервной системы Кевине Уорше, который выступит сегодня на заседаниях Международного валютного фонда в Бангкоке. Акции упали, отчет по инфляции оказал давление, особенно на технокомпании, находящиеся в центре бума искусственного интеллекта. NASDAQ упал на 1,9%, чему способствовало резкое падение акций компаний, занимающихся облачными вычислениями на базе искусственного интеллекта. Nebius и CoreWeave. Индекс S&P 500 завершил день падением на 1,1%, и Dow потерял совсем ничего, 0,1%. Прибыль банков за третий квартал в целом была сильной, но Bank of America разочаровал. Его прибыль не оправдала ожиданий, даже если не считать, вообще не принимать понимание штраф в размере 1,2 миллиарда долларов за недостаточное, так сказать, отмывание денег и подозрительный контроль транзакций. Акции Bank of America упали на 4,8%. И доходность казначейских облигаций резко выросла. Горячий отчет по инфляции привел к тому, что доходность десятилетних превысила 5,3%, но потом позже в течение дня доходность снизилась, поскольку акции упали, то бишь инвесторы начали искать более безопасные активы, ну, те, которые отслеживают волатильность. Это все с этой историей. Теперь подробности по поводу коррекции в Social Security. Это касается не только тех, кто получает, но и тех, кто будет получать. Пенсионеры и прочие бенефициары получат крупнейшую ежегодную корректировку стоимости жизни, начиная, если с 2023 года, статистически в своих чеках Social Security в следующем году, главным образом, к сожалению, благодаря устойчиво высокой инфляции. Администрация социального обеспечения объявила об этой самой ежегодной корректировке стоимости жизни. Она называется COLA, C-O-L-A. Вчера, после публикации государственных данных по инфляции за сентябрь, COLA определяется с помощью индекса потребительских цен для Urban Wage Earners и Clerical Workers, то есть это городские наемные работники и канцелярские работники. Индексные значения за июль, август и сентябрь усредняются для получения официальной корректировки, то есть они на один месяц не рассчитывают, а берут за квартал. Для среднего получателя социального обеспечения COLA будет соответствовать ежемесячному увеличению на $75. Умножить на 12 получается сколько? 900. Но в год. А фактическая сумма для любого пенсионера, зарегистрированного в Medicare, будет варьироваться. Премиум по части B, которая покрывает амбулаторное лечение, обычно вычитается из пособий по соцобеспечению. Отдельно Social Security сообщила, что максимальная сумма дохода, подлежащая налогу на зарплату в пользу Social Security, увеличится до $192 300 в сравнении со $184 500, которые действуют в этом году. Кто подзабыл, напоминаю, я рассказывал о том, что есть два члена Конгресса, он реп, она дем, которые предложили проект по обложению налогом всего заработка каждого человека, который получает Social Security, но пока что закон защищает самых богатых, то есть, если, скажем, ты зарабатываешь миллион, то только со $182 500 берется налог на Social Security. Они считают, что надо брать со всех денег, как это с тех берется, у кого доход не догоняет до 184,5. А тут наоборот, все получается, что закон пока что, midterm у нас еще на носу, закон поднимает этот потолок. Совет попечителей Medicare прогнозирует, что ежемесячный премиум за часть B вырастет на $6.60 в 2027 году до $209.50. И окончательная цифра будет опубликована этой осенью. Но если прогноз сохранится, большинство получателей получат чистые COLA не менее 3%. Расходы на другие программы Medicare тоже, конечно, возрастут. Ежемесячные взносы по некоторым планам по рецептурным лекарствам, известным как часть D, как Давид, вырастут на $50 и более в следующем году, хотя для тех, кто обновляет свой план в течение ежегодного периода регистрации, который начинается сегодня, есть множество более доступных вариантов. А кроме того, в следующем году в частных планах Medicare Advantage стоимость их вырастет, и дополнительные льготы будут сокращены. Тут самый интересный момент, это для тех, кто уже получает Medicare, то есть два варианта. Medicare Advantage и Medigap. Если у кого-то были по этому поводу муки, размышления, вы приняли решение и какой результат, то ваш жизненный опыт был бы интересен для остальных членов аудитории. CPIW, вот этот рабочая сила, их изменение отражает изменения цен на товары и услуги, которые приобретают и используют трудящиеся. И он недооценивается по расходам на здравоохранение, которые оказывают огромное влияние на пожилых американцев. Расходы на это здравоохранение у получателей Medicare более чем вдвое больше, чем у других домохозяйств, составляя примерно 14% от общего объема расходов в 2024 году. Вот это объявление о кола, о коррекции происходит в то время, когда американцы чувствуют себя значительно менее уверенными в том, что у них будет достаточно средств для комфортной жизни на пенсии. Ежегодный опрос, опубликованный в этом году Институтом исследования льгот для сотрудников, показал, что 61% работников уверены, что у них будет достаточно денег, чтобы чувствовать себя комфортно на пенсии, в сравнении со 72% в 2021 году, то есть за 5 лет их количество упало на 9% уверенных в завтрашнем дне. Уверенность пенсионеров, это я сейчас только что сказал про рабочих, снизилась с 80% до 73% за те же самые 5 лет. И главные причины – это инфляция и, соответственно, рост стоимости жизни. Автоматический кола – это одна из самых ценных функций социального обеспечения, но некоторые сторонники давно утверждают, что он недостаточен в плане помощи пожилым людям справляться с инфляцией, и что вот этот самый CPIW для тех, кто работает, следует заменить на некое новое мерило, которое лучше замеряет инфляцию, затрагивающую именно пенсионеров. И новый опрос, который провела AARP, то есть Advanced Aged Retirement Program, показал, что только 23% взрослых старше 50 лет считают, что надбавка в 3,5% для колы справляется с ростом цен. Опасения по поводу самого будущего соцобеспечения тоже подрывают уверенность в себе. И тут кое-какие детали, которые нужно обязательно для тех, кто еще не получает Social Security, но им нужно к этому уже готовиться. Trustees, то есть попечители Social Security, прогнозировали еще в июне, о чем рассказывали мы с Васей, что пенсионный трастовый фонд будет исчерпан в 1932 году всего через 6 лет от сегодня. Ожидается, что Retirement и Disability Funds, то есть совокупные пенсионные и инвалидные фонды, иссякнут в 1934, то есть через 2 года. Это, вероятно, лучшие прогнозы, поскольку ключевые факторы ухудшились за последний год, включая более краткие долгосрочные предположения о численности населения Соединенных Штатов, на которые повлияли более низкие прогнозы по количеству рождающихся детей. То есть мы живем дольше, а рожаем меньше. Поэтому нагрузка на пенсионеров возрастает, я имею в виду федеральная нагрузка, чтобы оплачивать им Social Security. А исчерпание вот этих трастовых фондов не означает, конечно, что Social Security полностью прекратит выплаты пособий, но это приведет к общему сокращению пенсионных выплат примерно на 22% в 1932 году, если Конгресс будет бездействовать. Главной заботой для пенсионеров в этом году должны быть возможные изменения в правительстве. Так что пенсионер в этом году, если он, у него не деменция, он попрет на выборы. И самое интересное, что ситуация сложилась, как ни крути, это при Дональде Трампе и республиканцах в Конгрессе, превалирующих. Поэтому ваши политические, так сказать, симпатии, они в данном случае мало имеют отношения к вашим шкурным интересам. Но предложить аудитории сказать про собственное раздвоение личности, то есть одна из них политическая, другая реальная, это не для молчаливого поколения. Опрос вот этого же самого Advanced Age Retirement Program показал, что 46% сократят питание вне дома, если пособия будут сокращены на 5%, но почти равная доля, 45%, заявила, что им придется сократить продукты и базовые бытовые товары, то есть меньше, так сказать, кушать при этом. Пенсионные сбережения и инвестиции могут помочь восполнить пробел в покрытии расходов на жизнь, но эти сбережения в основном доступны людям с высоким доходом, а среди домохозяйств в возрасте от 55 до 64 лет, у которых есть 401 кей, медианный баланс, то есть средний баланс для самой нижней части, из них 20%, в 2022 году составил всего 25 тысяч, а в пятой, в самой высокой части, 20%, в одной пятой, 220, то есть примерно в 9,5 раз больше. И в то же самое время уровень бедности среди домохозяйств с самым низким доходом растет. Бюро переписи населения недавно сообщало, что уровень бедности среди американцев в возрасте 65 и старше вырос до 15,4% в 2025 году. Это самый высокий показатель для всех возрастных групп, резко выросшие по сравнению с 12% в 2019 году. То есть пожилые американцы беднеют на глазах. Ну, в плане их покупательной способности. Количество долларов растет, но покупательная способность, извините. Администрация Social Security будет уведомлять получателей о новых суммах выплат по почте и онлайн, начиная с начала декабря. А КОЛА, то есть эта добавка, будет добавлена в январе к выплатам миллионам американцев, и это группы, которые включают пенсионеров, их супругов и переживших вышеупомянутых, то есть наследников, а также тех, кто получает пособие по инвалидности и дополнительный доход по обеспечению страхования. Некоторые пожилые люди также получат отдельную единовременную выплату в размере $90 в этом месяце от государства. Администрация Трампа характеризует эти 90 как премиальный возврат по части B, и платеж будет отправлен прямым депозитом или чеком в общей сложности 21 миллиону человек, которые зарегистрированы в части B по традиционной платной программе Medicare. Выплаты, введенные до промежуточных выборов, были охарактеризованы Белым домом как историческое действие в пользу пожилых, но одно только прогнозируемое увеличение взносов по части B в 2027 году поглотит большую часть из этих $90. И при этом менее половины всех получателей вообще, в принципе, получат его, поскольку участники Medicare Advantage не имеют на это права. А дополнительные $90 в банке, они, конечно, не помешают, но вряд ли это покроет рост расходов на повседневные вещи, такие как корм, заправка и оплата коммунальных услуг. Вот такая вот ситуация. У кого по этому поводу есть что сказать, наш телефон студии 718-303-9090. Если вы не следили за мыслями, материала очень много, вы можете посмотреть запись сегодняшнего шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube, короткими, так сказать, порциями воспринимать и обсуждать. Это стоит знать. Я уже не говорю о том, что усвоение такого материала способствует, так сказать, снижению риска деменции. У нас звонок только от Максика, которому бабушка платит по 75 центов за каждую минуту. Ну, пусть повисит. Он, кстати, даже тогда платит через бабушку, когда я не привожу его звонок, не провожу его в эфир. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро, Сева. Я по
4: Здрасте.
8: Поводу вашего экономического обзора. Вчера президент сообщил всем людям, что если они проголосуют за демократов, в стране будет не инфляция, а спад, подобный 29-м году прошлого столетия. Так что это две противоположные информации.
4: Да, но, понимаете, когда президент что-то провозглашает, это отнюдь не означает факта. Он просто хочет, чтобы промежуточные выборы выбрали республиканцы, и в этом он прав. Он пугает республиканцев. И то, что демократы, когда придут к власти, они будут делать то же самое, что республиканцы, я надеюсь, вы это понимаете.
8: Да, но...
4: Да, все, да, да, вот именно. Они все делают одно и то же. Как только подходят выборы, они начинают пенять другой партии. Потом, если они проигрывают, другая партия, которая обещает все на свете приходит и начинает поднимать статьи расходов. Причем демы это делают больше, чем репы, но ВОЗ и ныне там. Поэтому однозначное, так сказать, голосование по буквам Р или Д, оно будет только усугублять это дело. И, кстати, в этом последнем глаголе усугублять последняя буква не Т, а Д. А, сука, блядь. Правда классное слово усугублять? Если быстро его произносить. А теперь слово вам. Прошу вас.
12: Да,
4: так. Ой, елки. Я прошу прощения, Карл, я тебя выключил нервный тик на пальце, потому что сегодня много материала, и мне надоели эти прошистики. Максик, вот я сейчас тебя отключаю. Бздынь, и не стало Максика. Теперь с нами будет Карл. Карл, привет, спасибо, извини.
12: Ничего, нормально все. Просто помнишь, мы примерно 3 недели назад с тобой на эту тему говорили, и тогда вот, когда ты сказал, что у тебя обязательно будет сегмент в каком-нибудь следующем твоем шоу на эту тему, и мы можем поговорить подробнее. Вот

0: приспосабливаться к тому, в какой ситуации ты оказался. А вообще, когда Social Security принимали, то никто никогда не принимал этот закон, обеспечивая людям пенсионное обеспечение целиком. Он и был принят в свое время как part of a new deal. Он был принят как универсальный, национальный, дополнительный, supplemental, дополнительный доход к будущему пенсионному обеспечению. Потому что у нормального человека, у него есть возможность откладывать на пенсию, пока он или она работают, и откладывать как деньги, которые до налога ты можешь отложить, так и деньги, которые после налога ты можешь отложить. Потому что вот об этом после налога многие люди забывают. А ведь когда ты будешь вынимать эти деньги на пенсии, то с тех денег, которые ты убрал после налогов, уже никаких налогов убирать не будут. И вот эта комбинация выбора денег на пенсии из четырех разных фондов, как минимум, то есть я имею в виду что? Social Security, 401k, IRA, Individual Retirement Account, куда ты тоже от налогов деньги убираешь. И еще Roth IRA, который дает тебе возможность убирать деньги уже после налогов, с которых уже уплачен налог. И когда ты будешь пенсионером, все равно тебе нужно будет платить налоги. Но факт остается фактом, что ты, варьируя вот этими фондами, из которых ты вынимаешь деньги, когда их у тебя четыре, ты, скажем, можешь в этом месяце взять из двух таких фондов и из одного другого, а потом скомбинировать. Твой аккаунтант тебе объяснит, как тебе нужно вынимать деньги, чтобы уже на пенсии как можно меньше налога отдавать государству. Это элементарная финансовая грамотность. Иммигранты, вне зависимости от происхождения, не только наши с тобой, русскоговорящие, они об этом понятия не имеют, поскольку они приезжают из стран, где эта система либо вообще не существует, либо существует в каком-то элементарном виде. Вот тебе замечательный пример. У меня есть друг, который старше меня. У него были бизнесы здесь. У него здесь не складывалось. И чтобы экономить деньги, аккаунтант придумал ему схему, по которой он практически вообще не платил Social Security. Но теперь его жизнь сложилась таким образом, что в его родной стране ему нет места и нет возможности безопасно жить. И ему придется приезжать сюда. И вот прикинь, он старше меня, а у него нет права на Social Security. И ему придется работать или тратить уже заработанные деньги.
1: Да, это печально. Карл, спасибо. Меня, знаешь, особенно порадовало в твоей речи, ну, помимо твоей информированности, это, в принципе, то, что Карл сказал, это высшая математика. Для него это кажется, что все должны, так сказать, соответствовать таким нормам, но это невозможно. Меня порадовал редкий случай, когда я слышу от русскоговорящего в эфире правильно произнесенное слово accountant, потому что большинство людей, к кому имеет отношение эта тема, говорят accounter. Accounter – это прилавок, а accountant – это бухгалтер. Для справки. Карл, спасибо. А теперь у нас будет перерыв, после которого я расскажу, как купить вино, которое стоит $85 за $9.99. Интересно, в чате кто-то на речь Карла отзовется? Сейчас проверим. Не, там специалисты по Украине в основном. Так, ну что, будет реклама? Чини.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем

0: телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Радио-шоу. Севакопланка.
2: За него стоят громадные массы.
3: Не поймешь, что за люди.
0: Толковище.
4: Сегодня спонсор – это metroplus.org. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что вам кажется это сложным, непостижимым, кстати, речь Карла подчеркивает вот эту тягучесть, то вас легко понять, но есть простые вещи. Если вы берете медицинскую страховку от MetroPlus Health, то вы сможете использовать бонусы их программы, она называется Essential Plan, и покупать продукты и повседневные товары со скидкой. Вы можете зайти, если вы неподалеку, в их офис по адресу 225 Brighton Beach Avenue, это офис Metro Plus Health, или найти подходящий для вас по адресу на сайте metroplus.org. И объем льгот зависит от плана и от права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Теперь о том, как попить вино, которое стоит $85 за 9,99. У меня в юности был очень такой забавный эпизод. Мой приятель познакомился с женщиной, достаточно пожилой. Ему было 19, мне 18, а женщине было 26. И он был очень необычный парень. И она им заинтересовалась, и он мне звонит, говорит: слушай, сейчас придет там вот это вот. Я вообще не знаю, как себя с ней вести. Приходи, помоги, спаси. Я говорю: ты что, у тебя свидание с ней, у тебя хата, мама ушла там, значит. Он говорит: да я не знаю, я даже не смогу к ней приблизиться. Давай, нам надо произвести на нее впечатление. Но я прихожу, он говорит: денег только 10 рублей, надо купить вина. Я говорю ему: а ты что, это армянский портвейн будешь предлагать женщине, которой 26? Да еще она из высшего света там была вся. Ну, в общем, в то время в Советском Союзе, в Москве, не знаю, как в других городах, люди хранили бутылки с редкими напитками пустые, как украшение. И его мама не была исключением в этом плане. То есть была бутылка какая-то, и мы туда налили этот портвейн армянский, от которого можно было, так сказать, вывернуть все внутренности за 5 рублей. Вот. И сымитировали открытие бутылки. В общем, дама была очень довольна. И я об этом вспомнил. Это иллюстрация, как работает ассоциативный ряд, если вы, так сказать, не остановились в развитии. Поклонники винца за трешник получают шанс отточить свой вкус, потому что если ты пьешь только бормотуху, это касается, между прочим, и информации. Если есть информация, которая относится к разряду бормотухи, то ты никогда не поумнеешь на уровне настоящей аналитики. Здесь с вином та же самая ситуация. Если пьешь пойло, ты никогда не отточишь свой вкус. У вас сейчас есть такая возможность. Причем вы при этом останетесь в своем излюбленном ценовом диапазоне, то есть не очень сильно платя. Почему? Потому что в Калифорнии винный кризис. И это уже не воспоминания Сева Каплана, а реальность сегодняшнего дня. И вот, борясь с историческим избытком вина на фоне падающего спроса, вместо того, чтобы, как это 100 лет назад делали производители апельсинов, которые топили их в кризисе, совершенно аналогично, виноделы Калифорнии передают качественные вина большим ритейлерам, таким как Костко, которые продают их под частными марками с высочайшими скидками. В принципе, это могло бы быть идеальным продуктом native advertising, когда история, за которой стоит реальность, становится рекламой для Костко. Но в данном случае это новость. которая больше, чем примитивное, так сказать, рекламное дело. Бутылка Cab Sav, это калифорнийское вино Napa Valley, которое стоит обычно $85, сейчас продается в национальной сети продуктовых магазинов за $9.99. Тут, конечно, есть один момент, риф. Если вы хотите стать клиентом Костко, то вам надо платить ежегодные фи, там, я не помню, там $150-170. Но вы можете договориться с своими близкими, у которых большая семья, которые ходят в Костко и покупают огромные запасы продуктов, и они могут купить для вас ящичек такого вина. Винная индустрия Калифорнии, которая оценивается на сегодня 84 миллиарда долларов, пострадала, потому что национальные продажи упали до минимума за 20 лет. Это в прошлом году произошло, и эксперты связывают это с тем, что молодежь пьет меньше, а многие бэби-бумеры перестали выпивать по бутылке красного вина за ужином. Кроме того, продолжающийся бойкот американского алкоголя в Канаде не покупают канадцы. Стоил виноделам Калифорнии в прошлом году $357 миллионов. И в этом году все может быть еще хуже. Около половины урожая винограда в Калифорнии была выставлена на продажу с началом сезона сбора этим летом в сравнении с 70-80% в обычном году, то есть сильно меньше. И в последние месяцы несколько крупных винодельн обанкротились, а калифорнийские винодельни вообще дошли до того, что некоторые уничтожают ненужные виноградники. И некоторые фермеры даже бросают виноград как культуру ради других культур, таких как фисташки, миндаль и оливки. А другие переключаются на выращивание агавы, планируя переплавлять ее в нечто, связанное с текилой. И хотя спрос на текилу, между прочим, сохраняется, некоторые производители агавы в Калифорнии считают, что американская версия текилы станет популярной при этом, и эксперты при этом предупреждают, что это рискованная ставка на растение, которое созревает 5 лет. Виноград можно сразу гнать, в вино переделывать, а текилу нужно выращивать хотя бы 5 лет. Это все с вином за 85, который можно купить за $10. Теперь по поводу новых шмоток, которые нацепила на себя Siri. Помните, когда появилась Siri? Это жалко не показать эту картинку того, что происходит в связи с предыдущей новостью. Первые вопросы к Siri. Во что ты одета? Я помню, я предложил этот вопрос задать своим товарищам по подъемнику на лифте в горах. А там парень с девчонкой были. И когда они спросили, Siri, what are you wearing? Ну, это такой, это флирт. И Siri ответила, я одета в железные щиты, и у меня снаружи есть какие-то там моргающие лампочки. Но вышел еще один корпус, новый корпус для Siri, только что. То есть Apple представила Home View, он у вас на экране, 7-дюймовый дисплей, который стоит $299, и он стал первым настоящим выходом Apple на рынок того, что называется умные дома, потому что постепенно и уверенно наши дома умнеют. И вторым крупным релизом под руководством гендиректора Джона Тернерса. То есть вот эта штуковина, которую вы видите на экране, это типа CarPlay для дома. CarPlay это у всех, во всех машинах сейчас есть. Они, конечно, похожи еще и на Apple Watch, но только гигантские. Apple Watch все-таки на руке. И ожидается, что Home View, вот эта штука, будет конкурировать с Amazon Echo Show и Google Nest Hub, которые вышли аж в прошлом десятилетии и просто полностью заняли соответствующий рынок, куда вошла теперь Apple. Но новый инструмент Apple с голосовым управлением может иметь преимущество перед конкурентами, потому что он синхронизируется с вашим айфоном у вас прямо в доме. То есть на базе Siri HomeView поддерживает такие приложения, как Safari, Messages, FaceTime, Calendar, Reminders, и также может отвечать на вопросы типа «Какой рецепт засолки капусты мама прислала мне вчера?» И то есть задаешь этот вопрос, и она тебе на большом экране, не нужно идти к компьютеру там или кликать на своих часах или на телефоне, просто по голосу она отвечает, и экран довольно большой. Распознавание лиц персонализирует опыт для того, кто пользуется планшетом в данный момент. То есть ваш любопытный сосед, если у вас есть roommate, не сможет читать ваши сообщения после вашего ухода. А там, кстати, интересное ограничение. Больше 6 человек не могут иметь доступ к вашей информации, даже если вы этого захотите. Apple хочет, чтобы HomeView стал центральным узлом умного дома. Компания также выпустила умный дверной замок, видеозвонок, термостат и камеру наблюдения. И не все в восторге от этой штуки. Ну, кто не доверяет технокомпаниям, а? Apple заявляет, что не может получить доступ к данным, которые обрабатывает HomeView, то есть все остается вот в этом гизмо, в этом гаджете. С этой темой все, подошли последние 5 минут, я могу принимать звонки на любую тему, телефон студии 718-303-9090, все телефонные линии свободны, я не знаю, что там происходит с парашистами, потому что они что-то практически исчезли, кроме одного Максика, который раз в день только заходит, но я не принимаю звонки от него. Теперь следующая история, поскольку звонков нет. Если у вас в календаре... Я понимаю, что это почти бессмысленно, потому что сколько раз я не предупреждал о разных проявлениях спама, он становится все более софистикадо. Все равно не прекращаются сигналы от людей, которые становятся жертвами, потому что все, что предлагаю вам я, не расшаривается. Я слишком свой. Вам неудобно демонстрировать, так сказать, что вы доверяете источнику информации, который имеет отношение к вашей реальной жизни, если его все и так знают. Это должно быть что-то большое, мейнстрим такое, но, естественно, русскоязычном мейнстриме, а я там никто. Так вот, еще одна схема. Хотя нет, у нас появились звонки, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
3: Да, всем доброе утро, хорошего вам дня.
4: Саша, здрасте. Взаимно, спасибо.
3: Да, вот пару слов. Вы знаете, что недавно умер Кашпировский, такой известный, я так думаю, что у него там миллионы были его... Поклонятели его похоронили в земле России, также там вывезли, похоронили в земле Украины тоже. И вполне вероятно, что через какие-то года, там, через какое-то время, туда будут паломники приходить, так же, как там они приходят в Умань или в Умань,
4: лечиться.
3: Не знаю. Да, и поэтому я подумал, что наш политик, который пытается свое имя воткнуть там во все названия, делает напрасно-то и напрасно тратит время, потому что идет другой такой же диктатор и переименует все это дело именем себя. Поэтому ему, в принципе, при его идолопоклонничестве, ему надо организовать пару воскресений каких-нибудь, я не знаю, коллег там, больных с церебральным параличом там или еще кого-то. Если он смоделировал себе простые лухи, то это сделать, я так думаю, что не будет никаких сложностей. Потом на его могилу будет столько народ приходить, просто чтобы поклониться. И в конце концов его могут даже быть объявить святым там и еще когда-то. Вот этим он как раз себя и прославит. Так что думает он сейчас не о том. Вот это мое мнение. Спасибо.
4: Спасибо, сэр. Взаимно. Ну, коль скоро Саша рассказал про Кашпировского, у меня с ним было 2 встречи. Одна — это когда он пришел ко мне в Толковище и сказал, ну, я его там тестировал. Я, ну, заставил его ответить на вопрос, а как у него это получается, вот когда он массовые сеансы гипноза, излечения проводит. Он сказал, что у меня чрезвычайная способность концентрировать внимание, от меня ничего не утекает, я ничего не забываю, я фиксирую все то, что может иметь отношение к моей деятельности. И я ему сказал, ну вот вы пришли ко мне на шоу, чтобы рассказать о себе, той аудитории, которая про вас ничего не знает. То, что вы сейчас сказали, это чрезвычайно важно, даже если ты не целитель. А как меня зовут? И он не смог сказать. Он шепотом спросил своего менеджера, который сидел в другом углу, как его зовут? У меня не было задачи. Он, кстати, платил деньги за это, потому что это все коммерческое. А позже на 4-м Брайтоне я не мог проехать, потому что там в двойной парковке стояла машина, и еле-еле протискиваясь, зеркало отодвинул, поравнялся с передним сиденьем этой машины и увидел, что рядом с водителем сидит Шпировский. И, решив вспомнить его способность концентрировать внимание и память, так сказать, и ничего не забывать, я его спросил, «Здравствуйте, вы меня помните?» Он посмотрел на меня, сквозь меня, и ничего не сказал. Все на сегодня. Всем счастливо и до встречи завтра в Полковище с Севой Капланом на канале «Русский голос Америки» на YouTube. А подписываться на него – это в ваших, а не в моих интересах.
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
9: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы, естественно, на бейсбольных полянах, потому что приближается главная всемирная серия. Окей, вчера был третий матч финала Кубка Национальной лиги. Лос-Анджелес Доджерс, чемпионы двух последних лет, принимали на своей поляне Милоки Брюверс и... И гости из Милоки выиграли со счетом 6-2, лидируют в серии 3-0. И в истории кубков главных бейсбольных лиг была лишь одна серия, лишь однажды команда, которая лидировала 3-0, затем потерпела 4 поражения к ряду. Это вряд ли произойдет. Видимо, Милоки Брюверс выйдет в финал во всемирную серию. Сегодня 4-й матч. В Лос-Анджелесе он может оказаться в серии последним. Сегодня третья игра финальной серии Кубка Американской лиги. В Кливленде команда Cleveland Guardians принимает на своей поляне Tampa Bay Rays. После двух матчей на поляне флоридской команды счет серии 1-1. В чемпионате Национальной хоккейной лиги вчера было две игры. Washington Capitals выиграли дома у Montreal Canadiens со счетом 5-4. И хоккеисты Далласа победили в Денвере Colorado Avalanche 3-2. Победили по пенальти, потому что после трех периодов и пятиминутного дополнительного счет был 2-2. Окей, сегодня Айлендерс играют в Оттаве с Сенаторами, а Дьяволы принимают на своей поляне Нью-Йорк Рейнджерс. Тренировочные матчи продолжаются в Национальной баскетбольной ассоциации. Вчера, в частности, Бруклин Нетс. Бруклин играл в Майами. И хозяева без проблем победили 144 на 128. Бостон Селтикс выиграли дома у Шарлотт. И команда Милоки играла дома с Чикаго. И Чикаго Буллс выиграли 125 на 104. В турнирной таблице, ну скажем так, в таблице тренировочного сезона Бостон, я говорю только о Восточной конференции, Бостон Селтикс выиграли 3 матча. Три из трех, по три победы и по одному поражению у Атланты, у Майами.